0: проиграл. Потому что весь мир уже и вся природа становится против него.
1: А я еще, знаешь, на какой момент обратила внимание, что человек очень подвержен жить в иллюзиях. Помнишь, в начале рассказа он говорит о том, что я сегодня поужинаю, у меня бобы с рисом, я, может быть, их подогрею, а может, съем и так холодными. И еще много чего там фантазирует, а мальчик его слушает, ему поддакивает, но понимает, что все, о чем он говорит, да, этого всего не существует. Мне кажется, это такой мимолетный моментик, но на который мало кто обращает внимание.
0: Да, это так. А он же как раз, это же очень глубокий образ, потому что то, как он не хочет этого мальчика волновать, да, то, как он не хочет его разочаровывать, потому что он там последний, кто в него верит, в него же больше никто не верит, да. Ему все говорят, что вообще больше со стариком этим не ходи, потому что он неудачу поймал, все, у него никогда больше никакой рыбы не будет, ничего больше не будет. Да, и мальчика-то он и оставляет, чтобы он с ним в этот последний бой, а это его последний бой, по-хорошему. Вот если так рассуждать, если так смотреть, у него же действительно нет денег к существованию, да. У него все уловы, которые были, они неудачные. Что он получает материального с этой рыбы? Ничего, всю рыбу сожрали. Да, на него по-другому начинают смотреть в деревне, потому что вон какой он скелет привез, да, какая же была рыба. Но все это пустые воспоминания, от рыбы-то ничего не осталось. И снова его считают неудачником. Как он это развеял? Никак. Но проблема в том, что себя он больше неудачником не считает.
1: А я думаю, ему и не нужно было произвести впечатление на жителей деревни, ему-то на них было особо все равно, наверное, только на мальчика и самому себе доказать о том, что он сможет.
0: Да, так оно и есть. А помимо этого, тут же понимаешь, в чем дело. Хемингуэй тут выходит на уровень глобальной космической проблемы, потому что по-хорошему, по уровню, это примерно греческая трагедия, как, допустим, тот же самый царь Эдип Софокла. Когда ты понимаешь, что герой, может, и хотел бы что-то изменить, а против него работает сама судьба. Сама судьба не дает ему ничего изменить. И сталкиваясь с этой космической непреодолимой силой, Сантьяго не ломается. А вот это удивительно. Потому что ломались до этого момента в трагедии все. Да? Он не воспринимает это как разочарование. Он не опускает руки, когда понимает, что рыбу его сожрали. Хотя мог бы понять, что зачем мне дальше жить, зачем мне плыть, да, все, меня забрали. Я одинок, мне делать больше нечего. Короче, все вот эти истории. А у него нет, этого не происходит.
1: А если вернуться к истории, можно ли сказать, что «Старик и море» — это действительно был пик его карьеры, да, пик его творчества, когда он сделал, и считается так, что он сделал лучшее произведение, а потом уже последующие его работы уже несопоставимо очень слабые?
0: Ну нет, ты что? Ну какие у него слабые
1: работы? Я читала такую теорию в том числе.
0: Да эти чепуху какую-то. Говорят люди, которые особо в этом не понимают ничего. Ну что, неужели роман «Праздник, который всегда с тобой» — это слабый роман? Нет.
1: Нет, ну мне все нравятся. Просто я не литературный критик, и поэтому не могу
0: Неужели его замечательный совершенно роман, изданный уже после смерти Хемингуэя, незаконченный, к огромному сожалению, потому что он не успел там точку поставить. «Острова в океане» — это слабый роман. Это не слабый роман, да, он не закончен просто, но это роман великого писателя. А действительно, в тот момент, когда у Хемингуэя прям взлет, он всегда будет очень интересным автором, понимаешь, в любой момент, даже первое его произведение — это чертовски интересный текст. Разве что только самые ранние его рассказы — это такая проба пера, это воспоминания о деде, это воспоминания об отце. Это еще не до конца оформленное творчество. Но с того момента, когда он пишет «По ком звонит колокол», а «По ком звонит колокол» — это одно из мощнейших произведений, которые есть в литературе 20 века. И это очень сложное произведение. Сложное с точки зрения того, какие там литературные приемы использует Эрнест Хемингуэй. Потому что Хемингуэй открывает совершенно новые возможности языка, которые до этого момента, в общем-то, мало кто открывал. Например, с помощью

0: языка можно передать запах. Как? Язык — это язык, да? Как ты можешь начать ощущать запах при помощи языка? Можно, если ты подберешь нужные ассоциации. И если через эти нужные ассоциации ты будешь воздействовать на своего читателя так, что он действительно себе представит этот запах, а представив его, буквально ощутит. И в романе «По ком звонит колокол» есть как раз одна из самых сильных сцен, мне она, во всяком случае, в романе нравится больше всего, когда Пилар Роберту Джордану рассказывает о запахе скорой смерти и говорит о том, как пахнет этот человек, а потом, когда он задает вопрос, а из чего слагается этот запах, да? Расскажи мне, пожалуйста, о нем. И она ему в деталях начинает описывать, что представляет из себя комбинация вот этого запаха скорой смерти. И ты, когда это все читаешь, ты его реально ощущаешь, думаешь такой, блин, да, наверное, скорая смерть пахнет именно так. То есть ты себе бы даже больше ничего представить не мог. Того, что можно туда добавить, настолько точное каждое сравнение, настолько точное каждое описание. Вот, допустим, первый, например, первое слагаемое этого запаха. Ты посмотри, насколько круто подобран образ. А это же очень сложно. Потому что когда ты работаешь с текстом, и когда ты работаешь с ассоциациями, ты должен не только красиво это описывать, потому что, вот как тебе сказать, есть в литературе, ну, это можно назвать словоблудием, да, там, красивость ради красивости, да, вот, например, там, говоришь, бессмысленная проза жизни, да, вот это красивость ради красивости, и не более того.
1: Я почему-то сразу вспоминаю Пруста, где у него 10 просто страниц каких-то описаний, но это, наверное, странное сравнение.
0: Да Пруст крут! Пруст так описал механизм работы памяти и так тоже работает с твоими ассоциациями, как не работал до него ни один писатель.
1: Я знаю, но на 10 страниц, когда ты читаешь одно описание, 10 страниц.
0: Это его методика, да, он не случайно, он тебе, понимаешь, в конце 19-го, начале 20 века у тебя шли очень большие эксперименты с формой, потому что было понятно, что литература, она уже находится на очень высоком уровне развития, и возник вопрос с тем, а куда литература должна двигаться. Двигаться дальше. И один из подобных экспериментов был эксперимент с формой, да, то есть любой писатель, он, например, рассчитывал на искренность, да, а как достичь этой максимальной искренности в отображении твоего мышления, потому что когда ты мысли свои переводишь в текст, это же неверно, потому что ты текст оформляешь логически, ты даешь, делаешь его по определенному конструкту, а у тебя не строятся мысли так. Мысли, они часто идут хаотично, и за этим у тебя возникает прием потока сознания.
1: Когда тебе, письмо.
0: Да, пытаются передать мышление. И Пруст как раз и будет у тебя экспериментировать с этой формой. Зато смотри, какие удивительные сравнения он находит. Самое начало его романа «По направлению к Свану», когда тебе описывается ситуация, одиночество, которое охватывает главного героя. Как передать это одиночество? То есть, можно сказать, а ему было одиноко. Да, или мне было одиноко, и как бы вроде бы все. А Пруст же делает не так, потому что Пруст очень хороший художник.
1: Ну, а Хемингуэй тоже тема одиночества очень кратко, да. Кратко и поддерживает.
0: А у них разный стиль, потому что. Вот Пруст, он здесь погружается в состояние, ему важно это состояние передать. Хемингуэй будет действовать в данном случае точно так же, как действует Антон Павлович Чехов. Да? Потому что Чехов тоже будет иметь такой достаточно краткий телеграфный стиль в изложении, но при этом очень точный. Ты можешь писать кратко, ты можешь создавать развернутую метафору, и одно и другое может достигнуть цели, просто это разные методы. И вот у Пруста там есть замечательное описание, когда он говорит вот об этом одиночестве, которое охватывает его перед сном, и говорит, ты кладешь свою голову на подушку, мягкую, как щеки нашего детства. Какое сравнение, какая метафора классная. И потом он приводит вот это ощущение того, что он не может заснуть от этого ощущения одиночества, с обманутым ожиданием больного человека, который заболел лихорадкой, лежа в гостинице. Он видит проблеск света под дверью, и ему кажется, что это утро. И он с надеждой смотрит на этот проблеск света, потому что думает, что сейчас люди войдут к нему в комнату, эта комната наполнится жизнью. Ему зададут вопросы, ему принесут лекарства. А потом он понимает, что это слуга со свечой спускается вниз, и это не отблеск дня, и ему придется мучиться всю ночь. Вот тебе и сразу полное погружение в состояние героя. И ты уже не видишь только названное одиночество, ты его ощущаешь. Хемингуэй также работает с запахами, также работает с деталями. И это прям очень круто. И вот первый момент, о котором я упомянул, из чего складывается этот запах скорой смерти? Какая точная вещь, насколько она хорошо сказана. Когда Пилар говорит Роберту Джордану, хочешь почувствовать первый компонент этого запаха? В шторм, важная деталь, подойди к задраенному медному иллюминатору в каюте корабля и вдохни его. И ты понимаешь, что перед тобой не просто вот этот металлический запах, да, который издает медь, а он еще и душный, потому что задраенный иллюминатор, да? Когда погода еще штормит. И от этого ощущение духоты усиливается еще сильно. И ты сразу представляешь себе, какой это запах металла может быть. Моментально. Ну, про остальные слагаемые не буду говорить, да, они там разные есть. И бабку там надо будет вдохнуть, увявшие цветы, да, и как бы... продукты жизнедеятельности мадридских проституток. Все нужно будет вдохнуть. Ну, в общем, из этого всего действительно складывается тот самый удивительный запах, который описывает Хемингуэй, передает его удивительно точно.
1: Он не только разговаривает с рыбой, он еще разговаривает с птицами, он разговаривает еще сам с собой. И он это объясняет тем, что он не богатый человек и не может позволить себе слушать, купить радио, чтобы возить его с собой в лодке. Но я так понимаю, все-таки неспроста он, да, вел разговор с самим собой в том числе, как некий признак одиночества.
0: Да. Больше того, он разговаривает со всей природой, потому что она его постоянный собеседник. И вот заметь, ты когда смотришь на героя рассказа Хемингуэя, сравни это с Пауло Коэльо и его алхимиком, когда везде тебе Пауло Коэльо говорит «все говорит на всеобщем языке». А что это за всеобщий язык, тебе совершенно непонятно, да, на котором все разговаривает. А здесь ты видишь самого старика, который абсолютно наивно, честно обращается ко всему, и ты понимаешь, что мир как будто с ним тоже говорит, потому что идет развитие его мысли, и здесь не надо говорить про всеобщий язык. Вот он, прямо перед тобой, в образе этого старика, который, уходя в... плавание общается и с морем, и с рыбой, за которую он охотится, и с акулами, которых он ненавидит. Он говорит со всеми. И ты видишь, что окружающий мир его как будто понимает, потому что он вступает с ним в диалог. Эрнест Хемингуэй, это же, ну, тут может показаться, знаешь, я больше всего этого не люблю, потому что это самая отвратительная вещь, которая обычно начинается, когда умирает какой-то великий человек, и там дальше начинают обсуждать, а как он жил, а чем он занимался. И Хемингуэй, поскольку был очень большой фигурой, то вокруг него все вот эти вот пиявки от искусства, да, расплодились моментально, которые начали там считать, сколько у него могло быть любовниц, когда он из своего диабета был импотентом, а когда он не был импотентом, и начали вот во всем вот этом копаться, абсолютно бесполезно забывая масштаб фигуры, с которой они взаимодействуют. Потому что, вот я уже говорил про этого писателя современного, Пола Линча, который «Песнь пророка» написал, Букер прошлого года получил за это. Хороший очень роман, хороший писатель, и у него есть предисловие к своему роману, где он говорит о том, что есть космический писатель, к которому он относится, в том числе, кстати, и Достоевского, да, и вот Хемингуэй – это космический писатель во всех смыслах. А таких писателей не так много, это очень редкое явление, но Хемингуэй – один из них, потому что, во-первых, он может найти путь к самым разным людям, которые могут его прочитать, первое. А второе, ты понимаешь, что за каждой деталью, которая использована у Хемингуэя, стоит что-то еще большее. Эта деталь, она не случайна. А у тебя не конкретно вырванная история, да, из всего этого момента, а у тебя одна индивидуальная история, которая затрагивает всю историю жизни на Земле. Потому что история на этого старика, отправившегося за рыбой, Это не только про старика, который отправился за рыбой. Это про каждого человека, который может взаимодействовать с этой книгой. Это то уникальное, что позволяет человеку и читателю преодолевать его одиночество в тот момент, когда он общается с произведением искусства. И это явление очень редкое.
1: Ну, согласись, такого, наверное, уровня таланта человек, он не может им как-то стать, сформироваться, даже если он там прожил какие-то сложные моменты в жизни. Это все-таки в первую очередь, наверное, какая-то связь с Богом или с космосом. Все это
0: по-разному. Да, никто тебе никогда не скажет, как формируется талант. Он иногда формируется вообще абсолютно случайно, под непонятно
1: какими. Я тебе говорю, это связь с космосом. Тут у тебя поймешь. Иногда бывает, что канал настолько хорошо настроен, я не знаю, это можно разными словами называть, но если у тебя хорошо, очень хорошо настроен канал, ты можешь это транслировать, что-то
0: сверху. Слушай, а были совершенно обратные примеры. Вот был, например, великий испанский художник Франсиско Гойя, который, если бы, как бы в определенный момент не оглох и не разочаровался в жизни, никогда бы не сделал картины, которые бы сейчас вот так изучали и которые бы постоянно цитировались в кино. А эти картины он вообще не для публики делал, а для себя самого, потому что это была по-хорошему история его безумия. Ну, что вот у него были какие-то радары настроенные или как бы настройка сбилась в определенный момент, и из этого родилось великое искусство, которое мы знаем сейчас, потому что Гойя в основном помнит, конечно, за там период уже его черных картин, потому что так бы был, в общем, вполне себе проходной испанский художник. А так стал гением. Да? С его там восстанием в Мадриде, с его этими росписями Дома Глухого, с его поздними картинами из Бордо. Вот тебе пример. Ты никогда, понимаешь, жизнь человека и вообще наша окружающая жизнь — это настолько сложная модель с таким количеством переменных, что выработать какую-то формулу о том, как у тебя формируется талант, как у тебя формируется гений, как формируется еще что-то, вообще невозможно. Не будем забывать, что Хемингуэй в определенный момент на фронте, он был на итальянском фронте, он попал под артобстрел и чудом выжил. А мог не выжить, да? И не было бы у нас тогда никаких авторов, да, никакого ни старика и моря, ничего подобного бы тоже не было, да, потому что не было бы и самого автора. Это всегда, в общем-то, более-менее случайность, которая совершенно не пойми, как распределяется. Но то, что есть, то есть. Это космический писатель, который далеко не так прост, как может показаться.
1: Спасибо большое за разбор.
0: Пожалуйста.
1: Это был проект «Деконструкция». Смотрите кино вдумчиво.

0: Вы слушаете канал радиосиндиката Cassiopeia Station «Наука». Канал для тех, кто хочет узнать что-то новое, для людей, которые любят открывать, познавать, стремиться.
1: Добрый вечер. Огромное спасибо, что пришли. Я вас поздравляю. В этом году вы первые, которые присутствуете в планетарии на живой лекции. Наш лектор знаменит, вы его все знаете, Олег Станиславович Угольников, кандидат физико-математических наук, самый главный по астрономическим олимпиадам. Пока поэтому, еще. Если у вас есть вопросы, что касается детского образования или как начать знакомиться с небом, пожалуйста, все вопросы можете задать. Но, кроме того, этот человек удивительно разбирается со всем, что касается нашей атмосферы. Серебристые облака, заря или вечерняя заря. Чем отличается вечерняя заря от утренней зари? Вот я, честно говоря, я тоже астроном, но я не знаю, а вот Олег Станиславович тоже точно знает. Поэтому вопросов, я думаю, у нас будет много. Вот, начинаем лекцию. Вода в атмосфере Земли и космоса.
2: Что согреется?
1: Передаю микрофон.
2: А у меня же есть. Добрый день, дорогие друзья. Ну, вот уже сказали, что мы впервые собираемся после большого перерыва. И вот пока я слушал эти слова, я пытался вспомнить, когда я последний раз выступал вообще в каком-либо планетарии. Напряг голову, и получилось 29 февраля 2020 года. То есть вот как раз вот до всего и почти в год у меня такая огромная пауза, которая была заполнена онлайнами, еще раз онлайнами и только одним небольшим выступлением на одной выставке. Очень, конечно, жалко, что так получилось. И я рад, что мы вернулись друг к другу, пусть пока в таком усеченном варианте, но надеюсь, что дальше нам будет все легче и легче, и мы будем видеться чаще, не только со мной, но и с другими лекторами, потому что все соскучились, не только я, со многими общался, и онлайн это все равно не совсем то, как нормальное общение. И сегодня я вам расскажу материал, который, на первый взгляд, так немножечко не очень про астрономию. Астрономия там будет, но в самом-самом конце. Как вы видите, слово «космос», оно здесь последним фигурирует в теме. Это значит, что в космос мы уйдем ближе к концу, а начнем, собственно, с поверхности нашей Земли. И вы увидите, что то вещество, о котором я вам буду говорить, оно, в общем-то, всего одно, оно играет очень важную роль как в нашей с вами жизни, как в существовании и режиме физическом более высоких слоев атмосферы, так и в Солнечной системе, так и в более далеком космосе. И главное, оно играет большую роль в тематике современных космических исследований, как с помощью космических аппаратов, так и наземных. Вот всякий раз очень многие вещи так или иначе связаны с этим самым веществом. Вот почему оно такое особенное, собственно, почему наша с вами жизнь от него так сильно зависит. И какие проявления этого вещества мы можем наблюдать? Вот об этом, обо всем и будет эта лекция. Какое вещество, наверное, вы бы поняли, даже если бы я его сюда не написал. Действительно, оно такое уникальное. Это вещество вода. Начнем с того, что у воды есть два важных свойства. Как я их называю, два свойства по 70%. Во-первых, 70% поверхности Земли, примерно 70%, покрыто водой. В основном, конечно, водой океанической, соленой, но есть и пресноводные водоемы. И 70% массы нас с вами, это, конечно, цифра немножко зависит от возраста, тоже представлена этой самой водой. То есть, в общем, куда ни посмотри, всюду вода, вода, вода. И нынешние космические миссии, будущие космические миссии. Вот если вы посмотрите, почитаете их, очень многие из них так или иначе с водой связаны. Исследование Луны, исследование Марса, исследование тел более далекой Солнечной системы, в частности спутников планет, одной из основных их целей является поиск воды. Само по себе, из собственного интереса или уже с прицелом на какие-то даже далекие миссии, уже более долговременные на поверхности, или в связи с поиском возможной жизни. Вот все эти горячие темы, так или иначе, вот первая стена, в которую они попадают, первая, что-то случилось на экране, Ну, сейчас, наверное, включат. О, включается. Так или иначе, это связано с поисками воды на поверхности, под поверхностью, в твердом состоянии, в газообразном состоянии. Все это та самая вода. И на воде, и на Земле, как вы понимаете, вода играет огромную роль. Вода покрывает у нас поверхность. Воды много и в атмосфере. Ну, много не в количественном понимании. Сейчас я покажу вам диаграмму. Но, тем не менее, вода играет очень важную роль в атмосферных процессах. Иногда определяющую роль. Но если мы посмотрим, из чего состоит атмосфера, ну, я думаю, тут даже школьники эту диаграмму много раз видели, то ничего удивительного. Два газа – это молекулярный азот и молекулярный кислород, если их сложить вместе – они составляют 99% всей массы атмосферы. Все остальное – это 1%. Причем из этого процента основное – это инертный газ аргон. То есть, если его, еще его добавить, то на все малые примеси остается всего-то ничего. И водяного пара в атмосфере обычно меньше 1%. Ну, чтобы водяного пара стало больше 1%, это редкий случай и, в общем-то, не самый приятный для нас с вами жителей высоких северных широт. Таким воздухом дышать весьма тяжело. То есть получается, что водяного пара мало, но именно он определяет климат, именно он определяет всю эту красоту, облака, перемены погоды, перемены температуры, кстати, и так далее. И возникает, в общем-то, вопрос вполне естественный. Чего это вдруг газовая компонента, которой так мало, умудряется вот так всем рулить? За счет чего она обладает такими свойствами? Связано это с тем, что у водяного пара есть важное отличие от всех остальных газов, которые перед вами на диаграмме присутствуют. И это отличие очень простое, и вы его прекрасно знаете. Водяной пар из всех этих газов имеет самую высокую температуру плавления, то есть превращения из льда в воду, и самую высокую температуру кипения. То есть, если мы возьмем, построим такую вот диаграммку, здесь для вашего удобства, хотите, берите температуру в Цельсиях, кому-то температуру в Кельвинах, мы увидим, что все остальные газы, ну, прежде всего, азот и кислород, далеко не дотягиваются до тех условий, которые у нас есть на Земле. Ну, вот они синей полоской выделены. То есть, при значительно меньших температурах они переходят из твердого состояния в жидкое, а из жидкого в газообразное. Ну, может быть, немножечко в этом плане побольше дотягивается СО2, углекислый газ, но и ему тоже далеко. Ну, во всяком случае, углекислый газ – это единственный, кроме воды, вещество, которое вы можете наблюдать не в газообразном состоянии где-либо, кроме физических лабораторий. Ну вот скоро у нас лето придет, дети начнут просить мороженое, и вот тот самый сухой лед, в котором это мороженое держат, чтобы оно досталось вам в виде все-таки мороженого, а не в виде чего-то такого, вот это как раз замерзший СО2. Но ему недостаточно. То есть при нормальных условиях, как вот в этой комнате, как на улице, никакие атмосферные составляющие, кроме водяного пара, ни в твердом, ни в жидком состоянии быть не могут. У нас просто для этого слишком тепло. И вот именно это свойство водяного пара, это первое его свойство, которое делает его таким важным для климата на Земле. Причем, видите как, водяной пар может находиться даже не в двух, а в трех агрегатных состояниях. Иногда он это умудряется делать даже одновременно. И вот при той погоде, какая у нас сейчас наблюдается в Москве, в общем-то, для Москвы аномальная, что такое зима, мы уже за последние годы забыли, вот сейчас можем вспомнить. Вот перед вами фотография, на которой мы видим воду сразу в трех агрегатных состояниях. То есть незамерзший водоем, рядом снежная горка и пар, но мы его не видим, но он превращается в капельки воды создающий такой эффект облачко показывает, что водяной пар, да, там тоже присутствует, иначе, соответственно, этого облачка просто не возникло. Итак, возникает у нас вопрос. Водяной пар – это газ очень легкий. Ну, наверное, из школы все помните, что чем меньше массу молекулы при одних и тех же условиях, тем легче газ. И мы можем взять H2O, водород – это вообще самый легкий химический элемент. Получается, что водяной пар легче, чем кислород, легче, чем азот, легче, чем, кстати, аргон, легче, чем СО2, тем более. Как же так ему удается, самому легкому атмосферному газу, оставаться жидким и твердым при тех условиях, при которых все остальные уже давно стали газами. И вот самое интересное, что уникальность этого свойства видна на этом графике. Что здесь показано? На месте молекул указаны температуры кипения разных водородных соединений. Ну, кто помнит таблицу Менделеева, здесь, соответственно, линии соединены, соединение водорода с атомами одной и той же группы. То есть от H2O мы идем к сероводороду, селеноводороду и теллуроводороду. И если не смотреть в самую левую часть картинки, то мы наблюдаем вполне нормальное свойство. То есть чем водородное соединение легче, то есть когда мы переходим от теллура к селену, к серии и так далее, тем оно становится более легкоплавким, более летучим. И вот сероводород уже при температуре минус 50 градусов выкипает. И если мы возьмем, проэкстраполируем это свойство, ну, если бы я закрыл рукой вот эти три молекулы, то вполне естественно ожидать, что водяной пар оказался бы где-то внизу этого графика, и тем самым при температуре что-то там минус 70 он должен был превращаться в газ. И никакой жидкой воды, никакого твердого снега мы бы на Земле и знать не могли. Однако ж, почему-то это свойство резко нарушается, и водяной пар оказывается самым тугоплавким из всех водородных соединений с неметаллами. Казалось бы, почему? И вот для того, чтобы вы этого понимали, я вам дам ответ на этот вопрос. Именно это и определяет всю важность водяного пара для нас с вами. Дело в том, что водяной пар состоит, как вы знаете, его молекула из одного атома кислорода и двух атомов водорода. Вроде ничего сложного. Но дело в том, что электрический заряд внутри этой молекулы, как вы, наверное, помните из химии, расположен неравномерно. И молекула эта становится таким электрическим диполем. Атом кислорода стягивает на себя электроны атомов водорода, соответственно, от одного и от второго, и приобретает некоторый отрицательный заряд. А атомы водорода приобретают, естественно, положительный заряд. В сумме заряд молекулы равен 0, равен нулю. Но если бы вы смогли взять какой-нибудь маленький такой электродик, поднести к этой молекуле, то в зависимости от того, как этот электрод заряжен, положительно и отрицательно, эта молекула бы повернулась, как такие детские магнитики, либо кислородом, либо водородом. Важный момент. Вот уже у сероводорода, если мы заменим кислород серой, вот это распределение асимметрии зарядов будет уже намного меньше. И поэтому то свойство, о которых я вам сейчас скажу, для сероводорода уже мало выражено. Что происходит? Давайте представим, что молекула у нас не одна. Есть соседние молекулы воды. Что они будут делать? Естественно, они своей положительной частью начнут притягиваться к отрицательно заряженной области другой молекулы. То есть водород одной молекулы начнет связываться с кислородом молекулы соседней. Причем, посмотрите, это такая треугольная структура. Это будет важно в том числе для понимания некоторых оптических атмосферных явлений. Но это, забегая немножко вперед, это в середине лекции будет. То есть у воды, в отличие от, казалось бы, более тяжелых соединений водорода с другими элементами, молекулы способны притягиваться друг к другу и образовывать связи, которые называются водородными. Вот благодаря таким водородным связям этот вроде как легкий газ превращается в жидкость и в твердое вещество даже в наших весьма теплых условиях. И вот этим водородным связям мы с вами очень многим обязаны. В результате, как я уже говорил, вода может прямо здесь находиться в трех, ну, здесь в двух, а вот за окном в трех агрегатных состояниях. В твердом, в жидком и в газообразном. Причем водяной пар в воздухе есть всегда. Даже когда очень холодно, все равно какое-то количество водяного пара может находиться. Вот на этом графике показано, сколько у вас водяного пара может быть в воздухе при нормальном атмосферном давлении в зависимости от температуры. Мы видим, что вот сейчас у нас за бортом, сколько у нас, минус 15, да? Значит, водяного пара может быть всего лишь где-то 0,1% воздуха. А если у нас наступит лето, то, в принципе, воздух у нас вполне может содержать и несколько процентов водяного пара. Если вдруг его станет больше, он сразу начнет конденсироваться в жидкость. И вот та относительная влажность, которую вам говорят в интернете и по телевизору, относительная влажность воздуха, скажем, 50%. Это отношение реального количества водяного пара к предельно возможному. То есть если вот у нас сейчас в воздухе может быть скажем, 0,2% водяного пара, а на самом деле его там 0,1%, значит, относительная влажность 50%. Вот достаточно просто. И мы видим, насколько резко эта штука зависит от температуры. Но почти во всех областях Земли получается, что водяного пара в воздухе мало. Ну, в полярной, в умеренной зоне его мало, потому что его просто не может быть много. Если его станет больше, сразу возникнет туман. В тропической области Земли просто воздух очень сухой. И резко выделяется экваториальная зона, где и температура высокая, и влажность высокая. В результате там содержание водяного пара может быть и 2%, а в отдельных случаях даже 3%. Как я вам говорил в начале лекции, для нас с вами, северян, кто, ну, особенно в последний год, не очень привык ездить на различные южные курорты, воздух с содержанием водяного пара 1% и больше, ну, вряд ли покажется комфортным, просто это значит жарко и душно. Вот что такое действительно насыщенный водяным паром воздух. В результате водяной пар прибавляет еще одно интересное свойство. В атмосфере он очень неоднородно распределен на Земле. Вблизи экватора, собственно, содержится большая часть всего водяного пара, который есть на нашей планете. И в результате мы можем наблюдать даже такую интересную особенность, как тень водяного пара на Земле. Естественно, тень атмосферы Земли мы видеть можем. Собственно, проблема ровно одна – найти белый экран, на который мы бы эту самую тень проецировали. И этим белым экраном может быть Луна, если происходит полное лунное затмение. Ну, про затмение у меня были отдельные лекции, здесь я не буду тратить на них много времени. Но вот, казалось бы, перед вами фотография обычная лунного затмения. Ну, в данном случае март 2007 года, то есть затмение уже достаточно давнее. Это затмение было интересно тем, что на Луне можно было наблюдать тень сразу двух атмосферных газов. Во-первых, край тени Луны окрасился в голубые цвета. Это не частная фаза, это полное затмение, но внешняя часть тени имела голубой цвет. И это на самом деле тень атмосферного озона. Ну, про озон можно отдельную лекцию устраивать, он не менее этого достоин, чем водяной пар, но уже, соответственно, не сегодня. А вот вблизи центра тени, куда погрузилась южная часть Луны, была видна тень воды и водяного пара. Но здесь она не столь хорошо заметна, но сейчас на следующих слайдах вы увидите, что она действительно весьма и весьма отчетлива. Почему эти тени оказались с разных сторон Луны? Ну вот посмотрим, что у нас происходит во время лунных затмений. Все-таки не могу я этой темы не коснуться, затмение – это у меня все об этом. Луна погружается в тень, прямыми солнечными лучами она не освещается, то есть если бы атмосферы у Земли не было, то Луна бы стала практически черной. Но за счет того, что наша атмосфера работает как такая линза, она преломляет солнечные лучи, и они попадают туда, ну, куда, по идее, по геометрической оптике попадать не должны. И насколько глубоко луч света зайдет в тень, зависит от того, где он преломился. То есть, если он преломился в глубоких слоях атмосферы внизу, угол будет больше, и он осветит ту часть Луны, которая куда-то глубоко погрузилась. Если же он прошел через верхние слои атмосферы, угол преломления будет меньшим, и это излучение попадет куда-то в край тени. Так вот, за счет того, что озон у нас находится на достаточно большой высоте в атмосфере, максимум его концентрации попадает на высоты 15-20 километров, он и оказывается ответственным за внешние части тени. А так как озон у нас поглощает не только ультрафиолет, но еще и желто-зеленые лучи, это действительно так, получается, что действительно Луна, казалось бы, которая во время затмений красная, у нее может оказаться каемочка голубая, если в нужной области атмосферы будет много озона. Ну вот как раз такая ситуация в марте 2007 года и сложилась. А вот водяной пар работает по внутренним лучам. Вспомним, что его у нас намного больше на экваторе, чем на любой другой широте. И в результате, когда мы просто посмотрели, как меняется яркость Луны по мере того, как она идет через тень, мы увидели просто такое яркое пятно в направлении экваториальной части тени. То есть мы видим, что земная тень самая темная не в центре, а на некотором удалении от него и как раз в экваториальном направлении. И нам даже удалось понять, в чем дело. Эта тень не чего-нибудь, а конкретного мощного облачного массива, который находился над Индонезией. И в результате, видите, мы даже желтая полоска измерили содержание водяного пара вдоль края Земли, через которого шло излучение Солнца. И это у нас дало хорошее согласие со спутниковыми данными о содержании водяного пара. То есть от облаков и от водяного пара мы можем видеть тени, тени на Луне, если происходит удачным образом происходит лунное затмение. Но вернемся к нашим молекулам. Итак, мы поняли, что у водяного пара есть некоторое свойство, которого, кстати, нет у кислорода, потому что он состоит из двух совершенно одинаковых атомов, нет у азота, а у водяного пара оно есть. Молекулы достаточно сильно взаимодействуют друг с другом. И для того, чтобы их, скажем, оттащить друг от друга, вам надо потратить достаточно большое усилие, то есть затратить энергию. То есть, если мы захотим, чтобы молекулы начали быстрее двигаться, а в переводе на русский язык, если мы захотим воду нагреть, то нам будут противостоять эти самые силы, которые не захотят отпускать одну молекулу от другой. В результате, чтобы нагреть воду, нам надо тратить много энергии. Больше, чем на нагрев какого-то другого вещества, многих из нам известных. В результате вода из всех известных на Земле жидкостей имеет одну из самых больших удельных теплоемкостей. Ну вот, кто в школе проходит, сейчас дети в зале есть, кто-то раньше приходил, вспомните, что для того, чтобы килограмм воды нагреть на 1 градус, нам надо придать этой воде больше 4000 джоулей. Для сравнения, если вы возьмете другие известные вещества, как газообразные, так и жидкие, твердые, то там теплоемкость будет там не больше 2000 джоулей. То есть разница почти вдвое. И у воды очень большая удельная теплота парообразования. Что такое? Это количество энергии, которое нам нужно, чтобы килограмм воды полностью превратить в пар. То есть нам надо разорвать все водородные связи, которые есть в этом самом килограмме воды. Это можно, но сложно. Для этого требуется энергия в 2,25 мегаджоулей. Ну, я не знаю, говорит вам что-то это число или нет, но для того, чтобы вы понимали, что это такое, скажу вам такую вещь. Энергия, которую нужно, чтобы выкипятить 1 килограмм воды, то есть не просто его вскипятить, а чтобы полностью выкипела вся вода, это энергия 10 автомобилей, движущихся со скоростью 100 км в час. Это 1 килограмм воды. Это примерно то количество, которое вы обычно наливаете в чайник. Почему так много? Потому что вот эти водородные связи достаточно крепко молекулы друг с другом держат. А когда вы воду кипятите, вы пытаетесь эти связи разорвать. И вот то, что у этого вещества оказывается такая большая удельная теплота парообразования, вообще-то говоря, определяет весь наш климат. Можно сказать, с начала до конца. Почему? Потому что вода у нас постоянно в атмосфере то испаряется, то обратно конденсируется. Если она испаряется, значит, вот эту огромную энергию она где-то забирает. Кто-то и должен эту самую энергию дать. А если она потом конденсируется обратно в жидкость, значит, эту энергию она отдает назад. А вода такая хитрая, за счет того, что газ-то легкий, она может конденсироваться не там, где испарилась. То есть заберет энергию она в одном месте, а отдаст в другом. В результате где-то у нас может похолодать, а где-то может сильно потеплеть. Вся энергия, которая приходит к нам в виде гроз, в виде ураганов, в виде сильнейшего ветра, казалось бы, возникает вопрос, а откуда в нашей спокойной атмосфере такая бешеная энергия? Кто ее туда вложил? Вот вся эта энергия – это энергия испарения и последующей конденсации водяного пара. Другого механизма трансформации энергии в атмосфере, такого эффективного, просто нет. Ну вот давайте подумаем, что происходит. Вот фотография, на самом деле, это тот же циклон. Но только в миниатюре. Обычный циклон, который вам в прогнозе погоды показывают, имеет размеры, там, скажем, 1000 километров. А этот циклончик в размером, скажем, 100 метров. Вот, предположим, у нас в каком-то месте оказалось много водяного пара. Ну вот, взялся он там. Он поднимается вверх. А когда газ поднимается вверх, в поле тяжести, он расширяется и за счет этого остывает. Это законы физики. Кстати, именно поэтому на большой высоте температура у нас меньше, чем на поверхности Земли. И горные вершины остаются в снегу даже летом. Этот газ поднимается вверх, а вместо этого холодный воздух вдоль поверхности Земли занимает его место. В результате у нас образуется облако, потому что при поднятии водяного пара вверх он кристаллизуется, точнее конденсируется, и где-то там наверху отдает свою энергию. Вот так наверху в циклоне, в облаках, и возникают необходимые энергии для грозового заряда, для ветра и так далее. За счет того, что у нас температура разная, давление разное, воздух начинает двигаться. Таким образом у нас появляются области хорошей погоды и области плохой погоды. Вот перед вами фотография, которую я сделал из окон своего дома. Мы видим такую характерную облако, которое вот пошло вверх, вверх, вверх, вверх, а дальше как будто оно уперлось в какую-то стену, дальше вверх подниматься не может. Что это за стена, я вам, конечно, чуть дальше расскажу. И это облако с большой скоростью начало двигаться в мою сторону. Ну, как вы, наверное, понимаете, уже буквально через 5 минут после этой фотографии погода резко испортилась, начался снег с дождем, сильнейший ветер. Вся энергетика была обеспечена той водой, которая вот в этом облаке из пара превратилась, соответственно, либо в жидкость, либо в твердое состояние. Вот, собственно, неравномерности в распределении воды у нас определяют перемены погоды. И то, что у нас так резко может меняться температура даже в течение одного дня. Ну, а летом такое облако может нам давать вот подобные сюрпризы. Они бывают очень красивые, но лучше рядом с ними не находиться. Огромные заряды. И энергетика, то есть, собственно, та сила, которая заставляет положительные и отрицательные заряды разделяться, и чтобы появилось электрическое поле, это тоже энергия конденсации воды. Но вот после того, как гроза кончилась, а вода в воздухе еще остается, она начинает проявлять себя с другой стороны. До этого мы говорили о тепловых свойствах, о физических свойствах, а потом начинаются свойства оптические. Вот, например, часто у нас после грозы появляется радуга. Есть еще разные атмосферные явления, о которых меня часто спрашивают, звонят журналисты, что это такое, что это за красота. А я им отвечаю, это все вода. На самом деле большинство таких, в общем-то, частых, но и не иногда затруднительных для объяснения явлений, так или иначе связаны с водой. Вот я сегодня сам такие два эффекта видел, сейчас они появятся, но в данном случае вода уже была в твердом состоянии, просто сегодня очень морозно, и при этом светило солнце. Вот если у вас есть большое количество негазообразной воды в атмосфере, но при этом есть яркий источник света, значит, у вас появляется возможность наблюдать разные, как я называю, световые фокусы воды. Это и радуга, это и галлос паргелием. Ну, призрак Броккена – это вообще отдельная такая вещь, потому что он бывает очень страшным. Обязательно на его фоне что-то возникает с руками, с ногами или в форме еще чего-то. И люди почему-то этого очень боятся. Ну, давайте я с него и начну, потому что на самом деле это самое простое из всех явлений. Наверняка вы призрак Броккена видели, особенно те из вас, кто любит путешествовать в горах и могут оказаться выше отдельных облаков, или кто летает самолетом и иногда смотрит в иллюминатор. И что интересно, когда вы стоите на горе, то призрак Броккена – это обязательно какое-то страшное существо с руками и ногами, а когда вы видите его из самолета, то почему-то на его фоне появляется самолет, который летит почему-то вот рядом вместе с вашим самолетом с такой же скоростью. Но почему он называется призраком Броккена? Просто потому, что его там чаще всего описывали. Это горная местность Германии, гора Броккен. И там люди просто чаще всего обращали внимание на это. Итак, что это за человек с руками и ногами? Я думаю, вы понимаете, это вы. Это ваша собственная тень, которая мешает этому самому призраку Броккена превратиться просто в аккуратный цветовой круг. Если вы сможете поставить маленький фотоаппарат, так, чтобы он не давал большую тень, а сами куда-нибудь спрячетесь, то, в принципе, у вас появится возможность увидеть такой цельнокольцевой призрак Броккена без всяких устрашающих теней. Ну, если вы находитесь в самолете, тогда, собственно, тень вашего самолета на этот призрак попадает. Но коль скоро ваша тень оказывается обязательно внутри этого призрака, значит, он наблюдается в направлении в точности противоположном Солнцу. То есть, если вы хотите что-то такое увидеть, вы сразу понимаете, а куда вам смотреть. Где-то на какой-то высоте над горизонтом должно быть солнце, а в противоположное ему направление, то есть вниз под вами, должно быть, ну, не очень плотное, но облачко. То есть, там должны быть капельки воды. То есть, именно капельки воды и создают этот эффект. Эффект заключается в элементарном отражение света от капель воды. Вот у вас есть капелька, вы на нее светите фонариком. Чаще всего в роли фонарика выступает солнце. Ну, вы можете использовать какой-то другой, но это, наверное, уже сложнее будет. Но капелька маленькая и не является плоским зеркальцем. Поэтому она отражает свет не точно назад, а внутри какого-то конуса. И ширина этого конуса оказывается разной для лучей синих и для лучей красных. В результате в синие лучи в более узкий конус отражаются, красные лучи в более широкий. В результате, если вы смотрите в красных лучах, то вы видите эффект отражения от большего количества капель воды, которые находятся не в точности с противоположной солнцу стороны, а в некоем кольце вокруг этой точки. А для синих лучей это кольцо оказывается уже. Вот в результате вы видите красный круг, а внутри него синее сияние. Вот так очень просто образуется этот эффект, который вроде как может казаться страшным. Вы ему машете рукой, он вам начинает махать рукой. Вы прыгаете, он тоже прыгнет. А на самом деле все достаточно просто и понятно. И вот примерно таким же образом можно объяснить и другие эффекты, связанные с наличием капелек воды в атмосфере. Ну вот, например, известная вам радуга. То же самое, только теперь речь идет не о маленьком круге, а о достаточно широком кольце, но на самом деле, опять же, с центром в противосолнечной точке. Кольцевую радугу увидеть сложнее, вам для этого надо подняться тоже куда-то уж очень высоко в горы. Если вы находитесь на поверхности Земли, то вы можете видеть определенный отрезок дуги, точнее двух дуг. Опять же, с одной стороны должно быть яркое солнце, а с другой стороны область, богатая каплями воды. Собственно, почему радуга происходит чаще видна вечером, чем утром? А связано это с тем, что ветры у нас в основном, по крайней мере в нашей местности, западные. То есть облачные частицы летят с запада на восток. И для того, чтобы сложилось условие для наблюдения радуги, что должно произойти? Вот вам гроза пришла, на вас она пролилась, ушла в восточную сторону, и вот если при этом солнце будет светить с западной стороны, то может сложиться условие для возникновения радуги. То есть вот там где-то дождь еще идет, а у вас он прекратился или прекращается, и с другой стороны появилось солнышко. Поэтому, собственно, во второй половине дня чаще радуга появляется, чем в первой. Хотя, конечно, бывает всякое, можно и утром ее увидеть. Теперь, почему радуга у нас такая интересная, и почему их две? Причем между ними видна такая достаточно темная область, она темнее, чем все небо. Она называется полосой Александра по имени Александра Афродисийского. Это еще древний грек, сподвижник Аристотеля, который ее заметил. Вот, собственно, с тех пор она получила его имя. Все опять связано со свойствами взаимодействия света с капелькой воды. Ну вот на эту картинку я потратил достаточно много времени. Мне не понравилось, что в сети много схем возникновения радуги, но не было ни одной точной, которая бы была не нарисована художником, а прямо смоделирована на компьютере, именно с учетом свойств капель воды. Что я здесь сделал? Я взял капельку воды, осветил ее неким источником света, достаточно мощным, который находится слева, исключил весь свет, который пройдет через эту каплю насквозь, его, конечно, будет очень много, и посмотрел, а что капля будет делать со светом. Посмотрите, оказывается, каким сложным образом она этот свет будет переизлучать в разные стороны. Есть два направления, в котором капля преломляет свет очень сильно. Вот они помечены цифрами 1 и 2. Ну вот, кто разглядит на схеме справа, для того, чтобы у вас свет вылетел по маршруту 1, он должен войти в капельку внутрь, потом от внутренней части капли один раз отразиться и выйти. Так появляется первичная радуга. Вторичная радуга – это кольцо 2. Для него свет должен два раза отразиться от внутренней поверхности капли. Есть радуга и третичная, четвертичная и так далее. Просто они на реальном небе уже не видны. Во-первых, они слабее. А во-вторых, мы видим, что радуга 3 и 4 – они будут видны на небе с той же стороны, что и солнце, и просто яркая засветка этого не совсем ясного неба просто не даст возможности их увидеть. При этом в лаборатории радуги высших порядков наблюдаются. Мы же на Земле видим радуги 1 и 2, и посмотрите, между ними действительно есть черная область, то есть углы, под которым свет из капли вообще не выходит. Это и объясняет у нас появление темной полосы Александра. Ну, естественно, радуга 1 ярче, чем радуга 2, поэтому первую мы видим всегда после дождя. Для того, чтобы появилась вторая, а тем более, чтобы она еще и была видна как полукруг, но должна пройти очень хорошая гроза, а после этого должно, ну, сразу ярко засветить солнце. Такое бывает редко, но бывает. Вот, собственно, в прошлом году мне удалось один раз такую радугу запечатлеть. То есть, на самом деле, ничего такого сверхсложного нет. Здесь тот же самый рисунок, но просто я расположил глаз наблюдателя и две капельки. То есть, мы видим такое кольцо, целое кольцо, если бы нам Земля не мешала, которое образовано направлением, противоположным Солнцу, то есть Солнце у нас здесь внизу, и имеющий определенный угол вокруг него. Для первой радуги этот угол 42 градуса, для второй радуги 52. То есть вот примерно такую картину мы можем наблюдать, если у нас с одной стороны Солнце, при этом оно не должно быть очень высоко, не выше 42 градусов, а с другой стороны какая-то область, богатая капельками воды. Иногда радуга возникает не на дождевых каплях. Я вот даже не знаю, на этих мониторах, видите ли вы радугу здесь, но, наверное, еле-еле заметно. Она отличается тем, что, во-первых, она размытая, а во-вторых, никаких цветов вы на ней не замечаете. Да? Это радуга туманная. Такая же водяная радуга, но капельки уже не из дождя, а возникли в утреннем тумане. Собственно, фотография сделана с борта теплохода, солнце сзади, и мы вплыли как раз вот в такую область влажную. Маленькие капельки, для них еще становится существенно волновая природа света, и это узенькое кольцо размазывается. Красная, синяя, зеленая радуга, они уже наползают друг на друга, и вместо четких цветов мы видим такую аморфную серую структуру, но механизм тот же самый, и размер у нее тоже 42 градуса. То есть, собственно, физика возникновения здесь такая же. А вот эта ситуация более сложная. И, честно говоря, когда мне впервые загадали такую загадку, вот честно признаюсь, правда, это было очень давно, я даже не понял, в чем дело. Фотография не моя. Скажу, ну, наверное, вместе с кольцеобразным солнечным затмением, это вот событие номер 2, которое я еще не видел в своей жизни и очень мечтаю увидеть. Представьте себе две радуги и еще две радуги, только они не концентричны. Казалось бы, я вам все рассказал, что радуга своим центром всегда указывает на противосолнечную точку. Откуда вторая радуга появляется, я вам тоже рассказал. Но тут есть третья и четвертая, у которой центр получается другой, коль скоро эти радуги пересекаются друг с другом. И, ну, я вас не буду мучить, скажу лишь, что мне впервые эту загадку загадал, ну, уже, к сожалению, в настоящее время покойный профессор из Швеции, и когда я стал думать, ну как же такое может быть, он мне стал подсказывать, ну я же из Швеции, ну подумай, я же из Швеции. И я никак не мог вспомнить, как же, Швеция, конечно же, страна озер. Кроме Солнца, сзади вас должен быть крупный водоем. Он может породить вам второе Солнце, но только в одном случае. Если водоем, во-первых, должен быть очень большим, во-вторых, он должен быть абсолютно гладким. Любая водная рябь вам размажет этот источник света, и он не создаст вам сильного эффекта радуги. Если же погода безветренная, это сложно. То есть должна и гроза пройти, но при этом и безветренная погода. Рядом за вами озеро и солнце, то вы получаете возможность увидеть, как их называют, перекрестные радуги. Очень редко такое бывает. У меня пока не получилось. Но вот на этой фотографии я не только ради двух солнц вам ее изобразил, на ней присутствует еще одно интересное оптическое явление, не столь, может быть, заметное, не столь масштабное, но почему-то чемпион по приниманию за НЛО. Вот именно этот эффектик, который еле-еле заметен в правой части рисунка, вы, наверное, часто слышали. Вот стою на небе, смотрю, ничего нет, вдруг вспыхивает в виде такой тарелочки, становится яркостью чуть ли не солнце, проходит доля минуты, а он опять исчез. Все. Вот это событие называется паргелий. И у него есть важное свойство. Оно почему-то видно все время на той же высоте, что и солнце. И почему-то оно всегда удалено от солнца на один и тот же угол. Вот честно скажу, паргелий я видел сегодня. У меня даже там фотоаппарат в сумке лежит, я его сфотографировал. Он, правда, был немножко вытянут. Зимой так чаще бывает. Странный корабль инопланетян. Все время на одной высоте с Солнцем и все время летит за ним. Более того, может вспыхнуть, может погаснуть. А еще, посмотрите, он всегда виден в облаках. То есть на абсолютно чистом небе, вот если оно темно-синего цвета, ну, Паргели вряд ли вы сможете увидеть. И один и тот же угол. Давайте подумаем, от чего это может произойти. Ну, сразу. Эти облака более высокие. Это перистые облака, это высота 5-6 километров. То есть там температура меньше, там даже зимой минус. А еще Паргелий часто виден в холодное время года. Вот сегодня ясный солнечный день, и при этом морозный, Паргелий я видел. Очевидно, что связано опять-таки все с водой, но с водой уже не жидкой, а с водой газообразной. Помните, я вам говорил, что кристаллы, вода соединяются молекулы друг с другом.

И мы можем видеть просто отражение солнечного света от них, как от маленьких зеркалец. Это породит нам световой столб. А если они начнут преломлять свет, так же, как капельки воды в случае радуги, то они это будут делать на определенный угол. И этот угол, оказывается, равен тем самым 22 градусам, которые отделяют паргелий от Солнца на небе. То есть эти два события, которые, кстати, сегодня были видны, они порождаются, опять-таки, водой, но водой уже в твердом состоянии в виде маленьких шестигранных кристалликов, которые плавают в воздухе, как такие лодочки. Вот, собственно, я тут постарался на этой схеме показать возникновение светового столба и паргелия на одной и той же схеме, но, коли эти явления родственные и порождаются одними и тем же физическими телами в атмосфере. При этом, как мы видим, и световой столб, и паргелий могут наблюдаться летом. Просто потому, что на достаточно большой высоте, 5 километров и больше, температура у нас ниже нуля, и вполне там может образовываться и лед. А в отдельных условиях, если эти кристаллы становятся больше, и они уже становятся не тонкими пластиночками, а такими, как их называют даже в научной литературе, pencils, карандашики, они уже не плавают в воздухе, а расположены хаотично, как угодно. И в результате паргелия у вас превращается в целое кольцо вокруг Солнца, которое называется солнечным гало. Что удивительно, как только яркое гало появляется на небе, это, правда, не часто бывает, мне начинают звонить журналисты. Такое впечатление, что все его видели в первый раз. Хотя, конечно, в общем, это можно наблюдать. И вот здесь я даже не знаю, насколько хорошо заметно на мониторе, удалось сфотографировать гало в полный круг. Собственно, то же самое, но только теперь кристаллики стали больше, какого-то преимущественного направления в пространстве они не имеют, и рассеивают, преломляют свет на 22 градуса совершенно в любом месте. Но угол от Солнца остается тем же самым. Просто вместо двух точек появляется целое кольцо. Ну, естественно, так как все это связано со льдом, то зимой это наблюдается часто. И в этом плане, наверное, хорошо, что наша лекция состоялась сегодня. Прогноз погоды говорит о том, что у нас будут еще холодные, при этом солнечные дни, и у вас появляется хорошая возможность все это увидеть. Ну вот световой столб может наблюдаться даже в сумерки, когда самого Солнца нет, то есть вы его не видите, но оно подсвечивает эти ледяные кристаллы на какой-то высоте, туда еще свет Солнца попадает, и вы видите столб без самого Солнца. А паргелии и гало сливаются друг с другом, то есть мы видим целое кольцо, а в тех местах, которые находятся на одной высоте с Солнцем, включаются еще и тонкие кристаллы, и у нас появляются уже достаточно яркие пятна, и бывает, что действительно они по своей яркости соперничают с самим Солнцем. Собственно, что такое паргелий? Ложное Солнце, в переводе на русский язык. И не только Солнце может выступать в роли источника. Но вот эту фотографию я вставил сюда для того, чтобы показать, что паргелий, как и радуга, не расположены где-то далеко от вас, как в детских сказках, надо долго-долго бежать, чтобы добежать до радуги. Мы здесь прекрасно видим, что паргелий возникает ближе соседнего дома, то есть на фоне дома мы видим тоже это самое радужное сияние. То есть в образовании паргелия участвуют на самом деле частички, расположенные очень-очень близко от вас. А когда Солнце уходит под горизонт, то самым ярким источником может стать Луна, и тогда мы говорим уже о парселении и о лунном гало. Вот эти фотографии сделаны ночью. Ну а кроме Солнца и Луны, в принципе, роль источника света могут выступать и искусственные лампы. И тогда мы говорим о световых столбах. Действительно, очень красивое явление. Сейчас очень модны эти фотографии. Но вот последний раз до нынешних времен сильный мороз в Москве был 4 года назад, зимой 2017 года. И вот, случайно увидев на балкон, я увидел целый лес из таких ярких световых столбов, которые все время находились над определенными источниками света и почему-то имели тот же самый цвет. Откуда такое совпадение? Ну, тут, кроме всего прочего, еще и две планеты на небе располагались, Венера и Марс. Вот такое знаковое сочетание всего и вся. Тут вам и космос, тут и земные источники освещения, и тут вам атмосферная оптика. То есть все это можно наблюдать, и все это порождается опять-таки водой в нашей с вами атмосфере. Ну а в отдельных случаях, если этой воды совсем много, и солнце яркое, уже начинают проявляться

0: эффекты, ну, как бы говорить, второго порядка, когда у вас свет преломляется в одной льдинке, а потом из нее выходит и преломляется в другой. И у вас, кроме основного кольца, появляются разные зенитные дуги, парантели и так далее. Обратите внимание, тоже фотография сделана летом. Это, в общем-то, работа льда, которой кристаллики оказываются ориентированы под разным углом как к самому Солнцу, так уже и к вторичным источникам освещения, которым может являться тот же самый Паргелий. Ну вот, те явления, о которых я вам сейчас говорил, связанные со льдом, они уже образуются в более высоких слоях атмосферы, где, собственно, этот лед может существовать даже летом. Если же мы будем говорить о еще более высоких слоях, то надо сначала посмотреть, а какая нужна температура, чтобы у вас вода из газообразного состояния перешла в какое-то другое, жидкое или даже твердое. Ну, кто из вас занимался горным туризмом, знает, что если уж забраться слишком высоко в горы, то вода начинает выкипать при меньших температурах, чем надо, и, собственно, не становится кипяченой. И лед, если мы поднимаемся выше 10 километров, испаряется достаточно быстро при температуре даже около нуля. То есть для того, чтобы этот лед создать, нам нужны все более низкие и низкие температуры. Вот на этом графике показано, до каких температур, ну, шкала температуры здесь сверху, нужно остудить лед, водяной пар, чтобы образовать лед или воду. И мы видим, что выше 10 километров, эти температуры очень низкие. Поэтому, собственно, и облака, большая часть облаков у нас на 10 километров заканчивается. Но давайте все-таки посмотрим, а может ли случиться такие условия, чтобы у вас водяной или какой-то другой лед образовался в более высоких слоях атмосферы. Чисто из этого графика этого понять нельзя. Для того, чтобы это все-таки увидеть, нам нужно на него наложить, собственно, зависимость температуры от высоты, как летом, так и зимой. Ну вот я нажимаю кнопку, и мы эти зависимости видим. Видим, какие они сложные. То, что у нас температура падает с высотой, я вам говорил про самолет вначале, все это кончается на высоте 10 километров. А дальше температура начинает очень сложным образом себя вести. Здесь я подробно рассказывать не буду, почему это происходит. Связано это и с влиянием озона, и с влиянием коротковолнового излучения Солнца. Но факт есть факт. И мы видим, что зимой, в принципе, до высоты 30 километров, ну, по крайней мере, в полярных областях, может сложиться такие условия, что температура, пунктирная линия, будет ниже порога замерзания. То есть зимой могут возникнуть облака и на высоте, скажем, 20 километров, хотя и очень редко. А вот летом температура намного выше, она намного выше, на 20, 30, 40, 50, 60 километров. А вот потом начинает вдруг неожиданно падать. И в результате на высоте 80 километров летом у нас на 100 градусов холоднее, чем зимой. Это действительно так. В принципе, есть этому объяснение, оно хорошо известно. И в отдельных случаях эта температура может упасть так низко, что там высоко, на 80 километров, заскочить за порог замерзания льда. То есть мы видим, если нас интересуют высокие слои атмосферы, то у нас есть две области, где, в принципе, у нас есть шанс что-то увидеть. Это либо зима 20 километров, либо лето 80 километров. И вот мы с вами сталкиваемся с двумя самыми интересными типами облаков в нашей атмосфере. Они действительно возникают. Ну, все вам известно, что атмосфера у нас делится на некоторые слои: тропосфера, стратосфера, мезосфера. Это как раз отражение температурной зависимости. То есть тропосфера – это там, где у нас воздух с высотой холодает, стратосфера, где он, наоборот, начинает теплеть, мезосфера, где вновь холодает. И вот в стратосфере зимой могут появиться так называемые полярные стратосферные или перламутровые облака. Это, наверное, пункт 3 явлений, которых я еще не видел. А в мезосфере, точнее, даже в ее самой высокой части, на высоте 80-90 километров, в летних условиях могут появиться полярные, теперь уже мезосферные облака, которые в русском языке обычно называются просто серебристыми за их визуальные свойства. И вот то и другое на самом деле очень интересно не только для фотографов, потому что и то, и другое очень красиво, сейчас фотографию покажу, но и в плане изучения физики нашей атмосферы и как климатические факторы, которые у нас есть у поверхности Земли, влияют на то, что происходит там. Условия для возникновения полярных стратосферных облаков на самом деле, ну, сложные, потому что даже в полярной области редко температура падает так низко. Но вот в последний раз, когда это случилось, это был январь 2020 прошлого года. И мы видим, что прямо утром 1 января, вот как бы сигнал, что год будет необычный, температура на высоте 20 километров упала до минус 90 градусов. Это редко происходит. Сначала возникли условия для возникновения жидких гидратов азотной кислоты. Это первый тип стратосферных облаков. А потом уже стала замерзать сама вода. Это второй, самый красивый тип полярных стратосферных облаков. Вот что иногда удается видеть. Но это действительно редкие условия. Из-за особенностей своих размеров частиц и формы они очень резко меняют цвет. Этот эффект называется иризация. На самом деле у обычных перистых облаков иризация тоже наблюдается. И часто ее фотографировать удается. Но, конечно, не до такого уровня. А перламутровые облака, обычно они все-таки компактные, чтобы видеть такую красоту, но даже в полярных широтах надо жить, и при этом достаточно долгое время вам придется ждать, чтобы такое увидеть. Ну, вы, наверное, обратили внимание, что все фотографии сделаны на закате солнца или в сумерки. Почему это удобно? Низкие слои атмосферы уже солнцем не освещены, становится достаточно темно, а вот за счет своей большой высоты стратосферные облака остаются освещенными и хорошо контрастирует на фоне ясного неба. Собственно, чем глубже погружается Солнце под горизонт, тем более высокие слои начинают у вас играть основную роль, тем лучше их становится видеть то, что там может появляться. И если мы говорим уже не о стратосфере, а о мезосфере, о высотах, скажем, 80 километров, то лучше подождать, чтобы Солнце погрузилось еще поглубже, там градусов на 6, чтобы все, что под этими облаками уже прямыми солнечными лучами не освещалось, и тогда можно разглядеть, а вдруг там есть что-то интересное. И вот в таких условиях мы можем увидеть уже облака серебристые, о которых я тоже на лекциях рассказывал много раз, и которые в 2020 году тоже устроили, ну, просто шоу. Они наблюдались, ну, практически каждую ясную ночь. То ярче, то слабее. Вот, собственно, одна из фотографий серебристых облаков 2020 года. Мы видим, здесь уже солнце глубоко под горизонтом, а они оказываются освещенными. Собственно, из этого, как только их увидели в конце 19 века, и поняли, что они явно находятся очень высоко, иначе бы просто такого эффекта не наблюдалось. И вот мой обещанный вам переход от Земли к космосу в рамках этой лекции, вот он происходит в эти минуты. Потому что до сих пор астрономы и геофизики спорят, собственно, а серебристые облака – это чье? Геофизики говорят «мое», астрономы говорят «нет, мое». На самом деле оба правы, потому что в их образовании участвуют и факторы земные, и факторы космические. Да, у вас может опуститься очень низкая температура, но учтите, что давление, которое у вас наблюдается на таких высотах, в сотни тысяч раз меньше, чем атмосферное давление здесь, в зале. И даже при очень низких температурах льдинка сама по себе не возникнет. То есть этим молекулам просто будет сложно встретиться, чтобы водородными связями друг за друга зацепиться и как-то что-то создать. Им гораздо проще на кого-то наскочить, на что-то налипнуть. И вот ядрами конденсации являются уже частицы метеорной пыли. То есть 100 километров – это те слои атмосферы, где у нас сгорают метеоры. Космические частицы, которые вот влетают, рассыпаются на мельчайшие крупинки буквально атомов, ионов, металлов. На них намерзает водяной пар. Эта льдинка, разрастаясь, опускается вниз, доходит до высоты 80 километров, где становится самой большой. Собственно, оттуда мы серебристые облака и видим. Когда льдинка уйдет еще ниже, температура станет выше, чем порог замерзания льда, льдинка быстро испарится. Вот, собственно, поэтому слой серебристых облаков такой тонкий. Степень их рассеяния свету, способность их рассеивать свет резко зависит от размера, очень сильно, как шестая степень радиуса. Поэтому мы видим узкий слой, состоящий из самых больших льдинок. И высота этого слоя обычно от 80 до 82 километров. Это самые высокие облака, которые могут наблюдаться на Земле. Это самые холодные облака, которые могут наблюдаться на Земле. Это самые молодые облака, которые могут наблюдаться на Земле. Их впервые увидели только в конце 19 века. Раньше просто в наших широтах не было настолько холодно. И это вообще самое холодное место всей Земли. То есть если брать все вместе, и недра, и поверхность, и атмосфера, и то, что даже выше. Так холодно на Земле больше нигде нет. Температура для того, чтобы облака образовались, напомню, должна падать до 140 кельвинов, то есть примерно до минус 130 градусов. Так высоко и так холодно может быть только летом. Зимой, вот сейчас, в мезосфере гораздо теплее. Поэтому сейчас вы мезосферных облаков не увидите. Ну и 2020 год еще и был замечателен тем, что прямо на фоне серебристых облаков была видна еще и комета. Наверное, вы, многие из вас ее видели. А вот на этой фотографии комета запечатлена вместе с метеорами. Вот то, что метеоры и серебристые облака – это эффект родственный, я вам уже сказал. То, что комета была видна вместе с серебристыми облаками, я вам уже сказал. А то, что кометы и метеоры тоже родственны друг другу, это я вам сейчас говорю. На самом деле эти вроде как два, но с наблюдательной точки зрения разных астрономических явления, имеют общую природу. Уже достаточно давно люди обратили внимание, что частицы, которые влетают в атмосферу и сгорают в ней, порождая явление метеоров, многие из них имеют орбиты, до того, как они попали на Землю, очень схожие с орбитами некоторых известных комет. Настолько схожими, что это нельзя было объяснить какой-то случайностью. И действительно оказалось, что метеоры порождаются кометами. Собственно, что у нас происходит? Вот летит у нас комета. Постепенно она рассыпается. Из чего она состоит, я думаю, вы уже догадываетесь. Коль скоро она фигурирует в этой лекции, а лекцию у нас проводу, значит, опять она. И вместе с ней по орбите начинает обращаться, ну, рой ее осколков, того, что от нее осталось. И если с этим роем встретится Земля, то мы с вами наблюдаем большое количество так называемых падающих звезд, которые летят из одной точки неба. Почему они летят из одной точки неба? Это эффект перспективы, который отражает, что реально эти частицы летят по параллельным линиям. Ну, в простонародье говоря, эффект сходящихся рельсов. И вот на этой фотографии, ну, таких фотографий сейчас интернет переполнен, 2020 год, мы видим воду в атмосфере, на высоте 85 километров, это серебристые облака. И мы видим, в общем-то, воду, хотя и не чистую, которая в этот момент находилась в 120 миллионах километров от Земли и образовывала комету Неовайз. Но о том, как в древние времена пугали людей кометами, я вам рассказывать не буду. Вы все это знаете, что это какое-то хвостатое чудовище, порождение дьявола и так далее. Детей на лекциях я люблю спрашивать. Вот представьте, если бы у меня была огромная длинная рука, я бы схватил комету с неба, ну, какую-нибудь не очень большую, чтобы она тут в комнату поместилась, и положил бы вам на стол. Как вы думаете, что бы вы увидели? Вы увидели бы что-то необычное? На самом деле нет. Вы бы увидели предмет, который вы прекрасно видите днем в городе, и не только городе, и к нему привыкли. Вот сейчас март месяц начнется, будете увидеть его все время. Комета – это на самом деле кусок грязного снега. И к кометам мы еще вернемся. Итак, мы вышли постепенно с Земли, вышли в Солнечную систему. Солнечная система у нас, вообще говоря, порождена и управляется одним небесным телом – Солнцем, которое, во-первых, самое массивное и своим притяжением заставляет все другие тела вокруг него обращаться, во-вторых, самое горячее, которое является главным источником тепла. И, собственно, какая тепловая ситуация будет на том или ином теле, зависит от того, насколько далеко от Солнца оно находится. И вот если мы возьмем внутренние области Солнечной системы, вот от Солнца, ну, почти до орбиты Марса, то в этой области у нас средняя температура небесных тел, которые там все время обращаются, будет 0 градусов или больше. Просто потому, что Солнце достаточно близко и посылает туда много тепла. То есть у нас сразу возникает достаточно жесткое ограничение на условия возникновения и нахождения там воды. То есть если мы возьмем какое-то небесное тело, не очень большое, чтобы оно обращалось на Солнце на таком расстоянии, если этого тела не будет атмосферы, мы просто воду нальем на поверхность, она очень быстро испарится. Потому что как только эта часть поверхности окажется обращенной к Солнцу, температура станет достаточно высокой, и если никаких сдерживающих факторов нет, вода быстро улетучится в космическое пространство. Вот, собственно, почему на многих телах во внутренней части Солнечной системы, ну, с водой не всегда все хорошо. Ну, к примеру, Луна, самое близкое к нам небесное тело. Обращается вокруг своей оси оно медленно, с той же скоростью угловой, что и вокруг Земли. То есть там 2 недели ночь, 2 недели день. И днем температура там может достигнуть плюс 130 градусов. То есть даже если ночью там лед разбросать, то ближайшим лунным днем, если ему ничего не помешает, этот лед испарится. Поэтому если ставить задачу из поиска воды на Луне, то нам нужно как-то ухитряться. Либо искать водяной лед где-то под поверхностью, чтобы он не мог вырваться через поверхность и испариться, либо искать какие-то места редкие, чтобы солнечный свет туда не попадал вообще. И вот такие места на самом деле есть. Спасает то, что в отличие от нашей с вами Земли, у Луны ось почти перпендикулярна плоскости ее орбиты. То есть вблизи полюса Солнце будет всегда на горизонте. Вот если мы на полюсе находимся, и если мы найдем какой-нибудь глубокий кратер, то может сложиться ситуация, что солнечный свет никогда не будет освещать его дно. Поэтому, если вы сейчас посмотрите, почитаете о современных лунных миссиях, как посадочных, так и орбитальных, они все будут так или иначе связаны с полярными областями на Луне. То есть, если мы возьмем современные искусственные спутники Луны, вот по экваториальной орбите практически никто у них не летает. Все они летают по полярным орбитам и так или иначе заглядывают в полярные области. И одной из их задач всегда является поиск возможных проявлений водяного пара. Ну и, конечно, очень известная была миссия, я сам 2009 год помню, это американская миссия «Эл-Кросс». Суть ее состояла в следующем. В отличие от космических аппаратов, которые все свои взлетные ступени сбрасывают, как только они становятся ненужными, одну из ступеней Эл-Кросс дотащил с собой, уже пустую, до Луны. И сбросил ее прямо на Луну. При этом рассчитать миссию так, чтобы эта болванка упала, а сам спутник бы пролетел мимо Луны, было невозможно. То есть пришлось ронять на Луну и разбивать и сам аппарат. И основная его работа должна была быть сделана в те 4 минуты, когда болванка эта уже на Луну упала, а сам аппарат нет. Его аппаратура изучала пыль, которая была выброшена с поверхности Луны вот этим самым ударом. Даже была, я помню, трансляция у нас в институте. К сожалению, качество изображения было не очень хорошим. Была видна лунная поверхность, которая все приближалась, приближалась, приближалась, а потом просто черный экран все погасло. То есть аппарат сам туда упал. Но в качестве одного из результатов было получено, да, остатки водяного льда в таких кратерах присутствуют. То есть, в принципе, задача поиска воды на Луне, ну, конечно, воды в виде льда, она имеет под собой основание. Сколько там льда сейчас уточняется, но... Возможно, для будущих лунных поселенцев не надо будет таскать всю воду с собой с Земли, это очень тяжело, а будут найдены способы все-таки найти ее на Луне. На Марсе ситуация та же самая. Марс, конечно, подальше, он холоднее, поэтому вода быстро с него испаряться не будет, но атмосфера там разреженная и сила тяжести маленькая, поэтому... воду имеет смысл искать либо вблизи полярных шапок. В основном полярные шапки состоят из сухого льда, того самого, в который мороженое кладут, но обычный водяной лед там тоже присутствует. Либо же все-таки искать его не на поверхности, а под поверхностью. И вот одна из марсианских миссий, «Феникс», это был посадочный модуль с таким буром, который раскапывал марсианский грунт и изучал количество воды, которое есть уже под поверхностью Марса. Кроме планет, во внутреннюю часть Солнечной системы залетают кометы, о которых я уже говорил. У них есть плюс в том, что они там проводят очень немного времени. Большую часть, подавляющую часть времени, комета находится очень и очень далеко от Солнца. Вот, например, перед вами орбита кометы Галлея, которая сейчас находится где-то позади Нептуна, очень и очень далеко. И когда она подлетает к Солнцу, она быстро вся испариться не может. Ну, что такое комета, я вам уже говорил. Это такой большой кусок мартовского снега. И пока она летит во внутренних областях Солнечной системы, снег этот не тает, а просто испаряется, но не полностью. То есть один прилет к Солнцу комета может выжить, а может и не выжить. Я сам один раз наблюдал комету, которая после этого прожила 5 дней. Но постепенно кометы рассыпаются. Собственно, почему кометы, которые прилетают к Солнцу часто, как, например, комета Галлея или комета Энке, почему они недолговечны? Потому что каждый этот прилет комета теряет часть своего вещества. Ну вот, например, комета Энке, у которой период обращения вокруг Солнца самый маленький, всего 3,3 года, ее открыли в 18 веке невооруженным глазом, причем открыли случайно. О, комета! А сейчас, когда она появляется, она уже достаточно трудный объект даже для телескопов. Вот за эти 200 лет она, конечно, сильно сдала свои позиции. Собственно, и комета Галлея, что они пишут в исторических летописях, какой это был ужас и так далее, сейчас она уже, в общем, ну, настолько яркой не является. И действительно яркими кометами оказываются те, которые прилетают к Солнцу первый раз или там давно не были, то есть у них орбиты либо вообще разомкнутые, и они прилетают к Солнцу однажды, либо имеют очень большие периоды, и они могут пролетать к Солнцу, скажем, раз в 2000 лет, как комета Хейла-Боппа, или раз в 18 тысяч лет, как комета Хиакутаки. Но это получается один из поставщиков воды во внутренних областях Солнечной системы. Они прилетают откуда-то издалека, где холодно, где льда много, и приносят этот лед к нам. Будем дальше удаляться. Дальше Марса у нас располагаются астероиды, а главный из которых – единственная в этом поясе карликовая планета Церера. Но вот после того, как к ней прилетела миссия Доун, рассвет, в ее кратерах были обнаружены вот такие белые пятна. И первая мысль была – о, наверное, лед. На Церере холоднее, чем на Земле и на Марсе, и поэтому, в общем-то, лед, может быть, там и мог бы существовать. Однако же, когда провели удаленный химический анализ, выяснилось, что это не лед, но другой достаточно известное вам вещество. Натрий-2CO3, простонародье, кальцинированная сода. Но дело в том, что эта сода без участия воды там появиться не могла. То есть это вот такой косвенный химический признак того, что воды в астероидах тоже может быть достаточно много, тем более, что они уже не настолько близко к Солнцу находятся и не настолько сильно Солнце выжигает их поверхность. Ну а когда мы прилетаем в систему Юпитера, тут уже настоящее водяное царство. На самом Юпитере воды мало. Как и Сатурн, это водородно-гелиевый гигант. Но вот его спутники – это, собственно, самые известные водяные миры, которые сейчас есть в Солнечной системе. Ну, про спутник Ио я здесь говорить не буду. За счет близости к Юпитеру, сильных приливных волн и совершенно другого химического состава, там вулканизма сильный и так далее. А вот другие три галилеевых спутника, Европа, Ганимед и Каллисто, в общем-то, покрыты в большей степени, в достаточно существенной степени льдом. И самая интересная ситуация на Европе, у которой сейчас все больше данных о том, что под поверхностью льда, толщиной там, по-моему, в десятки или сотни километров, может быть жидкий океан. Причем давление там может быть близким к тому, что у нас есть на Земле, и температура может быть близка к 0 градусов. Вот, собственно, именно из-за этих условий пошли разговоры, что там могут, может быть даже какая-то признаки жизни. Идея о том, что надо отправить туда космический аппарат с длинным сверлом, у которых есть много и сторонников, и противников, потому что вдруг там действительно есть какой-то мир, который, ну, таким образом можно и повредить. Ну, в настоящий момент прямо таких миссий со сверлами не планируется, тем более, что у нас есть другие спутники другой планеты, которые, в общем-то, даже сверлить-то не надо. Спутник Сатурна Энцелад, который не только имеет, скорее всего, водяное озеро подо льдом, но оттуда этот лед еще через разломы в коре вырывается. И, собственно, эти выбрасываемые уже газообразная вода может наблюдаться. Более того, именно за счет этого у Сатурна стало на одно кольцо больше. То есть, кроме ярких колец А, Б, С, Д, которые наблюдаются у Сатурна, есть еще тонкое кольцо Е, радиус которого почему-то совпадает с радиусом орбиты Энцелада. То есть Энцелад вращается прямо внутри кольца. Есть указание на то, что это кольцо состоит из газов и частиц пыли, которые выброшены были с самого Энцелада. Так же, как у нас метеоры образуются из комет, по законам небесной механики, эти пылинки начинают вращаться по той же самой орбите, ну, почти по той же самой орбите, что и то тело, из которого оно вылетело. То есть получается, что Энцелад, хотя далеко не самый большой спутник у Сатурна, имеет и свои водяные выбросы, и даже свое собственное кольцо. Но если мы отправимся еще дальше, то мы встретим две планеты, очень похожие друг на друга, которые даже называются ледяными гигантами. То есть они во многом состоят изо льда, правда, изо льда совершенно не такого, как на Земле. Это лед в недрах планет, лед с большой температурой, я не оговорился, но и с большим давлением. То есть если мы давление будем увеличивать дальше, дальше, дальше, то лед у нас может существовать уже и при высоких температурах. И вот из такого льда состоят в основном Уран и Нептун. А на спутниках их, вот в частности на самом крупном спутнике Нептуна, Тритон, существуют даже гейзеры, но гейзеры не водяные. Здесь лед – это как раз твердая поверхность, через которую эти самые гейзеры пробивают. А вот жидкое вещество – это тот самый молекулярный азот. Вспомните, с чего я начал лекцию, что для Земли азот – это газ. Он требует очень низких температур, чтобы превратиться в жидкость, примерно там минус 180 градусов нужно. А вот так далеко от Солнца, на Тритоне, вполне жидкий азот может существовать и играть роль такой воды на этом спутнике. А вот сам лед – это уже твердое вещество, его поверхность. Мы с вами постепенно удаляемся из Солнечной системы. В последние годы стало понятно, что Солнечная система гораздо больше, чем мы думали раньше. Раньше думали, ну, там Нептун, чуть дальше Плутон, какие-то еще крупные тела и все. Оказывается, это не так. Есть такое образование, как пояс Койпера, состоящее из достаточно крупных тел, которые вполне тянут и на название малой планеты, и на название даже карликовой планеты, как Плутон. Собственно, почему Плутон перестал быть планетой? В тот момент, когда стало понятно, что таких Плутонов там огромное количество, и в настоящий момент открыта только маленькая доля. И внешняя граница пояса Койпера может располагаться на расстоянии сотен астрономических единиц от Земли, и именно там может располагаться гипотетическая девятая планета, собственно, существование которой предполагается именно из особенностей движения тех тел пояса Койпера, которые мы уже знаем, и которые когда-то с этой планетой могли встретиться, и за счет этого их движение по орбите изменилось. Ну а облако Оорта, из которого летят к нам уже кометы, собственно, почему они такие далекие, это вообще непонятно, оно связано только с Солнечной системой, или это уже часть межзвездного вещества, которое таким образом тоже, ну, заполнено льдышками, и только маленькое количество этих льдышек за счет изменения своего движения отправляются во внутренние области Солнечной системы и превращаются, в общем, в известные нам кометы. То есть, чем дальше мы удаляемся от Солнца, тем получается больше и больше у нас воды. Температура мало, температура маленькая, лед никуда не испаряется. И многие из этих тел, ну, в значительной степени состоят из воды. То есть воды там гораздо больше, чем у нас с вами на Земле. Но самое интересное, что даже если мы отправимся к звездам, с водой точно тоже будет интересно. И с поиском воды уже на других планетах связано один из возможных сценариев поиска жизни уже не на планетах Солнечной системы, а на тех планетах, которые мы даже не видим. Ведь дело в том, что у других звезд сейчас известно, ну, по-моему, уже что-то чуть ли не 10 тысяч планет. И только считанные единицы из них непосредственно наблюдаются в телескоп, то есть отдельно от звезды. Как узнает о существовании планеты? Либо по движению звезды, что она движется вокруг общего центра масс вместе с этой планетой. Либо, если нам так повезло, мы оказываемся в плоскости движения этой самой планеты, и тогда она может оказаться перед звездой. Мы, конечно, этого не увидим, но увидим, что звезда на какое-то время станет чуть-чуть слабее. А вот это уже увидеть можно. Собственно, за счет транзитов сейчас, ну, по-моему, 4/5 всех планет открыто. И миссия Кеплер, которая их открывала, работала именно так. Но ведь транзит – это не только способ обнаружить планету у далекой звезды. В дальнейшем это будет способ попробовать ее изучить. В частности, понять, а есть ли у нее атмосфера, И даже скажу больше, а с чего эта атмосфера состоит? Повторюсь, саму планету мы не видим при этом и видеть не можем. За счет чего мы это можем сделать? Вот предположим, что у планеты есть атмосфера, которая имеет какую-то толщину, и она состоит из какого-то газа, очень интересного, который в некоторых длинных волн хорошо поглощает свет, то есть у которого есть спектральные линии. Тогда, если мы посмотрим на звезду в этой самой спектральной линии, то мы увидим, что тут звезда сильнее ослабла, чем где-то в другой длине волны. Потому что тут звезду закрывает не только планета, но и ее атмосфера. То есть в спектре звезды мы можем обнаружить слабенькие линии таких атмосферных газов, как скажем, озон. Ну, понятно, что озона на звезде быть не может. Он даже при земных-то температурах очень нестойкий. Если начинается транзит, яркость звезды падает, и вдруг в ее спектре появляются линии озона, это, собственно, способ, почему бы нет, открыть озон на планете. Озон значит кислород, а кислород значит, сами понимаете, что. Так что вполне возможно, такая ситуация через какое-то время реализуется. Так вот, наш водяной пар в этом плане тоже газ не промах. У него есть спектральные линии. Вот перед вами спектр Луны во время лунного затмения. Но я еще раз к нему возвращаюсь. Луна снята вне затмения. Видны спектры водяного пара, линии водяного пара. Ну, собственно, откуда они взялись? Потому что мы на Луну смотрим сквозь атмосферу Земли. Все понятно. Понятно, что не лунная эта вода. Но как только наступило затмение, почему-то водяного пара этого в атмосфере стало больше. Почему? А связано это с тем, что мы видим не только водяной пар, который у нас над обсерваторией, но и тот водяной пар над Антарктидой, через который шел свет, чтобы попасть на Луну. И вот этот механизм, он примерно такой же, как при наблюдении экзопланет. Таким образом, мы сможем изучать газовый состав атмосфер далеких планет. Идем дальше. Еще большие масштабы. Галактика. Звездная система, состоящая из огромного количества звезд. Вот наша галактика Млечный Путь, в ней примерно 100 миллиардов звезд. И это, конечно, не фотография, это примерная схема, как бы выглядела наша галактика, если бы мы посмотрели на нее снаружи, но это надо очень далеко лететь, сотни тысяч световых лет. Мы видим, что звезды в ней, ну, самые яркие пятна, распределены очень неравномерно. Ну, во-первых, спиральные рукава, а во-вторых, даже на отдельных рукавах видны прямо откровенно такие сгустки из ярких звезд. А вокруг все слабее. Связано это с тем, что звезды образуются неоднородно. Собственно, звезды появляются там, где вдруг плотность вещества стала чуть-чуть больше, чем вокруг. Тогда это вещество начинает стягивать само себя своей гравитацией, и в этом месте образуются новые звезды. Что у нас должно быть для того, чтобы вот здесь началось звездообразование? Значит, во-первых, должна быть большая плотность, ну как большая, хотя бы немножко больше, чем вокруг. А во-вторых, должна быть низкая температура, потому что если газ будет горячий, то молекулы все равно все разбегутся, и этой самой конденсации и появления областей звездообразования не будет. В результате горячие звезды появляются в облаках плотного холодного газа. То есть для того, чтобы звезда горячая появилась, газ должен быть холодным. Вот это такой, вроде как, на первый взгляд, парадоксальный фактор. Потому что именно у холодного газа молекулы будут двигаться медленно, и в результате такой газ легче под действием силы тяжести собрать в какое-то такое локальное облако, где потом уже начнут появляться звезды. Вокруг же горячий газ более разреженный, молекулы там, точнее уже атомы, двигаются быстро, и их уже не ухватишь. Но коль скоро газ холодный, значит, он будет состоять уже не из атомов, а из молекул. То есть за счет малой энергии атомы смогут собираться в молекулы. И такие облака газа наблюдаются. Наблюдаются, в частности, в радиодиапазоне. И как вы думаете, какая из основных молекул, ну, конечно, она не единственная, которая чаще всего в этом случае фиксируется? Ну, раз уж я включил ее в эту лекцию, значит, это молекула H2O. Существует области звездообразования, где молекулы H2O себя достаточно активно проявляют. Ну, самая известная область звездообразования на нашем небе, ее сейчас, наверное, если выйти на улицу, удастся увидеть, созвездие Ориона, туманность Ориона, вот она перед вами. там и звезд много, и газа много. Внутри нее есть, это ядро ее, Орион Каэль, это уже такой источник и инфракрасного, и радиоизлучения. И внутри него обнаружен водяной мазер. То есть механизм излучения похож на излучение лазера, но с той лишь разницей, что, во-первых, оно не направлено в одну сторону, а во все стороны, и, во-вторых, это не оптическое излучение, а радиоизлучение. И за счет радиоинтерферометрии с очень высоким разрешением удается даже изучить структуру этой области звездообразования, вот, собственно, с телескопов ALMA, на тех масштабах, которые недоступны, совершенно недоступны, скажем, астрономии оптической. То есть там, вот тут не показаны, к сожалению, на этом графике абсолютные величины. То есть иногда откладывается график, там буквально доли парсека, но иногда даже сотни астрономических единиц. Вот с таким высоким разрешением изучается структура, в общем-то, водяного облака, которое располагается в области звездообразования. А иногда мощные мазеры возникают в самых плотных областях вблизи центра галактик, и тогда за счет, собственно, большой плотности эти мазеры становятся настолько яркими, что удается их увидеть и изучить структуру даже из других галактик. И вот самый известный мегамазер расположен в галактике М106, это созвездие Большой Медведицы, если я не ошибаюсь, и он удален от нас на 7,7 миллионов парсек. Ну, если вам световые годы понимать легче, значит, 24 миллиона световых лет. То есть свет, который мы регистрируем, вылетел оттуда 24 миллиона лет назад. И представьте себе, это свет, ну, радиоизлучение молекул H2O. В настоящий момент это самая далекая вода, которую мы можем наблюдать во Вселенной. Вот я начал с поверхности Земли, а заканчиваю мегамазером в галактике М106. В частности, к его излучению приложил такую мощную руку российский радиотелескоп, космический проект «Радиоастрон», который работал с 2012 до 2019 года, проработал 7 лет. Так что, видите, воды у нас очень много, и вблизи, и дальше. И роль, которую она играет в самых разных физических процессах, она огромна. Вот так нам повезло, что есть такая молекула H2O, которая вот так заряжена положительно-отрицательно, имеет такие физические свойства и собирает вокруг себя столько различных физических и оптических процессов. Я на этом свою лекцию завершаю, но готов ответить на ваши вопросы. Большое спасибо за внимание.
1: У кого есть вопросы, поднимайте руку, я подойду, мы записываем, поэтому... Чао. И под впечатлением.
2: Спасибо большое за лекцию, очень интересно было. У меня вопрос по поводу экзопланет. В настоящее время открыты некоторые экзопланеты, которые предположительно будут являться водными мирами, типа экзопланет в системе Глиза. Там есть такая. И вот на данный момент по спектру поглощения в атмосфере обнаружен водяной пар. Но его больше, чем на Земле. И есть две концепции, какой эта планета может оказаться. Либо просто водный мир, либо там будет вода в экзотическом состоянии, там 280 градусов, и под высоким давлением этих облаков она не будет кипеть. Вот с точки зрения физики атмосферы, какой вариант вы считаете наиболее вероятным?
0: Вероятным, в принципе, чтобы он случился, или удобным, чтобы там кто-то завелся на этой планете? Ну, знаете, мне ответить трудно, потому что у вас слишком много степеней свободы, которые вы можете менять. Вы можете менять массу планеты. Вы можете менять ее расстояние от центральной звезды. Тем самым вы меняете температуру и меняете давление. Есть очень много сценариев, которые определяют то, вообще, насколько много будет воды вообще во всей планетной системе. То есть есть указание, что нашей Солнечной системе сильно повезло, что у нас воды так много. Может быть, им повезло больше. Это зависит от того, какие сверхновые взрывались вот там, перед тем, как эта самая планета, точнее, даже не планета, а вся планетная система образовалась. Поэтому вот количественно я вам ответить не смогу. Сейчас вы понимаете, это самое первое открытие вообще воды где-то дальше, чем там Нептун. Поэтому я думаю, что мы узнаем много нового. Но, в принципе, я считаю, что вариант с высоким давлением вполне возможен. Вы имеете уже пример Венеры, правда, там с водой не очень получилось, но высокое давление, пожалуйста. То есть, будь Венера, скажем, ну, градусов на 200 похолоднее, вы бы имели, наверное, то, что имеете сейчас там. Тут вопрос есть.
3: Спасибо большое за лекцию. А скажите, пожалуйста, какой механизм образования молекул в, там, на пылинках, в космосе и так далее сейчас считается наиболее...
0: Ну, во-первых, собственно, там часто вода не образуется, там она бывает. То есть, если у вас какая-то комета прилетает, она уже приносит воду с собой.
3: Откуда исходные молекулы образовались?
0: Ну
3: как?
0: Ну, во-первых, так, водород – это самый распространенный элемент во Вселенной. Сразу. Кислород по распространенности тоже входит в первую пятерку. Например, в случае серебристых облаков вполне может проходить механизм, что у вас гидроксил уже есть, водород прилетел откуда-то там из внешних областей атмосферы, водород с гидроксилом соединяется, у вас получается вода. Такой механизм тоже может быть, но, опять же, вот в количестве мне трудно будет сказать.
3: А в космических, допустим, вот по облаках, в областях звездообразования, вот откуда он там как бы появился? Понятно, что водорода много, кислорода много, но им нужно встретиться в спокойной обстановке.
0: Ну вот вам спокойная обстановка – это низкая температура, высокая плотность. Но гидроксил плюс водород в основном. То есть атом кислорода вот очень быстро соединится с одним атомом водорода, а потом уже идет, соответственно, следующее присоединение.
4: Спасибо за лекцию. Вот комета Чурюмова-Герасименко, по-моему, я правильно назвал, да? Она такая с виду черная, как скала. Это тоже грязный снег?
0: Да. Ну, понимаете, там именно он грязный. То есть альбедо... Во-первых, альбедо у комет, ну, оно выше, чем у планет. Во-вторых, чернота кометы Чурюмова-Герасименко во многом определяется тем, как эту черноту снимали. То есть вот Луна, она тоже черная. Вот если насыпать сюда образец лунного грунта, но в небе она кажется белым. То есть то, что вы видите на фотографиях, это, конечно, к цвету имеет такое весьма опосредованное отношение. То есть понятно, что там комета далеко от Солнца, она получает какое-то количество света, что-то отражает, и надо это дело правильно сфотографировать. Но я, честно говоря, не помню, какое альбедо у непосредственно ядра кометы Чурюмова-Герасименко, но все зависит от того, сколько там воды, собственно, льда, и сколько там всяких углеродных пылинок. То отражает свет хорошо, то отражает свет, соответственно, плохо.
3: Алекс, спасибо за лекцию. Хотел спросить, а какая толщина серебристых облаков и максимальная высота?
0: Толщина слоя?
3: Да.
0: Толщина слоя серебристых облаков равна толщину того слоя, где температура оказывается ниже, чем порог замерзания льда. Вот, собственно, это главный момент. То есть, как только у вас эта волна, область, достигнет ширины хотя бы в несколько километров, у вас появляется возможность, чтобы частица через эти километры шла и успела вырасти. То есть бывает, что этот слой совсем тонкий, тогда мы серебристых облаков не видим. Бывает, что он толще, тогда появляются маленькие. Но предел, вот когда действительно хорошо, вот я сталкивался с ситуацией, что этот слой дорастал до 5 километров. Но это вообще просто уже очень яркие облака. Больше сейчас, ну, не получается, но, может быть, будет получаться потом. Значит, смотрите, максимальная высота – это там, где этот слой начинается. Это километров 90. Но там льдинки маленькие. Мы видим, как серебристые облака, самый низ этого слоя, потому что там располагаются самые крупные льдинки. И сейчас есть указание предполагать, что то, что мы серебристые облака видим все ярче и все чаще, связано с тем, что вот этот слой медленно опускается, а там, собственно, влажность резко возрастает. И за счет того, что серебристые облака появляются уже не только на 80, но, скажем, на 78, вот поэтому они и становятся ярче. То есть тут как раз интересна даже минимальная высота. А максимальная может быть 90, но это будут микроскопические льдинки, которых вы не увидите.
3: Олег, спасибо большое за лекцию. Действительно, очень интересно было. А вот была фотография затмения. Вот затмение Луны, и где вот голубой край. Это, ну, Луна была в центре. Ну,
0: северная часть была с краю, южная была как раз в центре. То есть мы с севера видели озон, а с юга видели центр, собственно, водяной пар.
3: Ну, Луна сама в центре тени находилась.
0: Нет, она была, находилась в северной части тени. Собственно, почему такое произошло? В марте, это март был, озона больше всего в северных широтах. Ну, это просто так вот получается на Земле. И получилось, что как раз через северную атмосферу Солнце и освещало Луну, потому что она шла через север. И мы получили эту самую голубую каемку. То есть эффект голубой каймы у Луны можно предсказывать, потому что известно, где больше озона и как пройдет Луна. Собственно, Луну пару раз мне удалось предсказать, что вот завтра будет голубая кайма, она появлялась. То есть это, в общем, вполне такое естественное предсказуемое событие. То есть если у вас затмение весеннее, при этом Луна идет через северную часть тени, или же наоборот, оно осеннее, а Луна идет через южную часть тени, ну вот этот, появляется шанс эту кайму увидеть.
5: Еще вопрос. Вот водородные соединения, они при каких температурах разрываются? Ну, вот когда вода кипит, допустим, у нас.
0: При кипении воды,
5: да.
0: Они, собственно, в водяном паре они практически не сказываются. То есть испарение воды – это процесс разрыва водородных соединений.
5: А при какой температуре вода, допустим, вода кипит?
0: При 100 градусах она кипит.
5: То есть это вот ровно 100 градусов?
0: Но, а если да, нагревать воду, в газе, как бы, в газе у вас молекулы далеко, поэтому водородные связи работают слабо. А как только они появляются, фактически газ превращается, ну, сначала в жидкость, потом и в твердое вещество.
5: Понятно, спасибо.
0: Просто посмотрите, у вас водяной пар по плотности во сколько? В 1000 раз меньше, чем жидкая вода. То есть в 10 раз расстояние там больше. То есть уже фактор этих... А это диполи, то есть там зависимость от расстояния даже не r квадрат, а r в кубе. То есть в 1000 раз меньше будет фактор водородной фазы связи работать в газе меньше, чем в жидкости.
6: Здравствуйте, извините, спасибо вам за лекцию большое. Хотел такой странный вопрос задать. Вот говорят, обнаружены такие экзопланеты, которые, ну, почти полностью состоят из воды. Там очень-очень глубокий океан, безумно глубокий океан. Настолько, что там на дне нету поверхности, а вместо этого некий какой-то загадочный теплый лед. Вот хотел вас спросить, вы не знаете, что это такое вообще? Ну, как это может вообще выглядеть?
0: Вы понимаете, что пока это так на уровне фантазии.
6: Ну,
0: откуда они могут знать, что на дне экзопланеты? Они пока увидели, что есть оптически тонкая в других спектральных областях атмосфера, которая состоит из воды. То есть что они знают? Они знают температуру и знают химсостав того, что сверху. А вот как они идут, как они высчитывают, что внизу? Ну, собственно, вот у вас уже есть пример Нептун, он весь состоит из воды практически. Ну, вот это не то, что у вас будет Нептун, но при этом более теплый, такое вполне может быть. Ну, лед у вас при высоких давлениях может быть при высоких температурах. Ну, пример Нептун, в котором, опять же, в недрах температура весьма высокая.
2: Вот еще один вопрос насчет Плутона, воды на Плутоне. А вот по некоторым американским данным... Считается, что под сердцем Плутона может находиться океан из воды, из теплой. Вот может действительно?
0: Ну, видите, это сейчас все... Это на самом деле общее свойство многих не очень больших тел в Солнечной системе. Посмотрите на спутники Юпитера и Сатурна. Просто у вас комбинация температуры и давления там оказывается совместимой с жидкой водой. Собственно, на этом и делается вывод, что может находиться... какие-то подледные озера. Где они есть, где они нет, но это уже в будущем мы увидим.
7: Спасибо большое за лекцию. Скажите, пожалуйста.
0: Зимой ничего нет?
7: Молнии.
0: Значит, смотрите, у вас все-таки с одной стороны холодно, при этом испарение воды идет с поверхности Земли не столь интенсивно, соответственно, абсолютная влажность на высоте тоже меньше, и поэтому меньшее количество энергии выделяется при конденсации этой самой воды. А вдобавок там еще нужны процессы, должны протекать процессы, связанные, собственно, с этим разделением зарядов. Для этого должны образовываться достаточно крупные аэрозольные частицы. Вот там имеется такое свойство, что просто эта тяжелая пылинка, она отрицательные заряды на себе аккумулирует лучше, чем положительные. И вот она, собрав на себя отрицательный заряд, начинает валиться вниз. Вот этот процесс требует высокой температуры. Температуры выше, чем там, скажем, 20 с чем-то градусов. Поэтому зимой, конечно, грозы бывают. Я был свидетелем сам, причем даже неожиданный. Просто раз и громыхнуло прямо надо мной. Но это бывает реже.
8: Олег, огромное спасибо за лекцию. Мне кажется, у меня вопрос немножко не по теме, но мне очень интересно, сможете ли вы на него ответить, точнее, как. Вот есть такая штука – лавина. И мне недавно рассказали, что если тебя засыпает лавина, ты оказываешься под цементом просто. На мой вопрос, почему просто не разрыли лыжами и палками, человек ответил, а как ты разрышь цемент? Скажите, пожалуйста, как так происходит, что снег, он такой, ну, как бы мягкий, пушистый, замечательный, и вдруг превращается... Ну,
0: тут из общих слов, понимаете, он мягкий, пушистый, но если его над вами, скажем, 4-5 метра слоя, то это же достаточно большой вес. Просто, ну, плотность воды у нас там 1 тонна на кубический метр, у снега плотность, конечно, меньше, поэтому, конечно, он просто сдавливается. Внешняя часть снега будет рыхлая, а чем глубже, тем он будет плотнее. И в результате вам требуются просто большие усилия, чтобы этот вес над собой как-то там раздвинуть. Ну, если он при этом еще и с водой, и со льдом, это дополнительная сложность. Ну, просто за счет веса. Понимаете, что на каждый слой снега, вниз и вниз и вниз, у вас оказывается все больше и больше давление. Ну да, ну... Понимаете, метр воды у вас создает уже дополнительное давление, сопоставимое с атмосферным. Там надо посчитать. 1/10 атмосферного давления. Это уже много. 1000 килограмм. Ну, снег, он, конечно, рыхлее. Но это большое давление. Конечно, сила человека может... Ну, он уплотняется, да. Опять же, смотря, какими слоями вы друг друга засыпали. Сантиметровыми или метровыми, вот. Вдобавок, если падает лавина, вы же понимаете, он еще и ударом сплотняется над вами. Да, нужна очень большая сила, чтобы поднять вот это давление, умноженное на площадь. Да?
8: Спасибо огромное. У меня еще второй вопрос про энцелад. Вы рассказывали про световые столбы, правильно я говорю, да? Это такое явление.
0: Да, когда... да, да. Но вот. Это я не на энцеладе, конечно.
8: А вот у меня как раз вопрос. А на энцеладе мне очень понравилось или иллюстрация, или фотография, не знаю.
0: Ну, это на самом деле, конечно...
8: вырываются наверх.
0: Конечно, некая фантазия художника, потому что они не настолько ярко выглядят, но, в принципе, если вы
8: можно
0: находитесь
8: их назвать световыми столбами?
0: В тени энцелада, на земле, с земли вы его с другой стороны не посмотрите, если вы организуете себе солнечное затмение, что, собственно, там аппарат Кассини делал, то вы сможете заметить это свечение. Конечно, не так, как тут, но это наблюдается. Ну, световые столбы в том понимании, что на Земле, это смотря какие там кристаллы. И я думаю, что при тех температурах, которые там, кристаллы будут другими. Поэтому я не уверен, да, это совершенно другое.
8: Спасибо большое.
5: Я хотел еще разобрать вопрос вот про две радуги. Как они образуются? То есть получается, что они образуются из одной капли, да, воды?
0: Вы про туманные?
5: Не-не-не, обычные радуги. Вот их две радуги.
0: Да, да.
5: И у них
0: да.
5: Цвета в обратном порядке идут. То есть можно
0: давайте
5: поставить слайд?
0: Надо мне вернуться к этому слайду. Он будет достаточно далеко, если мне придется понажимать кнопки. Вот на этом лучше даже рисунки. Посмотрите, у первой радуги красная полоса преломляется под немножко большим углом, чем синяя. Это просто свойство преломления. А у второй радуги будет наоборот. Поэтому и они расположены друг к другу вот так вот цветами. Ну, собственно, здесь вы видите, у первой радуги красная дуга снаружи, у второй радуги красная дуга внутри.
5: То есть это получается как бы из одной капли все это, ну, две радуги
0: происходят? Нет, каждая капля отражает свет под определенным углом, преломляет. И для того, чтобы этот свет попал к вам, нужно, чтобы эта капля была расположена по отношению к вам под правильным углом. И эти капли образуют такое кольцо. Ну, давайте я смещусь. Вот, собственно... Все капли, которые оказываются на этом кольце, преломленный ими свет попадет к вам. То есть это такой конус, который собирает все, что по этим каплям есть. Конечно, вклад одной капли будет ничтожно мал.
5: И в смысле, что имею в виду, что именно вот две радуги, они образуются как бы, ну, здесь получается по рисунку вот черная вот эта область, да, и по бокам красные.
0: Две радуги будут создаваться для вас, конечно, разными каплями.
5: Не, ну понятно, да.
0: А черная полоса связана с тем, что в этом направлении, какую бы каплю вы ни поймали, она на вас отражать свет не будет. Вы для нее неблагоприятно расположены, не под тем углом.
5: Спасибо.
0: Третья радуга, как я говорил, здесь бывает. Если убрать случаи неконцентричных радуг, если озеро сзади, тогда их может быть сколько угодно. Если рассматривать только источник солнца, то видите, третья радуга направлена в другую сторону, то есть она будет видна на небе рядом с солнцем, и солнце просто яркий фон неба ее забьет. Поэтому третичную радугу от солнца вы не увидите так в обычных условиях. А перекрестные радуги, если там солнце несколько, тогда, конечно, вы можете увидеть все что угодно. То есть первые две радуги, они назад идут, идет преломление, а третья, четвертая вперед.
1: Ну что, вопросы еще есть? На этом мы можем остановиться и наблюдать зимнюю радугу?
0: Ну, скорее, сейчас столбы там могут быть вполне, если мороз сильный.
1: Пойдем,
0: да,
1: смотреть столбы. Олег Станиславович, большое спасибо. Вам спасибо. Давайте поблагодарим.
0: Ваша.
1: Замечательная лекция. Мы обязательно сделаем видео. И я еще хочу сказать, что следующая трибуна ученого у нас будет 25 февраля, совсем скоро. Февраля, совсем скоро. Андрей Михайлович Романов рассказывает.

0: Неизвестная планета.
1: Елена Щедрунова и Ольга Бадиева по-прежнему в студии. Как и обещали, у нас сейчас разговор науки. Владимир Семенов, заведующий доктор физико-математических наук, ведущий сотрудник лаборатории теории климата Института физики атмосферы имени Обухова Российской академии наук у нас в студии. Владимир Анатольевич, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
3: Добрый вечер.
2: Анатольевич. Так вот, когда делаются прогнозы о будущем развитии ситуации с климатом земным, вот какие параметры, за какими параметрами наблюдать? Насколько вообще это все научно?
4: Ну, климат, прежде всего, главных характеристик климата – это температура, да, то есть это средняя температура планеты, это, так сказать, такая характеристика, которая наиболее часто используется. Какие параметры влияют? Параметры – это энергетический баланс, то есть количество энергии, которое приходит к Земле, и количество энергии, которое от Земли уходит. Вот баланс между этими двумя компонентами определяет изменение температуры. Они, когда они равны, температура не меняется. Как только происходит дисбаланс, скажем, приходит больше энергии, а энергия к нам приходит от Солнца, начинает нагреваться Земля. Наоборот, если уходит, опять же, меньше энергии, то есть излучается Землей меньше энергии, тогда Земля тоже нагревается. То есть, ну и, соответственно, наоборот. Вот, поэтому нужно следить за составом атмосферы, то есть насколько она пропускает обратно в космос вот это самое длинноволновое излучение от поверхности Земли, и следить за энергией, которая приходит к Земле. Эта энергия, которая приходит к Земле, ну, она зависит от излучения Солнца, и она зависит от астрономических факторов, то есть от параметра орбиты. Вот, вот эти факторы, собственно, определяют климат на таком глобальном временном масштабе. Но здесь важно понять, что астрономические факторы, на них человек влиять не может. А вот на состав атмосферы, на так называемый парниковый эффект, человек активно уже влияет в течение последних где-то двух столетий и особенно в течение последнего века. Это наблюдается, это измеряется, это вполне установленный факт. И из-за так называемого парникового эффекта, которому существенную часть добавляет человек выбросами парниковых газов вследствие сжигания нефти, угля,

0: происходит заметное потепление температур поверхности Земли.
1: Так вот все-таки как вычленяют вклад того же Солнца и положение Земли относительно Солнца в повышение температуры и так называемый парниковый эффект? Потому что мне, например, приходилось слышать от экспертов, что влияние человеческого фактора, оно минимально, что мы совершенно такие мелкие организмы на теле природы, и она нас так, если и замечает, то совсем слегка. То есть как отличить, от чего температура повышается, что является ведущим фактором? Потому что можно вообще перестать сжигать нефть и газ, но при этом, если Земля находится близко к Солнцу, а Солнце находится в пике своего излучения, то, извините, температура все равно будет повышаться.
0: Но астрономические факторы, их достаточно просто измерить. Достаточно просто и точно измерить. Это точная наука, изменение приходящей радиации вследствие изменения астрономических факторов. Их можно просто посчитать по формулам.
1: Да? Угу.
0: Можно посчитать по формулам. Приходящее излучение от Солнца, так называемое солнечное постоянное, которое так условно называется, хотя она и не постоянная, ее тоже последние почти уже 30 лет с помощью спутников измеряют. И точно это также можно измерить на верхней границе атмосферы. То есть эти факторы, их можно посчитать, и они известны. Что касается воздействия парниковых газов, ну, известно, что температура Земли, если бы там не было воды, это главный парниковый газ, который поглощает уходящее излучение от Земли длинноволнового и излучает его как вверх, так и вниз, как в космос, так и в Землю. Таким образом, часть излучения, которое излучает теплое тело Земля, как любой предмет, да, который нагретый, оно возвращается обратно к поверхности Земли и вызывает более сильное потепление, то есть более высокие температуры, чем они были бы в отсутствии таких парниковых газов. Второй важный газ – это углекислый газ. Ну, на так сказать, водяной пар человек влиять не может активно, потому что его очень много, он зависит от температуры. А вот касаемо парникового газа, углекислого газа, на него человек действительно активно влияет. Если концентрации парниковых газов были в преиндустриальную эпоху около 270 частей на миллион, ну, это такая вот единица измерения, количество молекул на количество молекул воздуха, то сейчас это количество превысило 400. То есть более чем на 40% выросла концентрация парниковых газов. При этом за последние практически, ну, по крайней мере, 500 тысяч лет вот эта концентрация газов, парниковых газов не была такой беспрецедентно высокой. И, ну, очевидно, заметно, что это влияние человека, это, во-первых, по величине изменения, а во-вторых, эмиссии парниковых газов антропогенные, они имеют другой состав. Изотопные. И это также можно измерить, это измеряется, это видно, что это именно выбрасываемый человеком парниковый газ.
2: А прежде всего выбрасывается, выбрасывание происходит как? Это автомобили, либо заводы? Вот здесь есть ли какое-то распределение по вот именно факторам активности?
0: Распределение есть, да, распределение есть. Ну, по-моему, самая большая часть выбрасывается, конечно, заводами. Сжигание нефти, угля. Затем идут автомобили, ну, и из антропогенных выбросов, и самолеты, и прочее. Но прежде всего это, конечно, огромное количество, которое сжигается на тепловых электростанциях, на химико-перерабатывающих заводах. То есть это главный источник.
2: Ну, просто ведь мы много говорим об автомобилях, да, что нужно снижать, вот этот там скандал с Volkswagen, все эти дела. Но ведь понятное дело, что никто не будет резко останавливать всю экономику, всю промышленность, заводы останавливать, да, просто здесь какой выход? Переходить на какие-то экологичные производства? А возможно ли это?
0: Ну, во-первых, мы видим, что это действительно возможно. То есть, за буквально вот прошедшие 10-20 лет мы видим, как существенно изменилась наша жизнь, даже вот касаемо автомобилей, касаемо, так сказать, потребления электроэнергии. Все бытовые приборы стали потреблять, ну, в 2-3 раза меньше на наших глазах, и тенденция к этому продолжает усиливаться, они потребляют еще меньше, мы все перешли на энергосберегающие лампочки, это, конечно, мизер в общем потоке энергии, но, тем не менее, эффект налицо, да, и что касается автомобилей, опять же, за последние 20 лет стало просто данностью установка катализаторов, то есть вот этот евростандарт, но это не только, конечно, парниковые газы, это вообще частота воздуха, которая влияет на наше здоровье, вот. Но, тем не менее, мы видим, как активно человек начинает, в общем-то, осознавать, что, так сказать, состав атмосферы должен становиться чище, парниковый, и мы можем каким-то образом, по крайней мере, снижать количество потребляемой энергии. То есть, в принципе, это возможно. Другое дело, что существуют развивающиеся страны, Китай, Индия, которые проходят сейчас процесс модернизации, где индустрия только растет. Вот, и такой рост огромной индустрии, он и обеспечивает огромные выбросы парниковых газов, и его такими методами, конечно, не остановить, но даже в Китае, где вот я недавно был, и там происходят такие вещи. То есть там тоже устанавливают фильтры.
1: Тогда вопрос, чтобы посчитать, да, повышение температуры, средней температуры, да, планеты на 1 градус, в процентном соотношении вклад антропогенный – это сколько процентов?
0: Ну, вот это хороший вопрос.
1: Мне кажется, это главный вопрос на самом деле.
0: Вопрос, да. Главное, здесь нужно, так сказать, к нему подходить постепенно. То есть я вот начал говорить о том, что о парниковых газах, главный парниковый газ – это водяной пар, второй парниковый газ – это углекислый газ. Так вот, известно, опять же, строго известно, что если увеличить вдвое концентрацию углекислого газа, то и отключить так называемые обратные связи, то только из-за этого температура Земли повысится примерно на 1 градус. Это факт, который, условно говоря, можно, опять же, измерить. Это свойства, физические свойства парникового газа. Дальше, а вот дальше начинается уже самое интересное. Дело в том, что при увеличении температуры увеличивается содержание паров воды, водяного пара в атмосфере, главного парникового газа, что еще больше, соответственно, усиливает потепление. Но при этом меняется и облачность, а облачность может как усиливать потепление, так и уменьшать его, митигировать, то есть отражать верхний слой облачности, отражает солнечную радиацию, таким образом меньше энергии приходит к Земле. И вот вопрос, насколько эти факторы изменяют общее изменение температуры, вот он до сих пор остается открытым. То есть, в принципе, считают, большинство ученых считает, что вот это вот существует положительная обратная связь. То есть изменение температуры, вызванное углекислым газом, приводит к еще большему увеличению температуры вследствие положительной обратной связи. Но есть отдельные исследования, которые утверждают, что, возможно, есть и отрицательная обратная связь. Но в целом, конечно, консенсус, что вот связь положительная обратная, но о ее величине спорят. И эти оценки довольно сильно расходятся, и они могут менять изменение температуры вследствие увеличения концентрации углекислого газа как от 1 градуса при его удвоении до 5 градусов. То есть, вот таков диапазон изменений при удвоении парникового газа. Теперь вернемся к современным изменениям. Согласно климатическим моделям, значит, действительно, потепление, вот, которое было в среднем с конца 19 века 0,85 градуса, ну, примерно 1 градус, оно практически полностью объясняется внешними факторами, то есть углекислым газом, изменением аэрозолей, но не только углекислыми, другими парниковыми газами, метан, который примерно 30% или 40% даже добавляет к этому потеплению. Вот таков консенсус. Но есть другая точка зрения, в том числе и моя, что определенный вклад к этому потеплению в него внес и естественная климатическая изменчивость. Это такие квазициклические колебания долгопериодной земной климатической системы, которые существенно могут также менять температуру. Моя личная оценка – это где-то порядка 50-40% от потепления, которое мы наблюдаем с 70-х годов, когда был локальный минимум глобальной температуры, связано с естественной климатической изменчивостью.
2: Ведь, вы знаете, ну, далеко не единичные ученые как раз критикуют вот эти вот все там и теории, и вот эти вот конференции по климату международные, да, говорят, что это там сговор каких-то гигантов экономических в том числе, да.
1: Нет, это сговор компаний, которые лоббируют зеленую энергетику.
2: Да-да-да, что сговор этих компаний, и, в общем-то, на самом деле мы, люди, не настолько всесильные, чтобы менять климат.
0: Ну, повторюсь, вот, так сказать, могут быть разные мнения, концепции, да, но не может быть разных фактов. Вот. И нужно четко установить черту, где у нас остаются факты, которые мы все принимаем, и где дальше мы можем спорить. Так вот, факты следующие. Во-первых, факты, что есть беспрецедентные за последние, ну, примерно тысячу лет, потепление температуры Земли. Во-вторых, совершенно...
1: Я прошу прощения, что значит беспрецедентно?
2: Сколько, да, в граммах?
1: Нет, дело не в граммах даже. Тысячу лет назад мы не знаем, что было. Или тогда велись какие-то записи и есть документы, при этом документы, которые могут говорить обо всем земном шаре... Вы понимаете, о чем я говорю?
0: Я понимаю,
1: да? С чем мы сравниваем? База-то какая?
0: Значит, скажу так, ну, инструментальные наблюдения достаточно обширные, чтобы по ним можно было статистически значимо восстановить среднюю температуру планеты, но ведутся примерно полтора века от силы.
1: А вы про тысячу лет говорите.
0: Что касается тысячи лет, то, конечно, существует множество методов восстановления температуры. Это с использованием так называемых прокси, то есть непрямых измерений. Это и кольца деревьев, это и седименты. И...
1: Не, ну деревья по тысячу лет мало где живут,
0: по,
1: баобабы, наверное, живут.
0: По тысячу, да, несколько сотен лет. Но есть, да, есть седименты, да, это как бы
1: это что
0: отложение.
1: Такое?
0: Отложение, то есть...
1: В земной коре, и они
0: нет,
1: тоже
0: нет,
1: зависимости...
0: Нет, не земной коре, в океане, да, живут там, условно говоря, животные небольшие. Они живут, умирают, падают на дно.
1: Ага.
0: Вот. И свойства этих животных...
1: Считают слои, да, что они при разной,
0: да,
1: температуре живут,
0: значит,
1: да?
0: Берут вот такую колонку вот этих отложений в океане, либо в озерах, в болотах, ну, смотрят и по различным свойствам этих отложений, они вот, животные эти, они чувствительны к солености, к температуре. И дальше уже... Ну, дальше, конечно, идет уже, так сказать, непрямая наука, то есть непрямые измерения, различные эксперименты, сравнение модели, которые позволяют восстановить изменение температуры. Эти данные сравниваются за период, когда есть инструментальное наблюдение, например, седимента, то есть, ну, восстанавливают таким образом изменение температуры за, ну, собственно, не только за последние тысячу лет, но и за миллионы лет, в принципе, но за тысячу лет можно это сделать точнее. Ну, откровенно говоря, действительно, неопределенность температурных изменений за последние тысячи лет довольно большая. Но, скажем, за последние 150 лет мы можем абсолютно быть уверены, что это беспрецедентное потепление.
1: Более... Вы имеете в виду сейчас беспрецедентное
0: сейчас,
1: потепление,
0: да,
1: за эти последние 150
0: да,
1: лет?
0: Да, угу. За период, так называемых, инструментальных наблюдений. Более уверенными мы можем быть в концентрациях парниковых газов. Они измеряются... из ледяных кернов, из ледников, вот, там замерзшие частички воздуха, которые мы можем расплавить, получить этот воздух и точно измерить содержание парниковых газов. Вот они совершенно нам точно показывают, что за последнюю тысячу лет, как минимум, более за последние десятки тысяч лет, не было таких сильных изменений концентрации парниковых газов.
1: Причем что не только... логично. Не было промышленности.
0: Действительно, да. Это показывает на роль человека, на вот роль этой эпохи антропоцена, когда человек стал действительно активно воздействовать на земную климатическую систему. Не только, конечно, выбросами парниковых газов прямыми. Изначально он стал возделывать землю, изменять ландшафт, да, заменять лес там на поля, а лес – это то, что…
1: Разводить скот, как нам пишет один из наших слушателей. Главный фактор не автомобили, заводы, а крупный рогатый скот. Опять же, тот же самый метан, о котором вы упомянули.
2: И, кстати, про него, про метан пишут, что он есть еще и в океане.
0: Есть в океане метангидрат, это интересная такая субстанция, это, так сказать, метангидрат, сдавленный вместе с водой, метан сдавленный вместе с водой, так сказать, вот такая желеобразная или такая, как вот лед масса, под большим давлением там сконцентрировано огромное количество метана, и если теплеет нижний слой океана, то есть опасность, что этот метан будет выброшен в атмосферу. Об этом сейчас ведутся интенсивные споры. Кто-то считает, что действительно это может случиться, и уже случается, и огромные вот эти выбросы метана приведут еще более, гораздо более сильному потеплению. Вот. Но с этими...
1: Так, может быть, эти выбросы как раз и связаны с тем, что температура повышается, а температура повышается, потому что выбросы происходят. Я все-таки пытаюсь понять, где человек, где природа сама по себе.
0: Ну, человек очевидным образом выбрасывает углекислый газ, ну, как и метан, и в результате антропогенной деятельности. Угу. Это метангидраты, которые, и также метан, который выходит из болот, которые были ранее, например, под слоем, ну, не под слоем, а были замерзшие, да, в слое мечной мерзлоты, это тоже метан выходит в атмосферу вследствие потепления. То есть, это та самая положительная обратная связь, когда потепление приводит к еще большему потеплению вследствие еще больших выбросов парниковых газов.
1: Но я об этом спорят. Я просто адвокатом человечества пытаюсь выступить.
0: Нет, об этом спорят, потому что вот так называемый вот этот эффект метановой бомбы вот, получил такое название, эта концепция, да, ее оспаривают и говорят, что вот эти вот выбросы метана, которые наблюдаются в океане, на шельфах, они связаны не столько с потеплением, сколько тем, что они расположены вдоль разломов, и, так сказать, там выходит термальное тепло, и именно это чисто локальные вещи, они не отражают глобальной картины, и не стоит этого бояться. Ну, в общем, споры очень жаркие, они продолжаются.
2: Но все-таки вот это потепление, о котором беспрецедентное, о котором вы говорите, его можно зафиксировать не только с помощью каких-то приборов, а с помощью, ну вот мы, простые люди, да, вот как и где мы его
1: ощущаем
2: видим конкретно. Вот, ну, там пример, да, совершенно банальный, может быть, вы скажете, что это циклы природы. Эта зима очень теплая в Европе, действительно, очень мало снега, и там спортивные мероприятия различные отменяют, переносят, ну, действительно, мало снега. У нас там последние годы тоже жители, ну, особенно старшее поколение, говорят, что вот зимы не те, европейская зима к нам пришла, мало снега. Это все циклы какие-то вот связанные с естественные циклы, или тоже они связаны с потеплением глобальным?
1: С человеком, точнее.
2: Да, с человеком.
0: Ну, средняя температура в Москве потеплела примерно зимой на 2 градуса. Вот. И я думаю, что это вполне заметно.
2: Это с каких времен?
0: Это за 20 век.
2: За целый век.
0: Да, то есть это, в принципе, не так уж и мало, я бы сказал. Это, в принципе, та температура, которая уже заметна, уже ощущается, условно говоря. Плюс 2 или 0, человек это прекрасно чувствует. Вот. Что касается конкретно Москвы, мы изучали предметно вот этот вот аномально теплый декабрь, который случился перед аномально теплым февралем, который мы наблюдаем. Ну, может, он еще не будет аномально теплым.
1: Но зато был хороший по последним годам аномально холодный январь.
0: Да, в результате, я думаю, среднезимние температуры не дадут нам какую-то экстраординарную аномалию. Но вот касаемо декабря, если посмотреть на изменение температуры, мы увидим, что, ну, во-первых, она выросла более чем на 2 градуса в декабре, а во-вторых, именно в последние десятилетия произошел резкий скачок максимальных положительных аномалий в декабре. Вот. Это, в принципе, мы все замечаем уже который год, Новый год встречаем практически без снега. И вот такие изменения, они вполне укладываются в картину глобального потепления, потому что температура стала просто на 2 градуса теплее. Но это один из факторов, потому что, что касается погоды, то глобальное потепление воздействует на погоду не только путем изменения средних каких-то значений, а меняет циркуляцию атмосферы. Вот циркуляция атмосферы, собственно, это главный фактор, который приводит к погодным аномалиям. Но ее связь с глобальным потеплением гораздо более сложная. Если хотите, я могу несколько как проиллюстрировать.
1: Проиллюстрируем, вот, но уже в следующей части нашего разговора. Напомню, что на студии доктор физико-математических наук, ведущий сотрудник лаборатории теории климата Института физики атмосферы и заведующий лабораторией климатологии Института географии. Все это академические институты. Владимир Семенов. Сейчас у нас новости, затем продолжим. Я напомню, что сегодняшняя тема – это климатология, но мы это уже про науку много чего наговорили, будем говорить про климат. У нас в студии доктор физико-математических наук, ведущий сотрудник лаборатории теории климата Института физики и атмосферы и заведующий лаборатории климатологии Института географии, это оба института Российской академии наук, Владимир Семенов. Я напомню наши контакты: 5533, слово «Вести» в начале послания, это для ваших СМС, координаты, WhatsApp 8903-170-63-63. По поводу потепления я просто всегда вспоминаю Александра Сергеевича Пушкина. В тот год осенняя погода стояла долго на дворе, зимы ждала-ждала природа, снег выпал только в январе. А вы говорите беспрецедентно. Евгений Онегин, на минуточку.
0: Да, действительно.
2: Без всякого анализа ледников.
1: Больше 150 лет назад.
2: Не нужно ничего расплавлять, никакие кусочки льда.
1: То есть было уже такое, получается, уже проходили...
0: Ну, с Александром Сергеевичем не поспоришь, безусловно. Вот. Но если взять период после Пушкина, с конца XIX века, где-то с 1870 года, когда у нас есть данные по суточной температуре в Москве, то мы увидим, что действительно аномалии, которые наблюдались в прошедшем декабре, они были беспрецедентны. Вот. Может, во времена
1: Значит, во времена Пушкина они, видимо, были явлением совершенно нормальным, что называется.
0: Да, возможно, но...
1: Либо Пушкин нафантазировал, хотя вряд ли.
2: Под воздействием, конечно, женских ножек прекрасных, я думаю, что-то ему там показалось, да, бесснежным.
1: Но вернемся, вы обещали нам проиллюстрировать влияние...
0: Изменения, непрямые влияния изменений глобального климата на погоду. Ну, прежде всего, главный фактор, который обеспечивает энергию для атмосферной циркуляции, это перепад температур между экватором и полюсом, который приводит к атмосферным движениям, к переносу тепла. То есть атмосфера вынуждена переносить тепло из низких высоких широт, чтобы нивелировать этот градиент температуры. Вследствие этого...
1: Ну, я так понимаю, что там просто давление разное атмосферное, поэтому из более высокого атмосферного давления перетекает в более низкое атмосферное давление. Абсолютно нормальный физический процесс.
0: Действительно, но давление связано с температурой.
1: С температурой, конечно.
0: Вот. И при глобальном потеплении этот градиент, он уменьшается, потому что в высоких широтах теплеет больше, чем в низких.
1: И нету притягательной силы, фактически нету энергии, чтобы двигаться из одного места в другое, поскольку перепад небольшой.
0: Но тут дело в том, что движение от экватора к полюсу вследствие вращения Земли приводит, вследствие наличия силы Кориолиса, приводит...
1: То есть оно принудительное.
0: Да, оно поворачивает поток направо. Да, у нас возникает зональная циркуляция, то есть помимо меридиональной еще зональная циркуляция. Дальше само это вращение приводит к тому, что возможно образование вихрей, так называемые циклоны и антициклоны. Так вот, эти системы, они зависят от нескольких факторов, среди них это горизонтальный градиент температуры, который, если такой градиент температуры растет, то велика вероятность образования циклонов. Второй фактор – это влажность. Чем более влажная атмосфера, тем более она неустойчива, тем более вероятность развития также и горизонтальных, и вертикальных движений конвекции. Вот, очевидным образом, потепление приводит к большей неустойчивости атмосферы, то есть к возникновению более интенсивных конвективных движений и более сильного выделения тепла при горизонтальных атмосферных движениях. В последние годы, последние десятилетия, такая сложилась картина в Северной Атлантике, где у нас генерируются основные циклоны, которые приходят на европейскую территорию России, что центральная Северная Атлантика холодает, есть отрицательная аномалия температуры, и она окружена положительной аномалией температуры. Вот такие градиенты приводят к усиленному циклогенезу, что, возможно, мы наблюдали как раз в декабре прошедшем. Это один фактор. Второй фактор, что уменьшение перепада температуры экватор-полюс приводит к замедлению зонального потока. В таком более медленном потоке увеличивается вероятность формирования квазистационарных погодных режимов и так называемых блокингов. То есть это такие...
1: А если вот простым языком?
0: Простым языком более частыми становятся антициклоны. То есть...
1: А еще проще?
0: Еще проще...
2: Солнечно,
0: либо холодно, либо сухо, тепло, да. Солнечно, без осадков. Зимой, естественно, это холодно, летом это жарко. Вот. Это раз. Но такая, когда структура стоит, это вот над ней возникают такие аномалии, но она блокирует перенос зональный, то есть перенос воздуха, в нашем случае, с Атлантики к континенту и
1: это
0: далее.
1: Это то, что мы пережили в 2010 году.
0: Это летом, да. Летом.
2: Знаете, по ощущениям-то ровно все наоборот, какие-то циклоны сплошные, потому что зимой холодно, дожди сплошные, в смысле летом. Вот тропическое лето, у нас буквально, да, было вот год назад, да, прошлое лето, сплошные дожди. Помните, сколько дождей было
1: там же
2: этим
1: она
2: летом?
1: Она была не совсем, да, по дождям, да, но
2: очень
1: по температуре
2: много, да.
1: Не очень.
2: Ну, не очень жарко, скажем так. Угу. А зимой тоже что-то непонятное, облачное, теплое, плюс 10 в декабре без снега.
0: Ну, конкретно этой зимой ситуация была такая, что стоял антициклон над Центральной Европой, антициклоническая аномалия.
2: В декабре.
0: И циклоны, которые обычно, условно говоря, проходят, ну, условно говоря, над Европой в сторону Москвы, вот так вот горизонтально, они в данном случае огибали этот антициклон и падали со Скандинавии на Москву своим южным фронтом, как раз приносили аномальное тепло. То есть это вот причина... аномально теплого декабря. Это был на фоне большого количества циклонов, это был антициклон, сидящий над Центральной Европой.
1: Владимир Анатольевич, вот климатологи, они объясняют все эти явления постфактум или они могут их предсказать? Ведь это же главная задача. Потому что объяснить можно все что угодно. Как называется, подвести базу можно подо все что угодно. А если вы действительно понимаете, что происходит, вы можете предсказать какие-то явления. Климатология может это делать?
0: Есть два типа предсказуемости. Первый тип – это предсказуемость в зависимости от начальных условий. Это то, что мы видим в случае гидродинамического прогноза погоды, который вот используется в прогнозах, которые озвучиваются по радиостанциям. То есть мы точно предсказываем, что примерно будет через сутки, поскольку модели, которым заданы начальные условия, они считают вот эту вот траекторию погоды.
1: Именно погоды?
0: Именно погоды. Известно, что предел таких прогнозов – это 10 суток максимум. Обычно они успешны на периоде до 3 дней. Вот. Это детерминированный прогноз, когда, условно говоря, вот эти вот траектории погодные, они еще не расходятся достаточно. Но известен, системы гидродинамического типа, они неустойчивые. И поэтому небольшие изменения, пертурбации начальных условий, а мы не можем, естественно, задать совершенно точных условий, мы не знаем совершенно точных факторов, которые будут потом сопутствовать этим условиям, а эти траектории расходятся экспоненциально со временем, и через определенное время мы их предсказывать не можем. Вот это гидродинамический прогноз. Прогноз в зависимости от начальных условий. Второй тип прогноза – это прогноз в зависимости от граничных условий. Вот это как раз задача климатологов. Угу. То есть мы не можем сказать точно, какая будет погода в какой-то конкретный день или сезон, но климат по определению – это средняя погода за достаточно большой промежуток времени, ну, как правило, считается 30 лет. Так вот, климатологи пытаются понять, какой будет погода в среднем при изменении граничных условий или при изменении внешнего воздействия на климат. То есть, если мы, например, выбросим много парниковых газов, глобальная температура нагреется, что будет тогда с погодой? Не конкретный день, не в конкретный год, а в среднем. То есть, поэтому, когда вы говорите, вот прошлое лето было таким, позапрошлое таким, ну, это…
2: Это антинаучно, да?
0: Нет, это не антинаучно, это погода, а климат – это средняя погода. То есть, если вы измерите погоду за 20 лет и скажете, вот за предыдущие 20 лет, скажем, каждое третье лето было аномально жарким, вот это будет характеристика климата. И если окажется, что, а вот, скажем, 50 лет назад, за 20-летний период, лишь каждое десятое лето было аномально жарким, мы можем сказать, что да, произошло изменение климата. Хотя, скажем, например, средняя может не измениться температура, но вот количество таких аномально теплых явлений изменилось.
1: То есть, климатология занимается в каком-то смысле аномальными явлениями? Климатология – это, набор аномальных явлений, правильно?
0: Нет, климатология занимается всеми явлениями. Что я хочу сказать, что…
1: Нет, вы говорите, что климат меняется, показателем изменения климата – это некий набор аномальных явлений.
0: Это одна из характеристик климата. Угу. Климат – это все характеристики. Это и средняя, это и аномалии, это и так называемое среднеквадратичное отклонение, то есть так называемый второй момент. Но климат – это статистический ансамбль всех вот этих вот характеристик. Поэтому, что я хочу сказать, что для того, чтобы сказать, изменился климат или нет, мы должны иметь, условно говоря, 30 лет наблюдений.
1: Вот. Но это при этом они совершенно спокойно климат. Люди делают прогнозы, что через 10 тысяч лет полный коллапс. Вот они на чем основывают свои такие прогнозы?
0: Значит, это вот речь идет, видимо, о статье, которая недавно была опубликована.
1: Да, абсолютно точно.
0: В журнале Nature Climate Change. Да? Да, здесь на самом деле речь идет вот о чем. С научной точки зрения здесь ничего нового, ну, практически нет. Это хороший уровень исследования, но, в принципе, это, так сказать, подборка уже опубликованных материалов, просто представленных количественных оценок, которые, в принципе, уже были сделаны. Цель этой работы, в общем, собрать их вместе в наглядной форме, продемонстрировать, что будет с климатом, если человек продолжит выбрасывать парниковые газы в атмосферу через 10 тысяч лет. Потому что обычно мы смотрим на 100, на 200, на 300 лет максимум. Но, опять же, как я сказал, это известный факт, что вот тот дополнительный углерод, который будет в атмосфере, он будет оттуда удаляться где-то порядка 50, 100, 200 лет. И его остаток будет дальше еще медленнее удаляться, эффект будет продолжаться.
1: У нас в студии Владимир Семенов. Сейчас на новости прервемся, затем продолжим. Возвращаемся.
2: Да, возвращаемся в эфир. Владимир Семенов, зав. Лаборатории климатологии Института географии РАН, у нас в студии. И, конечно же, много вопросов у слушателей, в том числе...
1: Миша, контакты я просто хочу напомнить. 5533, слово «Вести» в начале послания для СМС, WhatsApp 903-170-63-63.
2: Итак, вот здесь, знаете, такое обширное было послание, не знаю, сейчас найду я его или нет, но, в общем, была речь о испарениях океана и о том, что нас ждет совершенно не глобальное потепление, а глобальное похолодание в лице ледникового периода. Вот сейчас вы пока можете начать комментировать ледниковый период, я сейчас найду это сообщение и уже вам поточнее прочитаю, что же писал слушатель. Итак, все-таки глобальное – это вот именно похолодание.
0: Действительно, я уже говорил о том, что существуют геологические эпохи. Это эпохи порядка тысячелетий, десятков тысячелетий, сотни тысячелетий, на которых происходят изменения, вызванные астрономическими факторами. Такие изменения приводят, ну, есть такая теория, вполне обоснованная, что они приводят к росту ледников. И с этим связаны наблюдавшиеся в истории Земли ледниковые периоды. Согласно этим астрономическим факторам, которые можно точно вычислить и в будущее, и в прошлое, действительно, мы сейчас находимся в той фазе, когда должен начинаться следующий ледниковый период, то есть потихоньку должны начинать расти ледники, вот, согласно астрономическим факторам.
1: Но при этом все теплеет.
0: Да, теплеет, потому что мы наблюдаем антропогенное потепление и, возможно, какую-то вот плюс некую внутреннюю флуктуацию климата в сторону потепления. Причем теплеет очень сильно. Вот. Так вот, недавние исследования показали, что вот состояние, в котором мы сейчас находимся, так называемое межледниковье, конец голоцена, теплого периода, который продолжался примерно 11 тысяч лет, вот в момент перехода к ледниковью настолько чувствителен к начальным условиям климата, в том числе температуры глобальной, и помимо этого факторы, которые ведут к этому ледниковью, два фактора – это наклон орбиты и прецессия, так называемая, они ведут к ледниковью, а третий фактор – это эксцентриситет орбиты, то есть ее, условно говоря, округлость или насколько она эллиптична. Вот этот фактор работает в другую сторону. И вот, вот он более слабый, но вот это вот тонкое равновесие сейчас, оно нарушено вот этим антропогенным потеплением на 1 градус, что модельные результаты, и также эта статья была недавно опубликована в Nature, показывают, что, возможно, мы можем даже не свалиться в следующий ледниковый период. То есть ледниковый период может не наступить из-за того, что сейчас настолько сильно выросла температура Земли и настолько высоки концентрации парниковых газов. Их не было, например, перед началом предыдущего ледникового периода.
2: А если наступит, то когда все-таки?
0: Ну, согласно этому исследованию, мы пропустим этот период ледниковья, и следующий наступит где-то через 100 тысяч лет.
1: То есть, в данном случае мы говорим, мы молодцы, что мы дошли вот до такой степени выброса в атмосферу. Но там есть и другой вопрос. Там есть вопрос про то, что выброс одного исландского вулкана быстренько изменили климатическую картину. А если начнется вдруг... Мало ли какие, мы же не можем прогнозировать того, что происходит, да, с жизнью Земли. Начнется массовое извержение вулканов.
2: Или опять же Йеллоустоун, тот самый, который, по-моему, прогнозирует, что вот-вот-вот, да, он должен опять начать извергаться.
1: Короче, вот много крупных вулканов начнут извергаться довольно длительное время.
2: Договорятся,
1: абсолютно, да. И ледниковый период.
0: С вулканами ситуация такая. Вулканы действительно сильный фактор воздействия на климат, и это видно даже по данным измерений инструментальным. Вулканы Пинатуба, Агун, которые случились в последние 50 лет, там все хорошо измерено, они приводили к похолоданию глобальной температуры на 0,2-0,03 градуса, это очень много. Вот. Но этот эффект, он очень непродолжительный по времени, потому что выброс вулкана серных аэрозолей, они очень быстро вымываются осадками на Землю, и этот эффект исчезает. То есть он сам, собственно, эффект от выбросов, он существует где-то там полгода, год аэрозоли еще путешествуют в стратосфере, но затем, да, холодает океан, и какое-то время вот эта вот холодная аномалия океана, она еще этот эффект нам напоминает об этом эффекте. Но в целом весь этот эффект длится 2-3 года от одного вулкана. То есть даже если устроить серию вулканов, этот эффект все равно продолжится, ну, скажем, десятилетия, 15 лет, но он никак не изменит, скажем, долгопериодного климатического тренда, если только эти вулканы не будут извергаться
1: поочередно в течение нескольких столетий, да?
0: Да, действительно, но это маловероятно.
1: Ну, кто ж знает. Тут наш слушатель пишет, есть мнение, что больше влияния на изменение климата оказывают смещение полюсов. Вот про это, если можно.
0: Ну, если имеется в виду под смещением полюсов изменение наклона земной оси или прецессия, то это геологические факторы. Это смещение, оно происходит там, с периодом 25 тысяч лет. А наблюдаемые изменения происходят на масштабе столетия, как мы видим, даже десятилетий. То есть это несравнимые факторы.
1: И следующий вопрос, вы говорили о том, что Атлантика становится холоднее, и мы тут возвращаемся к тому, что становится холоднее Гольфстрим, а несколько лет назад было сообщение, что под Гольфстримом есть как раз холодное течение в противовес ему, и что вот произойдет в ближайшее время просто смена этих течений, Гольфстрим уйдет вниз, а там холодное падение наверх, или они смешаются, и будет уже не два течения, а одно вот с температурой гораздо ниже, чем сейчас Гольфстрим, и после этого начнется, соответственно, похолодание Европе. Что об этом думаете?
0: Ну, есть Гольфстрим, это так называемое течение у западных границ океана. Оно возникает вследствие баланса массы и, так сказать, баланса движения океана. А это, так сказать, от него никуда не деться, от этого движения, оно будет всегда. Эти течения, это Курасио, это Гольфстрим, они всегда существуют и переносят вот эту теплую воду с низких широт в высокие. Помимо этого, есть меридиональная циркуляция океана, глубоководная, то есть это средний поток, который идет, опять же, из низких широт высокие в верхней части океана, охлаждается в высоких широтах, опускается вниз и по дну возвращается обратно в низкие и так далее. То есть такой вертикальный меридиональный круговорот. Вот это два разных явления, их нужно различать.
1: Они не нарушают, они не пересекаются, и поэтому
0: они никаких взаимодействуют, нарушений они, нету. Но какой-то угрозы того, что Гольфстрим куда-то там
1: пропадет
0: или там заглубится и вместо него выпрыгнет какой-то другой, но этого нет, этого не показывают ни модели, ни наша, так сказать, ну, опыт наблюдений, ни восстановленные данные, такого вряд ли может случиться.
2: А вот еще был вопрос о том, что Земля, она сама себя регулирует, скажем так, амортизирует, если вдруг вот это вот опять испарение с океана очень сильно там повышает парниковые газы, то будут идти обратные процессы, чтобы войти в баланс. Вы согласны? Есть какой-то вот Земля, она гармонизирует сама себя?
1: Природа, не Земля, природа.
2: Да, ну, планета.
1: Да, Земля. Планета, да.
0: Я думаю, да, с одной стороны. Гармонизирует, да. Но с другой стороны, есть также теории, что есть некоторые точки бифуркации, дойдя до которых мы можем система может скатиться в, наоборот, в еще более сильные изменения. То есть изменения могут пойти уже без невозврата.
2: Необратимые,
0: да, пойти изменения.
1: То есть ситуация пойдет в разнос. Я просто вот свожу до совсем уже такого минимального уровня.
0: Есть такие теории. То есть, условно говоря, например, растает арктический лед, а арктический лед у него так называемая высокая альбедо. То есть он отражает, естественно, как бы белый, отражает солнечную радиацию. Вот он растает, соответственно, все больше солнечной энергии будет накапливаться океаном, от этого будет еще меньше льда, будут растапливаться ледники. Будут растапливаться, становится меньше снега, еще меньше, так сказать, отражающей способности Земли, еще больше энергии, так называемая положительная температурно-альбедная связь. И в результате этого станет совсем жарко. И наоборот, то есть есть такая вот положительная обратная связь.
1: Мы говорим о том, что в истории Земли были ледниковые периоды. А были ли периоды, когда ледников не было вообще в истории Земли?
0: Ну, были, конечно, такие периоды.
1: Это всемирный потоп, типа?
0: Да, но были периоды, когда уровень океана был примерно на 100 метров выше, чем сейчас, и температура была выше на 10 градусов, чем сейчас,
1: естественно. Но человека тогда еще не было.
0: Никаких ледников. Это было миллионы лет назад, даже сотни миллионов лет назад. и человека тогда, я думаю, не было.
2: Как вы думаете, а Земля все-таки закончит свое существование, ну, скажем так, умрет естественной смертью? Ну, в силу того, что вот будут разные процессы развиваться, или это будет, не знаю, там, комета какая-то, либо какие-то вот там метеориты, да, либо что-то вот такое, там, черные дыры засосет, да, вот что-то такое.
1: Ну, короче, сами себе погибнем, да. Или смерть придет извне.
2: Или смертью храбрых.
0: Но я думаю, если комета, то пролетит Брюс Уиллис и спасет нашу планету. Вот. На самом деле, ну, есть теория, действительно, Земля, она, так сказать, медленно остывает, потому что, так сказать, таков атмосфера потихоньку испаряется в космос. Вот, это необратимый такой процесс, но очень медленно, естественно. Рано или поздно мы должны, по идее, ее потерять, эту атмосферу. Вот. Но это на таких временных масштабах даже не десятки тысяч лет, а это уже какие-то даже не миллионы, там, это уже идет речь о миллиардах лет. Поэтому я бы, как бы, не знаю, меня лично это абсолютно не тревожит, угу. Такие перспективы. Вот, а касаемо столкновения с небесными телами, это опасно всегда есть. Но вот видите, сейчас даже вот у нас, по-моему, несколько лет назад, даже лет 10 назад речь шла о создании какой-то системы ракетной, которая, значит, может после вот Челябинского метеорита, по-моему, который будет такие
2: на вещи... На подлёте, да, чем надо странам заниматься, да, не прогородитель по периметру, а в общем-то...
1: Но это про, но только космических объектов. У нас в студии был доктор физико-математических наук, ведущий сотрудник лаборатории теории климата Института физики и атмосферы и заведующий лабораторией климатологии Института географии Владимир Семенов. Спасибо большое, Владимир Анатольевич. Спасибо всем.
0: Спасибо.
1: И до завтра, до свидания.

Переходим к неоптической. Приходится за одну лекцию затронуть все неоптические области. Оптика – хорошая штука, но она покрывает лишь одну октаву нашего электромагнитного спектра. Очень маленькую область. Справа и слева в области высоких и низких частот бесконечно протяженный электромагнитный спектр. И нам чем больше мы его охватим, тем интереснее изучать природу. Собственно говоря, сидя на поверхности Земли, мы имеем фактически два окна прозрачности в атмосфере. Одно окно в оптике, узкое, но полезное. Мы с ним давно имеем дело и хорошо изучили, какие оттуда могут информации приходить в виде квантов. И широкое, но недавно открывшееся и еще не до конца изученное радиоокно. Все остальное, ну, грубо говоря, не проходит через атмосферу или так с трудом проходит. Инфракрасных немножечко квантов, но скорее лучше их из космоса получать. Посмотрите, вот даже в узком оптическом окне, как важно наблюдать в разных диапазонах спектр. Вроде всего-то там окошечко в одну октаву, но мы берем видимый свет, ближний инфракрасный, дальний инфракрасный и одну спектральную линию излучения водорода. Одна и та же область неба сфотографирована, ну, кусок Млечного Пути и немножко за ним. Но насколько разные картинки, и каждая из них говорит о каком-то отдельном сорте объектов. Тут мы видим черную холодную пыль, которая закрывает звезды. Переходим в дальний инфракрасный диапазон. На месте черной полосы яркая. Почему? Да сама пыль, нагретая звездным светом, излучает тепловое инфракрасное излучение. Тут мы не видим пыль, потому что сквозь нее проходят эти кванты, видим далекие звезды. Тут видим ионизованный газ, водород, и это всего лишь в одном узком оптическом окне. А теперь представьте себе радиоокно намного шире, значит, там информация гораздо более разнообразная. Вот четыре карты неба. Каждая такая штука – это карта неба, полная развертка. Ну, вдоль Млечного Пути – это оптический снимок, а это три радиоснимка, только в разных диапазонах. В линии излучения водорода, в континууме, ну, то есть в широкой спектральной области, где электроны в магнитном поле бегают, крутятся и излучают. И в линии излучения молекулы угарного газа CO. Разные картинки, разные объекты, а все это радиодиапазон. Поэтому мы стараемся во всех диапазонах электромагнитного спектра наблюдать то, что можно с Земли увидеть, смотрим с Земли. То, что нельзя, запускаем в виде космических аппаратов. Иногда, правда, бывает, что с Земли удается зарегистрировать кванты, которые не проходят через атмосферу, но оставляют в ней след. Вот гамма-кванты высокой энергии, они, влетая в атмосферу, конечно, поглощаются, но при этом вспышка света происходит. И эту вспышку можно тоже зарегистрировать таким примитивным телескопом большого размера и узнать, какой квант к нам прилетел. То есть атмосфера работает как часть измерительного прибора. Она нам тоже в этом смысле нужна. Вот я тут свел, ну, это весь диапазон длин волн, которые мы сегодня изучаем, в том числе и гравитационных. Открытия за последние годы сделанные, и в каких диапазонах мы их делали. Вот три нижних – это вне, ну, как далекие объекты Солнечной системы, где они, вот, Койпер-Белт, далекие объекты, это вне Солнечные планеты, это ускоренное расширение Вселенной, открытие темной энергии. Все это оптика, все это оптика. То есть половина все-таки в оптике сделана открытий. Разнообразие черных дыр, ну, это, как правило, рентгеновские гамма-наблюдения. Гамма-наблюдения, вспышки, гамма-вспышки – очень важная вещь. И вот вам, пожалуйста, радио. В области радиоастрономии тоже важнейшее – это cosmic microwave background, то есть космическое фоновое излучение, или, как мы говорим, реликтовое излучение, это фундаментальное открытие. Надо было еще одно нарисовать тут, я забыл. Короткие радиовспышки, тоже фундаментальная вещь. Так что в радиодиапазоне мы, по крайней мере, 25% важных открытий за последние годы получили. А началось это все с работ Карла Янского,
инженер фирмы Bell Telephone, обычный инженер американский. Ему поручили исследовать атмосферные помехи от гроз, от всяких разрядов электрических, которые мешают радиосвязи. Он своими руками сделал антенну, очень хорошие дипольные такие вот, набор дипольных антенн. Она крутилась по азимуту, значит, можно было направлять ее в разные стороны. Ну и стал всякие грозы исследовать, вспышки, там, молнии далеких, такие зарницы. Но обнаружил, что одна из помех приходит регулярно, с периодом. Сначала ему показалось, что 24 часа, что она ежесуточная. А потом, когда он ее понаблюдал как следует, выяснилось, что она приходит с периодом 23 часа 56 минут. Вы-то понимаете, что это за период, да? 23 часа 56 минут, да? Звездные сутки, то есть период вращения Земли. Но Янский этого не знал, он был радиоинженер. Но его друг любил астрономию, и он ему подсказал, что это такое. И тогда Янский понял, что это далекий объект за пределами Земли, скорее всего, Солнечной системы. Ну и намек уже был ясен, что это Млечный Путь. Он, в общем, понял. Он опубликовал это открытие, это фундаментальное открытие было, но он его опубликовал просто как вот помеха какая-то из космоса приходит в журнале для радиоинженеров. Никто эти журналы из астрономов ни тогда, ни сейчас, я думаю, не читали. И она прошла так незамеченно, эта заметка. Но один радиоинженер ее прочитал. Это был Грот Рёбер, тоже американский радиоинженер. И он увлекся этим открытием, и он своими руками сделал у себя в саду первый радиотелескоп. Ну, немножко не своими, ему помогали там сварщики, но конструкция его. Это абсолютно современное, вот как он его сделал, вот так мы с тех пор и делаем радиотелескоп, только побольше размером. Гениально он все продумал. Отражатель параболический, радиоприемник в фокусе, по азимуту вращается, по высоте крутится, полноповоротный радиотелескоп. Но это были какие годы, смотрите, конец 30-х, а в 39-м началась большая война в Европе, ну и Америка в нее вмешалась. И, в общем, хотя Рёбер построил радиокарту неба, выяснил некоторые отдельные источники, вот Цигнуса, там, Кассиопея, сегодня мы знаем, что это очень важные объекты, опубликовал это все. И эту статью, у него несколько статей было, прочитал астроном Отто Струве. Ну, фамилию Струве, я думаю, все знают. Его прадед создавал Пулковскую обсерваторию. Потом была череда, там, сын, внук Струве, они все были директорами Пулковской обсерватории. А после революции последний отпрыск уехал в Америку. И там стал очень известным астрономом.

Там очень талантливые радиоинженеры стали работать. Ну, быстро новое поколение выросло. И когда война закончилась, да, а во время этих налетов немецкой авиации английские радиолокаторщики обнаружили такую вещь. Если налет происходит в любое время суток, то самолеты на экранах радаров видны нормально. Но если по утрам, то столько помех, что на их фоне самолеты не видны, ну, отраженные сигналы от самолета. В чем дело? Налет-то происходит с востока на запад. Значит, утром восходит солнышко, и радиоантенны его видят. И выяснилось, что солнце – это довольно мощный радиоисточник, и он мешает противовоздушной обороне замечать противника. Вот тут уже обратили на это внимание. Если космические объекты мешают войне, значит, надо дать деньги на то, чтобы выяснить, что это в космосе там излучает радиоволны. Кончилась война. Радиоинженеров из армии, значит, вывели в гражданскую жизнь, а они были классные радиоинженеры. Аппаратура военная тоже оказалась уже не удел. И эти самые английские радиоинженеры увлеклись собственно, и родилась радиоастрономия. Они уже стали, как ученые, изучать Солнце и Млечный Путь, и другие объекты. Но это, конечно, слабенькие очень антенны были. Англичане быстро поняли, что из космоса слабые сигналы приходят. Значит, надо ставить большие антенны, коллекторы, чтобы собирать этот слабый сигнал. И они уже в конце 50-х, как раз к запуску нашего первого спутника, построили гигантский, почти 80 метров диаметром, радиотелескоп. Он до сих пор один из крупнейших в мире. Его немножко модернизировали, но он очень хорошо работает. С ним интересные истории были, связанные с полетами наших космонавтов и наших зондов космических. Когда-нибудь узнаете о них. Но англичане поняли, вернее, показали всему миру, что чем больше площадь антенны, тем больше она собирает слабого радиоизлучения, и тут, значит, в фокусе можно заметить очень далекие и слабые объекты. Конечно, если бы только для радиоастрономии были нужны такие, то они бы очень медленно развивались, ученым много денег не дают. Но оказалось, что 57-й год, началась космонавтика, полетели спутники, полетели зонды к далеким планетам, к Венере, к Марсу, надо было поддерживать с ними радиосвязь, управлять их полетом. И там, где космонавтика развивалась, то есть в СССР и в США, быстренько стали догонять англичан и стали делать большие радиоантенны для космонавтики. А радиоастрономия пользуется этими же самыми антеннами, чтобы изучать небо. Один раз американцы попробовали поставить радиотелескоп на экваториальную монтировку. Видите, вот эти повторили конструкцию ребера. По азимуту вращается и по высоте. Но это же не очень удобно. Небо-то вращается вокруг оси вращения Земли. Ну и радиоинженеры подумали, а чего у оптиков вот экваториальные монтировки? И мы сделали. Оказалось, что, ну да, удобно, конечно, вот полярная ось, вокруг нее вращаешь телескоп, и он следит за небом. Ну уж очень громоздкая получилась конструкция, дорогая. При небольшой сравнительной антенне, огромная монтировка, больше к этой идее не возвращались. Все остальные радиотелескопы до сих пор делают на альт-азимутальных, то есть по высоте и по азимуту вращаются. Еще одна проблема у радиоастрономов. Помехи, грозы, всякие разряды внутри облаков, ну и индустриальные помехи. Где поставить радиотелескоп, чтобы ему не мешали вот эти вот всякие шумовые эффекты, радиоэффекты. Ну где? Быстро нашли выход. Радиотихие долины. Если астроном-оптик старается на горе поставить свой телескоп, то радиоастроном, работающий в области метровых и дециметровых волн, старается под горой, а еще лучше между гор, в какой-нибудь долине, окруженной горами. Тогда издалека радиопомехи туда, ну, проходят, но слабее. И главное, чтобы в этой долине никто не жил со своими сотовыми телефонами и всякими микроволновками, которые являются передатчиками радиоволн. И такие радиодолины существуют в любой крупной стране, которые охраняются, чтобы туда никто не покушался и не мешал астрономам, радиоастрономам работать.

0: В нашей стране, ну, долин таких, в общем, не очень много, но места дикие есть. Вот под Калязином, под городом Калязин стоит большая антенна, полноповоротная, крутится во все стороны. И там такое место на Волге, дикое, пустынное, никто там не живет, и очень хорошо работают радиоастрономы. А как устроен радиотелескоп? Да очень просто, так же, как оптический, даже еще проще. Тарелка фокусирует, в фокусе собирает поток радиоволн. В принципе, можно здесь поставить радиоприемник, но это неудобно лазить туда его обслуживать. Там ставят второе зеркало, как это называется в оптике, такая оптическая схема. Это телескоп. Кассегрена, да, кассегреновская схема, второе зеркало, и тогда фокус оказывается тут. Здесь такая вороночка металлическая под названием облучатель, туда все радиоволны собираются и по кабелю или там по волноводу идут в приемник, в детектор, усилитель, ну и так далее, на регистрацию. Дело в том, что радиоастрономы обычно не получают картинку. У них настолько плохое качество зрения у этих антенн, что они просто общий поток радиоволн от любого космического объекта в состоянии измерить. А почему? Оптик может картинку сфотографировать, а радиоастроном не может. Давайте посмотрим. Угловое разрешение любого параболоида, простите, это отношение длины волны, на которой ты работаешь, к диаметру антенны. Ну, в оптике это очень маленькая величина, и уже при диаметре оптического объектива там 10 сантиметров мы получаем секундное угловое разрешение. А тут вы работаете на волне там 1 метр, а диаметр телескопа 50 метров. 1/50 чего? Радиана. А сколько это будет в градусах? Примерно 1 градус, да. А у нас есть небесные объекты размером больше 1 градуса. Даже Луна и Солнце в полградуса размером, а все остальные вообще точечки. Поэтому радиоастроном, как правило, просто получает общий поток света. Но не всегда. Сейчас в последние годы стали работать на коротких волнах. Миллиметры. А вот миллиметры к метрам, к многим метрам, это уже хорошее отношение. И там разрешение минутное получается. И там уже есть смысл делать картинки, получать радиокартинки. И теперь в фокусе таких радиотелескопов ни одну воронку, ни один облучатель ставят, а целую матрицу, которая худо-бедно какую-то картинку все-таки уже дает возможность получить. Бывают специализированные радиоантенны. Вот такая, кстати, ей принадлежит, наверное, самое важное открытие в области радиоастрономии – это реликтовое излучение. Такая рупорная антенна чем хороша? Это кусок параболоида, но дальше все закрыто. И помехи со стороны почти туда не приходят. Ушли радиоволны и спрятались в эту металлическую коробку, дальше в волновод, и тут там стоит приемник. А когда два американских астронома, кстати, тоже из фирмы Bell Telephone, стали изучать небо на предмет там радиопомех для межконтинентальной связи через спутники, они заметили, что идет какая-то помеха со всех сторон. Куда бы они ни повернули эту штуку, она вращается по азимуту, по высоте, все равно какой-то фон приходит. Они туда заглянули, оказалось, там гнездо свили голуби. Ну, понятно, голубей выгнали, гнездо убрали. А помеха продолжалась. Тогда они поняли, что где-то вот там в тонкой части, наверное, голубиный помет отложился. Да, действительно, он там был. Прочистили его, знаете, как кошку туда запустили. Кошка, значит, ее испугали, она пролезла по волноводу, прочистила его. Помеха стала слабее, но все равно продолжалась. И тогда они поняли, что это не помеха, а сигнал, который приходит со всех направлений на небе. Реликтовое древнее излучение. Вот это было фундаментальное открытие, но надо было голубей прогнать. А кошка помогла. Хорошо. А размеры антенн. Понятно, чем больше параболоид, тем более слабый сигнал вы можете зафиксировать. Стали строить большие антенны. Возникли большие проблемы. Ведь смотрите, это парус, гигантский парус. Даже легкий ветерок так может нажать на эту поверхность, что просто вывернет строение из Земли. Выход. Ну, выход нашли. Стали не сплошную поверхность сделать, а сеточкой металлической покрывать. А через сеточку воздух просачивается, а если размер ячейки в сеточке меньше длины волны, радиоизлучение отражается, не проходит. Хорошо, ладно, но все равно давление, всякие проблемы возникают, начинаешь поворачивать его, он там коробится, сила тяжести его начинает деформировать. В общем, в Австралии это тоже англичане сделали, естественно, Австралия — это кусок Англии, понятное дело. И вот такие большие радиотелескопы были сначала только у английских радиоастрономов, а американцы им завидовали. Ну, долго, конечно, завидовать они не умеют, они сделали, значит, этот 64-метровый, на континенте, ну, вернее, на острове в Англии стоит 78-метрового диаметра, американцы сделали 90-метрового и стали чемпионами мира по размеру этой самой антенны. Замечательная штука была, 300 футов, всегда хочется какое-то круглое число, но они в футах все делают. Поэтому 300-футовый телескоп. Хорошо, он работал, правда, был довольно ограничен в своих возможностях. Он вращался только по высоте, а по азимуту стоял крепко. Он смотрел в меридиане, меридианный инструмент. Ну, небо проходит через меридиан, но сам он повернуться не мог, только в меридиане. Долго работал, хорошо работал, 91 метр, все. Ну, другие радиоастрономы стали тоже завидовать американцам и англичанам. И немецкие радиоастрономы сделали 100-метровый телескоп. Причем тут они решили одну очень важную проблему. 100 метров – это много. Весит он тысячи тонн. И, конечно, когда его начинаешь поворачивать, его собственный вес начинает его корежить и менять его форму. И решил эту проблему замечательный человек, Себастьян фон Хёрнер. Он вообще-то астроном, но он еще инженер очень сильный, немецкий. И он придумал так называемые гомологичные или гомологические структуры. Гомологичный – значит себе подобный. И вот он решил, так, что нам надо? Нам надо сфокусировать свет. Мы для этого делаем что? Параболоид. Он на оси всегда имеет фокус. Когда он поворачивается, параболическая форма его искажается и расплывается изображение в фокусе. Нам бы его сохранить как параболоид. А вот какой именно будет параболоид, неважно. Пусть он будет иметь другое фокусное расстояние. У нас тут есть второе зеркало, мы его моторчиком подвинем и фокус наведем. Как в обычном телескопе. Покрутили окуляр, навели фокус. И он придумал и рассчитал, сопромат хорошо знал. Я, кстати, был с ним знаком, вместе как-то пиво пили, в Германии, ну, когда он уже был стареньким. И он рассчитал так конструкцию, что, поворачиваясь, она действительно деформировалась, но оставалась параболоидом. Немножко другого фокусного расстояния.
1: Ну,
0: ну уж прямо так склад. Нет, конечно, на миллиметры менял свою форму, но это все равно важно. Не складывался уж совсем. И 100-метровый родился у немцев. Ну, ясно. Следующий шаг был, американцы им позавидовали и решили, сделаем 110 метров. Но у них же стоит вот этот, 90-метровый, а они решили сделать 110 метров. Надо было ликвидировать, куда-то убрать вот этот. Решили его, значит, подписали бумагу, что через 2 недели мы будем его разбирать, на этом месте построим новый. Через неделю он рухнул сам. Как это точно все получилось, так удачно, убрали металлолом, сделали на его месте 100 на 110 метров такую штуку. Но обратите внимание, вторичное зеркало не на оси, а сбоку. Они сделали форму главного зеркала не осисимметричную, а вот из такого, как бы из такой 200-метровой чаши вырезали 100-метровый кусок сбоку от оптической оси. В результате он собирает вот эту вот поверхность, фокусирует свой свет тут, на оптической оси, и над ней как раз поставили вторичное зеркало и приемники. А основная поверхность главного зеркала оказалась не закрыта никакими лишними элементами. Над ней ничего не нависает, она полностью открыта небу и получает свет, радиоволны без проблем. Очень красивая идея, и он работает. Ну, понятно, что на этом никто не остановился. Стали делать больше. Но больше уже подвижный не сделаешь. Это металл не выдерживает. И сделали неподвижный. 300-метровый, точнее говоря, 1000 футов, но он неподвижный. Он на острове Пуэрто-Рико, нашли хорошее место там. Остров это практически американский, хоть он формально там свободный, но американский, естественно, в Карибском море. В учебнике нашем «Общая астрономия» Кононович написал, что эта чаша лежит в кратере древнего потухшего вулкана. Я ему говорил, что это неправильно, но он не успел исправить. Исправим когда-нибудь. Нет, никакой это не вулкан, это такая карстовая долина, провалы там обычные, ну, знаете, да, вода промывает внизу. Вообще под этой чашей там внизу озеро, ну, где-то на глубине там метров 300 озеро, ну, как на любой карстовой поверхности, провалилась просто часть и использовали ее под этот телескоп. Вот так выглядит его зеркало, это алюминиевая поверхность с дырочками. Ну да, но выглядит в прошлом выглядит. Дырочки, чтобы там же тропики, очень мощные потоки дождя, и чтобы дождь туда вниз уходил, вот под ним гулять можно, под этим зеркалом, оно огромное, 300 метров, а куда оно фокусирует свет? Форма зеркала не параболическая. Параболоид бы был тут неуместен. Почему? У него есть оптическая ось, он бы только в зенит смотрел. И много ли объектов вы в зените увидите? Форма у него сферическая, а у сферы нет оптической оси. Она во все стороны одинаково смотрит. И тут подвешена радиоприемная аппаратура, которая может гулять. Наверное, вот тут хорошо. Гулять вот по этой ферме туда-сюда. Ферма эта крутится по азимуту. И куда сворачивает, куда смещается эта радиоприемная кабина, туда же смещается луч зрения этого радиотелескопа. Так что он от зенита градусов на 25 в любую сторону может видеть. Эта штука сложная, потому что главное это зеркало какое? Сферическое. А у сферического зеркала аберрации. Их надо как-то исправить. И вот внутри кабины дырка, куда главное зеркало посылает пучок волн, еще одно зеркало, и еще одно зеркало, и только потом стоит приемник. То есть схема такая, от главного зеркала на это вторичное, на это третичное, и только потом в радиоприемник. Вот такая схема сложная. И кабина гуляет туда-сюда. Гуляла до 10 декабря прошлого года. А сегодня какое декабря? 9. 9? О, завтра годовщина.
1: 10.
0: Сегодня 10?
1: Да, сегодня годовщина.
0: О, ребята, годовщина смерти самого большого радиотелескопа в мире. Значит, накануне был мощный циклон, который его потрепал. Потом землетрясение, которое его еще сильнее потрепало. И решили, что все, он уже настолько ослаб, там вот эти тросы, на которых подвешено. Видите, это все на тросах растянуто, тросы, колонны ослабли, и подписали бумагу, что через месяц его надо начать разбирать, он уже...
1: Как всегда, остановит.
0: Как это бывает? Через две недели после того, как бумагу подписали, оборвался трос, упала кабина, а 1000 тонн весит вместе с этой штукой, и зеркало проломило, в общем, все, он уже закончил. Но это самый... продуктивный радиотелескоп в мире. Он самые крутые задачи решал. Это вообще, это легенда, а не радиотелескоп. Очень жалко его, но на его месте что-нибудь новое построят. И уже построили, только не на его месте. Китайцы еще заранее поняли, что тот, а может они подпилили его, не знаю, поняли, что он рухнет, и стали на территории Китая строить свой 500-метровый телескоп. И сделали его как раз к тому моменту, когда рухнул телескоп в Аресибо. Замечательная чаша, тоже сферическая чаша, тоже на канатах кабина тут висит. Все это в такой замечательной долине красивой. Вообще Китай красивая страна. Но любопытно, что в Китае очень жесткая администрация. Если надо какую-то проблему решить, например, для ученых, она решается росчерком пера. Какая тут проблема была? В долинах были деревни. А современные деревни – сотовые телефоны, микроволновки и все это. 30 деревень отселили за горизонт. И теперь тут... Ну, туда, туда, куда-то. Ну, зачистили. И теперь это замечательная радиообсерватория. И уже пошла информация, они уже открывают пульсары, а им уже хорошее финансирование пошло не только от Китая и США.
1: Работать с данными всем разрешают или только так пока?
0: Узнай, у нас есть представитель Китая, вот она тебе расскажет. Да нет, конечно, не всем. Посмотрите, значит, хотя чаша большая, и 300 метров, и 500 метров это производит впечатление, но мы каждый раз пользуемся не всей поверхностью этого зеркала. Каждый раз мы выхватываем с помощью вот вторичного зеркала какую-то часть этой сферы, когда хотим посмотреть туда или туда, мы наводим свой взгляд куда-то, и значит работает только часть сферы. Так что не надо заблуждаться, никогда полная поверхность не фокусирует. Ну, разве что в зенит, ну кто там в зенит посмотрит обычно, мы куда-то смотрим в другие направления. А 500. А у нас уже давно работает 600-метровый телескоп, радиотелескоп, Ротан 600. Правда, диаметр его не совсем 600, там 580 метров, но округлили. Получился радиотелескоп Академии наук российской диаметром 600 метров. Он на Северном Кавказе. Замечательная, между прочим, конструкция. Это 8 сотен таких вот алюминиевых пластин, они высоченные, почти по 10 метров высотой, и каждая из них управляется по наклону, по вылету туда-сюда. То есть это фактически живое зеркало, формой которого можно управлять. Это действительно конструкция классная, и она очень эффективно работает там, на Кавказе. Хотя деревни там есть рядышком, например, дома видны, и никто их не отселил, а жалко. Ну, попробую их отселить, там такое население. Но ничего, в общем, как-то мы их даже подкармливаем. Смотрите, телескоп настолько большой, что травку там косят, стога складывают, и потом крестьянам отдают это сено, чтобы не пропадала площадь. А вообще говоря, работает он так. Ну, например, вот это плоское зеркало, радиозеркало, отражает какую-то часть неба сюда, вот на эту параболическую, делают параболическую, хотя он круглый, но можно выставить вот так эти панели, что он становится частью параболоида. И он фокусирует на вот тут кабинки, где радиоприемная аппаратура находится. Ну, действительно хороший телескоп. И хорошо, что мы его сохранили, потому что это было нелегко. 90-е годы, вы, наверное, слышали тогда, ну, в общем, обеднела страна, обеднели люди, и были совершенно жуткие вещи, там, срезали провода линии электропередачи, сдавали в утиль, ну, чтобы как-то прожить. А тут же колоссальное количество цветного металла, алюминий, медь, очень много меди, там, проводники, электричество. А персонал этой радиообсерватории, человек 10 всего, и как им было охранять вот эту гигантскую территорию, практически невозможно. И они, конечно, ожидали, что местные обедневшие люди придут, будут отрезать там металл. Знаете, как они спасли ситуацию?
1: Сеном?
0: Нет. Чего-чего? Сеном откупились, да? Нет. Пустили слух по близлежащим деревням, что радиоастрономия, так называется, ну, радиотелескоп так называется, потому что там радиация. Никто не подошел близко. Что такое радиация, все знают. Ну, вот. Бывают радиотелескопы удивительно простой конструкции. Просто поле, заполненное элементарными антеннами. И все их сигналы в одно место сводятся. У нас в Подмосковье, вот в Пущино на Оке, там большая радиообсерватория, стоит такой радиотелескоп. Вроде примитивная штука, но не надо забывать, что второе по важности открытие в области радиоастрономии, а это радиопульсары, были сделаны именно вот такой примитивной конструкцией. Ну, правда, не нашей, а в Кембридже. Но вот такое поляна огромная из радиоантенн, она большую площадь имеет и хорошо собирает сигнал, не фокусируя его, а просто собирая в кучу по проводам. И работает очень даже неплохо. Если мы хотим сделать высокое угловое разрешение, нам надо сделать большой размер антенны. Но целое поле заполнять, это больших трудов стоит. Решили, что можно проще делать. одну длинную антенну и вторую перпендикулярную длинную. В том направлении, где она длинная, у нее очень узкое поле, ну, разрешение хорошее. Но в перпендикулярном направлении плохое разрешение. Но другая перпендикулярная имеет наоборот хорошее разрешение в другом направлении. Складывая их сигналы, мы получаем в результате сигнал на пересечении двух, как говорят, ножевых диаграмм направленности. И получается карандашная, то есть вытянутая вперед диаграмма направленности, то есть то направление, с которого радиотелескоп наиболее эффективно получает сигнал. Это такой крест Милса. Сначала, по-моему, в Австралии его сделали. Потом мы его повторили, и очень даже красиво повторили. А это тоже пущено на Оке, та же радиообсерватория академическая. Одна километровой длины полоса и вторая километровая, она там, ее не видно, лежит перпендикулярно, на земле лежит неподвижно, а это еще и поворачивается. Ну вот такой крест огромный, километр на километр, работает, впущено очень даже неплохо. Ну а больше можно сделать радиотелескоп? Может и можно, но это какие же усилия нужны. А может по-другому можно сделать? Взять два далеко отстоящих друг от друга радиотелескопа и назвать их, так сказать, двумя глазами одного инструмента, соединив их сигналы в одном радиоприемнике. И тогда вместо одной такой широкой диаграммы направленности, ну, то есть широкого размытия изображения, мы получим, тут же интерференция будет. Сюда пришел сигнал, а сюда он еще не дошел. Ему надо какое-то время, чтобы дойти до этой антенны. То есть сдвиг по фазе получаем. И два синхронных сигнала, но сдвинутых по фазе, дают нам интерференционную картинку. В полярных координатах она вот так выглядит. Самый тонкий лепесточек, он самый чувствительный, он дает возможность нам в очень, так сказать, очень четкое изображение увидеть. Но вот в чем беда. А рядом-то похожие лепесточки. И пойди догадайся, радиоисточник сейчас виден вот в этом направлении или в этом, или в этом. У них чувствительность почти одинаковая. Как поступить? А надо третью антенну поставить, тогда еще такая же, но немножко другого периода будет картинка, и они сложатся, и, может быть, мы убьем вот боковые лепестки таким образом. А если еще одну антенну поставить, еще лучше и так далее. И вот появились такие многоапертурные радиоинтерферометры. Это австралийский. 6 антенн по 22 метра, они еще разъезжаются, у них тут колесики, они по рельсам ездят. И из них можно комбинировать разную конструкцию и составлять интерферометр размером до 22 километров. Вот это база, это я понимаю. Ну а самая крупная такая система в Штатах, в радиотихой долине, VLA, Very Large Array, очень большая array. Как перевести array? Сетка, мне не нравится.
1: Массив.
0: Массив. Вот массив, да, программисты знают, что array – это массив. А массив, то есть куча однотипных объектов, да. 27 антенн по 25 метров. Замечательная конструкция, а разъезжаются они на 22 километра друг от друга. Вот сейчас они вместе все собраны, я не знаю, зачем там, ремонт какой-нибудь. А вообще по этим рельсам бегает такой тепловозик, берет антенну и увозит ее и ставит на подготовленные такие точки. А разрешение угловое – сотые доли угловой секунды. Великолепно. А прежде он работал в метровом диапазоне, у него одна угловая секунда была. Сейчас его модернизировали, он стал на коротких волнах работать, а база-то осталась та же, большая. И он в сотых долях угловой секунды получает изображение прекрасно в радиодиапазоне. Между прочим, эти радиотихие долины, они интересуют не только радиоастрономов. Биологи очень ими интересуются, потому что туда никого не пускают, земля не паханная, и там такая вот первозданная, целинная растительность, которая никогда человеком не трогалась, и, в общем, довольно уникальные места на Земле, не затронутые цивилизацией. Ну, телескоп-то там не портит ничего, ну, стоят себе и стоят. Вот, и биологи тоже там работают. А в Индии не так давно начала бурно развиваться космонавтика. А когда космонавтика, нужны антенны дальней связи. Значит, радиоастрономия на фоне космонавтики тоже выигрывает. У нас тут студент, у меня замечательная студентка из Индии училась, сейчас она там работает. Они построили тоже радиоинтерферометр. С американцами им, конечно, тягаться трудно, деньги не те. Но они нашли диапазон радиоволн, в котором никто еще не строил таких больших систем. Это метровый диапазон, длинные волны. И дешевые получаются антенны, потому что если длина волны большая, то и поверхность может быть не очень ровная у зеркала. Все равно волна этого не заметит, хорошо будет отражаться. Ну и сеточка тут такая крупная натянута. В общем, сделали за небольшие деньги очень полезный инструмент. В Англии, они же были когда-то чемпионами в радиоастрономии, стараются не упускать свое чемпионство. Они все радиотелескопы, какие были отдельными, соединили оптоволоконной связью. И по оптоволокну на расстоянии там, сотни километров можно довольно надежно, без потери фазы, складывать принятые радиосигналы. Потом они даже перебросили на континент оптоволокно, и тут голландский радиотелескоп подключили. Вот такая хорошая система. Но самая крутая система, конечно, межконтинентальная. То есть, в принципе, можно поставить отдельные радиотелескопы в Штатах, в Европе, в Австралии, там, в Африке. Но как их соединить? Чем их соединить, чтобы сигналы сходились в одно место? Такой технологии пока нет. Но придумали, как это решить. И, кстати, придумали наши радиоастрономы. Парийский и Кардашов, оба академики были. Надо просто договориться, в какой момент, какой источник наблюдать. И записать принятый радиосигнал на магнитофон. А потом эти две магнитных записи свести в одну лабораторию и синхронно включить, и как будто бы это идет наблюдение на двух антеннах. Но что значит синхронно? Очень точно их надо синхронизировать. И такая возможность появилась только с созданием атомных часов, атомного стандарта частоты. И когда появилась, начала бурно развиваться межконтинентальная радиоастрономия. В Штатах несколько, там в Европе, в Испании стоят, в Австралии много антенн, наши антенны используются. И вот там в Чили получилось. Конечно, все эти антенны одновременно никогда не работают. У каждого своя задача. Но обычно договариваются 5, 6, 10 иногда антенн синхронно какой-нибудь источник понаблюдать. И все равно получается размером земной шар интерферометр. Замечательная возможность. Там до 10 тысячных долей угловой секунды разрешения. Следующий этап. А если размеры Земли уже нам недостаточно, давайте одну антенну выкинем с Земли куда-нибудь подальше. Выкинули. И это наше достижение последнего десятилетия. Российская астрономия ничего лучшего. Я думаю, и вся наука наша ничего такого на мировом уровне не сделала лучшего, чем вот космический радиотелескоп, радиоастрон. Он летал 10 лет. И подумайте, ведь чтобы сложить сигналы, надо, чтобы они в фазе пришли туда. А размер радиоволны, ну, это сантиметры. Но на Земле-то это просто. Каждый радиотелескоп прикован к своей площадке. Он стоит мертвый, и вы знаете расстояние между ними. А этот-то летает, он постоянно движется, и вам в каждое мгновение надо точное расстояние между наземным радиотелескопом и космическим, который туда-сюда носится. Это очень сложная задача, ее решили замечательно. Кардашов был сердцем этого проекта, но, вот, слава богу, он застал реализацию, но умер вот год назад, не дождавшись реализации следующего проекта. А какой будет следующий? Сейчас вы увидите, какой. Радиоастрономы постепенно перемещаются в область все более и более коротких волн. Для этого нужна особая техника, она появляется. Зато на коротких волнах светят молекулы, светят оболочки звезд, мы новые объекты видим. Но трудно работать на волнах длиной там, миллиметры или даже доли миллиметров. Эти волны плохо проходят через атмосферу. Значит, радиоантенны надо ставить на вершины гор, туда же, где оптические телескопы стоят. И их реально вот миллиметрового диапазона антенны устанавливают как можно выше, как в можно более сухих местах, чтобы там пары воды не поглощали это излучение. Следующая проблема. А ведь зеркало у этих антенн очень так высоко точное, отполированное, ну, миллиметровые волны, радиоволны, значит, поверхность должна доли миллиметров соблюдать геометрическую форму. Значит, их надо укрывать от непогоды, от песка, от вся... И теперь уже на радиотелескопы делают башни, похожие на оптические телескопы. Интерферометры тоже делают, но им не нужна огромная база. Вы работаете в миллиметрах, поэтому уже база там в 200-300 метров, это вполне достаточно, чтобы высокое разрешение получить. И вот так шаг за шагом оптики и радиоастрономы поднимаются все выше и выше в горы, чтобы создать себе все лучшие условия для наблюдений. Выше всех сегодня забрались радиоастрономы. Хотя назвать их радио, наверное, не совсем правильно. Это диапазон пограничный между радиоволнами и инфракрасными. Миллиметры и доли миллиметров длина волны. Но этот самый грандиозный радиотелескоп, система, точнее, радиотелескопов, 60 с лишним штук их там, стоит на высоте 5 километров в Чили, на чилийских Андах, там плато Расфунчор. И вот посмотрите результат. Одна антенна миллиметрового диапазона. Мы смотрим на оптическое изображение. Там чего-то видим, а вот здесь ничего не видим. В оптике пыль в этом облаке полностью блокирует нам и внутри себя ничего не показывает, и за собой. Берем одну антенну миллиметрового диапазона, и она видит внутрь облака, и сквозь него, и его структуру. Ну, правда, грубовато, да? Угловое разрешение не очень хорошее. Но это одна антенна. А если мы такую систему из 60 антенн, раздвинутых там на 100 километров, ну, не на 100, на несколько десятков километров, тогда получаем фантастическое угловое разрешение. Пожалуйста, раньше мы только мечтали узнать, как формируются планетные системы. Теоретики думали, художники рисовали, но никто никогда этого не видел. Как вокруг молодой звезды протопланетный диск вращается. Бам! Теперь мы это увидели. Вот этот самый телескоп Алма нам просто показывает протопланетные диски. Тут молодая звезда, тут пыль, газ, из которого формируются планеты, и мы видим, что уже небольшие планетки сформировались, протоптали дорожки такие внутри, ну, вдоль своей орбиты, внутри этого диска, набирают на себя вещество, очищают диск вдоль своего пути. Угловое разрешение — сотые доли секунды. Вот это вещь. Замечательно работает. Предельное угловое разрешение в миллиметровом диапазоне тоже можно получить, раздвинув антенну на размер земного шара. Раздвинули. 10 лет этим занимались, пока привели все это в порядок, и оно стало работать. И оно сработало, показав нам окрестности черной дыры. Вы, наверное, знаете, да? Пару лет назад мы увидели впервые окрестности черной дыры в ядре соседней галактики делала, потому что угловое разрешение у этой системы Event Horizon. Ну вот мы и увидели Event Horizon как раз. Вот это не что иное, как горизонт событий черной дыры, диск. Конечно, не очень качественная картинка, теоретическая выглядит вот так, но все-таки сходство есть, поэтому мы верим, что Эйнштейн был прав. И этот расчет сделан в рамках общей теории относительности, как аккреционный диск выглядит, там лучи света искривляются рядом с черной дырой. А это реально радиоизображение, в принципе, очень похоже. Хорошо. А дальше увеличить угловое разрешение в миллиметровом диапазоне, а мы уже на размер земного шара их раздвинули. Следующий шаг очевидный – запустить одну из антенн в космос. И его сейчас пытаются сделать у нас. Придумал этот проект академик Кардашов, но вот он не успел закончить его. Сейчас его ученики и коллеги заканчивают в ФИАНе, в Астрокосмическом центре. Это, конечно, фантастическая штука будет. Антенна большая, 10-метровая, да еще вот такая защитная многослойная поверхность вокруг нее, чтобы солнечный свет на нее не падал. Запустят ее уже не вокруг Земли, а вдаль от Земли, в точку L2. Какое расстояние от Земли до этой точки, кто помнит? Говорили мы об этом. 1,5 миллиона километров. далеко. Чтобы Земля своим теплом не нагревала, чтобы Луна своим теплом не нагревала. Ну, а от Солнца заслонит вот этот вот капюшон. Но антенна будет раскладная. Да, собственно, все космические радиоантенны, они же большие, их под обтекатель ракеты не всунешь. Они такие вот зонтичные. Я тут не стал. Так, времени у нас уже... Ха-ха-ха, почти нету показывать. Ну, представляете, как зонтики раскладываются. Только зонтик размером 10 метров, а точность поверхности доли миллиметра должна быть, когда он разложится. В этом вся проблема. Длинноволновый диапазон туда, в другую сторону, в метры, в десятки метров. Оказывается, тоже длинные волны не проходят сквозь ионосферу Земли, она экранирует нас. Значит, в космос надо запускать. Но в космосе длинную радиоволну можно только с помощью такого же размера антенны зафиксировать. А десятки метров в космосе как раздвинуть? И придумали, надо на Луне это сделать. На обратной стороне Луны, там, где мы не видим Землю, всякие радиопомехи с Земли не приходят, Луна закрывает, надо использовать метеоритный кратер какой-нибудь молодой, натянуть там сеточку такую, получится радиотелескоп, вроде как в Аресибо или вот в Китае, ФАСТ. Красивая идея? Красивая, да, надо ее реализовать. А кто первый сделает, тот молодец. Надо подумать, как это сделать.

остроумный, поэтичный, пугающий, загадочный, парадоксальный, автобиографичный. Какими только эпитетами не награждались образы на картинах великого бельгийского художника-сюрреалиста Рене Магритта. Над разгадкой его картин ребусов уже около столетия бьются искусствоведы и ценители живописи. Сам же Магритт признавался, что каждая из его работ является зашифрованной мыслью. Рене Магритт родился 21 ноября 1898 года в Бельгии, в маленьком городке Лессин, который прославился лишь тем, что стал родиной великого живописца. Самым сильным потрясением детских лет для Рене стала смерть матери. Она покончила с собой, утопившись в реке. Когда тело утопленницы нашли, ее голова была обмотана ночной сорочкой. Через много лет Магритт вспоминал: «Когда мать вытащили из реки, я подумал, что зря все плачут, ведь мне осталось совсем немного потренироваться, и я силой мысли верну ее к жизни. Обязательно верну». Герои картин Магритта – обычные люди, каких много. Загадочный господин в строгом черном пальто и шляпе-котелке ничем не примечателен. Такого в толпе и не заметишь. Стандартная его одежда, а лицо, оно настолько типично и неинтересно, что Магритт будто нарочно отворачивает его от зрителей или скрывает за неожиданными предметами. Он вовсе не осуждает своего героя, наоборот, охотно отождествляет себя с ним. Человек в котелке – это господин посредственность при всей своей анонимности. Я тоже ношу котелок, и у меня нет особого желания выделяться из массы. В отличие от других художников, Магритт не был склонен к богемной жизни. Он работал по строгому расписанию, в установленное время делал перерыв на обед, избегал шумных компаний и саморекламы. В скандалах, связанных с бурной личной жизнью, замечен не был. Женившись в возрасте 24 лет, он прожил в счастливом браке до конца своей жизни. Именно она, Жоржет, стала музой и единственной натурщицей для всех женских образов, появлявшихся на полотнах Магритта. Обучение в Брюссельской академии изящных искусств продолжалось для Рене Магритта всего 2 года. Он бросил учебу, когда пришел к печальному выводу: художники, получавшие признание, превращались в обычных карьеристов, а с ними молодой идеалист не желал иметь ничего общего. Сам же Рене Магритт искренне верил: живопись – это божественный дар. Поиски собственного пути начались с поисков достойного примера для подражания. Увлечение творчеством художников-футуристов успеха не принесли. Такого рода работы не покупались. Чтобы прокормить семью, Рене устроился на службу. Несколько лет ему пришлось рисовать рекламные плакаты, а также декоративные цветочные орнаменты для бумажных обоев. На путь сюрреализма художник встал благодаря знакомству с итальянским живописцем Джорджо де Кирико. Его полотна были будто зеркалами собственного рассудка, восхищался Рене Магритт. В 1926 году он смог заключить контракт с Брюссельской галереей и полностью посвятить себя живописи. 28-летний художник создал свою первую картину, которой искренне гордился. Он назвал ее «Потерянный жокей». Критикам совсем не понравился жокей Магритта. Не понравились и другие его картины, представленные на выставке в Брюсселе в 1927 году. Впрочем, художник не отчаивался. Вместе с женой он отправился в Париж в надежде найти единомышленников. Его принял творческий кружок, возглавляемый писателем и поэтом, идеологом сюрреализма Андре Бретоном.
Он и его друзья Луи Арагон и Поль Элюар были авторами манифеста сюрреалистов и знакомили своего нового приятеля с трудами по философии и основам психоанализа. Члены кружка уже успели прославиться в Париже своим желанием эпатировать публику. Они не пропускали случая оказаться в эпицентре скандала. Подобные манеры поведения Магрит не одобрял. Вскоре он решительно порвал с парижанами-сюрреалистами и даже запретил относить свои картины к направлению сюрреализму. Он предпочитал определять их форму и содержание как «магический реализм». К тем, кто стремился поразить публику эксцентричностью поведения, Рене Магрит относился с иронией. Сам же он одевался подчеркнуто скромно и неприметно. Тот, кто не знал, что имеет дело с художником, мог решить, что перед ним просто клерк или инженер. Также простые и лаконичные образы на полотнах Магритта. И все же они всегда маняще таинственны и полны глубокого скрытого смысла. Художник тщательно охранял свою личную территорию от бесцеремонных вторжений. Когда специалисты-психоаналитики пытались расшифровать характер Рене Магрита и говорили о его детских комплексах, апеллируя к изображениям на картинах, он сердился. Ужасно наблюдать, каким издевательством может подвергнуться человек, сделавший всего лишь невинный рисунок. Возможно, сам психоанализ и есть лучшая тема для психоаналитика. Деревья, окна, двери, фрукты, фигуру людей. Это не трубка, поясняет художник свою картину «Вероломство образов». Он не лукавит, не пытается соригинальничать или произвести эффект. Он говорит абсолютную правду. Вы можете набить ее табаком? Нет, ведь это всего лишь изображение, не так ли? Так что если бы я написал под картиной «Это трубка», я бы солгал. Проще не скажешь. Столь же просто лишен эффектной художественности личный автограф Магритта. Такую подпись мог бы поставить ребенок. Ложь, фальшь, политес – эти атрибуты, столь необходимые светскому человеку, Рене Магритту были не нужны. Из неловких ситуаций ему помогала выйти шутка. К примеру, не желая идти на выставку своего приятеля-художника, он мог заявить друзьям: «Мой шпиц Лулу не желает идти на выставку. Мы с ним подождем вас в кафе, попивая яичный ликер». Искусство не подвластно психоанализу. Это всегда тайна. Я понял это еще в детстве, говорил Рене Магрит. Идея художника-философа всегда основана на особом умении проникать в суть вещей. Картина Магритта – не плод галлюцинаций, воспаленного сознания или гипнотического воздействия. Это воспоминания и мысли конкретного человека, соединенные между собой самым непредсказуемым образом. Это ответы мыслителя на вопрос о том, насколько реальный мир соответствует представлению о нем, насколько обманчив поверхностный и привычный взгляд на явление бытия, насколько глубоко скрывается главное. Будучи философом, Рене Магрит не был пессимистом. Его искусство о победе над смертью и злом. В годы Второй мировой войны он старался использовать в своих работах яркие краски, играя со светом, а иногда пробуя подражать импрессионистам. Друзьям художника такие его картины не нравились. Они называли этот этап уродливым периодом Магритта. По окончании войны он вернулся к своим излюбленным темам и образам. Последние 20 лет жизни художника, период его всемирной славы, картины Рене Магритта показывают на выставках в Европе и Америке. Он получает почетные награды, премии и множество заказов. Одной из своих поздних работ Рене Магритт дал название «Империя света». Он создал множество вариантов этой картины. Простой ночной пейзаж, простой, горящий ярким электрическим светом уличный фонарь, простые светящиеся окошки уютного дома и сияющее дневным светом ослепительно-голубое небо с легкими, словно пух, белыми облаками.
детстве мне казалось, что нет ничего невозможного, вспоминал художник. Казалось, что с помощью мысли можно воплотить любую мечту, передвигать предметы, видеть будущее и даже летать. И не полетел я только потому, что недостаточно старался. Тяжелая болезнь и смерть прервали жизнь художника в возрасте 69 лет. А его верная спутница Жоржет Магрит, продолжая обращаться к мужу, ушедшему в мир иной, говорила: «В одном ты ошибался, в конечности собственной жизни, в победе смерти надо всем. Ты остался жив не только для меня, но и для всех тех, кто смотрит на твои картины. Ведь в них весь ты. Я смотрю на них и разговариваю с тобой, и спорю, как всегда. Ты все-таки сделал то, о чем мечтал. Ты проник в зазеркалье, но остался. Ты победил смерть».

0: Вы слушаете канал радиосиндиката Cassiopeia Station «Наука».
1: Ваши отзывы, пожелания и предложения по работе радиостанции вы можете написать в группе Cassiopeia Station, в социальных сетях Facebook и ВКонтакте, а также в группе Telegram Cassiopeia Station Chat или написав письмо по адресу 916-214-89-50 @yandex.ru.

0: Так, можно даже еще подвинуться. Будет совсем хорошо.
1: Добрый день, мы рады вас приветствовать на канале Культурно-просветительского центра Архей. Мы продолжаем наши онлайн-кружки «Динозавры» и не только с Ярославом Поповым. Ярослав, прошу вас.
0: Спасибо. Всем добрый день, вечер, утро, ночь. Ну, зависит от того, откуда вы смотрите и когда вы смотрите. Мало ли, может, вы в записи смотрите в 2 часа ночи. Это тоже прикольно. Вот некоторые говорят, что под меня... Это тоже прикольно. Вот некоторые говорят, что под меня засыпать хорошо. Правда,

Говорим о самых маленьких динозаврах, ну точнее одних из самых маленьких динозавров, потому что неожиданным образом в последнее время как-то этих маленьких динозавров очень много развелось. Сегодня мы поговорим о компсогнатидах и альваросаврах. При этом сразу хочу отметить, что это не то чтобы уж прям супер близкие родственники, то есть я их объединил отнюдь не по родству, а скорее по размеру. Ну и, может быть, немножечко по питанию и образу жизни, хотя вот в этом-то мы как раз сейчас с вами и попробуем вместе разобраться. Как бы там ни было, мы начинаем. Знаете, вообще, вот компсогнат – это, пожалуй, самое известное животное из всех динозавров, про которых я сегодня буду говорить. Ну, во-первых, компсогнат открыт в очень-очень волосатом году, еще в середине 19 века. К сожалению, точную дату прям до года не помню, но что-то там типа 1855 года или что-то в этом духе. Ну, где-то тогда же, когда и археоптерикс, и всю вот эту вот древнейшую ерундень. Короче говоря, давно мы про него знаем. И, правда, поначалу мы думали, что, ну, как мы, палеонтологи, наше палеонтологическое сообщество, считало, что это какая-то древняя ящерица, потому что динозавр — это что-то ого-го такое, это ужасный ящер, это что-то гигантское. А вот что вот такая вот шмакозявка может оказаться динозавром, ну, кому же вообще в голову могло прийти? Однако изначально уже заметили, что компсогнат как-то подозрительно похож на птицу. И вот эта мысль, которая закралась еще в голову так называемого бульдога Дарвина, его друга, соратника Томаса Гексли, она оказалась очень даже правильной. Как мы теперь понимаем, действительно, птицы являются прямыми потомками динозавров. Так что компсогнат не зря на это намекал. Хотя тогда, еще раз отмечу, все-таки не знали, что он динозавр. Когда уже узнали, что он динозавр, он автоматически стал самым маленьким динозавром. Ну, действительно, малюсенькая такая животиночка, там чего-то там смешное совершенно. И в итоге он попал во все книжки, там научно-популярные, на всякие картинки и даже фильмы. Ну вот, собственно, вначале в роман Майкла Крайтона, а потом и фильм «Парк юрского периода». Его вот уже долго и упорно можете разглядеть кадры из второго фильма «Парк юрского периода. Затерянный мир», где вот на девочку, на бедную, напали эти маленькие динозавры. Кстати, если я не ошибаюсь, в этом фильме ее таки не съели, так что сильно можно не переживать. В книге съели и много кого, но это уже другое. Ладно, это уже не для детишек. Кстати говоря, насколько вообще компсогнаты могли вот так вот стаей напасть и сожрать кого-то очень крупного, это вопрос очень интересный, и мы к нему еще обязательно вернемся. Но я лично сам тоже с компсогнатом очень давно знаком, и по фильмам, и не только, и по видеоиграм, и вы сейчас тоже можете назвать множество видеоигр, в которых участвовал компсогнат. Но чтобы вы поняли, насколько я уже дремучий и давно отставший от игр, вот у меня сразу вот ассоциации с компсогнатом появляются с игрой «Дино Кризис», где эти маленькие динозавры, причем он там совсем малюсенький, вот такой, как немецкий образец, запрыгивал и из кармана утаскивал ключи. И потом приходилось по всем локациям за ним гоняться. Эх, были времена. «Дино Кризис 2». Ну ладно. Я думаю, что мы уже насмотрелись на маленьких динозавров. Однако же, прежде чем мы перейдем к следующему кадру, хочу сказать, что статус супермаленького динозавра у нашего друга компсогната уже, увы, пропал. И на это есть несколько причин. А какие? Мы поговорим, опять же, чуть-чуть попозже. А пока хватит уже популярщины всякой, пора уже переходить к науке. А для этого, да... Пыхчу. Еще чуть-чуть. Ага. Все? Не дует? Ну, хорошо. Спасибо. Да, если что, пишите, говорите. Я же себя-то не слышу. Вот. Я просто разговариваю. Ну что ж, дорогие друзья, итак, неожиданным образом оказывается, что компсогнатиды, а также альваросавры, или, если так вот, больше вам нравятся какие-нибудь витиеватые окончания альваросавроиды, это представители
группа динозавров, известной как целурозавр.

Вообще, очень популярная группа, я вам скажу. Вот в мезозое это была прям топовая группа. Все этих животных знали. Хотел сказать, что ходили на их концерты, но нет. С концерты пусть останутся для этих рогатых динозавров. У нас там как раз было рок-представление. А здесь эта группа объединяла в себе множество динозавров, таких как компсогнаты, тираннозавры, орнитомимозавры, терезинозавры. Ну, в общем, я думаю, что вы сами уже все это в состоянии прочитать и даже дочитать прямо-таки до авиалов, в которых в эту группу входят, возможно, с тремя знаками вопроса, археоптерикс, ну и почти наверняка птицы и всякие их древние родственники, вроде каких-нибудь там противоптиц энанциорнисов. Короче говоря, получается, что целурозавры живут до сих пор, потому что птицы до сих пор живут. И больше того, они до сих пор очень-очень разнообразны. Как-никак больше 10 тысяч видов. Таким образом, мы понимаем уже сразу, что компсогнаты и альварозавры в разной степени, но более-менее близки к птицам. Но при этом у того и у другого довольно интересное положение. Значит, компсогнатиды оказываются одними из самых примитивных целурозавров. То есть, вот, собственно, с них, можно сказать, вот с кого-то из компсогнатов, скорее всего, началось вот это все разветвление на тираннозавров, орнитомимозавров и все вот это вот прочее. В то же время альварес-завры, ну вот здесь они сидят как бы на втором месте после терезинозавров на этой схеме, но вообще в основном их сейчас ставят прямо на самую базальную позицию. То есть они получаются самыми примитивными манерапторами. Вот такая вот интересная штука. То есть получается, что мы сегодня как бы посмотрим на две базальные группы, так выражаются ученые, на самых базальных целурозавров и самых базальных манерапторов. Ну давайте же посмотрим. Ну, прежде чем перейти к самому базальному целурозавру, давайте попробуем осознать, что общего у всех целурозавров. Они как бы немножко разные так на вид. Тираннозавр и какой-нибудь голубь чутка отличаются. Хотя часто вот там журналисты говорят, что это почти одно и то же. Но у меня внутренний голос подсказывает, что отличия все-таки есть. Итак, значит, общие характеристики. У них крестец длиннее, чем у всех других динозавров. Хвост, застывший к кончику, ну, такой вот жесткий-жесткий хвост. Жесткохвостые они, что тут говорить-то? Изогнутая локтевая кость. Вот то, что это вот эта вот нижняя часть руки, вот эта вот кость у них изогнутая. Ничего, нормально, вроде понятно. Большеберцовая кость. Это в голени находится такая штука. Длиннее бедренной кости. То есть вторая часть ноги длиннее, чем первая. Если вдруг вы еще в отделах ноги не очень разбираетесь. Это, кстати, нехило так намекает на их скажем так, скоростность, хотел сказать, на их любовь к скорости и к забегам. И среди них действительно очень много отличных бегунов. Орнитомимозавры, кстати, те же альварозавры, те же компсогнаты, да и на них всевозможные древние тираннозавры. Ну, прям классные ребята такие, эволюционировали в сторону бегунов отличных. И, кстати говоря, одни из современных представителей целурозавров, а именно страусы, ну, прям вообще супербегунами стали. Ну что ж, давайте же теперь приглядимся еще поближе к компсогнатам. Так вот, постепенно будем сужать рамки. Здесь мы обнаружим, что, оказывается, согласно мнению некоторых авторов, есть, вообще-то говоря, целурозавры и попримитивнее. Правда, это не прямо такие целые группы такие, а это вот отдельные индивиды, скажем так. Вроде какого-нибудь Зулона или Бесентарии. Довольно любопытно вот положение тираннозавроидов. То их как-то отделяют еще до, ставят компсогнатов, таким образом они более примитивные, то наоборот после. Вот тут вот есть некоторые разночтения. Но и есть тут уже совсем близко к компсогнатам очень интересные динозавры, такие как Аурун, Сципионикс, Орнитолест. Из них Орнитолест самый известный, такой знаменитый ловец птиц, и про него мы сейчас поговорим чуть поподробнее. Кстати, не переживайте, про Сципионикса и Ауруна мы тоже сегодня обязательно поговорим. Но дело в том, что большинство авторов не разделяет мнение вот
такой классификации, и Сципионикса многие отправляют в Компсогнаты, а Уруна вообще чуть ли не в Альварес-Завры. Ну и, собственно говоря, там-то я их и рассмотрю. А пока Орнитолест. Итак, Орнитолестес. Очень многие познакомились впервые с этим динозавром после фильма «Прогулки с динозаврами». Вот, кстати, очень много есть вопросов о том, как же там новый сезон «Доисторической планеты», насколько он хорош и даже не хорош. Но я сейчас не буду особо, так сказать, углубляться в свои впечатления. Если захотите, попозже мы поговорим, когда уже будем с вами общаться, так сказать, более тесно я буду отвечать на ваши вопросы. А пока лишь могу сказать, что все-таки, несмотря на то, что «Доисторическая планета», она во многом прекрасна, но в моем сердце в первую очередь, конечно же, «Прогулки с динозаврами». Хотя в них есть множество недостатков. И вот, например, тот же самый орнитолест там решительно бесперый. Он такой очень долговязенький, даже с гребешочком таким симпатичным, которого, кстати, вполне возможно, что и не было. Но бесперый, а это грустно. Скорее всего, все-таки он был оперенный. Он там охотился на маленьких диплодушек. И это, кстати, вполне возможный сценарий. Но вообще, само название орнитолест обозначает, ну, типа, ловец птиц. И, посмотрев на него и впервые его обнаружив, решили, что, наверное, вот первое, что он делал, это ловил древних птиц. Причем чаще всего на самых ранних иллюстрациях, вроде каких-нибудь там работ, как же его... Подзабыл фамилию, к сожалению. Ну, очень известный художник начала 20 века, может, там где-нибудь в комментариях написать. Вот если вспомнили. Хендрик. Но неважно. Короче говоря, на многих иллюстрациях изображают вот орнитолеста, который ловит археоптерикса. Ну, как бы потому, что это единственная птица, которая была на тот момент известна. Ну, а то, что они немножко жили в разных местах и не совсем в одно время, но это уже технические сложности. Как бы там ни было, именно орнитолест обитал в Северной Америке в конце Юры. Действительно, рядышком со всякими диплодушками. Возможно, что в лесу, но не факт. Кстати, возможно, что и на открытых пространствах. Был достаточно шустрым. Опять же, голень длиннее бедра. Это прям хороший показатель. Ну, и действительно, возможно, что ловил всяких небольших животных. Но не факт, что птиц, потому что тогда и птиц было не так много, да и ловить их не очень легко. Хотя я думаю, что если была у него возможность поймать птицу, он от нее не отказывался. Но в любом случае, все, что меньше его, все ему на зуб могло попасться, все ему сгодилось бы. Будь то хоть небольшой какой-нибудь динозавр, хоть какие-нибудь яйца, которые можно слопать, хоть там, не знаю, найдет на какую-нибудь небольшую зверушку. Ну, правда, за зверушками вообще сложно гоняться. Это менее вероятный сценарий, но тоже может быть. Короче говоря, получается такой относительно небольшой. Вот размеры я, к сожалению, не пометил, но, по-моему, он что-то у нас получается порядка 3 метров. Вот, с очень длинными лапами ящер, который мог и лапами, и челюстями ловить какую-то очень небольшую добычу. Скорее всего, одиночный охотник. Дальше мы потихонечку перемещаемся в сторону уже компсогнатид непосредственно. И здесь опять будет все сложно, потому что среди этих вот мелких и довольно своеобразных динозавров тоже никто никак не разберется, кто кому родня. Тут прям мнения радикально разные. Ну вот, например, посмотрите на этот список. Синокалиоптерикс, хусиогнат, синозавроптерикс, компсогнат, и вот там самый прогрессивный сципионикс. Работа 2012 года. И хоп, смотрим на работу 2011 года, почти что тогда же вышло. И неожиданно сципионикс у нас самый примитивный. Дальше у нас синокалиоптерикс, компсогнат, а вот самый крутой оказывается юровинатор. Что такое? Кто прав, кто виноват? Не разберешь. Пытался посмотреть какие-то и более новые публикации, но легче от этого не стало. Поэтому я думаю, что вы можете их расставлять по мере, так сказать, сложности, по мере усовершенствования, так, как вам вздумается. Но мне как-то вот по ощущениям кажется, вот эта работа более правильная, потому что сципионикс, он настолько странный, что его даже иногда вообще не то что базальным компсогнатом ставят, а даже из компсогнатов убирают. Возможно, что он действительно такой вот очень необычный. Ну, что еще можно сказать? Ну, значит, глобально, что про них можно всех сказать? Они маленькие, это правда.
не настолько маленькие, как показывают в некоторых фильмах, особенно старых, но все-таки маленькие. Но, скажем, первый образец компсогната, который обнаружили, был длиной где-то порядка 70-80 сантиметров. Однако это был детеныш, а взрослый, как оказалось, длиной 1,5 метра. И это средний размер для всех компсогнатов. Есть среди них, правда, великаны, ну прям такие 2,5 метра. Это же практически мне по пояс животина. Это ух, прям борзая. А есть и, ну, прямо суперкрошки размером где-то вот длиной в метр. Но, кстати говоря, меньше особо нету. Есть, конечно, тот же Юровинатор или Сципионикс, которые, ну, прям супер маленькие ребята, там, по 40 сантиметриков. Но они очевидным образом детеныши. И до какого размера они могли бы дорасти, вот тут вот бабушка надвое сказала. Все они в силу своего размера питались в основном небольшой добычей. Вот мы тут отдельные варианты посмотрим. Но совсем мелкое что-то могло есть насекомое, что-то более крупное ловило всяких там млекопитающих. Вот эти вот были нашими врагами номер один, ну, в смысле нас, древних млекопитающих в данной ситуации. И также некоторые ловили рыбу, ну, конечно же, всяких ящериц. А вот чтобы они как-то стаей собирались, никаких доказательств нет. Ни для одного из них. Ни какого-то массового захоронения, ни какой-то дорожки из целой тучи следов. Ничего такого. Больше того, как бы слопать какую-нибудь одинокую ящерицу, если ты там размером, не знаю, собаку, а ты питаешься ящерицами. И зачем тебе стаи нападать на эту несчастную полудохлую ящерицу, чтобы она просто от шока умерла сразу, когда увидела 20 как там этих голодных вот таких вот морд бегут на тебя. И потом, как ее делить? Но мне кажется, это решительно бессмысленное занятие. Так что, скорее всего, вот, по крайней мере, судя по тому комплексу данных, что мы знаем по компсогнатам, эти ребята как раз-таки были одиночными охотниками. Ну, давайте посмотрим теперь конкретику. А, да. Ну, хотел вам еще показать вот этот хвост. Правда, те, кто смотрит мои лекции, так сказать, периодически, этот хвост уже 100% видели. Я его очень люблю, и с тех пор, как его обнаружили, вот чуть ли не в каждую лекцию помещаю. Ну и в эту тоже поместил. А почему нет? Шикарный, отличный хвост. Нашли в породах возрастом порядка 100 миллионов лет. От какого-то маленького хищного целурозавра. Кто у нас маленький хищный целурозавр? Правильно. Возможно, это компсогнатит. А возможно, например, это альварозавр. Ну, может быть, конечно, кто-нибудь еще, но в принципе вероятность, что это кто-то из наших сегодняшних героев, очень велика. Ну, вот его примерный облик. Так что, вот, скорее всего, это хвост вот кого-то из наших новых друзей. А мы тем временем перемещаемся к Сципиониксу, одному из самых известных, наверное, динозавров, ну, после, конечно же, какого-нибудь компсогната. Значит, чем хорош Сципионикс? Он хорош, в первую очередь, своей сохранностью. Во вторую очередь, он хорош своим местом находки. Обнаружили его в раннемеловых отложениях Италии. Мамма мия, так и хочется вскрикнуть. Но еще бы, такая шикарная находка. Но все-таки, к сожалению, итальянцы не могут похвастаться прям шикарной галереей динозавров. А тут фантастическая совершенно вещь. Абсолютно. С сохранившимися кишечником, там, печенью. Возможно, даже сердцем. Это единственный динозавр, у которого вроде бы сохранилось сердце. Конечно же, когда его в 98 году описали, там, про него тут же сняли документальный фильм, по всем каналам его показали, даже вот у нас там перевели, тоже показывали где-то в районе 2000 года. Я еще там, будучи, получается, 9-летним мальчиком, вот с такими глазами смотрел, думаю, вау, каменное сердце, обалдеть. Ну, надеюсь, что вы тоже, когда услышали впервые про Сципионикса, сидели с такими же огромными глазами. Ну, действительно, абсолютно уникальная находка. И размер. У этого динозавра, конечно, фантастически маленький размер. Ну вот сами видите, ну это же просто ящерка какая-то, ну 40 сантиметров. Однако, судя по всем данным, это животное, это детеныш. И не просто детеныш, есть предположение, что ему 3-4 дня от роду.
То есть он буквально только что из яйца вылез. Поэтому какого размера был взрослый сципионикс, нам остается лишь гадать. И вообще-то говоря, предполагают, что он вырастал длиной до 2 метров. А если это так, то это вообще-то говоря, ну, один из самых крупных компсогнатид. Ну, опять же оговорка, если он вообще относится к компсогнатидам. Вот такой вот у нас получается наш сципионикс. Вот какие органы удалось у него распознать. Пищевод, зоб, расширение пищевода. Классно, как у птиц. Это очень здорово, мы теперь это знаем. Дальше желудок, поделенный на две камеры. Класс вообще тут это. Печеночка. Ой, чувствую, даже кушать захотелось. Так, что тут у нас еще интересненького? Ну, конечно, сердце. Каменное сердце и кишечник. В общем, шикарная находка. Легкая, да? Легкая, чуть не забыла, легкая. Шикарная находка. Вообще куча всего, всякой информации интересной. Правда, вот относительно этого всего тут есть некоторые вопросы. То есть где-то там для меня, как вот с зобом, еще есть какие-то данные. Насчет желудка вот очень сомнительно, потому что, ну, как бы желудок, там кислота, вообще маловероятно, чтобы сохранился. Кишечник однозначный совершенно. Ну, в общем, по-разному немножечко. Спорные некоторые есть моменты, но в любом случае, что находка очень хорошая, никто не спорит. В некоторых случаях даже можно отдельные клетки прям рассмотреть. То есть там сохранность прям не вызывает сомнений. И, конечно же, раз нашли кишечник, то там нашли какое-то содержимое. И там были кусочки от костей каких-то позвоночных наземных и фрагменты чешуи рыбы. При этом, учитывая размер этого животного, очень маловероятно, чтобы он был в состоянии поймать рыбу на третий день от рождения, вот такой вот крохопулька. Поэтому можно предположить, что они, вот эти вот самые сципиониксы, охраняли гнездо, дожидались, пока вылупится малыш, и после этого еще и малышей кормили. То есть прям такая очень у них была развитая забота о потомстве. Ну вот, собственно, этот самый малышок показан. Как видите, тут решили отобразить, насколько он маленький, вот такой вот еще любопытный, игривый. Вот поймал палку, и как собачка там бежит, куда-то эту палку несет. Милота. Юрская милота. Ой, нет, меловая. Меловая милота. Дальше я вот потихонечку двигаюсь как бы по систематике. Хотя я вам честно сказал, что тут с систематикой большой-большой вопрос, но стараюсь, по крайней мере, хоть какую-то логику соблюдать. Так вот, вроде бы, следующий у нас тоже такой супер примитивный, чем-то похожий на сципионикса, но на сей раз совершенно отчетливыми перьями, парниша, которого зовут Уберахара. Классное, кстати, имя, то есть там переводится полностью там его родовое видовое название как «гривистый властелин копья». Вот отсылка к «Властелину колец», разумеется. И «Властелином копья» ему назвали не случайно. У него такие классные перья торчат, длинные. Вот тут их не очень видно, но вот на следующей реконструкции будет хорошо видно. Вот, кстати, вы можете вот там вот вы видите. У меня как раз Уберахара на заднем фоне сегодня. Так вот, это, получается, явно была какая-то украшалочка такая своеобразная, чтобы привлекать, не знаю, самок, может, самцов. Не знаю уж, как у них, но обычно все-таки самок в традиционном виде. Вот, да, то есть обычно все-таки борьба идет именно самцов. Так, ну что можно еще сказать про эту Уберахару? Ну, в принципе, помимо очень необычного перинья, от нее мало чего осталось. Ну, видно, что большая такая длинная вот передняя лапочка, длина где-то 1.5 метра, в принципе, оценить ее более чем возможно. Ну, в общем, такой классический компсогнатид. Пуфостенький, хорошенький. Южноамериканский, вот это прикольно. То есть, на самом деле, я бы даже сказал, крайне неожиданно, потому что из Южной Америки компсогнатид до сих пор не находили. И это вот вызывает много-много вопросов в том, что ее правильно систематизировали. Но еще интереснее вот эта вот фраза, на которую вы наверняка все обратили внимание. Динозавр, которого нет. Почему его нет-то? Вот он, вот я даже окаменелость показал, вот она, не потерялась, никто ее не выкинул, она есть, а вот его нету. А проблема в том, что тут подключились политики, вот как обычно, палеонтологи что-нибудь изучают, а политики все портят. Итак, значит, в 21 году европейские ученые описали Уберахару,
Однако, вот тут это вот как раз и проблемка, что европейские палеонтологи описали южноамериканскую Уберахару. Это как-то такое получилось? Очень просто, потому что до этого Уберахару добыли и увезли в Европу. Там в Европе ее купили, этот образец, оценили и описали. А после чего, когда описание вышло, южноамериканские ученые схватились за голову. Украли демоны. Вот увезли прямо из-под носа. Бесценное сокровище. Вот только вчера тут лежало на полочке, а теперь уже в Европе. Как так получилось? И неожиданно оказалось, что там даже, как говорится, предъявили все бумажки. Вот там купили мы. А у кого купили? А вот непонятно, у дяди Васи. А где этот дядя Вася? Теперь его уже не найдешь. Короче говоря, получается, что вывез-то его контрабандист, потом пару раз перепродал, потом уже купили ученые, вроде как даже официально. Но так как исходно это все было вывезено незаконно, теперь требуют, чтобы его вернули, а статью заставили всех отменить. Поэтому, ну, как бы есть описание, есть динозавр, никто не сомневается, что это новый динозавр, все шикарно, только вот официальное название все еще в науке не присутствует, потому что статью официально не признали, ее отозвали. Так что ждем, когда Уберахара вернется. Ну, а пока вы можете еще раз полюбоваться вот на эту же самую картинку, только вот тут. Ну, а мы тем временем двигаемся потихонечку дальше. Да, вот это вроде как яркий самец, а это, соответственно, такая бледная, грустная самочка. Ну, я так подозреваю, такая логика. Следующий представитель — это хусягнат. Это, к слову, ну, если не считать сципионикса, у которого размер вообще непонятен, вот среди тех компсогнатит, которые точно компсогнатиды, у которых размер известен, хусягнат самый большой. Длиной 1,8 метров. Ну, посмотрите, ну, правда, такого уже можно на поводке там водить спокойно, в принципе, да. Если бы сейчас бы жил бы, было бы классное домашнее животное. Обнаружили его в Китае, и, знаете, я вот, ну, даже если бы мне не сказали, что его зовут Хусягнат, даже если бы, там, не знаю, мне бы не написали, откуда он, я просто бы увидел бы этот образец, я бы сразу сказал: о, ну, китаец. Ну, вы посмотрите, ну, я не знаю, как это происходит и почему это происходит, но каждый раз, когда какие-то китайские динозавры появляются, они идеальной сохранности. Каждая косточка на месте. Ну вот хвостик отломался. Боже мой, кто хвост украл? Как так получилось? Непонятно. Динозавр просто фантастической сохранности. Ну, единственное, что вот внутренних органов нету, отпечатков перьев, уж извините. Да, вот на сей раз не получилось. Как-то вот не доработали китайцы. Короче говоря, еще один классный большой динозавр, кстати говоря, довольно примитивный, компсогнатит из раннего мела Китая. Прошу любить и жаловать. Вот он. Это у нас, по-моему, формация Исянь, если не ошибаюсь. И, соответственно, там вот был климат таких, можно сказать, смешанных лесов, если сравнивать с современным. Ну, такой умеренный климат был. Ну, и динозавр, вполне возможно, что был в перышках, чтобы зимою не мерзнуть. Ну, а тут вот разные эти веселые зверушки разбегаются. Опять наших жрут. Следующий. Синокалиоптерикс. Угадайте, откуда? Смотрим на образец. Идеальная сохранность. О, да, это Китай. Можно было не сомневаться. Ну, вообще, как бы Сина тоже на это так намекает немножечко. Ну, да, это опять китайский динозавр. Кстати, опять с отпечатками перьев. Все у него в этом плане отлично. Опять относительно крупный такой. Ну, уже относительно. То есть, сколько тут получается? 1,5 метра где-то длиной. Ну, и опять же, получается, охотился на каких-то небольших животных. Все довольно стандартно в этом плане. Ну, а дальше мы переходим, пожалуй, к самому нестандартному компсогнатиду. Да, вот так вот, знаете, как-то странно получилось, что классика компсогнатус, в честь которого назвали компсогнатид, является одним из самых нестандартных и непонятных компсогнатид вообще. В чем его нестандартность и непонятность? Ну, давайте разбираться. Ну, размер, окей, нормальный. То есть, ну, первый был мелкий какой-то, да, ну, из Германии, ну, потом нашли нормального уже такого во Франции, хорошего, взрослого. Ну, порядочек. Почти 1,5 метра. Вообще, компсогнат переводится как изящная челюсть. Ну да, челюсти изящные, носик такой длинненький. Но это нормально. Очень большие глаза у него. Ну, значит, ночной. Ну, тоже порядочек. Почему бы нет? Имеют право
Кстати, возможно, что и остальные были ночными. Но вот некоторые особенности его все-таки очень странные. Он является довольно-таки прогрессивным компсогнатидом. То есть он такой по всем классификациям явно не базальный, а вот какой-то уже продвинутый парень. И при этом, внимание, есть отпечаток тела. А где перья? А нету. Вот на всех картиночках, там, в фильмах и так далее, компсогнаты изображали без перьев. Почему? Потому что что-то знали? На самом деле нет. Просто потому что, ну, как бы никому в голову раньше не приходило, что динозавры в принципе могут быть в перьях, а компсогнаты мы знаем давно. Однако, когда мы уже осознали, что у динозавров могут быть перья, мы осознали, что практически у всех компсогнатит перья есть. Мы увидели, что вот у компсогната-то перьев-то и нету. Что пошло не так? Почему он потерял перья? А почти наверняка он их именно что потерял. Вопрос. Вопрос. Есть предположение, что во всем виноват на самом деле климат. Дело в том, что компсогнаты, они жили в Европе. А Европа в то время была морем. Да, в то время стоит оговориться, что речь идет о поздней Юре. Это где-то 160 миллионов лет назад. Значит, Европа представляла из себя бескрайние моря с отдельными островами, архипелагами. И вот как раз там вот на месте Германии был архипелаг, на месте этой, как он называется, Франции. Ну, я даже думаю, скорее всего, что-то было одно такое вытянутое какое-то. Вот. Пытались там в Германии, во Франции выделить разных компсогнатов, но оказалось, что это вот прям-таки один и тот же компсогнат. Ну, либо это продолжение одного архипелага, либо, что очень даже вероятно, что это какие-то соседние острова. Ну, и как бы почему бы с одного острова на другом и на какой-нибудь веточке компсогнату не переплыть? Имеет право. И самое главное, судя по всем растениям, которые находят на этом самом архипелаге, там было жарко. Не просто жарко, там было очень жарко и, главное, сухо. То есть это были такие полупустынные места. И, возможно, что поэтому-то, собственно, он перьев и лишился, потому что в противном случае он попросту бы сварился. Ну, хочешь жить в пустыне – линяй. Вот это, пожалуй, одна из самых неожиданных реконструкций компсогната. Я уверен, что многие там после этого напишут какой-нибудь комментарий, там, что? По крайней мере, детишки обычно вот так любят реагировать резко и остро. Но я бы тоже бы среагировал. Ну как это динозавр с плавниками еще и на передних лапах? Такого я вообще нигде не видел. Ну разве что у спинозавра, и то там под вопросом. То есть, собственно, доказательств нету. Ну ладно, хорошо. Все-таки я так преуменьшаю. Возможно, что еще каких-нибудь гадрозавров там тоже перепоночки были. Но вот такой вот терапод. Ну, я же могу вспомнить, опять же, какого-нибудь хальшкораптора, но и того там, по-моему, только на задних лапках. А это вот что-то совсем странное. Откуда такая идея? Что за странная фантазия? А очень просто. Опять же, был найден образец. Если я ничего не путаю, то во Франции. И вокруг лап передних, причем как раз складка от плавника. Кожа сохранилась там. И вот плавник. А значит, плавник был. Или все-таки не было. Долгое время начались споры относительно этого плавника, пока в конце концов не изучили самыми там уже аккуратными методами этот образец. И выяснили, что все-таки это трещины усыхания. То есть, когда там уже кожа там типа портилась, еще что-то там сох этот образец, и вот такие трещинки сформировались. А никаких намеков на плавники все-таки нет. Так что плавники, извиняюсь, компсогнатус, отменяются. Зато не отменяется содержимое желудка. Ну уж без этого никуда. Вот как раз опять возвращаемся к разговору о стайных компсогнатах, которые там нападают на какую-нибудь большую добычу, и от этой идеи отказываемся окончательно и бесповоротно. Потому что у компсогната есть содержимое желудка, и мы знаем, что кушала эта животина. И это как раз тот самый случай, когда он ел попросту ящериц. Вот есть такая ящерица. Кстати, эта ящерица сама по себе имеет довольно любопытную историю. Изначально ее описали как баварий-завр, ну и это как бы нормально. В общем-то, из Баварии там известна такая ящерица вот в Зеленгофене, в отложениях этих древних. Однако потом провели, как обычно, такие более детальные по косточке исследования, и неожиданно оказалось, что нет, не баварий-завр это такие. Это что-то иное. А что это?
оказалось, что это новый вид. Шонисмахль, так его назвали. Вот в итоге получилась такая ящерица из желудка, которую больше, кстати, нигде ни разу не находили. Если, кстати, хотите поподробнее прочитать про компсогната, могу вас в очередной раз пригласить к нам в Динопедию. У нас есть компсогнатик, и компсогнатик обладает большим количеством разной информации, мною лично прописанной. Так что welcome. Ну, а мы теперь давайте погрузимся немножко в этот мир. А то я вот что-то посмотрел, у меня сегодня какая-то лекция, просто набор каких-то динозавров. Вот хоть чуть-чуть погружение туда, вот в атмосферу эту древнюю. Значит, вот оно, древнее Юрское побережье, древней Европы. Вот это вот древние немцы, соответственно, гуляют и летают. А, это тот самый компсогнат, несложно догадаться. А это, кто его знает кто? Возможно, птеродактиль, возможно, какой-нибудь германодактиль. Есть, кстати, и такой. Ну, а... Да нет, больше идей, честно говоря, нету. Либо птеродактиль, либо германодактиль. Вот такой вот песчаный остров. Кстати, обратите внимание, а больше-то чего-то рядом никакого ни аллозавра, ни какого-нибудь там, не знаю, этого диплодока нету. А почему? А потому. Потому что нету. Когда изучили детально вот Зеленгофен, там вот всякие образцы из той же Франции, выяснили, что на этих островах больших животных-то и не обитало. И неожиданным образом крошка компсогнат длиной 1,5 метра оказывается топовым хищником. То есть это апекс хищник своей территории. Задумайтесь об этом. Круто. Ну и опять же, зачем апекс хищнику нападать стаей на более крупную добычу? Прошу прощения, на кого? На дерево? Кстати, и с деревьями-то тут на самом деле напряженочка такая некоторая. Ну, есть, конечно, но немного. И те какие-нибудь, не побоюсь этого слова, араукарии. В общем, непростые и очень интересные условия были на территории Древней Европы. Да, ну и, кстати говоря, чуть не забыл, значит, про скорость компсогната. Много есть сообщений, и мне надо тоже на эту тему что-нибудь порассуждать. Ножки длинные, бедро короткое, голень длинная. Шикарные пропорции для бегуна. А значит, бегал он хорошо. И вот, значит, проводят оценку и дают, что скорость он мог развивать где-то 70-80 км в час. Ну, лично у меня, вот, опять же, уже во взрослом состоянии глаза вот так округлились, когда я увидел эту цифру. Ну да, как бы понятное дело, что животное может развивать большую скорость, тот же страус может. Но какого размера страус и какого размера компсогнат? То есть представьте, с какой скоростью ему надо перебирать лапками, чтобы бежать со скоростью 70 км в час. Это просто этот дорожный бегун из мультфильма, честное слово. Что-то здесь явно не то, вот определенно. И не только мне так кажется. Ну, я лично, вот, опять же, для нашей динопедии оценил его где-то там 25-26 км в час. Вот, мне кажется, это более правдоподобная история. Но, может быть, я даже и чуть-чуть как-то с оценочкой приуменьшил, может быть, даже и до 30 таки разгонялся, но вряд ли больше. Так что он определенно был очень быстрым, но не 70 км в час. Да, кстати, найден он в Германии это не просто так, а в тех самых Зеленгофенских сланцах. Очень даже знаменитых. И вы наверняка помните, что там также обнаруживали Археоптерикса. И вот здесь показана интересная картиночка, на которой Археоптерикс ловит, правда, маленького компсогнатика. Компсогнатеныша такого. И вот, кстати, смелое предположение высказано, что детеныш был оперенный. Как у тираннозавра, между прочим. Но, понятное дело, что, вообще-то говоря, взрослый компсогнат был побольше, чем Археоптерикс. Я уже вам сказал, топовый хищник. Поэтому на следующей картинке мы уже видим, как компсогнат ловит Археоптерикса. Ну, красота. Это, правда, такая старая как раз иллюстрация, начала 19 века, ну, по ней, собственно, видно, и Археоптерикс еще цвета не того. Сейчас-то мы знаем, что он черненький с отливом. И компсогнатик вот еще такой дородный, толстенький. Сейчас он уже похудел. Нынешние компсогнаты не такие. Раньше и компсогнаты были больше, и Археоптерикса ярче. Эх. Ну ладно. Что-то мы на компсогнате застряли, а нас еще, между прочим, там альварозавры ждут за углом. Мы до них никак не доберемся. Но пора заканчивать уже с этими компсогнатидами. Однако, прежде чем мы от них уйдем, нам придется еще пообщаться про синозавра Птерикса.
А про него, ну, никак нельзя не пообщаться. Ну, вы же посмотрите, какой красавчик. Конечно, я эту картинку тоже люблю. Я ее часто в лекциях ставлю на разные места. И это неудивительно, потому что, вообще-то говоря, это первый динозавр, у которого были найдены перья. Как бы он, можно сказать, революцию в познании нашим динозавров совершил. Ну, конечно же, про этого динозавра приходится вспоминать очень часто. Ну, теперь мы можем лишний раз отметить, что, вообще-то говоря, он родственник компсогната, причем довольно-таки близкий. Найден, конечно же, в Китае, кто же сомневался бы, нижнемеловой. И сейчас даже определен его цвет. Цвет установили в 2010 году, потому что в перьях сохранились особые структурки, которые цвет отражают, меланосомы. Как определять цвет, я уже тоже несколько раз рассказывал, но если вдруг кто-то из ныне присутствующих на лекции не знает, как определяют цвет, ну, тогда задавайте ваши вопросы, в конце я постараюсь на них ответить, в том числе про определение цвета. А мы знаем, что он вот такой, мурыженький в полосочку. Кстати, опять же, спойлер-спойлер, в Динопедии у нас есть этот динозавр. Ну, а опять же, кто бы сомневался? Ну, настолько известная животина, ну, конечно, она у нас будет, безусловно. В 3D все как положено, со скелетом, с мышцами. Ну и, наконец, Юровинатор. Ну, как минимум, название классное, опять же. Просто шикарное. Сразу можно во всякие игры отправлять. Ну вот, и там вот выбираешь динозавра. Ты за кого будешь, тираннозавра? Нет, я за Юровинатора. Звучит-то как. Только вот одна проблемочка. Животинка-то мелкая. Очень мелкая, я бы даже так сказал. Почти 50 сантиметров длиной. Не солидно, да? Можно было бы, опять же, его бы назвать бы самым маленьким динозавром. В принципе, он близок к минимальной цифре для динозавров. Но дело в том, что это опять детеныш, и, возможно, что вырастал он большим. Причем, насколько большим, это тоже очень-очень дискуссионный вопрос, потому что до сих пор никто не поймет вообще, кто бы это мог быть. Известно, что это Юровинатор. Причем Юровинатор из Германии. Звучит еще круче. Но вот больше, собственно говоря, ничего особо и не понятно. Этого бедолагу определяли то в целурозавры базальные самые. Там где-нибудь там рядышком с орнитолестом. То в тираннозавриды. То есть, типа, мелкий тираннозавр, вроде нанотирана какого-нибудь, только вот более ранний, какого-то там этого, детеныш какого-то древнего тираннозавроида. Ну, тираннозавриды или тираннозавроида. Тираннозавроида, конечно, поздний Юра. Скорее так. Возможно, это, собственно, компсогнатит. Ну, или вот последняя версия, которая недавно прозвучала, что это вообще молодой мегалозавр. Да. Мегалозавр молодой, все хотят потанцевать с тобой. Да уж, ну что тут сказать? Разбираться надо. Найти бы еще бы парочку бы скелетов, да еще бы побольше и покрасивший. Вот было бы здорово. Так что все в Германию на поиски нового Юровинатора. Но прежде чем вы побежите собирать чемоданы, мы все-таки с вами еще должны про альварезавров поговорить. Они, уверяю вас, стоят вашего внимания. И Ленхеник не даст соврать. Ну, да, он симпатяга. Но начнем с того, что альварес-завры это, как вы помните, самые-самые-самые базальные манерапторы. Манерапторы это уже более прогрессивная группа, к ней относятся всякие животные вроде каких-нибудь авирапторов, какие-нибудь там уже эти традоны, велоцирапторы, ну то есть прям такие уже почти что птички, можно так сказать. Ну и этот так немножечко почти что птичка, только такая очень базальная. Только не надо путать базальное и примитивное. Это значит, что он раньше других отделился от общего дерева, но не то, чтобы он прям вот не имел никакой своей специфики. Специфики у него как раз выше крыши. Очень специализированная группа. Альварес завриды открыты, в отличие от компсогната, вообще недавно. Начиная с 90-х годов их начали открывать, и сейчас буквально каждый год по альварес завру открывают. Поэтому сейчас их набралось просто огромное количество. Если наших замечательных компсогнатов я почти что всех вообще сегодня вам назвал, даже тех, которые
пятью знаками вопроса, компсогнаты или нет, то альваросавров я вот назову сейчас буквально, там, не знаю, 25%, если не меньше. Потому что, ну, их очень много стало. Просто очень много, и каждый год все больше, больше, больше, больше. Вот. Первым был, собственно, альваросавр. И назван он был в честь Альвареса. Вот тот самый Дон Грегорио Альварес, палеонтолог из Южной Америки, в честь которого, собственно говоря, альваросавры получили свое название, а потом в честь них назвали всю группу. Вначале альваросавры пытались куда-нибудь там это приткнуть, вот к каким-нибудь там этим манерапторам поближе, но потом осознали, что все-таки это суперспецифичная вещь. Конкретно альваросавр, как я уже отметил, родом из Аргентины, позднемеловой, но и обладает множеством особенностей, которые характерны для альваросавров. Во-первых, сразу видно, что он смахивает на птичку. Это на самом деле многих очень сильно смутило, потому что он настолько птицеподобный, что была идея то, что прямо от него птицы-то и произошли. Ну, сами посудите. Значит, у них большая грудина. Но это вообще чисто птичья черта. Для того, чтобы это крылами махать, у них там на грудине огромный отросток у птиц, киль называется. Вот, к нему крепятся мощнейшие мышцы груди, и они машут крылышками. Вот, и у этих также. А строение неба у них тоже практически птичье. Шея к голове крепится, как у птичек. Хвостовые позвонки, как у птичек. И, наконец, у них даже перья были обнаружены. Ну, чем вам не птичка? И на самом деле, в первый момент, когда альваросавров описали, их как раз и пытались максимально притянуть к птицам. Но потом оказалось, что не совсем все так. Особенно, конечно, смутили вот эти самые древние ребята. Вот как раз и Аурун появился. Я уже обещал, что он будет. Вот, пожалуйста. Снова китаец. Такая плохая сохранность и китаец. Ну, как такое может быть? Все, я расстроился. Ну, видите, даже у китайцев тоже бывают промахи. Вот здесь нашли не так много костей, но зато череп хотя бы более-менее неплохой. По черепу можно описать животину, заметить, что у него здоровеннейшие глаза. Это, кстати, и для многих компсогнатов было характерно, а для альваросавров это вообще, можно сказать, топовая черта. Они практически все были почти наверняка ночными животными. Вот такая вот длинная морда. И множество примитивных черт, вот совершенно ничего общего не имеющих с птицами. И вот то, что ранние альваросавры выглядели так, позволило наконец-то найти их место на древе жизни, в основании манерапторов, довольно далеко от птиц, гораздо дальше, например, чем те же авирапторы или тем более уж какие-нибудь велоцирапторы. Но все-таки вот у основания манерапторов, то есть все-таки у основания вот этой вот мегаптичьей ветви, скажем так. Значит, поздний Юра, Китай, Аурун, самый примитивный из наших этих альваросавров. И вообще-то говоря, судя по возрасту, 162 миллиона лет, это вообще самый ранний из найденных целурозавров. Ни много, ни мало. Кстати, встает большой-большой вопрос. А почему же у них тогда так много птичьих черт? Да, вот вы помните это все, да? То, сё, пятое, десятое. Но есть в науке такое понятие, как конвергенция. Это вот классический пример. Они обретали примерно такие же адаптации, потому что, видимо, многие особенности поведения у них были такие же, как у птиц. А как бы то, что они получились из-за этого похожими на птиц, это уже технические сложности. Ну, например, большая грудина, кстати, вообще у них на самом деле для другого. Если у птиц это чтобы махать крылами, тут тоже, конечно, для мощных грудных мышц. Только вот крылов-то у них нету, и махать-то нечем. Зато есть шикарные лапы с одним когтем, которыми можно обниматься. Вот так вот. Причем обниматься так жестко, что давить буквально все. И вот это вызывает очень много вопросов. То есть зачем, причем они еще маленькие иногда, с минимальным количеством пальцев, вот такие вот лапки, которыми можно давить просто как клешнями. Это что за монстр такой с клешней такой? Что-то совершенно невразумительное. Но не оба у них, как у птиц, потому что у них на самом деле у многих клювик такой. Ну, во-первых, некоторые практически теряют зубы, у них действительно клюв. А во-вторых, он очень манипулятивный. То есть они из-за того, что лапки короткие, вот клювом много всего делали интересного. Вот. Там, шелушили, может быть, насекомых тех же как-то.
Ну а дальше, например, там, не знаю, наличие перьев, ну, наверное, чтобы не замерзли, бедолаги. Еще, опять же, чтобы показать себя миру. Тоже приятно всегда. Ну, давайте поговорим, значит, все-таки о том, зачем же им такое странное строение, да? Они мелкие, у них мощная вот эта вот клешня. Что же это все может обозначать? Для чего это все может использоваться? У ученых возникла интересная мысль, что, возможно, этими своими мегалапками они могли давить термитники. В принципе, прикольная идея. Термитник — штука крепкая, мяса там полно, поэтому подходишь вот так вот, как этим, как терминатор, вот так вот сдавливаешь термитник, расплющиваешь его, все, миссия выполнена, и начинаешь пировать. Получаешь калории, массу, и твоя мелкая тушка насыщается энергией на долгие-долгие, ну, дни. Честно говоря, если он теплокровный, вряд ли месяцы, а долгие дни. Короче, красота. Есть, правда, маленькая техническая сложность. Не очень понятно, зачем тогда маленькие лапки. То есть, как бы для термитников лучше большие. Вот так вот, чтобы подошел, термитник обнял, вот, и все. И нет больше термитов. А маленькие, ну, они как бы немножечко мешают так давить термитники. Там надо на термитник практически лечь, чтобы его раздавить. Это немножко смущает. Поэтому есть некоторые ученые, которые оспаривают это мнение. Но, с другой стороны, альтернативной версии предложить довольно-таки сложно. Как бы там ни было, версия с термитами достаточно популярная, и можно заметить, что в целом они уменьшались, постоянно уменьшались. Это тоже неплохой такой намек на то, что они, возможно, именно специализировались на ловле мелкой добычи, как минимум. Но вот точно ли это были термиты, это уже дальше надо разбираться. Вот. А первые были где-то длиной 1,2 м, а последние вот прям совсем маленькие, где-то 70-80 сантиметров. Такие крошки. Крошки-хорошки. Так, что еще интересненького? Ну, давайте попробуем другие версии предложить. Ну, хорошо, с термитами все более-менее понятно. Ну, что еще можно делать? Можно, например, насекомых ловить просто. Нормально, в принципе. Можно даже вот этими лапами что-нибудь копать. Раскопал какую-нибудь яму, там насекомых нашел. Можно с деревья кору сдирать. Тоже, кстати, классная тема. А что еще, что еще, что еще? Ну, допустим, можно попробовать яйца утащить. Ну, это вообще гениально. Смотрите-ка. Значит, подошел, ты такой мелкий, юркий, видишь гнездо. Только родители отвернулись, к гнезду подбегаешь, вот так вот своими этими клешнями. Крек, яйцо схватил, проткнул с двух сторон и тикать. А еще и маленький, шустрый, причем по некоторым оценкам они, опять же, мега шустрые, там до 50 км в час, а то и посмелее оценки дают. Ну, опять же, я не уверен, что это не перебор, но что они были очень быстрые для своего размера, это абсолютно точно. Это не какая-нибудь там курица, это явно что-то, какой-нибудь дорожный бегун тот же, да. Как это, кукушка-побегунчик, или как ее там зовут, я уже забыл этот вид. Дорожная кукушка, по-моему, так. Короче говоря, идея хорошая и, кстати говоря, наверняка рабочая. Есть даже доказательства того, что, в принципе, некоторые так вполне себе делали динозавры. Это доказательство я вам потом предъявлю обязательно. Но есть одна проблемка, то что все-таки яйца, ну, как бы не всегда можно раздобыть. Ждать целый год, только вот наедаться во время вот формирование яиц — это не самый лучший сценарий. Но как вариант такого вот сезонного питания очень даже хороший. Ну и раз уж мы заговорили о всяких яйцах, давайте поговорим и о том, какие яйца откладывали сами наши альварозавры. Известно ли нам вообще об этом что-нибудь? Вот про компсогнаты я ничего не говорил, за исключением того, что сципиониксы, скорее всего, заботились. А значит, видимо, там яйца не просто откладывали, еще рядышком с ними сидели, охраняли их, и потом еще там малышей подкармливали. Здесь неизвестно, заботились, не заботились, но зато хоть сами яйца удалось обнаружить, в отличие от компсогнатит. Единственная есть находка, правда, справедливости ради, значит, из, опять же, Южной Америки, самки, от которой остались буквально рожки да ножки, но тут формально говоря ни рожек, ни ножек. Не, ну ножки есть, рожек нету, потому что они безрогие. Но зато есть яйца, причем подходящего размера, вполне соответствующие этим динозаврам, и целенькие.
То есть, как бы предположить, что это украденные яйца, которые здесь рядом валяются, достаточно сложно, потому что надо было буквально на каждый коготь по яйцу надеть и сюда притащить. Или же там, не знаю, всем группой просто массовый набег этих самых альварозавров со всех ее сторон, и каждый по яйцу тягает, а потом договариваются, где собраться и там добычу делят. Ну, это что-то фантастическое совершенно. Скорее всего, это, собственно, их яйца. То есть это, видимо, самка, которая либо только что отложила яйца и сидела на них, либо, как предполагают авторы этой статьи, особенно в случае, что там яйца еще какие-то немножко не сформированные, что это была самка, которая еще собиралась их отложить. И вот погибла вот, собственно, в момент, вот сам момент перед тем, как откладывать яйца. Вот так вот, так что они тоже бывали родителями. Хотя в этом никто и не сомневался. Со семейным древом альварозавров тоже есть некоторые проблемки. Там периодически кто-то добавляется, кто-то исчезает, но в целом более-менее все складывается. Вот это одна из последних классификаций, а может быть даже и самая последняя. По крайней мере, самое последнее, что им не удалось найти. Из работы, кстати, наших авторов, Аверьянова и Лопатина из Палеонтологического института. Ну, хотя нет, Лопатин из Палеонтологического института, Аверьянов у нас, получается, забыл, из Пермского какого-то там, как называется, забыл институт. Один из наших крупнейших специалистов по динозаврам, кстати, Александр Олегович. Вот, значит, здесь мы видим всю эволюционную линию, начиная от Ауруна и дальше заканчивая одним из самых прогрессивных, на их взгляд, того, которого они описали неожиданным образом, Андагурвеля. Ну и посмотрим на некоторых из этих динозавров поближе. Начнем с второго по примитивности. Вот самого примитивного Ауруна мы видели. Теперь второй по примитивности — Гаплохир. Как и положено примитивному альварозавру, он здоровенный. Почти 2 метра. Для альварозавров это прям топовый размер. Опять же, просто прям красота. Все вкладывается в теорию эволюции. У предков было 3 нормальных сформированных пальца. И вот вам, пожалуйста, ну, такой еще довольно базовый целурозавровый облик с 3 нормальными пальцами на передних лапах. Без каких-то извращений, которые мы потом увидим у уже более прогрессивных ребят, когда у них там пальцы то укорачиваются, то еще что-то странное происходит. В общем, страшные вещи происходили с их лапками. Здесь нормальные и длины нормальные лапки, и пальцы довольно такие хорошие, сформированные. Однако есть некоторая сложность, неприятность. Вот с этими примитивными чертами еще и добавляется примитивная грудина, на которой нету шикарного киля. Значит, в обнимашке он еще не играл и термитов, видимо, не поедал. Или же только начинал поедать, но как-то делал это немножко иначе. Итак, позднеюрский гаплохир. Дальше, после Ауруна и гаплохира, идут 2 динозавра, которые достаточно, видимо, близкие родственники, были описаны прямо-таки в одной работе. Одного из них зовут Сиуникус, второго — Банникус. Вот. Сиуникус — это отсылает к формации, если не ошибаюсь, китайской, а банникус — это название половинка когти переводится. Ну вот он, сиуник или сиуникус. Ну, что можно про него сказать? Ну вот как бы тоже достаточно большой, 2-метровый такой вот, с достаточно неплохо сформированными пальцами, шустрый поедатель насекомых. А вот и банник из уже ранней меловой Монголии. Ну, кстати, и сиуник тоже оттуда. Это, опять же, Китай, но китайская часть Монголии. Ой, господи, китайская часть Монголии. Китайская часть Гоби. Китайская часть Гоби, прошу прощения. Вот такой вот. От него, правда, ножки в основном нашли, но зато хорошие, с когтями. Все как полагается. Следующий. Интересное такое название. У них, кстати, часто довольно оригинальные названия появляются. Бонапартеник. Класс, да? Почему его бонапартеником назвали? За что? Ну, за Бонапарта. Несложно догадаться. Но речь идет не о том самом Бонапарте, который Москву поджигал. Точнее, не он, наверное. Вообще-то говоря, мы сами ее подожгли. Но неважно. Короче говоря, не тот Бонапарт, который к нам пришел. А другой Бонапарт, который к нам не приходил, а как сидел у себя в Южной Америке, так и, по-моему, до сих пор еще сидит. Хотя я вот не уверен, может быть, уже, кстати говоря, и
ушел он в мир иной, он довольно пожилой был товарищ палеонтолог. Хосе Бонапарт очень много динозавров разных описал, очень хороший специалист. И мне кажется, вполне достойно, что в честь него решили назвать одного из динозавров. Так вот ему приятно должно быть. К сожалению, от бонапартеника найдено мало костей, но зато рядышком обнаружены яйца. Собственно, мы с вами уже видели этого самого бонапартеника. Я уже показывал вам там, бонапартеника. Я уже показывал вам там иллюстрацию как раз вот эту вот за гнездо.

начинают все пальцы исчезать, а на одном формируется большой коготь. Причем постепенно он будет становиться еще все более и более загнутым. Вот явная такая специализация для какой-то очень необычной охоты. Но вот какой, пока что еще нет, неизвестно однозначно. Кстати, тоже достаточно еще большой, больше полутора метров. Сюпаник. Тоже хороший, да. Значит, переводится как коготь из формации сюпа. На сей раз китайский парень. И, пожалуй, самое интересное в сюпанике – это то, что его обнаружили рядышком со скорлупой яиц. И все бы ничего бы, ну, мы только что видели одного динозавра со скорлупой яиц, но эта скорлупка принадлежит авираптору. По скульптуре на скорлупе, как по отпечатку пальца, можно довольно точно определить группу яиц. И известно, что вот эта вот группа яиц, этот овирот, так называемый яйцевой рот, он принадлежит именно авирапторам, а не нашим замечательным сюпаникам. А значит, скорее всего, он вот яйцо-таки утащил. Есть, правда, некоторое подозрение, что эта скорлупка здесь могла оказаться довольно случайно. По крайней мере, здесь она так лежит. Но это надо образец посмотреть, тогда будет понятнее точно, в породе он или его тут сюда замыло. Ну и всегда есть вероятность, что все-таки у авирапторов и у этих ребят были достаточно близкие, похожие скорлупки. Но это вот менее вероятно, потому что здесь вот прям авираптор-авираптор. Ну или третье, что все правильно. И действительно... Сюпаник у нас был злостный похититель яиц. Довольно занятно, что так как его обнаружили рядышком со скорлупой яиц, всех сюпаников везде в огромном количестве палеоартов всегда рисуют вот примерно вот в такой вот позе обязательно крадущего яйца из гнезда авираптора. Но это забавно. Дальше идет очень известный альварес-завр, может быть, даже самый известный альварес-завр, парвикурзор. Монгольский товарищ, кстати, открытый, ой, как давно. По-моему, он у нас даже пораньше, чем сам альварес-завр был открыт, только долгое время не могли понять, что это альварес-заврит. Но, по крайней мере, у меня такое ощущение складывается. Честно говоря, надо будет уточнить по датам. Парвикурзор переводится как мелкий бегун. Ну, сразу было очевидно по скелету, что это быстрый ящер. И вот, кстати, он... Очень маленький, настолько маленький, что он был претендентом на звание самого маленького динозавра. Длиною парвикурзор был всего лишь 40 сантиметров. Это прям реально достойнейший кандидат. Однако в прошлом году вышла работа наших специалистов, которые, как обычно, все испортили. И лишили парвикурзора статуса самого маленького динозавра. Потому что они доказали, что образцы парвикурзора, которые хранятся в палеонтологическом музее, они принадлежат... детенышам. А взрослый, может быть, вырастал в те же полтора метра длиной. Но, как бы там ни было, даже хоть по длине он, может быть, и менялся, но вряд ли лапки у него сильно менялись со возрастом. Так что видно, что тут лапки стали супер короткими и с минимальным количеством пальцев. Это вот определенно указывает, попадает в общий тренд развития этих динозавров. Ну и, наконец, мононик, который переводится «один коготь». Ну, действительно, у них на передних пальцах вообще только один коготь остался. И какой вот классный, который можно как раз все протыкать. Ну, натурально клешня, посмотрите. И очень мощная грудина, очень мощная. То есть супер клешня, честно говоря. Классный тоже динозавр. Но и из-за своего когтя очень известный. И настолько известный, что не далее, как в этом году... выпустили работу, статью, в которой изучили всего-то навсего два когтя. Когти терезинозавра и когти непосредственно мононика. И вот прям каждый миллиметр этого когтя изучили. Посмотрели, как он рос, как он менялся, какой он формы, для чего он был нужен. И пришли к выводу, что коготь мононика был ему нужен, барабанная дробь, для того, чтобы копать или ломать термитники. То есть все сходится вроде пока. Хорошо. Еще один динозавр из Монголии, Шувуйя. 75 миллионов лет назад жила, поздний мел. И она сохранилась очень хорошо. Настолько хорошо, что у нее даже есть остатки перьев. И это, кстати, единственный динозавр на самом деле из альварес-заврит.

0: у которого сохранились покровы. Все остальные — это вот аж уже додумки. Потому что близки к птицам мы, потому что похожи, в принципе, на нашу шувую. А вот здесь действительно перья найдены. То есть это единственный, у которого мы прям 100% перья были. Дальше. Удалось установить, что он ночной. Но это, правда, и у остальных видно. Глаза там ого-го какие. У них очень сложно устроенный клюв, которым они действительно могли как попугаи просто манипулировать и совершать какие-то странные действия. Возможно, там, не знаю, чистить какие-нибудь, не знаю, плоды. Или же, собственно, ловить насекомых. Ну, вообще авторы настаивают на насекомых. Хотя есть некоторые палеонтологи, которые обвиняют наших Альварес Заврит, по крайней мере, некоторых, в поедании фруктов. Так что в эту сторону тоже можно подумать. Ну и, конечно же, у них сильные передние конечности, куда уж без этого. И последний момент, который я здесь не прописал, но в голове это прописано, то, что у этого динозавра был исследован слух, так как сохранилось у него внутреннее ухо. И оказалось, что он слышал высокие частоты. И вот это все-таки хороший такой намек на то, что он не питался ягодами и фруктами, а все-таки охотился за насекомыми. Потому что высокие частоты, такое противное жужжание, издают как раз-таки насекомые. Уверен, что многие уже успели столкнуться с какими-нибудь летунами. Ну а он это жужжание просто обожал и каждый раз, собственно говоря, именно по жужжанию вот в первую очередь и ориентировался. И был, конечно, очень быстрый. Это было нужно, чтобы ловить насекомых. Ну, собственно, пожалуй, что все про него. Дальше двигаемся и встречаем, наверное, самого оригинального, по крайней мере, в плане названия Альварес-завра. Итак, прошу любить и жаловать, Трирарункус. Классно. Ну, а еще лучше перевод. Его имя переводится как Капитан Крюк. Капитан Крюк, да. Ну, за что его так? За то, что у него максимально изогнутая вот эта вот коготь на передней конечности. Гораздо больше, чем у всех других альварес-завров. Ну, опять же, видимо, это было связано с какой-то специфической диетой. Ну и потихоньку-полегоньку мы добрались до Андагурвеля Алифанови, которого я уже, так сказать, немножечко проанонсировал в самом начале нашего путешествия по Альварес-заврам. И, как вы помните, он у нас самый последний в списке, а это значит, что мы приближаемся к концу лекции. Итак, Андагурвель описан вообще только в прошлом году, в 22-м году. Переводится название Андагурвель как «яичная ящерица». Ну, то есть, как бы намек на то, что, возможно, он тоже вот яйца похищал. А Алифанови, это, соответственно, его назвали в честь Владимира Рудольфовича Алифанова, палеонтолога, который достаточно неожиданно в позапрошлом году скончался, очень скоропостижно. Вот, ну и в память о нем, собственно, это животное решили назвать. К сожалению, от него не так много чего сохранилось. В первую очередь, это нога. Ну и чуть-чуть еще других каких-то костей есть. Но по ноге видно, что бегун он был хоть куда. Может быть, даже один из лучших бегунов среди всех альварес-завров. И, кстати говоря, опять же, был неожиданным образом достаточно большим. Длиной где-то 1,5 метра минимум, а может быть и побольше. Конечно же, монгольский, конечно же, позднемеловой. Ну и на этом наше путешествие в мир маленьких динозавров на сегодня заканчивается. Но я уверен, что вопросы у вас есть, поэтому прошу, попробую ответить.
1: Большое спасибо за лекцию. Да, мы собираем вопросы.
0: Большое, пожалуйста.
1: Уважаемые слушатели, ставим лайки. Если вы вдруг не подписаны на наш канал, подписывайтесь. Делайте репост этого эфира и других эфиров. В описании есть ссылку на... В описании стрима есть ссылка на 3D-динопедию, а также на плейлист, на плейлист всех остальных эфиров.
0: Это приятно.
1: Да. Вопросы, заданные за донат, будут озвучены вне очереди.
0: Я, кстати, могу...
1: Да.
0: сразу сказать насчет некоторых там это комментариев по поводу 3D-динопедии. К сожалению, большинство людей знакомятся с 3D-динопедией, заходя на сайт. Это, мне кажется, сейчас не очень... Ну, это и вообще не очень правильная стратегия, но пока она особенно неправильная, потому что сайт у нас давно, очень давно не обрабатывался. Проект существует 3 года, и вот ну, год точно сайт не менялся. С тех пор очень многое изменилось. Ну, собственно, я вот как раз в Динопедии еще меньше года работаю, и там много добавилось всяких научных данных, много добавилось новых моделей, все стало гораздо больше проработано. А вот сайт, к сожалению, не отражает нынешней ситуации. Ну и кроме того, он не отражает ее 3D-шность никоим образом, потому что покрутить динозавра, там каждую косточку поизучать, посмотреть планету со всех сторон, там перемещаться между периодом, все это можно только в приложении. На сайте такого нет, и, кстати говоря, этого, видимо, и не будет. Это
1: Очень
0: только вот
1: жаль.
0: в
1: Очень
0: приложении.
1: жаль, что даже через сайт это нельзя сделать, потому что, ну, если бы было приложение под Android, потому что все-таки Android составляет, ну, около 50% всех устройств, да, и может даже больше.
0: Но, может быть,
1: Вот.
0: сделаем когда-нибудь, но не сейчас, да. Пока,
1: Ну.
0: пока Apple.
1: Ну, на сайте есть ссылки на загрузку приложений под Apple. Ну, и можно поставить для тех, кто более продвинутый эмулятор на Android. Да, давайте
0: Вау,
1: перейдем к
0: так можно было?
1: вопросам за донаты сначала. Вопросы. Ну
0: Мне кажется,
1: и...
0: не получится ничего. Я, по крайней мере, пробовал. Что-то какая-то ерунда с этим эмулятором. Но, может, я что-то неправильно делаю.
1: Кто такие мультитуберкуляты? Кому они ближе? Сумчатыми или плацентарными? Сумчатым или плацентарным?
0: Интересный вопрос. Самое главное, что не так однозначно можно на него ответить. И на сей раз не потому, что я чего-то не знаю, а скорее наоборот, потому что я чего-то знаю. И знаю в том числе последние публикации на эту тему, которые очень сильно запутали историю. Мультитуберкуляты, они же многобугорчатые, это древние млекопитающие. Известны они, если ничего не путаю, с Юры. И аж до палеогена. Правда, в палеогене они выжили только в Южной Америке, которая была так сильно изолирована от окружающего мира, и там они все равно довольно-таки быстро накрылись. Причем непонятно, что, опять же, с ними приключилось. Там ничего такого прям глобального в Южной Америке не происходило. Ну, видимо, просто вот конкуренции не выдержали. Вот наиболее интересно как раз, кому они родственники и вообще, насколько они были продвинутыми ребятами. Первоначально была мысль, что мультитуберкуляты близкие родственники сумчатых. Больше того, возможно, там от каких-то базальных мультитуберкулят происходят сумчатые, а потом уже от сумчатых происходим мы, плацентарные. В общем, такая вот выстраивалась линеечка. Пытались доказать это и решили для этого посмотреть, как они, собственно, размножались. С размножением, ну, как бы проблемка. Все-таки они сейчас уже не размножаются. Проверить это непосредственно не получится. Поэтому надо вот какими-то пользоваться хитростями и искать какие-то улики, которые бы указывали на способ размножения. Яиц. Или же, там, не знаю, самки с детенышем внутри. Ничего подобного, к сожалению, тоже обнаружено не было. Тогда обратили внимание на строение бедренных костей. Точнее говоря, на срезы тонких бедренных костей, и заметили, что по строению бедренных костей сумчатые и плацентарные отличаются, будь здоров. Это связано с рядом признаков. Во-первых, с тем, какого размера детеныш появляется, во-вторых, с тем, сколько времени он проводит, каков период молочного вскармливания, скажем так, да? И оказалось неожиданным образом, когда сравнили кости мультитуберкулят с нами, что он не ближе к нам. То есть... Как будто бы они живородящие, причем не просто живородящие, а живородящие больших детенышей. И это странно, потому что в таком случае получается, что мультитуберкуляты рожали больших детенышей, то есть были как бы плацентарными с точки зрения размножения, у них плацента была. Потом они от этого всего отказались, изменились и получили сумчатые. А потом от сумчатых опять мы? Или сразу от мультитуберкулят мы? А сумчатые, получается, более продвинутые? В общем, какая-то вот неразбериха некоторая складывается, и точного ответа пока, как вот из этого выйти, нету. Это свежая довольно статья прошлого года, которая все это запутала. Я даже про нее еще на канале Дарвиновского рассказывал более подробно. Могу еще тебя добавить, что у них довольно узкий таз, у этих самых мультитуберкулят, что намекает на то, что они все-таки должны бы, по идее, размножаться как сумчатые. Но почему у них тогда как бы рост, как у плацентарных, это непонятно. Есть, правда, еще идея, что, может быть, они действительно, как и плацентарные, появлялись на свет большими, а потом чуть-чуть проводили время во время там грудного вскармливания. Только не потому, что они как бы рождались большими, а потому что они вылуплялись из яиц большими. То есть, может быть, они вообще были яйцекладущими. Тогда вроде как линеечка выстраивается довольно-таки стройно. А сейчас прошу прощения, одну секундочку.
1: Да.
0: Да, прошу прощения.
1: Продолжаем.
0: Продолжаем, конечно, это точно. Так,
1: Хорошо. Да.
0: значится,
1: Следующий
0: значится.
1: вопрос, да?
0: А,
1: Следующий тебе.
0: да, я еще один момент хотел
1: Ага.
0: сказать, я забыл, что многобугорчатые они-то почему? Это зубы. На самом деле большинство из древних млекопитающих известны по зубам, и у них зубы с множеством бугорков. Поэтому они многобугорчатые. Все, теперь продолжаем. Прошу прощения.
1: Следующий вопрос за донат. Здравствуйте, Ярослав. От кого пошли самые большие современные ящерицы комодские вараны?
0: К сожалению, я в систематике варанов конкретно не силен. Поэтому назвать варана, от которого произошли конкретно комодские, не возьмусь. Могу лишь, чтобы уж совсем, так сказать, отказаться отвечать на вопрос, могу ответить насчет того, откуда пошли вараны вообще. Это вот интересный вопрос. Известно, что вараны появляются в меловом периоде, по крайней мере, достоверные находки варанов. И, видимо, произошли они от каких-то базальных ящериц, которые были еще совсем не специализированы. И это, видимо, одна из была первых специализаций, такая именно в сторону варанов. То есть тут вот появились, собственно, ящерицы в конце юры, и потом очень быстро прошло деление на сцинков, варанов, там, игуаны, еще кого-то, по-моему. Однако есть находка очень любопытная. По-моему, она даже в этом году только описана. Триасового варана. Варана из триасового периода. При этом первая ящерица достоверная, она известна из поздней юры. Вот опять какой-то полный сдвиг парадигмы, но я уверен, что все-таки все наши зрители, слушатели представляют себе вот эту последовательность триас, юра, мел. То есть получается, что вот здесь вот у нас первая ящерица, да, вот здесь вот в триасе варан. Что-то здесь пошло не так. То есть варан тоже что-то довольно специфическое. Поэтому есть идея то, что либо кто-то там перепутал что-то, и это на самом деле не варан, то, что нашли в триасе. Хотя там хороший череп такой вот детальный. Можно прям есть что поизучать, приятно даже. Ну, или второй вариант, что на самом деле то, что мы находим в Юре, это лишь какие-то крохи просто от разных древних ящериц, но вовсе не факт, что самых первых. А самые первые это, может быть, вообще еще в начале триаса появились, но тогда надо всю историю ящериц пересматривать. Кстати, могу еще сказать со своей стороны, вот я сегодня уже упоминал Владимира Рудольфовича Алифанова, вот он как раз свою докторскую диссертацию писал по ящерицам, поэтому очень жалко, что, как говорится, сейчас уже не проконсультируешься, а то бы вот он бы как раз в этом вопросе много чего мог бы рассказать. Но можно, наверное, его публикацию где-то раскопать и там прям зарыться. Я, кстати, у него на защите был, ну, или предзащите, я уже, честно говоря, не помню, но там много было специфических всяких вещей даже для меня, поэтому, увы. Но вот прям не запомнил я каких-то этих непосредственных предков варанов. Но если что, можете обратиться к его трудам. Может быть, что-то про варанов интересное раскопаете.
1: Следующий вопрос за донат. Есть ли курсы или книги, где представлено последовательное развитие биосферы с Кембрия до Мела?
0: Какой интересный интервал. А кайнозой вам чем не угодил? Ну, раз уж с Кембри, то уж как бы и поныне тогда уж. А могу сказать, ну, как бы пользуясь случаем, что есть 3D-динопедия, в которой как раз вся история с Кембрия поныне очень сейчас детально будет представлена. Надеюсь, что ближайшие... Пока нет, кстати говоря, если вы сейчас скачаете, можете тоже потом там начать говорить, что да там вообще ерунда, там только там Триас Юрамел, но буквально... Буквально через пару недель выйдет новая версия, и там детальнейшим образом со всеми континентами, с описанием каждого континента, с описанием каждого биома, каждого континента, каждого периода, вот все-все-все-все-все будет расписано. Мне кажется, это полнее, чем в какой-либо небольшой энциклопедии. Мы, кстати, хотим потом энциклопедию это сделать, прям в бумажном виде. Надеюсь, что до этого тоже мы доберемся. Вот так вот. Ну, может быть, подумаем, может быть, вот эта как раз информация будет доступна на сайте, тогда можно будет ее почитать. Ну, а если брать из того, что уже сейчас, так сказать, существует именно в виде энциклопедии И, есть замечательнейшая книга, правда, частично уже устаревшая, если вот хочется прям глубоко копнуть. Называется «Удивительная палеонтология», автор Кирилл Яськов. И там, ну, правда, не с Кембрия поныне, там вообще вся история Земли рассказана. Очень детально, со всеми там выкладками, там, объяснением всех фактов. Ну, я говорю, некоторые вещи устарели, но в любом случае она до сих пор актуальна и во многом и интересна. Так, что еще, что еще? Но есть еще много, на самом деле, довольно сейчас хороших таких новых зарубежных изданий, тоже по этому поводу вот такого плана. Но я вот прям сходу, к сожалению, автора и название книги не назову. Можете посмотреть, есть сайт elementy.ru, они периодически делают обзоры новых книг научно-популярных. И там, как бы, вот недавно несколько видео выходило, очень хороших, ну, по крайней мере, судя по отзывам, по рецензиям, по там, этим фрагментам, которые я смог прочитать в открытом доступе. Но заинтересовало. К сожалению, вот у меня все нет времени, так сказать, познакомиться с какими-то суперновыми энциклопедиями, а на старые ссылаться не очень хочется, которые, так сказать, явно морально устарели. Каменная книга еще, кстати, между прочим. Каменная книга. Там, правда, по-моему, больше по систематике, чем в целом по истории. Но она тоже прекрасна во многих отношениях. Я в свое время с нее начинал и могу ее тоже рекомендовать. Ну, не то, что прям совсем начинал, но, скажем так, уже углубленные познания палеонтологии более-менее пошли от нее.
1: Следующий вопрос, опять же, за донат, но не по теме. Есть ли значительное отличие позвоночников водных и наземных млекопитающих?
0: Сейчас проверим, как там позвоночник наземного млекопитающего поживает. Ну, есть, конечно, некоторые отличия. Ну, во-первых, вообще все кости отличаются на самом деле у наземных млекопитающих и у водных. И отличие заключается в плотности костей и в их масштабности. То есть вы любую кость, если возьмете у млекопитающих водных, она будет намного-намного больше, чем кость у наземного животного. И намного более плотной. Потому что им надо быть потяжелее. Им не хочется всплывать, скажем так, постоянно всплывать. А легкие все-таки довольно большие. Поэтому они себя чувствуют как поплавки. И для того, чтобы с этим бороться, у них развивается то, что называется остеосклероз и пахиастоз, то есть утолщение костей и уплотнение. Это первое отличие. Ну и второе, если мы возьмем, допустим, конкретно китообразных, да, у них просто сами по себе позвонки довольно-таки специфические, очень у них большое тело позвонка и довольно маленькие сверху отростки. Но это именно особенность этой группы. Если взять, допустим, тех же морских котиков и прочее, у них уже будет все примерно так же в этом плане строения позвонка, как у наземных. То есть, ну, конкретно китообразные, у них, да, у них специфический позвоночник. Потому что, возможно, потому что они в основном хвостом как раз плавают. А, возможно, просто более длинный какой-то эволюционный путь прошли. У других не особо.
1: Да, правильно, вопросы не по теме лекции, но они за донат, поэтому мы задаем их в начале лекции. И перейдем к вопросу про сериал «Доисторическая планета». На бедного Маноника натянули сипуху. Чем, по-вашему, было обусловлено такое решение?
0: Сипуху натянули. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Сейчас я посмотрю. Это Мононик доисторическая планета. Я прям это что-то как-то не помню. Сипуха, чтобы там была. Вот. Может, я его как-то уже подзабыл? Мне казалось, что он вполне себе Монониковый. Вон, или нет, вполне себе нормальный Мононик такой. Ну, вы про что? Про...
1: Я не знаю, я
0: Все.
1: вопрос озвучиваю.
0: Понятно. Ну, не знаю. Может быть, это в том смысле, что окраска, как у Сипухи, но окраска, да, похожа. Ну, если вы про окраску, то мне кажется, что она логичная, на самом деле, достаточно. А, ну да, окраска, конечно, у нее такая вот. Смотрю, вот глазик черненький, беленькое брюшко. Смотрите, значит, я могу, так как я сам, можно сказать, в некотором роде занимаюсь примерно тем же, видимо, чем занимались палеонтологи или там консультанты-палеонтологи в фильме «Доисторическая планета», потому что мы же тоже делаем модельки, и тоже, например, встает вопрос, а как их покрасить? И вот когда встает такой вопрос, значит, чем приходится руководствоваться? Значит, первая идея, самая логичная, покрасить так, как было. Но, к сожалению, как было, известно только для 5% животных, с остальными беда бедульная. То есть ничего не понятно. Дальше надо покрасить так, чтобы логично было, да? Чтобы как-то было более-менее понятно. Ну, допустим, вот мы сейчас делаем компсогната, да? Надо быть компсогната, вот художник решил сделать зеленым. Я говорю, ребята, ну, знаете, вот компсогнат, он животное, которая обитала в полупустынном ландшафте. Представь себе полупустыню, и посредине такая здоровенная зеленая шняга бегает. Но это как бы не вариант. То есть надо, чтобы он вписывался в ландшафт. Соответственно, вот следующая мысль — посмотреть на биом, в котором он обитал. Если в лесу — это одна история, если там на открытом пространстве — другая, где-нибудь там на песочке — третья. Дальше, когда мы все это, вот, как говорится, сложили, опять же, как именно конкретно красить, по каким деталям, на какие, грубо говоря, референсы смотреть, да? Ну, надо посмотреть на каких-то ближайших родственников. Кто ближайший родственник динозавров? Правильно, птицы. Значит, складываем в голове все, что мы выстроили, да? Берем, значит, биом. Да, вот, ну, в данной ситуации это полупустыня получается. Что-то должно быть похожее на птицу. Смотрим, какие птицы в пустыне будут хорошо смотреться. Можно просто покрасить как-то равномерно, но будет скучно, и, скорее всего, они не были покрашены скучно. Поэтому надо бы взять бы какой-то референс более-менее натуральный, чтобы выглядело естественно. А значит, надо сделать похожим на какую-то птицу и ориентироваться на кого-то, и придать небольшие изменения. Ну, вот авторам понравилась Сипуха. Вот и вся история. Ну и мне кажется, получилось на самом деле гармонично. Не знаю, у меня к ним претензий в этом плане нету совершенно никаких. По-моему, молодцы.
1: Продолжаем вопросы за донат.
0: Вау.
1: Как у стегозаврид пластины и шипы крепились к телу? Это же не плавники, чтобы лучами в тушку входить.
0: А, нет, это, конечно, не плавники, чтобы лучами в тушку входить, но они лучами в тушку и не входили, они крепились просто к коже. Это своего рода измененные остеодермы в любом случае. И они не крепились, по большому счету, ни к чему, если мы возьмем пластины, по крайней мере. Именно по этой причине долгое время пытались понять, как их положить. То ли вот так, то ли сяк, то ли еще как-то. Потому что они просто валялись отдельно. Вот если вы посмотрите любого динозавра, у которого есть остеодермы, скелет настоящий, там есть скелет, есть эти пластины, пум-пум-пум, валяются вокруг. Вот только сегодня у нас один ребенок поинтересовался, так сказать, а вот почему у нас тоже там в этой динопедии, когда скелет смотришь каких-нибудь бронированных анкилозавров, скелет, и над ним висят эти остеодермы. Ну, потому что так и было. Потому что если смотреть скелет, они как бы кости, но они кости в коже. И они просто вот в коже крепились. Тут та же самая остеодерма, просто вертикальная. Ну, основание у нее достаточно толстое. Кожа, скорее всего, чешуйчатая была плотная, поэтому они сами по себе неплохо держались. А с хвостом поинтереснее, потому что хвост все-таки функциональный должен быть, и там крепление должно быть будь здоров. Там, если просто так в коже закрепить, и оно будет немножечко туда-сюда покачиваться, это уже не вариант. Тут надо, чтобы было железобетонное такое крепление. Поэтому это все срастается. Вот эта кожная кость вначале формируется, видимо, как остеодерма, а потом просто прирастает к позвонкам. Тем более, что позвонки в хвосте такие тоненькие, как трубочки длинненькие. Ну, собственно, мы и видим вот этот тагомайзер, просто сросшуюся такую конструкцию. Та же история, между прочим, у анкилозаврид.
1: Переходим к основным вопросам. Ярослав, все-таки, а как вам второй сезон сериала «Доисторическая планета»? Что вам конкретно понравилось и что не понравилось?
0: Мне трейлер понравился. Я думаю, что это самый будет емкий вопрос, ответ. Потому что нет у меня сейчас, вот как-то вот все никак не дойду я до этой доисторической планеты, очень-очень насыщенная всякими лекциями и прочим жизнь. А, это, с одной стороны, хорошо, но с другой стороны, вот жалко, доисторическую планету так и не посмотрел второй сезон, только первый. А, я, правда, фрагментики видел. Вот, и даже видел уже, как некоторые мои коллеги обзоры на эти самые доисторические планеты строят. И от детишек много чего строил. Вот, например, теперь я знаю, что, оказывается, во второй серии доисторической планеты по бескрайним деканским траппам бегали исизавры. Это прекрасно. Ну, в смысле, сам по себе этот факт меня не очень, кстати говоря, радует. Но прекрасно, что я это теперь знаю. Я могу сказать насчет первой доисторической планеты. И, видимо, там говорят, что во второй там это все только усилилось. Какие там были недостатки? Достоинства, я думаю, очевидны. Во-первых, это просто обалденная картинка, которая максимально реалистичная. То есть это прям животные, натуральные. Не знаю, вообще никаких вот сомнений. То, что это компьютерная графика, а не животные, не возникает. То есть нет, это реально вот прям съемка идет. А, это классно. Классные виды, классные, в принципе, вот восстановленный биом, много-много всяких явно вот тонких деталей подмечаешь, которые вот недавно только палеонтологи открыли, а хоп, они уже есть. И это приятно. Но с другой стороны, какие есть проблемы? Первое, пытаются идти по хайпу и пытаются шокировать зрителя. И вот берут из всех возможных вариантов, которые объясняют ситуацию, какой-нибудь самый экстравагантный, вот какие-нибудь там эти... мешки воздушные у дредноутов, да, там вот те же, как во втором сезоне, исизавры, которые рождаются посреди лавовых полей. Ну да, есть как бы находки около гидротермальных источников динозавров, но к ним на самом деле есть некоторые вопросы, и то не совсем факт, что они прям вот такие посреди гидротермального поля этого делали, и что там вот прям ничего не было, только вот эти гидротермы, ну, в общем... Не очень понятно, чего это и как это, но вот есть множество нормальных находок, которые найдены посреди леса, около речки, где им, в общем-то, самое место. Но выбрали самый экстравагантный вариант. Ну и это, конечно, немножечко напрягает, но, видимо, они пытались так привлечь лишний раз внимание, и в этом плане они, конечно, молодцы, потому что внимание они привлекают, будь здоров, вот, пожалуйста, то, что столько вопросов про этот сериал, а не про какой-нибудь еще... сериал, это вот хорошее доказательство того, что у них их гипотеза сработала. Внимание привлекли. А, еще один момент, который мне лично не понравился в первом фильме, и, видимо, во втором фильме он тоже остался, это то, что сюжетики коротенькие довольно, и при этом они их постоянно вот туда-сюда бросает, и при этом еще и по всем континентам. Очень тяжело ловить и понять, где и что происходит. То есть только что ты был в Южной Америке, через минуту ты уже в Австралии, через 5 минут ты уже где-то еще. В этом плане, конечно же, в прогулках с динозаврами все было предельно логично, понятно. Там даже спустя там 5 лет точно вспоминаешь, что вот в этой серии ты был на таком-то континенте, в таком-то возрасте и видел вот эту вот формацию какую-то там конкретную. Здесь, ну, прямо какая-то каша. Я вот каждый раз пытался. Какие-то отдельные образы, например, с первого эпизода, хотя я его всего-то посмотрел несколько месяцев назад, я из первого сезона помню, вроде там танцующего этого Карнотавра. Но в целом даже в какой серии чего конкретно происходило, вот это, оказывается, в разных сериях было, то есть что-то как-то не складывается картинка. Все серии как-то похожи, какого-то прям четкого разграничения нету, то есть вот это вот четко про морских, это там четко про летающих, это еще как-то. Ну вот это, к сожалению, на мой взгляд, уменьшает научную нагрузку этого сериала, потому что структурирование — это все-таки немаловажно. Это я вам в том числе, как говорю, как человек, который уже почти год работает в энциклопедии, и мы постоянно пытаемся все максимально структурировать. Вот, и правильно делаем.
1: Следующий вопрос. Можно ли при помощи микрохирургии сделать из гекконов динозавриков, конечности исправить, чтобы они были под туловищем?
0: Добрый вы.
1: Ну, да.
0: Но ну, как бы недавно я посмотрел, вот сейчас я буду там кидать какими-нибудь гнилыми фруктами, скажут, ага, вот историческую планету не посмотрел, а всякую ерунду тут посмотреть нашел время. Ну да, вот, все-таки я умудрился найти время, чтобы посмотреть последних Стражей Галактики. И вот там как раз про микрохирургию очень много было. Вот. По-моему, им даже какую-то там премию сейчас за защиту прав животных там хотят вручить. И, в общем-то, правильно, там животных жалко. Ну вот там, да, там был один товарищ, который очень хотел микрохирургии всех исправить. Ну вот, если кому интересно, посмотрите, что получилось. Короче говоря, я думаю, что вряд ли. Честно говоря, там конечности надо перестраивать, будь здоров, и мы не обладаем такими способностями. И главное, этого никто не будет, к счастью, делать. Я на это очень надеюсь.
1: Следующий вопрос. Ярослав, если бы принудительно пришлось завести дома динозавра, то какой бы самый легкий был в содержании? Ваш личный выбор. Задает вопрос Женя, 46 лет.
0: Мальчик же 46 лет, да. Так. Да, кто скажет, что это девочка, пусть первая бросит камень. Ну, сложно представить себе динозавра, который живет дома, если так сказать честно. Хотя я, конечно, там вот в процессе лекции говорил про динозавров там на поводке, еще чего-то. Но, объективно говоря, мы очень слабо представляем себе интеллектуальные способности динозавров. Вот есть диаметрально противоположные мнения, я об этом уже рассказывал. То есть есть старое устоявшееся мнение, то, что там надо как бы смотреть соотношение размера мозга к размеру тела, а тогда это, ну, что-то типа все-таки крокодильчика получается, ближе к крокодилу, ну, какой-нибудь птицы от силы, как голубь. Ну да, голубя можно завести дома, вот Станислав Владимирович подтвердит. Но мне кажется, что это, ну, может, не самые интересные домашние животные, это только что-то, что можно держать, не знаю, в клетке, условно говоря. Если у них такой был интеллект, то, ну, наверное, что-нибудь маленькое можно было бы завести, типа какого-нибудь того же мононика, но, правда, их еще кормить не поймем, уж чем, тут пока не разобрались, чем кормить. Например, если действительно термитами, то заморочено получится довольно-таки. Если динозавры сильно интеллектуальные, как предполагают сейчас, это уже поинтереснее, потому что в таком случае они и дрессировке вполне себе могли поддаваться, и это уже там некоторые динозавры были по уровню интеллекта, как какие-нибудь собаки или кошки. Это уже прям мог бы быть компанейский динозавр. Ну тогда вот что-нибудь такое небольшое, типа какого-нибудь велоцираптора, может быть, пошло бы. Кстати, в этом плане, если правда они настолько интеллектуальны, очень перспективно выглядит троодон на самом деле, потому что, во-первых, очень интеллектуален, а во-вторых, судя по зубам, то он всеядный. То есть, возможно, что его прям даже как собаку можно было бы кормить всякой гадостью, и он бы прекрасно себя чувствовал. Но это я не про то, что собак надо кормить всякой гадостью. Не кормите сосисками собак, кормите их правильно. Но, в принципе, собаки, они почти что всеядные. Это правда, они уже адаптировались. Ну, что можно еще сказать? Что можно еще сказать? Ну, короче говоря, да, либо что-то маленькое, что будет просто кормить, но не знаю. Если в загончике, то может какой-нибудь пситтокозавр бы подошел, он, правда, сена много нужно. Если, как говорится, они действительно интеллектуалы, то вот прям мне нравится домашний троодон. Ночные они, правда, животные, ночью будут шебуршить, как обычно, там прыгать, там, Наташа, вставай. Вот, ну... ну ладно.
1: Мы наступили на бабочку. Да.
0: Мы на всех бабочек наступили, Наташа.
1: Да. Изменили ваше будущее. Давайте следующий вопрос.
0: Мы всех раздавили.
1: Так получается, так или как получается, что хвост, сохранившийся в янтаре, содержит настоящие шерстинки, а не окаменелые слепки. Их удалось извлечь. Пытались прочитать ДНК.
0: Значит, смотрите, у нас складывается очень неправильное впечатление о том, что находится в янтаре, честно говоря. Кажется, что там прям животное сидит. Вот если вы купите искусственный какой-нибудь янтарь с мушкой, ну там же натурально, прям внутри мушка, какой-нибудь скорпиончик или еще чего-то, вот это продается все замечательно в сувенирных магазинах. Однако в современном-то да, варианте в исполнении, но в натуральном янтаре, которому, прошу прощения, там, ну, минимум пару десятков миллионов лет это будет. А если это будет такой true янтарь, типа какого-нибудь янтаря из Мьянмы, то это уже и сотни миллионов лет. Ну, там уже ничего не остается на самом деле. Там уже пыль. Там уже все разрушено. То есть там проводились эксперименты, пытались что-то извлечь. И, кстати говоря, вот этот хвост-то тоже подскребли. Там только элементы можно определенные определить. Например, было там сенсационное сообщение, там в статье там обнаружили железо, значит, там когда-то был гемоглобин. Ура, товарищи. Аплодисменты. Но какие там ДНК? Там даже молекулы белка какого-нибудь полусгнившего и то не сохраняются. Это не вариант вообще. На самом деле, в плане сохранности органики янтарь вообще ни разу не годится. Так что это объемный отпечаток этих самых ворсинок. Даже, может быть, с тоненькой сохранившейся вот пылью, которая даже, может быть, как-то окрашена своеобразно. Но не более того.
1: А что, у динозавра трахея идет прямо до нижней челюсти?
0: Трахея до нижней челюсти? Ну, я, честно говоря, не всматривался в нашего товарища Сципионикса. Я так понимаю, про него идет речь. Давайте сейчас посмотрим. Трахея до нижней челюсти. Ну, вообще, как бы по идее, трахея должна идти все-таки наверх, так-то по логике. К органу дыхания под названием нос. Ну, сейчас посмотрим, что там нарисовали наши коллеги. Трахея. Ау. О, Сципионикс нашелся. Сейчас посмотрим. Так, трахея. Идет. Ну, смотрите, ну да, нет, правильно все нарисовано. Она снизу в голову заходит, и вот дальше к носу идет. Просто-напросто здесь как бы продолжение ее не показано. Ну, в принципе, да, нормально. Вот. Как бы трахея расположена впереди от пищеварительной трубки. Это тоже правда. Ну, это как бы косяк эволюции. Мы тут ни при чем. Это не наш косяк. Так оно природой сделано. Нелогично, кстати.
1: Следующий вопрос. А может быть, половой отбор делал их хвосты красивыми?
0: Может быть. Согласен. Хорошая идея. Вот, например, этот хвост мне нравится, красивая.
1: Да, следующий вопрос.
0: Вот, между прочим, да, вот полосатость вот эта, она не совсем случайна. Вы же видели нашего товарища Синозавроптерикса, у которого сохранилась окраска, и у него как раз хвост полосатый. Это значит, что хвост красивый, он отличается от всего остального. И вот поэтому и здесь тоже делали полосатым. У Миражара. Да. Хвосты почти наверняка были красивые.
1: Следующий вопрос. Кто меньше, комсогнаты или археоптериксы? Ань, 7 лет.
0: Меньше археоптериксы. Об этом я, в принципе, упомянул. Угу. Так что теоретически, если учесть, что комсогнату дают достаточно большую скорость, возможно, что они прямо-таки археоптериксов во взрослом виде гоняли.
1: Следующий вопрос. Были ли орнитолесты с тайными динозаврами? Лера, 8 лет.
0: Были ли орнитолесты с тайными? У нас нету на то никаких доказательств ни в ту, ни в другую сторону, но вероятнее всего нет, потому что они мелкие и питались, скорее всего, не очень большой добычей. Им незачем было быть с тайными, да и мозгов там маловато как-то для стайности. У них прям мозгов, честно, мало, даже если по современным данным смотреть.
1: Следующий вопрос. Вопрос сомнения. Китайцы известны своими подделками. Может, эти идеальные находки динозавров тоже улучшены для ученых? Был же случай с якобы отличной находкой динозавра, а оказалось, что он был собран из разных кусков динозавров.
0: Да, это, значит, 2000-е годы, и этот, как же его, Когда нужные слова вылетают из головы, но неважно. В общем, да, это известная история. Но дело в том, что сейчас все-таки есть много разных технологий, которые позволяют оценить, насколько порода цельная, собрана она из разных кусков или нет. Можно химический анализ провести, можно, так сказать, МРТ-шечку сделать. Это все проверяется. И бывает, что иногда там что-то такое кто-то химичит, но, как правило, это вот на многочисленных рецензиях все обрубается. Потом, все-таки, в отличие от некоторых ученых, бывает такое, что вот кто-нибудь там какие-нибудь находки обнаружил, потом их запрятал и сказал, больше я никому их не дам, я их изучил, я великий, вы нет. Поэтому все, теперь вам больше никому не покажу, вот статью смотрите и все. Но обычно в институтах, в университетах такого не принято. Обычно находки доступны всем. И ко всем этим, допустим, китайским динозаврам частенько европейские специалисты обращаются, они смотрят материал, и если бы вдруг они где-то там нашли явную подделку, они с удовольствием бы написали бы разгромную статью, уверяю вас, они от такого внимания бы не отказались. Я прошу прощения, 4 минуты максимум. Ну, надо потихонечку уже,
1: да,
0: кажется, закругляться.
1: Да, ну, мы, как обычно, это, да, закончим. А динозавры могли получить дополнительное ускорение от реактивной тяги?
0: Если бы динозавр сел на ракету, он бы точно получил бы дополнительное ускорение от реактивной тяги. Ну, в крайнем случае, учитывая, так сказать, возраст, если бы динозавр какой-нибудь, допустим, сципионикс вцепился бы своими когтями в аммонита и отправился бы в нем в далекое плавание, то он получил бы ускорение от реактивной тяги. Но других вариантов я, честно говоря, как-то не вижу. Никаких приспособлений, да и необходимости не было в этом.
1: Летающие птицы появились уже после исчезновения кожанокрылых птерозавров или одновременно?
0: Очень даже одновременно. И больше того, они на птерозавров очень даже повлияли. А птицы появляются в конце юры. Кстати, к сожалению, мы прям вот четко линию, которая ведет к современным птицам, не видим. Но есть там все-таки такое, к чему можно придраться сторонникам не динозавровой гипотезы происхождения птиц. То есть прям почти что птичьи динозавры из поздней юры, и есть, ну, прямо-таки птицы из раннего мела. Но каждый раз, когда вроде находят четкие переходные звенья, оказывается, что у них там часть птичьих признаков, а часть не очень птичьих. И вот четкий рядок, прям идеальный, точно сказать, что вот это вот предки птиц, как там с теми же предками человека, где есть четкий рядок уже. Вот такого, значит, у нас пока не получилось сделать. Но тут, извините, времени прошло побольше, да и косточки очень хрупкие. Но, как бы там ни было, птицы появляются в поздней юре. И весь мел они существуют, а мел — это, прошу прощения, ну, почти что половина истории динозавров всей. Да, это сколько там у нас, 80 миллионов лет, если я ничего не путаю. И я говорю, птицы, будь здоров, повлияли на птерозавров. Если до этого птерозавры были в основном мелкие, после этого птерозавры становятся гораздо крупнее. То есть птицы их буквально вытеснили из мелкого класса и заняли всю нишу вот мелких животных. А птерозавры в силу своей специфики стали вот большими. Ну и будучи большими, они уже ушли от влияния птиц и прекрасно разделили небо.
1: Как отличают взрослых животных небольшого размера от детенышей какого-нибудь крупного вида, если они похожи? Ведь по зубам рептилий, в отличие от млекопитающих, это не очень понятно.
0: К сожалению, это действительно не очень понятно. Поэтому часто бывает такое, что находят двух динозавров, и потом начинаются долгие упорные споры. А все-таки это разные виды, или же одно детеныш, а другое взрослое. Вот если далеко не уходить, да, например, взять на сегодняшнюю тему. Я вам в конце рассказал про нового динозавра, которого вот назвали яичной ящерицей, Андагурвиль. И тут же авторы пишут то, что с большой долей вероятности Андагурвиль может быть просто-напросто взрослым парвикурзором. Но это не точно. Ну вот, как бы доказательств однозначных нет, поэтому извините, увы и ах. Не получается доказать. Та же история, например, с тем же этим, как он называется, кто у нас там, Юровинатор, по-моему, мелкий был, да, или кто там? Нет, по-моему, со степиониксом, да, как раз. То есть найден еще один вид, вот сейчас, к сожалению, подзабыл, как он называется, прям практически в тех же самых породах, и подозревают, что он, возможно, и есть рос степионикс. Но там как бы у двухметрового животного и у 40-сантиметрового что-то общее найти очень сложно. То есть, как правило, хорошо и четко эта картина выясняется и проясняется только в том случае, если у нас есть практически полный рядочек. Вот так, например, случилось с тиранозаврами. Очень долго спорили, есть нанотиран или нет нанотирана, пока не выстроился идеальный рядочек всех тиранозаврит, и не оказалось, что нанотиран — это просто маленький тиранозавр, без каких бы то ни было сомнений. Ну а пока такого рядочка нет, да, очень сложно это понять.
1: Последний вопрос или заканчиваем?
0: Давайте последний.
1: Как раз он прямо по лекции, по вашему слайду, там есть сомнения у наших слушателей. Ярослав, а почему вы говорите, что сионикус размером в 2 метра, но на схеме показано, что он меньше женщины? Сионикус.
0: Сципионикс, я, видимо, это, я подозреваю, что, наверное, он, нет? Или нет? Ну, я думаю, да, вот, ну, как раз тут женщины-то рядышком. Сейчас посмотрим, там еще был какой-то у нас, по-моему, сюсяник или кто-то в этом духе, но там, по-моему, никакой женщины не было. Сиуник, Сиуник, точно.
1: Сионик,
0: Сиуник.
1: сионикус,
0: Да-да-да-да-да,
1: да.
0: все правильно. Ну, как бы 2 метра это длина, а не высота. Высоту-то он, да, где-то метр. А если его на хвост поставить, будет 2. Это логично, в общем-то, да. Нет, я не думаю, что тут какая-то ошибка.
1: Хорошо, большое спасибо вам еще раз за лекцию, за ответы на вопросы. Наших слушателей мы благодарим также за ваше внимание, за ваши вопросы. Донаты мы набрали на следующий эфир. Ура!
0: Прекрасно.
1: А ждем вас через неделю. До свидания.
0: До свидания. Всем хорошего настроения. Отличной рабочей недели. Не теряйте интерес к науке.

Казаки, гусары, которыми он командовал войну 812 года, прозвали его «Венцо в огороде». Становится одним из создателей русской дубины народной войны. Легендарный Денис Давыдов – прямой подчиненный Венценгороде. Вы знаете, как узнав о том, что французы собираются взорвать Кремль, он в сопровождении лишь одного казака отправляется на переговоры к Наполеону, вызвав в Венценгороде на допрос. Впал в невероятную истерику. «Жандармы, расстреляйте его, избавьте меня от него!» Он и родится в Германии, и умрет в Германии. Но раны свои получит в боях с французами, защищая Россию.

Дорогие друзья, добрый день. Сегодня мы продолжаем наш курс рассказов истории 18 века. И в рамках этого курса у нас будет небольшая вставочка. 4 рассказа о малоизвестных широкому зрителю русских военачальниках поры конца 18-го, начала 19 века. Я вам рассказывал и про Суворова, про Ушакова, про Потемкина, Румянцева. Но все-таки эти фамилии мы изучали в школе. Мы смотрели кино. Любой образованный русский человек, конечно, знает, кто это такие, знает основные их победы. Суворова точно вместе с Потемкиным. Я читаю ваши комментарии, и вы предлагаете столько интересных тем. Просите рассказать о том, об этом. Это объять невозможно. Поэтому, как бы все ваши комментарии обобщив, я еще раз хочу вам сказать за них спасибо, потому что они не просто помогают сделать наш курс лучше, но и поддерживают, чем-то вдохновляют на новые темы. Я решил выбрать 4 полководцев, 4 военачальников, которые, ну, либо совсем нам неизвестны, либо мы что-то о них слышали в каком-то контексте. Это будет 4 разных человека, вот вам маленький квест, попробуйте угадайте на ближайший месяц. Один из них будет самый настоящий русский казак, прошедший до высших воинских чинов из рядовых. Другой русский малорос, украинцев тогда не было, были малоросы, он пройдет путь до самых вершин воинской карьеры и воинской славы, от сына сельского батюшки. Третий будет русским сербом, а четвертый будет русским немцем. Вообще совсем не русским. Он и родится в Германии, и умрет в Германии. Но раны свои получит в боях с французами, защищая Россию. Начнем с немцев. Самого забытого, самого неизвестного, фамилия которого мало что говорит, даже искренним любителям русской истории. Ну, кроме, пожалуй, тех, кто особо интересуется событиями войны 1812 года. Фердинанд Федорович Винсен Героди. Попробуйте произнесите. Винсен Героди. Забегая вперед, наши казаки, гусары, которыми он командовал в войну 1812 года, прозвали его Винцо в огороде. Вот так фамилию его и запомнили. Наш генерал Винцо в огороде. Ну, а за глаза, конечно, называли его Федор Федоровичем. Никаким не Фердинандом. Вот он герой нашего рассказа. Он генерал от кавалерии, он немец, он обладатель своего рода рекорда, поскольку трижды поступал на русскую службу, увольнялся с нее, опять поступал, переходил на австрийскую, на немецкую службу. Но где бы он ни служил, он всегда сражался с французами. Он искренне был враг Бонапарта и революционной Франции. Его судьба похожа на приключенческий роман. Он создатель летучих кавалерийских отрядов русской армии и делит славу первого партизана войны 1812 года с Денисом Давыдовым. Его, попавшего в плен, едва не расстреляли, как изменника родине. Но он же получил от Александра I по взятии Парижа золотую шпагу с надписью «За храбрость». Его именем названы улицы немецких, правда, городах. А его европейские родственники, потомки и по сей день владеют замками в Германии и Швейцарии. Однако, к сожалению, в России имя Федора Федоровича Винсен Героди практически забыто. Я стараюсь в своих лекциях больше рассказывать не о каких-то нюансах военной истории, сражениях, битвах, а больше все-таки о людях, о привычках, о семьях, о друзьях. С Федором Федоровичем так не получится. Вся жизнь его, привычки, все его друзья – это война. И поэтому больше будем говорить о его военных отличиях, военных подвигах. То есть будет много экшена, мало мелодрамы. Но давайте обо всем опять же по порядку. Барон Фердинанд Карл Фридрих Фраер фон Винсен-Городи, в русской вариации Фердинанд или Федор Федорович, происходил из старинной немецкой аристократической семьи из Тюрингии, это историческая область Германии, почти самый центр, древняя земля германская, была территория ГДР. Родился он

СНГ некорректно, но вот британское содружество. То есть есть королева, ничем она не правит, у каждой страны свой бюджет, своя армия, своя политика. Особенность в том, что таких государств маленьких, входящих в Священную Римскую империю, крошечных совершенно, их только на территории Германии около 300, вообще их еще больше. Из одного из таких микрокняжеств происходила наша великая императрица Екатерина II. Отец его, естественно, дворянин, офицер. Детство его традиционное для немецких дворян той поры, как и у нас, в общем. Сперва мадам за ним ходила, лет до 10, няня, воспитательница. Потом месье не получилось. Мальчика в 10 лет отдают куда? В кадетское военное училище. В 15 лет заканчивает и поступает самым младшим из младших офицерских чинов на службу в Гессенскую армию. Лоскутное одеяло Священной Римской империи. Одеяло такое не сочешь, что такая мозаика на карте, но у каждого зернышка этой мозаики, у каждого стеклышка есть своя армия. Вот такая же армия была и у Гессенского герцогства. Это не пруссаки, это мирные немцы. Армия у них миролюбивая, расслабленная в мирное время. Частично состоящие из милиции. Дворяне, которые туда поступают, почему они идут на воинскую службу? Ну, денег нет, заняться больше нечем. Воинское жалование, перспективы карьерного роста и что-то там заработать, если начнется война, это, по сути, единственный источник существования для тех, у кого нет серьезных земельных владений, какой-то ренты и дохода. Кстати сказать, немецкие князья своих солдат продавали. Если мы с вами вспомним войну за независимость США, то англичане купили немецкие воинские части, в том числе гессенцев. Гессенцы воевали против Джорджа Вашингтона, иных американских патриотов. Не особо успешно, не преуспели они в подавлении мятежных североамериканских колоний. Не их это вина, а их это беда. Немцы солдаты хорошие. И, честно говоря, иногда кажется, что жаль, что не преуспели. Но мы не об этом. К моменту, когда Фердинанд поступил в армию, войн нет. Перспектив карьеры нет, и так бы он, когда он к 50, может быть, дослужился бы до полковника. Но свершилась французская революция. 1789 год, европейское общество в шоке. Во Франции штурмуют Бастилию, во Францию арестовывают королевское правительство, королевских министров, а потом и короля с семьей. Во Франции принимают невероятный, по меркам того времени, документ, декларацию прав человека и гражданина. Во Франции чуть позже казнят короля Людовика XVI, его супругу. В общем, все эти невероятные, непредсказуемые, поразительные для той эпохи события взрывают мирную Европу. Эхо ее звучит и в Петербурге, у нас-то как-то потише еще. А в Европе натуральная паника. Хуже всего то, что французская революция в своей пассионарности выплескивается за границей Франции. Начинается восстание в Бельгии. Ну, никакой Бельгии тогда нет. Есть австрийские Нидерланды, территория современной Бельгии. И вскоре после начала бельгийского мятежа революционного собирается несколько монархов в каком-то саксонском замке, император Австрии, король Пруссии, целый ряд суверенных германских князей покрупнее. И они подписывают документы о готовности, в случае чего покончить с французской заразой вооруженным путем. Ну, французская зараза не ждет, пока с ней покончит вооруженным путем, а сама переходит границы и атакует австрийские части в Нидерландах. Французское законодательное собрание объявляет войну всем европейским тиранам, и под лозунгами «Мир хижинам, война дворцам, свобода, равенство, братство» начинается масштабное общеевропейское кровопролитие. Кстати сказать, в советских учебниках, я напомню, почему-то жертвы интервенции называли революционную Францию. На самом деле, первыми топор войны вырыли, собственно, карбонарии французы. Это был типичный экспорт революции. Монархии поначалу защищались. Император Австрии, он же император Священной Римской империи, направляет свои войска для борьбы с французами на территорию Бельгии, которой тогда еще нет. Ну, а поскольку по феодальным понятиям того времени германские княжества вассалы Священной Римской империи, то наш герой Фердинанд, тогда еще Фердинанд Винценгороди, когда он перейдет на русскую службу, я его начну Федором называть. Фердинанд Винценгороди, юный офицер, начинает сражаться с Францией в Бельгии. И вся его последующая жизнь, к сожалению, недолгая, он проживет 48 лет. Это борьба с революционной Францией, с французами. Многие даже говорили, что он испытывал французам какую-то органическую ненависть. Что, в общем, вполне объяснимо, потому что он человек традиционного склада,
монархист, соответствующего хорошего воспитания, крайне отрицательно воспринимал любые попытки изменения насильственным путем сложившейся системы. И очевидно, что имел буквально генетическую неприязнь ко всему революционному, то есть в тех условиях ко всему французскому. Поэтому вся карьера, вся жизнь в Венценгороде прошла в сражениях с французами.

0: своих союзниками.
1: Как человек благородного происхождения, как человек, отличившийся в боях во Франции, Бельгии, его берет к себе в свиту молодым камергером, поначалу такой нетипичный прусский принц Луи Фердинанд. Это тоже совсем молодой человек, известный тем, что помимо военной карьеры он увлекался еще сочинением музыкальных произведений. Сочинителем был неплохим, и даже Людвиг ван Бетховен посвятил ему свой третий фортепианный концерт. Не как принцу, а как коллеге по музыкальному творчеству. В те годы как раз восходит звезда Наполеона. Наполеон вторгается со своей армией в Северную Италию. Наполеон буквально катком проходит по австрийской армии, рвет ее на части. И в сложившейся ситуации реальным противовесом Франции может выступить только Российская империя. Складывается очередная антифранцузская коалиция, и молодой амбициозный офицер Фердинанд Венценгородев не может сидеть мирно где-то там при дворе прусского принца, он поступает на русскую службу. Там он приглянулся Венценгородев на тот момент, 27 лет. Павел сначала его назначает майором, а потом полковником Измайловского полка и становится адъютантом. При среднем сыне Павла Цесаревича Константине. В те годы у русских монархов, а у Павла Петровича, человека до мозга костей военного, особенно была дурная привычка, чтобы их взрослые дети не болтались по ночным клубам и тусовкам, а чтобы они служили в армии, причем в условиях реальных боевых действий. И когда Павел отправляет Александра Васильевича Суворова в помощь австрийским союзникам разобраться с этими французами и молодым Бонапарте, с ним едет его сын Константин, хотя Александр Суворов писал довольно лестные письма императору Павлу о поведении во время боев его сына Константина и даже отмечал его храбрость при знаменитом сражении при Нави, где он фактически был в первых линиях сражающихся. Все-таки, я думаю, немного защищали сына императора, совсем его уже в рукопашную не пускали. Но, тем не менее, все тяготы военной службы, все опасности и невероятный переход суворовских чудо-богатырей через Альпы и переход через чертов мост, бой в окружении против армии французского генерала Массена. И все победы, их непосредственным участником был и великий князь Константин. Подводя итоги итальянской кампании, которой у нас посвящена лекция, рассказывая о Суворове и рассказывая о императоре Павле Петровиче, я вас к этим лекциям буду отсылать. Конечно, весьма опрометчиво Павел Петрович влез в эту антифранцузскую коалицию. Бог с ней, с Мальтой. Мальту бы мы вернули, само собой, каким-нибудь хитрым способом, как потом поступили англичане, присвоив ее себе почти на 200 лет. Надо было ждать. Ждать, как ждала Екатерина. На словах французов осуждать, все европейские державы призывать к единому фронту в борьбе с революционной Францией, но на деле ничего не делать. Павел человек эмоциональный, рыцарь, честный, сказал, сделал, армию послал, всех победил, а война-то в целом проиграна, потому что война это не только локальная кампания Суворова в Швейцарии и в Северной Италии. Война это скоординированные действия всех союзников Британии, Австрии, Османской империи, других государств. И вот в целом добиться ничего не удалось, постепенно страны поодиночке из этой антифранцузской коалиции выходили. Поэтому надо было ждать, не торопиться. И в любую войну надо вступать как кто. Сейчас в современных реалиях говорить об этом невозможно, ну, по крайней мере, в реалиях того времени. Кто у нас главный чемпион по вовремя вступанию в любую мировую заварушку? Правильно, Соединенные Штаты Америки. К разбору пряников, к разбору призов. Такой тактики, к сожалению, архиуспешной американо-англосаксонской Павел I не придерживался, и Россия, покрыв себя неувидаемой славой побед, по сути, ничего не получила. Павел Петрович поторопился, надо было ждать, вступать в войну то последними под раздел призов. Вот. Русская армия готовится к походу в Европу, который мы помним с триумфальным итальянским и швейцарским походом Суворова. Здесь судьба Венценгороде делает новый зигзаг. Неизвестно почему, но не дожидаясь отправки на Апеннинский полуостров русских войск, Венценгороде подал в отставку и вернулся полковником на австрийскую службу, где, собственно, и принимал участие в боевых действиях. Я не исключаю, что этот карьерный ход не был согласован с Павлом, поэтому его исключили из русской службы не по-хорошему, без обшида. Это такое было наказание для выдворяемых, увольняемых с русской службы, правильнее сказать, из России иностранцев, суть которого заключалась в том, что он не получал полагающегося ему паспорта и рекомендаций для поступления на новую службу. В общем, вроде бы как почти увольнение с волчьим билетом. Почти. И вот Винсент Гароди из полковников русской армии переходит полковником в австрийскую армию, опять воюет с французами. Как мы знаем с вами, Россия довольно быстро выходит из состава этой коалиции. Бонапарт, вернувшись из Египта, совершает государственный переворот, становится первым консулом. После этого Австрия разбита, из войны выходит, и молодой полковник Винсент Гароди опять не удел, опять не на войне. В России меняется император, на трон восходит Александр I, и полковник Винсент Гароди снова просится на русскую службу, ну, очевидно, снова, чтобы воевать. Молодой император Александр его берет, ну, может быть, Константин Павлович заступился. В Европе тем временем все происходит с ног на голову, то есть Наполеон укрепляет свою власть. В 804 году коронуется как император, при этом, как мы помним с вами, он сам водрузил себе императорскую корону на голову, буквально вырвав ее из рук Папы Римского, который собрался, согласно многовековому обычаю, водрузить корону на голову Наполеона. Не тут-то было, Наполеон сам себе корону одевает. Франция становится, как писали в учебниках, монархией, но это не совсем так, это такая полумонархия, потому что она империя, Наполеон не император Франции, а император всех французов, в общем, такая империя, которая декларирует себя как не совсем монархию, как особую народную монархию. Джамахирия почти что народная. Диалектический принцип отрицания-отрицания вновь восторжествовал. История совершила полный круг, и от казни короля пришла к новому императору. Тем временем в Европе складывается против Наполеона новая очередная коалиция. Я предупреждал вас неоднократно в своем лекционном курсе, что вы будете в этих коалициях путаться. Снова союзником России становится Англия. Кто выигрывает от этой коалиции отступление снова России в войну против Франции? Кто? Угадаем с трех раз. У нас новый квиз. И снова вы угадали правильно. Выигрывает, естественно, Великобритания, потому что если бы Россия не вступила в войну против Наполеона с Францией, скорее всего, Наполеон все-таки высадился бы в Англии. Ох, не было бы у нас Великобритании в том виде, в котором мы имеем ее сегодня. Скорее всего, не было бы уж Британской империи, это точно, в том виде, в котором ее знала наша история. Но как там высаживаться в Британии, когда у тебя под боком гигантская армия? Наполеон разворачивается, движется против русских и австрийцев, бьет их частично по очереди, все это заканчивается Аустерлицем, кстати, где тоже воевал наш молодой офицер Фердинанд Винсент Гароди, за русских воевал. И вот после Аустерлица, я отмечу, он проявил себя как дипломат, разумный, по поручению Кутузова. Мы тогда отступали от Аустерлица скомканно и неорганизованно. Был высокий риск, что часть нашей армии попадет в окружение, преследовал ее Мюрат. Кутузов направляет Винсент Гароди Мюрату на переговоры, и на протяжении достаточно долгого времени, по разным источникам, чуть ли не суток с лишним, Винсент Гароди чем-то там морочит голову Мюрату, задерживает продвижение войск, тем самым арьергард Кутузова выскальзывает из ловушки, и получается так, что нам удалось избежать, по крайней мере, двойного позора, быть еще и окруженными, в чем, наверное, есть определенная заслуга хитрого Фердинанда Винсент Гароди. Дальше Тильзитский мир, дальше мы с Францией друзья, опять. Мир страшно непопулярный, естественно, в русском обществе. И опять возможность для уже немолодого, по тем временам, почти 40-летнего русского офицера насладиться жизнью, свести себе хорошее имение, семья. Мы, кстати, очень мало знаем о его семье, об этом я расскажу отдельно. Балы, Петербург. Но Винсент Гароди не сидится. Он опять увольняется с русской службы, опять вступает в австрийскую армию и снова воюет с французами. Тяжелое ранение в ногу. Картечь, как у Багратиона, но, к счастью, Винсент Гароди выжил. У Багратиона ведь какая была история? Ранение это было не смертельное под Бородинским полем. В современных условиях современная медицина вообще довольно быстро поставила его на ноги, простите за тавтологию. Но тогда заражение, нагноение, страшные боли, страшное мучение, с которыми не знали, как справляться. Багратион отказался. Он надеялся, что как-то поборет свою болезнь. К сожалению, большому не получилось. Винсент Гароди, раненый в ногу, лечится, становится генерал-лейтенантом австрийской армии. Вся его храбрость австрийцам не помогла. Эта очередная война для Австрии закончилась точно так же, как и все предыдущие, полным поражением, капитуляцией и вынужденным вступлением Австрии в союз с Наполеоном. Вот с конца 810 года в Европе стали открыто говорить, что неизбежно новое столкновение, новая война между Россией и Францией. Мир был, стабильности, как говорится, не хватало. Тут добавлялись и объективные факторы. Россия не слишком большим энтузиазмом поддерживала континентальную блокаду Англии, поскольку это сильно било по российской экономике. Имелись и субъективные факторы. Наполеон при всей своей гениальности как полководец, таланте администратора, невероятной фантастической удачливости по жизни до определенного момента, до 1812 года, пока он не полез к нам, Наполеон был неудачливым женихом. Никто из приличных семей, царствующих семей, разумеется, там с женщинами проблем у Бонапарта не было. У него были проблемы с невестами. Никто не хотел отдавать ему своих дочерей, потому что корсиканский выскочка и вообще человек неприятный во всех отношениях. Наполеон дважды сватался к русским царевнам, к русским принцессам, если вам так больше нравится. Сначала к сестре Александра I Екатерине. Благовидным, но абсолютно формальным предлогом ему отказали. Потом к Анне, впоследствии королеве Нидерландов, тоже отказали. На безрыбье пришлось Наполеону жениться на дочери австрийского императора. Ну, как-то хотелось показать свою солидность и легитимность, как почти полноценному монарху. Австрийский император отказать Наполеону не мог, у него просто не было других вариантов, поскольку он был бит-разбит Наполеоном многократно и фактически находился в положении наполеоновского вассала. К этому моменту у Наполеона крыша едет окончательно, ощущение вседозволенности, плюс личные обиды на Александра, плюс экономические интересы. Как известно, он заявляет в узких кругах, но это повсюду цитируется, что через 5 лет я буду владыкой всего мира, осталась одна Россия, но я раздавлю ее. И вот, когда понятно, что война с Россией неизбежна, прямо накануне этого, в мае 1812 года, за месяц с небольшим, Венцингородев третий раз, последний, окончательный, увольняется с австрийской военной службы и поступает на русскую военную службу. Для чего? Чтобы бить французов. Мы его будем называть дальше только Федор Федоровичем. В России он поступает с понижением в чине. Генерал-лейтенант. В России всего лишь генерал-майор. Но это третье пришествие станет для него самым славным. В ультрапатриотически настроенном русском обществе образца 1812 года к иностранцам относились скептически. Все вы помните историю несчастного, умнейшего Барклая де Толли, которого у нас обозвали Болтай да и только, который совершенно разумно отступал, но был за это обруган и проклят всем русским патриотическим сообществом. Но Венцингороди был, кстати сказать, один из тех немногих, которые пользовались таким довольно нейтральным отношением русского патриотического офицерства. Я не буду рассказывать про войну 1812 года, честно скажу вам вообще. Потому что эта тема, во-первых, у нас прекрасно изучена. Во-вторых, слава богу, она у нас популярна, о ней много снято кино, много написано книг. И в интернете, и на телевидении, в исторической науке много замечательных узких специалистов по войне 1812 года, которые великолепно знают эту тему во всех ее нюансах, и к которым я, безусловно, отсылаю. Не хочу составлять им ни в коей мере противовес. Так вот, после боев у Смоленска вызывает его к себе Барклай и предлагает им возглавить особый летучий отряд или партию для действий на коммуникации противника и для прикрытия возможного движения части войск Бонапарта на петербургское направление. Вот именно здесь, в момент Смоленского сражения, и возникла идея сформировать особый кавалерийский корпус, который впоследствии назовут партизанским. А я отмечу, что в то время партизанами называли тех военных, профессиональных, не партизаны, крестьяне, колхозники, ушедшие в лес, нет. Это были военные, которые действовали отдельными организованными группами в тылу противника. От французского слова «партия», то есть «часть». Логика была простая. Поскольку Наполеон имел огромную армию, этой армии нужно было постоянное снабжение. Совершенно очевидно, что припасов у него не хватало. Численность большая очень. Жизненной важной темой было перерезать линии коммуникации, отбивать обозы, блокировать поставки фуража, взрывать, сжигать мосты. То есть создавать максимальные проблемы в снабжении войск, терроризировать французские тылы. Все это самым решительным образом должно было сказаться и сказалось. И на боеспособности, на снабжении и на боевом духе французской армии. Вот таким образом, фактически, немец Венцингороди становится одним из создателей русской дубины народной войны организационно. Мы много с вами слышали про партизанские отряды, про Фигнера, про Дениса Давыдова, Василису Кожину и многих-многих других, но почему-то мы забываем о том, кто возглавлял партизанское движение, а возглавлял его немец Венцингороди. Уже в августе, еще до Бородинского сражения, он совершил дерзкий налет на Витебск, в ходе которого взял более 800 пленных французов. Представьте себе, 800 пленных берет партизанский отряд. Ну, кстати, отряд-то у него не маленький, почти 2000 человек. Легендарный Денис Давыдов, которого я упомянул, он прямой подчиненный Венцингороде. Вы знаете, как в хоккее, мы все знаем знаменитого Анатолия Тарасова, но забываем, что главным тренером сборной СССР в этот момент был Аркадий Чернышов. Подчиненный Давыдов и его начальник Венцингороде говорят и ругались нередко. Ну, в общем-то, общий язык рано или поздно находили, потому что дело-то у них было одно. Кстати, первым заместителем правой рукой Венцингороде был никто иной, как Александр Христофорович Бенкендорф, будущий знаменитый глава третьего отделения, тоже храбрый офицер, который впоследствии известен по судьбе Александра Сергеевича Пушкина, которого, кстати, совершенно он не гнобил, а в основном защищал. Отряд Венцингороде действовал стремительно, нагло, резал коммуникации, нападал на отставшие французские части, уничтожал французских мародеров. И, в общем, за все эти успехи в сентябре 1812 года русский чин Федора Венцингороде догонит его австрийский чин. Он тоже станет генерал-лейтенантом русской армии. По воспоминаниям Бенкендорфа, я процитирую, «Со вступления французов в Москву и до сего времени один только отряд генерала Венцингороде, не имевший никогда более 2, максимум 3 тысяч человек, взял в плен более 12 тысяч французов. Отряд этот непосредственно содействовал еще и ускорению отступления Наполеона. Постоянно тревожил его фланги, тыл. Лишал Наполеона способов продовольствия. Вообще, вокруг его отряда постепенно сформировалась целая своеобразная крестьянская армия. Такими с довольно своеобразными нравами. Снова зацитирую Бенкендорфа. Кавычки открываются. Лагерь сей походил на воровской притон. Но это лагерь партизанской армии Венцингороде. Он был переполнен крестьянами, вооруженными самым разнообразным оружием, отбитым у неприятеля. Каски, кирасы, кивера и даже мундиры разных родов, вида оружия и наций представляли собой странное соединение с крестьянской одеждой и бородами. Множество людей занимались темными делами, являлись беспрерывно торговать добычу. Ну это же жизнь, что делать? Доставлявшуюся в лагерь ежедневно. Там постоянно встречали солдаты, офицеры, женщины и дети разных народов. Новые экипажи всевозможных видов, награбленные в Москве. Всякие товары, начиная от драгоценных камней, шалей, кружев и кончая бакалейными товарами. Это все, что отбивали у французов, которые награбили это в Москве и пытались увезти с собой. Далее пленные французы, закутанные в атласные мантилии. Рядом с ними крестьяне, наряженные в бархатные фраки. Или старинные вышитые камзолы. Золото и серебро в этом лагере, партизанском, обращалось в таком изобилии, что казаки, которые могли только в подушках сёдел прятать свое богатство, но у казаков не было обозов. Если вы посмотрите сёдла казачьи, там довольно небольшие такие при них чемоданчики, как бы сейчас сказали, вот для всего добра. Поэтому казаки платили тройную, пишет Бенкендорф, и более стоимость при размене их на ассигнации. Представьте себе, серебра так много, серебряной утвари, посуды, отбитой у французов. Не перевезти его, а обозов у нас телег нету, поэтому казаки с тройной скидкой меняли это серебро на ассигнации, хотя бы думали, ассигнации потом в семье пригодятся. Это редчайший случай, когда драгоценные металлы меняются на бумажные ассигнации с многократным понижением стоимости. Наверное, единственный в истории, нашей, по крайней мере. Крестьяне, следовавшие повсюду за казачьими партиями и бдительно несшие аванпостовую службу, брали из добычи скот, плохих лошадей, повозки, а также оружие, одежду пленных. Ну, люди практичные. Было до крайности трудно спасать жизнь последних, то есть пленных французов. Страшась жестокости крестьян, они иногда являлись толпами, ну, это же по ходу отступления к Березине Наполеона, и отдавались под покровительство какого-нибудь казака. Часто было невозможно избавить их от ярости крестьян, побуждаемых к мщению, обращением в пепел их хижин и осквернением их церквей. Здесь я отмечу, завершая цитирование Бенкендорфа, что, конечно, война 1812 года – это совершенно не нынешнее романтизированное по художественным фильмам такое красивое водевильное зрелище. Это жестокая, бесчеловечная резня. При этом Наполеон повел себя удивительно глупо на русском направлении. Если мы посмотрим, как он воевал в Египте, в Азии, на Ближнем Востоке, в Европе, то Наполеон, будучи глубоким атеистом, всегда подчеркнуто, деликатно относился к местным конфессиям, верованиям и церквям. Настолько деликатно и уважительно, что во время его египетского и сирийского похода уговорили, что Наполеон все время якшается с этими исламскими священниками. Такое ощущение, что он вот-вот примет сам ислам. В Европе, будь это протестантские германские страны или католическая Польша, войска Наполеона с подчеркнутым уважением по его приказу, да и он сам, относились к служителям культа. Ну, соответственно, к храмам. В России его как будто подменили. Совершенно не понимал, насколько важную роль не только у высшей аристократии, а в первую очередь у глубинного народа имеет вера православная. Когда французские солдаты за бороду вытаскивают попа, сельского батюшку из церкви, тут же его избивают, чтобы он выдал им, куда он спрятал золото, серебро, церковную утварь, которой никогда в этой церкви не было. Ну какое там у нас там золото, серебро? Когда они сжигают храмы, когда устраивают в каменных храмах конюшни для лошадей, когда иконы используют, ну не понимали, что такое икона, не было в западной культуре. Вот они использовали иконы как доски для рубки мяса, полевые кухни. Но можете себе представить, что творилось в душе любого русского. Поэтому нельзя не поверить Бенкендорфу, когда он пишет о том, что тяжело было удержать пленных французов от разъяренных крестьян, готовых разорвать этих антихристов и богохульников на части. Там, в Свенценгороде, произошел любопытный эпизод. Узнав о том, что французы собираются взорвать Кремль, по некоторым данным, посоветовавшись с Кутузовым, он в сопровождении лишь одного казака отправляется на переговоры в Кремль. Соорудил себе такой белый флажок на пике и решил по второму разу попытаться как-то урезонить французов, не взрывать Кремль, ну, либо задержать их, либо что-то там разведать. Но в этот раз трюк дипломата в Ленинграде не удался. Его арестовали. Парламентером его почему-то не признали в нарушении всех правил. Простите, генерал-лейтенант. Его не признали парламентером. Его доставили к Наполеону. А далее случилась совершенно невероятная история. Описана она Львом Нарышкиным в воспоминаниях. Наполеон, вызвав в Ленинграде на допрос, впал в невероятную истерику. Ну, видимо, он уже там был доведен до крайности. Ненормальной русской войной, этими русскими скифами, которые сожгли собственную столицу, армии, которую невозможно ни поймать, ни догнать, ни победить в сражении, в прямом, императором Александром, который игнорирует, унижается. Наполеон шлет одно письмо за другим с предложением мира. Александр ему не отвечает и не пропускает его парламентеров. Наполеон впал в истерику. Я зацитирую воспоминания Нарышкина. Он стал кричать на Ленинграде: «Вы служите русскому императору? Да, государь. Кто вам это позволил? Вы негодяй. Всюду и везде я вас встречаю». Может, он там при Аустерлице где-то встречал. «Вы зачем явились в Москву? Вы явились шпионить? Нет, государь. Я доверился чести ваших войск. А какое вам дело до моих войск? Вы негодяй. Взгляните, в каком состоянии Москва. 50 таких негодяев, как вы, довели ее до этого состояния. Это вы склонили Александра к войне против меня. Мне Калинкур рассказала. Вы избиваете моих солдат на дороге. Жандармы, расстреляйте его, избавьте меня от него». А он еще обвинил в Ленинграде в измене, потому что в Ленинграде немец, а все немецкие княжества уже присягнули Наполеону. В этом говорит: почему вы не служите Александру? Почему вы не служите мне? Все ваши немцы должны служить в моей армии. Но так либо иначе, каким-то чудом его не расстреляли сразу. Он тащился в обозе вместе с пленными вплоть до территории современной Белоруссии, где совершенно случайно один из таких же летучих отрядов русских кавалеристов отбил его у французов, ответил Наполеону в Ленинграде очень достойно. Он сказал: «Вы знаете, я 23 года служу и все жду, что французская пуля меня поразит. Ну, слава богу, наверное, дождался. Зато жена моя и дети в безопасности, поскольку мой император, мой Александр, их не покинет». Такой достойный ответ немецкого русского офицера. Итак, в Белоруссии обоз с пленными отбивают, в Ленинграде спасен. Он слово в армии, он участвует в заграничном походе, сражается во всех сражениях. После битвы при Лейпциге его производят в генералы от кавалерии, это по современным меркам, ну что-то типа маршал рода войск, то есть маршал бронетанковых войск, он генерал от кавалерии. Война переходит на территорию Франции, и русский корпус под командованием немца в Ленинграде передается в оперативное подчинение фельдмаршала Блюхера. Это вот тот знаменитый прусский военачальник, чье появление решило окончательный исход битвы при Ватерлоо, потом впоследствии. Блюхер, кстати, пользовался в русской армии и в корпусе, которым командовал в Ленинграде, уважением. Хотя Наполеон его бил многократно, но наши его называли фельдмаршалом Форверцтен, Почему фортверцем? Потому что все время он кричал Блюхер: «Форвардс, вперед, вперед!» И считался таким образцом храброго солдата. Был, как мы знаем, с вами лучшим другом нашего казака Матвея Платова. Платов немецкого не знал. Ну, равно как и английского, и никакого другого. Он казак. Он только знал русский и русский литературный. Блюхер не знал русского. Это не мешало ему вместе с атаманом Платовым проводить долгие вечера вместе, когда они бывали вдвоем. В штабной палатке, большим количеством крепкого алкоголя, молча, вдвоем они выпивали. Пили они до того момента, пока Блюхер не засыпал. Когда Матвея Платова спрашивали: о чем вы там вдвоем говорите? О чем нам говорить? Нам, боевым людям, и так все понятно. Блюхер — душевнейший человек и собеседник. Одна беда, говорит, немножко, говорит, слабоват. Под началом этого фельдмаршала Блюхера в Инсенгородии воевал вплоть до окончания войны с Наполеоном. Остался на русской службе. Он много раз был ранен, лечился. Умер в 1817 году в немецком курортном городке Висбадене, где тоже находился на лечении. Умер хорошо. Это произошло 16 июня 1818 года. Найден он был, как написано в воспоминаниях, сидевшим под деревом в виде спящего. Там же и похоронен. Могила его в Висбадене не сохранилась. Про личную жизнь в Инсенгороде мы знаем мало. Мало было выдано времени у него на личную жизнь. Женат был на польской графине. Сын от нее тоже Фердинанд. Тоже, как и отец, поступил на русскую военную службу. Дослужился до генерал-лейтенанта. В память о генерале Инсенгороде в Вене есть улица в Инсенгороде, штрассе. Есть улица его имени и в других немецких городах, и в Ганновере, и в Лейпциге. Но только, к сожалению, в России память о нем до сих пор никак не увековечена. Разве что несколько раз на страницах романа Льва Николаевича Толстого «Война и мир» он упоминается, появляется эпизодически. У нас много наших русских героев. Этого, думаю, ничего вспоминать немчура. Тем более с таким уж труднопроизносимым именем. Венцо в огороде, как говаривали его храбрые казаки-партизаны. А жаль, потому что, вспоминая таких наших героев, как немец в Инсенгороде Федор Федорович, как малорос Котляревский, как казак Платов, как серб Милорадович, о которых мы с вами еще поговорим, мы прекрасно с вами понимаем, что русские – это совсем не этнос. Русские – это образ жизни или цивилизация, как говорят философы. Все, кто делают Россию великой, русские. Я, кстати сказать, читая эти лекции про русских генералов, малоизвестных, специально одеваю этот значок. Членский значок Российского военно-исторического общества. Все, кто любит русскую военную историю, пожалуйста, вступайте в ряды Российского военно-исторического общества. Вместе мы узнаем еще много интересного, а может быть, во многом и восстановим справедливость. Как мы уже начали восстанавливать справедливость о совершенно забытом великом русском герое Петре Котляревском, о котором я расскажу вам через неделю. До следующей встречи.

Вы слушаете канал радиосиндиката Cassiopeia Station «Наука». Здесь вы услышите выступления ученых в разных областях науки и откроете много интересного для себя.

Здравствуйте! Сегодня мы будем говорить про удивительных существ. Это один из самых многочисленных по числу видов тип беспозвоночных животных, да и тип животных вообще. Самое главное, что это один из самых разнообразных типов. Действительно, представители этого типа бывают настолько не похожи друг на друга, что иногда, ну, даже как-то в голову не придет, что эти существа могут быть даже отдаленными родственниками. Тем не менее, они родственники, а говорить мы сегодня будем про тип моллюски. Ну, само название моллюска с греческого переводится как «мягкотелые». Действительно, существа мягкие, правда, большинство из них имеет достаточно твердую раковину. Дальше. Если мы будем говорить про строение моллюска в общих чертах, то столкнемся с очень интересной особенностью. Дело в том, что предки моллюсков совершенно точно были родственниками предков кольчатых червей. А поэтому, как мы с вами в прошлый раз обсудили, кольчатые черви – это существа с метамерным строением тела, то есть их тело разделено на повторяющиеся сегменты. Вот предки моллюсков совершенно точно тоже имели тело, разделенное на сегменты с повторяющимися органами. Однако в процессе эволюции они пошли в совершенно противоположную, чем кольчатые черви, сторону. А они, наоборот, свое тело, ну, как бы сжали спереди-назад, и получилась единая такая структура. Некоторые черты сегментации на самом деле у некоторых моллюсков мы можем увидеть, про это будем говорить. Но у большинства моллюсков от сегментов не осталось вообще и следа. И их тело похоже на такой, не знаю, клубок из внутренних органов. У них очень хорошо развита пищеварительная система. Причем отличительной чертой пищеварительной системы моллюсков является такая удивительная структура, как радула. Про нее тоже чуть подробнее потом будем говорить. Радула – это, ну, такой своеобразный язык, очень мощный мышечный вырост, снабженный колоссальным количеством зубцов. Вот с помощью этих маленьких зубчиков моллюск может, выворачивая этот языкоподобный вырост, как бы соскребать что-то и отправлять себе в рот. Говоря про моллюсков, сразу важно ввести один термин, с которым часто путаются. Термин очень красивый, ассоциируется с какой-то одеждой – мантия. Вообще мантией у моллюсков называют, ну, условно говоря, ту часть поверхности тела, которая как раз выделяет раковину. Самое интересное, что если в процессе эволюции моллюск отказался от раковины, утратил ее так или иначе, мы с такими столкнемся сегодня. Вот эту часть поверхности тела все равно называют мантией. Почему я заостряю на этом внимание? Потому что, когда рассказывают про моллюсков, постоянно всплывает такое словосочетание «мантийная полость». Вот мантийная полость – это не какая-то внутренняя полость тела моллюска. Это на самом деле просто участок внешней среды, над которым, грубо говоря, нависает мантия. Ну, то есть, такой как будто карман внутри тела моллюска. Мы к этому обязательно еще вернемся. У большинства моллюсков нервная система устроена достаточно примитивно. Но есть существа, представители с совсем не примитивной нервной системой, но про это мы тоже чуть дальше будем говорить. Ну, чтобы не увлекаться строением моллюсков, давайте познакомимся с конкретными представителями. Дальше. Первый класс, про который мы будем сегодня говорить, это класс моллюсков, который на привычных нам моллюсков похож, честно говоря, меньше всего. Ну, во-первых, мы видим, что раковина – это фотография со спины. Раковина разделена на сегменты. Эти сегменты подвижны друг относительно друга. Сегментов 8. Вокруг
как раз свисает та самая мантия, вот эта складка кожи такая, с помощью которой моллюск очень плотно прикрепляется, ну, к какому-нибудь камню, например. Это класс хитоны или полиплакофора. Ну, слово полиплакофора с греческого переводится очень просто. Поле много, плака щиток, фора несу. Несущие много щитков. Ну, так и есть. Это не очень многочисленная группа исключительно морских моллюсков, достаточно красивые, причем часто их можно встретить у нас в магазинах, но, правда, продают их ненамеренно. Они очень часто встречаются на устрицах. Не на мидиях, а именно на устрицах, ну, на крупных двустворчатых моллюсков, которых надо вскрывать и сырыми есть. Вот на их раковинах очень часто приезжают хитоны. Поэтому если вдруг вы когда-нибудь будете в магазине покупать устрицы или заказывать в ресторане, осмотрите их со всех сторон, там запросто могут сидеть такие существа. Ну, размеры хитонов обычно небольшие, ну, то есть в районе там сантиметр, пары сантиметров, хотя бывают и достаточно крупные виды. Интересная особенность класса хитоны то, что они могут сворачиваться, ну, не то что в шарик, но почти в шарик. Получается такой действительно бронированный шар. Могут они это делать за счет того, что, как я уже упомянул, вот эти вот части раковины подвижны друг относительно друга. Ну, хитонов мы давайте оставим, потому что в целом существа, они, конечно, впечатляющие, но все выглядят более-менее одинаково. Несмотря на то, что... Помните, я сказал, что предки моллюсков имели совершенно точно некую сегментацию тела? Их тело было разделено на сегменты. В процессе эволюции они от этого разделения на сегменты почти полностью отказались. Но вот, например, у хитонов мы можем видеть вполне себе... как минимум, сегментированную раковину. Ну и другие органы у них вполне себе... не то чтобы у них есть настоящие сегменты. Ну, как вы помните, настоящие сегменты – это вот, например, как у кольчатого червя, когда тело разделено прям такими переборками. Если мы разрежем пополам, то остальные сегменты, которые не будут повреждены, не пострадают. Здесь настоящих сегментов нет, но именно... повторяемость каких-то органов у них вполне себе есть. Но хитоны далеко не самые примитивные моллюски. Дальше. Самые примитивные из ныне живущих моллюсков относятся к классу моноплакофоры. Ну, я думаю, можно даже догадаться, как с греческого переводится «монос один», соответственно, «несущий один щиток». Раковина совершенно непримечательная, колпачковидная. Вот этот вот заостренный бугорок, он на самом деле смотрит вперед, а не назад. Казалось бы, ничего интересного. На самом деле, это одни из самых удивительных животных, которые обитают на нашей планете в принципе. А прежде чем мы поговорим про особенности их строения, я два слова расскажу про то, как люди вообще их обнаружили. Про то, что жили в прошлом такие примитивные моллюски, которые, скорее всего, близки к самым-самым-самым древним моллюскам, палеонтологи знали очень давно. А более того, палеонтологи знали, что моноплакофоры жили и в кембрийском периоде, и в ордовикском периоде, в силурийском периоде. Но интересно, что... до середины 20 века ни у кого не было ни малейших сомнений, что эти существа вымерли более 350 миллионов лет назад. То есть, представляете, это не то, чтобы встретить живого динозавра, это встретить живого значительно более древнего организма. В общем, никто не предполагал, что они где-то могут жить на нашей планете сейчас, потому что на протяжении 350 миллионов лет они каким-то чудом умудрялись не попадать в геологическую летопись, не окаменевать, не оставлять отпечатков. И только в середине 20 века при троллении с больших глубин, тролление – это такой способ ловли, сбора, я бы даже сказал, организмов с глубины, когда на дно кидается сеть,
с такой жестким и тяжелым корпусом. Эта сеть тянется по дну, и, соответственно, в нее набивается много всего. Ну, то есть такая железная рамка, в самом простом варианте, к которой крепится сеть. И, соответственно, туда много всего попадает. Так вот, каково же было удивление исследователей, когда при троллении с глубин более километра были обнаружены вполне себе живые моноплакофоры. Сначала один вид, а потом нашли больше, сейчас их около 30 видов известно. Почему так получилось, почему их раньше не находили? Это вообще отдельная очень интересная тема, про которую, я надеюсь, мы тоже когда-нибудь поговорим. Дело в том, что до середины 20 века ученые были практически уверены в том, что на больших глубинах, ну, больше километра-двух, никто не живет, что там пустыня, а вся жизнь концентрируется исключительно в верхних слоях океана. Мы с вами знаем, что это не так. Причем совершенно не так. Ну вот, моноплакофоры были одними из первых доказательств того, что это не так. И действительно, обнаружить в середине 20 века существ, которые, казалось бы, вымерли, повторюсь, больше 350 миллионов лет назад, это была, ну, колоссальная сенсация. Дальше. Теперь немножко про строение моноплакофор. Чем они так удивительны и почему они... предыдущий слайд, пожалуйста. Да, спасибо большое. И почему они считаются такими древними и примитивными? Ну, здесь слева сфотографирована моноплакофора с брюшной стороны. Ну, что здесь хорошо видно? Спереди виден рот, по центру мускульная нога. Собственно, большинство моллюсков передвигается на таком непарном мускулистом образовании, которое как раз и называется нога. А самое интересное видно по бокам. На фотографии это не очень ярко заметно. А вот на рисунке справа заметно очень хорошо. Мы видим здесь парные жабры. А почему это интересно? Дело в том, что абсолютное большинство моллюсков, которые живут в воде, они дышат жабрами. Жабры – это просто такие разветвленные тонкостенные выросты тела, через которые моллюск получает кислород из окружающей среды и отдает углекислый газ. Но у большинства моллюсков жабры не являются парными структурами, представленными несколькими парами. А здесь мы явно видим следы того самого метамерного строения их предков, ну то есть сегментированного строения их предков. Вот такие вот удивительные существа живут вполне себе на больших глубинах по всему Мировому океану. Дальше. А вот следующий класс, если предыдущие два класса это были небольшие по числу видов классы, но очень необычные по строению, то следующий класс это, ну, собственно, самый большой класс моллюсков – это брюхоногие моллюски. Ну, когда мы слышим словосочетание «брюхоногий моллюск», мы представляем себе улитку. В принципе, это верно. Абсолютное большинство брюхоногих моллюсков выглядят как улитки. То есть их тело заключено в закрученную по спирали раковину. У этой раковины есть одно большое отверстие снизу, через которое моллюск может высовываться. Это отверстие называется устье. А дальше идут обороты завитка. Вся остальная часть раковины как раз называется завиток. То, как в процессе эволюции получилась вот такая вот странная структура, отдельная и очень интересная тема. Вообще, как мы уже поняли, совсем далекие предки брюхоногих моллюсков имели и строение тела, в котором органы повторялись. Затем они от этого ушли, то есть их тело превратилось в такой единый клубок из органов. Но все-таки они были билатерально-симметричны, то есть имели двустороннюю симметрию тела. А затем, в процессе эволюции, брюхоногие моллюски стали делать, честно говоря, странное.
В процессе эволюции они стали закручивать свое тело вместе с раковиной по спирали. Почему странно? Ну, представьте, что ваше тело закрутили по спирали. Как вы думаете, все ли внутренние органы там хорошо уместятся? Нет, не все. Брюхоногим моллюскам пришлось отказаться от ряда парных структур в своем теле. В чем же тогда смысл? Взять и закрутиться по спирали. Смысл очень интересный. Дело в том, что, ну, понятно, раковина в первую очередь выполняет функции защиты. Но когда твоя раковина просто в виде колпачка, как у моноплакофор, и как было у всех примитивных моллюсков, тебя достаточно перевернуть и ешь сколько угодно. Ну, мы знаем теперь, что хитоны немножко творчески подошли к этой задаче и научились сворачиваться в шарик. Но брюхоногие моллюски пошли по совершенно другому пути. За счет того, что их раковина представляет собой фактически закрученную трубку, обороты этой раковины упираются друг в друга и создают, ну, так называемые ребра жесткости. То есть фактически такую структуру значительно сложнее сломать. Но это на суше может прийти обезьяна с камнем и раздолбать практически что угодно. В море-то обезьяна с камнем не придет. Конечно, есть организмы, которые могут разжевать даже вот такие спирально закрученные толстостенные раковины брюхоногих моллюсков. Но здесь важно помнить, что если ты хочешь стать неинтересным для хищников, тебе не обязательно делать абсолютно непробиваемую броню. Тебе достаточно стать таким, чтобы энергия, которую хищник затратит на извлечение тебя из твоей брони, была бы больше, чем энергия, которую хищник получит, переваривая твое тело. Ну, потому что если, например, человек решит питаться исключительно одними зайцами, которые быстро бегают, скорее всего, его ждет разочарование, потому что он, конечно, сможет ловить зайцев, но на то, чтобы поймать зайца, он будет тратить больше энергии, чем будет получать при переваривании, условно говоря. Вот здесь ситуация та же. То есть то, что брюхоногие моллюски стали существами, заключенными в такую спирально закрученную, очень прочную раковину, не делает их недоступными для хищников, но делает их значительно менее интересными. Хотя есть существа, которые, в общем, ну, как известно, на каждый замок найдется отмычка. Вот есть существа, которые избирательно ими питаются, но про это чуть позже. Дальше. У брюхоногих моллюсков есть совершенно замечательная особенность. Ну, как я уже сказал, для моллюсков исходно вообще характерно наличие радулы. Это такой мускулистый языкоподобный вырост, несущий большое количество зубов. Вот у брюхоногих моллюсков количество зубов там может быть совершенно колоссальным, что делает их, ну, если считать эти зубчики как отдельные зубы, грубо говоря, самыми зубастыми существами на планете. Да. Вот справа сфотографировано просто через стекло аквариума, как моллюск соскребает этой радулой различные водорослевые обрастания на стекле. Делает он это очень эффектно, и если у вас есть аквариум, и в нем живут моллюски, обязательно посмотрите, как они питаются. Это стоит того. Ну, а слева под сканирующим электронным микроскопом сфотографированы зубцы этой радулы. Ну, выглядит немножко жутковато. Не очень, конечно, страшно ввиду размеров, но можно, кстати, если вы, например, какую-нибудь виноградную улитку посадите на свою руку и дадите ей спокойно ползти, она вас не сможет прокусить, не переживайте, радулы моллюсков для нас совершенно безобидны. Но когда она будет ползти, вы прямо будете чувствовать, как вас кто-то чем-то таким шершавым хватает. Ну, вот это вполне себе радуло. Дальше. Как мы уже упомянули, брюхоногие моллюски в процессе эволюции сделали потрясающе неожиданные изменения со своим телом. Они
закрутили свою раковину по спирали. Ну, и как следствие, им пришлось пожертвовать рядом парных структур внутри своего тела и вообще утратить двустороннюю билатеральную симметрию. Ну, здорово, они принесли определенные жертвы, но получили замечательную выгоду. А тем страннее, что затем в процессе эволюции многие группы брюхоногих моллюсков независимо друг от друга стали раскручиваться обратно. То есть десятки миллионов лет уходят на закручивание, и затем столько же на раскручивание раковины. Достаточно экстравагантная эволюционная история, но этим она не заканчивается. Вот тут изображена, сфотографированная сбоку, озерная чашечка. Это моллюск, который живет у нас в пресных водоемах. Как видите, его раковина колпачковидная, честно говоря, похоже на раковину моноплакофоры. Ну, то есть, некоторое количество десятков, даже сотен миллионов лет, и, как можно заметить, часть моллюсков вернулась к тому же, с того, с чего начинали. Дальше, а некоторые пошли еще дальше. Я думаю, так или иначе, все в своей жизни видели таких наземных брюхоногих моллюсков, как слизни. Слизни – это не улитки, которые потеряли раковину, не улитки, которые выползли из раковины, ни в коем случае. А брюхоногий моллюск, если его тело заключено в спирально закрученную раковину, из нее выползти никуда не сможет. Ну, он умрет просто. Это все равно, как попытаться черепаху достать из панциря. Идея, мягко говоря, невеликолепная, особенно для черепахи. Вот с моллюсками то же самое. Но некоторые брюхоногие моллюски мало того, что раскрутили свою раковину в процессе эволюции, так и вообще спустя эти сотни миллионов лет закручивания-раскручивания такое ощущение, что посмотрели и подумали, а зачем вообще все это было надо закручивать, раскручивать? Да ну ее, можно же без раковины жить. Ну, конечно, слово «подумали» мы здесь берем в огромные кавычки, потому что эволюция работает несколько иначе. Тем не менее, вот перед нами слизень наземный, который утратил раковину. Обратите внимание, с одной стороны тела, ну, если мы будем говорить про его стороны тела, то с правой стороны у него есть отверстие. Это не рана, никакое повреждение, это отверстие, которое ведет в легкое. Мы упоминали, что живущие в воде моллюски в основном дышат жабрами. Ну, причем примитивные, такие как моноплакофоры,

капает, течет. А в более сухих регионах жабры просто высохнут и перестанут работать. И вот в таких регионах наземные брюхоногие моллюски перешли к дыханию легким. Легкое у них одно. К нашим легким оно не имеет никакого отношения. Это просто тот самый мешок, в котором раньше была жабра. Просто теперь весь этот мешок используется для дыхания. А почему он только с одной стороны? Это очень важно. Дело в том, что у эволюции есть такое не то чтобы правило, но скорее закономерность, что утратить какую-то структуру в процессе эволюции не очень сложно. А вот восстановить или создать заново может быть значительно сложнее. И, соответственно, поскольку брюхоногие моллюски один раз утратили нормальную двустороннюю симметрию тела в пользу закрученности по спирали, и, как я сказал, утратили ряд парных структур, то когда они вернулись к двусторонней симметрии тела, а ведь у слизней она нормальная двусторонняя, можно разделить на две половинки, все в порядке. Если мы вскроем слизни, мы все равно увидим, что внутренние структуры расположены у него так, что намекают нам, что предки этого существа были закручены по спирали. Именно поэтому у него так несимметрично с одной стороны, ну вот у этого справа, находится дыхательное отверстие, которое ведет в легкое. Дальше. Но бывают совсем удивительные ситуации. Некоторые слизни в процессе эволюции не полностью отказались от вот этой спирально закрученной раковины. А в эволюции есть такое термин, такое понятие, как рудимент. Рудимент – это остаток какой-то структуры, который уже не используется, но при этом просто сохранился. Ну вот у человека, например, копчик, конечная часть позвоночника – это рудимент хвоста. И вот, например, есть такой замечательный слизень – Даудебардия. Слизни этого рода живут даже у нас на Кавказе. Это вообще такая более тропическая группа. У Даудебардии мы можем увидеть смещенную назад маленькую, буквально в полтора оборота раковину, как такую шляпку. Они, разумеется, не могут в нее заползти. Она у них просто есть. Не для чего. Но не только наземные моллюски после вот всех этих перипетий с закручиванием раковины, раскручиванием раковины, не только некоторые наземные моллюски отказались от раковины. Среди морских обитателей мы тоже можем таких увидеть дальше. Ну, вот это один из самых величественных, потрясающих, неожиданных, поразительных моллюсков вообще. Это морской ангел. Он ведет планктонный образ жизни. Ну, то есть он умеет плавать, но сопротивляться течению не может. Ну, как мы помним, планктон – это организмы, которые переносятся куда-то течением. Они могут лучше плавать, хуже плавать, но самое главное, что не могут сопротивляться течению. Вот морские ангелы достаточно крупные. Они вполне себе могут быть там в районе 2 сантиметров, ну, чуть меньше могут быть, очень эффектный, это его настоящие цвета. Правда, существо совершенно немирное, это хищник, который охотится в том числе дальше на вот таких вот потешных организмов. Да, это существо называется морской черт. В море у ангелов и чертей, в общем, отношения не очень хорошие, как и должно быть. Морские ангелы могут охотиться на морских чертей. Морские черти – очень неожиданные существа. То есть это брюхоногие моллюски, у которых сохранилась спирально закрученная раковина, но при этом из нее торчат вот такие вот грибные лопасти. Они ощутимо меньше морских ангелов, поэтому те ими и могут питаться. Но вот такие замечательные создания. Дальше. Отдельно стоит отметить такую большую группу морских моллюсков, как голожаберные моллюски.
Называются они так, потому что их тело

0: несет на себе огромное количество выростов, причем очень часто различных цветов. Фактически это моллюски, брюхоногие, которые пошли параллельным путем с наземными слизнями. Их предки тоже имели раковину, утратили раковину и превратились вот в таких обаятельнейших созданий. Среди них есть достаточно крупные. И самое поразительное, что, ну, вот если говорить о глажаберниках, то среди них можно встретить организмов всех цветов радуги в прямом смысле этого слова. Причем некоторые из них раскрашены, прям вот один несет на себе 3, 4, 5 цветов. Очень эффектные существа, исключительно морские. Про них вообще можно отдельно рассказывать, но сейчас у нас просто время не позволяет. Моллюски и так очень большая группа, а нам надо потихоньку заканчивать. Дальше. Здесь мы видим знакомого, я думаю, многим моллюска, особенно тем, кто отдыхал на Черном море. Это рапана веноза, или просто, как ее называют, рапана. С этим моллюском очень интересная история. Вообще, его родиной является Тихий океан, то есть Дальний Восток. В Черном море его отродясь не было. В начале 20 века он стал там появляться. Как такое возможно? Помните, мы несколько встреч назад говорили про таких существ-грибневиков и говорили про двух грибневиков, которые попали в Черное море, и обсуждали, как вообще это могло случиться. С большой вероятностью это случилось с балластными водами. Ну, то есть, я позволю себе напомнить, когда корабль идет в порт груженый, у него все в порядке. А если он возвращается обратно пустой, чтобы его просто не перевернуло волнами, он набирает в специальные отсеки морскую воду. И с этой водой могут попасть различные планктонные организмы, ну, в первую очередь личинки разных существ. А у морских брюхоногих моллюсков как раз планктонные личинки у многих. С большой вероятностью именно так, с вот этими балластными водами, которые затем были слиты в Черном море, в начале 20 века туда попала рапана. Хотя надо заметить, что эти моллюски умеют неплохо прикрепляться к твердым объектам, поэтому, может, они просто доехали на днищах кораблей. Такое тоже возможно. Это все-таки вам не грибневики, не мягкотелые совсем существа, вернее, мягкотелые, но с твердой раковиной. Попав в Черное море, рапана начала выедать там практически все, до чего могла дотянуться. Еще в 19 веке в Черном море активно ловили морских гребешков, такие моллюски, мы про них будем еще говорить, устриц, мидий. К середине 20 века ничего этого почти не осталось. Сейчас заново разводят устриц и мидий в Черном море, но исходные популяции были уничтожены рапаной. Она довольно жутковатый хищник, честно говоря. Почему же мы про нее сейчас говорим? Потому что у нее очень хорошо видна крышечка. Приглядитесь. Вот устье рапаны закрыто явно твердой крышечкой. И для морских брюхоногих моллюсков характерна способность закрывать устье крышечкой. Крышечка фактически это такая, ну, как дверца, состоящая из того же вещества, что и раковина моллюска. Просто моллюск, когда заползает, может ее плотно закрывать. Брюхоногие моллюски исходно появились в море. То есть мы считаем, что исходно у всех брюхоногих моллюсков была крышечка. Однако дальше если мы посмотрим на такого обитателя наших прудов, озер, рек, как прудовик, ну, достаточно крупный моллюск, мы увидим, что никакой крышечки у него нет. Куда же она подевалась? Дальше. А если мы посмотрим на другого, тоже нашего пресноводного моллюска, на живородку, дальше, и перевернем его, мы увидим, что у него крышечка есть. Это позволяет нам говорить о еще одной неожиданной эволюционной истории брюхоногих моллюсков. Вообще брюхоногие моллюски, такое ощущение, что это такая группа, которая в процессе эволюции не очень четко представляла, куда ей двигаться. Потому что вот это вот закручивание раковины, раскручивание раковины. Ну, это, конечно, такая некоторая шутка, потому что, повторюсь, эволюция работает не так, что организм представляет что-то такое. Но, тем не менее, выглядит достаточно неожиданно. Так вот, как мы уже сказали, брюхоногие моллюски исходно обитали только в море. Там у них была крышечка. Крышечка нужна им для защиты, ну а также для того, чтобы, если тебя выкинет на берег волной, или если ты во время отлива остался на песочке, поплотнее закрыл крышечку и ждешь, пока обратно вода вернется или волной тебя смоет, чтобы жабры не пересохли. Затем брюхоногие моллюски, как мы уже поняли по слизням, некоторые, не все, вышли на сушу. На суше жабрами дышать неудобно, хотя, возможно, если ты живешь в тропиках, где очень влажно. Поэтому те наземные моллюски, которые, брюхоногие моллюски, которые сохранили жаберное дыхание, в основном это тропические виды, у них крышечка осталась. А те, кто утратил жаберное дыхание в пользу легочного, у них крышечка исчезла. Прикрывать от высыхания-то нечего. А затем некоторые из вот этих наземных, легочно дышащих брюхоногих моллюсков обратно ушли в воду, но уже в пресную. Например, так сделали прудовики, достаточно много какие моллюски. Но, как мы уже говорили, утратить в процессе эволюции какую-то структуру несложно, восстановить значительно сложнее. Они утратили крышечку, которая им, собственно, и не нужна особенно была, вернулись в воду, но уже пресную. И получается, что у нас в прудах, озерах, реках есть большое количество моллюсков, которые вынуждены время от времени выползать на поверхность, делать вдох, заполнять легкое воздухом и ползти обратно заниматься своими делами. Но не все моллюски поступили так. Некоторые, как предки-живородки, напрямую из моря переселились по рекам в пресные водоемы, дышат жабрами, и у них есть крышечка. Поэтому, прогуливаясь вдоль любого пруда, вы обязательно найдете и таких, и таких. И знаете, что если у моллюска нет крышечки, значит, его предки жили на суше, он является вторично водным, и затем они вернулись в воду, в пресную, а он дышит легкими. Если у моллюска есть крышечка, значит, он дышит жабрами, и это первично водный организм. А дальше. Ну и совсем в завершении. Когда я говорил про рапану, я вскользь упомянул про то, что у брюхоногих моллюсков планктонные личинки. Они выглядят вот так. Называются велигер. Существо потешное, даже немножко нереалистичное. Ну, как будто, я не знаю, со страниц какого-то комикса сошло. Сзади развивающаяся раковина, а вот тут такие лопасти, с помощью которых моллюск подгребает. Чтобы вы не подумали, что это какое-то упрощение, дальше. Вот фотография велигера, брюхоногого моллюска. Как видите, он действительно настолько очаровательно выглядит. Мы с вами поговорили сегодня про примитивные классы моллюсков, про моноплакофор, хитонов, поговорили про класс брюхоногие, но это далеко не все моллюски. И вот в следующий раз мы будем говорить про таких фантастических существ, как двустворчатые моллюски. Казалось бы, что в них интересного? Ну, кроме иногда красивых раковин и того, что они вкусные. Очень многое. Двустворчатые моллюски – это существа, которые выполняют одну очень важную планетарных масштабов функцию, а также это организмы, среди которых, возможно, мы найдем самых долгоживущих животных с настоящими тканями. Но про это в следующий раз мы будем говорить про двустворчатых моллюсков и головоногих, а сейчас вопросы. Да-да-да, хорошо, да, я жду. Вопрос, крови у них нет, что ли? Почему такие белые? С кровью брюхоногих моллюсков все интересно. Да и вообще моллюсков все интересно. Кровь у моллюсков есть. кровь у моллюсков переносит кислород. Делает это, правда, с помощью очень интересных веществ, но про это как раз мы будем в следующий раз говорить. Но кровеносная система моллюсков, в отличие, например, от кровеносной системы нас с вами, позвоночных животных, или от кровеносной системы кольчатых червей, про которых мы говорили в прошлый раз, кровеносная система моллюсков является незамкнутой. То есть, если у нас сердце качает кровь по сосудам, и за пределы сосудов в норме кровь никуда попадать не должна, то у моллюсков сердце – это такой насос, который, ну, грубо говоря, просто разбалтывает кровь в пространстве между органами. Действительно, для большинства моллюсков кровь характерна почти бесцветная. Почему это так, мы будем говорить в следующий раз, и вообще еще не раз к этому вернемся, потому что кровь может быть не только красной. Кровь может быть голубоватой, может быть бесцветной, даже некоторых других оттенков, в зависимости от того, какие вещества переносят кислород, но про это мы в следующий раз будем говорить. Так что кровь у них есть, но отличающаяся от нашей. В чем преимущество отсутствия раковины? Почему всех слизней не съели и зачем тогда остальным улиткам раковина, если можно без нее? Отличный вопрос. Именно поэтому я и говорю, что эволюционная история брюхоногих моллюсков это пример того, что у эволюции никакой логики как таковой на самом деле нету, глобальной. То есть в каких-то конкретных условиях какие-то конкретные организмы оказываются более приспособленными. И эволюция может запросто разворачиваться, эволюция какой-нибудь группы животных, на 180 градусов, а потом обратно развернуться, а потом как-нибудь еще развернуться. То есть действительно, десятки миллионов лет моллюски, брюхоногие, закручивали раковину по спирали, принеся большие анатомические жертвы. Затем десятки миллионов лет раскручивали, а некоторые затем вообще решили, да и ладно, зачем вся эта раковина была, раскручивать, закручивать. Поэтому, когда мы говорим про вот такие, про эволюционную историю какой-то группы, здесь важно понимать, что не было никаких заранее поставленных целей, зачем так делать. Просто так пошла эволюция. Но чтобы подробнее про это говорить, это действительно очень интересный вопрос. Мы просто отдельно сделаем обязательно выпуск про эволюцию, чтобы ввести некоторые эволюционные термины, чтобы, в общем, не я вас не запутал, в общем, чтобы мы друг друга верно поняли. Правда ли, что чем глубже, тем дольше живут? Не совсем на самом деле, если мы говорим про моллюсков, вообще действительно, чем глубже, тем может у организмов медленнее идти обмен веществ, и тем больше они склонны к тому, чтобы жить долго, но такой же эффект наблюдается, например, у жителей пещер. Мы про глубоководных беспозвоночных отдельно обязательно поговорим, потому что там вот явление глубоководного гигантизма и много-много-много всего еще интересного. А что касается моллюсков, то, видимо, рекордсменами по продолжительности жизни являются представители класса двустворчатые моллюски, о которых мы будем говорить. Более того, даже в интернете можно найти продающиеся добавки к пище, которые вроде как сделаны из двустворчатых моллюсков и которые обещают продление жизни человеку, это не так, почти точно. Но, тем не менее, да, у двустворчатых моллюсков встречаются организмы с удивительно долгой продолжительностью жизни. Почему это так, мы тоже будем говорить. Причем долгожители, ну, то есть те, у которых не просто возраст может перевалить за 100 лет, а те, у кого может перевалить возраст за 500 лет, они, в общем, встречаются на разных глубинах, мы просто про них подробно поговорим. А есть моллюски, которые в процессе эволюции переходили из воды на сушу или наоборот. Ну, Да, как мы и обсуждали, что вообще брюхоногие моллюски, очень многие вышли на сушу, значительная часть из них утратила при этом жабру, вместо нее появилась легкая. Некоторые, правда, сохранили жаберное дыхание, те, кто живут во влажных регионах, а некоторые затем после этого вторично еще раз вернулись в воду, но уже в пресную. И таким образом, да, у нас в каждом пруду мы найдем дышащих легким брюхоногих моллюсков, которые в процессе эволюции сначала вышли из воды, затем обратно в воду вернулись. Сама ракушка из хитина? Нет. Сама раковина не из хитина. Раковина имеет достаточно сложный состав. Причем у разных групп моллюсков он разный. Там есть и органические вещества, и минеральные вещества. Ну, понятно, что чем раковина толще и тверже, тем больше там минеральных веществ. Про состав раковины мы будем говорить в следующий раз, когда будем говорить про двустворчатых моллюсков, про жемчуг, про перламутр. Вот тогда мы про это, про все подробно поговорим. Так, я видела кирпичи из ракушек. Они так хорошо держат тепло. Ну, если говорить про ракушечник. Вообще, ракушечник – это ну, такой вариант осадочной породы, в которой окаменело очень много раковин моллюсков. И действительно получилась такая пористая порода, где очень-очень много окаменелых моллюсков. Хорошо ли ракушечник держит тепло? Наверное, хорошо, там же есть полости. Вот вообще ракушечник обычно скорее используют для просто облицовки чего-то, украшения. Рапаны почему с крышечкой? Они же в море. Ну да, тут действительно можно запутаться. Я вкратце повторюсь. Исходно моллюски, брюхоногие, жили в море. Для всех, исходно для всех брюхоногих моллюсков, живущих в море, характерно наличие крышечки. Понятно, что те, кто утратили раковину вообще, как там морские ангелы или голожаберные моллюски, у них никакой крышечки нету. Но, тем не менее, крышечка изначально – это как бы дверца, которая мешает хищникам пролезть внутрь моллюска, а также позволяет защитить жабры, вернее, обычно одну жабру, не парную, от высыхания, если моллюск так или иначе оказался выброшенным на берег. Те моллюски, которые вышли на сушу и отказались от жаберного дыхания, у них крышечка исчезла. У наземных моллюсков крышечка есть только у тех, кто дышит жабрами. И, соответственно, если вы видите моллюска с крышечкой в пруду, то это жаберно дышащий моллюск, первично водный, предки которого на сушу никогда не выходили. Так, все раковины брюхоногих закручены в одну сторону. Большинство в одну, но есть и закрученные не туда. Но если вы смотрите, держите перед собой раковину брюхоногого моллюска, мысленно можно провести через нее, смотреть на устье при этом надо, мысленно провести через нее ось симметрии. И вот устье, скорее всего, будет смотреть на вашу правую руку. Это значит, что раковина право закрученная. Но есть рода моллюсков, у которых лево закрученная раковина и семейство. Они выглядят, ну, смотришь и понимаешь, что что-то не так, но не очень понятно, что. Интересно, что даже у право закрученных моллюсков, которых абсолютное большинство, может происходить мутация, и могут появляться особи, закрученные в другую сторону. Это очень интересно и очень необычно, и иногда даже специалистов по соответствующей группе моллюсков может поставить в тупик, потому что как будто перед тобой вообще другое существо. А это просто в другую сторону закрученный моллюск. Значит, и у нас из копчика опять хвост может вырасти, но если у улиток панцири, то появляются, то исчезают. Нет, обратите внимание. Когда мы говорили про вот эту эволюционную историю брюхоногих моллюсков, я отдельно отметил, что есть такое эволюционное не то чтобы правило, но скорее закономерность, что утратить какую-то структуру в процессе эволюции достаточно просто, а восстановить невозможно или очень сложно. Вот брюхоногие моллюски, которые утратили полностью раковину, они ее уже не восстанавливают. У некоторых из них есть рудиментарная раковина, но это раковина, которая просто недоисчезла. То есть, если раковина утратилась у брюхоногих моллюсков, она обратно не восстанавливается. А в других группах бывает интересное, но про это отдельно поговорим. Также и у нас с хвостом. Ну, есть отдельный термин такой – атавизм. Атавизм – это явление, когда рудиментарная структура вдруг развелась сильнее обычного. Поэтому иногда бывают люди, у которых торчит маленький хвостик. Если вдруг случилась некоторая ошибка при развитии, и рудимент хвоста развился сильнее, чем должен был бы быть. Но обратно обычно такие структуры либо не восстанавливаются, либо очень-очень сложно. Так, а что у них с нервной системой? Похоже по организации на других беспозвоночных, если мозг и делится ли он на зоны. Я в самом начале очень бегло упомянул, что предки моллюсков имели двустороннее симметричное тело с метамерным строением. Метамерное строение, я напомню, это строение, ну, грубо говоря, тело, разделенное на сегменты. То есть, скорее всего, прямо совсем вот сегментов, как у кольчатых червей, не было, но были повторяющиеся части тела. У них была нервная система, похожая, скорее всего, на нервную систему кольчатых червей. Ну, то есть, это брюшная, что-нибудь типа брюшной нервной цепочки. То есть, вытянутый нервный тяж с утолщениями в каждой повторяющейся части тела. Поскольку в процессе эволюции моллюски фактически как бы сжались в один такой общий клубок органов, то и нервная система у большинства их представителей так называемого узлового типа. То есть есть отдельные скопления нервных клеток, разбросанные по телу, соединенные нервами. Ну, как вы понимаете, такая нервная система к интеллектуальности не располагает. Однако есть класс моллюсков, которые с нервной системой сделали совершенно немыслимое. Это головоногие моллюски, и про них мы будем говорить. Головоногих моллюсков не зря называют приматы моря. Это действительно беспозвоночные, которые наиболее похожи на нас по своему поведению и по принципу организации нервной системы. Это потрясающе, удивительно, но про это, про все в следующий раз. Так, скажите, будет ли лекция о живых организмах, которые могут выжить вне Земли, на кометах, астероидах, планетах, других? Да, я думаю, обязательно будет такая лекция. Мы сначала пробежимся по вообще разнообразию беспозвоночных животных, а вот потом уже будем говорить про некоторые особенности, кто где может выжить и так далее. Мы будем говорить и про пещерных отдельно организмов, про глубоководных, я сказал, и про тех, кто могут переносить совершенно чудовищные условия среды, тоже будем говорить, но да, будет. Так, порошок из хитозана – ерунда, не покупать. Собственно говоря, хитозан получают из хитина. Соответственно, можно получать его из панцирей ракообразных. Давайте мы про это поговорим, когда будем говорить про членистоногих. Там действительно много интересного. Вообще то, как можно использовать хитиновую кутикулу членистоногих, это отдельная интересная тема. Вот мы будем говорить про членистоногих и обязательно к этому вернемся. Так, Значит, каким образом, собственно, работает нога брюхоногих моллюсков, как она вытягивается? Ну, фактически, нога брюхоногих моллюсков, на самом деле, это просто мышца, ну, разумеется, не голая, покрыта эпителием. С помощью этой мышцы они ползут просто за счет того, что могут ее изгибать и сокращать. Мы будем говорить вот в следующий раз, когда про другие группы моллюсков, мы увидим, что вообще исходно для всех моллюсков характерна одна непарная нога, которая может довольно сильно вытягиваться. У некоторых моллюсков вообще она на несколько длин тела может вытягиваться. Но в процессе эволюции некоторые группы моллюсков сделали из нее совсем неожиданные вещи. Но про это в следующий раз. Так, еще вопросы?
1: Вопрос.
0: Да, ну это какой-то морской брюхоногий моллюск. Честно могу сказать, что по такой фотографии я не скажу. Чтобы определить корректно брюхоногого моллюска по раковине, его нужно сфотографировать со стороны устья. Ну, лучше со стороны устья и сверху еще со стороны вот макушки. Ну, и все равно я вот так сходу вряд ли скажу, потому что разнообразие морских брюхоногих моллюсков, оно колоссальное. Если это очень интересно, я просто могу посмотреть и в следующий раз, соответственно, сказать, кто это. Для этого надо будет по атласу посмотреть. Потому что, понятно, каких-то брюхоногих моллюсков морских я опознаю легко, но некоторых опознать... В общем, всех их я, разумеется, не помню. И вообще коллекционирование раковин брюхоногих моллюсков – это такая совершенно отдельная и очень интересная сфера. Так, когда следующая лекция? Через неделю. Так. Ну, вопрос. А вот эта их слизь похожа на нашу? Ну, слизь, которая покрывает тело моллюска, общего у нее со слизью, не знаю, например, которая течет у нас из носа и называется сопли, состоит в том, что и та вырабатывается специальной тканью, которая называется эпителий. Вот. А так, вообще слизь у моллюсков выполняет несколько функций. Во-первых, она выполняет функцию обеспечения дыхания, потому что легкая моллюсков изнутри как раз так густо смазана этой слизью, и, соответственно, кислород сначала из воздуха растворяется в ней, вот как бы переходит в раствор, а затем уже попадает в кровеносную систему моллюска. Также за счет слизи моллюски делают себя не очень удобными жертвами. И помимо этого, некоторые моллюски совсем делают интересно. У них в устье есть такие выросты. И когда моллюск залезает в устье, прячется, он как бы этими выростами отжимает из себя слизь и делает такую пробку из слизи, чтобы вот точно никто до него не добрался. Так, могут ли они быть донорами чего-нибудь для людей? Ну, нет, донорами, если мы говорим про то, что пересадить что-нибудь от моллюска человеку, именно ткань или орган, не получится, конечно же. Зато они вкусные. Смотрели ли вы «Дикий мир будущего»? Там есть такой пустынный прыгунец улитки. Да, «Дикий мир будущего» я смотрел. Могут ли появиться такие странные существа от моллюсков, которые там изображены? Почему бы нет? Но, как мы уже сегодня обсуждали, у эволюции нет какого-то заранее предопределенного глобального направления. Поэтому мы можем объяснить, почему с той или иной группой произошли те или иные изменения, но мы не можем сказать, как эти, какие изменения будут дальше. Поэтому тут, в общем, ничего нельзя сказать по этому поводу. Может появиться. Про будущее эволюционное моллюсков мы будем больше говорить, когда будем говорить про головоногих. Там очень много интересного. Так, меня слышно сейчас?
1: Да.
0: Да-да-да, у меня интернет подвисал просто. Ну, ладно, если есть вопросы, я просто могу на них ответить, а про что это за раковина могу в следующий раз просто сказать, как раз посмотреть. Угу, давайте. Посмотрим еще. Птицы едят слизней? А, могут, но самые необычные взаимоотношения между улитками и птицами происходят посредством паразита, такого плоского червя Лейкохлоридия парадоксального, мы про него говорили, когда обсуждали плоских червей, паразит, который, поселяясь в теле улитки, она является промежуточным хозяином, то есть он не размножается в ней половым путем, а окончательный хозяин птицы, заползает ей вот в эти выросты, рожки, и делает их похожими на как раз гусениц, которых, наоборот, птицы очень любят есть. И, соответственно, в такой ситуации птицы активно поедают вот этих зараженных лейкохлоридием улиток. И, в общем, улиткам от этого грустно, а лейкохлоридием хорошо. Так, предок ли моллюсков кимберелла? Наверное, нам нужно будет отдельно просто поговорить про вот таких вот совсем древних существ как-нибудь. Потому что там много чего есть обсудить. Поэтому, наверное, мы пока просто отложим. То есть мы обязательно будем говорить про вымерших беспозвоночных, но чуть позже. По побережью России водятся ли съедобные моллюски? Съедобные моллюски, безусловно, встречаются на морском побережье России, причем на всем. Встречаются и мидии, и устрицы, и гребешки. Ну, если мы говорим про Дальний Восток, так там вообще чего только съедобного не водится. В Черном море можно, например, рапан есть. Рапаны тоже вкусные, и искренне рекомендую, если вы будете на Черноморском побережье, хотя бы попробовать какое-нибудь блюдо из рапаны. Это достаточно интересно. Так, вот присланная раковина. Я, к сожалению, так... Нет, я вижу хорошо, да. Я, к сожалению, не могу быть уверен, мне нужно будет свериться с атласом. Я обязательно тогда, ну, могу в комментариях под видео просто написать название рода. Не уверен, что можно будет точно определить вид, просто по пустой раковине. А вот название рода почти точно можно будет определить. Ну, соответственно, могу либо просто в комментариях под видео написать, либо тогда, либо сказать на следующей лекции. Тут, в общем, могу и так, и так. Так что, наверное, сейчас пока перейдем к другим вопросам. Так. Есть ли у нас какие-то еще вопросы? Так, Черное море борется как-то с рапанами. Это очень интересно. Дело в том, что очень часто бывает, что когда вид попадает в те условия, где его до этого никогда не было, сначала происходит, ну, через некоторое время, резкая вспышка численности. Этот вид наносит чудовищный урон окружающим экосистемам. А затем численность этого вида стабилизируется, потому что он постепенно становится своим в этих экосистемах. Экосистемы к нему адаптируются. И вот, видимо, последнее десятилетие численность рапаны в Черном море постепенно снижается. И более того, рапаны из вот таких вторженцев, которые съедают все на своем пути, постепенно становятся нормальным элементом экосистем Черного моря. Тоже отдельно мы можем просто как-нибудь поговорить про беспозвоночных вселенцев, которые оказались не там, где они должны были жить. В общем, с этим много очень интересных примеров есть. Как определяется возраст? Проще всего возраст определять у двустворчатых моллюсков, потому что у них есть кольца нарастания. Как годовые кольца у дерева, просто на раковине. У брюхоногих моллюсков возраст тоже можно определять. У них, правда, не всегда так очевидно это. Тоже можно определять по раковине. Там, в принципе, видны кольца нарастания. А иногда можно определять по крышечки, потому что бывает несколько вариантов строения крышечки. Бывает крышечка, которая по спирали как бы нарастает, как сама раковина, а бывает крышечка, которая концентрическими кругами нарастает. Там тоже можно по крышечке, например, возраст определять. То есть вообще у организмов с твердым скелетом с определением возраста особых проблем нету. Если этот скелет растет в течение всей жизни, то можно просто посмотреть, как он рос. Так, какие-то есть еще? Ну что ж, тогда спасибо за внимание. И мы обязательно в следующий раз вернемся к типу моллюски и поговорим про двустворчатых и головоногих, совершенно удивительных организмов. Спасибо за внимание.

Говорят, что утро добрым не бывает. Но если вы начинаете утро в компании Дарвиновского музея, ситуация принципиально иная. Я всем желаю доброго утра. Сегодня я хотел бы рассказать вам о новости, которая появилась буквально на днях. И новость эта связана с клоакой динозавра. Знаете, мы изучали динозавров уже с самых разных сторон. Посмотрели, как примерно могли быть устроены их глаза, посмотрели на зубы, представили себе, как устроены их там внутренние некоторые органы, например, желудочно-кишечный тракт. Но вот на клоаку динозавра ни разу внимания не обращали. Мне кажется, что это не очень справедливо. И со мной, я бы уверен, согласились бы Фил Белл, Майкл Питман, Томас Кайл и Кристоф Хендрикс. Именно этот коллектив ученых решил исследовать клоаку динозавра у единственного экземпляра пситтокозавра, у которого, собственно, она сохранилась. Что за динозавр такой пситтокозавр? Если вдруг вы не знаете, это очень небольшой динозаврик, длиной где-то 1,80 м, высотой где-то с этот стол. Динозавр, знаете ли, довольно-таки распространенный, по крайней мере, его кости в большом количестве находили на территории Азии, а конкретно в Монголии, в России, что особенно приятно, конечно же, в Китае, ну и еще некоторые такие сомнительные находки, известные из Таиланда. В общем, динозавр довольно-таки известный. Любопытен он, ну, во-первых, своим внешним видом, ну, такая симпатичная мордашка с небольшими рожками, клюв, непонятные перьевидные образования на хвосте, похожие на иглы дикообраза. Ну и, кроме того, очень любопытно его родство. Ведь считается он одним из самых древних родственников знаменитых рогатых динозавров. Таких как трицератопсы, какие-нибудь там бревицератопсы, моноклоны и прочее, прочее. То есть вся эта братья с рогами, с воротниками, такие увесистые, массивные, имели среди своих древних родственников вот кого-то типа пситтокозавра. Легкого, энергичного, перемещающегося на двух ногах, с небольшим крылом и лишь с какими-то намеками на будущие рога. Но сегодня нас не интересуют все пситтокозавры вообще, а интересует один единственный экземпляр пситтокозавра, который, само собой разумеется, очень хорошо сохранился, иначе мы бы не смогли рассуждать о мягких тканях. Родом он из северо-восточного Китая, из формации Джихоу. Довольно известная формация, оттуда много находили разных остатков древних животных, ну и в том числе очень хорошо сохранившихся динозавров. Как раз у того самого экземпляра, про который я сегодня буду рассказывать, прекрасно видны вот эти необычные перья, похожие на иглы над хвостом, ну а также видны некоторые остатки мягких тканей, и в том числе клоака. Клоака располагалась где-то на уровне 5-6 позвонков хвоста. Располагалась она под хвостом, ну что в принципе вполне логично, ну и имела диаметр, видимо, порядка 2 см. По большому счету это практически все, что можно по ней сказать. Ну, кроме того, еще видно, что была окружена она мышцами, и были там некоторые необычные чешуи вокруг клоаки. Ну, казалось бы, не очень информативная оказалась клоака, но, с другой стороны, особого, как говорится, от нее не ожидали. Но и этой информации достаточно, чтобы сопоставить ее с устройством клоак у известных нам животных. Пользуясь методом, который известен как филогенетический брекетинг, ученые уже довольно давно догадались, что, скорее всего, внутренние органы у динозавров должны быть похожи либо на крокодилии, либо на птичьи. Ну и, соответственно, если вдруг кому-нибудь пришло бы в голову представить себе клоаку динозавра, то, опять же, стоило бы ориентироваться на клоаку птиц и на клоаку, соответственно, крокодилов. Ну и оказалось, что действительно клоака это очень похоже на клоаку крокодилов. Если вдруг кто не знает, что из себя представляет в принципе клоака, то это место выхода трех систем – пищеварительной, а также половой и выделительной. Кстати говоря, помимо того, что мы узнали, что примерно динозавры были устроены в этом плане как крокодилы, мы также можем сделать вывод, что, наверное, и половая система динозавров была похожа на крокодилию. То есть, скорее всего, у динозавров был мускулистый купулятивный орган и отдельно выходящее отверстие мочевыделительной системы. Таким образом, казалось бы, вроде не очень важная, не очень информативная часть динозавра, а вот многое позволило нам представить себе о том, как этот динозавр выглядел, на кого он был похож и, возможно, даже как он размножался.
Конечно же, не стоит по одному единственному экземпляру конкретного пситтекозавра делать выводы и распространять их на всех динозавров. Все-таки динозавры – это очень разнообразная группа, и, как известно, птицы, скорее всего, тоже являются потомками динозавров, или это одна из разновидностей динозавров. Ну, тут считайте, как хотите, собственно, суть это не меняет. Поэтому понятное дело, что, видимо, и устройство этой части клоаки у разных динозавров было разное, и у некоторых оно было ближе скорее к птичьей. Но, как минимум, у некоторых динозавров они были устроены так же, как у пситтекозавров, и так же, как у крокодилов. На этом я, пожалуй, что закончу с этой любопытной, прямо скажем, новостью и перейду к рубрике, которую все наверняка ждали – ответы на вопросы. Ну и так как в этот понедельник я прочитал лекцию и вопросов было огромное количество по этой лекции, я думаю, что в первую очередь я отвечу на них, ну а потом еще на один какой-нибудь вопросик, такой любопытный, постараюсь ответить по предыдущему ролику из рубрики «Утренний отбор». Итак, вопросов по лекции о происхождении видов, если вдруг кто-то не слушал, то именно этому была посвящена лекция. Вопросов было достаточно много, вот самые любопытные мы выбрали, и сейчас я постараюсь на них ответить. Итак, первый вопрос был такой, про эпигенетику расскажите. Честно говоря, вот тема моей лекции совершенно не пересекалась с эпигенетикой, да и вообще эпигенетика – это отдельная область, я бы даже сказал, биологии, и рассуждать о ней вот так вот смело я бы, пожалуй, что не рискнул. Лучше всего бы все-таки было бы про эпигенетику организовать отдельную лекцию, и лучше бы, если бы эту лекцию читал не палеонтолог, а все-таки генетик. Но в двух словах все-таки, что же такое эпигенетика, я, пожалуй, что озвучу. Известно, что гены определяют все устройство организма. То есть изначально в каждом гене закодирован белок конкретный, ну а, понятное дело, весь набор белков указывает на то, как, в принципе, весь организм будет устроен. Ну, если совсем по-простому, то, в принципе, в последовательности ДНК записана вся информация о живом организме. То есть это такая энциклопедия жизни, если угодно. Но мы знаем, что, например, у самых разных клеток организма, таких как, там, не знаю, нервные, там, мышечные, покровные, неважно, у них у всех одни и те же гены, у них у всех одно и то же ДНК, но при этом выглядят они совершенно по-разному. О чем это говорит? Это говорит нам в первую очередь о том, что, в принципе, есть какие-то механизмы, которые отвечают за то, что какие-то гены включаются, а какие-то гены работать не будут. И в зависимости от того, какие гены активируются, клетка приобретает ту или иную форму и ту или иную структуру. И, собственно, вопросами того, как и почему активируются те или иные гены, на эти вопросы пытается ответить эпигенетика. На мой взгляд, особенно любопытно, что факт включение или отключение того или иного гена, оказывается, может даже переномоваться потомком. И таким образом, воздействуя, например, на какой-то организм и вызвав у него, допустим, отключение какого-то гена, то есть не его полное уничтожение, а просто вот отключение механизма самого запуска гена, то есть ДНК остается неизменной, а вот ген не включается. Так вот, оказывается, это свойство может передаваться потомкам. Проверено это было на известных мушках-дрозофилах, на которых ставят огромное количество экспериментов, а именно сделали следующее. Взяли группу мушек-дрозофил, у которых были желтенькие глаза, потом их хорошенечко так прогрели, устроили им баньку, после чего глазки у этих мушек покраснели. Ну и дальше в течение всей их мушиной жизни так красные глаза у них и сохранились. При этом гены их остались неизменными, то есть сама последовательность ДНК. Но вот какой-то ген, видимо, выключился, из-за чего глаза покраснели. Так вот, самое любопытное, что потомки этой мушки-дрозофилы тоже имели красные глаза. И потомки той мушки-дрозофилы тоже имели красные глаза. И так 4 поколения. И лишь на 5-е поколение глаза снова стали желтыми. То есть получается, что вот такие эпигенетические изменения могут передаваться из поколения в поколение. Значит, очень важно в том числе, как мы себя ведем, какой у нас образ жизни, чего мы едим, потому что если что-то воздействует на наши механизмы генов, это может подпортить жизнь не только нам, но и последующим поколениям. В общем, штука довольно любопытная, но, как я уже говорю, лучше бы все-таки специалист бы про это рассказал, поэтому углубляться дальше не буду. Другой вопрос был про древнейшую жизнь на Земле. Ну, в принципе, если учесть, что про это была лекция, это логично.
В каком регионе Земли найдены древнейшие отпечатки жизни? Что географически можно считать прародиной всех живых существ? Ну, на самом деле, регионов, в которых найдены очень древние породы, несколько на Земле. Самые древние, пожалуй, что известны из Австралии, из Канады и с Гренландии. Ну, еще тоже довольно древние породы, известные в Африке, но они все-таки чуть-чуть более поздние. Ну и логично, что там, где есть очень древние породы, можно поискать и какие-то древние следы жизни. Ну и, собственно, так и делают, их там ищут. И действительно, практически везде находят. И в той же Канаде известные следы жизни возрастом там порядка 3 миллиардов 800 миллионов лет. И в Гренландии тоже кое-что известно. И в Австралии. Но на данный момент в Австралии известны, пожалуй, самые древние следы жизни. И возраст они имеют порядка 4 миллиардов лет. Ну там датировочка не точная, то ли 4 миллиарда 100 миллионов лет, то ли 3,8 миллиарда лет. Но определенно очень древние. Но не стоит все-таки, мне кажется, Австралию называть прародиной всех живых существ. Просто именно в Австралии сохранились самые древние породы. И поэтому мы там находим вот следы самой древней жизни. А где точно зародилась жизнь, мне сейчас уже, к сожалению, установить не удастся. Так, что у нас еще любопытного? Одну секунду. Так, следующий вопрос. Расскажите, как небиологические существа существуют? Основа жизни у полтергейста какая? Шикарный вопрос. Ну, знаете ли, к сожалению, науке до сих пор неизвестно ни одного полтергейста, и поэтому, понятное дело, никаких исследований ни, там, ни биохимических, ни рентгеновских никаких не проводилось. Поэтому давайте мы поступим так. Как только вы поймаете какого-нибудь полтергейста, вы приносите его к нам в Дарвиновский музей, и мы обязательно постараемся изучить его небиологическую природу. Переходим к следующему вопросу. А живет ли Венера, если закинуть туда бактерии? Знаете, насчет Венеры я бы все-таки бы такие бы смелые выводы не делал. Честно говоря, думаю, вряд ли. Потому что на Венере, понимаете ли, с климатом как-то не очень. Вот, там перепады температур серьезные, да и вообще прогноз погоды, прямо скажем, не самый дружелюбный. И на Марсе, на самом деле, тоже очень нехорошо. Все-таки, когда температура прыгает туда-сюда на 400 градусов, ну, боюсь, что даже самые устойчивые какие-нибудь археи или бактерии такого не поймут. Но все-таки, в принципе, в пределах Солнечной системы есть места, на которых жизнь могла бы теоретически закрепиться. Например, есть замечательные ледяные спутники у Юпитера, в том числе очень известный спутник Европа. И известно, что подо льдом существует некий океан, и судя по предварительным данным, которые нам сейчас известны, этот океан вполне пригоден для обитания некоторых групп архей. То есть там вполне они могли бы заниматься своим хемосинтезом, там вполне бы они могли бы в более-менее стабильных условиях существовать. И вот если туда закинуть какие-то неземные бактерии, возможно, что там они, ой, прошу прощения, неземные архии, то там вполне возможно, что они и закрепятся. С этим, кстати, есть большая проблема, поэтому те аппараты, которые туда отправляются, многократно дезинфицируются, чтобы, не дай бог, какую-нибудь земную жизнь туда не занести. Потому что всем хочется выяснить, все-таки есть там сейчас жизнь или нет. Но вот если вдруг мы туда нечаянно что-то занесем, эксперимент окажется уже нечистым. Так что все-таки кое-где в Солнечной системе, возможно, жизнь и существует. Или, по крайней мере, может еще существовать. Но не всякая, конечно. Ну и, наконец, теория про возникновение эукариот хороша. Но есть вопрос по поводу его размножения. Ну, съела одна бактерия другую или приручила. Но при размножении они ведь не размножатся вместе, как один организм. А? Действительно, вопрос интересный. Знаете, с одной стороны, кажется, что размножение нескольких организмов одновременно – это штука очень сложная. Но с другой стороны, нам известны примеры, когда такое размножение происходит. И, пожалуй, что самый яркий пример – это лишайники. Лишайники – это хорошо известный организм, но при этом это не один организм, а это на самом деле симбиоз двух организмов, а именно гриба и водоросли. И очень известно хорошо, как они размножаются. Размножаются они разными путями, но в том числе некоторые лишайники размножаются так называемыми саридиями. Это что-то вроде зерна, в котором содержится и гриб, и водоросль. Соответственно, там есть несколько клеточек водоросли, которые оплетены клубком из нитей грибов. И вот такой вот клубочек куда-то в сторону уходит, и там вырастает новый лишайничек. Вполне возможно, что первые
предки эукариотических клеток, когда они еще не стали единым организмом, размножались похожим образом. Только там у нас, соответственно, были не гриппа водоросли, а

0: скоро. Мы очень надеемся, что все-таки он начнется в следующем году. И очень постараемся, чтобы в следующем году, как мы обещали в этом, каждый месяц выходил новый выпуск палеокалендаря. Честно говоря, уже как минимум два выпуска палеокалендаря мы отсняли, и уже они монтируются. Я очень надеюсь, что за оставшиеся два месяца мы отснимем еще несколько выпусков, ну и в следующем году доснимем оставшиеся. Еще больше я надеюсь, что все-таки монтаж у нас начнет продвигаться, и мы сможем выпускать каждый месяц следующего года по одному выпуску палеокалендаря. Говоря вам по секрету, возможно, что помимо выхода календаря, который будет происходить ежемесячно, у нас будет еще одно мероприятие прямо здесь, в стенах музея. Но не будем торопить события, посмотрим, как все будет складываться. Да, чуть не забыл. Я что-то вам одну окаменелость притащил. Пожалуй, что про нее тоже пару слов скажу. Это одна из ископаемых рептилий, очень необычных рептилий, малоизвестных. Называются они христодеры. И, в принципе, я сегодня про них, конечно, ничего не говорил. Вы знаете, про что я говорил, про динозавров. Но, если вы меня внимательно слушали, то я рассказывал про уникальную, ну, можно сказать, практически мумию динозавра, пситтакозавра, из формации Джиху. Так вот, собственно, эта христодера приехала ровным счетом оттуда же, из того же самого примерно местонахождения, из той же самой формации. Именно поэтому я решил ее продемонстрировать, что все-таки у нас в музее кое-что даже из Китая находится. Кстати говоря, в постоянной экспозиции у нас этой рептилии нет, но вполне возможно, что вы могли ее видеть вживую, если вы приходили к нам на выставку в конце прошлого года или в начале этого года, посвященную Жоржу Кювье. И, между прочим, если вдруг вы пропустили эту выставку, у вас есть уникальная возможность посмотреть некоторые кадры с этой выставки. К нам приезжали журналисты с телеканала «Культура» и сняли очень хороший, симпатичный сюжет. Ссылку на передачу, посвященную Жоржу Кювье, вы увидите под этим роликом. Ну, дамы и господа, я еще раз всем хочу пожелать доброго утра. Разбудил вас сегодня крик паразавролофа, который был смоделирован учеными, ну, примерно 15 лет назад. Ну, а я с вами на этом прощаюсь. Всем хороших выходных.
1: Только так и должна начинаться суббота.
0: Теперь пора поговорить про Клаву. Уже можно. Я сейчас вот понял, что еще одну вещь не сказал важную. Не знаю, хочешь, скажу.
1: Давай.
0: Что экземпляр пситтакозавра из Жихова, который был исследован в данной работе, уже привлекает внимание ученых не в первый раз. В первый раз его изучили где-то 4 года назад. И исследование было посвящено остаткам тканей и попытке определить его цвет. И, кстати говоря, попытка оказалась успешная. Конечно же, точный цвет установить не удалось, но примерно определили его расцветку. Оказалось, что спинка у него была темная, брюшко, в том числе как раз вокруг клоаки и дальше, было светленькое, а между брюшком и спинкой была небольшая переходная зона, ну, можно сказать так, в пятнышку. Иными словами, у него была такая камуфляжная окраска. Ну, во-первых, это говорит о том, что пситтакозавры были не самые смелые ребята и старались особо не отсвечивать в пространстве. А кроме того, установив, где, собственно, происходил переход между темной спинкой и светлым брюшком, ученые примерно прикинули, какое было освещение вокруг пситтакозавра, и оказалось, что идеальное освещение, в котором этого пситтакозавра не было бы видно, это освещение леса. Ну и, в принципе, породы, в которых находили пситтакозавра, уже намекали на то, что, скорее всего, его окружали какие-то лесные жители, и что сформировались эти породы в какой-то речке, протекающей около леса. Ну, собственно говоря, все, опять же, очень удачно сложилось.

0: Станция Кассиопея представляет вам наше мобильное приложение Cassiopeia Station. Теперь вам не нужно подключаться к каким-то сторонним плейлистам радиостанций, а слушайте нас напрямую. В приложении легко переключиться на любой канал нашего радиосиндиката, можно ознакомиться с информацией о данном радиоканале, проголосовать за трек, заказать композицию. Также вы можете выбрать любой битрейт качества 64, 128, 256 и 350 килобит в секунду. Скачать наше мобильное приложение можно в App Store, Google Play и RuStore. Моя станция Кассиопея всегда со мной.
1: Телескоп Джеймс Уэбб развенчивает теорию Большого Взрыва. Искусственный интеллект ищет внеземные сигналы. Ученые объясняют загадки астероида Амуамуа. Так, наверное, начали бы выпуск на телеканале, который захватили рептилоиды. А мы начнем иначе. Всем мир во Вселенной. Это неземной подкаст. И с нами, как всегда, астроном Владимир Сурдин. Здравствуйте, Владимир Георгиевич.
2: Добрый день, Алексей.
1: Рад снова обсудить с вами новости нашей Вселенной, но начнем с нашей Солнечной системы, даже с нашей ближайшей соседки, с Луны. Там теперь обнаружены миллиарды просто тонн воды, причем все они в красивейших
2: упакованы.
1: Все это обнаружили китайцы, привезли на Землю, и говорят, что появились они благодаря солнечному ветру. Как это возможно?
2: Интересно, наклейки есть на этих шариках?
1: Нет,
2: с водой?
1: Made
2: in China, нет?
1: Еще не упаковали.
2: Ну, я напомню. В конце 2020 года, китайцы впервые посадили на поверхность Луны свой аппарат Чанге-5. Он побурил поверхность, взял оттуда довольно много, 2,5 килограмма грунта и привез его на Землю. Китайцы уже второй год его изучают и почти каждую неделю делают какие-то интересные сообщения. Это сообщение вот в чем заключается. Да, действительно, маленькие, размером от десятков до сотен микрометров, ну, совсем крошечный микроскоп, с трудом видно, такие остеклованные шарики. Откуда они взялись, понятно. Мы раньше знали, что они есть. Когда микрометеориты, маленькие пылинки из космоса бьют по поверхности Луны, они микровзрывы там возникают, и плавится вещество. А потом так в капельке, ну, как обычно, под действием поверхностного натяжения, любая жидкость, в том числе и жидкий камень, он в виде круглых капелек получается. Вот в этих капельках современными методами, очень тонкими методами, там, ионное зондирование и так далее, нашли молекулы воды. Не воду, прямо вот тот, упакованную в шарик, а просто отдельные молекулы. Их там по содержанию меньше 0,1%. То есть она разбросана по этому остеклованному веществу. Вопрос, много ли ее? И вопрос... Нет, три вопроса. Как она там образовалась? Много ли ее? И рационально ли будет ее добывать? Как она образовалась, более-менее понятно. Со стороны Солнца во всех направлениях летят протоны, ядра атомов водорода. Ну, солнечный ветер, звездный ветер. Они попадают по поверхности Луны. К нам они не попадают, наша атмосфера задерживает, по Луне они бьют, и когда внедряются в минеральное вещество лунной поверхности, они отщепляют там кислород. Кислорода много, любой минерал – это окислы металлов, окислы – это и есть соединение с кислородом, только он запрятан там в молекулах. Когда протон прилетает с большой скоростью, он отщепляет кислород. Ну, а теперь представь, протон H, кислород O, H2O, у тебя получается молекула воды. То есть молекулы синтезируются в верхнем слое лунного грунта и в этих самых остеклованных шариках запечатываются. Как получается, знаем, много ли, мало, потому что это только в верхнем слое лунного грунта. Луна большая, если так собрать все, получается где-то 300 миллионов тонн воды. Вроде очень много, не очень много. Это третья часть кубического километра. Это даже не с чем сравнить. Байкал в 1000 раз больше по объему. Это небольшое количество воды. Если бы эта вода была сконцентрирована, то можно было бы ее использовать. А так она рассеяна по всей поверхности Луны. Я, знаешь, с чем сравнил? В нашей морской воде, в Мировом океане, растворено золото. Там более 1 000 000 тонн золота. Ребята, 1 000 000 тонн золота. Да вот оно, плещется в воде. А как его добыть? А добыча, оказывается, намного дороже самого золота. Золото есть, взять невозможно. Вода есть на Луне, но она по всей Луне размазана равномерно, поэтому добывать ее никто не будет, это чисто теоретическая вода. Другое дело, что на полюсах Луны, на северном и на южном, действительно есть запасы воды, ну, вечно мерзлоты, то есть грунта, скованного льдом, водяным льдом. И вот это лед, который уже технически, вероятно, будет легко добыть, там, переработать, очистить и сделать из него воду. А та вода, которую нашли китайские геохимики на поверхности Луны в этих маленьких шариках, это чистая теория. Никогда ее никто добывать, скорее всего, не будет.
3: Ну, мне кажется, мы сейчас развенчали сенсацию, зато показали красивые кадры.
2: Ну, правда, красиво.
3: Это действительно красиво.
2: Ну, да.
3: Давайте еще раз поблагодарим «Хочется», потому что вот эту прекрасную студию подкастов, которую предоставляет нам университет МИСИС.
2: Да, и я очень благодарен всем, кто помогает нам в этой работе. Спасибо нашим подписчикам на платформах Boosty и Patreon. Мы уже приготовили для них новые передачи, и если хотите вы, подписывайтесь, ссылка в описании.
3: Давайте к искусственному интеллекту, который теперь подключился к поиску внеземных цивилизаций. И вот опять просто громкая новость. 8 сигналов техносигнатур, то есть, возможно, пришедших к нам от цивилизаций. А вообще, чем помогает искусственный интеллект в поиске этих техносигнатур или внеземных сигналов? И почему вот все же как-то сомневаются ученые пока, что это действительно голос разума?
2: Ну, во-первых, не первый раз мы наблюдаем радиосигналы из космоса, которые чем-то напоминают искусственные. Они приходят регулярно. А особенно много их стало приходить в последнее время, когда Юрий Мильнер на свои 100 миллион, очередные 100 миллионов долларов, которые он подарил на исследования ученым, начали закупать наблюдательное время на больших радиотелескопах, и действительно масса наблюдений, масса информации из космоса в радиолучах к нам приходит. Как ее отличить от земных радиопомех? Но ведь радиотелескоп, он не в вакууме живет, вокруг него всякие другие источники природных, там молнии, например, земные, и искусственные всякие наши телефоны, сотовые и прочее, приходится селектировать. То есть наши-то они разумные сигналы, они рождены нашими компьютерами и так далее, и надо их как-то отличить от космических. Это большая работа, и раньше ее люди выполняли. Просто по наитию как-то, по опыту своему селектировали, отделяли там зерна от плевен. Это была большая работа, а теперь такой массив данных пошел, что человеку не справиться. И вот группа канадских математиков и радиоастрономов решила обучить программу искусственного интеллекта обучить нашим земным радиопомехам, чтобы она, накопив достаточный опыт, могла отделять их от тех похожих на искусственные сигналы, но приходящих из космоса. Выяснилось, что эта программа примерно в 100 раз сокращает количество ложных сигналов. То есть 99 она идентифицирует как земные помехи. Великолепный результат. Через это сито проходит маленькое количество, но правда интересных сигналов из космоса. Всего их пока 8 только нашли. К сожалению, на эти 8 направлений, откуда они приходили, конечно, вторично тут же стали наводить радиотелескопы. Не приходят вторичные сигналы, то есть подтверждений им нет. Регулярно кто-то нам их не посылает. Но я напомню, что наши искусственные сигналы, радиосигналы земные, которые уходят в далекий космос, это ведь тоже не повторяющиеся. Это сигналы военных радаров, которые прощупывают околоземное пространство и смотрят, где там чего летает, да? Следят за спутниками, за боеголовками, не дай бог. И они в разных направлениях работают. И чтобы на одну и ту же звезду такой сигнал регулярно попадал, такого не будет. Так что если интерпретировать вот эти 8 как сигналы их противоракетных радаров, то вполне это может быть. Я вот считаю, что это такая разумная интерпретация. Ну, будем искать. По крайней мере, искусственный интеллект сильно облегчил нам эту работу. Если из сотни только один настоящий, так это с этим уже можно работать.
3: Удивительно, что внеземные цивилизации можно искать без человеческого интеллекта, с помощью интеллекта искусственного. Уже сейчас тысячи привычных вещей создаются без участия человека. Поэтому многих беспокоит, что в будущем из-за быстрого развития технологий некоторые профессии станут не нужны. И правда, искусственный интеллект начинает поглощать все, и работу уже потеряли переводчики, модели, копирайтеры, дизайнеры и так далее. На самом деле, все не так фатально. Важно уметь обуздать новые технологии, учиться с ними работать и извлекать из этого выгоду. Иначе завтра без работы можете остаться вы. Сегодня даже без технического бэкграунда и опыта в разработке легко начать зарабатывать на искусственном интеллекте. И не только создавать сам искусственный интеллект, но и сайты, веб и мобильные приложения, чат-ботов. Это тоже стало возможным благодаря развитию технологий. Так появилось новое направление – ноу-код разработка. Из всех направлений в IT ноу-код сейчас самое перспективное и быстро растущее. По оценкам экспертов, мировой рынок ноу-код разработки к 2030 году вырастет в 10 раз. А по прогнозу Microsoft, в ближайшие годы из 500 миллионов приложений 450 миллионов будут созданы без привлечения классических разработчиков с помощью ноу-код. За ноу-код специалистами работодатели просто охотятся. В России подобные вакансии открывают такие крупные компании, как Сбер, МТС, Самокат и другие. Ведущая школа ноу-код разработки CodeBreakers проводит бесплатный вебинар «Получите востребованную IT-профессию с высоким заработком». На нем вы узнаете, как войти в IT без знания языков программирования и навыков кодинга, как без кода делать цифровые продукты уровня Tinder и Airbnb, где искать первые заказы, как начать зарабатывать на ноу-код уже через 3 месяца без опыта в IT. Вебинар проведет опытный ноу-код-разработчик и предприниматель Анна Радзиевская. Она работала в Яндекс, разрабатывала проекты для США, Объединенных Арабских Эмиратов и Европы. Входит в список топ-30 диджитал-экспертов России. Такой эксперт – гарантия, что материал будет насыщенный и без воды. Регистрируйтесь на бесплатный вебинар от школы CodeBreakers по ссылке в описании.
4: Ну, еще раз вернемся к поиску внеземных цивилизаций. Новое предложение поступило от японского ученого. Он предполагает, что следы жизни можно искать в космической пыли. И тут у меня возникает вопрос, а почему в космической пыли, не слишком ли мелкие объекты? Тем более, что, в общем, некоторые ученые уже доказали, что в метеоритах, допустим, точно следы органики даже, возможно, есть.
2: Да.
4: Или даже есть.
2: Ну, метеориты не издалека прилетают, а вот пылинки могут прилететь издалека. Это астробиолог японский Томонори Татани, он, по-моему, в Токийском университете работает, и он, да, красивую идею высказал. Почему бы нам не ждать визитов из далеких планетных систем? Ведь мы, например, с Марса получаем метеориты, да, туда падает крупный метеорит, взрыв, и оттуда к нам летят более мелкие. Мы с Луны получаем метеориты, да, но, скажем, таких же визитов издалека, наверное, маловероятно ожидать. Ну, ты представляешь, когда взрыв, больших камней мало разлетается, а мелких пылинок все-таки много. Мелкое вещество всегда превалирует по количеству. И если мы надеемся, что что-то к нам прилетит из далекой планетной системы, скорее всего, это будет маленькая пылинка. Он даже прикинул. Оказывается, на Землю в течение суток там несколько граммов такой пыли падает. Но Земля большая, как ее соберешь? Да и падают ли они? Может быть, они застревают где-то в атмосфере и разрушаются? Он предлагает на воздушных шарах, может быть, на аэростатах там высотных подниматься, либо в космосе собирать с помощью таких ловушек, на которые налипается пыль, такой аэрогель. И покрытые аэрогелем ловушки, они могут быстро летящие пылинки внутри себя сохранять, не разрушая. И, в принципе, идея интересная, но техническое ее воплощение, по-моему, сейчас никто за это не возьмется. Собрать не просто межзвездную пыль, а ту, которая с планеты, населенной живыми существами, прилетает. Таких планет мало, но как идея, она в копилку вот интересных идей, по-моему, ложится.
4: Нужен большой пылесборник.
2: Пылесос.
4: Космический пылесос.
3: Еще одна новость о системе Trappist-1. Если кто-то следит за новостями, которые оттуда добывает Джеймс Уэбб, то вот было разочарование недавно. Не обнаружили атмосферы у одной из планет, у внутренней планеты, первой от звезды, да, насколько я понимаю. А вообще, почему к этой системе такой интерес?
2: Ну, вот почему разочарование? По-моему, подтверждение ожиданий. Значит, я напомню, звезда Трапест-1 – это маленький красный карлик, очень близко от нас, 12 парсеков, это около 40 световых лет, это одна из ближайших звезд. Кто бы подумал, что рядом с ней натуральная почти солнечная система, 7 планет, причем 7 похожих на Землю. Все семь такого размера, ну, более или менее такого размера, как Земля. Вообще надежда будущих астробиологов. Но хотелось посмотреть, какие там, какой там климат. Расчеты показывают, что из этих семи, по крайней мере, три, ну, может быть, даже четыре, находятся в зоне возможной жизни, то есть в температурном коридоре, где не очень холодно, где не очень жарко, они в таком расстоянии от Солнца, когда обогреваются, ну, примерно как Земля нашим Солнцем. Но звездочка дохленькая, маленькая, и планеты эти поближе к звезде, ну, как раз там, где тепло. Решили Джеймсом Уэббом посмотреть на ближайшую, да, на ближайшую. А что хотели увидеть? Она время от времени, почему на ближайшую? Она быстрее всех облетает вокруг звезды, и можно в течение там, недели 2-3 раза увидеть, как она делает обороты. А когда она облетает, она за звезду прячется. И в этот момент сигнал от нее пропадает. Ну, звезда, как бы затмение планеты звездой получается. Решили посмотреть, как, насколько сигнал упадет. Если на ней есть атмосфера, то это будет что-то типа венерианской атмосферы, облачная. А вспомните, последние несколько недель у нас на западном горизонте яркая, красивая Венера. Почему она яркая? Потому что облака хорошо отражают солнечный свет. А раз они хорошо его отражают, значит, плохо пропускают внутрь. Значит, сами плохо, нижние слои атмосферы плохо нагреваются, они холодные. Да, на Венере холодная атмосфера. Венера горячая на поверхности, туда нам не добраться никаким телескопом. А облака в нижней части, откуда они тепловое излучение выбрасывают в космос, они холодные. И вот решили, если пропадет сигнал резко, значит, планета горячая. Если не будет пропадать сигнал быстро при ее заходе за звезду, значит, там облака, значит, там атмосфера, и она отбрасывает весь лишний свет. Ведь телескоп Джеймс Уэбб видит тепловое, а не световое излучение. Это инфракрасный телескоп. Оказалось, что да, ярко, так сказать, резко пропал сигнал от этой планеты. Значит, она горячая. Значит, на ней нет облаков, значит, на ней, скорее всего, нет атмосферы. Разочарование? Да нет. А наш Меркурий, который в таких же условиях, есть на нем атмосфера, есть на нем облака? Нет. Наоборот, астроном скажет, очень хорошо, значит, мы правильно представляли себе условия на этой планете. Она перегретая, она на самом горячем краю зоны жизни, ну, как наша Венера, и даже, можно сказать, точнее, как наш Меркурий. Там нет атмосферы, звезда ее перегрела, нагрела, и все хорошо. Планета каменная, впитает тепло солнечное, выдает в виде теплового инфракрасного излучения. Мы подтвердили свои ожидания.
3: Ну, теперь будем ждать.
2: Теперь будем смотреть, да, на другие планеты, на вторую планеты, и третью.
3: Третью особенно.
2: Вот на них надежда. Да, на них есть надежда.
5: Это «Неземной подкаст». Здесь каждую неделю новые выпуски с Владимиром Сурдиным. Даже инопланетяне уже подписались. А вы?
3: Еще одна новость, которая тоже связана с Джеймсом Уэббом. Рекордно далекая активная галактика обнаружена телескопом. И вот тут у меня вопрос, что определяет, во-первых, активность галактики, ну, а во-вторых, вот еще есть вопрос о возрасте. 570 миллионов лет после Большого взрыва. Угу. Что это значит для ученых, много это или мало?
2: Ну, вроде бы 500 миллионов лет – это много, да, но для нас, когда мы говорим о космологии, о далеких областях, это мало. Значит, история такая. Во-первых, ты спросил, что значит активная галактика. Два типа активных галактик. Либо в ней активно рождаются звезды. Она-то сияет, как елочная игрушка, да, как елка новогодняя. Либо в ней есть активное ядро. Ну, как правило, это массивная черная дыра, которая поглощает газ, он нагревается от падения в черную дыру, светится и так далее. Так вот, в данном случае открыли галактику, у которой активное ядро. Такие мы обычно называем квазарами, а можно говорить просто, там сейфертовские галактики, галактика с активным ядром. Вообще говоря, это ожидаемое. Дело в том, что Вселенная, когда родилась, была очень горячая, потом расширялась, от расширения охлаждалась, и в какой-то момент так охладилась, что все стало темным. Газ стал холодным, и вот наступила эпоха такого, очень холодная эпоха в жизни Вселенной. Но потом она снова начала разогреваться. Засветились звезды, в них звезды в галактиках и так далее. Газ вокруг нагрелся, ионизовался. Эпоха реионизации нашего мира. Мы думали, что она довольно близко к нам находится, что она далека от Большого взрыва. Но сейчас смотрим, оказывается, сразу после Большого взрыва начали рождаться какие-то активные галактики, которые разогрели окружающую Вселенную. Эту нащупали еще раньше, еще телескоп Хаббл ее увидел, потом большие наземные телескопы, но новый телескоп Джеймс Уэбб помог очень точно разобраться в ее природе. Она родилась, вернее так, мы ее видим, когда Вселенной было всего 570 миллионов лет с момента рождения. Это очень мало. 500, вообще сотни миллионов лет для галактики – это вот один шаг в ее жизни. 500 миллионов лет – это, ну, два шага в ее жизни. Это очень мало. Когда же она успела приобрести такую массивную черную дыру, которая сегодня там работает как мотор? Не знаю, и никто этого не знает. Дело в том, что черные дыры обычно живут так. Гибнет массивная звезда. Ну, там 10 масс Солнца, 20 масс Солнца. На ее месте остается черная дыра с массой, ну, 10 масс Солнца, 20 масс Солнца, не больше. И она постепенно начинает расти, поглощая окружающее вещество. Но нам надо, чтобы за 500 миллионов лет она доросла до миллионов масс Солнца. Может это быть? Раньше астрофизика говорила, не может быть. Великий английский астрофизик Артур Эддингтон вообще теоретически поставил предел скорости роста черных дыр. Предел очень простой. Если ты начинаешь быстро что-то есть, в конце концов у тебя отрыжка возникает, ты выплевываешь это все обратно. Да? Слишком много, даже чемпионаты какие-то по поеданию там, гамбургеров бывают. Да? Это... Так вот, это я так. А черная дыра тоже не может быстро поглощать что-то, ведь падающий на нее газ, он при падении сжимается, нагревается, начинает светиться. Окрестности черной дыры пылают, а давление света на падающий газ заставляет его притормозить и приостановиться. Слишком быстро на черную дыру не может что-то падать, потому что это что-то потом разогреется и остановит другие, падающие дальше за ним потоки газа. Это так называемый Эддингтоновский предел скорости, ну, роста черной дыры. И вот та, которую мы там нашли в этой галактике, но она никак не могла вырасти за 500 миллионов лет до такого состояния, у нее масса там большая, в два раза больше, чем в центре нашей галактики. Сама галактика похожа на нашу, черная дыра похожа на нашу, но вдвое массивнее, но нашей-то 13 миллиардов лет черная дыра успела вырасти, а той 500 миллионов, то есть полмиллиарда лет, та-то когда выросла, вот это непонятно. Но я тебе скажу, кроме этой новости, я сегодня увидел, мы вчера на семинаре обсуждали, как бы контрновость. Тот же самый Джеймс Уэбб открыл тихую галактику. Вот это была активная, которую мы обсуждали, да, непонятно, как она активной стала за короткое время. А примерно в такую же эпоху, как она, Джеймс Уэбб открыл тихую галактику. Смотришь на нее и думаешь, а когда же она успела тихой-то стать? Ведь все молодые галактики, в них много газа и еще мало звезд. Из этого газа активно рождаются звезды. Когда они успели там все родиться и сделать эту галактику такой вот, ну, как сказать, она очень похожа на наши Магеллановые облака. Вот рядом с нашей галактикой летают два ее спутника, большое и малое Магеллановые облака. Древние, спокойные такие вот маленькие галактики. Но это не древняя, это молодая. В ней должно было бурлить звездообразование. Она ведет себя тихо. Еще одна проблема. В период молодости Вселенной было очень много проблем. Как успело что-то вырасти, и как не только успела, но еще успела затухнуть при этом.
4: А какие-то гипотезы есть?
2: Я бы сказал, что теория формирования галактик и черных дыр в них – это самое неразработанное направление современной астрофизики. Ну, вот правда, очень-очень много проблем и очень мало надежных решений.
4: Владимир Георгиевич, ну давайте от космологии все-таки вернемся в нашу Солнечную систему, к планетологии. Очень красивый снимок, облака на Марсе. Из чего состоят, как появились?
2: Слушай, это полный аналог наших серебристых облаков. А ты видел когда-нибудь серебристые облака?
4: Да, конечно.
2: Как москвич просто обязан был увидеть. Дело в том, что именно в наших широтах, вот где-то между широтой Москвы и Санкт-Петербурга, наиболее часто появляются вот эти ночные светящиеся облака. Вообще говоря, природу их довольно поздно мы раскололи. Это, правда, облака из мелких кристалликов воды, ну, водяные облака. Но как они там, на высоте 90 километров над поверхностью Земли возникают, это всегда было непонятно. И недавно только поняли, что у нас на Земле метеоритная пыль. Там сгорают метеориты на высоте примерно 90 километров, и на мелких пылинках конденсируется то небольшое количество паров воды, которая иногда туда поднимается. Это замечательно красиво на Земле, но оказалось, что это и на Марсе тоже возможно.
4: Но там же не вода.
2: Подожди. Там-то, конечно, не вода. Воды там в атмосфере Марса почти нет. Там углекислый газ. Но он же тоже при низкой температуре конденсируется. Но условия-то в атмосфере Марса такие, как у нас в стратосфере. Я напомню, у поверхности Марса давление воздуха, как у нас, на высоте 30 километров. Ну, а дальше, когда мы поднимаемся над поверхностью Марса, будет аналог нашей стратосферы. 50, 80, 100 километров. То есть на Марсе на высоте где-то 50 километров такие же условия, как у нас на высоте около 100, ну, около 90 километров. То есть они обязаны были быть там серебристые облака. Меня удивило, что марсоход иногда смотрит наверх. Его камеры ведь по поверхности работают, да? Нет, иногда он смотрит своими глазами наверх. Я уже не раз видел, как он замечает пролет естественных спутников Фобоса и Деймоса над Марсом. Я один раз даже видел, как было снято затмение Солнца Фобосом. Ну, правда, полностью он не закрывает Солнце, но проходило на фоне Солнца. И вот теперь серебристые облака. Очень красиво и очень интересно, и очень важно. Вот почему. И у нас на Земле, и на Марсе эти слои атмосферы очень трудно исследовать. Ну, смотри, 100 километров над Землей. Самолет туда не поднимается, аэростат туда не поднимается, спутник туда не опускается, для него это слишком плотная атмосфера. Выходит, что только подпрыгивающими геофизическими ракетами, которые так подпрыгивают и падают, можно ненадолго попасть в этот слой, где серебристые облака летают. А они как индикатор движения воздуха, какие потоки, какие ветры, какие температуры там, очень помогают нам изучать. Теперь на Марсе мы получили такой же полезный индикатор состояния верхних слоев атмосферы. На высотах вот порядка там 50 километров над Марсом эти облака будут летать. Если их регулярно наблюдать, это будет не только красиво, но и полезно для исследования марсианской атмосферы.
4: Действительно красиво. Ну и еще об одном явлении, событии, которое произошло в 2017 году, до сих пор все вспоминают эту невероятную комету, астероид, да, Амуамуа.
2: А вот хорошо, что ты запнулся, да, астероид или комета, комета или астероид?
4: Непонятно.
2: Непонятно. Омуамуа, давай напомним, 17-й год, впервые в истории науки мы зафиксировали, автоматический телескоп, кстати, открыл пролет чужого объекта, не из нашей Солнечной системы. Он прилетел, точно даже никто не знает откуда, только направление приблизительно знаем. Сколько он по галактике летал, тоже непонятно. Более того, мы его не заметили, когда он летел сюда. Он со стороны Солнца летел, и телескоп, естественно, его не видел. И только когда он промчался внутри орбиты Меркурия, рядом с Солнцем, промчался мимо Венеры и Земли, и мы уже, оглянувшись на темную сторону неба, заметили его, мало что о нем успели узнать.
4: Владимир Георгиевич, ну узнали, и тогда очень сильно удивились, что он еще и начал маневрировать. И вот тогда как раз и понеслась, вот, что вот там инопланетяне сидят, прилетели, неизвестно откуда. И вот теперь вот как раз вроде бы разгадана тайна этих маневров.
2: Нет, далеко, далеко не разгадана. Во-первых, про инопланетян первая идея родилась потому, что он очень сильно менял свой блеск. Прям то потухнет, то погаснет. Очень ярко. Если бы он был шарообразный, с чего бы он менять свой блеск? И мы это умеем делать. По изменению блеска форму его установили. Он сигарообразную форму имеет, как толстая сигара, намного длиннее, чем в ширину. Таких астероидов в нашей Солнечной системе не знали. А почему его назвали астероидом? А потому что за ним не тянулся газовый хвост. Если, пролетая мимо Солнца, он не стал испаряться, значит, это не комета, значит, это какое-то твердое тело, да, покрытое, ну, чем-то тугоплавким, а еще и форма, как у космического корабля. Это первая идея была насчет инопланетян. Потом вторая идея, подтверждающая и эту первую, появилась, когда стали замечать, что он движется не по инерции, не просто как брошенный камень, не по расчетам ньютоновой механики, а такое впечатление, что на нем реактивный двигатель работает, и он ускоряет свой полет. Так сказать, от Солнца с ускорением уходит. Тогда, значит, уже было почти полная уверенность, что это космический корабль пришельцев. Послали к нему радиосигнал, он не ответил. Может, они там спали, да, никто не принял. Приемник не включили. Но астрономы народ осторожный и решили про себя так. Все-таки это естественное тело, какой-то каменюга. А что это он ускоряется? И вот начали появляться гипотезы, что на нем какие-то летучие вещества были, которые все-таки нагрелись солнцем и стали как из реактивного двигателя из него вылетать. И вот очередная работа, про которую ты сейчас сказал, она очень... сложным образом пытается представить себе внутреннее содержимое этого вот даже не камня, а такого айсберга грязного, в котором молекулярный водород мог рождаться под действием космических частиц, солнышко нагрело, начало излучаться. Только появилась эта работа в журнале Nature, все серьезно, на следующий же день Ави Лёб, известный американский физик, астрофизик-теоретик, очень креативная натура, тут же на своем касте выложил опровержение, очень надежное, очень аргументированное, не может это быть, все-таки это космический корабль или что-то иное. Но на естественное тело это не похоже, и он надежно это доказывает, потому что не мог водород испаряться, а если бы испарялся, знаешь, какой аргумент он привел сразу в лоб, который разбивает всю эту теорию? Друзья, этот в 17 году прилетел, а что было в 19 году, помните? Первая межзвездная комета, и которую открыл наш сотрудник моего родного Московского университета, астрономического института, Геннадий Борисов. Это была межзвездная комета, и мы все убедились, что межзвездные тела, которые к нам прилетают, они кометы. Уж если льдышка, так она хвост, она пылевой, газовый хвост имеет, ничем от наших комет. А та, которая, вот вы считаете, что испарялась, а мы не видели газового хвоста, это как понять? Это не укладывается. И Ави Лёб предложил очень интересную идею. Почему она могла ускоряться и при этом не выбрасывать из себя ничего? Реактивный двигатель, мы бы увидели, он же выхлоп какой-то имеет. Это был не реактивный двигатель. Это было давление солнечного света, солнечный парус. К нам прилетел заморский, далекий от нас, какой-то цивилизации созданный солнечный парус. Такой огромный, он размер там 250 метров. Да, говорит, это был вовсе не парус. Это был осколок сферы Дайсона. Я напомню, сфера Дайсона, это американский физик Дайсон предложил. Если вам нужна энергия вашей звезды, окружите ее непрозрачной оболочкой и впитывайте весь свет звезды и используйте его по своим нуждам. Сфера Дайсона представляет из себя тонкостенную какую-то оболочку, ну а метеориты летают в любой планетной системе. Ну, говорит, ударил метеорит, кусок этой оболочки выбил из этой сферы Дайсона, и она по галактике путешествует, и вот пролетая мимо нашего Солнца, его давлением света была ускорена, она тонкая, она в профиль, наверное, похожа на сигару, мало ли, крутится там случайно. В общем, у Лёба довольно такая фантастическая, но не за пределами разумного теория.
4: Чувствую, много еще будет документальных фильмов снято про это.
2: А, кстати, ты помнишь «Оумуамуа»? Что значит это слово и на языке какого народа?
4: Пришелец из далеких...
2: Телескоп, который обнаружил его, стоит на Гавайских островах. И вот решили его на языке гавайских аборигенов назвать «Первый вестник издалека», ну или там «Первый разведчик издалека».
4: И не исключено... сложное слово, да. Ну и вестник, и разведчик, вот. И пришелец, вот. И так далее.
2: А вдруг это действительно было искусственное сооружение? Его уже не догнать, не проверить.
4: Хорошо, идем дальше. И вот опять событие произошло довольно давно, более 40 лет назад. Voyager 2 отправился в путешествие к краю, ну, не Вселенной, а нашей Солнечной системы. Да. Забрался он уже довольно далеко, и вот сейчас решили вспомнить о том, как он в окрестностях Урана пролетал, и получили новые данные, и на основе этих данных решили, что на спутниках уже Урана, а не Сатурна, тоже есть вода. Как это произошло?
2: Ну, а чем они хуже?
4: Действительно.
2: Да? Почему бы они там в холоде спокойно могли быть покрыты льдом, содержать подледный океан? Мне, знаешь, эта история чем очень понравилась? Что ученые не забывают старые проекты. Что вот пролетал куда-то, полетел, набрал научные данные, интерпретировали, статьи написали и в архив эти данные отдали. А время от времени молодые поколения новых астрофизиков обращаются к этим архивным данным. 40 лет прошло, как Voyager 2 пролетел, но других-то не было. Это был единственный визит к Урану, да? Приходится смотреть на то, что он там... И вот он заметил, что, пролетая через магнитное поле Урана, магнитосферу, он слой обогащенный космической радиацией, скажем, там, элементарными частицами, протонами. Но протоны – это частицы, из которых и вода тоже. H2O, водород, кислород. Откуда они там могли взяться? Оказывается, этот слой зажат между орбитами двух спутников, Миранда и Ариэль, это большие крупные спутники Урана. Ну и подумали, что вполне вероятно, что с их поверхности гейзеры водяные бьют, так же, как, например, у спутника Сатурна, Энцелада, там тоже гейзеры бьют, и вдоль орбиты Энцелада такое колечко, обогащенное этим веществом, распавшейся водой, замерзшей, распавшейся водой. Не исключено, что вот это тоже фонтанчики, которые из этих спутников бьют. Но так это или не так, только следующий полет к Урану может проверить, а следующий еще не намечен даже. Дорогое удовольствие. И пока нет даже таких проектов к Урану и Нептуну, никто еще не делает космические зонды. Но вот поднимая старые данные, из них можно выжать какой-то новый материал. И тут я вспомнил про Леонида Васильевича Ксенофомалити, нашего замечательного планетолога, который ведь тоже взял данные 40-летней давности по исследованию поверхности Венеры. И аккуратно просматривая их, кажется, нашел намеки на то, что там проявления жизни могут быть. Это можно обсуждать, это большая тема. Но человек обратился к старым данным, про которые все уже забыли, думают о новых проектах, а новые не так-то легко реализовать, да? Мы к Венере с тех пор так и не полетели. Так что уникальные данные, они независимо от возраста, имеют смысл для науки. Вот это хороший намек на то, чтобы их переобрабатывать, еще раз на них посмотреть. И молодым поколениям ученых надо заниматься тем, чтобы в архивах копаться, в архивах астрономических наблюдений. В них что-то может быть недооткрыто.
4: Спасибо вам, Владимир Георгиевич. На этом на сегодня с новостями Вселенной мы заканчиваем. Да, хочется прям Волошиным и закончить. Явь наших снов Земля не истребит, иных миров к себе нас манят светы. Спасибо, ну и до новых.
2: До новых встреч.
5: Чтобы не пропустить новые рассказы Владимира Сурдина о космосе, подпишитесь на Неземной подкаст и поставьте колокольчик. Давайте найдем друг друга в космическом вакууме.

0: Добрый день, дорогие телезрители. Вы смотрите программу «У нас одна земля», и с вами я, ее ведущий, Михаил Флинт. Мы поговорим о вечной мерзлоте и ее тайнах. Вечная мерзлота – область нашей планеты, где температура верхней части земной коры в течение 2-3 последних тысячелетий не поднимается выше 0 градусов. Общая площадь вечной мерзлоты на Земле – 35 миллионов квадратных километров. Это более 25% площади всей суши Земли. В России есть такая традиция использовать площадь Франции как эталон. Я, право, не знаю, с чем она связана, но давайте ей последуем. Так вот, это в 64 раза больше, чем площадь Франции. Вечная мерзлота есть в Европе, Азии, Канаде, на Аляске, Арктических островах и в Антарктиде. Почти треть от мировых вечно мерзлотных пород, а это 11 миллионов квадратных километров, находится на территории России. От самих слов «вечная мерзлота» веет холодом и безжизненностью. На самом же деле это совсем не так. В области вечной мерзлоты существуют богатые и очень разнообразные экосистемы. Там живут и работают люди. Там стоят крупные города. Наш Якутск, например, самый крупный город в зоне вечной мерзлоты. Норильск и Магадан, Фербенс на Аляске, многие города Канады. Там добывают нефть, газ, золото и алмазы. Есть еще один важнейший аспект нашей жизни, связанный с криолитозоной, так называют ученые вечную мерзлоту. Климатическое потепление последних десятилетий вызывает ее ускоренное таяние. Это не только ведет к заболачиванию гигантских территорий и затрудняет хозяйственную деятельность, к этому в конце концов можно адаптироваться, но и грозит высвобождением, поступлением в атмосферу огромных объемов парниковых газов, СО2 и метана. О том, что мы знаем о зоне вечной мерзлоты, о загадках этого явления, которые нам необходимо разгадать, мы сегодня побеседуем с Валерием Ивановичем Гребенцом, доцентом кафедры криолитологии и гляциологии географического факультета Московского государственного университета. Валерий Иванович, большое спасибо, что вы нашли время прийти в студию и поговорить об этом интереснейшем предмете, о криолитозоне земного шара. И у меня первый вопрос, такой почти что общеобразовательный. Скажите, пожалуйста, как же эта зона сформировалась? Ведь она огромная. Насколько я знаю, она, если вообще мы будем мерить ее по отношению к земному шару, это почти 25%.
1: Это продукт геолога географических факторов, в том числе история развития Земли в последние миллион-полтора лет. Именно где-то полтора миллиона лет назад у нас сформировалась вечная мерзлота. Старейшая – это район Аннабара, район Аляски, и так оно существует все полтора миллиона лет.
0: Полтора миллиона лет?
1: Полтора миллиона лет практически. Причем мощность там достигает километра и 1200 метров. Это очень мощная, хорошая слой земли.
0: Да, фантастический.
1: Да, и вполне понятно, что разница в радиационном балансе, в том приходе тепла, который мы получаем от Солнца, и в той потере Землей энергии в длинноволновом диапазоне, он не компенсируется в полярных регионах. Полярная ночь,
0: поэтому
1: уходит энергия, а в летний период года у нас сами Солнце низко и не восполняется эта энергия. Там, где отрицательное значение температуры, там есть прекрасные условия для формирования вечной мерзлоты, ее существования. И говоря, допустим, о ледниковых периодах, можно вспомнить, что их было, ну, 4 уж самых главных за последние миллион лет. Были, казалось бы, очень мощные оледенения, которые достигали Каспия, достигали чуть ли не Черного моря, Днепровского, например, оледенения. Но ведь самое холодное было последнее, которое всего лишь дошло до Валдая. Лед был 3-4 километра.
0: По геологическим меркам было совсем недавно.
1: Оно совсем недавно.
0: Да, оно закончилось там в 10-12
1: лет назад.
0: Лет
1: да, назад оно как бы начал очень быстро умирать, заканчиваться.
0: Уходить, да.
1: И что очень интересно, просто был очень жесткий, холодный лед, 3-4 километра. Он не очень хотел двигаться. Ведь лед двигается, когда он более теплый, более пластичный. И, кстати, у нас здесь с вами в районе нашего Московской области, в ближайших регионах, была вечная мерзлота, которая прекрасно вскрывается в тех вот клиньях, она разбивалась, раскалывалась, формировались ледяные жилы. Под Звенигородом есть великолепные в карьерах, мы их называем псевдоморфозы по повторно жильным льдам. То есть это вытаившие жилы, заполненные, например, другим каким-то цветом песка, просто совершенно великолепная вещь, подтверждающая о том, что действительно вне ореолов, там, где располагалось само леденение, надземное мощное леденение, на обширнейших территориях существовала вечная мерзлота. Естественно, по мере потепления климата, 6 8 тысяч лет назад галоцен и оптим, когда было намного теплее, чем сейчас, более дождливо было, более влажно. Вот, потоп знаменитый, да, который, как бы Библия описана. Мерзлота очень сильно отступила к северу. И примерно где-то последние 4 тысячи лет мы живем на новой волне похолодания, как бы она пытается восстановиться в прежних границах. Медленно, конечно.
0: А вот скажите, Валерий Иванович, вот вы говорите о том, что идет восстановление даже вечной мерзлоты. Я хочу к этому потом вернуться, потому что у нас есть два процесса. Да, да. Восстановление вечной мерзлоты и вот то, чем климатологи
1: сегодняшний
0: день, с тем. Но хочу я спросить вас вот о чем. А скажите, пожалуйста, вот это восстановление, оно связано с подвижкой южной границы на юг? Или это касается только толщины слоя и вот этих мерзлых пород? Какое-то движение, скажем, вот там за последние тысячи лет прослеживается именно мерзлотного щита? Или все-таки он сохраняется в границах?
1: Вы знаете, практически этого продвижения на юг практически нету. Все-таки мы не очень так сильно добились этих трендов похолодания после галоцена оптима. Mm-hmm. И тут еще возникает уже чисто геологический фактор. Согласитесь, помните в школьной физике, 1 грамм воды охладить на 1 градус, но по стариночке нужна 1 калория. А заморозить ее нужно 80 калорий. И получается, мы сталкиваемся с теми оттаившими грунтами, которые содержат суглинки, глины, даже пески в какой-то степени. Они содержат влагу. И, конечно, они могут в целом как бы немножечко охлаждаться. А перейти в мерзлое, вечно мерзлое состояние для них становится сложно. Ведь мы с вами это понимаем по нашему сезонному промерзанию здесь, в Москве. И поэтому, пожалуй, можно говорить, что последние 4-6 тысяч лет идет, в прежних границах, которые вот установились в галоцену.
0: Валерий Иванович, а толщина на территории России вечной мерзлоты какая?
1: 1200 считается на...
0: Это Центральная Сибирь, да, насколько я помню?
1: Это Анабарский щит. Здесь, вы знаете, очень интересный момент. Мы четко различаем вечно мерзлые толщи, отрицательное значение температуры, и содержит лед. И мы различаем морозные породы. Они отрицательное значение температуры, причем могут быть очень низкие. Но они не содержат льда. Эти морозные породы, которые не содержат льда, им скала охлаждается, минус 8, минус 7, минус 5, минус 4, вот они как раз эти 1200 метров. А вот вечно мерзлые толщи, содержащие лед, пожалуй, это 400-600 метров.
0: А вот скажите, пожалуйста, почему вечная мерзлота у нас есть в Канаде, в Европе, в Азии, на Аляске? А если мы посмотрим расположенные такие же по широте континенты и острова, ту же самую Тасманию, в южном полушарии Австралию, ту же самую Южную Африку, да, и там область вообще вторгнутая в Антарктиду, вот так, это вот там, где Магеллан в пролив и пролив Дрейка, и что? А там нет вечной мерзлоты.
1: Там нет вечной мерзлоты. Это во многом связано, конечно, с установлением как раз зимних антициклональных погод, когда вот идет выхолаживание. Монголия, она есть, у нас
0: в Монголии есть,
1: у нас есть она в Китае, на северо-востоке Китая огромные районы. Вот именно вот выхолаживание. Смотрите, на тех же широтах в Шотландии нету, а у нас она есть.
0: Да, на Кольском она бог знает где, а в Сибири она в Туве.
1: И, кстати говоря, 300-400 тысяч лет назад, миллионов лет назад, конечно, когда была единая как бы Пангея, то вот мы с вами в Южной Африке, мы находим с вами так называемые телиты, это бывшие ленточные глины, признак того, что там было оледенение. Было ледение. Давно, когда это было действительно возле полюса, того полюса, который меняется на Земле.
0: Но сейчас эти все континенты и острова, они свободны от вечной.
1: Теплые, хорошие, океаны мывают.
0: Кстати сказать, это тоже один из факторов, потому что колоссальная теплоемкость, потому что у нас движение льда, скажем, от припая Антарктиды, и обратно, сезон, оно несоизмеримо с площадьми, которые замерзают, покрывается льдом в Северном Ледовитом океане.
1: Да. И поэтому, конечно, мерзлота наш союзник. И союзник вот в каком плане. Вымораживание. Вымораживание. Не искать какую-то точку опоры, как, допустим, делают вне кригультозоны, или точка опоры для фундаментов во что-то плотно упереться, или за счет сил трения, чтобы не уходил дальше наш фундамент, вот как в Москве большинство, свай за счет того, что силы трения не дают им дальше выходить. Их забивают, и достаточно. Мы вымораживаем. У нас не торец, не основание фундамента, там какие-то мелочевки унесет. За счет боковых сил смерзания. Чем ниже температура, тем больше силы смерзания.
0: Парадоксальная получается вещь. Я был свидетелем одного фантастического события, когда был молодой и вот охотился, и ходил много по таким полуброшенным деревням, остановился у одного дедушки. И он своих пчел на зиму поместил в подвал дома оставленного. Ну, обычное дело, да? А они там обычно картошку хранят, около 0 градусов. В этом подвале, он этого не заметил, торчали пробитые 2 металлических штыря вот такой вот толщины. Так вот, проводность по этим, холодопровод по этим штырям привела к тому, что у него пчелы погибли. Значит, вы вбиваете этот штырь, и этот штырь становится гигантским теплопроводным таким.
1: Это не совсем, к сожалению, так. Значит, во-первых, мерзлоту почти ничего невозможно вбить, потому что лед обладает очень высоким сопротивлением, сжатием мгновенным. Танк там проедет по льду, да, а положите вы туда килограммовую гирю, через некоторое время она уйдет в лед. Нету длительного сопротивления сжать. И поэтому технология устройства фундаментов кардинально другая. Там сваи не забивают, там фундаменты...
0: Ну, вы сказали, вмораживают.
1: Вмораживают. Большего, чем будущая свая диаметра в начале скважины. В эту скважину вы, например, пускаете какой-то раствор или шлам и опускаете сваю. И вот эта система вся смерзается.
0: Понятно. То есть вот это окружение сваи становится теплоизолятором таким?
1: Нет, как... окружение Нет? сваи может быть из того же грунта. Оно смерзается с грунтом. А свая у вас может быть деревянная, металлическая, железобетонная. Металлическое, железобетонное, как правило. Они не есть, а

0: кошка запотевает внутри трубы, она начинает стекать зимой, встречается с более теплыми, ну, мерзлыми, но более теплыми грунтами, испаряется, огромный идет забор тепловой энергии, снова сама по себе поднимается, фантастика. Опять запотевает конденсат.
1: Это холодильник просто.
0: Это холодильник, да. Работающий без энергетических затрат, и они, фантастика. Конечно, весьма эффективны.
1: Давайте вернемся, вот, если позволите, Виктор Иванович, к вопросу, с которого мы начинали. Сейчас идет похолодание. Но вот на фоне этого похолодания идет некоторое потепление, и оно совершенно очевидно. Оно абсолютно очевидно. Вот я не занимаюсь землей, занимаюсь морем, и я могу сказать, что за последние 30 лет у нас съежилась летняя ледовая шапка Арктического океана на 37-40%. Значит, конечно, это касается и области вечной мерзлоты. Чем это опасно? Но заболачивание.
0: Чем это опасно? В принципе, заболачивание для природы, как развитие, например, термокарста, вытаивание подземного льда и формирование озер, это какой-то, естественно, в основном природный цикл. Опасно. Ну, увеличится заболачивание.
1: Да, но оно затрудняет просто хозяйственную деятельность.
0: Затруднит. Но для нас здесь основная печаль вот в чем. Основная печаль, что, допустим, вы проводили прекрасные изыскания, вы построили здание, сооружение в 70-е, 90-е, нулевые годы. Вы рассчитывали, что ваших сил смерзания, например, 120 тонн нагрузка, вы сделали так, устроили вашу сваю по глубине 10 метров, она может нести 150 тонн за счет сил смерзания. И у вас происходит повышение температуры, даже нет протаивания. Силы смерзания стали слабее. Вас она уже не может держать 150 тонн, она может держать 100. А нагрузка-то 120 осталась. И основные причины массовых деформаций зданий и сооружений в кюльтозоне, что в России, что в Лонгбирне,
1: это, вот
0: это как раз снижение несущей способности мороженых фундаментов. Вот это номер один. Заболачивание номер два. И там, где льдистые толщи, вот это вдруг активизация, резкая активизация термокарста. Как пожар. Мы теряем нашу как бы твердь. Литогенной основы нету.
1: Это какое-то взаимодействие, что проникает туда влага. Вот эти потери термокарста, они с чем связаны? Это же не
0: развитие
1: просто температура
0: термокарста.
1: Воздуха меняется чуть-чуть. Это, наверное, она провоцирует какую-то целую серию процессов.
0: Ну, смотрите, у нас, допустим, с тысячелетия в тысячелетие и столетия в столетие, например, столетие в столетие, приходит лето, столько-то оттаивает, ну, например, метр, метр двадцать, в зависимости от района и в зависимости от грунтов, ну, метр пятьдесят. А зимой-то опять промерзает. Оттаивает, промерзает, оттаивает, промерзает. Но если есть общий тренд к потеплению, то у вас уже не метр двадцать, метр пятьдесят, а метр восемьдесят два метра. А как правило, верхние горизонты вот той вечной мерзлоты, они сильно действия. И вы вдруг входите не в это вот ваше квазистационарное состояние.
1: Сезонно-стационарное.
0: Да, да. А вы входите в толщу вечной мерзлоты, которая может быть просто льды. Ну что такое льдистые 40-60%? Это из одного метра 40 сантиметров льда. И, конечно же, мерзлота водоупор, по сезонно-талому слою вода просачивается к ней. И здесь она вдруг попадает в царство льда. Царство льда – это как пожар. Это как карст, только термокарст. Лед начинает таять, уменьшается, естественно, в объеме на 9%, формируются воронки, воронки заполняются водой, а дальше он самоподдерживающий.
1: И дальше уже еще, кстати, я тоже читал про это, начинаются и горизонтальные потоки воды,
0: да,
1: и
0: да,
1: это
0: да,
1: распространяется, да, действительно, да, как пожар, вы как говорите пожар. Образно, на соседние районы.
0: Да.
1: Валерий Иванович, хочу коснуться вопроса об эмиссии парниковых газов при таянии криолитосферы. Вот как вы это оцениваете, и вообще вклады этих процессов и вообще их значение?
0: Смотрите, сама по себе мерзлая толща – вечная мерзлота. Вот если бы условно сжать их как губку, то они, вот этих вот парниковых газов, метана или углекислого газа, сами по себе не содержат мало. Очень мало. Там какие-то доли процента от якобы возможного гипотетического выброса вот этих газов. Вот само содержание. Но мы с вами говорим об эмиссии. Это немножко другое. То есть они начинают оттаивать, допустим, вот увеличить зону талого слоя, да, или протаивать вечная мерзлота. А исследования пучинских коллег, исследования потом же позже американцев, они показали, гельчинского коллеги, показали, что в вечной мерзлоте десятки тысяч лет живут и сохраняются в анабиозе вот эти метанопродуцирующие бактерии. И как только начинается оттаивание, освобождается вот этот богатый органикой слои, и торф, и более такие листочки всякие, мелкие, лобильный углерод, они начинают активизируется.

0: и по-настоящему...
1: А субстрат у них есть.
0: А субстрат у них есть. Он сохранился в вечном мерзлоте, какие-то корешки, палочки.
1: И остатки животных организмов.
0: И все, что угодно. И поэтому вот эта вещь, она неоднозначна. Мы не ждем какого-то взрыва вот метановой или еще какой-то бомбы, потому что, ах, вот 4-6-метровые торфяники под Воркутой прям протают, и здесь все заволокет.
1: Вот дальше. Видите, вы затронули проблему-то очень интересную. Она говорит о том, что к таким природным явлениям ни в коем случае нельзя подходить механистически. Да, было, вот баланс сошелся, считали, да. Столько-то тепла, вот то, что вы рассказали про развитие растительности. Это вот важнейшая вещь. Понимаете, если происходит то же самое подтаивание, заболачивание, то происходит развитие не только куста, а вообще мощнейшей подушки сверху, мхов, который, конечно...
0: Теплоизолятор.
1: Здесь, конечно, это мы используем эти мхи для изоляции домов вообще. И, конечно, вот без рассмотрения всего комплекса
0: абсолютно
1: процесса...
0: Абсолютно недооценен этот фактор. Да. Он недооценен. Вот эта вот неожиданная роль, усиление протекторной роли вот новой растительности.
1: Это потрясающе, интересно.
0: И вот та вот, которая завеса в верхней части вечной мерзлоты ледовая.
1: Валерий Иванович, я хочу спросить вас, а вот вы как ученый, который занимается криолитосферой, вот как вы считаете, какие главные вопросы стоят, что вот наука может сделать, чтобы продвинуться кардинально в понимании того, что происходит в современной криолитосфере и в прогнозе?
0: Ох, мне много, кажется, проблем, сосредоточиться на главном. Вот смотрите, одна из них, конечно, только что мы ее затронули. Это действительно вещь все-таки точная, детальная, количественная и прогностическая оценка вот тех возможных изменений, связанных с современными трендами в климате. Вот здесь нам не хватает очень хороших количественных методов подхода, потому что задача сложная, задача связана с фазовым переходом в многослойной среде, и задача должна быть трехмерная, вот если что-то посчитать красиво, на суперсовременных компьютерах. Не в обиду братьям по разуму физикам, математическим физикам, они даже эту задачу еще корректно не поставили. Поэтому мы обходимся частными, двухмерными задачами. В инженерном мерзлотоведении я считаю, что тут два аспекта. Во-первых, аспект все-таки точного прогнозирования температуры и несущей способности для вновозводимых объектов. И, во-вторых, это грамотный выбор технологий строительства. Ну и, конечно, вот вещь, связанная, которая знакома и океанологам, специалистам, связанная с термообразией берегов, льдистых берегов. Мы теряем такую огромную территорию каждый год. Там, в некоторых районах, мы знаем, сами, там, на Чукотке, например, да вот что далеко ходить, в Ранде, где наше месторождение.
1: Да.
0: Ну, вот это вот проблема, которая как-то трудно разрешима и трудно прогнозируема. Она ведь...
1: Ну, хотя бы прогнозировать ее хотелось, потому что при такой антропогенной активности в Арктике,
0: конечно.
1: То вот эта проблема вообще оценки перспектив развития, деградации или наоборот там стабильность этого мерзлотного щита и термообразия берегов, это ведь проблема номер один.
0: Да.
1: Просто проблема номер один, потому что вот вы привели прекрасный пример, что люди, которые строили все эти сооружения, скажем, 30 лет назад, они их строили с запасом, но не имея в виду никакого прогноза.
0: Да.
1: Может быть, тогда не надо их винить, может, тогда такого прогноза
0: нет. Ну, не только они, и норвежцы,
1: нет,
0: и
1: канадцы. Нет, я вообще имею в виду.
0: Они как бы строят по существующим нормативам.
1: Да.
0: Ведь вы же не можете заложить сваи глубиной 100 метров, когда вроде расчетом показывают на 12 метров. Вот в чем
1: вот
0: здесь
1: наука.
0: Проблема. Да.
1: Вот где она нужна, понимаете, потому что без прогноза вот в такой подвижной среде ничего
0: очень
1: не будет. Это
0: очень
1: касается подвижный. И вечной мерзлоты, и образии берегов, о которой вы говорили, и того, что происходит на арктическом шельфе, который в значительной степени тоже покрывает мерзлотный щит. Валерий Иванович, спасибо вам огромное.
0: Да,
1: прекрасная получилась у нас беседа. Спасибо, что вы нашли время. Я знаю, у вас сейчас экзаменационный такой бум.
0: Защиты.
1: Да,
0: спасибо вам, что пригласили.
1: Спасибо,
0: очень приятно.
1: Очень было интересно. И спасибо огромное.
0: Спасибо.
1: В России вечная мерзлота занимает 65% территории. Если на Кольском полуострове ее южная граница примерно совпадает с полярным кругом, то в Сибири она спускается вплоть до Алтая, северной границы Тувы и левобережья Амура. В целом, зона вечной мерзлоты имеет колоссальное хозяйственное значение, главным образом связанное с добычей полезных ископаемых. В зоне вечной мерзлоты ведется и сельское хозяйство. целом, жизнь человека в криолитозоне, чем бы он ни занимался, это постоянная научная и технологическая борьба с условиями, которые создают вечная мерзлота. Другая проблема, о которой мы говорили, это эмиссия парниковых газов при разрушении вечной мерзлоты. По прогнозу, очень смелому прогнозу, эмиссия в атмосферу СО2 и метана в ближайшие несколько декад составит 10% от их современного содержания в криолитосфере. Это даст увеличение атмосферного содержания на 20%. Для сравнения, ежегодная техногенная эмиссия парниковых газов, которую мы так боимся, дает менее 1%. Все это проблемы и страхи, понять истинные значения которых можно только в результате самых дотошных научных исследований. Мне не хочется заканчивать этот сюжет на пессимистической ноте, поэтому я скажу следующее. Человечество недавно, по геологическим меркам недавно, пережило ледниковый период и последующее потепление, неоднократное обводнение, высыхание Сахары и прочие сильные климатические катаклизмы. На территориях, еще недавно покрытых ледниками, выросли мощнейшие цивилизации. Переживет человечество и деградацию вечной мерзлоты, если такое случится. Может быть, даже переживет с пользой для себя. 2/3 людей на Земле, а их сейчас более 7,2 миллиарда, пользуются электричеством. Мы настолько привыкли к электричеству, что вспоминаем об этом благе только тогда, когда оно вдруг исчезает или становится недоступно. Электроэнергия на Земле производится многими способами. Их следует разделить на способы, основанные на использовании невозобновляемых источников энергии. Это сжигаемое ископаемого топлива, ядерная энергетика. И способы, основанные на использовании возобновляемых источников энергии. Последние тоже можно условно разделить на экологически грязные. Это сжигание биотоплива и древесины. И как мы их теперь называем, зеленые технологии. Использование энергии солнца, ветра, морских приливов, гидротермальных источников и некоторые другие. Я не упомянул важную традиционную гидроэлектроэнергетику, и это намеренно. Я не смогу, безусловно, отнести этот способ получения электроэнергии к экологически чистым. Нам хочется использовать экологически чистые, совершенно безопасные способы получения электроэнергии. Но можем ли себе это позволить сегодня? Как распределяется мировая электроэнергетика по способам получения энергии? И каковы перспективы изменения этой структуры? Как влияет глобализация на мировую электроэнергетику? Обо всем этом мы поговорим сегодня с Булатом Искандерчем Нигматуллиным, доктором технических наук, профессором, генеральным директором Института проблем энергетики. Булат Искандерович, во-первых, спасибо большое, что вы нашли время и пришли на эту передачу. Вот, открывая этот сюжет, я несколько слов сказал о способах получения электроэнергии, но я хотел бы, чтобы мы с вами с этого начали. Какими способами человек получает электроэнергию и как вообще это раскладывается с точки зрения веса этих способов в той энергии, которым человек пользуется?
2: Ну, вообще говоря, человек и наши слушатели сначала смотрят не на то, какие способы добычи этой энергии, электроэнергии, угу, производства электроэнергии, а смотрит на жировки, на стоимость электроэнергии, а для нашей страны и тепла, которые они платят из своих доходов. Так вот, в нашей стране мы тратим в доходах примерно 5-6% от общих доходов населения по электроэнергии и теплу. Мир тратит своих доходов 2-3-4%. То есть мы платим много.
1: Это относительно доходов.
2: Относительно доходов. А по-другому никак. Ведь цена и стоимость связаны с доходами. Мы тратим больше, чем мы дольше получаем.
1: Но ведь это не отличается сильно. Вы сказали,
2: Германия... Это очень сильно отличается, да? потому что, с другой стороны, на медицину в долях ВВП государственные затраты на медицину, на здравоохранение в Америке около 7-8% в долях ВВП, а в Германии около 6%, а мы 3,6%. Понимаете, электроэнергии у нас 4, даже больше 4%, и 3,6% медицина. А в этих развитых странах все наоборот. То есть это значит соотношение, балансы. Там, ну, все, что зарабатываем в этих заработке, это валовой внутренний продукт, получается следующее, что мы приоритет даем электроэнергетике и топливно-энергетическому комплексу, там еще бензин и все прочее, а вот затрата на человека значительно меньше. проценты, я говорю о балансах. Вот это составляющая. Вот если мы мало зарабатываем, но в долях, в балансе мы должны иметь в виду. Почему мы тратим так много на электроэнергию? Сначала еще одна вещь. Собственно, электроэнергия, вот мы потребляем население, около 1000 кВт-часов в год в среднем. А Европа около 2000. Америка более 4000 кВт-часов в год. Ну, Норвегия еще больше, там, значительно больше, там, до 10 тысяч. Значит, мы очень немного потребляем. Собственно, электроэнергии, которая потребляет на душу населения, очень немного.
1: Но это включая все производство.
2: Не-не-не, это потребление то, из того объема...
1: Индивидуальное, как, да?
2: Вот есть потребление населения. Угу. Вот мы примерно 12% от всего потребления, ну, 12-14% от всего потребления электроэнергии, которое потребляется в стране, 12% он
1: берет население.
2: Вот теперь это объем делим на количество людей, на население получает 1000 кВт-часов. Это значит, что собственно потребляем. И когда нам говорят, что мы надо энергосбережение, электросбережение, все прочее, мы вообще мало потребляем. Но правда еще если. Поэтому надо добавлять и тепло, потому что мы за тепло платим примерно две трети, наша жировка, три четверти примерно стоимость тепла и одна четверть примерно электроэнергии. Ну,
1: почему так происходит?
2: А потому что мы. А здесь вторая вещь. От того, как потребляется народ электроэнергии, это благосостояние. То есть вот развитые страны ОСР или Евросоюза, они потребляют там вот около 2000 кВт-часов. Вот мы соотношение наших доходов, наш уровень жизни нашего народа. И поэтому вроде бы говорят, когда отдельно берут стоимость электроэнергии, без тепла, вроде бы и не так много мы тратим. И поэтому можно вроде поднять цену на электроэнергию, тем более, что есть перекрестное субсидирование промышленности населения, это примерно 200 миллиардов, но на самом деле не так. Правильно считаю, что если считать вместе с теплом, а это надо считать теплом, потому что у нас централизованное тепло, это у нас теплоэлектроцентрали, наши ТЭЦы производят и тепло, и электроэнергию, то очень высокие цены. Потому что почти тепло все производится органическим топливом. Газ и уголь. Чуть-чуть мазут. Немного мазута, мазут, очень немного. Значит, у нас стоимость газа и стоимость угля, производная от стоимости на угля, очень высокая. Цена газа высокая в доходах нашей экономики, в доходах наших населения. А в стоимость электроэнергии стоимость газа составляет там 80%. Так устроен рынок продажи электроэнергии, что основная цена устанавливается тепловые станции, а под них доводится цена атомной и гидростанции.
1: Вот вы сказали уже про 80% того вклада, который дает газ и уголь.
2: Да.
1: Чуть-чуть мазут. А остальные 20, что
2: остальные, у нас? Остальные, нет, это 80% в киловатт-часе, произведенной органическим станциям на органическое топливо. А уголь, примерно 70%. Да. Остальное операционные затраты. Это стоимость рабочей силы, затрата на строительство. До 35% стоимости электроэнергии заложено в цене, заложены это инвестиционные расходы на строительство новых станций, новых подстанций, новых линий передачи и прочее.
1: Это почему страна большая, почему так?
2: При этом это было почему? Потому что были ученые, некоторые ученые прогнозировали высокий темп роста потребления электроэнергии. Под этот высокий темп роста электропотребления были созданы соответствующие стратегии энергетические. В эти энергетические стратегии были заложены эти высокие темпы. В результате мы построили 25 гигаватт мощностей. 25 гигаватт – это примерно сегодня у нас 10% от общего объема генерирующих мощностей нашей электроэнергетики, которые не востребованы. Считалось, что у нас так будет много потребления, что в результате значит, надо опережающим образом строить электроэнергетические мощности. Как это было в советское время при Газплане? Но в Газплане были балансы, они, например, под будущие от электростанции, они строили предприятия и так далее, это было востребовано. А здесь рынок, и оказалось, что это не востребовано. Мне говорят, что его построили, но зато они все равно не пропадут. Да, может не пропадут, но вы заморозили капитал. Вы взяли из экономики увеличенной ценой электроэнергии с экономических субъектов дополнительной стоимости, вместо того, чтобы они эти деньги тратили на свое развитие, они стоят развивать электроэнергетику, а которой нет востребован. Это нарушение.
1: А вот скажите, Булат Искандерович, мы как-то эту лишнюю электроэнергию, мы ее можем как-то продавать?
2: Ничего не можем.
1: Не можем.
2: Отвечаю. Электроэнергия, она у нас такой вид продукта, который потребляется в момент производства. На склад не найдешь. Можно было взять.
1: Ну, можно построить какие-то линии и экспортировать ее?
2: Экспортировать. Импорт-экспорт электроэнергетики у нас составляет 1.5% от общего производства. И не больше. И все эти разговоры, это не нефть, это не газ, это не уголь. Складировать невозможно. А соседние страны должны иметь все равно резервы мощностей, потому что если вдруг что-то происходит, да, они не могут остаться без электроэнергии.
1: То есть это самая чудовищная форма зависимости у них получается.
2: Поэтому обязательно стоит генерирующие мощности. А раз они построят генерирующие мощности, они говорят, давайте лучше вместо того, чтобы у вас покупать электроэнергию, купим у вас газ, который закачаем в захранилище, и будет у нас это все, и будем производить сами. Единственная такая страна в Европе, которая одна из... Ну, да, самая большая, самая страна, которая не занимается вот таким, а покупает много электроэнергии, это Италия. У них одна из самых высоких цен на электроэнергию. Это примерно, они покупают примерно 20-25% от всего общего потребления электроэнергии. Они покупают электроэнергию из Германии и из Франции. Теперь какая электроэнергия и какая? Во-первых, для обычного потребителя абсолютно все равно, какой киловатт-час приходит.
1: Если он стоит одинаково, абсолютно.
2: Для него не стоит это. Для него главное, чтобы цена была разумная, достаточная и справедливая. То есть та, которая сегодня есть в Соединенных Штатах. 2.5% от темпов затрата конечных потребителей, всех конечных потребителей электроэнергии в долях ВВП 2.5%. Вот это разумная достаточно. Почему про Соединенные Штаты я говорю? Потому что у них примерно структура электроэнергии, как и у нас. У них собственный газ, у них собственный уголь. У них собственные атомные станции, у них гидро. Ну, мазут это как резервное топливо, поэтому оно не так много сжигает.
1: Ну, вы знаете, вот я вас тут перебью, потому что я видел очень много частных хозяйств в Соединенных Штатах Америки, которые работают именно на мазуте. Их заправляют там на треть месяца, и у них все отопление. И все
2: отопление.
1: Они кондиционируют.
2: Печное топливо используют в виде жидкого топлива, печное топливо. И, кстати, у них не так дорогое. Вот если говорить о мазуте, если возьмемся опять о цене, следующее. Вот я задаю часто вопрос. А в какой стране цена бензина дешевле или дороже? В России или в Соединенных Штатах? Ну, считаю, что у нас... Ну вот, до 2014 года у нас было 35 рублей литр, и в Америке 1 доллар, и курс доллара был 35. И вот все многие говорят, что вроде одинаково. Это абсолютно неверно. Значит, это надо смотреть, сколько ты своей зарплаты литров бензина будешь получить. Если средняя зарплата, очищена всех налогов, в Соединенных Штатах 2500 литров можно купить в месяц на свою оплату вот до 2014 года. А сейчас даже 3000 лет, потому что цена бензина упала с 1 доллара до 0,7 доллара. А у нас на нашу зарплату можно вот, ну сколько у нас, получать 800 литров. Все. Вот и все. Поэтому у них цена бензина получается в 3 раза дешевле. А по доллару Центрального банка, как некоторые большинство экономистов считают, деля на 60...
1: Примерно одинаково.
2: Одинаково. И дальше вот недавно Bloomberg, такая рейтинговое агентство, писало, что вот впервые цена бензина в России стала дороже, чем в Америке, через доллар Центрального банка. Я пытался добраться до этого Bloomberg и сказать, что это не просто глупо, это не просто неправильно, это списать еще через ЕСЧО. Это абсолютно неверно.
1: Но все-таки я хочу, Булат Искандерович, все-таки вернуть вас к вопросу о структуре, о технологии и как мы получаем, начнем с России.
2: Технологии. Вот. Да. Значит, сегодня в России основной энергетический ресурс является в электроэнергетике газ. 50% производства электроэнергии происходит на газе. И примерно, и практически 90%, ну 80% тепла производится на газе. На втором месте у нас примерно одинаково, вот это остальные 50%, это на угле, атомное и гидро.
1: А доля вот того, что называют сейчас зеленой,
2: Более зеленые. Насчет структуры зеленой и про зеленую энергию. У меня однозначное мнение. Когда у нас море газа, и когда этот газ сжигается на электростанции варварски, то в первую очередь надо тратить на превращение наших газовых электростанций, чтобы прекратить сжигать варварски. То есть надо вводить, надо реконструкция и перевооружение наших газовых станций, чтобы КПД на наших станциях было не 35.
1: А вот какой мы здесь можем выгоду получить? А вот как выгода, вы считаете?
2: Мы можем в полтора раза на 1 киловатт-час электроэнергии снизить потребление газа в полтора раза.
1: Это гигантская величина.
2: Это огромно. Это примерно таких мощностей 30 гигаватт. У нас общее количество мощностей 240 гигаватт всех, вот всех мощностей. Вот 30 гигаватт, которые можно, надо заниматься реконструкцией и перевооружением. Не новое строительство, а реконструкция и перевооружение. В действующих зданиях, сооружениях, убирать оборудование, новое оборудование ставить, но вот именно переход с паротурбинного цикла на парогазовый цикл. Но здесь есть одна засада. Сегодня мы зависимы от производителей газовых турбин в мире. И зависимы, и дальше от соответствующего сервиса, и быстро...
1: Ну, ведь смотрите, вы только что сказали, что колоссальные деньги закладываются в цену электроэнергии в стране на, ну, грубо говоря, на развитие. Да.
2: Отвечаю. И если бы я управлял бы ситуацией, я бы, конечно, основные колоссальные деньги бы вкладывал бы в эффективное использование газа в наших газовых станциях. А для этого надо, конечно, развивать науку. То есть надо развивать... надо вообще сделать свою собственную газовую турбину. Достаточно
1: большой мощности. Сейчас нету?
2: У нас нет. У нас маленькие мощности есть, до 110 мегаватт. А нам нужно примерно серийный, нам нужно 200 мегаватт и 300 мегаваттные турбины. Это две линейки. И этих турбин нету. Мы покупаем за границей. И это вот тоже наука. Здесь вот неправильная была стратегия, технологическая стратегия была выбрана. И в результате вот сегодня мы имеем вот то, что мы имеем. Но самое главное это еще. Сегодня нет роста потребления электроэнергии. Да. Я же сказал, что нет роста ВВП, нет роста потребления. Да, да. 25 гигаватт – это было под то, что у нас будет 3-4%, даже 4-5% роста ВВП, под них 2% должно быть, там 1,5-2% роста электропотребления. А сегодня этого нет, и уже начиная, я посылаю, считаю, уже вот, ну вот после кризиса 9-10 годов, потому что мы 1,5, и вот сейчас 1% был, а сейчас вообще 0%. Нет роста потребления.
1: Так вот это и открывает возможность, если это заложено уже в цене электроэнергии,
2: да,
1: это же открывает возможность делать то, о чем
2: дальше,
1: вы говорите.
2: Дальше. Мы начали строить станции. Мы же не можем остановить, это же мощная система. Мы начали стройки эти остановить. Мы же не можем. Мы начали строить гидростанции, начали атомные станции строить. Надо их достраивать. Это опять деньги. Дальше. Мы построили их. Надо возвращать затраты. Взяли кредиты в банке. Надо затраты на построенные станции, это опять стоимость электроэнергии. И это все инерционный процесс. Это заложенные неверные векторы развития электроэнергетики. Вот приводит к тому, что мы продолжаем, не можем с этой линии, с этой колеи уйти. Вот, если говорить о экономике. Я почему еще хочу здесь в нашей передаче особенно про экономику? Потому что про технологии легко говорить. Вот надо вот ВИА, вот надо атомные, вот мы это безбрежный источник энергии и прочее. А я хочу свести на землю. Все это для экономики и для населения связано с тем, какой ценой это достигается. Какой ценой? И при этом будет снижаться цена электроэнергии или нет? Вот для американцев, у них с 91 года 27 лет, для промышленности цена электроэнергии одна и та же, 7 центов, в ценах там, 2011 года. Одна и та же, 7 центов, вот так, линейка. Для населения то же самое, потому что у них электроэнергетика – это базовая фундаментальная отрасль, базовая отрасль экономики, и там сверхприбыль никакой не возьмет. И вообще на ней очень низкая прибыльность. Там жестко держатся, следят за этим.
1: И это государственная политика.
2: Это государственная политика. Там никаких этих… Это вам не нефтяная отрасль, как не газовая отрасль, это жестко следят за этим. А раз так, то, соответственно, следят жестко за ценой газа. У нас нет потребителя, у нас потребитель слейв. Слейв по-английски – раб. Вообще его никто не слышит. хотят производство энергетического пробило те или иные стратегии, те или иные стройки, и начинают охватывать этот бюджет, раскручивать бюджет, давайте будем побольше построим. И когда я начинаю говорить, ребята, остановитесь, вы же, так сказать, разрушаете экономику. Вы же нарушаете баланс экономический.
1: Но это получается как снежный ком. Одно рождает другое.
2: В результате нарушения баланса с инженерами говорить сложно, потому что они хотят строить.
1: Конечно.
2: И технологии. Тем более вот люди, которые занимаются возобновляемыми источниками энергии. Ну как же, это научно-технический прогресс. А с этими, со строителями они тоже хотят строить. С энергетики хотят строить. А с потребителем разобщен. Не понимает. Ничего не понимает одно, что вот все больше, растет, дороже.
1: Растет,
2: все,
1: да. Чек растет. Все. Булат Искандерович, я хочу задать вот вопрос в точку вашего профессионального прошлого. Вот скажите, пожалуйста, будущее атомной энергетики в нашей стране и вообще в мире?
2: Те прогнозы развития атомной энергетики, которые были в моей не юности, а уже вот таком взрослом состоянии, это 70-е, 80-е, 90-е годы, когда говорилось, что будет атомная энергетика и безграничный источник энергии и все прочее, закончилось. Эти прогнозы не будут. Тяжелая авария на атомной станции привели к тому, что у нас темп роста производства электроэнергии после 90-го года упал в 6 раз. Так было в среднем год 13-14%, а стало 2,2%. А после аварии на Фукусиме он вообще остановился. Если сделать разумные прогнозы, то получится, что доля атомных станций, даже по самым оптимистическим соображениям, к 50-му году будет сохраниться на том же уровне, что и сейчас, 10% от общего производства электроэнергии. Или упадет до 8%, если вот, так сказать, более реалистичный прогноз. При этом производство электроэнергии, потребление урана, хватит, вот, запаса урана, который сегодня у нас, извлекаемый запас, который сегодня мы нашли, во всем мире на 1-1-15 года хватит до конца этого века. А если еще сделать прогноз, что будет разведанный, например, на 60% увеличить разведанные запасы за последние с 4 года по 15, на 60%. Если те же самые, даже в два раза меньше будет, то хватит до 120-125 лет. Поэтому все вот эти идеи быстрых реакторов, замкнутого цикла, где мы как бы повторно в оборот производства энергии включаем не только пятый уран, но и восьмой, бессмысленно, потому что все эти вот замкнутые циклы быстрых реакторов увеличивают стоимость топлива в 5-15 раз. А этого топлива из чистого природного урана, так много, что заниматься повторным использованием, дополнительным использованием этого источника сегодня не приходится.
1: Просто
2: это все удорожает. Это, да? Все просто удорожает. И поэтому все эти наработки, которые были сделаны моими коллегами и мною, это все оказывается экономически сегодня для России вообще бессмысленно, потому что у нас нет такого размера атомной энергетики. Возможно, в Китае к 50-му году это понадобится. Но вот это в Китае может быть, для нас нет. Поэтому что для нашей атомной энергетики? Нам нужно охваивать мировые рынки атомных станций. Это развивающие страны. Нам нужно делать конкурентоспособные наши тепловые реакторы ВВЭР по цене, по сервису, по упрощенному сервису, по топливу, с этим всем, чтобы мы были конкурентоспособны по отношению не американцам, они этим не развиваются, ни даже не французам, по отношению к корейцам и китайцам.
1: Все-таки ваше отношение к зеленой энергии?
2: Зеленая энергия нужна там, где нет органики. Или где органика дорогая. Органика была, и газ был дорогой вот до нефтяного нефтяного обвала. Сегодня газ дешевый. Сегодня, но с другой стороны, удешевляется и солнечная энергия, и ветровая энергия.
1: Все-таки надо думать.
2: Ну, понимаете, балансы для каждой страны свои. Для России, что такое зеленая энергия? Создание собственного производства, мы никогда не будем конкуренты китайцам и американцам. Mm-hmm. Никогда. То есть внешний мир для нас закрыт. Только у себя рынок маленький. Только покупаем чужое. Вот говорят, мы там строим ветровые блоки, ветроэнергетика, солнечная энергетика. А вы представляли, как вы выйдете на эти рынки? с какой конкуренцией вы столкнетесь, с китайцами и с американцами?
1: Да и в Германии
2: и
1: тоже.
2: В Германии, если, да. Есть ли у вас шанс выиграть? Нет. А есть или очень отдаленные. Тогда вы приходите на наш рынок и говорите, давайте у нас покупайте наше отечество. Я говорю, прекрасно. При этом цена упадет или нет? Нет, возрастет. И так она сверхвысокая. Да еще на нее навешивают на оплату передачи перевода дополнительный договор поставки мощности. То есть это вот затраты на это.
1: Ну вот в Германии ведь потребители электроэнергии, они оплачивают вот те вложения, насколько я знаю, да? Да. Которые идут в зеленую энергетику.
2: 23-25% дополнительных расходов на стоимость электроэнергии идет всякие вот эти выигрыши зеленой, налоги на электроэнергию для малой, для населения малый бизнес. Для крупного бизнеса это не так. Для крупного бизнеса примерно как в Америке. Но это их выбор. Для немцев зеленая энергия это часть религии, идеологии. Религиозный подход. За религию не платят. И вообще немцы, они романтики. Мы тоже романтическая нация, но у нас жизнь похуже. И поэтому нам нужно прагматизм немцев тоже использовать. Надо считать копейку. А считать копейку, считать деньги, получается, что за счет чего? За счет опять потребителя. Если ты такой умный, заработай где-нибудь, приходи сюда с такими технологиями, которые ты выиграл, и здесь унизишь, снизишь наши цены. Если ты наши цены на это не снижаешь, извините.
1: Зачем ты нужен?
2: Зачем ты нам нужен?
1: Да. Булат Искандерович, огромное спасибо, что вы нашли время.
2: Спасибо.
1: Я из разговора с вами понял, что вот эта тема, она имеет очень много всяких самостоятельных, очень интересных аспектов. Я думаю, что в будущем, может быть, не откажетесь еще раз посетить нашу
2: передачу. Я готов и про газовую энергетику, хорошо. И про атомную, и про угольную, и про солнечную, и про Шушенскую ГЭС, и про нее, про аварию расскажу. Вот в ваших передачах про науку. И вот вам нужны людьми, типа как я, которые будут привязывать вас к земле. Всякая наука связана с деньгами. Всякая. Даже тот человек, который ничего не потребляет население, в бюджете, все равно он должен кушать, платить за квартиру, и так или иначе, он занимаясь наукой, он мог занимать другим, что-то производить что-то такое давало бы.
1: Или наука должна иметь какие-то потенции, будущие, прикладные, все-таки.
2: Нет. Конечно, она может быть и не может быть. Может быть, не будущее может быть очень отдаленное. И наука может быть нести на себе просто не просто прагматический подход, как сказать, деньги. Например, там изучение письменности какой-нибудь там и цивилизации. Это не дает прямых выигрышей, но это дает образование. Это дает пищу ума.
1: Мировоззрение.
2: Это мировоззрение. Это вещь, которая... на другая составляющая науки. То есть есть экономическая выгода, и второе, мировоззренческая, и образовательная
1: выгода. Булат Скачев, та же религия, которую вы упомянули,
2: между прочим. Да. Соотношение между ними, опять балансы. Угу. В развитом, развивающемся и быстро развивающемся обществе это всегда балансы. Вы не можете только заниматься одним по отношению к другим, должны быть соотношения. А как определить это соотношение? Берете идеальное самое развивающее общество. Как у них это происходит?
1: Булат Скандерович, огромное вам спасибо. Пожалуйста. И надеемся, что вы не последний раз у нас в гостях.
2: Хорошо.
1: Спасибо огромное.
2: Хорошо.
1: Что будет, если на Земле исчезнет электричество? Абсурдный, кажется, вопрос. Но, как говорил один из героев романа Войновича «Москва-2042», Алексей Букашов, часто для того, чтобы понять какое-то явление, ситуацию следует довести до полного абсурда. Мы говорим в наших передачах о природных катастрофах, о ураганах, цунами, извержениях вулканов, но их ужасные последствия несоизмеримы с теми, которые ждут нас при обесточивании Земли или отдельных крупных регионов, может быть, и не таком гипотетическом. Я думаю, что спасение, как и во всех природных системах, в разнообразии. Напомню вам недавнюю трагедию Фукусимы. Если бы вовремя нашлись альтернативные источники энергии для обеспечения системы охлаждения реактора, аварии на атомной станции можно было бы избежать. Что же касается зеленых источников энергии, то я не соглашусь с Булатом Искандеровичем. Цивилизованная страна должна их иметь, несмотря на относительную дороговизну и, может быть, кажущуюся экономическую бесполезность. Только используя эти источники, можно их совершенствовать и сделать в результате более эффективными и более дешевыми. На этом передача «У нас одна Земля» прощается с вами, дорогие телезрители. Всего доброго, до свидания и до новых встреч.

0: Вы слушаете канал радиосиндиката Cassiopeia Station «Наука». Канал для тех, кто хочет узнать что-то новое, для людей, которые любят открывать, познавать, стремиться.
1: Привет, друзья! Виталий, лаборатория ночных видео. Как всегда, по средам и субботам мы с вами встречаемся, чтобы отлично провести вечер. И сегодня одна из, наверное, мной любимых рубрик. Мы задаем вопросы, получаем на них ответы. Но перед тем, как представить нашего гостя, который, естественно, вы знаете, я сначала вам представлю второго ведущего. А это сегодня Георгий Скалов. Гоша, привет!
2: Привет, друзья! Привет, Дима! Привет, Виталик! Сегодня у нас по скриптум, а значит, что мы отвечаем, точнее, не мы, а наш гость отвечает на вопросы, накопившиеся после его выступления на форуме «Ученые против мифов». И в данном случае речь идет о форуме «Ученые против мифов 14, который был в самом начале марта. И это Дмитрий Селезнев, астроном-любитель, астрофотограф, автор проекта «Dies Astra», а также победитель нашего конкурса научно-популярных видео «Хрустальный пингвинопитек». Он выступал на форуме «Ученые против мифов 14 с докладом «Зачем НАСА фотошопят космос или как за $100 нарисовать снимок Хаббла?» Привет, Дим.
3: Привет. Привет, Гош. Привет, Виталий. Очень рад вас видеть. Привет, уважаемые зрители.
1: У тебя, кстати, рядышком, да, находится победительная статуэтка?
3: Да. Вот хрустальный пингвинопитек, который... Да, прям такая нормальная. Конспирология, и можно бороться прям физически.
2: Ну да, вот у наших победителей такие статуэтки есть, а у нас самих, к сожалению, увы, ни одной. Слишком
1: уж мы не участвуем дорогая в конкурсе, штука. Гош, так что...
2: Придется, да, когда-нибудь выйти из состава организаторов и поучаствовать.
1: По-быстрому, на один раз, да.
2: Ну да. А наших зрителей я призываю задавать Диме вопросы, потому что есть некоторое количество вопросов, которые были заданы в комментариях к видео, но гораздо интереснее то, что вы будете задавать сейчас прямо вживую. И вы можете задавать эти вопросы просто в чате, вы можете в суперчате, а можете с помощью специальной ссылки, которая будет периодически в этом чате появляться, и которая есть в описании к видео. А за лучшие вопросы наши гости, и сегодня это Дима, вручают призы. Точнее, конечно, призы вручаем мы. Вот футболки такие красивые, форума «Ученые против мифов», примерно как на мне сейчас. И, кстати говоря, автор предыдущего стрима, наш гость, биолог Антонина Обласова, уже выбрала двух победителей, которых зовут «Сказочная псина», который спросил, почему у нас дети более-менее под контролем поликлиник, а взрослые нет. Разве это не угрожает популяции и так далее. И второй, не менее занятный ник, «Пирожок с ковидлом», наш постоянный зритель, спрашивал, на ваш взгляд, за какими вакцинами будущее? Дорогие наши зрители, напишите, пожалуйста, Георгию Соколову, чьи контакты сейчас появятся в чате. Я, кстати, вспомнил, что я должен сам сегодня их в чат бросать, потому что сегодня мы с Виталиком ведем стрим вдвоем. Ну да, через некоторое время, дорогие гости, когда я договорю, я брошу свои контакты в чат.
1: И сейчас ну давай, ты сейчас Виталий. Пока договоришь, да, я еще скажу, поблагодарю всех, кто сейчас прямо находится на стриме. Если вы еще не поставили лайк, сделайте это, продвижение канала – это всегда очень хорошо, по крайней мере для тех, кто любит научпоп. Мы стараемся делать его как можно больше, как можно интереснее, поэтому лайк, обязательно подписка, и нажимайте на колокольчик, выберите пункт меню «Все», для того, чтобы не пропускать подобные стримы и не пропускать вновь появляющиеся видео. Ну, об этом Георгий, о том, кто, собственно, вас ждет, Георгий обязательно расскажет чуть-чуть позже. Я думаю, что мы в перерыве, наверное, об этом поговорим. Да. И добавлю о том, что и у проекта anthropogenes.ru, проект лаборатории научных видео, имеется страничка на Патреоне, и это очень важная для нас поддержка. Собственно, благодаря ей, по большому счету, мы и можем вот подобные стримы проводить. И, конечно, отдельно спасибо тем, кто помогает, спонсирует нас на YouTube, друзья.
2: А я хочу еще напомнить всем, что идет последний, на финишную прямую вышла подготовка форума «Ученые против мифов 15». Который, мы очень надеемся, будет в следующие выходные, 19-20 июня. Хотя сегодня мэр Москвы объявил какие-то там очередные ограничительные меры, но есть надежда, что нас они никак не коснутся, и форум мы проведем. И я знаю, что на форум осталось еще немножко, буквально несколько билетов в зал и неограниченное количество регистраций на нашу онлайн-трансляцию. Поэтому вот сейчас в чате появится ссылка на трансляцию. Извини, Виталик, что с твоего аккаунта почему-то получилось. Но, друзья, регистрируйтесь на форум «Ученые против мифов», который должен состояться в следующие выходные. А теперь, я думаю, пора передать слово Диме.
1: Ну, вернее, как. Задать... Дима будет отвечать на вопросы, которые мы будем задавать. Но Дим готов. Я ему даже два первых вопроса успел прочитать, так что сейчас он как ответит, как ответит. Так, ну и в самом начале, ну, как держитесь. Всегда, спасибо. Ксения Димитрицелис, наша постоянная зрительница, человек, который постоянно помогает и финансово. Спасибо огромное за подобную поддержку. Пишет: здравствуйте, Дмитрий, а как присваиваются наименования астрономическим объектам?
3: Здравствуйте, Ксения, тоже мой зритель постоянный. Очень хороший вопрос. Название астрономическим объектам сейчас присваивает организация, которая называется Международный астрономический союз. Этой организации чуть больше 100 лет, насколько я помню. Вот. И она, собственно, для этого была и сделана, чтобы так как-то номенклатуру какую-то сделать по названиям астрономических объектов. И для разных категорий этих объектов сейчас существуют разные правила названия, нейминга такого. То есть сейчас звезды, они не называют свои имена. Их там около 200 штук всего, которые имеют прям вот собственное название, типа Бетельгейзе, там Вега, Сириус. Все остальные звезды и те, что открываются и сейчас, они получают номера, соответственно, каталогом. Этих каталогов тоже много разных, и там может быть какое-то буквенное обозначение типа HD и такой длинный номер, там 6-значный, 8-10-значный. То же самое относится к объектам глубокого космоса, там какие-нибудь галактики, туманности, если какие-то открываются. Сейчас новые объекты, они тоже получают номера по каталогам. Но если, допустим, кто-то открывает комету, в том числе любитель это тоже может сделать, этой комете ей тоже присваивается номер, но при этом присваивается фамилия первооткрывателя, либо миссии, которая открывала эту комету. То есть это может быть там комета C2019, там какая-нибудь F4 Борисов. Или, как была вот в прошлом году, C2019F3 NEOWISE. NEOWISE – это в данном случае миссия, то есть телескоп, который открыл эту комету. Но есть возможность свои названия давать, если вы, допустим, открыли астероид. То есть у вас есть какие-то рамки приличия, так скажем, какие-то правила определенные, в пределах которых вы можете сами дать название объектам. Вот, если вы их открыли, если вы первооткрыватель. Вот, то есть это как бы это и любителям доступно в любом случае, но любителям-то это посложнее, само собой. Но, тем не менее, такая возможность есть. Вот, то есть все вот эти разговоры о том, что вот я купил себе сертификат, в нем говорится, что звезда такой-то там величины и названа там Дмитрий Селезнев, это, конечно, мошенничество. Это не работает, и это... просто бумажка. Я могу такую же написать, напечатать, и она точно такой же юридический смысл будет иметь. И официальное название, все названия присваивает Международный астрономический союз.
1: Спасибо большое. И второй вопрос от Ксении также я задам. Пишет она следующее. Какое астрофото, какого-либо объекта можно считать уникальным? И почему ваш топ-3 самых удобных для фотографирования космических объектов?
3: Ну, если первая часть вопроса, какое астрофото можно назвать уникальным, если говорить о профессиональной большой науке, то это, конечно же, фотография тени черной дыры в галактике М87, которая была получена проектом радиотелескопа «Горизонт событий». Это действительно уникальное изображение, таких пока что у нас еще нет, но, я надеюсь, скоро будет. Вот. Если говорить о любительских снимках, то, наверное, здесь будет речь о каком-нибудь редком астрономическом явлении. То есть, например, уникальными можно назвать видеозаписи падений астероидов на Юпитер. То есть, человек просто снимает Юпитер, тут раз, на Юпитере вспышка происходит, это упал астероид. Это действительно, ну, это периодически происходит, но довольно редко все-таки. И заснять это большая удача. И у нас есть за последние годы, там, за последние года 3-4, 2 или 3 таких зафиксированных падения. И вот эти падения, они, так скажем, зафиксированы в одном или в двух вот экземплярах, грубо говоря. То есть один или два человека это снимали одновременно. То есть это вот, мне кажется, действительно очень уникальные такие. Ну, а если мы просто говорим про фотографию каких-то объектов, ну, самое удобное, это, конечно же, Луна, потому что Луна каждый месяц видна на небе, вне зависимости от того, в каком полушарии Земли, ну, за исключением, конечно, там, полюсов северного и южного, вот так она со всей Земли видна каждый месяц практически. У нее сезонность, но она бывает в некоторые месяцы повыше, в некоторые месяцы пониже, но практически каждый месяц ее можно увидеть. Если из планет Солнечной системы брать, то это, наверное, Юпитер. То есть у него каждые 13 месяцев происходит противостояние. То есть, грубо говоря, каждый год наступают хорошие условия, чтобы его наблюдать и фотографировать. Ну а если мы говорим о объектах дальнего космоса, то для северного полушария это, наверное, галактика М31, галактика Андромеда. Удобно она, во-первых, потому что у нее довольно длительный сезон видимости, то есть это где-то с сентября и до весны, до середины весны, наверное, ее можно будет, в принципе, наблюдать и фотографировать. Удобна она еще и тем, что она при хорошем загородном небе, даже невооруженным глазом видна, что, естественно, облегчает поиск объекта. Вот, так что, наверное, вот такие три мои топ-объектов. Луна, Юпитер и галактика Андромеда.
1: Спасибо.
2: Спасибо. И следующий вопрос из комментариев от пользователя с ником «Проснись, страна». Дмитрий, на 8.30, видимо, имеется в виду тайминг выступления, представлен реальный размер галактики на звездном небе. Ближайшая галактика настолько приближена к нам. Я в шоке, если честно.
3: Да, в презентации на выступлении я показывал коллаж, в котором соблюдены масштабы съемки. То есть там была в центре такая Луна, относительно небольшая, и вокруг нее объекты дальнего космоса. И все это снято в одном масштабе. Вот. Ну, естественно, дальний космос снят с большой выдержкой был, поэтому он так хорошо виден был. И действительно, там была представлена как раз галактика Андромеды, и она там в видимых своих размерах в несколько раз больше самой Луны была. Да, она имеет именно такие размеры на небе, но это не ближайшая к нам галактика, потому что намного ближе к нам Магеллановые облака, которые спутники нашей галактики Млечный Путь, но видны они только из южного полушария, поэтому из наших широт, наши необъятные, их, к сожалению, увидеть не получится. Вот, если у нас Земля вдруг не перевернется, конечно же. Вот. Так что да, именно такие размеры, видимые размеры, я подчеркиваю, видимые с Земли размеры, это нужно учесть с учетом расстояния до объекта, да, именно такие размеры она и имеет.
1: Спасибо.
2: Спасибо. И дальше Максим Кулагин спрашивал, это все, конечно, интересно, но как цель оправдывает средства? Этот Хаббл уже 3 раза золотой, а люди до сих пор голодают и живут на улице.
3: Ну, то, что люди голодают... Дмитрий,
2: не на улице живете, небось?
3: Да, да. Живу в студии тут, в гараже практически сутками. Но то, что люди голодают и живут на улице, виноваты, конечно же, именно астрономы. Вот. Но цель, естественно, средства оправдывает, потому что без изучения космоса, без изучения космонавтики у нас не было бы искусственных спутников Земли, у нас, вероятно, не было такой штуки, как интернет, которым мы сейчас вот пользуемся, общаемся, сидя в разных городах, мы вот, так скажем, беседуем, как будто рядом за одним столом сидим. Это как минимум... Вот так. И интернет, он же ведь не просто для развлечений. Действительно, это помогает и в работе, и в общении, и, само собой, это прогрессирует наша жизнь от этого. Раньше, чтобы какую-то книгу почитать, это нужно было идти в библиотеку, и если она там есть, то хорошо. А сейчас с интернетом я в любой момент могу набрать и почитать книгу, написанную рукой Галилео Галилея. Мне не нужно там ехать в какой-то там музей где-нибудь в Европе. Вот. Это уже само собой. К тому же, более того, изучение космоса уже и более такие перспективные, они несут с собой тоже, естественно, определенную, там, возможно, финансовую выгоду. То есть есть проекты по разработке астероидов, то есть там добыче полезных ископаемых из них. И это все сейчас очень, конечно, далеко еще, но это впереди, и когда-нибудь к этому придем. Ну и в любом случае астрономия, как такая одна из важнейших наук, она не имеет вот какой-то такой цели, ну, не то что цели, а такого вот выхлопа конкретного. То есть, ну, открыл там астроном какую-то там черную дыру, ну и что? Да в том-то и дело, что открывая вот это все, мы двигаем все человечество вперед. Потому что в каком-нибудь там 1500 году, когда люди не были уверены, каково вообще место людей в этом мире, они же думали, что все вокруг них крутится, за несколько сотен лет вот так понимание самого себя у человечества выросло, и в том числе благодаря астрономии.
1: Спасибо.
2: Спасибо.
1: Следующий вопрос задает Артесла. Вопрос. Насколько в настоящее время быстра эволюция телескопа?
3: Ох, хороший вопрос. Эволюция телескопов вообще в 20 веке и в 21-м, она просто взрывообразная была. То есть у нас там в 19 веке, в 18-м, 17-м у нас были основные оптические схемы, которые были и разработаны Галилеем и Ньютоном, и они потихонечку развивались, телескопы становились больше, и вот это вот все. Это хорошо, то есть там вот в начале, буквально в начале 20 века строили эти гигантские телескопы, которые были длиной 67 метров, которые там не то что там покрутить нельзя было, они просто горизонтально стояли неподвижно, и таким зеркалом поворотным в них свет направлялся. Вот. Но потом начали появляться гибридные оптические схемы, они начали широко распространяться. Потом в 60-х годах появились первые орбитальные телескопы, и вот к этому мы сейчас и пришли, вон у нас Хаббл такой, как трижды золотой, как в предыдущем вопросе было написано. То есть в 60-е годы вывели первые орбитальные телескопы, что позволило там увидеть в ультрафиолете наконец-то более подробно окружающее нас пространство. Это уже, то есть люди научились нивелировать атмосферу, ну, то есть избавляться от нее, выходить за ее пределы. Это сразу же позволило намного дальше, намного глубже в космос заглянуть,

0: И точно так же сейчас еще строятся телескопы, и LT, который почти 40 метров будет в диаметре, это просто гигант сумасшедший, телескоп Джеймса Уэбба, который опять откладывают. Да, сейчас это все будет развиваться. К тому же появляются такие перспективные проекты, как радиотелескоп на Луне. Очень интересный проект, километровая такая тарелка. Телескопы из гравитационной линзы Солнца, о котором, я полагаю, мы сегодня поговорим подробнее попозже. То есть сейчас эволюция телескопов, она скачет просто... В 20 веке вот взрыв был, развитие. Сейчас уже, конечно же, уже не так прям супер мы прыгаем через поколения, но тоже активно движемся вперед намного быстрее, чем двигались в 19 веке, например.
1: Спасибо. И мы говорим спасибо Гемону, который поддерживает наш стрим. Спасибо вам огромное за поддержку. И Евгений Гусев спрашивает, а какой инструмент посоветуете для наблюдения форума с дальних рядов?
0: Но телескоп, конечно же, неудобно будет с собой притащить. Вот как вот эти картинные такие театральные бинокли часто используют. Но театральный бинокль – это, в общем-то, так себе устройство. А вот просто бинокль – замечательно вообще. Просто шикарно будет видно. Я однажды с женой в опере был. Я с собой притащил бинокль. Такой советский, он тяжеленный, железный такой был. Я сидел, но не с последних рядов, но где-то из середины зала. Я прям, вот у меня артист был прям вот как на ладони весь. То есть, ну, бинокль, да, не телескоп уж точно. Телескопы, они крупногабаритные все-таки. У них обязательно должен быть штатив, точнее, монтировка. И это займет место. А бинокль вообще классно. Есть довольно компактные, но при этом относительно мощные. И они дешевле все-таки будут, чем телескопы.
1: Спасибо.
2: Спасибо. И спасибо Сергею Любомудрову, который постоянно смотрит и постоянно поддерживает наши стримы, постоянно задает умные вопросы. И он спрашивает, а попадались ли, Дмитрий, в вашей сети искусственные объекты вроде МКС?
0: Да, очень часто, на самом деле, спутники через кадр пролетают, особенно когда дальний космос снимаешь. Ну, дальний космос ты когда снимаешь, это как происходит? То ты вечером навелся на объект, и до самого утра ты за этим объектом следишь. И у меня, по-моему, не было таких ночей, когда вот ни один спутник не пролетел по кадру в это время. Часто они летают. Сейчас, когда Илон Маск начал целыми пачками эти старлинки выводить, вероятность того, что спутники попадут в кадр, становится, конечно же, значительно выше. Да, спутники попадают постоянно в кадр, но, в принципе, это пока что не страшно. Но вообще МКС, она бывает, иногда проскакивает в кадре таким случайным образом, но лично я МКС целенаправленно отдельно ловил, отдельно ее снимал. Вот, потому что мне вот так не повезло. Бывает такое, что человек снимает Луну, и в это время как раз между наблюдателем и между Луной такая МКС раз и пролетела. Очень классные фотографии при этом получаются. Что забавно, и от этого бывают конспирологические такие очень странные версии, что вот смотрите, вот фотография якобы подлинная, вот тут Луна, вот тут рядом там, ну, МКС. То есть это что получается? МКС не намного меньше Луны, что ли? Но это, конечно же, глупость, потому что, ну, следует учесть расстояние до Луны и до МКС.
1: Ну, к слову, Дмитрий как раз в лекции было о том, что в фотошопе переходится ровно по этой причине, что периодически попадают объекты искусственные, спутники и так далее.
0: Да, да.
2: Спасибо. Спасибо зрителю Д за поддержку. А Сергей Паршенов спрашивает, кстати, о вакцинах. Космонавтов прививают или нет? Мало ли в космосе какая-то зараза. Но я тут могу сказать, что, наверное, вопрос не совсем к Дмитрию, он все-таки астрофотограф, и заразу космическую сложно ему углядеть.
0: Ну, вообще, да, но как бы... Да, но тут тоже вряд ли какой-нибудь космический вирус там на МКС сидит, которого на Земле нет. Скорее всего, люди просто какие-то свои болячки привозят на МКС, и, может быть, они действительно вакцинируются от наших обычных болячек, чтобы там друг друга не перезаражать, не устроить эпидемию на МКС. Так что, ну,

0: скорее всего, они вакцинируются просто вот в рамках вот нашей обычной вот человеческой жизни. Вот. Ничего какого-то особенного там нет, потому что там вряд ли там какие-то космические вирусы обитают на МКС.
1: Спасибо.
2: Следующий вопрос. Даже если обитают, ага. То, поскольку мы не знаем, что за вирус, это как можно от них привиться?
1: Согласен. Так, следующий вопрос задает человек, который, видимо, лицом упал на клавиатуру и написал свое имя примерно так. Вот, он вообще один САС ФБР-35 лет, да? Не знаю. Так, я не понял, в телескоп туманности черно-белые? Спрашивает он.
0: Этот момент я на форуме излагал. Это один из мифов, перечисленных мной. То есть, если глазами смотреть на эти объекты, они видятся нам черно-белыми. Но это не значит, что они таковыми являются, потому что это уже тонкости нашего зрения, и наш глаз, такой тусклый объект, действительно видит серым, даже с помощью телескопа. Но если воткнуть самый вот обычный вот такой вот зеркальный фотоаппарат, это вот простейшая тушка, которую вот я на вторичном рынке за 4000 рублей купил, они уже будут цветные, если снимать на более-менее длительных выдержках. Так что объекты цветные, но в силу нашего зрения, которое достаточно слабое в этом вопросе, мы их видим черно-белыми.
1: Спасибо. Так, Илья Владимирович, тоже постоянно наш зритель спрашивает, а какое нужно оборудование любителю, чтобы начать снимать космос? Это, по-моему, тоже в лекции озвучено.
0: Ну, начать, в принципе, можно с простого, это штатив и фотоаппарат, стоящий на нем. Вот. Но, снимая небо на длинных выдержках, появится проблема, что небо поворачивается со временем, и звезды, они начинают размазываться. И нужно будет устройство, которое будет поворачивать фотоаппарат вслед за звездами. Мы об этом сейчас еще подробнее поговорим, но если сейчас конкретно на этот вопрос отвечать, для фотоаппарата это устройство будет называться трекер. То есть оно там не так, чтобы прям супер-пупер дорогое в рамках нашего занятия. Вот. И, в принципе, можно будет с этого начать. То есть просто фотоаппарат, стоящий на вот таком трекере, который будет его вслед за звездами поворачивать. Уже что-то можно будет снимать. Можно будет снимать Млечный путь, можно будет снимать крупные объекты в этом Млечном пути. Но здесь намного важнее условия, в которых вы это будете делать. Потому что если вы выйдете у себя на балкон в Москве, то мало что получится снять, потому что городская засветка, она, конечно же, губительным фактором в данном случае будет. Нужно отъехать все-таки от города, и не абы как желательно, а ориентироваться по картам засветки, выбрать место потемнее, чтобы ты тоже не супер далеко было, и там уже небо совсем другое будет, и даже на простое оборудование там можно получать хорошие фотографии. Но если вы уже о такой съемке через телескоп, если мы будем говорить, то тут уже нужен телескоп, ну вот хотя бы вот таких габаритов, то есть вот это тот самый 13-сантиметровый телескоп, о котором я в докладе говорил, то есть хотя бы вот такого размера. И это уже будет хорошее начало для получения качественных, крутых фотографий. Ну и дальше уже по нарастающей покупать оборудование.
1: Спасибо. Меня тут попросили убрать немножко низкие частоты. Я немножко убрал, скажите, нравится ли вам теперь мой голос?
2: Мне нравится.
1: Спасибо, Гоша.
2: А вот Михаил Бубновский, так что можно было не убирать. А Михаил Бубновский спрашивает, желаю, чтобы желаю, чтобы такой замечательный канал, как Science Video Lab, было видно всем даже без телескопа и поддерживать.
1: Спасибо большое.
0: А вы сейчас без телескопов его смотрите?
1: Угу. Не все, правда, видно, но я надеюсь. Не забывайте нажать на колокольчик, чтобы не пропускать.
2: А зритель Netrix спрашивает. Предположим, вы поехали на природу в гордом одиночестве, и в один прекрасный момент вы видите космический корабль инопланетян. И это не НЛО, а явно космический корабль. Что делать? Как доказать?
0: Ну, берете его и фотографируете. Есть определенность. Есть экспертизы, которые могут установить, что фото подлинное. Потому что там, в принципе, как сейчас делают фотожабы, там даже не будучи каким-то вот экспертом, не работая в какой-то лаборатории по обработке изображений, можно определить, что фото липовое. То есть там так скажем, по степени шокальности изображения. Вот. То есть, если вот такая ситуация, фотографируйте и потом предоставляйте фотографии на экспертизе, что вот они, инопланетяне, а лучше просто садитесь к ним в корабль и отправляйтесь в путешествие замечательное. Вот. Но вообще, да, я бы в данном случае поступил бы так же, фотографировал бы, если бы это был бы у меня фотоаппарат, я бы фотографировал в формате RAW, то есть не сжатом формате, чтобы тому, кто будет это изображение потом проверять, смотреть, ему было намного проще удостовериться, что фотография действительно подлинная. Вот. Ну а так, на словах, естественно, вы никому ничего доказать не сможете, что я там такое видел, потому что вот такие вот рассказы, я их и сам неоднократно слышал.
1: Такая история, опять же, которую говорил, по-моему, Нил Деграсс Тайсон. Вот если вас сперли, стащили на тарелку, возьмите и стащите у них какой-нибудь предмет. Вот, и покажите.
2: Да, отломайте какую-нибудь хреновинку.
1: Типа того, да.
0: Ну, вот тут опять же можно сказать, что ты сам это сделал. Так что лучше какой-нибудь прям не отломать что-то, а какой-то рабочий, работающий инструмент цельный, стырь.
1: Ну, или сплав, которых у нас пока еще нет по какой-то причине, непонятно. Ну окей, а дальше. Юра Нии пишет. И спасибо большое за поддержку, Юрий. Так, читая по астроформам, мнение делится на «надо знать все, небо искать звезды по картам» и «автонаведение с GPS и интернетом найдут, что надо сами». Какое мнение вам ближе?
0: Я в данном случае, так скажем, я на двух стульях сижу, потому что я очень-очень много и очень долго искал объекты сам. У меня в телефоне планетарий был, и я сам находил. То есть человек явно в теме. То есть если я скажу, что вот я весь все объекты каталога Месье нашел своими руками, это 110 объектов дальнего космоса, их все я нашел руками. А сейчас я пользуюсь уже автонаведением, и оно само вместо меня наводится. Я считаю, что человек, который занимается телескопами, который этим увлекается и наблюдает за небом, он должен уметь и то, и то. То есть он должен уметь сам найти объект своими руками, ну, по картам. Но если у него есть, если у него при этом есть и автонаведение, то для экономии времени почему бы и нет, почему бы и не попользоваться достижениями нашей цивилизации, которые до любителей вот дошли. Так что я сейчас в фотографии использую автонаведение. Даже на солнце днем, когда снимаю через специальный телескоп солнечный, я навожусь с помощью автонаведения, потому что ну, это быстрее. Вот. Солнце-то найти на небе несложно, само собой, но так быстрее. Мне так потом во время съемки будет удобнее работать. Так что тут вот я такого мнения придерживаюсь.
1: Ну, прогресс он же не стоит, как говорится. Это все равно, что ехать на лошади вместо того, чтобы пересесть на автомобиль. По идее, тоже средство передвижения, да. Но скорость совсем другая.
0: Лошадь аутентичнее.
1: Да, да, да, да. Вот это все руками ее можно управлять прямо вот там. Так, какой возраст древнейшего изображения космических объектов и когда сделали первые фото, спрашивает Кукурузка.
0: О, про возраст я ничего не скажу, потому что зарисовки делали самых-самых древних времен. Насколько я знаю, есть даже вавилонские таблички из древнего Вавилона, где выскребаны звезды, но это лучше с археологами про это консультироваться. Средние века, возрождение, вот особенно когда появились первые телескопы, вот эта культура зарисовок, она сразу же вошла в моду, потому что ну, другого способа нет фиксировать то, что ты наблюдаешь. И в книгах, опять же, Галилео Галилеи есть просто обалденные зарисовки Луны, они очень красивые, ну как красивые, они красивые с учетом того, через какое оборудование он на Луну смотрел. Но когда ты понимаешь, что это первые зарисовки Луны, которые вот были сделаны через телескоп, вообще первые в истории. Это вот чувство вот такой крутости появляется, конечно же. Первая фотография, да, как только фотография как таковая появилась, довольно быстро начали и космический объект фотографировать. То есть и черно-белые фотографии там на фотопластинах были. Потом уже в 20 веке вот эта цветная фотография появилась. То есть практически с самого зарождения такого понятия, как фотография в направлении космоса, это уже работало. И я точную дату не назову, когда был снят первый космический объект, но я конкретно видел фотографии... Ох, чтобы не соврать, что-то там такое 1890-х годов фотографии, причем такие фотографии, что не у каждого современного начинающего астронома-любителя такие фотографии получаются. То есть там галактика Андромеда, и там все те же детали, все вот эти рукава ее, которые и мы фотографируем, но уже получаем более чистую, четкую и цветную картинку, они там вот 100 с лишним лет назад, они все там на месте были. Это тоже такая аутентичная фотография, вот, которая уже сколько-то, 130 лет. Но, и я, естественно, я не говорю, что это первая фотография была, просто это самая давняя, которую видел я.
1: Спасибо.
2: Спасибо. И Елена Жумагулова спрашивает: какие моменты надо учесть, чтобы сфотографировать МКС? Ну, никак не удается. Посоветуйте что-то.
0: Советуйте. Ну, МКС фотографировать... Тут два варианта есть. Либо вы просто как пейзаж фотографируете МКС, пролетающую по небу. Тут, в принципе, несложно. Тут нужно знать, в какое время она полетит и в какой стороне неба она будет. Но если речь идет о съемке МКС через телескоп, то это целое искусство. Во-первых... Вот сейчас так коротенькая минутка технической информации будет. Вам нужно заранее сфокусировать телескоп, лучше сделать это по Луне. Вам нужно точно знать, где, когда она пролетит. И, грубо говоря, вы, у вас, ну, у меня тут на телескопе нет, у вас есть искатель на телескопе. Вы точно его настраиваете заранее. И когда МКС начинает лететь, вы запускаете у себя в телескопе съемку, и ведете руками трубу за ней, глядя на МКС через искатель. Вот. Как можно дольше снимайте весь пролет, и на каких-то кадрах у вас МКС в кадр все-таки попадет. Это сложно, это очень болезненное для спины занятие, потому что она быстро летит, и вот так вот ты так замучишься ее вылавливать, но я снимал именно так. Вот. Минутка технической информации закончена.
1: Полезная минутка, так что...
2: Спасибо.
0: Я и просто пирожок. Стараюсь, да, я стараюсь слишком глубоко в технику не проваливаться, потому что далеко не всем такие тонкости уже будут интересны.
1: Спасибо.
2: Вопрос от пирожка с ковидлом, поддерживающего наш стрим и спрашивающего. Наверняка стандартный вопрос. Случалось ли наблюдать объекты, природа которых была непонятна или понятна далеко не сразу?
0: Ну, у меня один раз, это вообще очень смешная история, у меня один раз был такой момент, что я снимал Юпитер, а потом, когда уже обрабатывал информацию, вот, я просто заметил, что по Юпитеру такое черное пятно проплыло, и оно прям такое... черненькое, контрастное было. Я очень долго ломал голову, что же это было. То есть там, может, какой-нибудь там китайский фонарик или какой-нибудь там мусор полетевший. Оказалось, все намного проще. Это была пылинка на матрице моей камеры. Просто телескоп, он в этот момент проползал через поле кадра, и он прополз через эту пылинку. А потом, когда я уже обрабатывал и выравнивал, Юпитер просто был центрирован, и получается так, что как будто пылинка перед ним пролетела. Это получилось забавно. А так вообще, ну, всякие вот эти китайские фонарики, дроны, сейчас их становится все больше и больше, они периодически попадают в поле зрения кадра, когда, ну, низко снимаешь. Понятно, там в зените над головой они не так редко, не так часто что-то там такое летает. А вот вдоль горизонта постоянно там птицы, вот. И, в общем-то, это происходит довольно часто. Это еще зависит от города и района города, где вы живете. То есть, если вы близко там туристическому центру, то там постоянно что-то будет летать. Всякие там воздушные змеи, шары воздушные. Вот везде, где много людей, вот, всякого такого будет летать полно. А так того, что за пределами земной атмосферы, ничего непонятного пока что не попадалось. То есть бывало, вот вроде как спутник летит по кадру, но очень-очень медленно. То есть он, вот у меня поле кадра довольно небольшое, он минут 30 через это поле кадра летел. То есть это явно не искусственный спутник Земли. Я пошел по каталогам, проверил, это был астероид. Вот, то есть просто пролетел по кадру. То есть банальная проверка по каталогам, и все, сразу же стало понятно, что это было такое. Вот так.
1: Просто вопрос в знании. Знаешь что, знаешь, где посмотреть, загадки
0: отпадают. Да, знаешь, где проверить, да, где проверить. Вот, и все становится сразу же очень ясным.
1: Злотник Дарина с нами. Здравствуйте, спасибо, что с нами. Скажите, вот есть потрясающая красоты фото туманности Ориона. Вуаль. Почему именно такие цвета на фото? Можно это увидеть самому? Какой телескоп и навыки нужны, если да? И без сильной обработки. Я не буду это
0: озвучивать. Есть туманность Орион, а есть туманность Вуаль. Это две разные туманности. И они, кстати говоря, разные по своей природе. То есть... Почему у них такие цвета? Если мы конкретно туманность Ориона возьмем, у нее такая красная сердцевина и синие такие ободки. В данном случае красная сердцевина – это ионизированный водород, первая линия серии Бальмера, да простят меня химики за такое косноязычие, вот, H-альфа на нашем языке просто говорят. Вот, ионизированный водород, он светится красным. Вот эти синие прожилки в туманности Ориона – это... элемент отражательной туманности. То есть это не газ, который сам по себе светится. Это пыль, от которой отражается свет от ярких звезд, которые находятся рядом, физически находятся рядом. И этот свет до нас доходит синим. Поэтому такие цвета у туманности Ориона. Если же мы берем туманность Вуаль, то это уже другая туманность. Это остаток вспышки сверхновой. Там тоже и красный, и синий присутствуют. Но в данном случае красный – это тоже H-альфа линия водорода. А синий в данном случае – это дважды ионизированный кислород. То есть это тоже газ, который светится собственным светом. То есть вот такие цвета. Природа у них, как мы видим, разная немножечко, но увидеть их будет очень сложно, потому что, как вот я на форуме говорил, что это слишком тускло для человеческого глаза. По туманности Ориона, если мы где-нибудь в горах при очень темном небе и какой-нибудь там метровый любительский телескоп, то, может быть, в самом центре, в самой яркой части туманности Ориона мы увидим небольшой намек на зеленоватый цвет. То есть есть такая возможность, но это прям очень большой любительский телескоп нужен, ну реально там, метровый, наверное, вот, и супер темное небо. Тогда, может быть, есть шанс, что глазом мы это увидим. Такой небольшой намек на зеленоватый цвет в самом-самом центре туманности Ориона. По вуале цвет вряд ли получится разглядеть вообще.
1: Спасибо. И мы говорим спасибо Юльке, которая тоже регулярно поддерживает наш стрим. Спасибо вам огромное. Так, а следующий вопрос от Андрея Самойлова. И он спрашивает, а какой лучший телескоп до 10 тысяч? Спасибо.
0: Сейчас вообще с этим сложно, потому что цены сейчас растут постоянно. И когда я в 2016 году снимал ролик, что вот этот телескоп, он там стоит 8 тысяч, он отлично подходит для новичка. Сейчас он, по-моему, уже к 20 приближается по цене. Но мне сложно до 10 сказать. Ну, наверное, если конкретную модель, 707... АЗ буквы. Если по цене, ну, может, на вторичном рынке можно будет найти. Я сейчас, наверное, в чат напишу прям 707 АЗ. Вот. Так будет проще это найти. Вообще не важно, какой фирмы, без разницы, там одинаковые линзы будут стоять. Вот сейчас я в чат написал. Mm-hmm. Вот. Наверное, если получится по цене найти подходящий для... ну, укладывающийся у вас в бюджет, то для новичка это самый оптимальный выбор будет. Есть там на всяких там Алиэкспрессах, там, но там в основном шлак. Прям очень плохо с качеством у них. Вот. Так что, наверное, как-то так.
1: Спасибо.
2: Спасибо. Угу. И Илья Владимирович задает вопрос. Читал, что скоро в космическом масштабе галактика Андромеда нас поглотит. Так ли это? И чем это обернется для нашей галактики? И если не Андромеда, то кто может нас поглотить? То есть явно кто-то должен нас поглотить. Вопрос, кто?
0: Ну, это, конечно, вопрос к астрофизикам больше, но вообще, да, идут на сближение, и, ну, Млечный Путь и галактика Андромеды, и так как галактика Андромеда, она все-таки побольше, чем Млечный Путь, тут, ну, это не столько поглощение, сколько слитие будет в одну большую эллиптическую галактику. Земли к тому времени уже не будет, ну, по крайней мере, Солнца не будет к тому времени, вот. Так что не переживать. Вот. Но вообще, чем это обернется? Это две спиральные галактики превратятся в одну эллиптическую, в которой нет вот этих рукавов, то есть просто такой светящийся шар из миллионов звезд. Чем это чревато? Ну, это вот столкновение, это, конечно, так очень громкое название, то есть это не так, что они вот так наскочат друг на друга и отлетят, они, так скажем, пройдут друг сквозь друга, то есть там же межзвездное пространство, оно довольно-таки большое, и далеко там не так много звезд там поврезается друг в друга. Вот. Но вообще, конечно, гравитационное воздействие будет катастрофическим, множество галактик будет, множество звезд будет вытолкнуто. Но тут уже, конечно, лучше действительно с астрофизиками. Вряд ли кто-то другой нас до Андромеды поглотит, но мы до этого, скорее всего, поглотим Магеллановые облака. Потом, может быть, еще ко всему, ко всей этой движухе еще галактика треугольника присоединится уже после слияния Млечного Пути с Андромедой. Это тоже галактика местной группы, третья по размеру после Андромеды и Млечного Пути. Она, по идее, может быть, тоже потом заскочит на вечеринку.
1: Космическая тусовка просто. Но вообще вы не переживайте, вы не доживете, так что.
0: Я так люблю говорить, что да не парьтесь, все прекрасно. Намного раньше у нас тут все пойдет, известно куда.
2: Спасибо. И вопрос от Сергея Паршенова. Не понимаю, что такое тень черной дыры? Это как? На какой видимый объект Вселенной черная дыра отбрасывает тень?
0: Это... Вот тут опять же лучше с астрофизиками. Тень черной дыры – это, то есть, не сам вот этот вот кругляшок горизонта событий, вот, а это, насколько я знаю, это просто участки, окружающие черную дыру, от которых до нас не пришел свет. То есть это не сам вот это, как в фильмах Нолана, вот этот вот круг, вокруг которого такой аккреционный диск. То есть это уже область, от которой свет до нас по тем или иным причинам не дошел. Но это действительно, это лучше с астрофизиками обсуждать.
1: Спасибо.
2: Спасибо.
1: Че, я Дагуш? Иоанн спрашивает, и спасибо за поддержку. Добрый вечер, спасибо огромное за вашу деятельность. Недавно наткнулся на Яндекс.Дзене на статью, дескать, фото Perseverance с Марса поддельное, потому что небо должно быть черным при таком давлении. Не могли бы прокомментировать?
0: Почему оно должно быть черным? Это на Луне, в которой атмосфера, от которой атмосфера, наверное, только название присутствует, а по факту там ее, ну, почти нет. Вот. На Марсе все-таки присутствует атмосфера, там даже облака есть на Марсе. И днем небо там, в принципе, непрозрачное. Так что абсолютно нормально то, что оно там имеет такой желтоватый оттенок, ну, в силу своего состава и в силу пыли, которая там витает везде. Вот, так что это абсолютно нормальное явление, то, что вот, небо там такое. Это ночью там, да, ночью небо намного более прозрачное, чем у нас на Земле, и видно там намного лучше, особенно с учетом того, что и засветки там нет. Вот, так что, да.
1: Спасибо. Денис Энгер, наверное, злой Денис, пишет вопрос по теме, а зачем изучать Луну?
0: Вопрос по теме. Но это вопрос близок к риторическому. Ну, то есть, зачем вообще изучать Луну? Ну, потому что человечество все-таки стремится к познанию окружающего мира. Если мы по каким-то конкретным пунктам Луны идем. То есть, допустим, зачем там изучать геологию Луны? Чтобы понять там, как она образовалась, образовалась ли она действительно как отколовшиеся фрагменты Земли. Если изучать, допустим, там ударные кратеры, то есть чтобы понимать физику столкновений, чтобы можно было там, грубо говоря, производить расчеты там возможных там столкновений на Земле, хоть и тут есть такой фактор, как очень плотная атмосфера у Земли, то есть здесь очень много ответов на этот вопрос. Если с самого начала брать, то это довольно такой философский будет ответ, почему мы вообще изучаем, почему мы вот занимаемся, люди занимаются наукой, почему мы занимаемся там просветительской деятельностью или около просветительской кто-то занимается. То есть это вот вопрос взглядов на нашу жизнь вообще. А конкретные цели изучения уже несут конкретные ответы. И все это так или иначе помогает нам, в принципе, в понимании вот этого мира, в котором мы живем. А со временем это может приносить и какую-то конкретную пользу. То есть вот на Луне, возможно, удастся все-таки построить какую-то базу, на которой можно будет проводить уникальные научные эксперименты, которые на Земле, допустим, проводить очень сложно, потому что там условия совершенно другие. То есть это уже дает некоторые плюсы, но мы не сможем построить базу на Луне, если ничего об этой Луне не будем знать.
1: Спасибо.
2: Спасибо. И вопрос от Александра Милова. Интересно было бы услышать мнение астрономов о потенциальном в будущем телескопе с использованием Солнца в качестве линзы, так называемое гравитационное линзирование. Далеко ли можно таким посмотреть и можно ли?
0: Вот это, кстати, классная тема, вот этот телескоп из гравитационной линзы Солнца. Вот на эту тему, кстати говоря, у Вячеслава Авдеева ролик был, он общался с автором этой миссии. Это русский астроном, который живет в Америке, работает в НАСА. По его проекту, там очень длинное название у этого проекта, у него нет какого-то короткого лаконичного названия, там телескоп из гравитационной линзы Солнца, там длиннющее, короче, я так даже не смог запомнить. Суть этого проекта в том, что мы, вот у меня есть линзовый телескоп под рукой, я на его примере покажу. Вот, то есть вот у нас у линзового телескопа есть, соответственно, линза, я надеюсь, как-нибудь будет видно. Вот, у него есть линза. Вот. И здесь у него ставится с другой стороны либо окуляр, либо фотоприемник. Вот. По этому проекту вместо вот этой линзы будет само Солнце и его гравитационное линзирование. А тут мы уже поставим там, ну, какой-то фотодетектор, который данные, полученные из этой гравитационной линзы, будет принимать. Вот. Но тут у этого проекта, у него там довольно большой ряд проблем. Труба довольно длинная, она почти метр. А если мы говорим о гравитационной линзе Солнца, то вот эта условная труба, которой, естественно, по факту не будет, она в космических мерках измеряется. То есть вот этот фотоприемник, его будет, нужно будет вывести на огромное расстояние, то есть намного дальше, чем сейчас Voyager улетел. То есть минимальное расстояние, насколько я помню, там должно быть 550 астрономических единиц. Астрономическая единица – это, если что, среднее расстояние от Земли до Солнца. 550 раз надо дальше его от Солнца отодвинуть. И лучше, конечно, еще дальше, там где-то на 700 астрономических единиц. Это огромное расстояние. При этом его положение, вот этого фотоприемника, нужно будет непрерывно контролировать. То есть вот прям вот все время должно быть контролировано, потому что он и в итоге просто не в ту сторону там повернется и не сможет фокус Солнца поймать. Перспективы у такого проекта очень большие, то есть он может намного дальше заглянуть, точнее не намного дальше, он сможет намного подробнее рассмотреть объекты, которые, ну, не так, чтобы прям супер далеко от нас. То есть и речь идет, вот чтобы понимали, речь идет о наблюдении деталей на экзопланетах, не очень далеких от Солнца. То есть там на каких-нибудь ближайших звездных системах, в которых есть планеты, можно будет прям там океаны жидкой воды увидеть. Ну, как увидеть, заснять. Там очень сложная методика, тут действительно много технических трудностей. Это очень такой долгостроящийся проект. Если его, ну, его вроде как он близок к принятию, но пока что это все еще на стадии разработки прототипов. Вот, то есть идея такая, что вот этот фотоприемник, его запустить сначала поближе к Солнцу, а потом он раскроет парус солнечный, и под давлением солнечного ветра должен будет ушмыгнуть в, ну, на необходимое расстояние. И лететь он будет лет 30, по-моему. Так что это очень долго, но перспективы у такого проекта действительно очень большие. Супер подробно, супер детально можно будет увидеть, но не очень много объектов, к сожалению.
1: Спасибо.
2: Спасибо. И вопрос от Елены Жумагуловой. Какой объект вам хотелось бы снять? Ну, прям спите и видите. Что больше всего интересно?
0: Это хороший вопрос, потому что я уже очень много объектов поснимал, и... Не то, что я могу сказать, я там столько всего повидал, но, конечно, мне бы хотелось увидеть, ну, сфотографировать вспышку галактической сверхновой у нас, в нашей галактике. То есть, ну, понятно, что это в момент вспышки, это просто очень яркая звезда будет, но сам факт того, что это не просто звезда, а вспышка сверхновой, это да, это круто. Ну, а так, в общем-то, из... Я вот, допустим... 7 лет назад я безумно хотел сфотографировать как раз галактику туманности Андромеды и туманность Ориона. Но я их сфотографировал. Я, так скажем, добился своей цели. И сейчас, в общем-то, из доступных любителю объектов я уже очень много всего поснимал. Многие объекты по несколько раз уже даже снимал. Вот, там какую-нибудь Луну или планету Солнечной системы вообще там десятки раз снимал. Вот. Так что, наверное, вот вспышка сверхновая, какая-нибудь суперкрутая комета, возможно. Да и все, наверное.
1: А что-нибудь из Южного полушария, типа Южного Креста или что-то?
0: А, вот из Южного полушария, да, я бы очень хотел сфоткать Магеллановые облака. Вот, то есть это да, но это не то, что мечта, это, ну, рано или поздно я поеду в Южное полушарие и сфотографирую их. То есть это как бы это не мечта, это цель.
1: Отлично, спасибо.
0: Ну вот, кстати, про Южное полушарие я не подумал, да, спасибо.
1: Здоровья. Так, Печенкин Сергей поддерживает и говорит, а космос как снимают, почти понятно. Так, провода от сетапа куда девают, расскажите лучше.
0: Чтобы было понятно, сетап – это вот сам телескоп. Все, вот и это. Когда, да, mm-hmm. вот эта вся установка, в том числе там камера вот, и все аксессуары, все это вместе называется сетап. И когда эта штука делает астрофот, она просто обмотана проводами вся. То есть тут везде провода висят по много. От каждого девайса обычно по два провода идет питание и сигнал. И бывает такое, что в момент, там, пока телескоп поворачивается, просто он может запутаться в проводах. Так что да, их желательно как-нибудь так подвязывать и заранее трубу крутить во всяких разных положениях, чтобы проверить, что нигде ничего не пережимается, чтобы монтировка сама себя не задушила ночью проводами. Да.
1: Спасибо. Так, и Пете мы говорим спасибо. Он пишет, а как скрыться от рептилоидов, а то достали уже прилетать. Сочувствуем, Петя. Вот как бы. Наши полномочия все поговорится в данном случае.
0: Ну да, тут только сильное колдунство поможет.
1: Горошек, брат Кукурузки, пишет. А насколько далеко в прошлое, на какое расстояние вы заглядывали своими глазами в телескоп?
0: О, своими глазами, тут я большими цифрами вряд ли похвастаюсь, потому что я не так много вообще наблюдал глазами. Я довольно быстро в астрофотографию ушел. Вот. Я тоже не задавался целью, какой самый дальний объект, который попадал на мои снимки. Но из, ну, то есть бывает так, что ты какой-то объект снимаешь, и на фоне там какие-то очень далекие галактики там в несколько пикселях проявляются. То есть я до них там не смотрел, какие расстояния. Но самый удаленный объект, который я целенаправленно снимал, то есть на него навелся и его фотографировал, это, наверное, квинтет Стефана. Это 5 галактик в такой в группе. Они от нас удалены, чтобы не соврать, где-то 400-500 миллионов световых лет, как-то так. То есть это самый удаленный объект, который я целенаправленно снимал, с учетом того, что вот эти случайно попавшие фоновые объекты мы в учет не берем. Вот так.
1: Спасибо.
2: Спасибо. И вопрос теперь уже от Кукурузки. Видимо, брат спросил, теперь передала микрофон. Вопрос кукурузки. Какой самый дальний объект люди сняли? Вообще самый дальний. Не зафиксировали по признакам, а именно фото. На каком расстоянии?
0: Ну, насколько я помню, вот эти вот самые видимые рубежи Вселенной, которые говорят, там объекты, в основном как раз вот эти супердалекие галактики, там в основном уже в инфракрасном и радиодиапазоне они действительно фиксировались напрямую. Вот, тут я этот момент конкретно, вот сейчас конкретный объект не назову, но я точно могу сказать, что я видел непосредственно фотографию галактики, которая, по-моему, в 12 миллиардах световых лет. То есть это, насколько я помню, с телескопа VLT в Чили была получена фотография очень удаленной галактики. Там она такая немножко специфическая галактика, там с ней не все так ясно. Но вот, по-моему, 12 миллиардов световых лет непосредственно вот фотка. Да, она такая там небольшое такое пятнышко, грубо говоря, но тем не менее вот она напрямую зафиксирована. Вот, но она, насколько я знаю, и более дальняя тоже прямая фиксация была.
1: Это же получается очень-очень молодая галактика, ну, для галактики.
0: Да, и там вот как раз с ней непонятно то, что в той галактике, насколько я помню по статье, я ее год назад читал, сейчас могу уже немножечко подзабыть, в той галактике уже было, причем довольно резко, прекратилось звездообразование. И вот это вызывало вопросы, почему на таких ранних сроках уже заканчивается звездообразование, причем довольно резко. Вот. Название галактики я не назову, там очень-очень длинный каталожный номер, спустя год я его точно не вспомню. Вот. Но телескоп системы VLT это фотографировал. Это я точно помню, что VLT снимал. Как раз вот с помощью системы адаптивной оптики удалось вот настолько далеко, прям с Земли, посмотреть.
1: Спасибо большое. Сейчас дадим Дмитрию немножко отдохнуть и несколько объявлений выдадим. И еще раз скажу всем спасибо, кто смотрит нас в прямом эфире. Это очень здорово. И те, кто смотрит записи, тоже замечательно. Не забывайте о том, что поставить лайк и написать какой-нибудь комментарий, это прям must have, что называется. Потому что это помогает развиваться нашим каналам. И это помогает развиваться научпопу как таковому. Ну, я, по крайней мере, на это надеюсь. Ну и, соответственно, поддержать данный конкретный стрим можно сразу тоже несколькими способами. Есть суперчат, есть ссылка, которая имеется в описании. Она же сейчас при помощи Георгия появится и в чате данной трансляции. Ну, вопрос, который вы таким образом задаете, мы в самую первую очередь и зачитываем. Ну, практически вы гарантируете, что вы попадете в эфир. Ну и, конечно же, можно поддерживать нас при помощи Патреона или спонсирования каналов. Спасибо вам огромное за подобную поддержку, друзья.
2: Напомню вам, дорогие друзья, тем, кто к нам недавно подключился, на самом деле мы забываем, что есть такие, кто подключается вдруг посередине, что вы смотрите постскриптум доклада Дмитрия Лебедева, астронома-любителя, астрофотографа. Доклад назывался «Зачем НАСА фотошопят космос? Или как за $100 нарисовать снимок Хаббла?» И был он на форуме «Ученые против МИФов-14». А уже нас в конце следующей недели, в субботу и воскресенье, нас всех ждет форум «Ученые против мифов 15, на который я настоятельно рекомендую всем зарегистрироваться, чтобы хотя бы посмотреть прекрасную трансляцию, которую будет вести Виталик, ну, под руководством Виталика, с какого-то тоже астрономического количества камер, обвешанных астрономическим количеством проводов.
1: А что мы еще... Астрономическое количество фотооператоров. На каждый человек по 5, по 6 будет вести.
2: Да, а на следующей неделе стримов мы проводить не будем, поскольку подготовка к форуму отжирает вообще все возможные силы. Немножко боимся эпидемиологических мер, которые сейчас опять вводятся в Москве, как бы чего не вышло, но надеемся, что нас это не коснется. В четверг на канале Anthropogenes.ru выйдет 14-й уже эпизод форума «Ученые против мифов 14-14-14. На тему квантовой физики, называется «Квантовая физика вопреки здравому смыслу». Спикер Вадим Радимин, кандидат физико-математических наук, руководитель направления научно-образовательной квантовой криптографии группы квантовых коммуникаций Российского квантового центра, то есть трижды квантовый человек, автор более 30 научных статей и так далее. Это, я вам скажу, доклад точно не для слабых умов, но поэтому попробуйте посмотреть. Я, честно говоря, мне было непросто вообще освоить этот материал, касающийся квантовой физики.
1: А я же правильно говорю, что это предпоследний материал с форума
2: ученых? Это предпоследний эпизод, да, предпоследний эпизод форума «Ученые против мифов». У нас осталось только 15-й.
1: Остался Иван Сиволочин,
2: так что да. Это странно, вообще их 14, их было 16, что-то тут не то.
1: Потому что ладно. Два материала еще на канале «Лаборатория ночных видео», насколько ты помнишь.
2: Ладно.
1: Друзья, поверим. Спасибо, что вы смотрите, не забывайте, если вдруг вы по какой-то причине пропустили какой-либо из, то значит вы не подписаны на канал anthropogenes.ru, потому что там все лекции с форума обычно появляются.
2: Ну что ж, тогда мы продолжаем, я призываю всех... Задавайте вопросы через суперчат с помощью специальной ссылки. И Дима сегодня успеет ответить на столько вопросов, насколько он успеет ответить. И мы переходим к следующему нашему вопросу, который задает Сергей Паршенов. А можно вражеский спутник-шпион рассмотреть в деталях через телескоп? Спрашивает Дима.
0: Вот, кстати, про спутники-шпионы была интересная история не так давно, когда американский астроном-любитель сфотографировал американский же спутник-шпион, но это было на тех стадиях, пока он выводился на орбиту, еще, насколько я помню, не очень высоко был, то есть, ну, там не то, что прям вот он... прям серийный номер на нем сфоткал, но определенная там детализация, то есть уже не точка была, а вот там видно, что какие-то там солнечные панели вроде как есть. То есть вот эти спутники, они делаются обычно довольно маленькими, в принципе, большая часть спутников, они довольно маленькие. Это МКС у нас здоровенная, ее можно с Земли, даже средний телескоп фоткать. Но, в принципе, если иметь, насколько я помню, я сейчас могу, конечно, ошибаться, но вроде как в Советском Союзе были обсерватории для этого специальные, для отслеживания спутников, вражеских, конечно же. Вот. Ну, то есть, в общем-то, можно в теории, имея большой телескоп и имея опытного рукастого астронома, получать фотографии не очень высоких и не самых маленьких спутников. Вот так. Но это сложная техника. Но, в принципе, реализуемая.
1: Ну, большую детализацию все равно вы вряд ли получите маркировками.
0: Да, и прочее. Да.
1: И процессор вы не увидите, какой на нем установлен. Так что...
0: Спасибо. То есть, вот спасибо. Вряд ли получится увидеть, что, ага, вот этот спутник смотрит вот именно сюда.
1: Такой, не смотри на меня, да?
2: Ну да, я сейчас, прочитав чат, увидел, что я назвал Димусь. Почему-то лебедем, не знаю,
0: да.
2: Что произошло.
0: Да.
1: Какой-то.
0: За что?
2: А потом очередной раз убеждаюсь, что, кстати говоря, вот часто комментаторы, которые смотрят наши там лекции наших докладчиков, часто докапываются до того, что они сказали там, вот он такое сказал. Потом докладчика спрашивают, говорит, да, я действительно такое сказал. Ну, то есть в устной речи люди могут ляпнуть совершенно неосознанно что-то неведомое и даже не знать об этом. Поэтому извините.
0: Ну вот, кстати говоря, я хотел бы поправиться. Я на сцене форума сказал, что у Геннадия Борисова двухметровый телескоп. У него не двухметровый телескоп. Это вот как раз из той серии. Там полметровый, насколько я помню, у него телескоп. Я не знаю, почему я произнес слово двухметровый. Вот как раз тот самый случай. Я внимательно переслушал свой доклад. И вот одну оговорку вот я нашел.
2: Ну, а конспирологи потом...
1: Теперь это... хитров отпустят.
2: Да.
0: Ох, вот как он мог перепутать размер телескопа? Кошмар.
2: А раз перепутал, значит, что-то здесь не то.
0: Значит, в остальном тоже везде ошибся.
2: Да. Оджер 101, наверное так, Оджер или Ойер 101 спрашивает. Добрый день, когда найдем 10-ю планету?
0: Ну, когда? Ну, сейчас 9-ю вообще ищут, потому что известная история 9-й. С Плутоном у нас есть.
1: Скорее всего.
0: После 9-й, хорошо, давайте сначала найдем 9-ю, а потом уже поговорим насчет 10-й. Вообще сейчас активно ведется поиск этой официально, так скажем, 9-й планеты. Мнения насчет Плутона, конечно же, разнятся, но ладно, давайте мы сейчас в эту тему врываться не будем. Ведется поиск Есть даже проекты гражданской науки, в которых, так скажем, люди анализируют данные, ведут поиски, в том числе вот этой самой планеты. Ищут. Как найдем, так сразу же и откроем, как говорится. Вот. Когда это будет сделано, сказать сложно, потому что ну тут уж ведется поиск. Это чуть-чуть посложнее, чем когда Клайд Томба искал Плутон.
1: Спасибо. Пирожок с ковидлом, как всегда, с нами в очередной раз. Подумалось. Мы нашли межзвездную комету и межзвездный астероид. А методики поиска межзвездных планет есть? Не хочется ждать, пока такая войдет в нашу систему.
0: О, конкретно тут поиск именно межзвездных объектов, методики нет. Мы можем открыть какой-то объект и, ну, за относительно короткий срок установить, откуда прилетел. Вот. То есть такой объект, он может прилететь вообще из любой части неба, откуда мы не ждем. То есть кометы, обычные наши кометы, местные, так скажем, их чаще всего открывают, когда смотрят, ну, вдоль эклиптики или просто около Солнца, когда смотрят. Вот. Не исключено, что какая-нибудь межзвездная комета может сверху на нас прилететь со стороны там, Северного полюса нашего. То есть они могут вот совершенно внезапных траекторий к нам ворваться, но это, в общем-то, и к долгопериодическим кометам нашей Солнечной системы тоже относится. Так что конкретного метода для поиска именно межзвездных объектов нет. Но открытые объекты мы довольно быстро сможем установить их межзвездность.
1: Спасибо. Так, Дэн Астрономи спрашивает. Привет всем, говорит, и спрашивает. Дмитрий, подсобите, какие телескопы могут видеть галактики так же, как и Хаббл? Просто я новичок в этом деле.
0: Так же, как и Хаббл, но еще нужно... Грубо говоря, нужен телескоп диаметром 2,4 метра, который находится на низкой орбите, чтобы видеть так же, как и Хаббл. Желательно, чтобы Ричи Кретьена оптическая схема была. Вот. Ну, что я тебе могу сказать? Наземная оптика за эти 31 год, который Хаббл там болтается, она, конечно же, вперед продвинулась, появилась. Активная и адаптивная оптика, и, как я уже ранее сегодня сказал, с современными топовыми научными телескопами уже можно видеть лучше, чем Хаббл с Земли. Но это сложная методика, она работает не в абсолютно всех объектах наблюдаемых, вот, но, в принципе, потихонечку мы развиваемся. В принципе, человечество, я имею в виду. Мы, как любители, нам пока что до Хаббла далеко в любом случае, потому что нам для любителей систему адаптивной оптики поставить пока что такую полноценную адаптивку мы пока не можем себе поставить. Тут по очень многим факторам мы можем такую половиночку такой адаптивки себе сделать, простенькую, но это так себе. Так что любителям до Хаббла пока очень далеко. Вот так.
2: Спасибо. И следующий вопрос от Семена Яковлева. Какие объекты можно разглядеть в телескоп с диаметром линзы 70 мм? Простой и понятный вопрос.
0: Да, очень простой вопрос. Ну, из города даже можно будет рассмотреть Луну и планеты Солнечной системы, но если отправиться в небо, к небу потемнее, то, скорее всего, большая часть так называемого, которую я сегодня уже упоминал, так называемого каталога Месье. Это 110 объектов дальнего космоса. Это достаточно яркие объекты, и Шарль Месье их открывал в небольшой телескоп, который по диаметру, по-моему, даже меньше 70 миллиметров был. Так что вот, посмотрите, что такое каталог Месье, и под хорошим небом ваш телескоп, большую часть объектов из этого каталога можно будет заметить. То есть не рассмотреть там во всех деталях, там спиральные рукава галактик, определить факт наличия, так скажем. Вот, то есть заметить, что вот, да, этот объект там присутствует.
2: Спасибо. И вопрос от Антона Коваленко. Из всех глупостей и заблуждений, которые тебе приходится слышать в связи с твоим увлечением, что тебя больше всего задолбало?
0: Замечательный вопрос, прекрасный. Два момента я назову. Это, во-первых, я когда публикую какую-нибудь фотографию Луны или планеты Солнечной системы, такой вечный вопрос, где звезды на фоне? Каждый раз приходится объяснять, что вот эти объекты снимаются с короткими выдержками, звезды на фоне при этом не проявляются. Но да, это часто. Особенно сейчас, когда появилась мода на эти коллажи с Луной, на фоне которой звезды видны. Ну и второе, я на форуме об этом говорил, это классическое, это все фотошоп. Вот, то есть теперь, к счастью, есть запись моего выступления на форуме, в котором я вот эти все моменты про фотошоп довольно подробно расписал. И теперь, когда я вижу подобную дичь в комментариях, я просто кидаю запись своего выступления и могу вообще ничего не объяснять уже. Так что теперь, наверное, осталось только про где звезды на фоне сделать видео, и вообще можно проблем не знать.
2: Такое видео должно быть у каждого автора YouTube-канала про астрономию, наверное. Про звезды на фоне.
0: У меня особенно, потому что я же вот это все снимаю, мне ж надо, типа, объяснять людям.
2: Да, и что до сих пор нету, я удивлен.
0: Сорян.
1: Так, заводчик милых щеночков, наверное, так? Или держатель, да, owner. Так, да, может ли быть целесообразным космическое пиратство, если смысл отправить команду, чтобы угнать спутник или что-то вроде того?
0: Какие остросюжетные сюжеты пошли. Но украсть вряд ли, потому что он же с Земли контролируется все-таки. Вот. Вывести из строя, да, можно. Вот. То есть, в принципе, ну, грубо говоря, условно, можно там на каком-нибудь шаттле подлететь, высунуться там за борт, ногой его пнуть, чтобы он там с орбиты со своей соскочил. Но прям вот взять под контроль, ну, это, наверное, что-то управляемые, типа вот орбитальных станций, в которых люди, ну, я не знаю, насколько это целесообразно, вот, но пока у нас космический туризм не так сильно развит, до этого у нас пока что далеко, но идея определенно интересная, да.
2: Про шаттлы как раз и я не знаю, насколько это достоверная информация, что он должен был подплывать, рукой хватать спутник,
0: да.
2: Себе затаскивать и на землю. Все.
0: Вражеский. Его же вроде типа механическая рука. Специально поэтому у него такой размер есть, чтобы эти спутники в себя советские засовывать. Я тоже что-то такое слышал. Но надо бы проверить эту историю, если это вообще возможно, проверить такую историю.
2: Это надо Антона Первушина спрашивать при случае.
0: Угу. Это уже не пиратство, это уже воровство.
1: Хулиганье, ага. Разбойник. Да. Евгений Гусев пишет. Так, приводы часовой оси для EQ2 и EQ2-3 разные?
0: Да, что разные.
1: Что такое, Дима, объясни, да, пожалуйста.
0: У нас будет позже вопрос про введение. И
1: точно будет. Может, не быть. Мы можем просто до него не дойти, потому что вопросов очень много.
0: Ну, хорошо. Ну, там просто в комментариях под выступлением был такой вопрос. Ну, короче говоря, это та штука, которая делает вот так. То есть, которая поворачивает телескоп вслед за звездами. Это называется мотор, и почти у всех монтировок, это именно монтировка, это не штатив, это называется монтировка, они почти у всех разные. Так что, да, ответ на вопрос, да, разные.
1: Спасибо.
2: Спасибо.
1: Так, Иван. Ты Гош, да? Давай.
2: Ну да, ну хорошо. Коробков Иван поддерживает стрим. Спасибо вам, Иван. И спрашивает: наблюдаются ли проявления Шлирен-эффекта в средах туманности в случае затмения источника света за ними?
0: Вот так. Вот это. Да, такой вопрос я не раскапывал, поэтому и конкретно не задавался целью обнаружить такой эффект, поэтому тут ответ будет с моей точки однозначно, не знаю, вот, и не заморачивался на вот этой теме, поэтому тут ничего вам сказать не смогу.
2: И дальше Максим Песцов тоже поддерживает стрим и спрашивает. Огромное спасибо Дмитрию за ответ, хотя он и позиционируется как астроном-любитель, но многие ответы на сложные вопросы сходятся с такими мэтрами, как Сергей Попов или Владимир Сурдин. Ну, то есть это был не вопрос, а это был такой комплимент.
1: Давай сидим, подслушиваешь? Сюрди нас попал.
2: И потом по пересказываешь.
0: Я скажу больше, я его еще иногда даже почитываю.
2: Ну да. Илья Владимирович спрашивает, а как происходит процедура проверки фотографий?
0: Смотря проверки на что, видимо, возможно, проверки на достоверность, о том, что я ранее сегодня говорил. Вот тут, кстати говоря, не знаю, лично я не какой-нибудь сотрудник лаборатории по анализу изображений. Возможно, у них есть прям такие целые специальные алгоритмы, которые точно так раз прогнал изображение и такой, вот здесь вот подлог. Я просто так очень увеличиваю изображение и внимательно смотрю на контуры интересующего меня объекта. И по, если какой-то объект был вклеен в

0: Ну, возможно, у профессионалов есть какой-то прям такой научный подход. Мне в данном случае помогает именно смотреть, насколько объект уместен, так скажем, на изображении. И очень часто тут можно определить достаточно быстро. Ну и в любом случае помогает, если мы говорим о каких-то коллажах астрономических, тут еще помогает, как я на форуме говорил, астрономическое знание. Вот один довольно свежий случай, когда в одном конкурсе, не буду говорить каком, в финал вышла фотография, в которой пейзаж с вклеенной в него луной. Такая пустыня красивая, вечерняя, и луна над горизонтом. И прикол там в том, что дюны пустынные с одной стороны освещены солнцем, а луна на небе с другой стороны освещена солнцем. То есть уже видно, что подлог. То есть это либо какой-нибудь коллаж, что он в разное время в разном месте снимал эту луну, и потом ее вклеил в фотографию, либо он вообще в Гугле взял фотку луны и всунул ее себе в снимок. Вот так. То есть уже логика говорит о том, что один объект с одной стороны освещен, другой объект с другой. Уже явно тут что-то не то.
1: Спасибо.
2: Спасибо.
1: А вот Лида Д. интересует. А Венеру собирают изучать? А то все новости про Марс.
0: Ну да, есть сейчас даже отечественная программа «Венера Д», есть у НАСА две планируются, это «Да Винчи Плюс» и... Не помню еще название, тоже там орбитальный аппарат, а у Da Vinci Plus, насколько помню, там прям с посадочным зондом будет. Вот, то есть, да, и собираются изучать, тем более вот это недавнее открытие, так скажем, фосфина в атмосфере Венеры, что как типа, вроде как, типа, маркер жизни может быть. Тут очень много слов может быть в этих предложениях, касающихся фосфина. Поэтому это все надо проверять, а чтобы прям круто по-пацански подтвердить, это надо прям туда по-хорошему лететь. Вот. Так что, да, планируются миссии.
1: Спасибо.
2: Спасибо.
1: Немножко творчества от Александра М. Мимо всех обсерваторий я без шуток не хожу, то звезду при фотошопле, то Нибиру покажу. Спасибо вам, Александр. Вы прекрасны. Так, стол Лениных перст. Наверное, так. Почему все игнорируют явные признаки подводных съемок на видео с космонавтами? Вы сами серьезно верите, что они действительно там снимают?
0: А какие подводные съемки там? Там рыба поплыла какая-то где-то?
1: Не знаю.
0: Или что?
2: Пузырьки,
0: я не знаю, что...
2: поднимают.
0: Ну, от шланга. Да, пузырьки кислорода, да, да. Ну да, как говорится, confirmed.
2: Вот, пошел, отшутился, ответить нечего.
1: Значит, так и будет написано, поэтому, да. Так, Артесла пишет.
0: Я сам под водой снимаю, я сейчас сам под водой сижу, да, видите, вот синее все сзади.
1: Да и картинка тоже как будто бы из-под воды сейчас.
2: Да, как-то да, плывет иногда.
1: Шакальная, в общем, да.
0: Так, да. Это чтобы жабры скрыть.
1: Точно, точно.
0: Да,
1: продолжим. Да. Артесла пишет. А гравитационное линзирование доступно наблюдению на любительском оборудовании? Спасибо. А, в смысле, доступно?
0: Да, ну как, если мы говорим о том проекте солнечного телескопа с гравитационной линзой, то это недоступно, потому что, как я сказал, очень далеко лететь надо. Но любители могут снимать эффекты гравитационного линзирования. Даже отечественные наши снимали, то есть вот этот знаменитый объект, который в форме смайлика, вот это, многие видели эту фотографию, я на нашем, по-моему, отечественном форуме видел любительскую фотографию этого объекта. То есть ну, она намного меньшего масштаба, но если ну, развернуть фотографию, приблизить, то виден вот этот самый смайлик. То есть, да, любители могут, если иметь хороший любительский телескоп, достаточно большой, и уметь снимать, то есть, как бы, опытный астроном-любитель может такой эффект снять. Это правда.
1: Спасибо.
2: Спасибо. И вопрос от Антона Коваленко, который поддерживает стрим. Спасибо. И спрашивает... Ведешь ли ты каталог фотографий, который может позволить сравнить снимки одних и тех же областей неба в разное время и, может быть, даже что-то открыть? И в любом случае, как именно ты ведешь каталог? Как ты его ведешь? Свой

0: Потолок.
1: Очень хороший вопрос, кстати, да, по теме. Я в данный период времени каких-то систематических наблюдений за определенными участками неба не веду. Вот. То есть пока что на данном этапе моей жизни я снимаю просто в свое удовольствие те объекты, которые мне было бы интересно поснимать. Вот. Я, возможно, когда-нибудь заморочусь. И действительно, буду снимать одни и те же участки в течение какого-то времени и искать на них астероиды. Вот, кометы мне из моего, так скажем, двора открывать не получится, потому что у меня городская застройка. А вот астероиды, да, в принципе, можно будет поискать. Но просто сейчас, в данном этапе, у меня, так скажем, вот эта вечная астронома-любительская болезнь, называется апертурная лихорадка, когда ты постоянно прокачиваешь свой телескоп, постоянно что-то к нему докупаешь, как-то его улучшаешь, и получается так, что снимок, там, грубо говоря, годичной давности будет, и снимок, который я там сегодня получаю, он уже будет сильно отличаться по качеству. Поэтому при выполнении какой-то научной задачи их сложно будет вместе сопоставлять и сравнивать на них данные. То есть, поэтому я не веду какой-то вот такой каталогизации, но когда-нибудь, возможно, этим займусь. Это очень хороший вопрос.
0: Спасибо. Спасибо. Сергей Паршенов задает очередной, даже не второй сегодня вопрос, как мне кажется. А глазной телескоп только видимый спектр видит? Глазной в кавычках.
1: Но глазной глаз видимый спектр видит, а телескоп, через который вы смотрите глазами, он пропускает ультрафиолет, он пропускает инфракрасное излучение, и это можно фиксировать на фотоприемнике. Вот. То есть есть некоторые оптические схемы, которые плохо пропускают ультрафиолет, но как бы тут ограничение опять же в ваших глазах, а не в оптике. Вот, так что, вот, наверное, таков будет ответ на этот вопрос. Через обычный любительский оптический телескоп можно ультрафиолет, можно инфракрасный диапазон снимать. Ближний
0: Спасибо.
1: инфракрасный диапазон.
0: Спасибо.
2: Иван Коробков, также с поддержкой, спасибо. Извечная борьба диафрагмы против выдержки, и то, и другое искажает результат. Как делается выбор в случае со съемками космоса?
1: Но это конкретно относится к тем, кто просто на зеркалку с объективом снимает. Здесь, в данном случае, диафрагма одна, то есть она заданная телескопом. Вот, то есть, если говорить вот терминами фотографов, и вот диафрагма здесь 5, ровно 5. Тут можно сделать ровно 10, можно сделать ровно 15. Ну, то есть она без полутонов, она тут не регулируется вот таким вот ползунком каким-то. Вот. Здесь, в случае с телескопом, тут уже только выдержка будет решать. Ну, или брать вообще другой телескоп, у которого вот эта самая диафрагма. Хотя тут правильнее будет говорить светосила, а если говорить совсем правильно, говорить относительное отверстие, у которого это относительное отверстие будет типа больше. Вот, тогда он света больше будет собирать. Вот так. То есть тут, имея один телескоп, в наших силах поднимать, ну, уже играть только выдержкой. А если говорить о случае все-таки, как изначально вопрос поставлен с фотиками, с объективами, ну, чем лучше стекло, тем, как говорится, шире можно открыть дырочку, то есть чем сильнее можно раскрыть диафрагму. И тут, так скажем, уже борьба за хорошее стекло будет. Тогда можно действительно очень открытую диафрагму поставить и выдержку поменьше. Вот я бы, будучи вот там пейзажистом, стремился бы именно к этому. Качественное стекло с большой диафрагмой, ну, светосилой.
2: Спасибо. А Сергей Паршинов продолжает и задает следующий вопрос. А можно ли с использованием телескопа сделать селфи на фоне звезд?
1: Ну, вот так вот, грубо говоря, вот так вот не получится. Вот, потому что, ну, вы вот в таком положении, вы никак не наведете на себе резкость. Но я могу сделать селфи. Я могу вот так вот телескоп вдоль горизонта поставить. Вот. и уйти на километр от него, где-нибудь там на горе, на холме, вот, и там я приблизительно буду в фокусе на фоне звезд. Вот так я могу, только мне нужно будет с собой ноутбук, чтобы удаленно это сделать, ну или какой-нибудь помощник, который скажет: ага, все, я тебя нашел в поле зрения телескопа, стой и не двигайся. Вот. Так что вот, наверное, как-то так. Просто тут же фокусные расстояния очень большие, и у них вот точка фокусировки, она, ну вот как глубина резкости, она тут будет очень высокая. То есть я могу вот так сделать во время съемки, вот, руку поставить перед объективом, вот, и изображение не пропадет. То есть там не будет такой ладони на фотографии, там будет просто уменьшение яркости. То есть рука в полном расфокусе будет. Вот. То есть она настолько будет размыта, что практически прозрачная будет. Вы саму руку не увидите, вы просто увидите, что изображение намного темнее стало. Вот так это работает.
0: Спасибо.
1: Поэтому, кстати говоря, вот эта вот штучка в телескопе, вот этот вот кругляшок и четыре лучика, которые его держат, они в расфокусе, они пропадают, но они сказываются на количестве света, которое получает телескоп. Вот.
0: Спасибо. Спасибо,
2: друзья. Попроще. Ну, в смысле, не у тебя вполне себе такой приличного размера телескоп, а если похуже, с фокусным состоянием поменьше, тогда можно?
1: Там, знаешь, я самый-самый короткофокусный телескоп, который видел, это 300 миллиметров фокусное расстояние. Это самый короткий. То есть даже вот этот небольшой, у него 650. На 300 миллиметров все равно придется довольно далеко отойти от объектива. Так что...
0: Спасибо. Спасибо. Обращаю внимание, друзья, что когда вы задаете вопрос с помощью ссылки, которую я, мои быстрые пальцы периодически успевают закинуть в чат, этот вопрос читает вне очереди, либо если вы его задаете с помощью суперчата. Кроме того, вы поддерживаете наши стримы и позволяете их нам делать больше, чаще, лучше.
2: Спасибо.
0: Да, Илья Владимирович, который задает всегда очень много вопросов, спрашивает: а что будет с галактикой, когда Солнце погаснет или станет красным гигантом?
1: Ну, наверное, имел в виду с Солнечной системой, а не с галактикой. Ну что я могу сказать,
2: из
1: когда...
2: ничего, да, ответ? Практически ничего.
1: Да, да. С нашей планетной системой, ну, ничего хорошего, конечно, не будет на стадии... сбрасывание оболочки уже нам будет плоховато здесь. То есть еще до того, как планета станет, звезда станет красным гигантом, тут уже ничего не останется, потому что будет очень нестабильная звезда, она начнет понемножечку пульсировать, с нее начнет сбрасываться ее внешняя оболочка. И если что-то и будет еще жить, то это просто стерилизовано будет во всей планетной системе. Вот. Потом, когда звезда начнет разрастаться, она, насколько я точных цифр не помню, но, по-моему, она либо до Юпитера, либо до Сатурна все поглотить должна, все планеты, если их не сдует мощными вот этими выбросами от звезды. Вот. Так что, ну, вряд ли что-то будет хорошее, но к тому моменту здесь уже никого не будет вообще во всей Солнечной системе.
3: Это он только положил.
2: Спасибо. И следующий вопрос, Дагош.
0: Задает его Джонни из города Н. И звучит он: а есть опыт ручной сборки телескопов?
1: Я в шаге от того, чтобы вот этим заняться, потому что просто интересно. Но вообще, вот в Союзе пионеры часто их учили полировать линзы, полировать зеркала. Сейчас уже этому никого не учат. Сейчас этим знанием владеют либо вот кто с Советского Союза, такие... ребята, либо кто просто из праздного интереса этим увлекся. У меня нет, но я как-нибудь хочу этим заняться. Я хочу именно сделать реконструкции схемы Галилея и реконструкцию телескопа Ньютона, вот того самого первого рефлектора, просто вот потому что прикольно. В каких-то наблюдательных целях я их использовать не буду, потому что и это, и то, что я показывал, и вон там телескоп, и вон тот, они намного лучше по качеству зеркала, потому что там все-таки на заводе полируется, это намного лучше, чем я буду полировать руками.
2: Ты просто в себя не веришь. Так.
1: Владимир. Я себя знаю просто.
2: Владимир Гринько спрашивает, а ждете взрывы Бетельгейзе? Как часто именно ее снимает?
1: А саму Бетельгейзе непосредственно я уже очень давно не снимал, потому что, ну, звезда и звезда, как бы ничего такого. Лично я вообще не испытываю никаких чувств и переживаний по поводу взрыва Бетельгейзе, потому что, ну, а что страдать? Ну, когда бахнет, тогда и бахнет, тогда и будем наблюдать вот такое крутое зрелище. Вот, я не знаю, что вот я его жду. А, то есть, как бы, в принципе, вообще не заморачиваюсь на этом вопросе. Но когда бахнет, я буду один из первых, кто побежит ее снимать. То есть, это, конечно, очень интересное событие, и это круто будет посмотреть на такое. Но по поводу того, когда это случится, я, может, этого и не увижу за свою жизнь. Вот, так что, что переживать?
2: Спасибо.
1: Главное, чтобы я при своей жизни не увидел, как солнце бахнет. А остальное, в принципе,
2: хотя здоровье тебе и долголетие, но вероятности прям немного.
1: Да.
0: Да даже не хотелось бы видеть, как там, я не знаю, соседний гараж там бахнул.
1: Бахнет.
2: Через телескоп-то можно, в принципе, если он не сильно соседний, посмотреть. Ладно. Так, Арс Тесла задает следующий вопрос. Дима, когда у Маска докажешь вывести свой телескоп на орбиту?
1: Я однажды, наверное, у него не закажу, я у него потребую, чтобы он вывел мой телескоп, потому что он своими старлинками рано или поздно, скорее всего, все небо забьет. Так что буду ему писать письмо. И Илон, давай, что ты как это, как не свой пацан, давай выведи, пожалуйста. Ну, да, шутки шутками.
2: Сломал нам все, вот давай теперь.
1: Да.
2: Нахулиганил, разбирайся. И Владимир Гринько в очередной раз. Всегда интересовал вопрос. Первый. Почему все запуски спутников вдоль плоскости эклиптики? Почему нельзя запустить спутник над, под плоскостью и обрезать всю систему? Второй. Облако Оорта – это шар?
1: Облако Оорта, да, это сфера. То есть она не в эклиптике, не она вот именно со всех сторон, да, объемный объект. Ее часто рисуют для понимания в виде такого диска, но вообще это и вот именно сферичное облако, как предполагается. А насчет запусков спутников, тут я ничего не скажу, тут вам нужен специалист по космонавтике. Я космонавтикой не интересуюсь вообще, то есть это совсем не моя тема. Мне она, вот, правда, даже не интересна. Вот, я астрономией интересуюсь, а космонавтика – это не мой профиль.
2: Можно у Виталия Егорова или Антона Громова спросить, они как раз этим занимаются.
1: Да, да.
2: Ну, вернее, даже Антон, да. Он прям практически этим занимается.
1: Он прям непосредственно этим занимается, да.
2: Да, да.
0: Вопрос от Odger101. И я его даже немножко уточню, как мне кажется. Mm-hmm. Какова вероятность обнаружения разумной жизни с более развитыми технологиями? А я добавлю, сколько все-таки наш стрим посвящен космофотографии, с помощью космофотографии.
1: Ну, отвечая на оригинальный вопрос и его контекст, мне так кажется, что раньше они нас найдут с более развитыми технологиями. Вот, они мы их. Вот, если они не захотят, то мы их и не найдем. Вот. А насчет любительской фотографии, ну, не знаю, когда на лунных базах свет наконец-то включат, тогда и обнаружим, наверное. Ну, то есть, если серьезно, конечно, любительскими средствами жизнь на какой-нибудь там далекой экзопланете увидеть не получится и обнаружить ее. То есть, если тут внезапно произойдет какое-то событие, которое будет однозначно подтверждать наличие разумной жизни за пределами Земли, и это будет доступными любительными средствами зафиксировано, мы это увидим. Но это, опять же, если такое событие тут произойдет. А так вряд ли мы так будет такой заголовок, что любитель снимал какую-то звезду и жизнь на ней нашел. Такое вряд ли получится.
2: Прям по звезде шла.
1: Да, прям. Да, да.
0: Не, ну чудино
1: же. Это вот вспоминается вот этот мемчик, где. Да, да. Или вспомнить вот этот мем, в котором сфотографировали ведро, в этом ведре рак, и выглядело это, как будто гигантский рак ползет по Луне. То есть вот такое что-то.
2: Так, продолжим. Юлия, да, следующий вопрос задает. Скажите, пожалуйста, можно ли без повреждений снять спутник с орбиты?
1: Ну, наверное, опять же, это вопрос к тем, кто по космонавтике занимается. Ну, полагаю, да, можно ну, снять. Если мы имеем в виду вот технологии типа шаттла, у которых есть манипуляторы, ну, просто же вот были экспедиции на Хаббл, когда его чинили. То есть люди на шаттле прилетели, там прицепились к этому Хабблу и чинили его, ставили там коррекционные пластины, ставили новые детекторы. То есть, ну, при необходимости они, по идее, могли его с собой забрать, не ломая, не сбрасывая в атмосферу. Вот. То есть, ну, как бы технически такая возможность есть, но зачем? Ну, это уже другой вопрос. Как говорит Каневский, это уже совсем другая история.
2: Угу. Это про пиратство, опять же, еще, видимо.
1: Да, наверное.
2: Так, продолжим. Сергей Паршенов, и спасибо за такое большое количество интересных вопросов. А можно как-то испортить телескоп космическим излучением, если неудачно его направить?
1: На Солнце можно направить. Вот, можно, так скажем, ну, нормальный телескоп, он от Солнца сильно не пострадает. Пострадает тот, кто посмотрит через этот телескоп. Или камера, которая в этот момент будет в телескопе стоять. Но есть телескоп такой прям сильно не очень, и большинство фрагментов внутри, там, ну, внутри вот всей вот этой оптической схемы, а если они будут пластиковые, то они поплавятся. А так от звездного неба ничего телескопу вообще не будет. То есть ни ультрафиолет, там, ни инфракрасный, ничего такого. Его... Если вот астероид прилетит в телескоп, то да, приятного мало. Но это, опять же, все в формате шуток, а так нет. И обычное там излучение от звезд, оно ничего ни человеку, ни телескопу не сделает. Солнце, да, солнце может.
0: Homo sapiens Неандерталенсис спрашивает. Лично меня интересует вопрос, почему фотографии с первых марсоходов были с уклоном в красный, а вот фотки 2021 года с нового марсохода выглядят несколько иначе? Ходили байки, что НАСА фотки фотошопит зачем-то.
1: Ну, если смотреть о первых таких марсоходах, вот я смотрел фотографии Sojourner миссии, вот, и там разные достаточно были фотки, и далеко не все они такие были с уклоном в красный. Вот, там же ж у таких современных вообще миссий, у них есть такой прибор для калибровки цвета, такая полосочка, и на ней разноцветные квадратики. И это нужно для того, чтобы откалибровать цвета на изображении. То есть, грубо говоря, человек, который потом эти изображения не обрабатывает, вот он сидит, у него рядом стоит точно такая же полоска, и он обрабатывает изображение так, чтобы на вот этих калибровочных кадрах добиться точно такого же вида этих цветных квадратиков. И получается потом те цвета, которые, по идее, максимально близкие к тому, что увидел бы человеческий глаз. Такие штучки были и у миссии Аполлон, такие штучки, насколько я знаю, они есть на марсоходах, то есть там небольшая такая панелька калибровочная присутствует. Вот. И современные фотографии, они вот как раз максимально приближены к тому, что должен увидеть глаз человеческий. Насколько я помню, даже в советских Венерах была такая полосочка, чтобы тоже максимально реальные цвета получить. Возможно, некоторые фотографии, старые фотографии, не очень аккуратно обрабатывались. Вот, то есть там не калибровался вот такой цвет, а, возможно, обработчик халатно себя вел. Сейчас можно сказать, что вот эти цвета, которые сейчас присылаются марсоходами, они уже прошли, так скажем, проверку на достоверность, и именно такие цвета человеческий глаз там бы и увидел.
2: Спасибо.
0: Спасибо. Вопрос от Константина Каменского. Инфракрасный фильтр обязательно выдирать? А как лучше его выдрать, не убив камеру?
1: Да, я поясню. В любом зеркальном фотоаппарате, ну, грубо говоря, если мы с тушки объектив снимем, любом зеркальном фотоаппарате, вон там он внутри, стоит стеклышко одно. Это стеклышко предназначено для того, чтобы вырезать весь инфракрасный диапазон. И это не для того, чтобы скрывать от населения, вот, а для того, чтобы камера давала баланс цвета максимально близкий к тому, что видит наш глаз. То есть матрица у камеры, она чувствительна к инфракрасному диапазону, но чтобы он не ломался цвет, ставит этот фильтр, и он максимально близок к тому, что мы видим. Но есть проблема. Вот эти вот туманности, которые мы фотографируем через телескоп, та часть, вот, которая я говорил, вот этот ионизированный водород, который красного цвета, они на самой границе ближнего инфракрасного диапазона, и чувствительность глаза в этой части спектра почти нулевая, там меньше 10%. То же самое получается и у камеры. Она эту часть не видит. И она не может зафиксировать вот эти вот красные облака газа. Поэтому это стеклышко астрофотографы хирургически удаляют из зеркалки. И тогда зеркалка, так скажем, прозревает в инфракрасном диапазоне и может фиксировать вот эти облака газа. И так почти каждую камеру, которую для астросъемки, ее нужно вот так вот модифицировать, хотя это удаление просто детали. Как это делать, не повредив камеру, ну, как минимум аккуратно. А вообще, тут лучше внимательно смотреть инструкции. Есть очень много всяких видеоинструкций, видеотуториалов, в которых прямо вот показано, где какой болтик открутить, где что снять, где что вытащить. И просто точно следуйте действиям на экране. Я сам не переделывал, я недостаточно доверяю ровности своих рук, чтобы самолично лезть внутрь матрицы. Мне специалист переделывал, вот, я как бы не рискнул лезть, потому что действительно есть шанс того, что ты зеркалку потом не соберешь обратно.
2: Спасибо. Так, Майк Рибблскан пишет: скрылька за и гарантированно уничтожает планету.
0: The E. Это что
1: The
0: такое?
2: Три E, может быть. The E.
0: Зиверт? Нет?
2: Вряд ли. Майк, напишите, что вы имеете.
0: Звездных империй, да. Может быть.
2: Угу. Может быть. Да, да. Ну, вот, зеленых игуан.
1: Да, наверное. Я, ну, то есть... я, если честно, такой термин, такой аббревиатуры тоже в нашем лексиконе нет, поэтому я тоже не знаю, что это значит. Ну и раз речь идет об уничтожении планеты, то вряд ли это терминология из раздела астрофотографии.
2: Вот, так что... Ну, мало ли. Так, ну хорошо. Антон Коваленко спрашивает, а как ты сам делаешь цветокоррекцию?
1: Вот это хороший вопрос, на самом деле. Я стараюсь цветокоррекцию делать, по крайней мере, учился я по снимкам таким, более качественным. Вот, то есть всякие профессионалы, там крутые фотографы снимают, и типа круто получается, я хочу сделать так же. Вот, начинал, учился я именно так. Но сейчас, когда я работаю с какой-нибудь туманностью, например, я вот знаю, что ионизированный водород, ну, в ней вот ионизированный водород, я смотрю, где на спектре вот эта самая полоса пропускания, в которой этот ионизированный водород, и, естественно, на спектре можно увидеть, какого она цвета. Вот, то есть и под вот это уже подстраиваю, чтобы водород мой на моей фотографии был такой, какой вот он, длине волны какой он соответствует. То есть сейчас я уже стараюсь под спектры подстраиваться, но это вот прям по-хорошему вот так делать. Вот, ну, в общем-то, к этому я стремлюсь прийти полностью. Вот. Ну, а так, часто я бывает, если это речь идет о планетах Солнечной системы, то я стараюсь обрабатывать так, как видит человеческий глаз. Возможно, в некоторых ситуациях нивелировать эффекты от нашей атмосферы. То есть, допустим, когда ты планету очень низко над горизонтом снимаешь, она кажется желтой. Вот этот желтый цвет я стараюсь, так скажем, ну, не калибровать, а просто отсекать его при обработке.
2: То есть ты изначально
1: тут много берешь... очень разных.
2: Ага. Ты изначально берешь какую-то фотографию уже готовую, и потом сравниваешь ее с тем, что ты получил, и пытаешься скорректировать. Ну, на первом этапе, правильно я понимаю, да?
1: Да, учиться лучше всего именно так. Но тут уже как бы зависит от того, как наводил баланс света именно автор той фотографии. Mm-hmm. То есть он может сам там нафантазировал, а ты за ним повторяешь. Вот. Так что тут учиться, практиковать там разные там, цветокоры, грубо говоря, делать. Вот. То есть как бы да, цвета, они могут немного отличаться на фотографиях. Но тут уже в рамках обработки, насколько, насколько автор фантазировал при обработке, вот так скажем. Потому что можно так накрутить, что ух.
0: Спасибо. И вопрос от обычного обывателя, которого волнуют глобальные вопросы. Бесконечна ли Вселенная? В чем смысл жизни? Это нет, тут нет этого.
2: 46, не помню.
0: И возможна ли теорема бесконечных обезьян? Я думаю, что теорема возможна. Ну ладно. Извини, Дим, но ты, наверное, я перебил.
1: Но бесконечна ли Вселенная? Человечество ищет ответ на этот вопрос. Вот, я, ну, как бы я не сторонник того, чтобы строить какие-то свои гипотезы, свои фантазии какие-то придумывать. Ну, как будет ответ, бесконечна она или нет? Вот так, наверное, стоит уже и мне по этому поводу начать высказываться. Пока мы точно сказать не можем, говорить об этом сложно. Особенно вот таким людям, как я. Вот, так что насчет теоремы бесконечных обезьян я как бы тоже ничего не скажу. Что это вообще за теорема такая, бесконечная обезьяна? Если честно, я не знаю.
0: Нет, ну я просто, судя по постановке вопроса, возможно ли теорема, то есть не решение теоремы, а именно возможно ли теорема. Теорема
1: возможна. Ну, ну, хорошо.
2: Сказал кандидат из матнаук, да? Окей,
0: продолжаем. Мы не знаем, что за теорема, но можем предположить, что она возможна.
2: Если бесконечной правды, значит, есть куча копий нашей планеты, да, где это сейчас происходит, события, вот это все.
1: Ага, да-да-да-да.
0: Или обезьяны печатающие, ну, или «Войну и мир» сидящие.
1: Кстати, на вот эту тему у Андрея выходил ролик, типа, насколько далека ваша точная копия должна быть. Вот, и что-то такое он. Были какие-то исследования по этому поводу, там даже расчет был, насколько далеко будет вот ваша копия. Там цифры какие-то чудовищные.
0: Кстати говоря, тут в чате подсказывают, что такое ZI. Подсказывают, что такое ZI. Дима,
1: приготовься. Звездный разрушитель, классный император.
0: Да. Сколько нужно
1: класса императора? Я так понимаю, да. Я так понимаю, это что-то из «Звездных войн». Вот. Я так как фанатом не являюсь, мне вообще сложно сказать, но, наверное, много, чтобы планету уничтожить. Надо прилично таких штучек, чтобы они прям там сильно стреляли.
2: Спасибо.
0: Звезда смерти нужна одна.
2: Да. Так что, насколько мы знаем,
0: мы точно знаем, да.
2: Mm-hmm. Собственно, ради этого «Звезда смерти» и была создана, чтобы уничтожать планету. Так, ладно, Семен Яковлев, извиняюсь за такой любительский вопрос, но извольте ответить. Как увидеть в телескоп такие тусклые объекты относительно Луны, как звезды и туманности?
1: Ну, звезды, они в телескоп видны, и так они видны. В общем-то, вид у них точно такой же, как у, как вы видите невооруженным глазом на небе, но вы просто больше звезд видите. То есть точки, светящиеся точки разной яркости. Тут большой телескоп не нужен, и каких-то секретов в этом нет, просто нужен более-менее светосильный телескоп, но, в принципе, через любые звезды видно. А туманности, ну да, желательно темное небо, желательно светосильный телескоп, тогда вы эти объекты сможете увидеть ли, или хотя бы, ну, как говорят у нас, определить факт наличия. То есть вот какое-то мутное пятно здесь есть, но вот это мутное пятно на самом деле туманность. Если ее там сфотографировать с большой выдержкой, уже видно вот эти все. Так просто, ну, грубо говоря, правильно настраивать телескоп и смотрите, вы увидите.
2: Спасибо. И дальше.
1: Кстати, вот есть еще методика. Я знаю, несколько любителей рассказывали о том, как они использовали прибор ночного видения, то есть надевали на глаза и через телескоп смотрели. Это, конечно, уже граничит с некоторыми формами извращения, мне кажется, но вроде там это какое-то давало какие-то плюсы к тому, что они могли видеть. Но, естественно, там оно же в искаженных цветах все это показывается. В зеленых, насколько я знаю.
2: Спасибо. Так, следующий вопрос задает Борис Тоня. Вопрос про любителей. А сколько потенциальных будущих ученых рождают блогеры-любители космоса с Ютуба?
1: Классный вопрос. Это вот у меня есть свежайший пример, буквально вот на днях. Написал мне подписчик мой, Виталий Ефремов его зовут. Я у себя даже пост соответствующий писал. Я год назад, когда начались все вот эти ковидные дела и локдауны, когда надо было сидеть дома, я выпустил ролик, в котором рассказывал о проектах гражданской науки. То есть Citizen Science и сайт Zooniverse есть такой замечательный, в котором прям сконцентрированы эти проекты гражданской науки, в том числе астрономические. Я рассказал о нескольких проектах на том сайте, и один из них был проект Planet Hunters TESS, в котором люди ищут экзопланеты на данных с телескоп-миссии TESS. Так вот, Виталий посмотрел этот ролик, ему понравилась идея, он зарегистрировался на Zooniverse, ворвался в этот проект, долго просматривал изображения, долго их анализировал, и вот недавно пришло подтверждение, он открыл две экзопланеты в одной звездной системе. То есть он при этом, конечно же, ученым не стал, но он стал первооткрывателем экзопланет. Это уже круто. То есть вот я как блогер сподвиг человека к такому занятию. Это вот такой есть пример. Многие, смотря всяких космоблогеров, таких как я, таких как мои коллеги, они загораются темой космоса, и они либо становятся, как в моем случае, астрономами-любителями, в моем случае это чаще как раз, покупают себе телескопы, сами начинают наблюдение за звездным небом, а бывает, они прям поступают на астрофизиков и в итоге учатся на астрономов, и потом могут какую-то карьеру астрономическую сделать. Так что да, есть определенный в этом плюс, определенная польза. Действительно, это людей часто вдохновляет. Вот конкретно вот в моем случае вдохновил человека на открытие экзопланет. И это круто. Это я безумно рад за Виталия. Это действительно такое знаковое событие. И рад, что я сам к этому немножечко руку так приложил.
0: Спасибо. Я могу вот прочитать интересный комментарий. Сегодня прочитал под нашим последним видео. Человек пишет: на самом деле, благодаря вам мне удалось безболезненно изменить свои взгляды и убеждения на некоторые ключевые, на мой взгляд, вещи. Так что спасибо вполне настоящее по скрипту, а мне почти полтинник. То есть даже не только молодежь, человек уже к 50 годам, человек способен все-таки менять свои взгляды.
1: Здорово, это круто. Приятно. Это круто.
2: Спасибо, да. Друзья. Кстати, если вдруг по какой-то причине вы изменили свои взгляды, наблюдая за нашими проектами, и, в принципе, глядя на научпоп, напишите, нам будет приятно об этом. Навсегда такое приятно.
1: Это интересно, да.
2: Может быть, у вас есть опыт общения с человеком, который пропагандировал иную точку зрения, грубо говоря, а в итоге вот вы каким-то образом рассказали или что-то показали, объяснили, и выяснилось, что человек...
1: У меня есть много примеров людей, которые придерживались псевдонаучных взглядов астрономического характера, врывались в движуху астрономов-любителей, и вот эти все антинаучные вещи, они растворялись сами собой практически. То есть очень много у меня знакомых, которые покупали телескоп, чтобы смотреть на инопланетян на Луне. Вот. А в итоге вот становились просто астрономами-любителями, астрофотографами и все выздоравливали, так скажем.
2: Спасибо. Так, говорим спасибо Дмитрию за поддержку и за то, что смотрит канал. И потом мы говорим, задаем вопрос от Имамали Раимбердиева: есть ли на космосе еще жизнь?
1: Ну, я надеюсь, чуточку осталось еще на нем.
2: Ну, надо разглядеть ее еще, да.
1: Мы ее не видели. Есть ли жизнь на космосе, нет ли жизни на космосе, науки это неизвестно. Науки пока неизвестно,
2: да. Так, спасибо большое. Перед следующим вопросом предлагаю несколько объявлений. Я, с твоего позволения, Гош, начну. Хорошо. Еще раз благодарю всех, кто смотрит прямо сейчас наш стрим. Мы давно перевалили за отметку в 200 человек. Это хорошо. Если вы еще не поставили лайк по какой-то причине, сделайте это, пожалуйста. Если вы в записи смотрите и дошли до этого момента, значит, вы во-первых, вы действительно любите науку, действительно любите космическую фотографию, ну или просто мы приятные для вас люди, ну и, соответственно, если уж так, напишите какой-нибудь комментарий, и нам будет приятно. И канал это примет какую-то определенную поддержку, так сказать. Ну и не забудьте подписаться на канал, если вдруг по какой-то причине, опять же, вы не подписаны, нажмите на колокольчик, уберите пункт меню «Все», и тогда вы не пропустите ни один похожий стрим, ну или новые видео, о чем, в общем-то, наверное, сейчас Георгий также вам напомнит, что, в принципе, вас ждет впереди, и мы-то знаем, что нас ждет впереди. Вот. Ну и, конечно же, благодарю вас за поддержку на Патреоне и за поддержку в качестве спонсоров на канала, друзья.
0: А я напомню, что в этот четверг, 17 июня в 19:00, на канале Anthropogenes.ru, на который, я надеюсь, вы подписаны, выйдет 14-й эпизод форума «Ученые против мифов 14». Это лекция «Квантовая физика вопреки здравому смыслу». И спикер Вадим Радимин, кандидат физико-математических наук, руководитель направления научно-образовательной квантовой криптографии группы квантовых коммуникаций Российского квантового же центра. Это будет очень интересный и очень непростой доклад. А уже в следующие выходные, в субботу и воскресенье, если ничего не изменится, состоится форум «Ученые против мифов 15». На который, на самом деле, еще можно зарегистрироваться. И даже есть некоторое количество, немножко совсем, билетов. Да? Ссылку я сейчас очередной раз кину в чатик. Приходите на форум, смотрите его на трансляцию. Зарегистрироваться можно еще в ближайшие дни. И количество регистраций на трансляцию не ограничено. Ну, ограничено только возможностями Ютуба, наверное. Но мы вряд ли сможем их превысить.
2: Да, спасибо, Гоша. Я также напомню о том, что в следующую пятницу будет новое видео на канале «Лаборатория ночных видео». Если вы смотрели наш 4-часовой стрим, 4 лекции про динозавров, то вы знаете, что, в общем-то, в дальнейшем все эти лекции должны были появиться. Первая лекция буквально вот вчера вышла с того самого форума. Ну, а, соответственно, следующая в пятницу, и вас ждет очень интересная тема от одного из, наверное, любимейших во многих смыслах спикера, который также на «Ученые против мифов» периодически появляется, Павел Скучас. Он будет рассказывать, естественно, про динозавров. Я думаю, что это будет очень интересно. Присоединяйтесь, напомню еще раз, в пятницу. Ну, а если вам, друзья, нравится общаться прямо сейчас в чате трансляции, то вы можете продолжить это дело в чате в нашем Телеграм. Заходите туда, мы с вами немножко пообщаемся. Дима тоже наверняка заскочит и, может быть, поотвечает на ваши вопросы, если вдруг он не успел.
0: Ну, ссылку на Телеграм.
1: Да, я в чате есть.
0: Я как раз кинул ссылочку на Телеграм-чат. Кинул в обычный чат нашей YouTube-трансляции ссылку на Телеграм-чат. Приглашаем всех.
1: Скинул чат в чат, чтобы ты мог общаться в чате,
2: в чате, пока пишешь в чате.
0: Да. Тот самый случай. Кстати говоря, в чате, в который я скинул ссылку на чат, пока что появилось несколько интересных комментариев как раз на тему того, как люди меняют свое мнение, чему способствуют наши с вами усилия. Вот Светлана Ширяевская пишет: «Я не верила, что американцы на Луне были, но благодаря вам уверовала». Еще руки так, то есть в очередной раз обвинят, что вот науковерие, уверовала без всяких доказательств в то, что американцы были на Луне. Значит, Майк Риббелскам пишет, что мне 43, и многое узнал, смотря ОПМ. Например, на ГМО полностью взгляд поменялся. Рева Астра: «Меня канал Диас Астра вдохновил на занятия астрономией, после чего я перешел к популяризации науки. А благодаря Александру Соколову я смог разобраться в заблуждениях и сильно поменять свои взгляды». Ну и так далее. Тут еще, наверное, есть что-то интересное. Те, кто читает чат, могут почитать. Да, спасибо, друзья. Вопрос задает Виктор, который говорит следующее. «Почему НАСА не публикуют видео с Марса раз в сутки? Не склейка фото и отдельно прилепленный звук, а именно видео со звуком. Неужели так сложно?» И дальше там продолжение. «При высадке астронавтов на Луне в 69-м году видео было. С тех пор технологии камер шагнули далеко вперед. Так в чем же дело?»
1: Ну, технологии хоть и шагнули далеко вперед, но прямой эфир с Марса, да еще и со звуком, пока что все равно нет возможности вести. То есть вот мы совсем недавно смотрели, как садился марсоход Perseverance, и прямого эфира посадки не было. Мы видео потом только смогли посмотреть, уже постфактум. Вот, то есть пока что технологии настолько не шагнули. В принципе, есть техническая возможность, грубо говоря, каждый день присылать видео с Марса. Вот, возможно, в принципе, даже и со звуком можно будет. Но тогда марсоход только этим и будет заниматься, снимать видео и передавать его на Землю. То есть никакой научной работы он при этом делать не будет. То есть вот сейчас Perseverance отправился, у него там целая куча камер, у него микрофон есть, то есть он что-то записывает, что-то снимает, и фотографии делает, и вот эти видеопосадки у нас эпичнейшие мы получили. Ну, как бы, вот, хорошо, а каждый день присылать, ну, это просто как вот будет такая вот пустыня такая, которая вот на видео, на которой ничего не происходит, вообще ничего не происходит. То есть практически ничем не отличающийся от фотографии будет. И марсоход такой, типа, сегодня на Марсе ничего не происходит, вот видео об этом. И на следующий день то же самое, может, он в другую сторону смотрит, сегодня в этой стороне на Марсе ничего не происходит. То есть там же нет какого-то перекати-поля, которое будет там по кадру перекатываться. То есть, ну, как бы, да, там, возможно, какие-то глобальные изменения, то есть там, типа, полевых бурь, вот такого. То есть, возможно, там, снял бы он закат или что-то такое. Ну, то есть, техническая возможность есть сделать, пока что не в прямом эфире, но вообще записать видео и прислать его. Но если это делать каждый день, то у марсохода просто на научную работу не останется времени.
2: Ну, и надо, наверное, сказать, что это не широкополосный интернет, и нельзя взять там и быстренько все это слить, грубо говоря. В общем-то, скорость не такая великая, как хотелось бы.
1: Угу. Ну и на всякий случай там упоминалась склейка картинки и звука. Но я напомню, что обычное видео, которое вы смотрите, это тоже склейка картинки и звука. То есть это отдельно фотоприемник, снимающий картинку, и отдельный микрофон, снимающий звук. В данном случае Perseverance ничем вообще не отличается. То есть у него отдельная картинка, да, он может, там, ну, типа, чтобы он снимал и записывал звук одновременно, и потом это соединить. Но это ничем не будет отличаться от видеокамеры с микрофоном, по сути.
2: Супер. Спасибо огромное. Больше 2 часов мы находимся в прямом эфире. Пора заканчивать. Всем отдыхать. Друзья, спасибо, что смотрели этот эфир. Надеюсь, вам понравилось. Если так, нажмите лайк, если вы этого еще не сделали. Гоша, Дима, спасибо вам огромное за компанию. По-моему, было классно. Мне было интересно.
1: Пока. Мне понравилось.
0: Весело пообщались. Ответили, точнее, Дима, конечно, ответил на 60 там с лишним вопросов или около Ого. Того. Да. Угу, угу. Ну да. А вы, друзья, спасибо, что смотрели. Спасибо, что задали все эти вопросы. Приходите к нам еще.
2: Да-да.
0: До новых встреч.
1: Да. Спасибо всем. Пока.
2: Спасибо. Счастливо.

Ребята, привет! Ну и взрослые, здравствуйте! Коль уж мы с нами, примем вас в нашу детскую компанию. В воскресенье, час обеда. Я Александр Хабургаев, журналист-натуралист, снова с вами. Ну вот, в ближайшее время мы с вами будем вместе, и нам сегодня предстоит вторая часть очень важного и интересного разговора. Мы с вами в прошлый раз говорили о происхождении домашних животных, кто откуда произошел. Мы говорили о различии диких видов и пород, да, вот в чем разница между диким видом и породой, которую человек вывел. Ну, конечно же, мы не могли обо всех животных рассказать в прошлый раз. Мы говорили о лошадях, мы говорили о коровах, да, о ком только не говорили, но мы совершенно не успели поговорить о других очень важных домашних животных, без которых трудно было бы представить нашу сегодняшнюю повседневную жизнь. Но мы продолжаем этот экскурс в далекое прошлое. Я только хочу вам напомнить, ребятам, вот для тех, кто не присутствовал при нашей предыдущей лекции, что в основном вот такое бурное одомашнивание, доместикация это по-научному называется, домашних животных происходило во времена неолитической революции. Это после ледникового периода, когда человек уже стал становиться тем самым современным человеком, начал строить жилища, огонь уже стал частью его быта. И вот тогда самое главное, что человек смог наконец жить на одном месте, вести оседлую жизнь. И как только он стал вести оседлую жизнь, конечно же, он стал приручать самых разных домашних животных. Ну, кого-то раньше, кого-то позже. Ну, вот мы уже в прошлый раз говорили, что считается, что собака была первым другом у человека, да, скорее всего, так оно и было. Это логично, во всяком случае. Вот логика убедительная в такой гипотезе. Ну, а сегодня мы продолжаем. И сегодня у нас дошла очередь до коз и козлов. Вот посмотрите на эту картиночку, да. Это вот как раз времен неолита. Очень много рисунков осталось. И на этих рисунках есть козлы и козы. Ну, можно себе представить, как это все происходило. Конечно, за козлами охотились, мясо у козлов вкусное. Ну, вот представь себе, убили козу или козла, а там маленькие козлятки бегали. Ну, и люди потом сообразили, а что их убивать, можно их домой привезти, сделали загончик и будем ждать, когда они подрастут. Ну, а потом уже догадались, что можно еще козу доить и молоко получать. И коза стала незаменимым домашним животным, о чем мы сейчас чуть позже поговорим. Но давайте начнем с козлов. Да? Итак, что же это были за козлы? Самые первые пра-пра-пра-козлы, которых приручил человек. Ну, ребят, ученые сходятся во мнении, да, что это был так называемый безуаровый козел. Горный козел, который обитал в горах. И вот он был первым, которого приручили, это был безуаров козел, его приручили уже, а его, замешивая другие виды, скорее всего, стали получать различные породы домашних коз. Ну вот его легко отличить безуарового козла. Сейчас вот я вам покажу, у меня тут есть подарок, я вам продемонстрирую. Ох, на Кавказе мне подарили. Вот это вот рог безуарового козла. Видите, какой немаленький, побольше, чем у нашей козы будет, да? И обратите внимание, вот такие вот валики спереди, да? И вот на этих же рисунках, на скальных рисунках, там тоже изображают рога неровные, а вот с такими вот выступами. Это вот такая характерная особенность. А, нет, это рог не для того, чтобы трубить. В него трубить нельзя. Это рог для того, чтобы из него пить разные напитки. Вот окажетесь где-нибудь в горах, будьте по аулу, можете его стучаться, сказать «Здравствуйте, можно у вас попить?» Ну вот вас посадят за стол, и дня три не будут вас отпускать. Вот. Так, ну что ж, поехали дальше. Так, значит, что касается визуального козла. Теперь очень интересный момент. Ребят, откуда завис? Ужасно. Ребята, что-то у нас со связью. Прямо даже не знаю, что делать. Отвис?
Ужасно. Главное, чтобы не пропадал голос. Так вот, ребят, сейчас самое интересное. Откуда такое название «Безуаров козел»? Да? Ну, кто-то, может быть, из вас слышал про безуар, да? Никто не слышал? Безуар – это камень, он еще называется. Ну, это такое вот образование в желудке животных. Образование из-за чего? Из-за того, что животные очень часто вылизывают свою шерсть, да? А что касается козлов, у них еще чаще укусы козлов находят этот безуар, потому что горные козлы, продираясь по всяким колючкам, оставляют там много клоков своей шерсти, особенно в линьку. А потом эту шерсть съедают вместе с веточками. И шерсть, она пропитывается вот этими всеми желудочными выделениями, сваливается и превращается в плотный и крепкий камень. Этот камень называется безуар. Так вот, этому камню, древние народы приписывали все возможные магические действия. Ну, если вы читали «Гарри Поттера», не смотрели фильм, а читали, может быть, вы помните, что там волшебник, где он учился, там безуар тоже фигурирует вместе с мандрагорой и другими снадобьями, которыми пользовались колдуны. Алхимики очень любили безуар, он был частью очень многих опытов алхимии. Но самое главное, безуару приписывали свойство нейтрализовать яды. Братцы мои, вы же помните историю, да? Травили друг друга нещадно. Была целая индустрия ядов. Травили царей, королей для того, чтобы садить на трон какого-нибудь своего выдвиженца. И поэтому безуаров камень был очень важен. Считалось, что вот он поможет от отравления, как антидот, это называется, да, средство против яда. Позже действительно убедились, что он поглощает соединение мышьяка, например, да, и некоторых других ядов. Но самое интересное произошло, ой, когда же это было? Это было 1570 какой-то год, я сейчас не помню, был такой хирург, его звали Амбрус Паро. И у этого хирурга появилась возможность испытать безуаров камень, действительно он помогает или нет. А дело в том, что в это время судили королевского повара за то, что королевский повар воровал ложки из золотые и продавал их. И приговорили его к смертной казни. Сначала хотели повесить его за это воровство, но, представляете, у короля у самого воровать. В это время жестко каралось. А потом смилостивились и разрешили принять яд. И вот тогда страшно обрадовался хирург Амбруаз и сказал: «Вот очень хорошо, я сейчас испытаю безуаров камень». И дальше он посекундно записывал действия. Выпил яд, а потом стали безуаром его пытаться откачать, и ничего не получилось. Повар все-таки умер в страшных муках, и наука поставила крест на безуаровом камне. Сказали: «Нет, ничего он не помогает, это все байки, это все выдумки». Ну, а потом, правда, ученые действительно стали изучать этот вопрос и пришли к выводу, что да, действительно, он помогает при отравлениях, здесь никаких чудес нет, здесь самая элементарная химия. Вот такая вот история с безуаром. Но, тем не менее, безуар обязательно был почти у всех царей и королей. Вот у нас был такой царь Алексей Михайлович, это папа Петра I. Петр I же был Петр Алексеевич, а папа его был Алексей Михайлович Тишайший. И у Алексея Михайловича Тишайшего у него была чаша, в которую наливали вино на Перу, а в эту чашу был вделан безуар. То есть, чтобы уже налили вино или налили квасу, и

И тот в знак почтения подарил ему бизуар в какой-то вот драгоценной оправе. Но Наполеон Бонапарт драматичным человеком, но во все эти сказки и легенды и байки никогда не верил, поэтому бизуар выкинул. И, наверное, зря он выкинул, потому что, когда производили эксгумацию, то есть вскрытие гроба с Наполеоном Бонапартом, ученые работали, уже современные ученые, они пришли к выводу, что в останках великого императора были очень сильно превышены дозы мышьяка, то есть, скорее всего, его действительно травили мышьяком, а если бы он использовал этот подарок по назначению, может быть, прожил бы и подольше. Итак, бизуаров козел. Когда произошла доместикация, одомашнивание коз и козлов? Ну, здесь по-разному ученые считают. Вот я читал на эту тему самые разные статьи. Кто-то говорит 6 тысяч назад, кто-то уверял, что гораздо больше. 8, даже до 10 тысяч лет доходили. Но все сходились во мнении, что это произошло в зоне плодородного полумесяца. Дети мои, помните, мы с вами не раз говорили, где у нас плодородный полумесяц, да? Правильно, это Передняя Азия. Вот там это все происходило. Теперь мы поговорим с вами о породах. Есть такое понятие, как фенотип. Да? Помните, мы с вами это тоже проходили. Внешний облик, фенотип. Да? И вот по фенотипу, даже по форме рогов, уже различают вот разные, ну, скажем так, наверное, даже породные группы. Да? Это тип рогов Приска. Это самый обычный, вот как у наших коз, коза Дереза, в деревне видели беленькую такую. Дальше бизуар, это вот с такими валиками, то, что вот я вам показывал, рог, да. И маркур. Кто такой маркур? Куры вы видели в зоопарке, вот в московском зоопарке, если были, это винторогий козел, у которого рога закручены в винт. Видели, да? Возможно, маркур тоже принимал участие в процессе создания различных пород, потому что вот эта вот закрученность рогов, она у некоторых козлов осталась. Давайте вот сейчас покрутим немножко наши картинки, да, потому что у нас будут разные породы коз и козлов. Вот он, это бизуаров козел. Видите, какие огромные у него рога, красивые рога. У домашних коз такие рога не бывают. Но борода есть. Это тоже, кстати, характерная особенность. Его так и называют. Значит, выводили породы коз. Мы будем крутить картинки, и я по ходу буду рассказывать. Выводили коз по разным направлениям. Да? То есть получили мясных коз, которые быстро растут, нагуливают мясо, потому что мясо считается очень вкусным. Ну, за исключением мяса взрослых козлов, оно очень вонючее. И его в пищу употреблять не стоит, да? Молочные козы, есть козы пушные, есть козы шерстяные, да? Ну, потом есть еще безрогие козы и карликовые. Это все вот такие вот породные группы. И внутри каждой такой группы огромное количество всевозможных пород. Их вывелось очень-очень-очень много. Кто же их считал, эти породы? Вот видите, какой очаровательный козленок. И, кстати, во всех этих породах нет-нет, да и просвечивают черты, такие, видимо, доминантные, да, диких предков коз, потому что, видимо, горные козы, различные виды, тоже участвовали в породообразовании, скорее всего. Вот эта вот бурская порода, это огромные такие козы и козлы гигантские на севере, на самом-самом юге Африки жили и живут сейчас буры. Помните бурскую войну с англичанами? Капитан Сорвиголова наверняка читали, Луи Бусинары, да? Вот это те самые буры, отважные переселенцы из Голландии, которые вывели вот такую огромную породу, это бурских козлов. Есть камерунские карлики. Это совсем крошечные козочки. Вот поставить рядом с бурской, пешком по ней пройдет. А вот эта козочка Кри-Кри. Может быть, кто-то из вас с родителями отдыхал на берегах Средиземного моря, и, возможно, кто-то из вас был на острове Крит. Если были, вам повезло. Если нет, я вам очень советую использовать возможность, когда подрастете, туда попасть. Безумно интересный остров. Это центр минойской культуры, знаменитой дахийской еще минойской культуры. И самым главным таким тотемом минойской культуры был бык на Крите, но и

Коза Кри-Кри, козочка Кри-Кри. Это не кличка, это Кри-Кри, прямо вот ее выделяют как подвид. А вот это вот, знаете, что за коза? Это коза, которую, видите, доет, и младенец пьет из кувшина. Вот если вы окажете на Крите, поедете туда с родителями, вас обязательно посадят в автобус, повезут вам, покажут, во-первых, Минойский дворец, и обязательно вам покажут пещеру, где родился Зевс. Помните эту историю, да? Жил-был верховный бог Крон, он был очень жестокий такой бог, нехороший был бог. И ему предсказали, что его сын его скинет с вершин власти божественной, и Крон очень испугался. Надо заметить, что это у современных монотеистических религий, христианство, иудаизм, ислам, ни один волосочек с головы не упадет без воли Божьей. А у древних римлян, у древних греков особенно, рог был выше богов. То есть, если суждено, то Бог ничего не сможет сделать, как они считали. Рог всегда выше. Как оказалось, и в этот раз Хронос проглатывал всех детей, которых рожала ему жена. Она ему постоянно рожала детей, а он их всех проглатывал. Но потом маме стало очень жалко Зевса, когда он родился, и она подсунула Хроносу камень. Кронос проглотил камень, думал, что это его ребеночек, а Зевса спрятали в пещере на острове Крит, и вот там его вскормили молоком козы Амалфеи. Амалфея звали эту козу. Она стала, конечно же, священным животным в Древней Греции, и, конечно, Зевс ее потом отблагодарил. Как бы одним из атрибутов козы Амалфеи, следующая картинка, это рог изобилия. Помните, что такое рог изобилия? Наверняка его встречали. Ну, то из него там золотые монеты сыпятся, то из него сыпется всякая еда, ну, кому что дорого, то из этого рога и высыпается. Вот считается, что там разные есть версии по этому поводу. Есть версия, что этот рог изобилия подарили на свадьбу Плутону, ой, не Плутону, Аиду, когда он женился, да, ну, как свадебный подарок, ну, это уже легенды и мифы Древней Греции, отвлекаться мы с вами не будем. Я вам очень советую прочесть на эту тему либо книжка Куна есть, а еще лучше есть такой профессор Гаспаров, который написал очень хорошие пересказы легенд и мифов Древней Греции. Вот, что еще интересно сказать, ребята. Вот вы, наверное, видели, вот это опять бурский козел. Есть такая целая группа вислоухих коз. Они, кстати, сейчас безрогих. Они очень модные, сейчас их можно встретить. Вот у меня здесь рядом у друзей, у фермеров живут. Это так называемые нубийские козы. Мы их сейчас увидим с вами чуть дальше. Вот. Причем, дети мои, вот вы когда-нибудь смотрели козе в глаза? Вот самая обычная наша коза, да? Никогда не смотрели в глаза козе, нет? Ну, если вы посмотрели, то вы обратили внимание на одну такую характерную особенность, что у козы квадратный зрачок, да? Он не квадратный, извините, он прямоугольный, он вытянутый, да? Он такой вот с прямыми углами, но как бы вытянутый. Вот такие прямоугольные зрачки, они еще есть у некоторых животных, они есть у осьминогов, по-моему, у мангуст. Вот не помню у кого, но у кого-то еще тоже встречал. Дело в том, что такой вот панорамный зрачок, прямоугольный, он расширяет угол зрения. Вот знаете, как широкоугольный объектив. А глаза козе очень нужны, потому что коза, животное такое очень внимательное, хотя, кстати, отважное, но не трусливое животное. Я вот никогда не забуду картину, которую я видел в Греции. Это, представьте себе, отвесная скала, и на высоте, я не знаю, там может быть 16-17 этажа, головокружительная высота. Вот на этой отвесной стене, на малейших выступах, штук 5-6 коз с козлятами.
Они туда карабкаются, как вот это уму непостижимо. Ну, вот был такой французский скалолаз, вот, наверное, видели, да, в Ютьюбе, я не помню, как его звали. Он даже по отрицательной поверхности умудрялся забираться с голыми руками. Отрицательная поверхность – это вот, да. Но у него была сумочка с магнезией, в которой он все время протирал руки, чтобы они не скользили по скалам, да. И дальше он цеплялся, у него было все-таки 10 пальцев, очень крепких пальцев, натренированных. А как коза? У нее, она же парнокопытная, у нее два копыта, два пальца на одной ноге, второй, на третьей, на четвертой. То есть у нее всего 8 пальцев. И тем не менее она умудряется виртуозно лазать, брать такие стены неприступные, что далеко не каждый альпинист смог бы залезть. При этом никакого страха абсолютно. То есть я видел крошечных козлят, которые вместе с мамкой там карабкались наверх. На эту... У меня сердце замирало, я смотреть не мог на эту картину. А вы видели, как козы по деревьям лазают? Они как птицы. Вот в Северной Африке это очень часто можно видеть. Алжир, Тунис, Марокко. Очень любят туристы снимать какое-нибудь большое дерево, акация. А на этом дереве штук 10 коз пасется просто вот как птица на ветках. Вот козы, они... удивительным образом умудряется лазать. Как они это делают? Дело в том, что помимо того, что там есть специальные мышечные связочки, которые могут фиксировать, да, в каком-то положении эти два пальца, как крючочка, там еще выделяется секрет, аналогичный тальку. То есть он так же, как тальк, он не позволяет копытам скользить. Они плотнее и крепче цепляются с поверхностью камня. Вот такие вот приспособления указаны. Дальше следующий. Мы еще есть, да? У нас вот как раз дальше пойдут нубийские козы и ангорские. Ангорские – это пушные козы. Вот они пошли, нубийские. Видите, такие веслоухие, очень смешные, забавные создания. Бог рог не дает, да? Вот про корову говорят, но, видите, козы тоже бывают безрогие. Ну вот, сейчас проедем до конца и будем с вами переходить на других парнокопытных животных, которые вот еще мраморные, да, удивительно симпатичное создание. Вот сегодня я как раз с такими же общался у своего приятеля на даче. Очень хорошие, очень занятные создания. Ну, теперь мы с вами перейдем к следующей картинке. Это у нас картинка 15-я. Давайте до 15-й картинки промотаем, Александр. И дальше будет следующий зверь, который вот это шерстистые козы, да, ангорские, из которых делают пряжу, придут. И вот после ангорских коз как раз у нас будет этот зверь. Вот он. Это моя фотография. В Швейцарии она сделана. Кто-нибудь знает, кто это? Да, ну вот, в следующем покажите нам. Это вот мы с ним подружились, кстати. Он у меня съел все хлопья, которые я себе берег на завтрак. Вон он, видите? Это муфлон. Вот муфлон считается один из прародителей овец и баранов. Ну, ребят, вы знаете, вот я недавно столкнулся. Вот я раньше читал об этом, я думал, что врут все журналисты, да? Когда я прочитал, что некоторые школьники в младших классах на опросе, вот им анкеты такие давали с опросами, и многие из них написали, что молоко берется из магазина. То есть это школьники, они учились в школе, они не знали, что молоко это доют корову, козу или овцу, или даже лошадь, или верблюдиху, чтобы получить молоко. Они действительно думают, что молоко продается в пакетах. Откуда? Ну, бог его знает, где-то там делают на каком-то молочном заводе. Вот. Поэтому я вот на всякий случай уточню, ребят, что баран и овца это не одно и то же. Баран и овца это как козел и коза. Баран – это самец, овца – это самка. Вот это мереносная овца, видите, мереносные породы – это шерстистые. С них до 10 килограммов шерсти состригают. Представляете, 10 килограмм, да? Это почти вот как ведро с водой, чуть-чуть не до конца налитое. Вот это вот 10 килограммов, а шерсть, она легкая. Вот такие вывели породы. Ну, что касается баранов. Итак, считается, что главный предок всех наших баранов – это муфлон.
которого вы видели. Муфлон – это дикий баран, который живет и в Европе. У него огромный ареал, очень широкий ареал. Но позже стали уже предполагать, и не безобоснованно, что также в процессе образования разных пород еще участвовали уреалы и архары. Это другие бараны. Скорее всего. Ну, я думаю, что генетики это могут прояснить, но генетики прояснили одно, что снежный баран, во всяком случае, это тот самый, который, например, у нас в Сибири водится, до Невального пояса туда, вот где вечные снега в горах, что снежный баран в этом процессе не участвовал. Когда произошла доместикация овец и баранов? Ну, видимо, тогда же. Кто говорит 8 тысяч лет назад, кто говорит 10 тысяч лет назад. Ну, видимо, вот это все неолитическая революция. Это все в одной обойме. Козы, бараны, может быть, чуть раньше коровы. Но это все произошло именно тогда, в эти еще доисторические времена, когда никаких письменных источников быть, как вы понимаете, не могло. Сегодня в мире где-то, да, еще знаете, что еще Арагал, говорят, участвовал в этом процессе. Арагал – это Средняя Азия, среднеазиатский горный баран. Тоже вот в последнее время такая теория появилась. Но на сегодняшний день известно около 600 пород. А вот эта вот курдючная овца, видите, у нее сзади, вот такая задница у нее толстая, тяжелая, прямо свисает вот это вот жировое такое накопление. Да? Это курдюк. В курдюке жир. Кстати, курдючный жир, он очень полезный. Ради этого курдючного жира разводят эту породу. А еще из этого курдюка потом делали бурдюки. Бурдюки – это выделанные кожаные сосуды, куда наливали воду. Вот воду, вино, другие напитки в старину носили в курдюках. Наливали туда, они же держали прекрасно воду, ну, их еще, наверное, какими-нибудь составами там обрабатывали, чтобы они лучше держали, влагу не пропускали, может быть, воском, не знаю, ребят, технологию. Потом завязывали и в них вот брали с собой воду, потому что ведер тогда делать не могли, лудить из железа ведер было не очень удобно, а потом, ну, как ты вот в караване поедешь с собой, возьмешь по пустыне воду в ведре, она же плескаться будет, правда? Ты ее не довезешь просто. А вот в бурдюке завязал, повесил на спину верблюда и поехал, и все хорошо. Вот это вот курдючные овцы. Также, конечно же, были и козы мясные, козы овцы, да, из которых получали шерсть, тонкорунные овцы. И, конечно же, вот, кстати, интересная такая история. У овец и баранов, как у нас, людей, 32 зуба. Видите, у нас много общего. Да, мы когда разозлимся, кого-нибудь называем, ну, баран, ну, тоже 32. Но есть отличие. У нас у людей сколько хромосом? Геном-то другой. Правильно, у нас 46 хромосом. А у овец и баранов у них все-таки 54 хромосомы. Так что разница есть. Ну, мы смотрим дальше, кто у нас там будет. А дальше у нас после курдючной овцы будет опять интересная история. Вот это маленькие ягнята симпатичные. Каракуль, кстати, ребят, тоже вы слышали про каракуль и, наверное, видели у дедушки каракулевую шапку или у мамы каракулевая шуба. Он, кстати, уходит. Каракулевый мех, слава богу, уже не такой модный, как в 19-20 веке, потому что каракуль, каракульча получается из новорожденных ягнят. То есть, как только ягненок рождался, а, по-моему, даже еще в утробе матери его добывали, это, конечно, очень жестоко и очень хорошо, что вот каракуль не в моде. Следующую покажите нам, Александр, картиночку. Следующая – это будет очередная история. Это вот еще одна порода. Видите, они все-все-все разные. Они все разные, разных цветов, разных форм, разного роста. Вот это вот все, вот около 600 пород овец и баранов, которые вывели люди в разных концах света, они все очень не похожи друг на друга. Потому что в каждом народе выводили свою породу для определенных нужд и для определенной природной зоны.
Так, ну и где у нас пойдет история? Вот у нас история начинается, вот она. Значит, история такая. Жил да был, то есть легенды и мифы Древней Греции. Жил да был такой царь, Афамант его звали, он правил в Беотии, это область в Греции. И этот царь женился на богине. Ну, а что бы царю не жениться на богине, да? Это была не просто богиня, это богиня тучи облаков, ее звали Нефела. И от этого брака у них был сын и дочка. Сына назвали Фриксом, дочку назвали Гела. Но, ребят, разводятся родители не только у нас людей. Но вот видите, цари с богинями тоже иногда разводятся, потому что брак был не такой уж и долгий и счастливый. Они разошлись, и царь Фамант женился на другой женщине, которая, естественно, не от нее у него появился сын. Ну, естественно, она не взлюбила детей от первого брака и мечтала их погубить. И вот наслали страшный неурожай на Беотию, все погибло, все посохло, начался страшный голод. Тогда новая жена царя, она подкупила оракула, предсказателя. И тот сказал царю: значит, ваше величество, смотри, говорит, только один есть способ – принести в жертву твоих детей, и тогда все будет хорошо. Ну, куда деваться, ведь целое государство погибает. И, конечно же, Афаман бы принес бы в жертву и Фрикса, и Гелу, но мама решила их спасти, а мама богиня все-таки она многое могла сделать, и она послала к ним златорунного барана. Это был не просто златорунный баран, не просто золотой баран. Вот следующую покажите нам картиночку. Этот баран еще умел летать. И нет, назад, вот. И этот баран, значит, дети вскочили на барана, полетели, было очень здорово. Но Гела не удержалась и упала. Вот видите, Фрикс тянет ей руку. С барана прямо в море, утонула, и на том месте, где она утонула, был пролив морской, его в честь Гелы называли Спонт. Это теперешние Дарданеллы. Это пролив, который соединяет Черное море и Средиземное море, в честь Гелы, которая упала с этого золотого барана. Ну, ребят, вот я сейчас слышу опять вот дорогая женщина, которая всегда меня обвиняет в том, что я вам небылицы рассказываю. Вот специально для этой нашей слушательницы и зрительницы я хочу сказать, что в первом веке нашей эры был такой Диодор Сицилийский, его звали, философ, ученый. И вот этот Диодор Сицилийский, он посвятил огромный трактат, чтобы толковать всю вот эту вот историю с Фриксом, Гелой, как и Золотым Бараном, с чисто материалистических позиций. Он сказал: ребят, да все нормально, это потом уже приврали, приукрасили, это метафора, на самом деле все было так, это была такая интрига. Ну, конечно же, женился царь не на богине, а на какой-то другой женщине из другого государства, скорее всего, она была царского рода, и послала она не барана, она послала за ним корабль, который был золотого цвета, а на ростере, на носу, была фигура барана, поэтому в народе потом стали рассказывать, что это златорунный баран был, на самом деле это был корабль. Вот. Ну, а Гела упала, чего бы ей не упасть, упала только она за борт. Ну, вот целый трактат он написал, как могло быть на самом деле, и что потом превратилось в такую вот в легенду, в миф. Ну, кстати, ребят, еще смешно по поводу. Я сейчас, когда вам рассказывал версию Диодора Сицилийского, вспомнил, что бараном еще, знаете, что называли? Вот вы наверняка слышали такое выражение: ну что ты на меня смотришь, как баран на новые ворота? Слышали, да? Что это за баран, который на новые ворота смотрит? Почему они новые? Почему он не смотрит на старые? Ребята, все очень просто. Потому что в Древнем Риме, когда штурмовали города и крепости, да, вражеские, то использовали таран. А таран всегда возили с собой. Это было такое длинное, крепкое, мощное бревно. И очень часто это бревно, вот торец, которым били как раз во вражеские ворота, там вырезали голову барана. Ну, почему? Понятно. Вы видели, как во время брачных турниров сшибаются бараны? Нет? Ребята, это страшное зрелище. Наберите потом в Ютьюбе, как сшибаются бараны.
Это два барана разбегаются в каждом килограммов-то по 30, по 40, да? И вот они, баба, сшибаются с такой силой, что, казалось бы, там черепа должны разлететься, как скорлупки орехов, и мозги в разные стороны брызнуть. Ну ничего, у них даже шишек не остается. Поэтому таран украшали бараньей головой, и отсюда и пошла вот эта вот поговорка. Ну что ты смотришь, как баран на новые ворота, которые сейчас опять придется долбить, да? Ну вот еще, если мы с вами углубились в историю, да, то, наверное, стоит вот о чем поговорить. Агнец. В библейских, это вот, кстати, это золотое руно. А, вот еще интересный момент, да? Если мы продолжаем с вами легенды и мифы Древней Греции, то шкуру этого барана Фрикс потом подарил колхидскому царю, и потом аргонавты отправились как раз за золотым руном. Помните? Вот, по-моему, Диодор Сицилийский был первый, кто сказал, что золотое руно, скорее всего, это была шкура, в которой намывали золото. Ну, в горных речках есть золотой песок, и этот золотой песок, видимо, мыли через овечьи шкурки, какие-то золотые крупинки там, видимо, оседали, и, видимо, отсюда пошла легенда про золотое руно. Ну, это вот как одна из версий, таких версий может быть много, а насколько этой версии доверять, это уже, ребята, дело ваше. Вот следующая картинка как раз будет фрагмент, как аргонавты возвращаются золотым руном. Помните эту историю, да? И волшебницу Медею Ясон с собой прихватил, видите? И вот она, это золотое руно с бараньей головой, с рогами. А он там погоня за ними. Кстати, если вам будет интересно, да, Колхид – это территория современной Грузии. То есть аргонавты на своем корабле «Арго», это были молодые ребята, герои, все как один герой, они плыли на этом корабле из Средиземного моря через пролив Дарданелла, где утонула Гела, и до самой до Колхида. Так вот, впервые мне об этом рассказал Александр Давидович Лепкович, мой хороший товарищ. Он заместитель директора Ростовского государственного заповедника по научной работе. Я потом проверял эту версию и нашел несколько любопытных статей. Так вот, есть такая версия, что на самом деле за золотым бараньим руном аргонавты плыли не на берег Черного моря, а на берег Каспийского моря. Как это могло быть, спросите вы, особенно пятерочники, кто хорошо учил географию. Дело в том, что сейчас между Дорном и Средиземным морем Кума-Маныческая впадина, проходили по географии, да? Европа, Азия разделяются, помните? Это Маныч, Маныч-Гудила, это цепь соленых, солоноватых озер, которая тянется от Черного моря до Средиземного. Но не так давно, в общем-то, в исторические времена, во времена древних греков, да, это было еще раньше, чем Троянская война, потому что старец Нестор был, он был один из аргонавтов. То есть это были, грубо говоря, отцы троянцев, да, то есть 13 век какой-нибудь до нашей эры. В это время Черное море и Средиземное, Черное море и Каспийское море соединялись проливом. То есть по этому проливу аргонавты вполне могли доплыть до Каспийского моря, и там топонимы приводятся, названия некоторых там гор, местности, как доказательств. Любопытная история, потому что есть такое явление, которое в географии называется трансгрессия и регрессия. Трансгрессия – это когда уровень воды прибывает в Мировом океане или в каком-то озере, в частности, вот в Каспии, да, там бывает трансгрессия и регрессия. А регрессия – это, соответственно, когда убывает. Так вот, за эти времена бывали такие периоды, когда уровень Мирового океана поднимался на несколько метров. И, конечно же, это мог быть вполне судоходный пролив для таких неглубоких плоскодонных судов древних греков. Так, ну теперь мы смотрим следующую картинку и переходим тоже к очень интересной теме. Дети мои, а как вы думаете, вот видите, какая нежная дружба, любовь, наверное, барана и козла, вернее, козы. Или наоборот, наверное, это козел и бараних, не знаю. Но
Как вы думаете, может ли от этого союза что-то получиться? Может, ребята, посмотрите следующую картиночку. Вот следующая картиночка, это, о, ужас, да? А я видел такой ужас. Я когда увидел первый раз, я глазам не поверил. Они бывают еще шестирогие, пятирогие. Это так называемые овцы святого Якоба. Ну, то есть время от времени появляется такая многороговая мутация. И когда такие мутации попадались, там их называли как порождение дьявола, там и так далее, и так далее. Ну, а некоторые народы, они старались эту мутацию закрепить, чтобы вывести такую породу. Вот одна из этих пород – это овцы святого Якоба. Эта порода называется Мэнский Лахтан. Это остров Мэн. Но такие же породы, вот следующее покажите на фотографии, я их встречал на Ближнем Востоке, в Палестине. Вот, ну, говорят, еще встречается. То есть не такая уж это исключительная редкость, время от времени такое действительно происходит, и бывают четырехрогие, такие козлобараны, да, и даже пятироги или шестироги, но это уже большая редкость. Ну, а теперь вопрос, да, кто у нас, какой самый дорогой баран или самая дорогая овца, да? Ребят, ну, я думаю, что если бы золотое руно было бы из настоящего золота, то оно бы стоило столько же, сколько овцы породы Долан. Овцы породы Долан, это вот уйгуры в Китае разводят их, это самые редкие, самые дорогие овцы. То есть такая овца может стоить, внимание, 2 миллиона долларов. Хорошенькая овечка, да? Ничего особенного, такая пушистая, няшная овечка, вот наберите там, не знаю, в интернете. Вот я не взял почему-то фотографию, вам сюда не вставил, ну ничего особенного. Дело в том, что покупают богатые китайцы, у которых 2 миллиона долларов далеко не последние, вот, и покупают их чисто эстетических соображений. Я думаю, что даже того, что овцами породы Долан любоваться, а чтобы, ну, как бы вам сказать, для своей статусности. Вот я такой крутой, я такой богатый, что у меня даже есть овца за 2 миллиона долларов. Вот такие вот люди. Ну, теперь мы едем с вами дальше. После овец, прокрутили мы овец. У нас следующая группа домашних животных. Ребята, узнали? Нет, это не зайцы, ребята, это не зайцы, это кролики. Это братцы кролики. А помните, мы с вами уже говорили, что кролики и зайцы – это кто? Это какой отряд? Нет, это не отряд грызуны. Грызуны – это бобры, грызуны – это мышки, крысы, хомяки, да? Но ни в коем случае не зайцы, не кролики. Потому что зайцы, кролики, пищухи относятся к другому отряду – зайцеобразные. Могут какого-нибудь взрослого поправить, если он назовет зайца или кролика грызуном. Нет. Хотя на выставке декоративных грызунов, как эти выставки сейчас называются, там, конечно же, кролики участвуют, потому что кроликов сейчас очень много декоративных пород кроликов. И на этих выставках, вот на выставке грызунов, кролики тоже участвуют. Они действительно близкие родственники, у них общие предки, но они отличаются от грызунов, кролики и зайцы, тем, что у них помимо вот этих передних резцов есть еще сбоку зубки маленькие, но есть и другие отличия. То есть, ну, самое главное, что мы должны из этого вынести, это не грызуны. Ну вот, дети мои, что касается кроликов. Кролики, вообще, что такое кролики? Кролики – это, я бы сказал так, обобщенное название сразу нескольких родов. То есть там на самом деле довольно большая путаница в том, кто из них кролик, кто не кролик, кто какой вид под вид. Ну, я не систематик, поэтому я в эту область даже не полезу. Я там утону сразу же с головкой. И вам не советую пока еще. Но если будете биологами, там уже сможете разбираться, участвовать в этих жарких спорах. Он, видите, какой симпатец. Это тоже кролик. Это декоративные уже породы кроликов. Так вот, до ледникового периода, да, до ледниковой фауны,
Кролики очень широко были распространены по всей Европе. Вот где мы с вами находимся, здесь везде скакали кролики, счастливые, довольные, рыли свои норки, потом пришли ледники, потом ледники ушли, и кроликов, вот обыкновенных европейских кроликов, осталось совсем немного. И остались-то, в общем-то, они только в двух местах. Они остались в Северной Африке, где, ну, на территории современного Марокко и в Испании современной. Вот и все. Вот больше кроликов нигде не было. Но зато потом люди стали их разводить. Кролик же ведь, помните, был такой старый советский фильм. Там директор кроликовой фермы, по-моему, всегда приговаривал: кролик — это не только вкусное мясо, но и ценный мех. Вот ради меха, ради мяса деликатесного кроликов разводили повсеместно и интродуцировали их куда только можно и куда нельзя тоже. Об этом мы поговорим. Вот смотрите, дети мои, какая история получается. Кролик, если кролик родился, через 3-4 месяца он уже сам может принести потомство. Представляете? То есть кролик родился в мае, июнь, июль, август, август-сентябрь, он уже может рожать маленьких крольчат. Мало того, в помете 5, 6, 10 кроликов, может быть, у крольчихи, до вот этот гигантский кролик, видите, какой бывает такие. Рекорд 24 кролика в одном помете. Ну, было подсчитано учеными, что если кролики, вот современные поголовья кроликов, если они будут плодиться, если будет выживать каждый крольчонок, если его никто не съест, если он не умрет от болезни, то этим кроликам... вру даже, по-моему, одна пара кроликов, они современные, по-моему, одна пара кроликов, за 10 лет покроет всю сушу нашей планеты. Представляете, какая скорость размножения? Чего же их не разводить-то, если они так быстро растут? А в чем секрет? Здесь есть один секрет. Дело в том, что крольчиха, может одновременно вынашивать два помета. Представляете? То есть у нее, раздвоенная матка, и в одном отделении, вот у нее в животике зреет помет, который вот-вот выйдет на свет Божий, а в другом еще совсем маленькие эмбриончики. То есть крольчиха, она два помета разных кролей вынашивает в своей утробе. Это вообще фантастика. И это вот один из секретов, почему кролики могут так быстро плодиться. Ну, плодились они и плодились, и в хрониках даже осталось такой любопытный факт, что в Древнем Риме их было так много, что жители одной из провинций Древнего Рима, они даже написали письмо императору Августу и просили его, чтобы он прислал легионы солдат, чтобы помочь избавиться от кроликов, потому что спасу нет от них, они поели все пастбища, ужас, что нам делать. Но император Август был далеко не дурак, он им посоветовал поменять место жительства. Но в Древнем Риме кроликов разводили в специальных таких, как они назывались, лепорарии. То есть вот в лепорариях разводили кроликов, мясо их очень ценилось, древние римляне были гурманами. Но вот, кстати, что хочется сказать, что кролик... А кроликов еще выпускали моряки. Моряки очень часто выпускали кроликов и коз, особенно на необитаемые острова. Зачем они это делали, ребят? По одной простой причине. Потому что кролики и козы – это самые неприхотливые животные. Они могут обходиться без воды, довольствуясь росой, да, или какой-нибудь лужицей. А они едят все, что попадается. Вот все зеленое, то, что попадется, они все это могут съесть. И они очень быстро размножаются. Делали это для того, что вот очень часто бывало какое-нибудь морское сражение, корабль сильно пострадал, или шторма потрепали корабль, и стать какому-нибудь необитаемому острову для того, чтобы починить корабль, на это уйдет там неделя, а то может быть две, а может быть целый месяц, и надо чем-то питаться. И поэтому моряки впрок, вот пока они в плаваниях были, они заселяли эти необитаемые острова кроликами и козами. Но моряки-то люди были
неграмотные, учебников не читали, не знали, что такое интродукция. И очень зря, потому что некоторые острова и козы, и кролики съедали буквально вот целиком. То есть потом они уже находили там голые камни и бездыханные трупы животных, которые погибли от голодной смерти. Но кое-где кролики все-таки прижились. Кролик, кстати, не такой уж безобидный зверь. Он может за себя постоять. Развивает изрядную скорость. Замеряли даже 56 километров в час. Развивает скорость. Представляете, 56 километров в час. Это на велосипеде не догонишь. Нет, нет, ребята, заяц быстрее. Заяц 72, что ли, или 76 километров в час. Вот порезвее немножко заяц. Кроме того, кролик с места берет барьер 1,5 метра, заяц берет 2 метра. Я вот сам видел зимой у себя на участке. Двухметровый наш забор, зима, и вот подошли два зайца, и прямо, знаете, как ракеты такие, через этот двухметровый забор, и пошли жрать мои яблони и абрикосы. Так что это и заяц, и кролик, когда их прижмут в угол, хищник, они начинают обороняться, у них очень сильные задние ноги с крепкими острыми коготками, могут нанести очень сильные травмы, а может быть даже убить небольшого хищника. Так что кролик может за себя постоять. Кстати, кролики, вот принято считать, что кролики немые, они не немые. Они издают всякие звуки, они там подхрюкивают, что-то бормотать могут, даже что-то попискивать как-то могут. Но если какая-то опасность, если надо сигнал дать об опасности, то в дикой природе кролики начинают барабанить. Ну, многие животные так поступают. Они не звуки издают, а производят это своим телом. Помните, мы с вами говорили, бобры, обычные бобры. Если надо предупредить товарища, они шлепают хвостом по воде, и вот этот вот шлепок бобриный, он разносится гораздо лучше, чем любой крик. Вот и кролики с зайцами также поступают. Начинают барабанить по какому-нибудь дереву или по какому-нибудь предмету, который под лапу попадется. Вот это все многочисленные породы кроликов, которые выявили люди. Значит, что касается Австралии, мы с вами как-то уже говорили на эту тему. Мне бы не хотелось бы подробности расписывать, потому что в комментариях одна женщина написала, что у нее маленький ребенок, когда прослушал эту лекцию, он был в страшном ужасе, ему кошмары снились, как бедных кроликов в Австралии избивают. Поэтому я эти все жестокие подробности, с вашего позволения, ребята, буду опускать. Вот. Но сейчас мы дойдем, еще немножко прокрутите, Александр, дальше. Вот сейчас у нас пойдет Австралия, там будут загонщики, вот она, видите. В Австралии пошли таким путем. Они поняли, что избивать их бесполезно, всех кроликов не уничтожишь. И они стали отгораживать поля. Вот видите, это загородка такая. И голодные кролики ломятся, чтобы попасть туда, где за загородкой они видят поля, зеленую травку. А люди стоят, смотрят задумчиво и думают, что же мы натворили? Зачем мы привезли в Австралию кроликов? Здесь же у нас в Австралии нет хищников специализированных. И кролики расплодились так, что чуть не съели всю Австралию прямо целиком. Ну вот следующее покажите кадр. Будут кролики, которые собрались на водопое. Видите, как их много было. А это инвазионные виды называются. Инвазионные виды животных и растений, которые нельзя интродуцировать, потому что они превратятся в сущее бедствие. Это вот валаби и кролик рядышком. Видите, вроде как они немножко похожи. Только валаби ребята местные, а кроликов вот привезли переселенцы. Дальше у нас тоже будет очень интересная картинка. Помните сказки дядюшки Римуса, да? Братец кролик, братец лис. Ну, вот художник погорячился немножко, потому что он из лиса сделал ковбоя. А ковбои – это в основном уже такие северные штаты, да? А дядюшка Римус был отпущенный раб, который жил в южных штатах. Это был такой пожилой негр из рабов. Там ковбоев не было, конечно, это была немножко другая эпоха. Но что интересно, ребята, в США, вообще в Америке живет больше половины всего мирового поголовья кроликов.
То есть Америка – это страна кроликов. Не зря дядюшка Римус, брат с кролика, сочинил такие чудесные сказки. Вот известно даже, что когда президентом был Авраам Линкольн, то он жил, естественно, по традиции в Белом доме, а у него сын очень увлекался животными, и сын разводил кроликов, в том числе в Белом доме. По Белому дому бегали кролики. И вот сейчас даже мы иногда подшучиваем над Соединенными Штатами Америки, потому что у них в каждом штате свои законы. И некоторые законы нам кажутся очень такими нелепыми, смешными, курьезными. Вот там в каком-то штате, я помню, был закон, который запрещает кошек стирать в стиральной машине. Ну, а вдруг кто-нибудь догадается? Разные люди бывают. Так вот, в США есть в некоторых штатах законы, по которым нельзя, например, продавать крольчат, которым еще не исполнилось 8 недель, потому что их в это время нельзя разлучать с матерью. Ну, это нормальный закон, кстати. Я ничего против не имею. А есть другой закон в некоторых штатах, что нельзя продавать кроликов лицам, не достигшим 18-летнего возраста. Так что многие из вас, ребята, могли бы кролика не купить в этом штате. И есть совершенно чудесный закон, я забыл в каком штате, если ты покупаешь или заводишь кроликов, то ты должен предоставить справку из полиции, что ты не живодер, что ты никогда не привлекался за живодерство. Вот это, по-моему, очень хороший закон у американцев. Я бы его с удовольствием бы взял бы у нас к применению, только не по отношению к кроликам, а по отношению к любым другим животным. И кошкам, и собакам, и к хомячкам, о которых речь пойдет дальше. Хороший закон. То есть живодер, если ты один раз на этом попался, все, тебе запрещается иметь каких-то животных у себя дома. Это, по-моему, согласитесь, ребят, нормальный закон, да? Так, ну а теперь наш следующий герой. Наш следующий герой – это кто? Кто уже догадался, кто это, брат мой? Хома. Да? Хома. Мы тоже хома. Хома сапиенс. Это хома хомяк. Кстати, ребят, вот в словаре Даля, если вы посмотрите, да, в толковом словаре Даля, наберете, откроете хомяк, то там его еще называют карбыш. То есть в старину карбыши называли хомяков. Так что генерал Карбышев, да, это как хомяков считаете. Ну, это не умаляет его героизма. Я напомню, что генерал Карбышев настоящий герой, он был великолепным военным инженером и героем. Он погиб в концлагере, отказался сотрудничать с немцами, его поливали водой на морозе, превратили в ледяную статую. Но вот Карбышев, фамилия происходит, наверное, от слова карбыш, хомяк. Итак, хомяк. Хомяки бывают разные, ребят. Разные виды хомяков живут на белом свете. Есть совсем крошечные хомяки, мы с вами о них будем говорить, которые сантиметров 5 росточком. Есть огромные хомяки, 35 сантиметров. Это вот такие вот хомяки. Я таких видел. Это хомяк обыкновенный сейчас перед вами. Очень серьезный зверь на самом деле. Он, хотя и грызун, вот он как раз к грызунам относится, но он абсолютно всеядный зверь. Потому что он жрет не только зерно, не только семена, но может поймать саранчу какую-нибудь, может поймать жучка, паучка, кого угодно, а иногда даже мышку или ящерицу какую-нибудь. Я читал очерк, забыл я этого чешского натуралиста, как звали, ребята, очень давно, мне простительно, он описывает массовую вспышку хомяков, численности хомяков, которая произошла в Чехии. Это, видимо, был середина-конец 60-х годов. Хомяков в тот год было столько, что они живыми коврами покрывали все. То есть они шли лавиной, которая уничтожала все на своем пути. Они машины не могли проехать, потому что машины начинали их давить, скользить по ним, и хомяки начинали тут же пожирать своих собратьев. Это вот страшное такое апокалиптическое зрелище. Я помню, на меня очень неизгладимое впечатление произвел этот очерк. Это было в Чехии, в Европе. В Европе, кстати, огромный ареал у хомяка. Он очень-очень широкий, от Москвы до окраин, от Волги до Енисея, от Западной Европы и до самого Китая. Это вот все
ареал настоящего хомяка. Но почему мы, ребята, с вами стали говорить о хомяке как о домашнем животном? Да? Вот этот дикий хомяк, он жив, здоров до сих пор. Кстати, вот мой друг недавно ушел из жизни, Михаил Марадждиев, он обнаружил норы хомяков на белорусской железной дороге, буквально в нескольких станциях от Москвы. Я видел хомяка живого в Суздале, 200 километров от Москвы, тоже с копеечками, не так уж и далеко. Близ степной зоне хомяков очень много. Очень любопытное животное. Хомяки роют сложнейшие норы. Метра эти норы уходят в глубину, такие вот лабиринты запутанные, с камерами хранения, с отморочками. Но самое главное у всех хомяков – это щеки. Вернее, не щеки, а защечные мешки, потому что в этот защечный мешок хомяк может набивать до 20% своего веса. Представляете, 1/5 своего веса. Вот я, например, вешу 80 килограммов, да, значит, 20% сколько там у нас получится? По-моему, 16 килограммов, да? Поправьте, отличники, кто хорошо считает. Представляете, 16 килограммов, это у меня 8 пачек сахара бы за одной щекой было бы, и 8 пачек сахара за другой. Я бы вообще вот с трудом бы донес бы такие две возечки за своими щеками. А хомяки носят. Они все это таскают, свои подземные кладовые, и самая большая такая кладовая была, это ой, по-моему, то ли 90, то ли 100 килограммов раскулачили этого хомяка. Там были и орешки всякие, и зерна, и пшеница с соседнего поля, чего там только не было. Вот это все хомяки запасают себе на зиму. Ну, почему мы с вами стали говорить о хомяках? Животным. Вот это вот сирийский хомячок, да, потому что дома мы содержим несколько видов хомяков. Сирийских хомяков, бенгальских и хомяки Кэмпбелла. Вот это сирийский хомяк. Сирийского хомяка его нашли, описали давно, по-моему, в 19 веке, но это было достаточно редкое животное с такими локальными популяциями. А вот что любопытно, в 1930 году был такой археолог, его звали Израиль Ахарони. И вот он что-то раскапывал в тех краях в Сирии, да, это, по-моему, на территории современного города Алеппо был, если мне память не изменяет, и раскопал нору хомяка. И там была самка с детенышами, с приплодом. Он ее бережно отнес, и дома они жили, потом они стали плодиться дальше. И вот есть такое мнение, я встречал в литературе, в научной, что практически все поголовье домашних хомячков это вот пошли того семейства, которое Израиль Ахарони откопал в 1930 году в Сирии. Ну, скорее всего, конечно, там и домешивали других хомячков, потому что они все-таки не самые редкие животные на планете. Но хомячки, вот, которых мы заводим и которых держим у себя дома, это уже там, я не знаю, какое по счету, наверное, тысячное какое-то там поколение, которое совершенно утратило антропофобию. Вот это вот, это джунгарский хомячок. Есть еще очень похожий на него Кэмпбелла. Джунгария, помните где? Дети мои. Да? Помните, я вам про Жвачского рассказывал, путешествие по Джунгарии. Это современная Монголия, да. Хомячок Кэмпбелла очень на него похож. Так вот, это хомячки, которые из поколения в поколение живут в неволе. Они уже не тяготятся этой неволе абсолютно. То есть их можно спокойно себе заводить, гладить. Они такие няшные, симпатичные. И самое главное, что они абсолютно утратили антропофобию. То есть антропофобия, что это, ребята, мы проходили? Правильно, это боязнь человека. Они ее уже абсолютно утратили. Вот у меня один знакомый лет 20 назад открыл зоомагазин в одном из спальных районов Москвы, на окраине. И первое, что он сделал, он поехал на птичий рынок, купил штук 200 хомячков, таких вот маленьких, джунгарские хомячки, и стал их раздавать детям около школы. Просто дарить. Он подходил к школе и говорит: ребят, кому нравится, берите, кому нравится, берите, кому нравится, берите. Я его спросил: слушай, а зачем ты это делаешь? Он сказал: ну как зачем? Лучше бизнес, братцы, учитесь. Он говорит: ну смотри, хомяк стоит 3 копейки. Он стоит столько, сколько стоит 2 пачки хорма для этого хомяка. А он ест.
Поэтому ребята, которые взяли этих хомяков, они придут ко мне в магазин и будут раз там в неделю, в 2 недели покупать у меня по пачке корма для этого хомяка. Мало того, они придут ко мной за клеткой для хомяка, они придут за мной за колесиком, где он будет бегать, за поилочкой. И мало того, он им страшно понравится. А хомяк-то живет недолго. Ну, 2 года он живет, ну, не больше, да. Вот через 2 года, к сожалению, он помрет, а ребята пойдут и купят нового. И опять будут приходить в мой магазин за кормом. Вот учитесь бизнесу, дети мои. Кстати, у него стало все хорошо. Он действительно оказался очень толковый бизнесмен. И на этом магазине он не остановился. Сейчас он очень состоятельный человек. Ну, ребята, значит, вот на эту фотографию посмотрите внимательно. Она очень важная. Итак, где критерии домашнего животного и одомашненного? Где вот разница? Одомашнить можно, ну, как бы держать у себя дома кого угодно, хоть медведя, хоть льва. Но домашнее это животное или нет? Нет, правильно. А кого мы можем с полным правом назвать домашними? Ну, мы много раз об этом говорили. Ребята, кто помнит? Конечно. Тех животных, от которых мы получили какие-то породы. Вот видите, вот это уже явно не природная форма хомяка. Это уже порода, золотистая порода. И хомяк, безусловно, стал самым настоящим домашним животным, домашним любимцем. Кстати, вот я сейчас вспомнил, во Вьетнаме, по-моему, во Вьетнаме запрещено законодательно держать хомяков дома у себя, дома или в подвое, потому что там хомяков покупают не в магазине, а ловят в природе. Хомяки переносят огромное количество заболеваний, в том числе антропозоносных заболеваний, которые там и геморрагические, и лихорадки, причем с таким с летальным исходом, серьезные болезни. И штраф очень большой, там, вот я сейчас не помню, сколько местных, но тысяч 50 где-то на наши деньги, вот такие вот штрафы в Вьетнаме. Кстати, вот еще такая штука, что в Америке, вот я читал, американские хомяки, да, они очень любят, как на. Ну, вот есть такое предубеждение, что сороки у нас, птицы, любят таскать всякие блестящие предметы, да, золотые, серебряные, к себе в гнездо. А в Америке я вот читал, что хомяки этим грешат. И даже у американцев есть такое поверье, что если хомяк у вас что-то там стырил, какую-нибудь монетку там или сережку мамину, да, колечко, он что-то взамен обязательно оставит. Какую-нибудь палочку, зернышки или еще что-то. Ну, вот как искупление. Такой вот махнем, не глядя. Ну, на самом деле, это все понятно. Просто он освободил свою щечку, чтобы положить туда новый предмет. Но вот есть такое вот мнение у американцев. Так, ну что, едем дальше, да? Хомячков мы промотали, и дальше у нас по списку кто у нас будет? А дальше у нас по списку будут другие декоративные грызуны. Вот, еще вот этого мы. О, вот они, ребята. Ну, следующее коллективное фото нам, Александр, покажите. Кто это, ребята? Конечно, это морские свинки. А вот, дети мои, кто-нибудь из вас задумывался когда-нибудь, почему этого животного так странно называют морская свинка? Я надеюсь, никто не бросал эту свинку в ванну, чтобы посмотреть, как эта морская свинка плавает, нет? Ну и правильно. Кстати, любопытный момент. Хомяки, о которых мы только что говорили, прекрасно плавают. Знаете почему? Потому что вот эти свои защечные мешки, они умеют раздувать, и получается спасательный жилет. И вот с надутыми щечками они могут очень здорово, как поплавочки, держаться в воде. А вот с морскими свинками такой эксперимент не надо проводить, потому что считается, что плавать умеют все животные, абсолютно все. Но экспериментировать не надо. Почему они морские, почему свинки? Ну, давайте начнем с истории, что эти животные, покажите нам следующую фотографию, Александр, эти животные попали к нам во времена конкисты, да, конкиста до Америка Латина. Вот эта вот дикая морская свинка, это достаточно крупный зверь, достаточно большой, он крупнее, чем наши современные, водится он в Америке. И древние индейцы, древние там ацтеки, майя, их разводили у себя
в деревнях, да, в своих городах и ели по праздникам. То есть это считалось такое деликатесное нежное мясо, что есть его можно было только во время праздников. И конкистадоры, конечно, испанские и португальские, они повезли этих зверьков в Европу. Везли их, возили их кораблями, просто огромными кораблями их возили. Испанцы, по-моему, держали монополию на морских свинок. И есть первая версия, что морская свинка – это заморская. Имелось в виду, что заморская – та, которую привозят из-за моря. Есть вторая версия, что морская, потому что их забавы ради держали, любили разводить на кораблях моряки.

получать очень интересно и разводить сорта. Вот это вот розеточные свинки, так называемые, да, розеточные морские свинки. Есть еще агути, гималайская, теди, английский там, селфи. Вот огромное количество всяких этих куи, абиссинская. Я сейчас их, честно говоря, даже не упомню, ребят. Ну, если вам интересно, вы посмотрите как-нибудь выставку декоративных грызунов. И там, знаете, как на кошачьей выставке. Кстати, что любопытно, вот на таких выставках декоративных грызунов там абсолютно четко взяли всю терминологию кошачью, да? То есть также есть сфинксы, там кордиш-рексы, такие же розетки выдают, вот по тем же схемам, что и в фелинологии, да, в разведении кошек. Точно так же все это происходит у декоративных грызунов. Это все вот свинки, это все различные морские свинки. Покажите нам еще, там будут свинки, свинки, свинки, и потом у нас пойдут следующие. Кто у нас после? Да, вот видите, им даже заплетают косички. Морские свинки никогда не кусаются, заводите их, пожалуйста. Кстати, почти не, ну, попахивает, как и все грызуны, конечно. Ну, совершенно нормально, можно держать дома. Вот видите, даже есть такие веслоухие морские свинки. Давайте мы их промотаем и дойдем до крысочек. Крыски – это у нас, по-моему, 52-я фотография. Вот что касается крыс, да? Крыс мы тоже можем смело отнести к домашним животным. Ну, конечно, оба вида крыс, которые у нас в Европе обитают, это ратус норвегикус, это пока еще мы свинки, вот видите, тоже как хризантемы они, да, как живые цветки с такими вот завитовочками. Очень красивое создание. Так, ну давайте, Александр, на крысу встанем, начнем свой рассказ о крыс, потому что они этого, вот они, да. Очень симпатичное создание. Ну, кому-то мешает голый хвост крысиный. Не знаю, ребят, меня он совершенно никак не смущает. Вот кто-то просил сказать как-нибудь о крысах. Ребят, крысы действительно безумно интересные существа. Это очень умные существа с очень интересным поведением, с очень интересной иерархией внутренней. Они заслуживают, конечно же, отдельного разговора, отдельной лекции. Я вам обязательно про них расскажу, но мне надо просто подготовиться. Я все-таки не специалист в этом вопросе. Это такой ответственный разговор. Значит, что касается крыс, когда они стали домашними? Ну, стали разводить сначала лабораторных крыс и мышек, да, получили белую форму мышек, потом белую форму крысок, потом через какое-то определенное количество поколений утратилась антропофобия, боязнь человека, они перестали кусаться. Ну, наверняка лаборанты часто брали домой таких зверьков, а потом стали разводить их дома, а потом пошло-поехало. И вот теперь покажите нам следующую фотографию, и вы увидите, какие сейчас декоративные породы крыс. Вот видите, там есть и золотистые, каких только нет. Следующую покажите нам. Все это сейчас выводят. Да? Чепрачные бывают, там наполовину черные, наполовину белые, голые бывают крысы. Вот, по-моему, следующая фотография будет. И, конечно же, крысы тоже участвуют в этих самых выставках декоративных грызунов. Ну вот единственное, что я боюсь, что сейчас в меня полетят зонтики всех владельцев домашних крысочек. Но вот понимаете, что произошло в свое время с кроликами? Это не мое мнение, это мнение большинства ученых, террологов, которые, террологи, я напомню, от которых наземными животными занимаются, что дикие виды кроликов намного умнее, намного интереснее в поведении, чем домашние породы кроликов. Потому что многое утратилось, конечно. Зачем шевелить мозгами, когда тебя покормят, напоят и за тобой будут ухаживать? Вот то же самое, по-моему, произошло с крысами. Потому что у диких крыс, у тех же Ratus norvegicus, да, у серой крысы, у пусюка, у них очень интересное поведение. Они такие тесты решают на экстраполяцию, да, то есть задачки на сообразительность, которые иногда ставят даже собак или человекообразных обезьян в такое незадачливое положение. Вот. И сколько мне приходилось общаться с крысами домашними, ну, пускай на меня не обижаются их владельцы,

произвели они на меня впечатление великих интеллектуалов. Ну, любят-то их не за это, не за ум их великих любят, да, и не за интересное поведение, а любят просто как живые такие плюшевые или голые игрушки. Но, тем не менее, крысы, так же, как и мышки, стали абсолютно домашними животными. Мы их смело в список домашних животных заносим. Дальше едем, ребята. Кто у нас дальше будет? На этом мы с вами закончим с млекопитающими. Ух ты, время-то уже больше часа. И перейдем быстренько к птицам. Да, Александр, давайте мы промотаем крысы, которые остались, и дойдем до... Вот они, видите, такие кучеряшки. И дойдем до петуха. 58-я фотография. Ребят, ну посмотрите, петух как петух, да? Ну чего, ни на кого он не похож. Вот, голая крыска, видите? Ну, есть такая мутация. Голая перуанская собачка есть, да? Есть целый ряд голых кошек, сфинксы. Даже донской сфинкс есть у нас. Вот, ну почему-нибудь голым крыскам. Это вот мутация, которую закрепили. Кстати, у голой крыски в помете могут быть шерстистые. Посмотрите, красивый петух, да? А вот вы обратили, братцы мои, как он красиво записан, да? Очень гармонично. Знаете почему? Потому что это дикий петух. Это не домашний петух, это дикие банкивские куры. Они же джунглевые куры, которые, как считают специалисты, стали, являлись прародителями огромного многообразия наших домашних кур и петухов. Вот. Каких только не вывели. Ребята, вот я несколько лет назад, когда снимал уроки природоведения с Александром Хабургаевым на телеканале «Живая планета», мы были в гостях у одного пожилого такого человека, где раздет кур, у него там десятки пород, каких только нет. Вот. И я мало не рисовал, чем он их кормит, как он на краю. Он так рванул рукой и говорит: «Ой, да они все жрут, говорит, Александр, вот все жрут, нет такого, чтобы не могла склевать курица». Потом так снул и сказал: «Я вот боюсь, что если я когда-нибудь помру, и они меня склюют, сожрут». То есть куры – это действительно очень удобная для содержания птица на подворье, потому что она ест абсолютно все. Курам можно вылить любые помои, они их склюют, вот вплоть до мяса. Нет такого, чего бы не могла склевать курица. Вот это все банкийские курицы. Это вот курица, перед этим был петух, самка, это самец, это самка, да? От которых пошло все это разнообразие. Вот, ребят, вот вы можете себе представить нашу жизнь без курей, да? Все, у нас ничего не будет. У нас не будет мороженого, у нас не будет яиц, у нас не будет пирожного, у нас не будет кремов, у нас не будет огромного количество всяких продуктов, там, яичный лапок, будет из того, что мы будем кур. То есть, как здорово, что в твое время человечество все-таки решило одомашнить кур, да, и, скорее всего, их все-таки смешивали. Мало того, ученые считают, что джунглевых кур было несколько разных видов, безусловно, или во всяком случае подвидов, и все они участвовали вот в выведении вот этих многообразных пород. На территории современной Индии, да, где-то Вьетнама, все это дело водилось дикое, в джунглях эти куры и петухи с длинными хвостами бегали в колючем кустарнике, куда хищники не доберутся и не долезут. Потом они попали в Месопотамию, потом в Египет, в Персию, поехало. Вот это, кстати, типично азиатский петух. Вот я когда бывал в Юго-Восточной Азии, я все время удивлялся. Там, когда курятину подают где-нибудь, да, ты ее ешь, она жесткая всегда, и им очень нравится. А мы привыкли, что у нас такая мягкая курочка прямо вот во рту, а там вот любят, что такая жесткая, мускулистая. Посмотрите, какие у них петухи. Это прямо, знаете, такие спортсмены. Вот он идет, у него там мышцы под перьями играют, прямо литые, стальные. А наши толстые, там жира полно, все обколоты антибиотиками, гормонами и бог знает чем. В свое время американцы туда стали, я помню, в Камбоджу заводить
меры попробуй сканет, ребят, везите назад, там это все не нужно. Вот видите, какие только породы не разводят, какие только породы не выводят. Так вот, что интересно, ребят, в древности, вот в самые-самые древние времена, когда первые куры попали, ну вот тот же самый плодородный полумесяц, Передняя Азия, потом они пошли дальше уже, они пошли и в Рим, и в Грецию, вот. Там уже начали размножать их и выводить вот эти вот три основных направления. Это яичное, это мясное и мясо яичное. Но с самого первого момента, как только появились куры, особенно петухи, древние люди оценили бойцовые способности. Да? Петушиные бои – это было зрелище всех времен и народов. Говорят, что был такой полководец и философ Фемистокл, он даже рекомендовал перед походами воинам внимательно смотреть на петушиные бои и учиться у них тактике боя, различным приемам. Ну, давайте мы немножко промотаем сейчас разные породы кур. Мы сейчас дойдем обязательно до боевых пород. Ну, современные куры, конечно, если кто-то из вас был на фермах, это зрелище не для слабонервных. Мне вот приходилось регулярно там бывать время от времени, я очень не люблю там бывать. Видите, какие потрясающие породы, удивительной красоты. Это вот кто из вас ездил в метро, в давку, да, в час пик, вот то же самое это куриная ферма. Это плотная толпа птиц, которым засыпают неограниченных количеств корм, из которых выносят помет. В Америке даже есть такие технологии, когда этот помет перерабатывается, насыщается там витаминами и по второму разу им засыпают. Их обкалывают гормонами, их обкалывают антибиотиками. Ну, представьте себе при такой сплотности. Вот у нас кто-нибудь чихнет в классе, все остальные шарахаются от него, да? А представляете, вот когда такая скученность, если, не дай бог, какая-нибудь вирусная или бактериальная инфекция, то тут же вспыхивает эпизоотия. Эпизоотия, помните, что такое? Да, это эпидемия у животных, так называется. Поэтому, конечно же, их обкалывают антибиотиками. И, кстати, вот в свое время, ваши родители помнят, у нас все было завалено американскими куриными окорочками, их называли ножки Буша. Почему так американцы старались от них избавиться? Вот злые языки говорили, что поскольку все вакцинации производятся в бедрышке, в куриные, то вот все лошадиные дозы и гормонов, и антибиотиков застревают там. А более чистое и полезное белое мясо американцы оставляли себе. Вот. Ну вот была такая точка зрения. Поэтому, конечно же, современное птицепроизводство – это индустрия, это живой конвейер. Но разводят и декоративных пород. Декоративные породы. И вот декоративные породы куры, вот вы сейчас видите, да, это произведение искусства. Это можно любоваться часами. Это совершенно фантастические сочетания цветов, оттенков, да, форм. Насколько они оказались полиморфными, эти джунглевые банкирские куры, что из них вывели такие удивительные породы. Ну, давайте дальше долистаем. И дальше у нас с вами, по-моему, пойдет вот как раз самая экзотическая порода. Есть она, да? Да, вот есть такие. Вот, еще немножко, Александр, пролистайте. У меня 67-й еще вот петух будет. Видите, какие сережки, да, у этого петуха. Вот. Ну, это уже такая приближен к исходной дикой форме петушочек, да? Ну, вот если вы будете в зоологическом музее в Москве, то там вы увидите это чудо. Там будет петух сидеть такой на присаде с неимоверно длинным хвостом. Дальше нам прикрутить, Александр. Это знаменитая японская порода Онорогодори, по-моему. Вот следующая она называется. Ребят, я сейчас забыл, как она называется по-японски. Вот она, да? Но самое интересное вот что. Она происходит от одного из подвидов джунглевых кур, которые обитали в Индии.
у которых просто вот по фенотипу был такой длинный хвост, длиннее обычных. И они стали выводить из них таких длиннохвостых кур, длиннохвостых петухов. Но японцы, как всегда, в таких случаях поступают. Они что-то берут там на материке, везут к себе на острова японские, и там доводят это до полного совершенства. То есть так дошлифовать и довести до совершенства, как это делают японцы, просто невозможно себе представить. Так было с карпами кои, золотыми рыбками и, конечно, вот с этими петухами. И японцы выводили таких петухов, у которых длина хвоста была до 12 метров. Можете себе представить? Причем у таких петухов хвост рос постоянно, перья росли постоянно, в год почти метр вырастали эти перья. Когда их выводили гулять, ну, как правило, они жили в очень богатых домах, потому что стоил такой петух целое состояние. Если он еще был правильного цвета, правильной формы, этот хвост, японцы же ведь очень придирчивые к качеству люди. Вот, хвост наматывали на специальную такую палочку, когда выводили гулять этого петуха. Ну, а потом из него получили похожую породу европейскую, которую назвали феникс. То есть феникс – это не японская порода, это на основании вот этой японской породы уже вывели европейцы. Ну, а теперь вот мы дошли до боев, до петушиных. Это очень жестокое зрелище, но, к сожалению, в прежние времена люди страшно любили жестокие зрелища, страшно любили поединки всех животных, будь то собаки, будь то кто угодно, лишь бы они грызлись, лишь бы они бились нас. Петухи как не бьется ни одно другое животное. То есть петух весь израненный, истекающий кровью, он все равно будет бросаться на своего неприятеля. Замеряли, что, по-моему, самый мощный удар – это мой удар петушиного клюва. Самый стремительный, самый резкий. Петухам делали специальные шпоры железные, как лезвие бритвы, чтобы они резали и кромсали друг друга. Ну, до ужаса доходили люди, людям это нравилось. И вот прокрутить дальше. У нас, кстати, тоже была такая культура боевых петухов. Не только петухов, у нас и гусиные бои были на Руси, кстати, еще недавно совсем. Гусиные бои не более-менее гуманные. Они, кстати, в Павлов-на-Оке есть такой город, где до сих пор весной проводятся эти гусиные бои. Петушиные, по-моему, уже не проводятся, и слава богу, у нас. Но их зато вовсю проводят в тропической Азии. Вот Вьетнам, Таиланд, Камбоджа, Лаос, вот там сплошные фанаты петушиных боев. Вот то, что вы сейчас видите там, они, ребята, азиаты, очень азартные люди, поэтому там и тотализатор, они ставят очень большие деньги на каждого петуха. Есть специальные технологии, как их выращивают, как их откармливают, как их тренируют, готовят к этим боям. Следующий покажите. Вот я помню, в первый раз, когда в Камбодже на базаре оказался, я увидел там очень много, вы сейчас дальше увидите, такие корзинки без дна, полукруглые. И я удивился, что это такое. Говорят, что, рыбу ловить или для чего? Мне сказали, нет, это так держат петухов. Вот это рефери, судья, он сейчас их отпустит, и они кинутся друг на друга. Вот следующую фотографию нам покажите, Александр. Так держат боевых петухов. Их держат вот под таким вот куполом. Видите? Иначе просто они перебьют все друг друга. Но я все-таки очень надеюсь, что все эти кровавые забавы, в которых участвуют животные, они все уйдут в прошлое. И очень надеюсь, что все-таки будущее человечества будет без всех этих кровавых утех. Вот. Ребята, я думаю, что вы вот эту мою мысль, мою мечту разделяете. Так, ну теперь давайте пойдем на следующих птиц. Да? Следующие птицы, о которых мы с вами поговорим, это тоже очень любопытная птица, без которой трудно представить. Ну, сейчас уже можно. Вот это вяхрь. Ну, наверняка, если вы были на даче, иногда. Вот, кстати, ребят, вот вы обратили внимание, что в городе голуби очень редко садятся на ветки деревьев. На проводах могут сидеть. Вот я, к сожалению, даже вот страдаю страшно. У нас такое место, где можно машину поставить около подъезда, но там провода проходят, поэтому все время приходится помет голубиный соскабливать с машины. Никуда не. Они сидят на проводах просто вот гирляндами. Но при этом голуби очень не любят сидеть на ветках деревьев.
Я потом поговорю, объясню вам почему. А вот это Виахир, следующая фотография будет Клинтух. Это как раз лесные голуби, очень красивые, там все переливается металлическими такими тонами. Виахир, он больше нашего городского голубя. Они как раз сидят на ветках деревьев, и они на деревьях вьют гнезда. Но кто ж такой, вот следующий будет Клинтух. Посмотрите фотографии, это из наших голубей диких. А следующая фотография будет наш... Нет, потом голубки будут. Горлицы. Вот это вот одна горлица, потом следующая будет кольчатая горлица. Это все дикие голуби, ребята. Кольчатая горлица, она, кстати, стремительно продвигается на север. Вот я сейчас выхожу с дачи, у меня дача в Тульской области, это вот граница Московской и Тульской области. У нас кольчатая горлица очень давно появилась. Вот лет 20 назад я уже первого горлиц на станции встречал. Вот. Их очень легко по голосу услышать. У них такое характерное воркование. Следующее нам покажите фотографию. Вот следующая кольчатая горлица. Вот она. Теперь откуда взялся наш сизарь? Вот следующая фотография. Это будут наши голуби-сизари. Вот тот голубь, который водится у нас... в Москве, в частности, да, и во всех наших городах. Это скальный голубь, он не интродуцент, его никто здесь не привозил и не выпускал. Этот процесс его освоения северных территорий длился столетиями. И его родина – это как раз Северная Африка, это Средиземноморье, это вот Испания, Франция, вот эти вот края, Израиль современный, вот это вот его родина. Но это голубь скальный. То есть для него скалы – это дом родной, где он гнездится в скалах, да, выводит детенышей. А как только люди стали строить города, а первый город в истории считается как раз в Израиле, Иерихон, да, вот, ну, люди стали строить города, и голуби стали селиться в городах. Они поняли, что это очень удобно. Во-первых, в нишах домов можно видеть удобные гнезда. Еды полно, потому что всегда можно крошки какие-то склевать за людьми, а то и зернами поживиться. И вот по мере строительства городов голуби из одного города в другой, из одного в другой стали расселяться в самые-самые разные стороны. И на запад, и на восток, и на юг, ну и, конечно, на север. И вот уже в средние века они уже пошли, дошли у нас до Руси. То есть на Руси у нас уже появились уже в те времена, когда были города, городища. Вот, у нас тоже появились и городские воробьи, и городские голуби. Именно поэтому голуби наши не сидят часто на деревьях, а предпочитают ниши домов. Кстати, у нас в наших городах голуби освоили сейчас чердаки. Через окна чердаков они... залетает и вылетает, когда им захочется, там тепло, и поэтому голуби уже несутся и плодятся, и размножаются круглый год. Они даже не привязаны к каким-то циклам, как другие птички. Да? Они даже зимой на этих теплых чердаках могут спокойно плодиться и размножаться. Ну и, конечно же, голуби, вот это Венеция, сейчас мы поговорим об этом отдельно, но про голубей что еще нужно сказать, что первые голуби, которые вот появились, вот, стали изображаться, да, были в Месопотамии, это где-то 4,5 тысячи лет тому назад, то есть месопотамцы уже знали, любили голубей, и вот там в Месопотамии стали выводить белые формы. И вот эти белые голуби, они оттуда пошли вот уже и по другим странам, и в Персии, в Иудее, в Древнем Египте были, в Риме, в Греции, и почему-то везде, во всех странах, они были посвящены... Кстати, их разводили как жертвенных животных, посвящены богам любви. Да, там же был политеизм, такой многобожие, и, конечно, у всех народов были свои боги любви, богини или бог. Вот им, как правило, посвящали голубей. Ну, если уж у нас сейчас в кадре Венеция, вот собор, знаменитый собор Святого Марка, да, фасада. Кто из вас был в Венеции? Наверное, обращали внимание, там неимоверное количество голубей, они абсолютно не боятся людей, садятся на руки, на плечи, на головы. Туристы страшно любят, фотографируются с этими голубями. И сразу возникает такой вопрос, за что ж такая честь-то венецианским голубям?
А здесь несколько версий. Ну, сами венецианцы, они очень любят рассказывать разные легенды на эту тему. Первая, самая такая романтическая легенда. Дело в том, что когда пала Римская империя, Великая Римская империя, и когда ее уже начал добивать и грабить царь Аттила со своими гуннами, то некоторые римляне заметили, что голуби в ужасе покидают Рим, вечный город, и летят куда-то в одном и том же направлении. Люди пошли за ними и увидели очень хорошее место, где можно спастись. То есть там было такое топкое-топкое мелководье при море. Вот, то есть вот уже начиналось море и такая топкие-топкие болота. И на этих болотах были острова. Вот там они спаслись от варваров, и там они основали свою Венецию, которая потом превратилась в могучее царство. Подождите еще, Александр, до этой картиночки мы дойдем. Вот, это первая версия. Вторая версия гласит о том, что в средние века якобы в Страстную Пятницу священники венецианские выпустили там сколько-то тысяч голубей и сказали горожанам, время было голодное, кто поймает, потом разговейтесь и съедите на Пасху. Ну, часть голубей поймали, а те, которые вот не поймали, они так вот и улетели. Люди решили, ну, раз они заслужили свободу, пускай они теперь живут свободными. И с тех пор такое вот хорошее отношение. Ну, кроме того, в христианской традиции все-таки голубь – это олицетворение Святого Духа, да? Что, кстати, не мешало некоторым христианам есть голубей за милую душу. Ну, и есть третья версия. Третья версия голуби не раз, видимо, оказывали Венеции большую услугу, потому что у венецианцев была потрясающая разведка. Венецианское государство создавало свою знаменитую цепь, Великую морскую цепь. То есть вот если вы где-то на каких-то островах, там в Греции, там или еще где-то, в Хорватии, если вы увидите древнюю крепость, изображение льва, это все, это значит, здесь были венецианцы. Да, это вот лев или крылатый лев, это вот их символ как раз. Так вот, одна из легенд гласит, что когда венецианцы пытались завоевать остров Крит, а он не сдавался, мы уже с вами были на Крите, помните? Час назад про косточку Кри-Кри говорили, да? Вот. И там стоял целый флот венецианский, были очень жаркие бои, не могли они завоевать все никак Крит. Но и кто же был дождь-то? По-моему, Дандола был тогда дождь Венеции, это верховный правитель. И ему стало известно слабое звено в обороне жителей острова Крит. Разведка донесла. У венецианцев была потрясающая разведка, и, конечно, они использовали голубиную почту. Вот. И тогда Дандола послал тому, кто командовал этим флотом, письмо с голубем. Голубь долетел, представляете, долететь, да, от Венеции до Крита, это через все Средиземное море надо лететь, через добрую половину. И донес это донесение, Крит завоевали, и вот в очередной раз из благодарности голубям венецианцы стали разрешать им все. Ну, сейчас это такая культовая птица, и я никогда не забуду Венеции. Рано утром я как-то вышел и увидел картину, вот этот старый дедушка, у которого скребок. И он этим скребочком рано-рано утром, когда еще нет туристов, отскребает голубиный помет от мрамора. Там даже есть у них такая поилка в Венеции специально для голубей, чтобы они могли купаться, резная поилка. Ну, в общем, голуби Венеции – это больше, чем голуби. Так, следующее, давайте посмотрим картинку. Вот это вот голубятня, да, вот если кто-то бывал из вас на Арабском Востоке, да, вот в арабских странах очень часто можно видеть вот такие сооружения. Это голубятни. Яйца. Представляете, сколько вот в каждой такой вот кукурузине голубей, да, живет? Вот туда человек зашел, по лесенке поднялся, собрал яички свеженькие себе на завтрак, на базар отнес. То есть вот на Арабском Востоке голубей разводят прежде всего для того, чтобы их есть. Следующую нам покажите. Вот следующая будет очень интересная картинка. Ребят, кто-то из вас в Израиле был? Был. А Масаду посещали? Вот у самого берега Мертвого моря, крепость Масада знаменитая, ее построил царь Ирод.
Царь Ирод – это вполне себе такое историческое существо, достоверно жившее на белом свете. Он учился в Риме. И, ну, вот по нашим меркам он там закончил архитектурный институт. Да? У него было такое… Он был прекрасный строитель, он строил города, строил крепости, строил бани, чуток не строил. Много из этого осталось, кстати. И вот он построил неприступ... Ну, он же боялся, он, как все цари того времени, очень боялся. У него, кстати, очень плохая была кончина. Вот. Он очень боялся, что его казнят, отберут у него власть. И он построил неприступную крепость Масада. Это вот, представьте себе, огромная скала на берегу моря, и на вершине скалы вот эта неприступная крепость, куда ведет узкая дорожечка серпантин. То есть взять ее было невозможно. И вот когда шли иудейские войны с Римом, Рим завоевывал Иудею, то восставшие против римского владычества, они заперлись в этой крепости Масада, и римляне их осаждали. Вот я сейчас не помню сколько, но, по-моему, больше года. Их осаждали много-много-много. По-моему, то ли... Слушайте, вот как бы не 3 года. Ну, ребят, посмотрите, проверьте, мне простительно. Я могу что-то забывать. Так при чем здесь голуби? А вот римляне были поражены. Как люди в Масаде держатся так долго? Держались они так долго по двум причинам. Потому что, во-первых, там были резервуары, которые собирали дождевую воду и конденсат. То есть с водой у них было все в порядке. А во-вторых, там было очень много голубей. И эти голуби, они улетали из крепости для того, чтобы попить водички, попитаться, и прилетали назад, выводили своих голубят. И за счет вот этих голубей, в частности, осаждавшие Масаду, продержались так долго. Римляне были этим просто потрясены. Так, вот это заслуги голубей перед Отечеством. Ну и, конечно же, нельзя не сказать ничего о голубиной почте. Да? Вот у нас будет голубятни, голубятни, голубятни. Ну, давайте мы сейчас прокрутим разные породы голубей, да, потому что пород, конечно, очень много голубиной. Ну, кстати, у голубей тоже есть несколько направлений, по которым идет породное разведение. Это декоративные, мясные и спортивные. Да? Мясные до сих пор в Европе разводят. Вот в Чехии, я знаю, до сих пор такая традиция есть мясных голубей употреблять в пищу. Страшно в Риме любили, в древнем. Вот у нас сейчас колумбарий, это где прах держат, да, на кладбищах. А у древних римлян колумбариями как раз назывались вот такие голубятни, где разводили голубей. Обожали жареных голубей римляне, на вертелах их жарили. И, ну вот, к сожалению, Плиний старший писал об этом, что весь Рим сошел с ума, помешался на жареных голубях. И для того, чтобы голуби не разлетелись, им либо подстригали крылья, либо просто ломали ноги. Время было очень жестокое. Ну вот, давайте покрутим фотографии, посмотрим разные породы голубей. Их очень много. Есть хохотуны, которые... Есть, вот смотрите, видите, гипертрофированные перья на ногах, да, как клешоные такие. Есть дутыши, вот сейчас дальше будут, с такими вот зубами огромными. Есть турманы, вот, павлины, такие голуби, очень похожие на павлинов, с веерами хвостов. А здесь и павлины дутыш, видите, у него и зоб такой. Есть турманы, которые хлопают крыльями, которые кувыркаются в небе. Есть голуби с неимоверным полетом, такие воздушные акробаты. Есть, конечно же, вот, ну, каких только сейчас пород нету. И целенаправленное разведение вот такое вот породное, наверное, вот... Прежде всего было в Бельгии, вот где-то в 19 веке там были такие первые выставки, международные даже выставки декоративных голубей, спортивных голубей, спортивного голубеводства. Ну, мы о голубиной почте с вами говорили уже, когда у нас с вами была встреча «Животные на войне». Да, вот дутыш, посмотрите, какой роскошный. Да? Я могу только сказать одно, что... Голуби, конечно, прекрасно ориентируются, у них ярко выраженное такое чувство поиска дома, это на науке называется хоуминг, да, хоум-дом.
Поэтому где-то вот, в радиусе 100 километров они очень легко ориентируются. Почему? Потому что голубь сначала, если его выпустили, он ищет дорогу домой, он поднимается на большую высоту. На высоту где-то около километра. А с высоты километра открывается линия горизонта, просматривается на 120 километров вокруг. У него очень острый взгляд, у голубя прекрасная память, он видит и запоминает очень четко все визуальные ориентиры, да, там дома какие-нибудь, деревья выдающиеся. И по этим ориентирам он безупречно находит дорогу домой. Мало того, потом уже, конечно же, ученые уже в 20 веке догадались, когда изучали поведение перелетных птиц, что еще геомагнитные полюса Земли тоже играют большую роль. То есть они чувствуют их, животные, да? Вот эти геомагнитные линии по ним тоже ориентируются. То есть, ну, это уже отдельная история. Давайте я как-нибудь вам отдельно расскажу. Просто если я сейчас начну, к утру только закончим, ребят. Вот. Но достаточно сказать, что голуби в спортивном голубеводстве во время соревнований при попутном ветре развивают безумную скорость около 100 км в час. И вот такая стандартная дистанция в спортивном голубеводстве 1000 км голуби могут пролетать за сутки. То есть рано утром выпустили голубя, и он прилетел. Читайте, за 1000 километров письмо придет. Вот. И есть более большие дистанции, еще длиннее. И голуби прилетают за 2 дня, да, допустим. Значит, они где-то ночуют. Но удивительно то, что они находят дорогу домой. Вот это, конечно, фантастика. То есть других таких помощников, как голуби, для почты придумать трудно. Вот знаменитое агентство Рейтер, да, Reuters, еще в 60-х годах использовали голубиную почту, потому что в крупных городах, таких как Лондон, там же пробки, там же не проедешь, даже на велике не проедешь, да? А по телефону, телефонные линии тогда были перегружены, это сейчас мобильный телефон. Да и потом конфиденциальность они не гарантируют. А вот в пенальчик, если какую-то важную информацию быстро выпустить, то голуби очень быстро доставят. По-моему, в Ройтере до сих пор в штате есть голуби, но это как английская традиция. Вы, наверное, не раз слышали такую фамилию, как Ротшильды, да? Банкиры Ротшильды, богатейшая семья на свете. Своим состоянием Ротшильды тоже во многом обязаны голубям, дети мои, потому что разбогатели, неслыханно разбогатели резко Ротшильды во времена самой Первой мировой войны, я имею в виду Бонапарта Наполеона. Дело в том, что вот во время этой войны, когда Наполеон был в силе и в мощи, то очень многие думали, что он непобедим. И то, что англичанам и союзникам англичан не удастся сломать Бонапарта Наполеона. И в это же время как раз уже был рынок ценных бумаг, торговали акциями различных предприятий, английских, французских, каких угодно, да, там бельгийских и даже российских. То есть акции были, их продавали и покупали. И когда гремело Ватерлоо, да, решающая битва, то многие были уверены, что Бонапарт Наполеон победит там русских пруссаков и англичан. А когда битва завершилась, когда проиграл Наполеон, первыми об этом узнали Ротшильды, и один из братьев Ротшильдов голубиной почты быстро послал письмо своему брату в Англию. То есть голубь перелетел через Ла-Манш, он опередил там на полдня или на сколько-то, но этого было достаточно для того, чтобы брат за бесценок сбросил все акции французские и купил английские. То есть в этот момент они безумно разбогатели. И все благодаря голубям. Вот видите, даже такие вот гипертрофированные клювы у голубей бывают. Так, ух, мы с вами почти 2 часа уже говорим. Ну, давайте пролистаем голубей до конца. Много еще можно было бы вам чего интересного рассказать, конечно, но всего не расскажешь. Кстати, вот первый, вот, это типичная Москва, я еще ее застал. Ребята, я же старенький, да? Мне 60 лет, поэтому я застал еще вот такую Москву с голубятнями. Я помню свое детство, я вырос на Арбате. Вот, когда мы залезали на чердаки, как все мальчишки, из чердака было видно крыши, крыши, крыши, вот эти косые рыжие челки московских крыш.
И над крышами там крутились голуби, гоняли их ребята, кто постарше. А вот самый такой расцвет голубеводства, это были, конечно, первые послевоенные годы. И все хулиганы были при голубятнях обязательно. Самым шиком считалось это увести чужих голубей. Были свои техно, если я увел чужих голубей, то все, это уже были мои голуби. То есть вот редкий мальчишка не занимался голубями или не был у своих друзей, у кого были голубятни. Было очень много обществ голубиных, проводили, кстати, соревнования. Все это было в старой Москве, и потом это ушло. Вот сейчас редко-редко встретишь где-нибудь последний, доживающий свой век голубятни. Я говорил со старыми голубятниками, почему? Ну так, они мне всегда говорили, а молодежь не хочет, это невыгодно. Это называлось, ребята, это называлось голубиная охота. Охота не в смысле пав-пав, да, охота от слова хотеть. И вот до революции, например, голубиная охота была такая, что могли продать все, что угодно, чтобы купить. Вот русский человек, который стоял у себя где-нибудь на крыше и смотрел на этих голубей в синем небе, как вот многие описывали это чувство, он испытывал вот такое вот счастье, такое вот какое-то неземное наслаждение, что это была вот такая вот очень мощная забава. Был заводчик, я сейчас не помню его фамилию, знаменитый заводчик, у него были знаменитые голуби. Ну, потом была революция, конечно, у него все отобрали, и он на своем же заводе каким-то истопником работал, еще кем-то. И вот однажды он пришел на птичий рынок, а кто-то говорит, а вот тут заводчик один был. Так он, говорят, однажды за пару голубей на рынке 100 рублей золотом выложил. Там говорит, да брешь. И тут дедушка такой поворачивается. Выложил. И 100 рублей золотом выложил. Да еще и свою коляску с конями отдал. Говорит, дед, откуда ты знаешь-то? Так это ж я, ребята, был. Вот, то есть могли действительно последнюю рубаху себя снять некоторые мужики для того, чтобы купить каких-то вот совсем забористых таких голубей. Теперь это ушло. Теперь вот эта голубиная страсть, она ушла. Но вот следующую фотографию нам покажите. Это будет сейчас еще одна картиночка. Это птичий рынок, как раз 50-е и 60-е годы. Видите, все стоят придирчиво, рассматривают голубей. Следующую картинку нам покажите. Это актер. Знакомое лицо, правда? Ну, ребят, помните, операция «Ы», да? Экзамен для меня всегда праздник. Это актер Виктор Павлов, замечательный актер малого театра. Он, кстати, из хулиганов был. Его чуть в тюрьму в молодости не посадили. Отец его еле от этого дела отмазал. Виктор Павлов был страстным голубятником, художественным руководителем малого театра тогда был Сомин, а Павлов, он завел голубей на чердаке малого театра. Вот. И Соломин, когда узнал, он его вызвал. Но они были приятелями, и Соломин, когда узнал, насколько эта страсть велика, сказал, ладно, говорит, разводи. И говорят, Павлов все время между репетициями очень часто прибегал туда голубям. Голуби его обожали, и когда Виктор Павлов умер, как рассказывают актеры, вот эти сотни голубей взлетели, стали кружиться над театром, потому что они словно почувствовали, что ушел из жизни их близкий друг, близкий человек, которого, конечно, они знали в лицо, и которого они любили, наверное, так же, как любил их он. Ну вот, ребята, давайте следующее теперь посмотрим картиночку. Господи, мы уже с вами 2 часа говорим. Это кто? Блюм-блюм-блю, канарий, помните, да, лицедеи? Голубая канарейка. Кстати, голубая канарейка нет такого цвета. Блюм – это еще грустная канарейка. А где живут канарейки, дети мои? Кто помнит, где живут канарейки, а? Ну, где живут канарейки? Правильно. На Канарских островах. Но не только на Канарских, они еще на Азорских и даже на острове Мадейра. Мне приходилось бывать на Канарских островах, видеть там диких канареечек. Ну, такие вот печушки серенькие, такие серовато-зелененькие, невзрачные печушки. Ну, что-то там они там в кроне деревьев посвистывают. Но, тем не менее, в 1478 году, когда испанцы завоевали Канарские острова, на них тогда жили древние гуанчи. Такой народ был очень любопытный. Их теперь нет. Гуанчи всех... Последний гуанчи умер, по-моему, в XIX веке.
то испанцы были просто поражены как бы, этими умилительными птичками, сладкоголосыми, а древние гуанчи их уже держали в таких вот тоже клеточках, наслаждались их пением, и испанцы повезли их в Европу, где стали ими очень бойко торговать. То есть 16-17 вот, века их везли просто вот клетки, просто кораблями везли. Это был хороший бизнес. Вот. Но, кстати, ребята, кто держал канареек, знает, что канареек нельзя держать, если у тебя нет еще канареечного семя. Это тоже Канарские острова, поэтому испанцы, видимо, торговали не только птичками, но и канареечным семенем. Вот. Ну, а потом, кстати, стоили они очень дорого, и на старых портретах какого-нибудь 16-17 века очень часто можно увидеть даму, которая на пальчике сидит канареечка. Ручная канареечка ест с ладошки, они приручались, конечно же, очень легко. Ну, а потом вдруг где-то в 17 веке пошли такие очень любопытные выщепления. Да? То есть стали попадаться канарейки желтые, оранжевые, беленькие, вот тогда, вот где-то уже в 17-18 веке стали выводить разные породы. То есть канарейка стала абсолютно домашней птичкой, домашним животным, каких только пород не произвели. Но здесь еще такая вещь, что касается канареечного пения. Дело в том, что канарейки, точно так же, как и другие певчие птицы, например, соловьи, они не придумывают песни. Они не композиторы и не поэты. Канарейке надо услышать эту песню у учителя. Тогда она ее перенимает и начинает петь. Поэтому канарейку молодых кеноров поют только кеноры, естественно, самцы. Их подсаживают к учителю. Опытный учитель, у которого красивые, хорошие песни, он стоил неимоверно дорого. И подсадить к нему учеников на обучение тоже стоило изрядных денег. Вот. И вот только когда молодежь разучивала песню своего учителя, вот тогда они могли ее же воспроизвести. И в зависимости от этого уже варьировала цена самой канарейки. Подсаживали, кстати, и соловьев, и славок, играли на флейте, чтобы выучили эту песенку. Даже в 18-м, по-моему, веке делали такие специальные органчики на высоких нотах для того, чтобы канарейки разучивали какие-то несложные мотивы. И они их разучивали. Есть даже говорящая канарейка, попадались иногда говорящие. Ну, правда, там очень трудно разобрать, что они говорят, но вот это птицы-пересмешники все-таки. Хороший тенор учитель мог до 35 колен, до 32 где-то, до 35 колен знать. Колена называли турами. Вот вы знаете, ребят, я как-то оказался лет, наверное, 30 с лишним назад, лет 40 назад это было, на птичьем рынке, и там был такой закуточек, где стояли вот эти дедушки-канареечники. Ну, они мне казались совсем дремучими дедушками, им там лет по 60-70 было. И я услышал, как они говорят. И меня потрясло, что я не понял ни одного слова. То есть это свой язык. То есть они как-то говорили, ну ты знаешь, вот на раскачке-то она ничего, вот на причечетке в третьем туре там у нее что-то, вот какие-то вот такие были слова, значения которых я совершенно не понимал. Там кнора, шокель, колокольчик, там валик. Вот валик у нее ничего, а в отбое она зарылась. О чем это? То есть вот ценители канареечного пения, они были настолько тонкими эстетами, что у них были свои названия вот каждому коленцу, каждой нотке, каждой манере пения. То есть это были настоящие ценители, это была культура, которая, к сожалению, уже ушла безвозвратно, как это ни печально. Ну, что касается русской канарейки, кстати, тоже особый такой феномен, да, потому что русская канарейка тоже очень ценилась. У нее был знаменитый овсяночный напев у русской. Кстати, сейчас есть вот общество русской канарейки, еще живы люди, которые их разводят, ну, это слава богу. Вот. Ну, что вам еще сказать, ребят? Вот знаете, что интересно? Я помню, где-то я читал, что был такой в Германии рудокоп Вильгельм Трутте.
и он вывел какие-то неимоверные породы канонерии. Это 1860-е, 70-е где-то годы. Вот так. Это, кстати, помесь канарейки и щегла. Видите? И вот он вывел какие-то очень интересные сорта, знаменитые сорта, а потом он умер, но он все свое поголовье передал другому рабочему дрезденскому, сейчас не помню, как его звали. И вот этот рабочий, который довел его работу до конца, в 1900 году в Лейпциге потряс всех этими канарейками. А, ребят, скажите, вот вас не удивило то, что этим занимались рудокопы рабочие, нет? Дело в том, что канареек разводили шахтеры. В 19 веке редкий шахтер спускался в забой без клетки с канарейками. Знаете почему? Потому что канарейки очень чувствительны к газу. А вот когда во время проходки там вот в недрах земли очень часто выходят на поверхность газы, так называемые рудные газы, да, прежде всего метан, и очень часто происходили взрывы, люди травились этими метановыми газами. А канарейка очень-очень чувствительна к концентрации газов. Поэтому шахтеры работали и посматривали, как там в клетке. Если канарейка поет, щебечет, все хорошо. Если она замолчала, стала проявлять беспокойство, значит, надо выбираться наверх. То есть канарейки спасали жизнь шахтерам. Ну, вот, наверное, все у нас, да? А, нет, не все. У нас вот последний аккорд, следующая фотография, это... Теперь уже мы с вами можем говорить о том, что некоторые рептилии тоже стали домашними животными. Вот это различные маисовые полозы. Но у меня тоже живет маисовый полоз, Машенька. Она уже гораздо больше метра. Мы ее очень любим всей семьей. Вообще, ребят, змея – это идеальное домашнее животное. Вот смотрите, загибайте пальцы. Первое. Не надо с ней гулять, не надо с ней никакой возни, ничего. Да? Не воняет, не пахнет, не кричит, не орет. Чистоплотная. Раз в 10 дней, раз в 2 недели вы достаете из морозилки мышку, размораживаете ее, даете змеюшке, и она счастлива. Все. Вот это маисовый полоз, который, наверное, вышел в лидеры по популярности у террариумистов. Да? Вот начинать надо, наверное, с этих змей неприхотливых. Это все один вид. Маисовый полоз, он из Америки. Ой, как же он называется? Он называется еще маисовый полоз, красная крысиная змея, американцы его называют. Ведь это все одна и та же змея, но совершенно разных расцветок. То есть вывели там цвет моренго, там у них какие-то коммерческие названия, есть у этих цветов, есть целые каталоги. Вы листаете, выбираете себе маисового полоза, такого, такого, такого или вот такого. У меня, кстати, природного цвета, красный с оранжевым, наша Машенька, красавица, неимоверная, особенно когда перелиняет. Ну, дальше, Александр, прокрутите. Вот тоже маисовый полос, это все вот одна и та же змея. Дальше следующее после маисового полоза у нас будет вариации, да? Вот, а это кто? Видите, какая красавица? Это коралловая, молочная змея. Это молочная или королевская змея? Ну, она более агрессивная. Она не ядовитая, так же как полос, но вот я знавал таких змей, которые и шипят, и кусаются. Вот. Ну как, ну не до крови, но все равно неприятно. Самые неимоверные расцветки. Почему? Помните, мы с вами говорили, когда про мимикрию говорили, да, про покровительственные краски, да? Я вам рассказывал, что она очень похожа на тигрового, на кораллового аспида, на ядовитую змею. Но поскольку молочная змея королевская, она еще герпетофаг, она может поедать и змей, то вот она может подползти к такой коралловой каспиду и съесть его. Он думает, что это такой же аспид. И ничего страшного, съедает ядовитую змею за милую душу. Это все молочная змея. А вот следующее у нас уже будет. Следующие у нас пойдут питоны. То есть вот видите, самые-самые разные питоны, и королевских питонов, и сетчатых питонов, каких только сейчас не разводят. Да? Вот я даже видел недавно боа стриктор, это удав такой, тоже цветовые вариации очень любопытные. Знаете, кто такой удав боа констриктор? Вот как вы думаете, маслянистое масло масляное может быть? Нет, да? А вот удав, боа, констриктор может, потому что удав,
да, давить. Буа – это на испанском тоже удавка. И констриктор, констракт – это удавитель по-английски. То есть получается буа, удав, констриктор. Вот такие вот разные цвета. Ну и последний у нас будет иублифар, которого я вам уже показывал. Сейчас показать не могу. У меня все звери уехали в Москву, я на даче по выходным. Вот. Следующий будет иублифар. Самые невероятные расцветки. Видите, тоже замечательная такая ящерица. Прямо он как фарфоровый, да? Не боится рук, можно его брать в руки, он совершенно спокойно идет на ручки погреться. Тоже очень легко держать. Покупаете туркменских тараканчиков, разводите их или покупаете в магазине, и никаких хлопот. То есть, видите, уже стали домашними животными и рептилии. Все, ребята, мы с вами уже проговорили больше 2 часов, поэтому если у кого-то остались вопросы, я на ваши вопросы могу ответить. А, вот водички выпить. Ага. Так, ребят, знаете что? Давайте вот что сделаем. У нас была такая традиция просто посвящать один день ответам на вопрос, но показалось нам, что это будет скучновато. Поэтому давайте я следующую лекцию сделаю покороче, и мы поподробнее ответим на все ваши вопросы. Может быть, даже и не по теме следующей лекции. Вот, наверное, так будет лучше. Еще, ребят, в комментариях напишите, пожалуйста. Тут некоторые взрослые пишут мне упрек, что наши лекции слишком длинные, по 2 часа дети столько не выдерживают. Надо ли сокращать или нет? Я могу сократить, не вопрос. Ну, вот как вы считаете, тяжело вам 2 часа слушать, не тяжело? Вот в комментариях, пожалуйста, оставьте тоже свои на этот счет мнения. Так, расскажите, пожалуйста, какое животное древний человек приручил самым первым? Ну, считается, ребят, мы об этом говорили, считается, что собака. То есть собака, ну, древние, скажем так, прасобаки, а мы сейчас достоверно не знаем, что это был за вид псовых, вот, жили рядом с человеческим жильем, и выполняли сразу несколько функций. То есть, видимо, люди с ними вместе охотились. Ну, знаете, вот есть, кстати, некоторые регионы, где рыбаки охотятся вместе с дельфинами. Просто дикие дельфины приплывают, помогают рыбакам загонять рыбу в сети. То есть рыбаки с одной стороны отсекают рыбу, дельфины с другой. Вот такой симбиоз, симбиотические отношения. Видимо, такие же симбиотические отношения сложились с древними собаками у первобытных людей. Ну, а потом собаки стали подходить ближе-ближе, стали отбросами питаться, а заодно собаки гавкали, если какой-то хищник приближается. Тогда, например, были леопарды, которые специализировались на человечине. Вот. Ну, и так собака стала домашней. Так, серую крысу можно одомашнить? Ребят, какую дикую? Не надо даже пытаться этого делать. Если вы хотите серую крысу, пойдите купите в магазине уже домашнюю серую крысу. Крысу дикую не надо домашнивать по многим причинам. Во-первых, это общественное животное, оно должно жить среди своих сородичей. Во-вторых, она переносит огромное количество антропозоносных заболеваний. В-третьих, она может очень здорово вас покусать. Помните, как Шекспир, Ромео, да, господи, не Ромео, или это Гамлет, да, Горацио говорил, оказывается, я умираю, друг мой, а, друг мой Ромео, да, оказывается, крыса может зацарапать человека до смерти. Будет ли лекция про выживание в диких условиях? Спасибо за ваш труд, смотрю все лекции Александра. Александра, я вам должен покаяться, я не спецназовец, я не крутой такой вот брутальный человек, понимаете, кое-что я на эту тему знаю, но у меня нет опыта выживания в таких условиях, это просто не моя специализация. Но опять-таки я знаю кое-что чисто теоретически, ну, иногда редко, но бывало так, что бывали такие случаи, когда, ну, как бы особого комфорта в экспедициях не было, но это не тот случай. Я не Джон Грин, неприкасаемый, понимаете? Ну, лучше этим будут заниматься специалисты, которые действительно на этом специализируются.
Извините меня, может быть, я вас разочаровал чем-то. Ну, правда, я не супермен, я не проходил большую школу по этому поводу. А почему курицу? Курицу можно купить в каждом магазине, а кроликов нет. Ну, курицу тоже не в каждом магазине можно купить. Цыплят суточных продают. На базарах. Ну, нет, ну, вы не правы. Кроликов можно купить, ну, наберите в зоомагазинах. Вот я не буду делать рекламу, да, сетевых зоомагазинов. Да зайдите в любой крупный зоомагазин, там будут сидеть вот эти няшные, симпатичные карликовые кролики. Полно. О голубях так много противоречивых сведений о том, переносят ли голуби болезни, передающиеся человеку, или они, наоборот, очень чистенькие, безвредные. Где истина? Ну, друзья мои, во-первых, голуби, как и другие животные, переносят.

не глупые птицы. Ну, вы поговорите с голубятниками, они вам такие потрясающие истории расскажут про голубей. Они совсем не глупые, они совсем не тупые. И, ну, голубь, он... Знаете, откуда это пошло? В Москве накануне фестиваля молодежи и студентов, это какой там, 58-й год был, да, по-моему, или 57-й, голубей было очень-очень много, развелось. И вот ездили такие, как пылесосы, машины, чтобы прочистить город от этих голубей. И вот тогда вот это вот зародилось, что делают потому, что они заразу распространяют. Да мы все распространяют заразу, и мы, люди, распространяем заразу. Но голуби не больше, не меньше, чем все остальные птицы. Можно ли разводить тараканов в мадагаскарской школе по требованию Санпина? Я расскажу, кто не знает. Мадагаскарские, это вот такие вот тараканы, они называются шипящие мадагаскарские тараканы, потому что когда ты вот такого таракана, он без крыльев, он как рыцарь в латах, когда ты его берешь в руку, он начинает шипеть. На самом деле он выпускает воздух через такие вот отверстия, и такое шипение получается, как у змеи. Очень прикольно. Ну, ребят, тараканов можно собрать целую коллекцию. Помимо мадагаскарских шипящих тараканов, есть кубинские пальмовые тараканы, еще больше вот такие вот огромные. Есть перепланета, американский таракан, мраморные тараканы. Ну, я не знаю, вот видов 10 можно без труда собрать тараканов, если это интересно. Но я не знаю по Санпину. Раньше в школах иногда были живые уголки. И дети за животными в этих живых уголках ухаживали. Судя по тому, что сейчас живых, ну, мне приходится иногда бывать в школах и перед детьми выступать, я не видел живых уголков. Видимо, сам теперь нельзя. Так, а почему о голубях? Так, а можно ли разводить? Так, понял. Мия, Мия, привет. Мия, рад тебя видеть и слышать. Спрашивает, можно ли держать ужа дома без клетки и чем его кормить? Миечка, милая, ужа дома держать не стоит. Ну, ты понимаешь, в чем дело, Мия? Я тебе открою страшную тайну, которую не все знают, кроме специалистов. Держать дома из рептилий, вот местных наших рептилий, вот ужа, гадюку, ящерицу самую обычную, лучше дома не держать. Это очень тяжело. Гораздо труднее, чем какие-то дикие виды, которые уже традиционно в террариумах держат. Это во-первых. Во-вторых, у ужа, он когда чего-то боится, он может тебя обкакать. И мало того, там еще вместе с этими экскрементами из паранных железок выделяется пахучий, очень мерзкий секрет, очень неприятный. Руки потом не отмоешь. Даже моя Манечка, кстати, змея, моя полуспаисовая, она в плохом настроении тоже может нагадить на тебя. Поэтому ужа в дикой природе принято брать вот так вот за кончик хвоста, чтобы он у тебя не догадил. Ну, зря я раскрыл вам эту тайну, теперь будете таскать ужей, да? Ну, вот подержали, отпустите его потом назад. Поэтому, Мия, кормить ужа рыбой, ужи питаются рыбами и лягушками, но, опять же, это будет хлопотно. Вот смотри, Мия, если родители тебе разрешат, если ты заведешь того же маисового полоза, например, да, ты покупаешь уже замороженных мышек в магазине, они лежат в морозилке. Достали мышку, разморозили, дали змее, она ее съела. Все, никаких проблем. А ужа, ну где ты будешь ему ловить рыбку живую, лягушек? Это будет хлопотно. Так что не стоит. Есть ли животные, которые можно приручить, но еще не приручили? Да. Есть даже животные, которых уже приручали, а потом об этом забыли. Но вот если вы наберете в интернете «Соня Полочок» и клякните, вы увидите потрясающе очаровательное животное. Оно в наших лесах живет. Есть орешниковая Соня, Соня Полочок. Это очень милые, очень симпатичные звери, похожие на крошечных обезьянок с пушистыми хвостиками. Сонь разводили в том же Древнем Риме. Их обожали. Считалось, что самое деликатесное мясо на свете всех времен народа – это у сонь. Поэтому в Риме их разводили в кувшинах с дырочками, откармливали орешками. Вот. У них очень красивая шкурка,
и вот эта традиция держать сонь дома.

Она была и в средние века ушла, а потом Соня не стала домашним животным. Почему-то не стали разводить. Ну, я думаю, да. Потом, видите, вот сейчас же стали стремительно набирать популярность аквариумы, террариумы. Из диких рыбок, змей получают декоративные формы. Так что, я думаю, мы увидим еще других домашних животных. Почему нет? Страусы, пожалуйста, стали уже домашними животными. Так. Расскажите, как общаться с крысами в доме и в чем их различие. Расскажите про домашних крыс, в чем их минусы и плюсы, как за ними ухаживать. Ввиду декоративных крыс. Ну, декоративных крыс трудно держать, и никаких проблем нет. Там готовые зерносмеси есть. Ну, это совсем не проблема. Если вы имеете в виду, в чем различие у диких крыс, да, то у нас только два вида. Я уже говорил, это ратус норвегикус, крыса черная и крыса серая, пасюк. Крыса серая, у нее горизонтальная ниша экологическая, то есть она пожевала, вот это вот все, да, погребы, подвалы, подземелья. А ратус, крыса черная, у нее вертикальная ниша, то есть она в природе, там, в дуплах деревьев, прекрасна, как белка. По деревьям ползает, поэтому черные крысы, они в большей части на чердаках, на деревьях, в парках в Южной Европе, и, конечно, их меньше, чем серых крыс. Ну, вот так, наверное. Скажите, пожалуйста, можно ли разводить южноамериканскую гарпию? Хо-хо-хо-хо. И обезьянами будете ее кормить, да? Ну, давайте расскажем, кто такая южноамериканская гарпия. Это гигантская, наверное, вторая по величине после кондора, гигантская хищная птица, у которой вот лапа больше, чем моя. Это птица, которая специализируется на обезьянах и ленивцах. Хватает их прямо с ветвей. Это редчайшая птица. Я не знаю, разводить их, ну попробуйте. Но я боюсь, чтобы купить гарпию, вам придется квартиру продать. Да еще конвенция СИТЭС не позволит. Ну вот, все вопросы, да? Ну что ж, ребята, спасибо большое всем, кто оставался вместе с нами. Если какие-то... Да, я еще раз хочу поблагодарить всех, кто меня поправлял. Я вот в следующей лекции обнародую вот эти поправочки. Ну, мы все живые, все мы можем ошибаться, все мы можем какие-то неточности делать. И я очень благодарен тем, кто в такой деликатной форме меня поправил. Это очень приятно. Если кто-то что-то еще заметил, это явно были специалисты, профессионалы, которые это заметили. Спасибо вам большое. Я хочу раз напомнить, что я не биолог, у меня нет базового биологического образования, я журналист, поэтому, ну, мне тоже это непростительно, но хорошо, что вы меня поправляете. В общем, в следующей встрече я обязательно эти поправки обнародую. Их не так много, но они важны. Еще что? А, кстати, вот следующее. Что птица у нас? Птица в доме? Александр? А, вот следующее. Следующая лекция у нас «Птица в доме». Вот как раз и поговорим. Хорошо. Всего доброго, ребята. До скорой встречи. Ах, зря я вам сегодня рассказал про канареек, и надо было следующее. Всего доброго. До свидания.

Страшная рана в его душе не заживет никогда. Елизавета Алексеевна, жена Александра I, об участии своего мужа в заговоре против императора Павла. События марта 1801 года стали воистину шекспировским финалом трагедии русского Гамлета Павла I. Не зря события последнего дворцового переворота не раз привлекали внимание деятелей культуры, хоть и находились при этом более века под цензурным запретом. Сквозь призму исторических событий, пожалуй, творцы пытались оценить свое собственное время. Так, например, вышедшая в начале 20 века трагедия «Павел I» за авторством Дмитрия Сергеевича Мережковского, представителя серебряного века русской культуры, была практически сразу запрещена. Более того, ее автор, Мережковский, угодил под суд, получив обвинение в поддержке революционных идей. Однако через несколько лет он был все же оправдан. В 1987 году на советские экраны вышел программный перестроечный фильм «Асса». И в этом фильме параллельно основной сюжетной линии режиссер Сергей Соловьев ставил очень странные фрагменты, сюрреалистичные фрагменты экранизации книги «Грань веков» за авторством историка Натана Эйдельмана. В них отражались события последних дней жизни императора Павла. Таким образом, режиссер символически рифмовал глубокую потребность общества в переменах, при этом в абсолютно разные периоды отечественной истории – в начале XIX и в конце XX веков. Так фильм заканчивался исполнением песни Виктора Цоя «Хочу перемен», ставшей неофициальным гимном перестройки. Однако потребность в политических переменах была актуальна и в начале XIX века, разумеется, по мнению режиссера Сергея Соловьева. В этом видео мы не ставим задачу реконструировать события переворота. Тем более сделать это на 100% точно уже вряд ли получится, в силу ограниченности и противоречивости имеющихся у нас источников. Наша цель – выявить в этих событиях роль наследника престола Александра Павловича, показав их влияние на его личность и деятельность. Также постараемся ответить на более узкий вопрос – можно ли считать Александра I отца-убийцей? Напомню, что характер Александра сформировался под влиянием абсолютно ненормальных отношений, сложившихся между его отцом Павлом и бабушкой Екатериной Великой. Александру приходилось не просто метаться между Петербургом и Гатчиной, но и актерствовать, чтобы удовлетворить требованиям не любивших друг друга, но все же близких родственников. По меткому выражению Василия Осиповича Ключевского, Александр должен был жить на два ума, держать два парадных обличья, двойной прибор манер, чувств и мыслей. И ведь даже в зрелые годы он готовил свои выходы в свет, репетируя жесты, улыбки и фразы перед зеркалом. Лукавство останется с Александром, пожалуй, до конца его дней. Отношения же между Павлом и Александром поначалу оставались очень теплыми, но вскоре резко ухудшились. Так, согласно популярной легенде, Павел, разбирая бумаги покойной матушки, нашел ее завещание в пользу Александра и уничтожил. Никаких реальных доказательств этому нет, поскольку завещание Екатерины не сохранилось. Но вот сами слухи, сами разговоры усиливали в голове Павла мысль, что сын является его политическим конкурентом. Хотя по вступлении на престол Павел сделал для цесаревича очень многое. Он сначала его назначил шефом лейб-гвардии Семеновского полка, затем инспектором кавалерии и пехоты, далее председателем военного департамента Сената. Сам же Александр так оценивал правление отца. Его первые шаги были блестящими, но последующие события не соответствовали им. Мое несчастное отечество находится в положении, не поддающемся описанию. Хлебопашец обижен,
Торговля стеснена, свобода и личное благосостояние уничтожены. Дворянство, которое было недовольно сословными ограничениями и воцарившейся такой прусско-казарменной дисциплиной в столице и при дворе, начинало роптать. По сути, готовилась почва для уже реального, а не мнимого заговора. В то же время Александр любил предаваться мечтам, причем вслух на публике, как совершит, в кавычках, наилучшую из революций. Даст стране конституцию, народ сможет избрать законных представителей. После этого сам Александр якобы покинет престол и уедет жить в скромный домик на берегу Рейна в Швейцарии. Обратно к своему, да, воспитателю Лагарпу. Такая позиция обеспечила Александру благоволение высшего дворянства. Сам император Павел говорил: «Я хочу умереть на том месте, где родился». Очень символично, но жизненный путь императора завершился в Михайловском замке, возведенном на месте бывшего Литнего дворца, в котором Павел и появился на свет 46 годами ранее. То есть он погиб на месте, на котором родился. Процесс проектирования замка растянулся на долгие 12 лет. Личное участие принимал сам Павел. Строительство в правлении Павла велось практически круглосуточно. Почему он называется Михайловским? Дело в том, что Павел взошел на престол как раз в день Архангела Михаила, что и дало название архитектурному объекту. И вот, наконец, мечта Павла сбылась. 1 февраля 1801 года, уже прошло, по сути, почти 5 лет его правления, Павел вместе с семьей перебирается в Михайловский замок. Парадоксально, что император надеялся укрыться там от переворота, укрыться от заговора. Однако тот его настиг всего через 39 дней в собственной спальне. Таким образом, Михайловский замок превратился в мышеловку для императора Павла. Создав вокруг себя вот такую вот мрачную атмосферу подозрительности, доносов, постоянных опал, некоторые люди даже дважды в опалу при Павле отправлялись, больше всего опасаясь заговора, Павел парадоксальным образом его напротив приближал. Под подозрение императора попало все ближайшее окружение, в том числе его жена и старшие сыновья Александр и Константин. Однажды император увидел на столе Александра трагедию «Брут» за авторством Вольтера со словами: «Рим свободен, довольно, возблагодарим богов». И в ответ Павел отправил сыну издание «Жизнь Петра Великого» с отрывком о пытках царевича Алексея, выступившего против отца. Главным вдохновителем заговора оказался военный губернатор Петербурга граф Петр Алексеевич Палин, между прочим, любимец императора, обязанный ему всем и титулом, и чинами. В экранизации пьесы Мережковского «Бедный, бедный Павел», снятой, кстати, к 300-летию Петербурга в 2003 году, противоречивый образ заговорщика ярко воплотил Олег Иванович Янковский. Великий актер создал образ такого трагического персонажа, который был вынужден организовать заговор против собственного благодетеля, заботясь не о себе, а о благе России. Интересно, что в этом же фильме был колоритно воплощен сам Павел в исполнении блистательного актера Виктора Сухорукова. Император был показан как сложная фигура, а не просто психически неуравновешенный человек. Павел Сухорукова стремится осчастливить страну, делает это абсолютно искренне, но не понимает специфики России, что приводит к обратному трагическому результату. Но вернемся, пожалуй, к реальным историческим событиям. Самая сложная задача состояла во включении в заговор наследника престола Александра. И вот здесь для достижения результата пришлось даже прибегнуть к прямому обману цесаревича. Палин заявил, что видел на столе императора указ о расправе над Александром. Причем не только над ним, но и над братом, и над матерью. И вот, четко осознавая, что жизнь императора оборвется,
Палин, тем не менее, дал клятву Александру, будто царь останется в живых. Позже Палин будет вспоминать: «Александр не соглашался ни на что, не потребовав от меня предварительно клятвенного обещания, что не станут покушаться на жизнь его отца. Я дал ему слово, я обнадежил его намерения, хотя был убежден, что они не исполнятся». Как позже говорил сам Палин, Александр знал и не хотел знать. Но вот все же мог ли цесаревич не понимать смертельной угрозы, надвисшей над отцом? Тем более вспомнив опыт дворцовых переворотов 18 века, многие из которых закончились летальным исходом. Поведение великого князя метко охарактеризовал его тезка Герцен. Александр позволил убить своего отца, но только не до смерти. Еще тоньше ситуацию изобразил польский историк Казимир Валишевский. Александр Павлович создал себе иллюзию и обманул даже собственную совесть. В итоге Александр дал как бы молчаливое согласие на осуществление переворота. Сам Палин, абсолютно не сомневаясь в трагическом исходе, припомнил участникам заговора французскую поговорку: «Когда хочешь приготовить омлет, надо разбить яйца». Очень интересно, что сам подозрительный император знал о заговоре и даже за несколько дней до переворота смог изобличить Палина. Но даже здесь хитроумный царедворец сумел выкрутиться. Он внушил Павлу мысль, что сознательно стал во главе заговора с одной лишь целью – вывести всех на чистую воду и этот, собственно, заговор разоблачить. И Павел ему поверил. Но в итоге в ночь на 12 марта 1801 года группа заговорщиков численностью около 20 человек проникла в спальню Павла и потребовала от него отречься от престола, на что тот, понятное дело, ответил самым категорическим отказом. Достоверно неизвестно, было ли убийство Павла преднамеренным или все-таки нет. Однако самое главное не в этом. Убийство было насильственным и очень жестоким, произошедшим в результате абсолютно безобразной потасовки группы пьяных гвардейцев с беззащитным легитимным царем. До конца не ясно, что стало причиной смерти Павла. То ли удар Николая Зубова золотой табакеркой в висок, то ли удушье, причиненное гвардейским шарфом. Но, по всей видимости, смерть не наступила одномоментно. Павел имел несчастье ощутить предсмертные муки от ударов ненавидевших его людей. Александр в то же самое время находился в Михайловском замке и спать не ложился. Он ждал известия о судьбе батюшки. Трагическую новость доставил сам Палин, доведя до слез новоиспеченного императора. И вот эта реакция Александра показывает, что он все-таки надеялся каким-то образом на сохранение жизни отца. Однако Палин резко прервал Александра: «Полно ребячиться, ступайте царствовать, государь». Александр вышел на балкон и показался войскам: «Батюшка скончался апоплексическим ударом, все при мне будет, как при бабушке». И вот на протяжении более 100 лет официальной версией смерти Павла являлся именно апоплексический удар, то есть инсульт. Сразу же появился набор несмешных шуток, обыгрывающих причину смерти Павла. Самая популярная из них: император скончался апоплексическим ударом табакеркой в висок. Французский дипломат Талейран даже ехидничал: русским пора выдумать какую-нибудь другую болезнь для объяснения смерти своих императоров. Еще одна француженка, писательница мадам де Сталь, с которой затем Александр будет знаком, охарактеризовала правление в России по сему случаю самовластием, ограниченным удавкой. На историческом факультете МГУ существует знаменитая кафедра истории России до начала 19 века, которую в шутку называют кафедрой до табакерки. И это весьма показательно, что трагедия, завершившаяся, между прочим, гибелью легитимного законного правителя, до сих пор подается с некими нотками юмора.
Ну а тем временем Александр вместе с братом покинул злополучный Михайловский замок. «Я не чувствую ни себя, ни что я делаю. Я не могу собраться с мыслями». Однако императрица Мария Федоровна, только что потерявшая мужа, родившая от него 10 детей, в Зимний дворец не торопилась, она туда не поехала. По всей видимости, она претендовала на власть в духе Екатерины II, до конца не осознав, что эпоха женских правлений осталась в ушедшем 18 веке. Остаток ночи лейб-медик приводил в порядок тело покойного императора, но скрыть насильственный характер смерти оказалось попросту невозможно. По воспоминаниям Саблукова, когда Александр увидел труп отца, то пришел в полное оцепенение. Когда же его ёрнически поздравила мать со вступлением на престол, Александр якобы свалился без чувств. Однако известие о разыгравшейся трагедии Петербург, казалось, отметил всеобщим праздником и ликованием. Лишь только рассвело, как улицы наполнились народом. Знакомые и незнакомые обнимались между собой и поздравляли друг друга с счастьем, и общим, и частным для каждого порознь. Незнакомые целовались друг с другом, как в Пасху. Исчезли косы, обрезались букли и панталоны, круглые шляпы и сапоги с отворотами наполнили улицы. Конечно, были и потрясенные известием о кончине Павла, но в тот день они остались незамеченными. На престол вступил Александр, и вот эта наэлектризованная атмосфера столицы наконец разрядилась. А заговорщики, которые считали императора обязанным им властью, вскоре были очень сильно разочарованы. Например, уже через месяц Палин отправился в отставку и уехал в Прибалтийскую Метаву, где прожил в политическом безвремени четверть века. О нем, правда, вспомнили в 1812 году, рассматривая в качестве возможного главнокомандующего русской армией. Но кандидатуру быстро отвергли. Все-таки опыта успешного дворцового переворота оказалось слишком мало для борьбы с Наполеоном. Таким образом, можно ли считать Александра отцеубийцей? В прямом смысле нет, в косвенном – да. Вот сами душевные терзания Александра показывают, что он осознавал и не снимал с себя моральной ответственности за случившееся до конца своих дней. Участие в гибели отца нанесло ему глубокую психологическую травму. Она даже отчасти объясняет тот странный уход императора в мистицизм во второй половине его правления. По сути, именно события мартовской ночи сделали невозможным радикальные реформы, о которых мечтал Александр. Его потрясла легкость, с которой было совершено убийство абсолютно законного, легитимного монарха. Ведь дворцовый переворот выявил, в какой серьезной и опасной зависимости находится самодержавный правитель от своего собственного окружения. Михаил фон Визин позже вспоминал об Александре в марте 1801 года. Когда все кончилось, и он узнал страшную истину, скорбь его была невыразима и доходила до отчаяния. Воспоминание об этой страшной ночи преследовало его всю жизнь и отравляло его тайною грустью.

0: «Комсомольскую правду», потому что «Радио КП» — это корреспонденты в 400 городах России. От Южно-Сахалинска до Калининграда. Я слушаю «Радио КП» и тебе рекомендую.
1: Не отключайте питание радиоприемников. Начинается передача данных.
2: Здравствуйте. В эфире передача данных, у микрофона Мария Баченина. Водород – самый легкий, самый простой и самый распространенный химический элемент во Вселенной. Обозначающийся символом H, занимает клетку номер 1 в таблице Менделеева и имеет относительную атомную массу, равную единице. При нормальных условиях это бесцветный газ, без вкуса, без запаха, с формулой H2, который, перемешиваясь с воздухом, горюч и взрывоопасен. Вот с ним-то и будем сегодня разбираться. С нами на связи заместитель руководителя Центра компетенции НТИ «Новые и мобильные источники энергии» при Институте проблем химической физики Российской академии наук, популяризатор науки Алексей Поевский. Алексей, здравствуйте.
3: Здравствуйте.
2: Если мы замахнемся на нашего Уильяма Шекспира и вобьем в Яндекс слова «президент» и «водород», то ссылок будет уже вагон. А вот беру последнюю, например. Путин поручил проанализировать создание центра зеленого водорода. Почему все так носятся с этим водородом?
3: Нам придется начать немножко даже не с президента, а с чуть раньше, да? Согласна. Смотрите. Начать нужно с того, что есть такая вещь, которая называется четвертый энергопереход, то есть переход на очередной вид энергии, топлива, как хотите. Да, то есть мы сначала переходили на уголь, потом на нефть, потом на газ. А вот сейчас, видимо, будем переходить на водород. Это не просто так, почему-то всем хочется, да? Потому что у нас на планете наступают не очень веселые времена. Есть такая штука, которая называется глобальное потепление, парниковый эффект. Там, на самом деле, можно спорить, есть там антропогенный фактор, нет там, он велик, не велик, но в любом случае он есть, выбрасывается углекислый газ, который в итоге приводит к нагреванию планеты, и антропогенный или не антропогенный фактор не важно, а ответ на эту историю может быть только антропогенный. То есть сейчас все страны, по крайней мере, все развитые страны, берут на себя дополнительные обязательства по тому, чтобы нам поменьше выбрасывать углекислого газа или совсем не выбрасывать. А основные у нас источники выбросов – это когда мы зажигаем топливо в машинах, в самолетах, топливо в электростанциях. И вот сейчас предлагается эту штуку заменять на водород. Причем водород не сжигать, а водород использовать тоже как источник электроэнергии. Вот. И, кстати, именно поэтому Путин назвал водород зеленым, а не голубым, и не серым, хотя на самом деле он без цвета и запаха, как мы это знаем уже. Потому что зеленый водород имеет свои особенности.
2: Сразу немного, наверное, забегу вперед и спрошу, а что делать тогда с остальными источниками энергии?
3: Какими остальными?
2: Алексей, смотрите, я стою на позиции простого человека, учителя, продавца, библиотекаря, водителя автобуса, не знаю, кого угодно. Человек вот вне вашей тусовки. Прозвучало немножко так, свысока. Но я так и оставлю. Хорошо. И вот все говорят, водород, новый источник энергии. Я вообще не могу представить, это как будет. Для меня источник энергии в автомобиле, я заправляю бензин, дома я пользуюсь розеткой, знаю, там самолеты, керосин, понимаете? Я пытаюсь понять.
3: Будет, если мы говорим, например, про автомобиль, это будет примерно так. То есть вы приезжаете на заправку, вам в автомобиль вставляют пистолет и заправляют его водородом. Не бензином, а водородом. Вот.
2: Это что-то такое туда не льется, а закачивается, правильно употреблять этот глагол.
3: Это не принципиально. То есть вы это не видите, как вы не видите, что льется бензин, так вы не будете видеть, что закачивается водород. А важно, что, в принципе, вот, например, для водителя автомобиля или для водителя автобуса, в первую очередь автобуса переводят на водород, скорее всего, не изменится ничего. Ну, за некоторым исключением, за исключением пользовательских свойств автомобиля. Это правда.
2: Слушайте, а автомобили будут также пахнуть. Знаете, о чем я?
3: Я понимаю. Вот как раз для этого и делается. Да? У нас от автомобилей главный вред, не сказать современных, то, что они выбрасывают углекислый газ, там еще иногда угарный газ, немножечко сажи можно, может быть, когда не очень хорошо работает, что-то еще, канцерогены и все такое. Вот, это нехорошо. Поэтому есть два варианта замены. На самом деле даже один. Мы заменяем бензиновые автомобили или дизельные, мы их заменяем электромобили. А вот электромобили могут быть двух типов. Сейчас распространенные электромобили, в которых электричество хранится в аккумуляторе, в литий-ионных батареях. Они классные, они замечательные, но есть у них три «но». Да? Но первое. Там литий дорог, кобальт, который там в них, тоже дорог, при этом еще и грязный, очень нехороший при утилизации. Второе «но», даже второе, второе с половиной. Эти электромобили проезжают, пробег у них на одной зарядке меньше, и намного меньше, чем у бензиновых. Да? И они очень долго заряжаются. То есть они могут заряжаться, если от розетки заряжать, он будет заряжаться 8 часов, а если поставить станцию быстрой зарядки, которая имеет очень большие токи, там, конечно, у вас будет полчаса. Но все равно полчаса ждать, там, вы едете в Питер и останавливались 4 раза по полчаса, это не очень хорошо, наверное, да?
2: Ну, вообще-то смысл теряется всяческих скоростных
3: При этом еще же понимаете, что у вас очередь на заправке возникает, на зарядке, да, и каждая машина на очередь должна по полчаса. Но не суть. Вот первый вариант. И плюс еще важный вариант, что если этот автомобиль загорается, не дай боже, да, то тушить его очень сложно, практически невозможно, потушить литий-ионный аккумулятор. То есть там Теслу проще подождать, пока она сгорит, чем тушить. Вот. Вот такие вот у нас проблемы. В случае, если мы используем для того, чтобы питать электромотор автомобиля, водородный топливный элемент, то есть это устройство, которое преобразует водород и кислород, они вместе соединяются точно так же, как при горении, только горения никакого нет, ничего не горит, а просто образуется вода на выходе и электричество. То есть у нас есть развлечение в нашем центре компетенции, там приезжает дружественный водородный автомобиль, который есть в Черноголовке, и мы гостей на нем сначала катаем, а потом поим их выхлопом. И выхлопе у него чистая вода, абсолютно чистая вода. Сам, честно, пил, не отравился.
2: Так, я сейчас уточню. Когда мы видим передвигающиеся автомобили сейчас на улицах наших городов, мы можем визуализировать, соответственно, наблюдать из выхлопной трубы газ выходящий. Даже мы это видим легко.
3: Там, на самом деле, то, что мы видим чаще всего, это пар. Вот, но помимо пара там выбрасывается углекислый газ, более ядовитый угарный газ, если его плохо дожигает катализатор, плюс очень небольшое количество, но все равно всяких продуктов неполного сгорания, там полициклические углеводороды и прочее, которое немножко канцерогенно.
2: Это так. Хорошо, а тут что будет из выхлопной трубы автомобиля? Вода выливаться?
3: Водяной пар, да, или вода конденсируется. Все, там больше
2: и она будет чистая, да?
3: Да, там больше ничего, вообще ничего нет от слова совсем, да.
2: Ладно, сверху я подойду с другой стороны. Что-то мне как-то в это пока не верится. Он взрывоопасен. Меня вот это смущает. Вы мне сейчас скажете, бензин тоже взрывоопасен. Но совершенно верно. Я не знаю, мы привыкли к бензину.
3: Да, безусловно. Правильно понимать, что вообще все, любое, там и газ, и водород, и бензин опасны. Да? Это правда. Чистая правда. Другое дело, что при утечке топлива, да, и возгорании его, наверное, самым опасным будет бензин. Бензиновая машина при возгорании топлива сгорает за 1.5 минуты полностью, подчистую. А в случае с газом у нас, ну, смотри, когда мы говорим про пропан, у нас проблема, что чаще всего этот баллон взрывается, потому что баллон газовый, он металлический, и самое опасное там поражение людей металлическими осколками. Вот, плюс дополнительное после взрыва начинается пожар. Водород может разорвать баллон. Тоже все бывает в жизни, но баллоны под водород, они не металлические, они тканые. Они тканые из углепластика, и они не могут никого поразить. Вот. Более того, в случае взрыва водород, скорее всего, ничего не зажжет. Мы недавно развлекались, делали тестовые взрывы, соответственно, пропана, бензиновых паров и водорода, и клали в место взрыва, туда, там, где взрывается камера специальную, такую бумажную птичку, посмотреть, что с ней будет после взрыва. Ну, соответственно, после пропана и бензина она обгорает вся, а после водорода она абсолютно целая. Вот, это первое. Второе, важно понимать, что водород взорвался, он сам по себе не взрывается. Он взрывается только в смеси с кислородом, с воздухом. И вот водород в этом смысле опасен только для закрытых помещений. То есть если он у вас в ЧК, там, в гараже, например, вдруг, или там, в квартире, вот тогда может быть проблема. В случае с утечкой водорода на открытом воздухе, он поднимается вверх, в отличие от там, газа, да, пропана, он поднимается вверх со скоростью 20 метров в секунду. Он гораздо легче воздуха и очень быстро убегает. Его в этом смысле очень сложно поджечь или взорвать.
2: Ну, ладно, я уже становлюсь такой, как сказала бы Маша из мультика, водородной. Но продолжу вас мучить вопросами уже в следующей части передачи данных. С нами на связи заместитель руководителя Центра компетенции НТИ «Новые и мобильные источники энергии» при Институте проблем химической физики Российской академии наук, популяризатор науки Алексей Паевский.
0: Я предпочитаю правду, а не слухи. Поэтому я слушаю Радио КП. И тебе рекомендую. Не отключайте питание радиоприемников. Начинается передача данных.
2: И снова здравствуйте. Мы возвращаемся в эфир. Это передача данных, у микрофона Мария Баченина. Сегодня говорим про водород. Не удивляйтесь, потому что, по-моему, задача в мире номер один, которая поставила перед собой каждая страна первого, ну, скажем так, второго мира, давайте, это перейти на другие источники энергии, потому что у нас совсем скоро случится налог, углеводородный налог. Но сейчас обо всем по порядку. С нами на связи заместитель руководителя Центра компетенции НТИ «Новые мобильные источники энергии» при Институте проблем химической физики Российской академии наук, популяризатор науки Алексей Паевский. Алексей, я вот только что проговорила про этот углеродный налог. Все верно же я сказала, нигде не напутала.
3: Да, он именно углеродный налог, да. Мы ждали его в этом году, но, скорее всего, он все-таки будет нас настигнет через 5 лет.
2: Вот это правильно понимать, допустим, мы сейчас покупаем автомобиль и можем рассчитать, потому что в зависимости от мощности двигателя мы платим соответствующий налог. Ну, количество лошадей равно количеству денег. А здесь будет еще рассчитывать производитель. Допустим, он выпускает машину, которая выбрасывает в окружающую среду определенное количество там, загрязняющих веществ, и чем их больше, тем выше налог на этот автомобиль. А кому этот налог будет платить?
3: Даже не совсем так. Но, на самом деле, это экспортный налог. Условно говоря, вы поставляете в Европу сталь, да, или что-нибудь еще. Угу. Да? Вот, там, не знаю, гитары. И высчитывается вообще, сколько всего углекислого газа было выброшено в атмосферу в процессе производства всего этого. То есть сколько выбросили машины, когда везли запчасти, сколько там стали, сколько углерода было выброшено, когда мы там стали выплавляли и так далее. Все считается, да? И потом компания, которая продает в Европу что-то, она будет обязана заплатить не только... она не получает, с одной стороны, получает деньги, с другой стороны, платит с этих денег еще и налог там, на то, что вот они там загрязняют воздух, производя это. То есть вот, платится это в Европу, в общий европейский котел, насколько я понимаю.
2: Ну, конечно, интересно, как они это будут высчитывать, но я думаю, мы совсем закопаемся.
3: Как это высчитывать, это как раз... Сейчас все плотно обсуждаются. На самом деле, как раз, насколько я понимаю, из-за этого у нас в стране сейчас организуют карбоновый полигон для того, чтобы правильно измерять, как это все считать. Вот. Но это действительно проблема измерения углеродного следа – это такая одна из больших научных задач, которые решаются во всем мире.
2: Это прям как сову на глобус. Ладно, а как добывают водород?
3: Вот, хороший вопрос. Как раз вот мы сейчас переходим к цветовой дифференциации штанов. По кинзадзе, да? Значит, всем надоевшая, но без меня никуда не деться, цветовая дифференциация водорода. Да? При том, что он бесцветный газ, мы помним, но все время говорят зеленый водород, голубой водород и так далее. На самом деле у нас всего лишь два источника водорода, в принципе, которые сейчас промышленно используются. Это природный газ, метан, и это вода. А в первом случае, то есть сейчас в мире производится очень много водорода. Ну, по-моему, сейчас в мире где-то около 80 миллионов тонн в год его производят. Из них 5 миллионов тонн в России. То есть это очень много. Но весь этот водород, практически весь, там, процентов 95-97, сейчас называется серым. Почему называется серым? Это он производится из метана, путем нагрева метана с водой и катализатором. Дальше на выходе получается у нас водород чистый и углекислый газ, который уходит в атмосферу. И это не очень хорошо. Вот, поэтому он называется серым, и на такой водород как бы сейчас старается от него уходить. Дальше мы можем сделать абсолютно все то же самое. Тот же природный газ, та же вода, тот же катализатор, но получившуюся смесь, да, мы разделяем и водород используем, а углекислый газ улавливаем и захораниваем, то есть не выпускаем его в атмосферу. Такой водород уже получше. Его называют голубым. Есть третий вариант. Мы берем природный газ и просто термически разлагаем его на углерод, на сажу, да, чистую сажу, и водород. Сажу захоранивать легче, и поэтому такой водород называется бирюзовым. То есть это вот такая еще тоже плюс-минус хорошая. Вот. Mm-hmm. Есть еще бурый углерод, водород, который получается из угля и воды, но там та же самая история, он тоже не очень хорош. Он там только его и мало производит, и выбросов много. И два основных совсем хороших водорода, да? А оба этих водорода получаются электролизом воды. То есть мы берем воду, пропускаем через нее электрический ток, на выходе получаем водород и кислород. То есть ничего не выбрасывается. С одной стороны, с другой стороны, возникает вопрос, а откуда мы берем электричество? Потому что электричество может быть тоже грязным, там, из тепловых электростанций получено, поэтому тоже нехорошее. Поэтому сейчас плюс-минус приемлемый два варианта. Обсуждаемо приемлемый водород оранжевый, он же желтый, он же розовый. Там еще не определились, не договорились. Точно называют. Да, это водород, который получен электролизом с использованием энергии атомных станций. Вот у нас сейчас в России такой пилотный проект стартует на Кольской атомной станции. Вот. Хорошо, но Европа, большая часть Европы не согласна, хотя Франция говорит, что это нормально, потому что у Франции тоже своих АЭС много. И совсем-совсем хороший водород – это зеленый водород. Почему все говорят зеленый водород? Да, все за него борются. Это электролиз с использованием возобновляемых источников энергии. То есть мы берем либо от солнечных панелей энергию, ну, либо от ветряных станций, либо из гидроэлектростанций, то есть там, где вообще ничего не выбрасывается в любом случае. Вот это зеленый водород. Он получается так. То есть сейчас его получают не очень много, но во всем мире, я вот слежу за ситуацией, во всем мире сейчас очень много проектов начинается, где там застраиваются огромные площадки солнечными панелями или ветрогенераторами и будут получать водород в больших количествах. Зеленый.
2: А правда, что по Германии и Австрии уже ездят первые поезда на водороде?
3: Правда, не только по Германии и Австрии. Смотрите, в Германии они уже серийно и на линиях выходят с 2018 года. Вот. В Австрии, Франции и Польше эти поезда тестируются, насколько я понимаю. То есть, те же самые поезда, это одна компания, которая их производит в других местах, другие компании такие вещи только начинают строить, в том числе в России сейчас уже заключен контракт на постройку таких водородных поездов для Сахалина.
2: Они быстрее? Они что? Ну, и помимо вот экологичности?
3: Нет, они не быстрее. Смотрите, у нас, как ни странно, почему в Германии поезда, да, водородные пошли? Потому что в Германии, как ни странно, как кто бы мог подумать, там, по-моему, 40% не электрифицированных железных дорог. И оказывается, сейчас выгоднее сделать водородный поезд, чем проложить там линию электропередач.
2: Тогда вот. На чем они ездили? На угле, что ли?
3: Да,
2: паровозы у них были исторические.
3: Есть такая штука, называется дизель.
2: Если километр пробега на водороде получается в итоге дешевле километра на бензине, и даже намного, я полагаю, в будущем будет дешевле, то куда денется вся наша нефть? Я хочу сказать, что куда денутся Лукойл, нефтегаз, Газпром, Башнефть и еще несколько гигантов.
3: Во-первых, гиганты никуда не денутся, потому что они будут производить водород из газа, голубой, который вполне себе приемлем. Во-вторых, они сейчас, насколько я знаю, сейчас большинство, я не скажу про все, но очень многие наши нефтяные гиганты, они очень активно инвестируют в водородную тематику. Вот, правда, очень активно. Они будут строить водородные заправки, наверное. А кроме того, нефть никуда не денется. Нефть все равно нужна, потому что в основном ее будет больше в химпроме использоваться. У нас из нефти практически все получается, да, пластик, пластмасса, нейлон, да, и так далее. Вот. Кстати, как раз нефтепереработка – это один из сейчас, наверное, 30% всего водорода в мире полученного идет на нефтепереработку.
2: А можем мы рассуждать так, что вот электричество в наших домах тоже будет в итоге получаться не из ТЭС, ТЭЦ, ШМЭС и прочих жутко загрязняющих вещей, а вот из чего-то такого же чистого?
3: А в наших домах, в наших с вами домах, наверное, не обязательно, потому что ну, у нас, например, в России очень много АЭС, и АЭС ничего не загрязняют. Да? И, в принципе, из АЭС...
2: Нет, АЭС я люблю. АЭС я люблю. Я сейчас про ТЭЦ говорю.
3: Да. ТЭЦ, скорее всего, надо заменять. И, в принципе, вот мне кажется, да, что, например, в малых городах водородные электростанции возможны. Потому что, используя там твердооксидные топливные элементы, такие есть высокотемпературные, электростанция на небольшой город, она будет занимать размер одной комнаты. Просто использовать это везде, ну, не очень правильно. Потому что, получается странно, да? Для того, чтобы получить водород, мы тратим электричество, а потом водород снова используем на электричество. Ну, вот в таких масштабах. То есть там, где нет... прямого подвода энергосетей, там, наверное, это имеет смысл.
2: Когда мы, Россия, да, с нашими размерами, с нашей неповоротливостью, вот все это организуем, чтобы цены на продукты с этим углеводородным налогом не взлетели, как чугунный мост.
3: Внутри нас не взлетят, потому что, как бы, ну, это же, если внутреннее производство, мы налог платить не будем, но тем не менее. Что хорошо, что вот я наблюдаю, что мне нравится, да, что мы не ждем, пока грянет гром. Сейчас вовсю все готовят. Сколько времени у нас на это уйдет, другой вопрос. Но на то, чтобы мы впервые это заметили, там, мы заметили какие-нибудь водородные штуки, наверное, уйдет года 3-4, потому что, судя по тому, что сейчас было объявлено, например, в 2023 году, то есть через 2 года, на опытную эксплуатацию в Москве выйдут водородные автобусы. К 2024 году и на Кольской АЭС, и вот на Сахалинском полигоне, на Сахалинском кластере водородном должны производиться уже большие объемы водорода. То есть там должно все оттачиваться. Так что я думаю, что лет 10 у нас уйдет на это.
2: Аминь. Ну что ж, удачи. Удачи, я за. Главное, ничего нового не бояться и, как говорится, идти намеченным путем. Спасибо большое. Друзья мои, представлю еще раз нашего сегодняшнего эксперта, заместителя руководителя Центра компетенций НТИ «Новые и мобильные источники энергии» при Институте проблем химической физики Российской академии наук, популяризатор науки Алексей Паевский. Спасибо большое.
1: Передача данных успешно завершена. Не отключайте питание радиоприемника. Скоро начнется другая передача.

0: Вы слушаете канал радиосиндиката Cassiopeia Station «Наука».
1: Ваши отзывы, пожелания и предложения по работе радиостанции вы можете написать в группе Cassiopeia Station, в социальных сетях Facebook и ВКонтакте, а также в группе Telegram Cassiopeia Station Chat или написав письмо по адресу 916-214-89-50@yandex.ru.
2: Воскресная гостиная.
3: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! Сегодня в студии радио «Наше Подмосковье» я, Наталья Валдинер. Я приглашаю поговорить вас об очень интересной и давнишней истории, истории нашего с вами появления в этом мире. Что мы знаем о происхождении человечества, о том, как мы появились на этой земле? И сегодня с нами в студии журналист, преподаватель, главный редактор интернет-портала anthropogenes.ru Александр Соколов. Здравствуйте, Александр!
4: Здравствуйте!
3: Ну, а мы следует, наверное, начать с того, что мы помним еще по школе. Когда я училась в школе, было достаточно такое впечатление, что очень прерывистая история вот того, что нам преподавали, что по каким-то фрагментарным кусочкам какие-то предположения есть о происхождении нас как вида. Скажите, как сегодня с этим обстоит дело? Можно ли точно сказать, что вот мы произошли вот таким-то сложным, пускай, но вполне понятным путем, ну, как это говорится в классическом источнике, Авраам родил Исаака, Исаак родил Иакова и так далее.
4: Если, так сказать, требовать такой детализации, знаете, по поколениям, то она вообще вряд ли когда-нибудь будет достигнута, хотя наука, конечно, творит чудеса, вот, но если вы представите себе, что, допустим, длина поколения, ну, 20 лет, например, то у нас за 20 тысяч лет сменяется 1000 поколений. Ну, а теперь, если возьмите 1 000 000 лет, то, наверное, наши слушатели, там, не менее 17% россиян, наверное, смогут решить эту арифметическую задачу и посчитать, сколько поколений сменилось за 1 000 000 лет. И, конечно, эта детализация недостижима и вряд ли она нужна. Вот. Но что касается, скажем, тех видов ископаемых, да, которые сменяли друг друга и существование которых, их череда, вот, эволюционный процесс привел к появлению нашего с вами вида, да, человек разумный, то, конечно, эта история изучена достаточно хорошо, детально. Понятно, что учебники консервативные, что многое устарело. К сожалению, у нас и книжек мало на эту тему, музеев мало, где есть чего посмотреть. Поэтому, конечно, у людей знания сильно отстают. Но это не только в этой области, наверное, в большинстве областей науки. Знание, так сказать, массовое, оно очень консервативное. И оно часто находится в плену заблуждений, стереотипов. Это, в общем, обычная ситуация. А, естественно, если брать науку, передний край, то, конечно, последние десятилетия очень сильно продвинулось в этом плане антропология с применением там новейших методов генетики и т.д. и т.п. Вот. И, конечно, что отрадно, при этом каких-то таких вот открытий, которые бы радикально переворачивали при этом всю эту глобальную картину, их сделано не было. То есть те открытия, которые делаются при всей их сенсационности, при их такой сногсшибательности, они все равно, скажем, ложатся в общую картину. То есть они ее скорее уточняют, украшают, делают ее более детальной, более красивой. Что говорит о том, что все-таки те предположения, которые были сделаны даже, может, столетия назад, в целом оказались верными. Да, я имею в виду работы Чарльза Дарвина.

0: и там, его последователей.
1: То есть получается, что я просто перефразирую это, может быть, другими словами, что все те подробности, которые снова и снова выясняются и на основании уже имеющегося материала, просто в результате того, что появились новые методы исследования, да?
0: Да, и новые методы, старые совершенствуются, то есть там учась в том числе на своих ошибках. Вот, ученые работают все точнее, все аккуратнее, потому что, вы знаете, вплоть до того, что раньше многое терялось, когда, например, нужно было посмотреть, а как у этого черепа устроены зубы, да, то взяли и расковыряли у черепа лицо, грубо говоря, узнали, как устроены зубы, но потеряли лицо. А сейчас есть микротомография, есть всевозможные техники, не разрушающие. Сейчас, представьте себе, берут орудие, если раньше, ну и даже, может быть, кто-то из слушателей участвовал в раскопках, там извлекались какие-то находки из земли, их там моют, чистят, после этого уже их описывают, фотографируют. Там. А сейчас, представьте, орудие, там какого-то древнего человека, извлеченные из земли, сразу запечатывают в самозаклеивающийся герметичный пакет вместе вот с землей, со всем же там породой, там, что к нему прилипло, отправляют в лабораторию, и там смотрят под микроскопом. И выясняется, что на поверхности сохранились остатки, допустим, перьев или чешуи рыбьи, то есть того, что обрабатывали этим орудием еще до того, как его выкинули, там, не знаю, 40 тысяч лет назад.
1: Ну, это же замечательно, это позволяет намного более полно каждый предмет, в общем, его описать и предположить, для чего он служил.
0: Конечно, это просто позволяет узнать такие вещи, то есть понятно, что все это находили и раньше, и все это просто выкидывали, вот, а сейчас есть возможность это изучать, и это, естественно, позволяет даже из тех находок, которые уже сделаны, извлекать гораздо больше. И старые исследовать по новой, а новые находки вот с таким подходом гораздо больше информации приносят.
1: Мне кажется довольно забавным то, что такое пространство и богатство новых каких-то сведений можно получить, просто более аккуратно обращаясь с найденным материалом.
0: А в генетике, например, это вообще можно там умножить на 1000, на 10 000 раз. То есть, допустим, Светлана Боринская, наша там известная генетика, она рассказывала про то, как работают вот палеогенетики в институте Макса Планка в Лейпциге, что там, например, запрещено рукой дверь открывать, например, только локтем. Вот, то есть какие, потому что, вы понимаете, когда работают с древней ДНК, ее так мало, то, что человек, входя в это помещение, даже если он там помылся в скафандре, он на себе вносит больше ДНК, чем есть в образце.
1: Кстати, об исследованиях древней такой вот человеческой ДНК. Вот, опять же, в те времена, когда я училась в школе, было известно два вида людей. Это вот те, от кого произошли мы, тогда это называлось кроманьонцы, и неандертальцы, которые нам, в общем, не предки, а просто родственники, насколько я понимаю. Однако сейчас мы знаем, что еще один вид людей.
0: И не один, кстати.
1: Будьте добры, расскажите подробнее, потому что это очень интересно.
0: Вы имеете в виду, я так понимаю, денисовского человека?
1: Да.
0: А есть еще хоббиты, помните, на острове Флорес, карликовые человечки.
1: То есть это не газетная утка, вот эти маленькие люди, они реально существовали и были вовсе, это не какой-то отдельный уродец, прости господи.
0: Ну как, есть до сих пор, конечно, скептики, которые стараются доказывать, что это был уродец, но вы знаете, при открытии каждого нового такого ископаемого вида, включая неандертальцев, в 19 веке, всегда первое, что приходило в голову части ученых, что это уродец. То есть то же самое говорили про неандертальца. Когда его нашел, там, Фульрот, когда его описали, то, естественно, ведущие умы того времени, включая там Рудольфа Вирхова, известного тогдашнего, ну, великого анатома, антрополога, вот, они заявили, что это, там разные версии, что это больной старичок, русский казак, там какой-то вот стукнутый по голове, поэтому у него такой сплюснутый череп. Вот. Потом стало понятно, что это глупости. То же самое было, когда Дюбуа нашел Питекантра по наяве, что это какой-то урод больной. Вот. И то же самое было с австралопитеком, когда его нашли. И вот сейчас, когда нашли хоббита, естественно, выдвигается версия, что, ну, поскольку он такой странный, Не может быть это нормальный человек. Это какой-то микроцефал, то есть уродец с маленькой головой, маленького роста, с какими-то деформированными костями. Вот. А то, что там их найдены уже останки, по-моему, там то ли 12, то ли 15 особей, и все они, что ли, такие больные, это уже вот как-то странно, конечно.
1: Да, это было бы действительно странно. Дорогие друзья, я напоминаю, что в студии радио «Наше Подмосковье» с вами разговаривает Наталья Валдинер и наш гость Александр Соколов, главный редактор сайта «Антропогенез». Ну, раз уж мы заговорили о всяких разных удивительных древних таких вещах, скажите, а какие самые главные, вот самые удивительные, допустим, за прошлый год были открытия? Я знаю, что были найдены какие-то такие предметы культуры, которые совершенно не ожидали найти.
0: У неандертальцев,
1: да, я имею в виду. Да.
0: Ну, там интересные были находки, конечно. Да, на самом деле, каждый год делается куча интересных открытий, больше из которых, к сожалению, для рядовых, так сказать, граждан остается неизвестной. Поэтому сложно выбирать. Да? Но вот из наиболее интересных археологических именно находок это были остатки костяных орудий для выделки кожи неандертальских, то есть так называемые лощила, которые вот до самого недавнего времени, а как пишут вроде и сейчас, кожевенники используют для дубления кож. И вот похожие орудия использовали, видимо, неандертальцы еще там энное количество десятков тысяч лет назад. Вот. И действительно найдены обломки таких орудий, причем не один, несколько, там, по-моему, в двух пещерах. Вот, что, в общем, говорит о том, что неандертальцы были, ну, уж давно понятно, что они были совсем не дураки. Вот, а с технологиями того времени у них было, в общем, все в порядке. Вот, а как раз и еще одна публикация была как раз связана вот с тем, о чем я говорил, с исследованием каких-то остатков, найденных на поверхности орудий, которые разглядывают под микроскопом. И там, например, тоже, если не ошибаюсь, в двух французских пещерах, там найдены как бы некие микроволокна перекрученные, которые, в общем, идентифицировали как остатки веревочек. То есть получается, что... Ну, и дальше, конечно, можно по-разному это интерпретировать, но авторы статьи, как одну из возможностей, выдвигают гипотезу, что неандертальцы эти орудия привязывали к наконечнику, к древку. То есть это, значит, было уже вот такое составное копье или дротик, где наконечник веревочкой привязывался к палочке, и вот получалось такое вот метательное или орудие дистантного, там, ну, или контактного.
1: Это уже сложный предмет очень.
0: Да, это на самом деле для слушателей может быть и ничего особенного, подумаешь, да. А на самом деле, пока человек догадался, что можно камешек привязать к палке и получится копье с наконечником, ну, больше 2 миллиона лет прошло, вот, и, видимо, вот неандертальцы до этого догадались. Есть и другие находки, они были сделаны раньше, там, в 2010 году, где были найдены такие же вот, как бы, каменные орудия с остатками смолы. То есть, и, соответственно, что вот, может быть, они в одном случае они привязывали эти наконечники, в другом случае они их приклеивали смолой. То есть, у них еще были разные способы крепления вот этих наконечников к древку. Что говорит о том, что вот они уже, такой был у них, как Леонид Вишняцкий, петербургский известный археолог, выразился, хай-тек такой у них был свой.
1: Я поясню еще нашим слушателям, что сегодня целое направление есть в археологии, когда люди пытаются воспроизвести некие древние артефакты, какие-то предметы, используя только те навыки, которые предположительно были в это время.
0: Да.
1: И выясняется, что, в общем-то говоря, ну, наши предки были вовсе не глупые и были весьма ловкие и придумчивые, и очень сложные, на самом деле сложные какие-то вещи можно было сделать в довольно простых каких-то, из простых составных частей, но, тем не менее, это все равно требовало изрядного усилия ума, безусловно.
0: Я бы просто предложил радиослушателям попробовать взять гальку и так аккуратненько обстукать другим камешком, чтобы получился режущий край. Это, на самом деле, совсем непросто, а если вы посмотрите, ну, на картинках или там, придя на нашу выставку, о которой, может, еще поговорим, посмотрите на орудие, у нас там реальное орудие представлено, так называемое ашельское рубило, которое делали там, еще не неандертальцы, а их предки. И попробуйте сделать в домашних условиях. В общем, я уверен, что у вас просто не получится. Это нужна тренировка, навык приличный для этого.
1: Ну, кстати, вот о выставке, я думаю, что стоит рассказать. Это в конце марта еще в Государственном биологическом музее имени Тимирязева открылась очень необычная для Москвы выставка. Она называется так завлекательно «10 черепов, которые потрясли мир». Выставка была организована вот как раз порталом «Антропогенез». Расскажите, пожалуйста, какая задача вообще стояла перед организаторами?
0: Да какая задача? Задача простая. На самом деле мы эту идею вынашивали давно. Вот. Я уже сказал еще в начале, что у нас музеев мало, где можно что-то посмотреть на тему вот, эволюции человека, происхождения человека. А те экспозиции, которые есть, они, в общем, конечно, прямо скажем, устарели. Причем и музейщики, я думаю, со мной спорить не будут. Потому что, ну, они это и лично сами говорят. Потому что все эти экспозиции формировались еще в СССР. То есть до там, середины 80-х годов, грубо говоря. И представляют ситуацию уже, мягко говоря, немножко неактуальную. Вот они скудные, вот, а интерес есть. А это еще это Москва. А, например, в Петербурге, родном моем городе, там вообще нечего посмотреть на эту тему. Потому что, допустим, есть Кунсткамера, который зал «Антропогенез» много лет закрыт на ремонт.
1: Ну, это, конечно, очень обидно.
0: И когда меня спрашивают, а куда пойти, мне я просто развожу руками. И, в общем, мы, конечно, понимали, что вот хотя бы отчасти мы эту проблему решаем нашим порталом. То есть пусть хоть в интернете посмотрят. Вот, или посмотрят на фотографии западных музеев и выставок и там оближутся. Вот, но, конечно, хотелось бы что-то показать лицом, чтобы люди могли прийти и посмотреть на настоящие экспонаты, а не только на картинки в интернете. И вот, наконец, мы это сделали. Мы сделали небольшую выставку. Вот, причем, ну, еще раз, это сделано при... Это было бы невозможно без огромной помощи и поддержки, которую нам оказало руководство Государственного биологического музея имени Тимирязева, которое поверило вообще в этот проект и пошло нам навстречу. Вот. Фактически это было сделано за несколько месяцев, это сделано было очень маленькой группой энтузиастов при очень небольшом, мягко говоря, бюджете. Вот. Что, в общем, говорит о том, что и об этом замечательно Александр Марков написал в своем блоге, наш такой ведущий популяризатор науки, это палеонтолог, вообще замечательный ученый, что дело не в деньгах, а просто в желании, в воле и умении решать некие простые задачи. Вот. То есть, когда я осенью говорил об этом проекте, причем ну, с такими людьми опытными, мне многие сказали, что вообще это нереально. Вот. И даже более того, на лицах некоторых специалистов я прочитал, что я говорю что-то не то. Когда я сказал осенью, я говорю, давайте весной сделаем выставку. Да вы что? Выставку два года готовят. Но поскольку мы дилетанты, мы вот за...
1: Вы не знали, что это невозможно.
0: Мы за три месяца сделали, да.
2: Воскресная гостиная.
1: Вы слушаете радио «Наше Подмосковье» в студии Наталья Валдинер и Александр Соколов, главный редактор портала «Антропогенез». Угу. Ну, я знаю, что на этой замечательной выставке очень много было интересной, особый такой был момент, заметки, письма и записочки от посетителей. Угу. Что-то там, вот у вас даже на ваших страницах в соцсетях публиковались какие-то,
0: да,
1: эти самые были
0: совершенно
1: перлы были, удивительные.
0: Но сейчас они, их количество должно резко возрасти, потому что была ночь в музее.
1: Да, кстати говоря.
0: Вот, и там пришло там несколько тысяч человек вообще в биологический. Вот, у нас по нашему кличу там несколько волонтеров вызвались и там помогали, вот, и мне обещают прислать, но там, конечно, будет, наверное, что-то интересное, но и, на самом деле, там много записок от детей, которые, в общем, задают наивные, но вполне такие
1: требующие
0: понятные
1: ответы, да,
0: вопросы, там, условно говоря, там, а чем древний человек чистил зубы, например, вот, но на самом деле есть что ответить на этот вопрос, вот, или откуда взялся мозг, куда делся хвост у обезьяны, там, такие вот, ну, вполне понятный вопрос. А есть, а были не вопросы, а комментарии в стиле, а я не хочу от обезьяны происходить.
1: Ну, вот это, кстати говоря, интересный такой момент, почему нам так не хочется, очень многим из нас не хочется происходить, вести свою родословную от этих вполне себе симпатичных животных.
0: Ну, и, кстати, вот от девушки, которая волонтером там работала, в частности, она, значит, написала, что там один из посетителей сказал: «Опять этот ваш дарвинизм, я его уже в школе наслушался». То есть, в частности, одна из таких, может быть, объяснений, это понятно, что тут разные варианты ответа на этот вопрос, почему не хочется, а это просто скучно. То есть люди этого наслушались в школе. Если раньше просто школа была неким авторитетом для людей, и то, что рассказывают, это скучно, но извини, выучи и ответь на экзамене, и просто никого не волнует, что тебе скучно. Вот, то здесь, когда, скажем, у людей нету каких-то вот таких цивилизованных представлений, кто является авторитетом, и когда для людей авторитетом становится телевизор, интернет, а не, допустим, отнюдь не ученые, отнюдь не учитель в школе, то, естественно, люди начинают эти авторитеты выбирать по биологическим законам.
1: То есть психологически комфортные.
0: Кто говорит, да, кто говорит уверенней, кто симпатичней, кто говорит вещи, льстящие самолюбие человека.
1: Вот, кстати говоря, наверное, это в значительной мере.
0: Естественно, отношение такое к обезьянам, к самим. Просто люди, во-первых, не знают, что такое обезьяна, в принципе, да, и никогда их не видели, или видели в зоопарке. То есть, когда говорят, что обезьяны – это грязное и вонючее существо, то это те, кто видели обезьян, вероятно, в тесных клетках каких-то провинциальных зоопарков. Вот, то есть, если человека посадить в клетку и пару дней не убирать, он точно таким же будет. Вот, а я, допустим, имею возможность тех же шимпанзе регулярно наблюдать у нас там в Колтушах, в антропоиднике. Уверяю вас, они вполне чистенькие. Вот, и вообще такое отношение к обезьянам, ну, естественно, имеет смысл говорить еще раз о человекообразных обезьянах, потому что обезьян вообще много разных всяких. Просто человек на самом деле в них, как в зеркале, видит себя. Потому что они действительно очень похожи, и это человека даже может пугать. Вот. А, естественно, не хочется происходить от каких-то животных, но ведь на это же можно взглянуть и с другой стороны. То есть, когда мы себе это вот все представляем, что вот мы с высоты, как принято говорить, там, своего интеллекта, своих достижений, получая все в готовом виде. И такой вот сидит самодовольный, не помнящий родства представитель вида Homo sapiens, который за свою жизнь вообще ничего не создал, а только потребляет все, что ему цивилизация приготовила. И не помня о тех сложнейших, так сказать, задачах, которые решали его предки в течение там, миллионов лет, о том, какой это был трудный путь, как много было ошибок, сколько тупиков эволюционных, так сказать, и если вот это все осознать, а достойны ли мы вообще, и ради чего все это происходило, ради того, чтобы теперь такой человек сказал, а я не хочу от вас происходить, а кто тебя спрашивает вообще?
1: Как было, опять же, на сайте «Антропогенез» была совершенно замечательная цитата из Ильи Пригожина, что при всем желании мы не можем дать вам науку, которая бы вам нравилась.
0: Да.
1: Она такова, какова она есть.
0: Вот, вопрос не в том, что нравится или не нравится. То есть много вещей, в принципе, которые не нравятся человеку. Человеку не нравится, что ему нужно каждый день принимать пищу, допустим. И, извиняюсь, ходить в туалет тоже. Но он это делает. И здесь абсолютно то же самое. Это вопрос не этический, не моральный, как бы это вопрос факта просто.
1: Вот, кстати говоря, вы упомянули «Ночь музеев», и я заметила, что в комментариях к записи одного из ваших волонтеров, ну, была такая сказана каким-то человеком, была фраза, ну, мне показалось, что это такой снобизм, что те, кому интересно, и так придут в музей, а так вот пришли люди, которым это все совершенно не нужно и интересно, и они просто повелись на бесплатность и на пиар этого явления. Как вы относитесь к такой вещи, как
0: «Ночь
1: музеев»?
0: Вы знаете, это очень мне напоминает позицию продавцов в магазине, вот, которые не подойдут к покупателю, ничего ему не предложат, вот, а говорят, если ему интересно, он спросит сам. Ничего подобного. Абсолютно то же самое здесь. Никто не обязан туда приходить. Если мы хотим, так сказать, заниматься популяризацией науки, если мы понимаем, что мы должны это делать, то любые мероприятия, которые увеличивают, что ли, аудиторию, которая получит вот эту информацию, если надо будет ходить по квартирам для этого, будем ходить. То есть, на мой взгляд, мероприятие правильное. Понятно, что приходит публика очень разношерстная. Понятно, что приходят люди, которые при других обстоятельствах никогда бы не пришли в музей. Но извините, если из 1000 человек-то пришедших один задумается, а если они придут с детьми, а многие приходят с детьми, и ребенок заинтересуется, и, может быть, это как-то повлияет на его выбор пути, в том числе, куда он пойдет учиться, то это уже, значит, это мероприятие себя оправдывает. Хотя понятно, что и музейщикам это головная боль, и некоторые интеллигентные люди косо смотрят на молодых людей, может быть, и не очень трезвых, и там ржущих, глядя на реконструкции там какого-нибудь неандертальца и говорящих, что «О, это мой сосед».
1: Да, это очень популярная шутка, повторяемая снова.
0: Ну, это, я думаю, в течение там, последних 150 лет повторяется. Как только стали делать такие реконструкции, естественно, стали люди узнавать там своих друзей и знакомых. Вот. Ну, что делать? Это, в общем, такой побочный эффект. Ну, я отношусь к этому совершенно спокойно, считаю, что такие мероприятия очень правильные. Они необходимы совершенно. Более того, мы хотим нашу выставку, если появится возможность, мы это обязательно сделаем, возить в другие города. Вот сейчас мы пытаемся решить вопрос привезти ее в Петербург. Вот, это на самом деле совсем тоже непросто, потому что, как часто бывает, знаете, в культурной столице никому ничего не надо. Вот, то есть такое впечатление, что, ну, пусть петербуржцы не обижаются, я сам петербуржец, вот, что все у нас в стране происходит только в Москве. Вот, но я надеюсь, что я ошибаюсь, и что мы решим этот вопрос. На самом деле, нас приглашали и в других городах. Все упирается в площадку и в бюджет. Вот, но это все решаемо. Было бы желание, а желание есть. Так что...
1: Уважаемые радиослушатели, я напоминаю вам, что вы слушаете радио «Наше Подмосковье» и в студии Наталья Валдинер и Александр Соколов, главный редактор сайта «Антропогенез». Но чтобы завершить тему о ночи музеев, я могу, знаете, вам как сказать, друзья мои. Когда я была в художественном музее и видела людей, которые при других обстоятельствах маловероятно, что вообще пошли бы когда-нибудь в музей. И даже вне зависимости от того, изменится ли их жизнь или там, выберет ли себе другую профессию, другую путь их ребенок, но их мир стал немного шире, они увидели что-то другое, что-то отличное от их обычного опыта.
0: Пусть они чуть-чуть уже задумались.
1: Да, это уже очень сильно расширяет кругозор и меняет жизнь людей, поэтому, когда будет следующая ночь музеев, я вам предлагаю не забыть об этом и к ней присоединиться. Но возвращаясь к вопросам нашего с вами происхождения. Вот мне уже несколько раз попадалось в самых разных источниках, ну, в основном, конечно, это пишут журналисты, которые имеют мало отношения к науке. Так вот, заголовок волшебный: «Ученые нашли Еву». Очень завлекательно звучит, и по этому заголовку, и даже по первым параграфам этих текстов можно предположить, что подтверждается библейская история происхождения человека. Будьте добры, дайте пояснение, пожалуйста, что это могло бы быть?
0: Да здесь не то, что подтверждается библейская история, а скорее наоборот, знание библейской истории побудило ученых использовать слово «Ева» в данном случае. То есть, если бы они были носителями какой-то другой культуры, другой мифологии, они бы ее назвали как-нибудь по-другому.
1: То есть, она могла бы стать Энну, как было у шумеров, там, например, первая женщина,
0: да,
1: глиняная.
0: Да, например, или там еще как-нибудь. Если говорить, так сказать, без украшательств, то это открытие, исследование, конечно, замечательное и красивое, но во многом раздутое именно благодаря эффектному названию. А по большому счету, если сказать, вот это, начать разбираться, понятно, что вот эта Ева, так называемая, что это не была единственная женщина, от которой происходят все люди. Можно сказать следующее, что вы, наверное, знаете, уважаемые радиослушатели, что есть какая-то такая ДНК у нас в клетках, вот, в которой про нас записана некая информация. Так вот, если не вдаваться в подробности, часть этой ДНК мы назовем митохондриальная ДНК. Это просто, скажем так, кусочек нашей ДНК, который отличается чем? Что он передается только по материнской линии, это раз. И во-вторых, такое страшное слово, он не рекомбинирует. То есть у нас хромосомы мы получаем от мамы и от папы, и они перемешиваются при этом кусочками. Вот. А вот эта самая митохондриальная, она идет только от мамы, она идет в коробочке, грубо говоря, как есть.
1: И на нее никакого влияния.
0: И она не перемешивается, она изменяется только за счет мутаций, которые в ней происходят более-менее постоянной скоростью.
1: То есть, оглядываясь назад, можно вот по этому упакованному кусочку определить, ну, как-то составить себе представление о,
0: ну, по нему это проще.
1: Матери, бабушке, прабабушке, только по женской
0: линии. По нему это проще сделать, просто вот по тем причинам, о которых я сказал. То есть, грубо говоря, если мы знаем примерно скорость мутаций, если мы берем разных людей, сравниваем их митохондриальные ДНК и там определенные участки, смотрим, сколько отличий, мы можем прикинуть, грубо говоря, когда жил их общий предок. И вот это было проделано для всего человечества. И нашли, вот, грубо говоря, если у нас два человека, у них митохондриальная ДНК, определенный участок там отличается одной мутацией, они стоят рядышком, двумя мутациями чуть-чуть дальше друг от друга, в итоге построили такое здоровенное дерево для всех, скажем, основных рас. Угу. Там сколько-то там взяли большое количество. И получилось, что это дерево у нас сходится к одному корню, и корень этот вот, и, то есть некая предковая митохондриальная ДНК общая, которую назвали митохондриальной Евой. Ближе всего к корню оказались всякие африканские популяции, то есть вот и сделали вывод, что это женщина, в кавычках, потому что, еще раз, это не является каким-то конкретным человеком, в принципе, это некая абстракция математическая, жила в Африке.
1: Ну, от такого высокоученого вопроса я хотела бы задать вопрос, который, я так думаю, что эта информация попадала с многим дамам, которые, многие из нас озабочены сохранением веса. В интернете и в книжках бродит такая меню неандертальцев, диета по-неандертальски, и предполагается, что нужно кушать много овощей, фруктов, и немножко мяса, постного мяса. Скажите, это как-нибудь соотносится с настоящим
0: меню?
1: Нет,
0: ну это
1: меню?
0: Какая-то глупость вообще. То есть я не знаю, откуда
1: это. То есть это просто чистый маркетинг?
0: Да, нет, ну можно взять любую диету, обозвать ее там диета пятикантропа, например. Ну, жил пятикантроп на Яве, я не знаю, чем он там питался. Вот. На самом деле, по всем данным, до сих пор неандертальцев вообще в рационе преобладало мясо. Долгое время считали, что они вообще исключительно мясом питались, причем по всевозможным данным, по анализам костных материалов на стоянке, по анализам изотопного состава их зубов, костей, они лопали мясо столько, что они по этим показателям превосходили пещерных львов вообще. То есть это были главные хищники своей эпохи. Какие там фрукты в ледниковой Европе, мне вообще сложно представить, чтобы их там было много.
1: Нет, ну это тем более забавно, что когда предлагается в такой диете употреблять картофель и томаты, которые, ну, вообще не европейского происхождения.
0: Самый неандертальский продукт, но в Америке неандертальцев не было, как бы, а в Европе не было картофеля.
1: Мы с вами так привыкли ко многим продуктам и забываем, что они имеют совершенно не европейское происхождение. В частности, простой русский овощ картошка, привезенный, насильственно внедрен в нашу культуру совсем в недавние времена.
0: Да можно там загибать пальцы, чего нам привезли и чего.
1: Очень много разных продуктов, да, к которым мы привыкли просто железно. Ну, а, кстати говоря, раз уж мы заговорили о еде, иногда попадаются такие обоснования, что люди должны быть вегетарианцами, потому что вегетарианцами были их предки.
0: Нет, ну, допустим, про неандертальцев я только что сказал, хотя они не прямые наши предки, но на самом деле наши прямые предки не очень сильно отличались от неандертальцев в том плане, что человек вообще стал человеком, когда он начал есть мясо, и это, в общем, по всем данным, по археологическим, палеантропологическим, то есть, во-первых, понятно, что приматы, они вообще... Многие всеядные, на самом деле не чисто растительноядные, есть там специализированные растительноядные виды. Например, наш ближайший родственник шимпанзе, хоть и основной его рацион составляют растительная пища, но он и мяско тоже покушает. То есть они охотятся, они едят, допустим, термитов, они ловят мелких млекопитающих, в том числе, например, даже маленьких обезьянок. Даже каннибализм у них встречается. Вот, то есть наши предки особо такими чистыми вегетарианцами не были. Вот, а как раз что интересно, что появление рода Homo, то есть вот появление таких самых-самых примитивных людей и появление материальной культуры, опять же, самой примитивной, совпадает примерно по времени с появлением свидетельств, что люди начали лопать мясо. То есть когда появляется на стоянках древних людей кости животных расколотые, разбитые, то есть которые камешками стукали, с царапинами, со следами обработки орудий. То есть вот как раз получается, что человек как раз стал человеком, когда он начал кушать мясо. То есть все совсем наоборот. Я не хочу, опять же, расстраивать вегетарианцев.
1: Да,
0: есть,
1: я думаю, что вегетарианцы при этом расстроятся. Друзья мои, я напоминаю, что вы слушаете радио «Наше Подмосковье» и в студии Наталья Валдинер и Александр Соколов, главный редактор сайта «Антропогенез». Мы рассказываем и слушаем, и рассуждаем о происхождении людей. Ну, а с диетой более или менее понятно, что, в общем-то говоря, ну, оно легко было предположить даже и по строению наших зубов и наших внутренних органов. И это говорят, опять же, в школе. Я всем настоятельно предлагаю вспомнить, чему нас учили в школе. В основном это все было совершенно правильно. Но чтобы уже закончить нашу беседу, я хотела бы задать важный и уже не смешной, и не забавный вопрос. Вот сейчас очень много усилий многими журналистами, многими учеными предпринимается для популяризации науки, современных, практичных, рациональных и научных взглядов на мир. Я знаю, что вы прилагаете очень много усилий, и все, кто работает на сайте «Антропогенез», вот, создает эти выставки, пишет о науке, прилагают массу усилий, чтобы внести это в массы. Хотя, к сожалению, есть сильный и обратный поток, очень много придумывается всякой ерунды.
0: Конечно.
1: Как вы сами оцениваете, для чего нам, всем слушателям и журналистам, для чего нам нужен этот рациональный научный взгляд на мир? Что он нам даст против приятного и любопытного, и мистического такого мира, который является альтернативой?
0: Ну, вы знаете, частый очень вопрос. При этом, вот когда он заходит в разговор конкретно о происхождении человека, то там, по-моему, это у Гоголя такое замечательное высказывание: «Нет пользы». То есть, когда говорят, вот я понимаю, допустим, зачем нам знать, как там вирусы, допустим, мутируют. Я понимаю, зачем нам знать геологию. Мы ищем нефть, там, мы заправляем наши бензобаки. А зачем нам знать какие-то там обезьяны, как себя вели, чем жили миллионы лет назад? Какую практическую пользу мы из этого извлечем? Можно, на самом деле, что интересно, есть и практические применения палеоантропологии, да, о которых можно отдельно говорить, люди просто об этом не знают. Вот. Но на самом деле можно задать встречный вопрос: а почему у, может, меня этнографы поправят, но я так осторожно скажу, у подавляющего большинства народов в мире есть в какой-то форме обязательный сюжет, мотив о том, откуда мы, то есть откуда Вселенная возникла и откуда возник человек, почему он такой. То есть мне кажется, что, может быть, это вообще неотъемлемое свойство человека, и, может, это как раз то, что отличает человека от других животных, поиск ответа на этот вопрос, да, откуда мы взялись. Вот, то есть это же на самом деле страшно интересно. Вот, то есть для меня ответ такой, то есть, ну, понятно, что, во-первых, любое мифотворчество и подмена науки иллюзиями – это путь в тупик. Вот, даже в таких, казалось бы, неприкладных областях, как палеоантропология, которые вроде бы нас непосредственно не касаются, но это все равно связано с мышлением, это связано с восприятием адекватным реальности, понимание, кто мы, откуда мы. Это все равно влияет на наш путь, опять же, на наше поведение, на те задачи, цели, которые мы ставим по отношению и к ближним своим, да, и по отношению, в общем, к планете, на которой мы живем. То есть здесь и философский аспект есть, и аспект практический, про который тоже можно говорить, потому что вот эти открытия, они же и в генетике, и в медицинской применяются. Вот, а те методы, которые используются в палеоантропологии, они точно так же используются еще в куче областей. Можно говорить там про, представьте себе, про криминалистику или про пластическую хирургию, опять же, представьте себе. Есть тоже на эту тему что ответить. И у нас, кстати, готовится на эту тему материал на портале. То есть все, ну, я надеюсь, что, по крайней мере, наши слушатели об этом задумаются. Вот, есть над чем подумать на досуге.
1: Ну, дорогие друзья, я надеюсь, вы поняли посыл, потому что я присоединюсь вот к этому подходу. адекватное знание, правильное знание о том, кто мы, откуда мы, как мы развивались, оно приводит к тому, что наша жизнь имеет новое качество. Мы лучше оцениваем, что происходит, и лучше, кстати говоря, способны планировать свою жизнь. Ну а для тех, кому жалко какой-то загадки, которая и тайны, которая якобы погибает при таком рациональном подходе,
0: да, там друзья мои, тайны.
1: Мир вокруг нас, реальный мир, они придуманы, он настолько прекрасен, настолько удивителен, он полон чудес. Если вы посмотрите открытыми, вооруженным взглядом на окружающие нас чудеса на этой земле, которые в том числе и в нас внутри, вы будете удивлены. Ну, за всеми подробностями, за всей информацией, которая касается нашего с вами происхождения общего, я отсылаю с удовольствием вас на портал «Антропогенез». Это научно-популярный ресурс в интернете, который трактует о нашем с вами происхождении. Вы слушали радио «Наше Подмосковье». В студии была Наталья Валдинер и Александр Соколов. До свидания.
0: До свидания. Спасибо.
2: Воскресная гостиная.

0: Вы слушаете канал радиосиндиката Cassiopeia Station «Наука». Здесь вы услышите выступления ученых в разных областях науки и откроете много интересного для себя.
1: Павел Сапожников, реконструктор, участник и руководитель проектов «Один в прошлом» и «Семеро в прошлом». В рамках эксперимента 7 месяцев прожил в условиях раннего средневековья.
2: Здравствуйте!
3: Добрый вечер! Добрый вечер всем! Все уже сказали, мне даже вступительным словом не о чем рассказать.
2: Ну, наверное, вы все-таки добавите что-то нам.
3: Добавлю, конечно. Что, начинаем?
2: Конечно.
3: Тогда
2: прошу.
3: Поехали. Пока сзади меня будет идти видео, нарезка с предыдущего проекта, я, собственно, начну. Да, меня зовут Сапожников, я прожил почти 7 месяцев в рамках проекта «Один в прошлом». Суть его была в том, что я использую только технологии раннего средневековья, инструменты, предметы раннего средневековья, материалы. Прожил практически в раннем средневековье. В проекте было очень много, на самом деле, ошибок, я им крайне недоволен, как и всем, что я делаю, на самом деле. Мы решили учесть эти ошибки и с командой, которая подготавливала предыдущий проект, сделать следующий, который называется «Семеро в прошлом». И, как несложно догадаться, это будут 7 человек, которые проживут в условиях раннего средневековья, используя только материалы и технологии, бла-бла-бла и так далее. Проект начнется в следующем году. Точнее, мы будем держать в курсе. У него будут гораздо более хорошие условия, потому что мы учли, естественно, все ошибки. И, как вы, наверное, уже догадались, сегодня я буду рассказывать про раннее средневековье. Это у нас эпоха 9-го, начала 11 века. Лично я занимаюсь реконструкцией новгородского региона, северного княжества нашего, крупнейшего. И поэтому в основном буду опираться на его источники и археологию. Сегодня мы поговорим о многих мелких, наверное, мифах, поговорим о том, как люди одевались, как представляют люди сейчас, как люди одевались, в чем они жили, там, может быть, что они ели, были ли они великими мастерами или дикарями. С ранним средневековьем ситуация обстоит в целом так, что если не брать крайности про то, что миллион лет назад великие прославяне жили на нашей территории, то нету неких крайних мифов, которые можно было бы разменчивать. Но есть масса мелочей, про которые мы сегодня и поговорим. Начну я с костюма. Я на самом деле не являюсь, конечно, специалистом по текстилю и крою средневековой одежды, но могу сказать, что среднее представление человека, среднестатистического, естественно, о том, как выглядели древние славяне, оно странное. Конечно, оно диктуется в основном кино, причем, что самое страшное, зачастую фэнтези-кино. И славяне обычно выглядят примерно так, иногда даже хуже. Потому что если кто-то из вас смотрел фильм «Викинг»,
2: я только хотел спросить.
3: Да. В фильме «Викинг» особо прекрасны волхвы, если вы их помните. Это такие кришнаитские немые существа. Обилие мехов, поясов штангиста, как их любит называть жуков, Клим Оксанович, которого вы, наверное, знаете гораздо лучше меня, всяческой тесьмы, некрашенного льна, ну, все как бы видно на картинке. На самом деле, конечно, все было не совсем так, мягко говоря. Дело в том, что раннесредневековая одежда, она должна быть, во-первых, функциональна, ну, с этим глупо спорить, во-вторых, она следовала законам моды, как это ни странно. То есть тогда, 1000 лет назад, точно так же, как сейчас, это было очень важно. Может быть, даже более важно, потому что любой свой достаток, социальное положение, принадлежность к какому-то племени или роду старались отобразить в костюме. И как сейчас люди берут странные в кредит iPhone, мне этого никогда не понять. Точно так же 1000 лет назад люди, выкроив какие-то денежки, покупали небольшой отрезок шелка для того, чтобы вставить себе вставки в рукава своей рубашки, чтобы выглядеть красиво. Это очень обобщенная для примера версия мужского костюма эпохи раннего средневековья. Она немножко отличается. Надо сказать, что в эту эпоху люди вообще стремились к максимальному упрощению одежды, если можно так сказать. Потому что одежда простой геометрической формы, например, плащ или обмотки, которыми обматывались ноги от щиколотки до колена, шарф на худой конец, они имели простую геометрическую форму, а это очень важно, потому что к ранней средневековой одежде есть еще огромное требование, она должна быть эффективна в эксплуатации. Сейчас это мало важно для обычного человека городского. Можно всегда прийти домой, переодеться. Неважно, сколько будет одежда сохнуть. Неважно, как сложно ее стирать. Раньше это было важно. Сразу скажу, что на самом деле знаем мы очень мало. Несмотря на то, что находок текстиля на территории нашего государства много, по нему почти никогда невозможно установить крой одежды. Поэтому практически что угодно, что вы увидите даже в научных статьях, будет так или иначе называться гипотезой, версией. Но тем не менее, это я снова вернусь, мне очень нравится эта картинка. Будет точно лучше, чем то, что вы только что видели. Особенно я хотел сказать про сажу. Дело в том, что дома-то ранее средневековые у нас топились по-черному. Мы к этому вернемся чуть дальше, когда я буду говорить про жилище. На левой фотографии этот стройный юноша одет в новую одежду, которая была пошита, покрашена. Вот особо обратите внимание на нижнюю рубашку из белого некрашенного льна. Справа тот же юноша в той же самой одежде. Особо я прошу обратить внимание на белую некрашенную рубашку исподнюю. И несмотря на то, что это выглядит довольно бомжевато, я могу вас уверить. И на правой фотографии, это фотография с последнего дня проекта, когда я откинулся, и мне дали апельсинку. Два самых ярких воспоминания в том, что она пахнет хлоркой, во-первых. А во-вторых, ничего себе, какая она яркая. И очень хорошо на контрасте с яркой апельсинкой видны мои руки прекрасные. Как была такая поговорка раньше, руки черны, зато хлеб бел. Сажа, она просто пропитывала жизнь средневекового человека, я в этом абсолютно уверен. У меня не очень укладывается в голове, зачем красили прекрасные одежды в прекрасные цвета, как жила знать, как она это все использовала, зачем были вот эти прекрасные шелковые вставки. Это не связано с тем, что я не стирал одежду или не мыл руки. Я занимался этим регулярно. Но дело в том, что, кстати говоря, сажа – это не грязь, если что. Сажа, вообще-то, она стерильна абсолютно. И она всегда и везде. Вы, если вы вдруг живете в раннем средневековье, надеюсь, что нет, потому что там не очень, вы всегда будете чумазы. Я решил добавить этот слайд даже не в рамках общего рассказа, а потому что меня очень часто спрашивают, а что, как бы, насколько ботинок-то хватает там, и так далее, и так далее. Я решил ответить на это. Могу сказать, что ботинки, сами по себе кожа ботинок, она служит очень долго. Асфальта не было, ходили люди по грязи в основном. Не как, конечно, в фильме «Викинг», но не по современной Москве, скажем так. Хотя, например, господин Великий Новгород был замощен примерно полностью. Я думаю, что в средневековом Новгороде мощение деревянное было так же распространено, как сейчас в Москве асфальт. Но при этом из-за того, что ботинки носятся постоянно, нитки в них постоянно намокают, а это обычная льняная нить, они очень быстро перегнивают. И у меня на проекте было 3 пары ботинок. Каждый из них я перешивал по 2 раза. По-моему, одну из пар 1 раз. То бишь, постоянно ремонт одежды постоянно просто над тобой тяготеет. Хотя я думаю, конечно, что в настоящем средневековье вряд ли люди сами себе чинили ботинки, потому что была очень развита специализация. Тут можно прочитать и про остальные некоторые там вещи, элементы одежды. Самые долговечные обмотки и шапка. Шапка просто подвергается наименьшему воздействию всего, а обмотки настолько просты, что, ну, собственно, еще во время Второй мировой войны их люди носили, солдаты, и совершенно не жаловались. А, перейдем к моей любимой теме, области моих научных интересов, как сейчас любят говорить. Деревянное строительство Великого Новгорода. Здесь мы видим графическую реконструкцию типичного новгородского пятистенка. Из общих черт, которые ему присущи, я могу назвать то, что он, во-первых, довольно маленький. Стандартный дом был примерно размера 3 на 6 метров. Соответственно, внутренняя жилая камера у него 3 на 3 метра внешнего размера и примерно 2,5-2,70 внутреннего, потому что внешние вылиты бревен, они тоже съедают некоторое пространство. У него маленькая дверь. Надо сказать, что люди современные, видя средневековые двери, вернее, проемы дверные, думают, что это окно. Окна же вообще отсутствовали в принципе. То, что здесь нарисовано как окошко, называется волоковое окно, оно на самом деле совсем небольшого размера. Нужно оно для того, чтобы топить дом по-черному. А еще очень важно, это мое любимое, мне просто постоянно, когда я показываю фотографии наших реконструкций домов, говорят, все здорово, ребята, дом сделали, только что же вы бревна-то вверх ногами положили? Потому что до 16 века, да на самом деле до 20-го вплоть, рубка осуществлялась так называемое обло, когда чашка и дол бревне выдавливались сверху. С 16 века и дальше начинает развиваться рубка в охлоп, когда оно снизу. Говорят, что это лучше, потому что при первом методе в дол якобы заливается вода, и все это быстрее гниет. Но это не так. Вода в дол на самом деле не затекает, я это могу сказать из практической точки зрения. И, есть такой великий, не побоюсь этого слова, русский реставратор Красноречиев, который работал в Витославлице под Великим Новгородом, ныне уже покойный. Он тоже писал о том, что это неправда. Его, правда, никто не послушал. И, собственно, все. Поехали дальше. А это дом, в котором я жил на проекте. Как вы видите, он немножко отличается. Потому что мы взяли для проекта нетипичный новгородский пятистенок, о чем я лично много раз пожалел. Такие дома тоже встречаются, они, правда, гораздо более редкие. Это шестистенок, то есть дом, разделенный на 3 комнаты. В левой его части у меня жила скотина, в центральной части жил я. Справа у меня был склад, амбар, всякое такое. Главная ошибка и проблема этого дома в том, что он прямиком выходит, выход из жилого помещения на улицу, то бишь холодно. В пятистенке есть предбанник, некий тамбур, который не позволяет теплу лишнему выходить из дома. Именно из-за этого же, собственно, в таких домах не было окон и были маленькие двери, потому что в нашем прекрасном климате, который, кстати, способствует прогрессу, очень заботились о отоплении жилищ в холодное время года. С домом было масса проблем, поскольку он был срублен из свежего бревна, что, кстати, тоже называли большой ошибкой проекта, мол, дома-то надо выстаиваться, оставлять на год. Это, правда, сейчас так работает. Раньше-то, когда у тебя дом сгорел, обычно не было года на то, чтобы дать ему выстояться. Поэтому постоянная конопатка этого дома, это было, конечно, интересно, скажем так. Вообще, про срубы в целом я могу сказать, бытует такое заблуждение, что это прекрасное эко-жилище, сообразное укладу, ну вот это вот всякое такое, вы наверняка слышали такие обороты. Я очень люблю срубы, правда, я считаю, что они эстетически прекрасны. Но чем больше я про них узнаю, тем больше мне нравятся пеноблоки. Потому что... Сруб – это не очень идеальное жилище. Это живой дом, который постоянно перекашивает. У него заклинивают двери, у него дует по углам, у него протекает крыша. От пола тянет холодом, потому что пол земляной, поверх которого настелена доска. В общем, средневековый дом, вплоть там до 17 века, это такое, как сейчас любят говорить. Включу видео, которое мой коллега нарисовал в скетчапе. Он сидит, кстати говоря, в фойе, вы его, наверное, видели в костюме, о том, как устроен такой дом. И в завершение, наверное, скажу, что дома раньше использовались несколько иначе. Поскольку в таком доме темно, освещение как таковое отсутствует, от небольших светцов света мало, в домах в основном спали, скорее всего. То бишь вся работа и жизнь людей протекала на улице, и, в общем-то, для того, чтобы переночевать, да к тому же в такой небольшой норке, этого вполне достаточно. Еще не закончилось. И, кстати, я тогда сразу начну рассказывать про то, что такое топить дом по-черному. Многие, наверное, даже скажут о том, что они были в бане по-черному, там и всякое это, и все знают, но нет. Левая фотография – это фотография двери в центральную часть дома жилую, а правая – это его наполнение, внутрянка, где я, собственно, жил. Топится дом по-черному таким образом. Вот отверстие, окошечко маленькое, которое вы видите, остается открытым, открывается дверь, топится печка, дымохода нет. Примерно по границе сажи, въевшейся в дерево. Это, кстати, опять же, я не нерадивая хозяйка, я пытался мыть стены, но это не очень было эффективно, потому что сажа въедается во все. Полок дыма позволяет ползать по полу в процессе топки, подкидывать поленья. Печку надо топить около 3-4 часов зимой в мороз, там в районе 20 градусов мороза. После этого она прогревается, можно выгрести все недогоревшие поленья и в течение ночи отдает тепло. Жить вполне можно, но насчет комфорта не знаю. Кроме того, это чудовищно пожароопасно. Это, кстати, и говорит, во многом объясняет то, что дома в раннем средневековье в среднем жили от 15 до очень редко 30 лет. Это еще про прекрасную байку о том, что правильно построенный сруб, он внукам еще достанется. Не достанет.

Бил в течение первого месяца. И я, конечно, криворукий, но дело не только в этом. Очень забавно за этим наблюдать со стороны, но на самом деле керамическая посуда – это совсем не то же самое, что современная посуда. С ней надо уметь особым образом обращаться. Когда ты учишься этому, горшок начинает резко жить около двух месяцев. Дальше он, конечно, все равно приходит в негодность из-за постоянного воздействия с углями. Но благо вещь это не хитрая, ее можно несложно сделать. Это, я думаю, даже развенчивать не надо. И, кроме того, его можно переключить в категорию посуды для хранения сыпучих продуктов, и он продолжит свое дело во благо хозяйства. С керамикой, кстати, был занятный момент, поскольку у меня не было никаких водных перед проектом, у меня все билось, я как-то это разбрасывал, выкидывал, оно как-то раскидывалось. А после того, как проект закончился, я разговаривал с одним из его консультантов, Александром Фетисовым, он сотрудник Гнездовской археологической экспедиции. И внезапно оказалось, что распределение боя керамики, который у меня получился на проекте, совпадает с боем керамики, который располагается на усадьбах обычно. То бишь мы можем предположить, что люди с разбитой керамикой обращались примерно так же, как я. Я не знаю, что нам может сказать это знание, но мне очень нравится. Древнерусской керамике присущи в основном простота, малый и средний размер, потому что их проще сделать, и они меньше бьются. Изнутри она очень грубая. Если сейчас посуду стараются изнутри обработать обычно лучше даже, чем снаружи, то тогда главное, чтобы красиво. Есть прекрасные всякие кувшины, отделанные серебряной фольгой, внутри с чудовищными заусенцами глиняными. Никого это не смущало. Деревообработка. Говорят, что славяне были в этом мастера. По-разному. Слева мы видим новгородский раскоп. Это оригинальные бревна 14 века. Там прекрасно все сохраняется, если вдруг кто не знает, из-за мокрого слоя. Который подогнан не хуже, чем современная рубка. Это вот наша реконструкция. Собственно, мы реконструировали такой тип. До того, как мы тщательно изучили Новгород и приехали однажды в Берестье с моим коллегой, мы очень расстроились, потому что оказалось, что мы рубим очень хорошо. И это не исторично. Возможно, не очень понятно, но фотографии справа в первом горизонтальном бревне, которое к нам не торцом, а фронтом расположено, немножко ошиблись в чашке на примерно 50 сантиметров. Это великие плотники. То бишь в чашку можно было положить два бревна. Это к вопросу об... А, еще чудесно, вы заметьте, как подобраны диаметры бревен. Калиброванные. Особенно первые и третьи. Было очень по-разному. Как и во всем. Были прекрасные образцы обработки дерева. Там можно посмотреть какие-нибудь норвежские мачтовые церкви. Это, правда, не славяне, но там примерно та же эпоха и близкий регион, на самом деле. А можно съездить в Берестье. Кстати говоря, рекомендую поторопиться, потому что памятник там законсервированный стремительно умирает из-за отсутствия денег, как всегда. Так что упустите. Это, я уже как говорил, наша реконструкция. Кстати говоря, здесь тоже можно обратить внимание, что в чашку ничего не затекает. Дом стоит под открытым небом, лежит снег рядом, никакой воды, никакого льда. Ой. И, конечно, нельзя не сказать про железо. Я с железом... Опять же, специалист не очень, и мне оно не очень нравится, это вот Ивану, подавай всякое. А я кузнечить не люблю, хотя и несколько умею. Железом все вообще прекрасно. Кто-то говорит про то, что у древних славян была технология булата, дамасской стали, а сейчас все потеряли. Не потеряли. Дамасские ножи можно купить сейчас где угодно за... копейки, на самом деле. Там за 2, я думаю, 1000 рублей можно купить дамасский нож и убедиться в утерянной технологии. А кто-то говорит о том, что железа, мол, вообще не было, оно было по цене золота. Вообще, на самом деле, когда археологическая наука
в Советском Союзе еще только начинала освещать этот вопрос.

0: продавался, было ощущение того, что железо стоило очень дорого, прям вот реально по цене золота, что его было очень сложно добывать. Потом это все начало нивелироваться. Сейчас, на самом деле, наука и реконструкция, она только находит нужную пропорцию цены, чтобы понять, насколько оно вообще было распространено. С одной стороны, оно было действительно дорогим, и не каждый человек мог позволить себе качественный инструмент. Даже технологии того времени во многом говорят об этом, потому что тело топора, например, или ножа отковывалось из плохого железа, наваривалась кромка из качественной стали, либо делались пакетные ножи, когда набирались пластинки из железа и стали. Либо делался тот же самый дамаск, который делался не для красоты и не из-за понта, а потому что качество железа было невысокое и нужно было как-то экспериментировать. Сейчас, по сути, дамасская сталь не имеет вообще никакого смысла. А любая марочная сталь качественнее, чем средневековый дамаск. И тут еще надо, что я особо отметил, помнить, что город и деревня – это разные вещи. У нас вообще, когда говорят про славян, не задумываются о том, что городская культура – она совершенно другая. Нельзя сравнивать небольшое селище где-нибудь в какой-нибудь глуши, Великий Новгород. Это совсем разный набор мастеров, разные экономические потоки. Так же, как нельзя сравнивать сталь и железо. Можно было сделать огромное зубило железное, без плохого железа, и оно бы стоило относительно недорого, а можно было отковать очень качественный меч, который стоил бы целое состояние. И на самом деле я уже перехожу к выводам. Хотел бы сконцентрироваться на том, что вся материальная культура раннего средневековья, она очень прагматична, но при этом людям было не чуждо чувство прекрасного. Они очень любили, когда все было красиво. А истина сложнее полярных мнений. Нельзя выносить никаких штампов, нельзя относиться к чему-то категорично, от региона к региону, от буквально промежутков там в четверть века, от того, о городе мы говорим или о деревне, какое это княжество, какая температура была той зимой. Очень много сильно зависит, и сложно делать категоричные выводы. И третье, факты нужно рассматривать во всем их многообразии. Лично я считаю, что это основная причина мифотворчества. Люди очень любят зацепиться за один единственный факт и на основе него строить целую теорию и говорить, что все было так. Обычно это легко оспаривается, но таким людям обычно этого нету дела, и все страдают. И на этом все. Я готов, видимо, к вашим вопросам.
1: Павел, спасибо. Я в очередной раз убедился, что мы живем в раю.
0: Да, это так.
1: Но сейчас прежде всего, да, я уже вижу, руки тянут. Сейчас прежде всего вопрос нашего эксперта, и он здесь даже сегодня уже был, это Иван Семьян, археолог. Он сейчас задаст вам вопрос. Принесите Ивану микрофон скорее. Вот он сидит в центре. Да. Прошу, Иван.
2: Павел, скажите-ка, пожалуйста.
0: Пожалуйста.
2: Да. По поводу экспериментальной археологии у меня будет вопрос, естественно. Существует множество интересных тем, которые в археологии Древней Руси, несмотря на такую кажущуюся очевидность, не раскрыты. В частности, трассология многих орудий. Не всегда однозначная интерпретация. И вот хочется спросить, как в проекте «Семеро в прошлом» будут вестись эксперименты и исследования по разработке таких неоднозначных тем? Какие темы будут рассматриваться?
1: Поясни только для всех, что такое трассология. Может, не все знают.
2: Трассология – это наука о следах. Спасибо.
0: Мне категорически больно, что в раннем средневековье отсутствует в принципе как бы понятие трассологии. То есть понятие это присутствует, а науки нет. Я всегда облизывался на древние эпохи, даже относительно своей древние. И могу сказать, что в раннем средневековье трассологии очень не хватает. Мы как практики, тем более как строители домов, стремимся к тому, чтобы она появилась. И на следующем проекте «Семеро в прошлом» в первую очередь мы готовимся к фиксации всего, что там будет происходить на этапе подготовки самого проекта. И сейчас, подбирая экспертов из археологов и историков, обсуждаем сразу с ними то, как и что мы будем фиксировать. Мы пытаемся выискать темы, которые могут быть интересны разным специалистам, для того, чтобы собирать данные в этих областях. Придумываем, как мы это все будем фиксировать. Приходим к тому, что мы будем фотографировать бесконечно все. И потом каким-то образом это использовать, потому что на самом деле сейчас даже непонятно, каких результатов мы хотим добиться. Такие проекты, они из разряда «А давайте сделаем, посмотрим, что будет». Это очень интересно, и всплывают неожиданные порой вещи. Поэтому мы хотим фиксировать все, а потом разобраться. Ответил на вопрос?
1: Ответил? Спасибо. Значит, вопрос теперь, который нам прислал наш делегат. Вопрос такой, он серьезный. Сколько требуется времени, чтобы возвести среднестатистический дом 5-го, 10-го, 15-го века по актуальным технологиям того времени? Есть ли между ними разница? Были ли какие-то технологические прорывы в строительстве?
0: Прорывов особых не было. Сруб, русский сруб, это переоцененная, очень удачная, я прошу заметить, но вынужденная мера. Это на самом деле единственный тип жилища, который вот мог зародиться тогда, в раннем средневековье, и просуществовать до, ну сейчас 21 век у нас идет, компания Зодчи чувствует себя неплохо. И это не потому, что он особо экологичный или особо хороший. Это потому, что это логично. С точки зрения, ну, в первую очередь, экономики. У нас богатая лесом страна. Больше особо ничего нет, из чего можно строить дома. Камень слишком трудно. И далеко не везде он встречается. В основном не встречается. А деревья — это доступно. К вопросу о том, сколько строится дом. Если мы говорим о небольшом новгородском пятистенке, то бригада из 4 человек, это самое оптимальное количество строителей, может такой дом построить, наверное, за месяц спокойно. Это прям вот в расслабленном режиме. Какие дома были в 5 веке, мы точно не знаем. Они были частично точно земляные. Может быть, речь идет о каких-то полуземляночных сооружениях, хотя это не бесспорная тема. А с момента появления сруба, простите, он постоянно видоизменялся, потому что, например, пятистенок X века в Новгороде, он один, у него пристройка, вот эта вот сени внешняя, она прирубалась к основному дому, то есть мы, строители строили 4 стенок и к нему прирубали конструкцию из 3 стен. Зачем они так делали, неизвестно. А к концу X века пятистенки становятся цельными, потом пятистенки начинают исчезать, появляются просто 4-стенные дома, люди почему-то отказываются от сеней по непонятным причинам. И дальше все это меняется буквально каждые полвека, век, но никаких прорывов не происходит. Сильно повлияло изменение 16-17 века, когда стали рубить чашки и долы в нижней части, но конструктивно это не поменяло ничего. Мы даже не знаем, почему они стали это делать на самом деле. Потому что таким образом рубить дом сложнее, чем более традиционным, ранним методом. Вроде как ничего не ответил, потому что...
1: Ну как?
0: Потому что я очень опасаюсь всегда быть категоричным. Не знаю, мы очень многого, но это точно не причина творить какую-то ерунду. Вот.
1: Спасибо. Спасибо. Так, друзья, теперь у нас микрофон пошел в зал. И я предлагаю вот в задние ряды сейчас его отдать. Вот в центре, вот прямо над, да, над вот стеночкой там, да, вижу. Представляйтесь, пожалуйста.
3: Здравствуйте, меня зовут Михаил. Вопрос у меня такой. Как обстоят дела с гигиеной? Как они обстояли в раннем средневековье? И как вообще их реконструировали?
0: Я знал.
3: Спасибо.
0: Я не стал включать в презентацию ничего о гигиене, потому что я был уверен, что первый же вопрос будет о ней. С гигиеной было и плохо, и не очень. Мылись люди, мылись, были бани. Кстати, есть миф о том, что славяне были все такие чистоплотные, мылись постоянно, а в Европе не мылись. На самом деле нет, у нас нет никаких причин так думать. Но тем не менее, бани мылись, люди мылись. Мыла, скорее всего, не было, хотя его технология была известна, но я лично склонен считать, что вряд ли оно было распространено. Я на проекте мылся щелоком, то есть водой, через которую пропущен пепел, сажа, что, наверное, тоже придавало мне внешнего вида. Вместо мочалки использовал сено, туалетной бумаги не было. Самое неудачное время — весна, потому что листьев еще нет, а снега уже тоже. Зубных щеток не было, зубы можно чистить елочкой, в смысле веточкой елочки. Если ее отрезать и немножко пожевать, получается такая типа а-ля кисточка, можно счищать налет. Я особо не счищал. Ну, мне казалось, что это не имеет смысла.
1: Ну, некоторые современные археологи, кстати, с вами даже согласны. Я по экспедициям знаю.
0: При этом могу сказать, что с зубами у людей было точно лучше, потому что полное отсутствие сахара, который вызывает основные, собственно, болезни, связанные с зубами. У меня зубы периодически болели. До момента из фильма «Изгой» не дошло. Наверное, потому что у меня не было коньков. Что еще можно сказать про гигиену? Наверное, в основном все. Не очень было с гигиеной. Сейчас получше.
1: Это тоже смотря в какой части света.
0: Да, я имею в виду наш регион.
1: Мы вот вернулись из Египта.
0: Так. Да.
1: Пожалуйста, вопрос с балкона. Вот там рука, я вижу. Вот.
0: Балкон.
1: Да, у нас еще балкон есть. Прошу.
4: Меня зовут Владислав, и у меня вопрос следующий. Вы достаточно подробно рассказали о срубах, о рубке в Средневековье. Но меня интересует вот что. А как обстояло дело с кровлей? Что там было? Земля, солома?
0: Отличный там... вопрос. Уважаю. Пытался тактично обойти эту тему, потому что, как, наверное, все понимают, крыш в археологии нет. Вообще археология нам обычно дает... 1-2 венца снизу, что допускает некоторое количество творчества выше. Вы спросите дальше, наверное, тоже о том, откуда мы знаем про двери и окна. Про это знаем, потому что вот в упомянутом Бересте, это уникальный памятник, там дом есть с сохранившимися 12 венцами. Это, по-моему, рекорд. Даже, может быть, не в России, а в мире. Потому что в Новгороде обычно, несмотря на всю прекрасную сохранность, сохраняется 2-3 венца. Я по секрету знаю, что в прошлом году нашли дом, где аж 10 венцов, но там по нему ничего все равно непонятно. От крови ничего не остается, остается брать этнографию, здравый смысл и тягу к экспериментам. Традиционные материалы, из которых изготавливалась крыша, это земля, самый архаичный. Плюс в том, что она теплая, отличный теплоизолятор. Кровля с землей предполагает отсутствие потолка. Есть вариант кровель из доски, то бишь теса, укладывающихся в два слоя. Иногда между ними могли прокладывать бересту листами. Проблема в том, что кровля холодная, и надо делать потолок с утеплением. А если мы делаем потолок, то топка по-черному стремительно приобретает катастрофу, потому что объем высоты помещения сокращается, и даже уже ползать сложно. Видимо, это решалось как-то иначе. Может быть, есть гипотеза о том, что дома топились вовсе не по-черному, а делались какие-то примитивные дымники, что отчасти решило бы эту проблему. Не сажи, но вот ползание. Есть вариант с дранкой. то бишь тоненькой осиновыми тоненькими дощечками, которые как черепица набирается. Но, скорее всего, нет, потому что в Новгороде нету массовых находок дранки, да и не массово тоже нету. Короче говоря, однозначного ответа нет. Я считаю, что, скорее всего, крыши были чесовые из доски с берестой и наличием потолка с условием того, что высота самого здания была несколько выше.
1: Пожалуйста, из левого блока, да, вот там рука, вижу, да. Да. Пожалуйста.
5: Павел, спасибо вам за выступление. Меня зовут Олеся, и спасибо вам за ваш юмор. Мне кажется, весь зал вас должен поддержать. Очень было интересно. И необычная лекция. У меня вот какой вопрос. На ваших фотографиях и на 3D-модели дома крыша изображена одной высотой и в сенях, и в самом доме. Если сейчас проехать по Тверской области, по Новгородской области, мы можем увидеть, что сени гораздо ниже крыши сеней, да, и гораздо ниже, чем крыша самого дома. Мое предположение, это сделано потому, что в сенях находился скот, и там должно было быть теплее. Вот мне бы хотелось узнать от вас, так ли это? Надеюсь, вопрос понятен.
0: Да, вопрос понятен. Я юморю, потому что переживаю. Мне значительно проще дается пожить полгодика в одиночестве, нежели 30 минут повыступать перед 1000 человек. Это такой защитный механизм. Животные не требуются в особом утеплении. На проекте был небольшой этап в неделю, по-моему, когда мне выдали термометр. У меня просто были строгие оговоренные измерительные приборы современные во имя науки. Я измерял температуру в доме, в сенях, где жили животные. Могу сказать, что вечером в среднем я дотапливал дом примерно до 35 градусов. С утра температура была около нуля. А вечером в сенях температура была как на улице, то бишь минус 20. А с утра в сенях было плюс 10. На 10 градусов теплее, чем у меня. Я с тех пор не думаю, что о скотине вообще хоть как-то надо заботиться, простите. Я ненавидел их. Я уверен, что животные жили в сенях, потому что это дает тепловую пробку, там в 10 градусов температуры, в самый страшный мороз. Не могу ничем опровергнуть гипотезу о том, что над сенями крыша могла быть ниже. Скорее считаю, что нет, потому что это технологически сложнее. А у нас все прагматично всегда. Хотя не всегда.
1: Спасибо. Так вот, в первом ряду, пожалуйста.
6: О, отлично. Здравствуйте, меня зовут Сергей. У меня вопрос немножко будет странный, потому что кроме немогликов есть такие веселые личности, как моглики, которые думают, что у египтян мог быть компьютер, то, что древние славяне летали на Марс. Вопрос такой, возможно, вопрос, наверное, будет ко всем реконструкторам, а возможно ли сознаниями, не сознанием даже, а с технологиями и материалами древних славян или древних египтян сделать что-нибудь современное? Ну, например, телеграф. Или, может быть, сделали, а ученые скрывают?
1: Как насчет беспроводного телеграфа? Проводов не находили.
0: Вообще-то есть старая шутка о том, что в Новгороде телеграфных столбов не найдено, поэтому связь была беспроводная. Лично я бы не смог. Я вообще, тема попаданцев в истории, она очень популярна, это забавный жанр. Мне кажется, что современный человек, даже очень рукастый, немного смог бы сделать в более ранних условиях, и отчасти потому, что, наверное, его бы убили.
1: А его убили бы до того, как он сделал?
0: Ну да, просто при попытках, ну типа, что-то странное происходит, давайте на всякий случай.
1: Спасибо. Так, пожалуйста, Кристина, вот. Да.
7: Меня зовут Вячеслав, проект «Научная среда». Небольшое дополнение насчет экологичности, значит, славянского жилища, которое топилось по-черному. Дело в том, что полиароматические углеводороды и вот все прочие вещи, которых мы боимся во время пассивного курения, вот когда люди дышали продуктами горения, это присутствовало постоянно, и это было очень неэкологично. У меня вопрос такой, почему так упорно у нас на Руси не хотели обзавестись печными трубами, как в Европе вроде бы изобрели печи с трубой, да, у нас почему-то как-то не хотели, хотя технологически не так сложно.
0: Полагаю, потому что через трубу уходит огромное количество энергии. При топке по-черному используется значительно меньшее количество дров, потому что тепло не уходит со стремительностью света при помощи тяги через трубу. Потому что через дверь волковое окно тянет не очень хорошо, и по моим наблюдениям дров надо меньше. Мне кажется, связано с этим.
1: Так, и последний вопрос. Давайте с балкона. Вот, там прямо мажут руками все. Да, некоторый волюнтаризм. Ну ничего, прошу.
8: Здравствуйте, меня зовут Антон. И такой определенный миф о славянах. Нам все говорят, что они очень духовной цивилизацией были, с тонкой связью с природой. Вот почувствовали ли вы за время проекта какую-то связь такую, духовность?
0: Во время проекта я почувствовал, что я готов сделать с природой все, что угодно, но, к сожалению, не могу.
1: В хорошем смысле или в плохом, что угодно?
0: В любом. У меня не возникало никакого зазрения совести по поводу того, что я должен рубить деревья в лесу, по поводу того, что я могу убить все, что угодно, что движется. По поводу проекта ходит много слухов о том, что я под конец убил и съел собаку.
1: Вы их подтверждаете?
0: Нет.
1: Тут только что доклад был про собак. Иван Затевахин, вы в зале?
0: Это все ложь, она убежала, вы ничего не докажете.
1: Хорошо, замнем эту тему. Вам теперь предстоит выбрать лучший вопрос. Я напомню, было 6 вопросов о гигиене, о кровле, о крыше и температуре, о возможностях славян, которые там летали на виманах, о печных трубах и о духовности. Что вы предпочтете, духовность или трубы?
0: Я трубы.
1: А, трубы.
0: Мне больше всего понравился вопрос о кровлях с балкона, потому что меня порадовало, насколько он в тему и затронул неосвещенную мной вещь. А я дома очень люблю, поэтому туда.
1: Отлично.
0: На балкон.
1: Автор вопроса, получите книгу «Мозг всемогущий». Я вам, Павел, вручу череп, изготовленный по технологиям 21 века.
0: Череп?
1: Да, это череп.
0: Кошка?
1: Мальчика из Турканы, который даже не мог мечтать о тех условиях, в которых вы жили. Но, правда, там было тепло. И посмотрите на ваш портрет художницы Юлии Родиной.
0: По-моему, прекрасно.
1: Да, мы вам его пришлем. Спасибо большое за замечательный доклад. Это было весело слушать. Наверное, не весело было это переживать в том числе.
0: Понравилось.
1: Можем повторить? Ну да, и повторите.
0: Повторим.
1: Да, и на выставке можно посмотреть, так сказать, экспонаты и изделия.
0: Да, я пойду после доклада туда, и у нас что-то еще будет после?
1: Конечно,
0: много всего
1: будет.
0: Можно подойти, пообщаться со мной и с моим коллегой Дмитрием. Он про дома знает не меньше, побольше меня. Все обсудим. Спасибо вам большое за приглашение.
1: Вам спасибо.

0: о животных с Иваном Затевахиным.
1: Здравствуйте, дорогие радиослушатели. В эфире программа о животных с Иваном Затевахиным. Вы знаете, удивительное дело, мы всегда представляем себе образ птицы как нечто такое вот пернатое, бороздящее воздушные просторы нашей необъятной земли. То есть у нас сложился образ о том, что птица – это обязательно нечто летающее, а если не летающее, то это, наверное, курица. Хотя и курица тоже летает. Между тем, палеонтологи не дадут соврать, что эволюция птицы – это вовсе не обязательно эволюция каких-то летающих пернатых. Очень много среди птиц оказывается тех, кто по каким-то причинам не летает. И вот об этом мы сегодня поговорим с Евгением Александровичем Кобликом, нашим замечательным научным консультантом и знатоком как раз этих самых птиц. Привет, Евгений Александрович.
2: Приветствую, Иван Игоревич.
1: Ну, во-первых, о причинах, да, надо перечислить, наверное, причины, почему птицы не летают, как люди.
2: Действительно. Ну, во-первых, начнем с того, что все птицы когда-то летали. Ну, предки птиц были летающими существами. То есть не бывает такого, что какие-то нелетающие птицы произошли от нелетающих предков, а другие птицы летающие от летающих предков. У всех птиц был один летающий предок, у всех современных птиц.
1: А у этого предка, предок же был не летающим, правильно?
2: Ну, тогда он, наверное, еще не назывался птицей, а был каким-то архозавром, оперенным, но еще не летающим. Ну, то есть стадия полета была характерна для предков птиц, вот скажем так. Ага. Вот. А потом вторично уже разные группы птиц по разным причинам отказывались от полета. И самая простая причина отказа от полета – это то, что они оказывались вдруг в тепличных условиях, где можно было не летать.
1: Например?
2: Ну, например, на каком-нибудь острове, где очень много еды всевозможной и нет хищников.
1: Ну, например, Берингов-бакланов, истреблённые.
2: Ну да, точнее, Стеллеров-баклан, да, который жил на Командорских островах, и там не было хищников какое-то время, значит, песцы там, ну, в общем, они, конечно, были, но баклан был очень большой и так не особенно был песцам по зубам, а более крупных хищников не было, а плавать и нырять можно и так.
1: Ну да, тем более, что следующая, наверное, стадия вот существования, мы заговорили о морских птицах, и с ними, наверное, не так все просто. Потому что через какое-то время, ну, хотя бы часть из них начала летать, но в воде, да, я правильно понимаю?
2: Ну, собственно говоря, они даже не начали летать. Там была такая штука. Перед вот морскими птицами стояла дилемма, чем грести в воде под водой, да? Значит, можно было грести лапами, превращать лапы в весло, и тогда ты должен смириться с тем, что ты по суше уже не сможешь ходить. Ну, не могут, например, гагары те же самые, поганки не могут ходить по суше, потому что у них лапы настолько превратились в весла, что уже все, они для хождения не приспособлены.
1: Ну, понимаю, вот что на самом деле недоступно гагарам. Вот если бы мы делали ролик в интернете, мы бы его назвали именно так.
2: Да, вот. А вторая штука – это вот путь, по которому пингвины пошли, ну и по которому идут наши северные чистиковые, что можно преобразовывать в весла крылья. И если ты преобразовал крылья в весла до такой степени, что они очень хорошо гребут под водой, ну, как пингвины, да, то это значит, что все, ты уже не летаешь. Еще какие-нибудь там вот чистиковые, те же самые кайры, там, тупики, с которыми мы с тобой хорошо очень знакомы по нашим северным странствиям, да, и восточным,
1: они
2: гребут и под водой крыльями, и могут летать. Но и то, и другое они делают недостаточно хорошо, да, то есть нельзя усидеть между двух стульев и одинаково хорошо и летать, и грести под водой крыльями. Поэтому вот пингвины, они пошли по пути второму, преобразовали крыло в ласт и отказались от полета.
1: То есть это не одно и то же получается, да, мы тут должны зафиксировать мысль наших радиослушателей, что пингвины не просто как бы отказались от полета, потому что у них не было хищников, наоборот. Хищников-то в море навалом,
2: да.
1: Но они просто начали использовать крылья по-другому, и это второй вариант. А вот кроме пингвинов кто-то додумался из птиц до такой вот жизни?
2: Ну, вообще были такие в Северной Пацифике, вот как раз там, где сейчас живут все эти тупики, топорки и разные прочие кайры, да?
1: Да.
2: Были когда-то такие гигантские, ну, не гигантские, но вообще крупные, много весящие, отказавшиеся от полета родственники пеликанов. Они внешне походили на такую смесь пеликана и баклана, но у них была такая пингвинья осанка, и, собственно говоря, у них были соответственные крылья ласты. То есть это другая группа птиц, которая пошла по пути преобразования крыльев в ласт и отказа от полета.
3: Ну, они почему-то не дожили до наших дней.
2: Не дожили до наших дней. Ну, кстати говоря, ведь не дожила до наших дней и бескрылая гагарка, вот та чистиковая птица, которая дальше всех продвинулась по пингвиньему пути, да, вот она преобразовала больше своих родственников крыло в ласт, отказалась от полета, но, собственно, это ее и погубило, когда она столкнулась с человеком.
3: Она и называлась изначально пингвин.
2: Да, именно она и называлась изначально пингвин. И потом уже мореплаватели, когда проникли в южное полушарие, они вдруг заметили очень похожих черно-белых птиц с такими же неуклюжими какими-то вертикальными фигурками, с крыльями, ластами, и назвали: а, ну это же мы знаем, это же пингвины.
3: Ну интересно, а вот когда вымерли вот эти самые пеликаны?
2: Ну, в общем-то, они вымерли в эпоху миоцена. Это порядка 40, может быть, 30 миллионов лет назад.
3: Все понятно. Мы с вами, Евгений Александрович, конечно, догадались. Теперь откроем тайну нашим радиослушателям, почему вымерли вот эти самые пеликаны, которые были похожи на гигантских пингвинов. Да потому что не выдержали конкуренции, по всей видимости, с мощно стартующими в те годы китообразными.
2: Да, не вот. Только китообразными, но и ластоногими, я думаю, тоже.
3: Ну, ластоногие присоединились чуть позже.
2: Да.
3: Ну, окончательно добив, по всей видимости. Если это был Тихий океан, да, наверное, то...
2: Да, да, это был Тихий океан.
3: Мы должны напомнить нашим радиослушателям, что киты были первыми давным-давно, за 40 миллионов лет назад, которые рванули в море млекопитающие. Потом были ушастые тюлени, примерно 30 миллионов с небольшими копейками лет назад, и уже чуть позже, пары несколько миллионов лет, пошли, по-моему, 5 миллионов еще лет спустя ушастые тюлени. Ну, во всяком случае, так свидетельствует палеонтологическая летопись, а вот молекулярные биологи в нас могут кинуть пробиркой, наверное, за это и назвать свои какие-то сроки.
2: Ну, для этого им надо сперва согласиться друг с другом, потому что там тоже разные версии бывают.
3: И это обнадеживает. Хорошо. Итак, вот мы поговорили о двух факторах. Значит, первый фактор – это наличие доступной пищи, отсутствие врагов на суше. Да. Второе – наличие доступной пищи в море, когда просто надо перестроиться для того, чтобы овладеть этим самым пищевым ресурсом. Да? То есть отсутствие врагов и пища – вот два фактора, которые превратили пингвинов в пингвинов, а, скажем, других нелетающих птиц, сейчас мы поговорим, наверное, о них, каких птиц, даже не знаю, сделала то же самое, убрала у них возможность летать. Да? Вот эволюция так с ними поступила. Почему?
2: Да.
3: И вообще, ну не понятно, ну ведь здорово летать. Ну давайте об этом после сообщения нашего архивариуса.
0: О животных.
4: Известно ли вам, что рекорд дальности беспосадочного перелета принадлежит вовсе не планирующим птицам, как может показаться? Супер-рекордсменом беспосадочного полета без перерыва на отдых и кормежку является самка малого веретенника с романтичной кличкой Е7. Заметим, что веретенники принадлежат к семейству бекасовых. Е7 прилетела, не отвлекаясь на еду и отдых, 11 680 километров. Она летела над Тихим океаном со своей родины, Западной Аляски, на Новую Зеландию, где веретенники проводят большую часть года. Самки веретенника крупнее самцов. Они активно отъедаются перед перелетом, накапливая жир, который может составлять в этот период до 55% массы тела. Несмотря на чудовищные нагрузки, живут веретенники 15-20 лет. Наблюдавший рекордный перелет орнитолог Роберт Гилл-младший установил, что во время перелета птицы применяли машущий полет и почти не планировали. На основании этих исследований Гилл сделал парадоксальный вывод: планирующий полет требует больших энергетических затрат, нежели машущий полет веретенника.
3: Итак, дорогие радиослушатели, в эфире программа «О животных» с Иваном Затевахиным. Я беседую с Евгением Александровичем Кобликом. Мы уже не первый раз обсуждаем проблему нелетающих птиц. И вот совершенно непонятно. Ну хорошо, нет врагов, но ведь летать так удобно. Ведь можно огромные пространства какие-то покрывать, Тут нет еды перелететь, и тем не менее птицы регулярно отказываются от возможности летать. Давай вспомним, может быть, еще каких-то нелетающих птиц.
2: Нет, ну, вообще нелетающих птиц довольно много, самых разных. Ну, в первую очередь приходят на ум так называемые вот эти бегающие, бескилевые птицы, разнообразные страусы, ну и страусоподобные, да, это и африканские страусы, это южноамериканские нанду, это австралийские эму, это казуары, которые на Новой Гвинее живут, ну, их вымершие родственники, всякие мадагаскарские пиорнисы огромные, не менее огромные новозеландские моа, их более маленькие родственники киви. Потом можно вспомнить гигантских, скажем так, хищные треножники буквально. Это вот эти фараракосы знаменитые южноамериканские, которые напоминали чем-то, ну, тираннозавров. Огромные нелетающие хищные птицы, которые догоняли бегом южных копытных и долбили их клювом длиной 50 сантиметров.
3: Да, гигантская секира такая.
2: Ну, вообще, на самом деле, существует еще огромное количество пастушковые всевозможные. Как только они оказывались на каких-то островах, где было полно жратвы и не было хищников, опа, можно не летать. Вообще, должен сказать, полет – это ведь такая штука. И это примерно, представьте себе, балерину, которая постоянно должна следить за своим весом. Примерно так же птицы оказываются в таких условиях для того, чтобы летать. Если ты потолстел больше, чем там на 15 килограммов, все, никакого полета.
3: То есть невозможно увеличиваться в размерах. А вот были же в Южной Америке там гигантские аргентависы, родственники кондоров, да, если я не ошибаюсь?
2: Да, да, да, совершенно верно.
3: И какие-то вот
2: пицалькуа. С ними вообще непонятно, потому что по законам физики такая птица не может себя поднять в воздух. Но, оказывается, было когда-то возможно. До сих пор не придумано какой-то нормальной гипотезы, которая позволяет нам объяснить, да ладно, что там аргентавис, а птерозавры, которые достигали в размахе крыльев до 12 метров, это ж были колоссальные существа, но как-то они летали, явно весили больше 15 килограммов. Так что вот тут вопрос, но по-любому, сейчас в современном нам мире, если птица достигает больше там, 15 килограммов, все, она уже в воздух подняться не может. Параллельно, вот когда птица оказывается в хороших условиях, где полно жратвы и мало хищников, и можно не летать, перед ней как раз открывается путь к гигантизму. Потому что если у тебя много еды, можно наедаться, можно становиться больше. А если ты стал больше, то значит ты стал более неуязвим. Ну, скажем так, далеко не всегда хищники совсем отсутствуют. Иногда они есть.
3: Да, у меня сразу несколько вопросов в голове крутится. Ну, ладно, мы не будем брать современную Африку, потому что мы понимаем, что современная Африка, там столько всякого произошло, что мы видим, ну, вот сейчас конечный этап эволюции, и что там было раньше, мы даже представить себе, то есть мы можем и хорошо представляем, но мы возьмем вот нынешний пример, чтобы мы-то его представляем в силу своего образования и знаний, да, а наши дорогие радиослушатели, они могут палеонтологией не так увлекаться там, или систематикой, да, поэтому возьмем Австралию, где живут гигантские казуары. Ну вот для того, чтобы стать таким здоровым, а в Австралии, мы знаем, гребнистые крокодилы, а еще совсем недавно там бегали вообще страшные другие крокодилы, квинканы, если я не ошибаюсь.
2: Да-да-да, вараны гигантские были.
3: Да-да, мегалании, гигантские вараны, и там вообще страшные какие-то сумчатые львы были, и сумчатые волки бегали, мелких птичек какие-нибудь гигантские вули-дули, если я не ошибаюсь, гигантские сумчатые дьяволы подъедали. То есть Австралия и сейчас, в общем, из-за гребнистых крокодилов не такое уж мирное место. А уж раньше, наверное, там было вообще еще страшнее. И каким образом там возникли казуары вообще? А киви-то, они же в Новой Зеландии, да, как я понимаю. Они не жили в Австралии никогда. Ладно, выведем их за скобки. Там не было хищников.
2: Да, выведем за скобки. Так вот, собственно говоря, видимо, на начальном этапе все-таки вот отсутствие хищников и наличие такого, ну, избыточного корма было основным. И вот на начальном этапе, когда птица уже не летала, но была еще мелкой и уязвимой для хищников, вот она должна была находиться в каких-то районах, где хищников было мало. То есть вот это отправная точка была. И, собственно говоря, на островах оно так и осталось, на многих, да, где мы знаем, есть и мелкие птицы нелетающие, которые вполне могли бы летать, там они весят там килограмм-два, но все равно они не летают, потому что им этого не
3: пастушки,
2: надо.
3: Пастушки, да?
2: Вот. Да, пастушки те же самые, да. А вот на крупных участках суши, например, на той же Новой Гвинее, в Австралии, которые тогда составляли один материк, Саху он назывался, да? Вот, да. Наверное, летающие сперва предки вот этих эму и казуаров перешли к потере полета, к потере способности к полету, все-таки в каких-то местах, где хищников не было и было совсем мало.
3: А потом, на островах, может быть, которые
2: может быть, потом... на островах, может быть, какие-то изолированные участки, куда там хищники еще не проникли. Например, существуют там островные леса, куда, например, не проникают хищники открытых пространств или что-нибудь еще в этом роде. И вот там происходило первичное увеличение размеров, да, а потом уже вот увеличившись в размерах, эти птицы, уже не летающие, уже большие, стали не по зубам вот большинству из этих хищников. Ну, а кроме того, если мы заметим, да, что вот на континентах, где есть хищники и где есть нелетающие крупные птицы, они, во-первых, крупные, мелких нет. Нелетающих птиц мелкие остались на островах, где нет хищников. И второе, практически все эти крупные страусоподобные птицы, они умеют хорошо бегать.
3: Хорошо бегать и хорошо драться.
2: Да, и хорошо драться, совершенно верно. То есть это сопряженные вещи.
3: Ну, то есть получается, если мы говорим о том, что это должен быть какой-то изолят, да, то есть изолированное пространство, все эти птицы, что вы доказали лет 10 назад, наверное, все не являются родственниками, да, Жень?
2: Так. Ну, они не являются близкими родственниками. Конечно, вот если мы говорим о страусоподобных птицах, то они все равно все там, ну, ближе друг к другу, чем, например, к нелетающим каким-нибудь пастушкам или к нелетающим пингвинам, да? То есть они, да, все равно родственники, но каждый из них имел отдельного, попавшего еще в период, когда он летал, попавшего на тот или иной континент, отдельного предка.
3: Отдельного летающего предка.
2: Отдельного летающего предка, совершенно
3: то
2: верно.
3: Братья там или сестры, да, не, вот
2: ну,
3: в такие, разных
2: местах. Да, двоюродные, троюродные какие-то, да.
3: Вот они дали потомками вот разных вот этих нелетающих птиц. То есть совершенно они, это древние очень птицы, да, они так и называются, ведь древние нёбные.
2: Ну, они называются древненёбными не совсем, потому что они древние, ну да. То есть у них есть одна особенность, которая считается древней, предковой для всех птиц, и от которой современные птицы так или иначе разными способами избавляются, они избавились только вот эти вот. Это неподвижное нёбо. Все остальные птицы, кроме вот этих страусоподобных и прикнувших к ним киви и тинаму, да, вот они имеют подвижное нёбо, что позволяет им гораздо легче манипулировать в ротовой полости и с водой, и с пищей, и так далее, и так далее. А вот страусы и их родственники вот как-то инженерно не смогли преодолеть вот эту преграду. Так что здесь у них более примитивное строение как бы получилось.
3: Угу.
2: Вот. Но это их не очень расстраивает. В общем-то, они раз дожили до нынешнего времени. А когда-то все птицы были палеогнатами. То есть все имели неподвижное нёбо.
3: Ну, то есть возникает другой вопрос. Почему конвергентно вот этим вот птицам не нужно было образовывать это вторичное нёбо?
2: Ну, вот, очевидно, какие-то есть инженерные особенности сочленения костей, например, да, которые препятствуют. Ну, скажем так, просто вот
3: пошли
2: механически.
3: Пошли не в ту сторону.
2: Даже пошли не в ту сторону, а какие-то особенности сочленений, которые были полезны раньше, вдруг оказались препятствием для приобретения вот этого подвижного нёба. Ну, точно так же, как, например, вот мы знаем, что многие околоводные птицы и водные птицы могут широко распяливать ветви нижней челюсти, проглатывая очень крупную добычу. Те же какие-нибудь бакланы, пеликаны, цапли и так далее, и так далее. А вот потом эта способность у многих групп птиц оказалась утерянной. Например, у птиц-носорогов она оказалась утерянной, и птицы-носороги были вынуждены просто делать себе, ну, как бы эволюционно огромную голову, чтобы проталкивать крупный плод или крупную добычу в глотку, да, потому что у них уже вот этот механизм распяливания челюстей не работал. Ну, вот так сложилось.
3: Понятно. Ну, это примерно из весла сложно сделать винт, да, вот. Ну, вот
2: да,
3: пошли,
2: да, да.
3: Пошли другим путем.
2: Ну, в общем, из весла обратно ходильную ногу тоже сделать очень сложно. Так что вот
3: ну, да,
2: примерно
3: да.
2: так.
3: Чуть более сложный.
2: Да,
3: примерно,
2: да.
3: да. Ну, вот вернемся к страшным хищным птицам, которых почему-то не осталось, бегающих крупных
2: да.
3: хищных птиц. Потому что, ну, такой эрзац хищной ходящей птицы и добывающей себе пропитание именно с помощью перемещений, да, а не с помощью полета, хотя, наверное, что считать хищниками? Ну, вот мы можем рассуждать о разных таких вот птицах. Не надо забывать, что вот хищниками в технологическом, что ли, плане, да, чисто техническом, являются многие птицы. Ну, например, там журавли разные, аисты. Ну, вот если вспомнить такого реально бродящего в поисках пищи хищника, то это птица-секретарь, наверное, да?
5: Да,
3: она, конечно, летающая.
5: Летающий.
3: Привет. От полета не отказался.
5: Да. Ну, вот, например, в Южной Америке есть такие птички, называются они кориамы. Внешне немножко похожи на уменьшенную копию птиц-секретарей, тоже летающие, добывающие змеи, там, ящерицы разных грызунов. Когда-то их относили к журавлеобразным, думали, что это такие близкие к журавлям. Сейчас это отдельная группа, отдельный отряд, близкий скорее к соколам, попугаем и воробьиным. Но самое интересное, что вот у них были огромные нелетающие родственники, те самые фараракасы, которые, ну, просто достигали 300 килограммов веса, конечно, уже не летали, и имели вот тот самый огромный клюв-секиру, которым они забивали, ну, фактически были верховными хищниками в Южной Америке. То есть, фактически, большую часть кайнозоя в Южной Америке была такая, продлилась эпоха динозавров, да, то есть в роли вот этих хищных динозавров были вот те самые фараракасы.
3: Да, ну,
5: многих динозавров.
3: Ну, не только они, все-таки,
5: ну, наверное, не только они, да.
3: Мы недооцениваем роль хищных сумчатых, вот, по привычке, просто потому что, наверное, ну, не очень хорошо с этой темой, она не очень популярна, скажем так, вот, все-таки.
5: Ну, ну, просто верховными хищниками были все-таки фараракасы, потому что они были огромные, а самый крупный сумчатый хищник, ну, это Тилака смилус, наверное, вот
3: Тилака смилус, да.
5: Да. Ну, ну, сколько он? Ну, размером с леопарда. Ну,
3: чуть-чуть, да, крупнее. Килограмм 150, да.
5: Да.
3: Все-таки фараракасы были крупнее, действительно.
5: Угу.
3: Ну, а боргиены там были еще.
5: Ну, боргиен никогда не было крупных. Ну, максимум там примерно такого же размера, как Тилака смилус. Может быть, какие-то чуть покрупнее, но не более того. Но там были наземные крокодилы. Не
3: да.
5: Будем забывать.
3: Ну, действительно, эпоха рептилоидов там длилась дольше, чем в остальных уголках планеты.
5: Да, да.
3: Ну, и такие вот замечательные птицы. Получается, что они не выдержали все-таки конкуренции, да? Прямой
5: да.
3: конкуренции с настоящими хищниками, да, кошками, ну, которые туда
5: там,
3: пришли.
5: Там же вообще началась...
3: собаками.
5: Нет, не, там дело не только в конкуренции. Там же началась колоссальная перестройка фауны в результате вот этого великоамериканского обмена.
3: Да.
5: Значит, те довольно-таки неумные, копытные там и крупные грызуны, на которых охотились эти фараракасы, они же их тоже потеснили, более умные, сообразительные, копытные грызуны там, и прочие травоядные, которые пришли из Северной Америки.
3: Да.
5: Вот. Ну, а кроме того, пришли и хищники, пришли настоящие кошки, там, настоящие псовые и прочее-прочее. Так что там вся фауна перестроилась. И просто вот для этих боевых треножников, будем так говорить, просто через какое-то время не осталось места, и, в общем, они проиграли эволюционную гонку.
3: Ну, тут ведь, да, мы забываем зачастую, что эволюционная гонка – это все-таки многоборье, потому что вот хищнику не просто нужно быть здоровенным, страшным и вот обладать, скажем, клювом секиры и огромными голенастыми красивыми ногами. Еще ему нужно думать о том, как защитить птенцов, как максимально эффективно охотиться, да, чтобы у него количество вот этих вот попыток, затраченных усилий соответствовало энергетическому приходу, да, чтобы он не тратил зря силы, гоняясь там за добычей, которую очень трудно поймать. Вот это вот все вместе, наверное, все вот эта совокупность факторов, вот многоборцам фараракас в новых условиях оказался средненьким, наверное. Поэтому, ну, он же сопротивлялся дольше других, надо сказать, там в... где-то во Флориде.
5: Да, жили. Да, они проникли в Северную Америку, они были и в Антарктиде до тех пор, пока она не оледенела окончательно. Другое дело, там было, видимо, что уязвимым. Это, наверное, птенцы и яйца.
3: Птенцы и яйца. Особенно, когда вот хищные псовые расплодились, коллективные истребители всякой мелочи. Это, наверное, вот они вот этого не пережили, эти
5: конечно.
3: Гигантские птицы. Ну что ж, Евгений Александрович, спасибо большое. Итак, дорогие радиослушатели, в эфире была программа о животных с Иваном Затевахиным. Мы беседовали с Евгением Александровичем Кобликом, нашим научным консультантом, кандидатом биологических наук, о том, какие бывают нелетающие птицы и почему некоторые из них вымерли, а некоторые живут до сих пор. Спасибо за внимание, всего доброго, слушайте нас на Радио России.
5: До свидания.
0: животных с Иваном Затевахиным.

0: Впечатления от жизни одинаково во все времена. Небо синее, трава зеленая, люди дрянь. Но бывают приятные исключения. Из романа Виктора Пелевина «Generation P».
1: Всем привет, это проект «Деконструкция». Сегодня мы обсуждаем фильм «Generation P». И у нас в гостях филолог, культуролог, автор и ведущий YouTube-канала «Punk Monk» Николай Жаринов. Здравствуйте, Николай.
2: Приветствую.
0: В 2011 году на экраны вышел фильм режиссера Виктора Гинзбурга «Generation P». Картина является экранизацией одноименного романа Виктора Пелевина. Краткий сюжет фильма таков. Вавилен Татарский, нашедший себя в новой жизни в роли сотрудника рекламного агентства, занимается продвижением западных брендов, адаптируя их под русскую ментальность. Умный и местами чудовищно смешной, насыщенный спецэффектами и откровениями фильм делает простой и понятной сложную историю о том, как бывшие пионеры стали рекламщиками на службе у богини Иштар, а поколение Пепси выбрало Кока-Кола.
1: Вы недавно разбирали Пелевина как раз, Generation P, и хотелось бы сравнить именно роман с фильмом, потому что я так понимаю, что фильм все-таки сильно провалился в прокате, и я не видела ни одного положительного отзыва о нем в сравнении с романом.
2: Ну, я бы не сказал, что он прям сильно провалился в прокате. Он сколько там собрал? 4,5 миллиона долларов, по-моему, в России. Я, правда, не помню его бюджет, честно. Я даже не смотрел. Но сборов 4,5 миллиона долларов по России вроде как это прям супер провалом назвать нельзя. В отношении того, кто там был отмечен, ну, многие, например, хвалили Охлобыстина в роли Малюты. Не могу сказать, что фильм прям какой-то жуткий, как бы, что его стоит ругать. Нет, он вполне себе на уровне романа. Просто, мне кажется, снят он был не вовремя максимально. Потому что роман уже не актуальный, уже не вовремя было это сделано. Роман был очень актуален для того времени, когда он вышел, а появился
1: он в свет. Да, вышел он в 99-м, по-моему,
2: да,
1: а фильм сняли в
2: 11-м. Году. Весь фильм сняли в 11-м году, это была другая уже абсолютно обстановка. Это был другой интерес к там, самому этому роману. Потому что и проблема поколения П, она уже куда меньше там людей волновала. Потому что с момента крушения Советского Союза, да, что у нас описывает книга? Книга у нас описывает самое начало 90-х годов.
1: Главного героя, дела, который пытается вписаться в капиталистический мир и не понимает, как это
2: 93-го года. С этого момента к тому периоду, когда вышел фильм, прошел уже 21 год. Первоначально зрители этого фильма, они не видели этой ситуации 90-х годов. Она была от них максимально далека. Но если мы говорим, ну, не о всех зрителях, многих зрителей, скажем так. И это было уже не к месту.
1: Ну, смотри, сейчас тоже выходит много фильмов в сериалах, которые романтизируют 90-е. И пользуется популярностью
2: там
1: у зрителей.
2: Не разбирается все с этой точки зрения. Если ты говоришь, например, про слово «пацана», то слово «пацана» — это типичная бандитская тематика. Она вообще находится вне времени. Возьми, например, «Крестный отец». Да какая разница, что там дело происходит в 40-е годы? Это не потеряет своей актуальности. Почему? Потому что это бандитская тематика. Возьми какой-нибудь там сериал, как он называется, «Хитровка, знак кого-то». Не знаю, кого, не помню. Ну вот тебе, пожалуйста, там вообще действие происходит в 19 веке. Да, тоже бандитская тематика, и все окей. Да, потому что есть темы, которые просто не стареют. Роман Пелевина очень сильно привязан к своему времени. По этой причине эта книга, она неплохая, но она никогда не станет великой. Потому что пройдет определенное время, уйдут не

0: нюансы эпохи, и этот роман перестанет считываться так, как по-прежнему еще считывается. Вот можно даже было провести бы такое интересное исследование, взять каких-то совсем молодых читателей, которые родились уже после 2000 года, и спросить их, что они думают по поводу романа Пелевина. Наверняка это было бы совершенно иное, чем то, что думают люди, которые всю эту эпоху застали, и для которых это было актуально.
1: Возвращаясь к вопросу про сам фильм и сравнение с романом, да, я перед передачей перечитала роман, потому что его читала лет 15 тому назад, и решила сравнить, как его переписали под формат киношный все-таки. Мне кажется, меня очень смутило то, что они вырезали какие-то отдельные куски и больше какие-то внешние, да, где совершаются действия. Все-таки роман же в основном все-таки посвящен какому-то внутреннему конфликту героя, который очень сложно экранизировать. И там очень, ну, на мой взгляд, я тебе сейчас говорю свою точку зрения, и там очень много в романе посвящено, конечно же, игре каких-то слов, словосочетаний, и это связано, конечно же, с деятельностью главного героя татарского. И мне кажется, они не смогли это показать, передать в фильме. И ты иногда не... Я, например, если бы не прочитала роман, я бы некоторые моменты в фильме, я не понимала бы, почему они туда вставлены и что там происходит.
0: Смотри, здесь, конечно, нужно понимать определенную разницу между языком литературы и между языком кино. Потому что далеко не все произведения ты нормально переведешь в кино.
1: Я понимаю, это очень сложно сделать.
0: Это разные вообще виды искусства. Самый яркий пример, да что далеко за примером ходить, вот Евгений Онегин, пожалуйста, что представляет из себя роман, что вот недавно сняли. Это же, ну, как бы разные вещи, я уж не говорю там про качество, это во всех отношениях просто несопоставимые вещи. Еще яркий пример — Лев Николаевич Толстой. Льва Николаевича Толстого почти невозможно экранизировать. Почему? Потому что у Толстого все развитие конфликта в основном построено на внутреннем монологе героя. Ты не передашь это нормально в кино. Ну, то есть так, чтобы это доподлинно считывалось, ты это в кино не передашь. Есть пример экранизации Бондарчука «Войны и мир». Но там же это тоже выглядит странно, потому что это какое-то, ну, это не кино, это литература какая-то. У Бондарчука получилось замечательно совершенно экранизировать батальные сцены. Это действительно в фильме, ну, делает этот фильм шедевром, да, там много сомнительных моментов, которые есть в этой старой советской экранизации, но вот батальные сцены — это действительно без вопросов, это то, что осталось в истории кинематографа, это то, что вот можно назвать шедевральным примером перевода текста в видеоформат. Но, допустим, тот самый момент, когда лежит князь Андрей, небо над Австерлицем, и он просто смотрит в небо, а у тебя зачитывается за кадром текст Толстого, рассуждение князя Андрея с самим собой. И это же выглядит плохо. Ну, это откровенно плохо выглядит. Почему? Потому что это литература, а не кино. Кино должно показывать, кадр должен тебе что-то иллюстрировать. А когда тебе показывают просто героя, который смотрит в небо, да, и дальше идут его мысли, ты переходишь от кино к литературе. И, по сути дела, создаешь просто иллюстрацию, а кино этим не должно заниматься. Естественно, что я не могу сказать, что текст Пелевина, он прям как-то архисложен. Это роман, рассчитанный на массовую публику. Это роман, который рассчитан на то, чтобы привлечь и интеллектуального читателя в том числе, и самого простого читателя в том числе. И по сложности своей это не текст Льва Николаевича Толстого.
1: Я не говорила, что он сложный.
0: Да, но там действительно есть моменты, которые крайне сложно перенести на экран, связанные с игрой слов, с игрой смыслов, потому что, ну, в тексте это может выглядеть динамично, в кадре ты это динамично не покажешь. Плюс я не знаю, кто из сценаристов работал над этим. То есть даже есть очень большая, самая большая проблема современного российского кино, она состоит в сценаристах. Потому что я не знаю, что с ними произошло, но у меня возникает ощущение, что их просто нет. Да? То есть вот, что я смотрел «Мастера и Маргариту», последнюю экранизацию Лукшина, что еще? Ну ладно, про Евгения Онегина вообще не говорю. Что, господи, этот ужасный совершенно фильм «Летучий корабль». Это же просто глаз вырвать надо. Вот, не знаю, там, тому, кто это снимал, тому, кто это рисовал. Потому что эта картинка просто убивает. И даже там ты видишь абсолютно отвратительную работу сценаристов. возникает ощущение, что людям просто не объясняют законы композиции, не объясняют законы драматургии. У тебя вводятся персонажи совершенно случайные, не пойми зачем, но они есть. Да? И здесь то же самое, ведь текст Пелевина, он очень динамичный, очень интересный. И когда его резали под формат фильма, а логично, что ты будешь под формат фильма резать текст. Это нормально, это в любом переходе одного искусства в другое, ты, конечно, будешь текст править, ты будешь его дополнять, ты будешь туда вносить какие-то изменения. Вопрос в том, что эти изменения должны быть органичны.
1: Это я об этом больше говорю.
0: Да, а они же как бы многие из этих изменений делали, ну, по принципу того, вот эту сцену мы можем показать классно, да, давай ее покажем, ее оставим.
1: А это как очень это влияет сильно, на драматургию? Это очень сильно в фильме, вот очень сильно считывается при просмотре.
0: Да, хотя в целом они как бы полностью канву пересказали. Ну, то есть пересказали. Хотя, честно тебе могу сказать, фильм мне показался очень бедным по сравнению с текстом. Потому что, когда ты читаешь текст, у тебя визуализируется это все, не знаю, может из-за того, что я застал эпоху 90-х годов. Правда, я тогда мелкий еще совсем был, но все равно это все происходило на моих глазах. И помню, как по парламенту танки стреляли, и всю другую историю помню. Тем смешнее мне было читать слоган татарского «И дым отечества нам сладок и приятен, сигарет парламент». Для многих людей, ну вот современных, например, сценаристов, это, наверное, было уже не так актуально, не так интересно. Короче, в драматургии они просто не всегда разбираются, и я не могу понять причины этого. Возможно, причины в образовании. Ну, то есть, кто у нас сейчас, например, в школе, а сценаристы сейчас становятся моложе, моложе и моложе, это уже продукты, да, там, не старого советского образования, а современного образования. А кто сейчас, например, нормально изучает литературу в школе? Никто точно не изучает нормально литературу в школе, потому что вся литература изучается исключительно с точки зрения сюжета. А тебе не говорят ни о драматургии, тебе не говорят ни о правилах составления истории, ни о том, как что нужно рассказывать. И вот эффект.
1: У меня была еще на тот момент преподавательница в институте, ученица Лотмана. Угу. И я поразилась после школы, ну, в школе-то, как ты сейчас рассказываешь, мы в школе также пересказывали, приходили тупо, да, сюжетную линию.
0: Да.
1: И когда я пришла в институт, и ее звали Правдин, у нее фамилия была, когда мы ей сдавали экзамен, у меня поразило, допустим, она первый какой задала вопрос, «Старосветские помещики по Гоголю». Угу. Она спросила... Какие были двери в доме? И у всех сразу, при чем тут двери, зачем двери? Вообще какое-то отношение имеет к тексту, к содержанию. А потом выяснилось, что двери там были музыкальные очень, и каждая дверь издавала свой собственный звук. И то есть она тоже всегда делала акценты на какие-то такие детали и ставила оценки не за пересказ текста, а даже если ты, допустим, не прочитаешь какой-то определенный рассказ, но выскажешь свою точку зрения про то, что ты прочитал, именно свою, не то, что написано во всех книжках, за это нам ставили оценки. Это действительно абсолютно другой подход.
0: Потому что это и называется обучение литературе, это и называется учить человека воспринимать текст, рассуждать и все остальное. Вот как эта деталь с поющими дверями, ты понимаешь? Это же обалденный художественный образ. Вот яркий пример. Я за последнее время пересмотрел очень много фильмов Терри Гиллиама, они все спорные. Что «Король рыбак», что «Страна приливов». «Страну приливов» вообще захаяли, да, из-за того, что там тема наркомании поднимается. Но ты смотришь фильмы Терри Гиллиама, и ты понимаешь, перед тобой режиссер. Ну вот это кино, да? У тебя каждый кадр говорящий, кадр тебя удивляет, он интересен, тебе интересно все это смотреть. Даже если он показывает безумие, тебя это может отталкивать, но тебе это любопытно. А смотришь современные кадры современных режиссеров, а они мертвые. Ну, не говорят они с тобой. Ну, вроде красивая картинка, да. А получается какой-то Инстаграм на самом деле. Почти везде. Вот весь, например, Евгений Онегин — это один сплошной Инстаграм. Фильм, сделанный только ради одного, чтобы красиво снять жену режиссера.
1: Примерно эту проблематику, наверное, Пелевин и поднимает у себя в романе, да, про рекламное мышление, про то, что сейчас у нас Homo sapiens или ХЗ, как он их называет, новое поколение, от слова «зиппинг», когда ты быстро переключаешь канал для того, чтобы не смотреть рекламу, что тебя приводит к тому, что у тебя уже немножко другой взгляд и на кино, и на те вещи, которые...
0: Ну, клиповое мышление и все остальное, да. Пелевин, кстати, в этом отношении вообще как бы ни в коем случае не новатор. Метко умеет он подобрать ту или иную фразу, как, например, в данном случае ХЗ, да, чтобы, опять же, это было проще для понимания, в том числе массового читателя, потому что, конечно, он ориентируется на широкую аудиторию. А так все эти идеи уже были. Боже, это Жан Бодрияр, «Симулякры и симуляции», это вся классика постмодерна, там, от Кристи Вейс, ее теории интертекстуальности, от Ролан Барта, «Смерть автора». Это все еще оттуда, и Пелевин в этом отношении творит полностью в этой парадигме. И, кстати, даже среди русского постмодернизма есть авторы куда более интересные, чем Пелевин. Хотя Пелевин до определенного момента автором был очень неплохим.
1: А я хотела тебя спросить на эту тему. Ты сейчас перечисляешь все равно зарубежных авторов, а именно в России, в среде русской литературы, можно ли Пелевина назвать первым таким писателем постмодернистом?
0: Нет. Нельзя. Он не первый. Вообще далеко не первый. До него Венедикт Ерофеев. Венедикт Ерофеев – это постмодернизм, причем постмодерн еще проявившийся в России. Его бессмертная поэма «Москва петушки», она написана в 1969 году. В этом же году высказаны основные постулаты постмодерна. О них ничего Ерофеев не знал, потому что никакого культурного обмена не было. Все эти авторы ничего не знали о Ерофееве, потому что его книга стала достоянием массовой общественности только в 80-х годах, в конце 80-х годов, когда она была издана за рубежом, кстати, в начале. И помимо Венедикта Ерофеева, то есть постмодерн, слушай, во-первых, был такой автор Митёк, к направлению Митьки принадлежал, Шинкарёв Максим и Фёдор, вот, пожалуйста, тебе, это тот же самый постмодерн, когда у тебя идет история двух алкашей, которые думают там поехать за раками, а при этом у тебя алкаши общаются в стиле японских хокку, понимаешь, ну, вот тебе, пожалуйста, постмодерн. И это было задолго до Пелевина, Шинкарёв. Опять же, Саша Соколов, его великолепный роман «Школа для дураков» – это тоже постмодерн. И как бы это задолго до Пелевина. Эту книгу еще в определенный момент читал Владимир Набоков. И Владимир Набоков как раз сказал, что вот это хорошая, замечательная книга. По сути дела, назвал там Сашу Соколова продолжателем своих традиций в литературе. Постмодерн, нет, не ограничивается Пелевиным. Это сейчас из-за того, что, понимаешь, как говорится, на безрыбье и рак рыба. То есть, ну какие есть сейчас прям суперхорошие писатели, оригинальные в России? Ну что, что эти? Улицкая хороший писатель, да, супероригинальный в России. Татьяна Толстая с романом «Кысь»? Нет, конечно. Вот, это все так более или менее на уровне дна. Но у нас сейчас нет ни одного автора уровня. Ладно, я не говорю там про какие-то огромные величины. Да, я не буду говорить уровня Умберто Эко, да, например. У нас нет ни одного автора уровня даже Пола Линча, например. Вот автор современный ирландский Букера получил в 23-м году. У нас нет массовых авторов такого уровня, просто нет. У нас нет ни одного автора уровня Рахинтона Мистри. Я не говорю, что у нас нет ни одного автора уровня Мишель Турнье. Возьми, например, нашу научную фантастику. Она сейчас вообще находится в застое. У нас после Стругацких нет никого. А возьми, например, Китай, где научная фантастика никогда не была популярна. Это был жанр, который для китайцев был просто неинтересен. Они на него плевать хотели. А у тебя есть Лю Цзипин, его «Задача трех тел». Я сейчас читаю еще его сборник рассказов «Удержать небо». И, блин, ты читаешь и думаешь, это шедевр. Как бы каждый рассказ, вот там первый рассказ, например, «Сельский учитель», как он выстроен с точки зрения драматургии, какой это интересный взгляд на научную фантастику, как это классно рассказанное в деталях истории, ты понимаешь, перед тобой писатель очень большой величины. И ни одного подобного писателя в России ты не найдешь. Потому что смотришь ты, например, да, на того же самого, господи, Сорокина и его «День опричника». Да фигня. Ну, как бы, ну, провокация ради провокации. Вообще не пойми, зачем это надо. Пелевин хотя бы писал интересно, писал привлекательно, но тоже до определенного момента. Потому что с... Короче, ну последние романы его вообще невозможно читать. У меня действительно возникает ощущение, что он там иногда просто уже искусственным интеллектом пользуется. Ну и штампует это каждый год из серии того, что бабки-то нужны. А он любой роман, который сейчас издаст, у него все равно он разойдется в огромном тираже. Он там за это получит несколько миллионов рублей и может себе дальше спокойно в Таиланде дальше тусить. Ну и как бы над новым романом работать. И вот по роману в год штампует, а там уже сплошные самоповторы, это уже абсолютно неинтересная история. Там один какой-то яркий момент на всю книгу. Например, в его последнем романе «Путешествие в Элевсин». Господи, какой отвратительный, вообще совершенно никчемный текст. Ты смотришь на то, на те образы, которые он тебе давал в Generation P, от некоторых действительно хотелось хохотать. Как, например, там вот это предложение, да, русскую идею сделать. Вожа, классная метафора, да. Выскажи мне русскую идею, вот, ну, такую небольшую, да, в конкретной фразе, чтобы я понимал, какая идея за моими бабками стоит, да, и не чувствовал себя вот этим отщепенцем. Классно, классно сформулировано, попадает в аудиторию на 100%, а вот больше ничего такого, даже достаточно простого, это простая идея, ну, просто красивая, уже нет.
1: Можно ли это связать с тем, что он заключил контракт с издательством, и ему каждый год нужно выпускать книги? И тут вопрос из-за того, что должен ли все-таки писатель обладать некой свободой писать в первую очередь для себя? Как, допустим, я сейчас Селлинджеру, когда готовилась, да, Селлинджер говорил, что я в первую очередь пишу для себя. Ну и многие, наверное, писатели так говорят. А тут началось с того, что он стал суперпопулярным. Первые книжки вроде бы он так написал в ощущении большей свободы, а потом уже под гнетом такого издательства начал выпускать просто...
0: Ну, он сам на это подписывался. Ну, как бы, если ты подписываешь договор о том, что ты как бы будешь издавать по книге в год, ну, взвешивай свои силы, если ты понимаешь, что у тебя их нет, ну, либо пересмотри контракт, либо не заключай такой контракт. Ну, как бы, к чему здесь вопрос? С другой стороны, ему может быть просто пофиг на это. Ну, то есть он в последнем романе вообще иронизирует по поводу того, что вот он по книжке в год выпускает, и это такая его сакральная жертва. Вот, по книжке в год мы каждый раз печатаем, и все равно их все читают. Ну, как бы, ну, пожалуйста, да, троллинг, троллинг. Но просто к творчеству это не имеет уже никакого отношения.
1: Ну, смотри, ты начал говорить про авторов, которые получили букеровские премии, потом ты вспомнил «День опричника». Я тебе сейчас про и про Пелевина, что он считается... Я говорю про массовое какое-то, наверное, знание, массовое отношение к этому, про то, что Пелевин первый постмодернист.
0: Ну, можно считать Донцову создателем детектива. Это, ну, как бы не отрицает того, что это не так, понимаешь? Как бы, если у большинства людей есть такое восприятие, но это проблема восприятия людей, которые просто других книг не читали. А ну, он не такой. Постмодерн был до Пелевина и задолго до Пелевина. Постмодерн был еще даже в позднем Советском Союзе, потому что ну, все эти идеи, они все равно проникали.
1: А что мы знаем из литературы и философии о русской национальной идее?
0: Да тут, знаешь, какой пласт огромный. Ну, это вся классика литературы XIX века. Кто у тебя только не пытался русскую идею сформулировать. От Федора Михайловича Достоевского, Льва Николаевича Толстого, Антона Павловича Чехова, господи, Ивана Бунина.
1: 19 век, да, я больше про, наверное, конец 20-го спрашиваю. Конец, если, 20-го. Допустим, в контексте
0: да
1: даже...
0: Да не было ни в каком конце 20 века уже никакой русской идеи. У тебя сейчас отчаянно пытаются ее найти, но у тебя Пелевин в романе это очень точно описал, что как бы бабки есть, а идеи никакой за этим нет. Потому что если до 90-х годов все еще, да, сохранялась вот эта вот тенденция, хотя понятное дело, что в 80-е годы в это уже, в общем-то, никто не верил, что есть коммунистическое государство, это абсолютно новый тип общества, и вот мы несем свет в массы, да, через, соответственно, распространение коммунизма и всего остального, и коммунизм в определенный момент стал частью русской национальной идеи, почему у тебя там первые советские руководители продолжают мечтать о мировой революции, то к 80-м годам у тебя все это утратилось. Какая у тебя русская национальная идея была? И сейчас какая она? Ну, то есть это сейчас отчаянно пытаются найти, у тебя сейчас вытаскивают на свет Ильина, у тебя вытаскивают на свет евразийцев, а понять, в чем она, никто все равно не может. Потому что не было на этом никакой концентрации. И даже в 19 веке никто не мог понять, в чем особо состоит русская национальная идея. Потому что Федор Михайлович Достоевский, например, говорил о том, что она состоит в познании библейских истин, о том, что русский народ – это народ богоносец, на котором который возложена задача как раз вот этого приближения к Царству Божьему на земле. Да? Об этом же говорил у тебя Федоров. Но Федорова сейчас воспринимать серьезно очень сложно, который у тебя говорил о воскрешении великих мертвецов, о том, что нам вообще надо всех великих наших отцов воскресить, потому что смерть, по его мнению, благодаря науке может быть обратимым процессом. И как бы вместе с этим создать такой вход в Царствие Небесное. Почему? Потому что главное зло на земле есть смерть. Вот была русская идея, например. Победа над смертью. Сейчас что-то подобное есть? Нет. Русская идея есть? Ну вот плакат, который сгенерировала нейросеть «Любить по-русски девочка медведя обнимает». Что тебе это скажет?
1: Ну вот это тоже, мне кажется, в фильме смешно показано, что они пытаются там березы русские, балалайки, церковь.
0: Конечно.
1: Но какие-то просто образы вставить, да-да-да.
0: Это типичнейшее воплощение симулякров по Жанну Бодрияру. Это форма, лишенная содержания. У тебя что? Вот, ну, тебе показывают березу, да? А тебе какую сейчас информацию сообщит? Ну, кроме как бы своего знака, она не сообщит тебе ничего. Что-то русское, что-то народное, да? Что-то, наверное, деревенское, милое, близкое. Так же, как и вот эта девочка, обнимающая медведя с надписью «Любить по-русски». Это как? Ну, какое объяснение в этой картинке ты видишь? Нет, это не дает объяснения. Это еще, слушай, еще Николай Васильевич Гоголь об этом писал, да, когда у него в финале там обращение к птиц, стройки, куда несешься, да, это не дает ответа. Вот, как бы, видишь, если и Гоголю ответа не давало, то и сейчас тем более ответа не даст, потому что таких художников, как Гоголь, уже нет.
1: Есть одна сцена в фильме, которая немножко, знаешь, заставляет задуматься. Мы про русский вопрос вообще, про национальный вопрос поговорили, а именно про нового русского, который очень подробно объясняет, почему ему, значит, он хочет снять рекламу как раз, поднимающуюся, да, поднимающую какой-то русский национальный вопрос и русскую национальную ментальность на какой-то новый уровень просит там. Он говорит, что на фоне иностранцев я чувствую себя ущемленно, хотя его вроде бы никто не ущемляет, но он уже изначально, приезжая за границу, он говорит, чувствует себя униженным и оскорбленным, и то, что другие люди, другие национальности выше, чем он.
0: Пелевин предрек, на самом деле, в этом образе нового русского очень многие процессы, которые происходят сейчас в современном дне. Почему? Потому что понятие национальной идеи, оно у тебя вообще сейчас в принципе размылось. Из-за долгой эпохи глобализма и того, как были интегрированы все экономические процессы, и то, что ни одна национальная культура, за редким исключением, как, например, там, культура Китая или культура Индии, потому что культура Индии слишком самобытна, да, чтобы встраиваться в какие-то другие мировые процессы, никто не будет смотреть по всему миру индийское кино, просто потому что оно слишком специфическое, да? Когда в любой там непонятной ситуации тебе вначале показывают там флаг Индии, звучит гимн, да, а потом в любой непонятной ситуации все начинают петь и танцевать. Это хорошо.
1: В конце 90-х очень популярно было в России. Слушай, все смотрели.
0: В России было популярно, потому что нечем было забить эфиры, поэтому ставили индийские фильмы. Да, как бы люди, которые на тот момент смотрели телевизор, они сейчас вот так же в смартфоны смотрят. Вот, а так, тогда они пырили в телевизор, им там показывали индийские фильмы, поэтому, как говорится, ну что уже делать, нужно было и это смотреть. И смотрели. Но у тебя сейчас ни у кого нет никакой национальной идеи. Ты посмотри на то, что у тебя происходит в всемирной пропаганде, в том числе в западных странах. Это ж просто какая-то абсолютная девальвация во всех смыслах. У тебя нет никого, кто предлагал бы что-то хотя бы эстетически красивое. Я скажу сейчас страшную вещь. Нет, не буду говорить ее. Вот.
1: Я тоже хочу сказать одну вещь, но я тоже не буду говорить.
0: Понимаешь, в чем дело? Можно по-разному относиться к времени, к эпохе Сталина. Можно по-разному к этому относиться абсолютно. Но это было сделано эстетически привлекательно. И это все равно людей мотивировало за счет эстетики. ты идешь по Москве, смотришь на сталинскую архитектуру. А она красивая? Неужели высотки некрасивые, красивые? Неужели они не говорят тебе о каких-то достижениях? Говорят. Может, в чем-то это были и мнимые достижения, возможно. Хотя, опять же, ну, и подъем экономики, и создание некоторых областей экономики и науки вообще с нуля. Да, это были достижения, достижения бесспорные. Но все это было еще и эстетически красиво оформлено. И самое печальное, что это забыли, в том числе, во всем современном политическом пиаре. Забыли об эстетической красоте. Я не являюсь, да, там, гомофобом, еще кем-то подобным. Но прости, конечно, когда у тебя на Олимпийских играх... Короче, трансвестит — это не очень красиво и эстетически, понимаешь, в чем дело. Это важно, это важный аспект. А у тебя это сейчас презентуют как основную пропаганду, говоря о том, что смотри, люби это, потому что это равенство. А ты не видишь в этом равенства? Ну, как бы, нет. Эстетический закон пропорции всего остального, они просто так не работают.
1: Ну, тогда я про Евровидение, можно сказать, там, мужик этот в юбке тоже первое место занял.
0: Потому что у тебя могут меняться представления о красоте. Например, Рубенс очень любил толстых людей. И это нормально, да? И ты смотришь на его модели, а они все равно могут восприниматься красиво, даже если прошло определенное время. И, кстати, отражение эстетики Рубенса есть, например, у того же самого Федерико Феллини в его фильмах, потому что он тоже любил всегда таких вот прям полных, плотных женщин, да, а не классической модельной внешности. И у него это показано эстетически красиво, что самое главное. Он же тебе не показывает, ну, как бы что-то выходящее вообще за нормы, за рамки, и не говорит, что «а это красиво, просто вы это не понимаете». А сейчас тебе говорят именно так. А большая часть людей не видит это и больше того не хочет этого принимать. В рекламе и в производстве товаров это работает. Вот это, при всей своей простоте, это эстетически красиво и просто. Это приятно трогать, это приятно держать в руках, поэтому это продается. Если тебе сделают телефон в виде вот такого вот шара, которого тебе неудобно носить, никуда не положить в карман, ты никогда его не купишь. Хотя даже если тебе будут все говорить, купи, это вот такая вещь, лучше этого ничего не бывает. Смотри, там еще несколько суперизвестных людей с ней прошли, вот так походили. Ты, ну, как бы купишь ее, потом положишь, скажешь, да нет, я не буду с этим ходить, не буду этого носить. И так сейчас работает во всем мире со всей пропагандой. Не только русской идеи нет, никакой идеи нет, ни у кого нет идеи. Мы пришли в эпоху кризиса идей. И Пелевин невольно, кстати, но это предрек.
1: Ну, он, наверное, предрек не только это, еще многие моменты. Давай поговорим немножко про рекламу и про Пепси, который является одним из главных персонажей в романе. Пепси является символом богатства, и не зря он там упоминает рекламный ролик. Если я не ошибаюсь, Бибидио снял этот рекламный ролик в начале 90-х. Я его даже посмотрела перед передачей. И о чем пишет Пелевин, и он действительно не выдавал эту рекламу, где, значит, ставится несколько месяцев опыт над обезьянами. Одна обезьяна пила другой напиток, она научилась каким-то простейшим движениям, а та, которая пила Пепси, она, значит, уезжает там с женщинами на дорогой машине куда-то там в светлое будущее. И он тоже очень сильно акцентирует на этой рекламе свое внимание, говоря о том, что реклама втюхивает товар так, чтобы ты захотел купить именно не сам товар, а ощущение, идею, и то ощущение, которое ты получишь от использования или там приобретения этого товара.
0: Слушай, здесь, ну, опять же, есть книга, которая куда глубже, интереснее текст.
1: Сейчас, я тебе просто скажу, к тому, что, мне кажется, как раз в 90-е, да, это начало зарождаться постепенно. Именно
0: это начало зарождаться намного раньше, но в Россию это пришло в 90-е годы. Хотя предпосылки определенные были, на самом деле, в СССР и раньше. просто рекламы не было в таком количестве, поэтому она так не работала. То есть, ну, обрати внимание, как, например, тебе продавали «Жигули». «Жигули» тебе тоже продавали как счастье, понимаешь? Это сейчас, если ты вот едешь на «семерке», ты нищеброд, да, и как бы у тебя в жизни все не удалось. А если ты в Советском Союзе имел «семерку», да, то как бы ты был, ого-го, да, не человек с колесами. Вот. И... как тебе сказать, это же не Пелевин придумал, он опять же берет все это у Жана Бодрияра. Он очень четко описывает то, как должна продаваться реклама. Потому что любой продукт, он же, ну, сам по себе ничего не значит, это всего лишь продукт. Когда ты делаешь на продукт спрос, когда ты за продукт вкладываешь какую-то идею. И так работают все абсолютно рекламщики. Да? Поэтому у всех компаний есть слоганы. Да, потому что эти слоганы тупые, ни к чему не ведущие, но они же работают так, как лозунги, да. Вот любой политический лозунг, он тоже никуда не ведет, да, он ничего тебе не сообщает, он делает только одно, он делает призыв. Как, например, делает реклама Nike, да, вот эта вот шука, и дальше just do it. Что сделай, зачем сделай? Вообще обычно говорят, что перед тем, как что-то сделать, надо о чем-то подумать, да, и это правильное решение. И это рекламный слоган тебе говорит о том, что вообще тебе подумать не надо, надо просто это сделать. Это просто, это хорошо, это отвечает запросам. То же самое, что с Apple, в том же самом. Какой у них девиз? Think different. Думай иначе. Как ты будешь думать иначе, если ты будешь покупать вещь, которую покупают еще дохренища других миллионов людей по свету? Потому что это один из самых популярных смартфонов. Никак не будешь ты думать иначе. Ты будешь думать так же, как они. Ты будешь в массе. Но у тебя возникает ощущение, что если ты покупаешь эту продукцию, ты думаешь иначе. Ты права, да, тебе продают ощущения.
1: Хотела спросить тебя именно в контексте России, да, то, что у нас появилось в 90-е годы все дело интересное. И мне кажется, и Пелевин у себя в романе очень сильно ругает людей, называя их там массой, толпой, да, которая не может мыслить. Во-первых, у меня вопрос, все-таки, мне кажется, такой стадный инстинкт, он такой на уровне физиологическом таком у тебя уже, как некий способ выживания, правильно? Мы с детства повторяем людей, повадки, манеры, слова окружающих нас. И все, в принципе, у нас есть такое стремление к тому, чтобы быть как все.
0: Да,
1: можно, нет, нормально. Можно ли... Мне, по крайней мере, на мой взгляд, не совсем нравится то, что Пелевин, он на всех смотрит свысока, и за это очень сильно ругает людей. И за то, что они стали такими сумасшедшими потребителями. Но это же тоже все волнообразно. Поскольку рынок был закрыт, Советский Союз был закрыт, ничего невозможно было купить. Естественно, в 90-е был наплыв товаров. Все как сумасшедшие начали покупать. А сейчас же, мне кажется, уже ближе к 20-м годам. Что ты так на меня смотришь? Мне кажется, ближе к 20-м уже этого культа потребления, он идет на спад.
0: Да?
1: Мне кажется,
0: посмотри,
1: да,
0: видео про Черную пятницу, как это проходит в Америке или еще где-то, когда там еще пару человек там раздавят по фану, ну, потому что со скидками бегут.
1: Ну, видимо, меня такие люди окружают, потому что я этого вообще не замечаю.
0: Вообще в мире за все это время мало чего поменялось. Мы привыкли думать, что раньше было лучше, нет. Всегда было примерно одно и то же.
1: У меня другая философия, я считаю, раньше было хуже.
0: Да, ну, раньше, наверное, даже было еще хуже, но... как бы всегда примерно было одинаково паршиво.
1: Okay.
0: То есть, понимаешь, в чем дело? Процент идиотов в мире, он не вырос, но у тебя выросла людская масса. Потому что впервые в истории у тебя за миллиард человек население Земли перевалило в начале 20 века, а сейчас, насколько, по-моему, уже 8 миллиардов.
1: То есть ты согласен с отношением Пелевина к людям, как таким развитым существом, которые не могут мыслить и уже якобы...
0: Они могут мыслить, это исключительно их выбор. Просто большая часть из них выбирает этого не делать.
1: Но не кажется тебе, что Пелевин такие крайности очень уходят?
0: Нет. Это все делают. Посмотри, возьми, например, того же самого Лермонтова и посмотри его предисловие «Герой нашего времени». Он тоже у тебя очень четко говорит и высказывает мнение о публике. Потому что публика наша дурно воспитана, у нее вкуса нет. Это он говорит про своих современников 19 века. Посмотри, как Эмиль Золя давал объяснение к своему великому роману «Тереза Ракен», который разнесли в пух и прах, назвав его помойкой, чем-то не назвали его. И он вынужден был писать большое объяснение, чтобы показать людям, что не это вообще он хотел показать, что они думали, да, не грязь вытащить всю была его задача, да, а сделать такое физиологическое исследование человека. У тебя всегда такая ситуация была. Ничего не поменялось. Просто, как тебе сказать, мышление и сознание, оно, это не то, что есть у человека базово от рождения. Это то, что нужно набирать. Это то, чему нужно учиться. И у тебя далеко не все этому учатся, а самое главное, это особо и не надо. То есть, давай зададимся одним простым вопросом. Зачем, например, любому государству, не только нашему, любому государству, куча мыслящих индивидов? Она ему не нужна. Потому что любой мыслящий индивид будет задаваться вопросом, когда ты на него пытаешься повлиять. А что хотят со мной сделать? И он будет распознавать кучу манипуляций, а такими людьми ты не сможешь управлять. Больше того, у таких людей пробуждаются свои амбиции, они иногда хотят внести предложения, а если ты их предложения не принимаешь, они будут пытаться их продавить, или поскольку они еще не тупые, они будут собирать вокруг себя других нетупых людей и тоже пытаться свои идеи донести уже другими методами. То есть ты плодишь больше и больше проблем. Ни одному государству, за редким исключением, в основном не нужны особо умные индивиды.
1: Можно ли сказать, что книги Кастанеды очень сильно повлияли на его творчество, поскольку он изначально занимался их переводами, и якобы после того, как он ознакомился с его трудами, его отношения, взгляды на жизнь поменялись, и такие склонности к буддизму, к буддийским практикам, и различные другие опыты со своим подсознанием также показаны в романе и в фильме.
0: Да, конечно. Ну, слушайте, я не могу сказать, что я, например, прям какой-то лютый фанат Кастанеды. Я при этом понимаю, как он влияет на людей. У меня есть немало знакомых, которые говорили: «О, Карлос, да, показал мне, как нужно смотреть на мир». Я к таким людям не отношусь. Мне Карлос Кастанеда особо ничего не открыл и особо ничего не показал. Но это я такой, да, как бы каждый живет, как он хочет. И я понимаю, что на Пелевина это действительно могло повлиять. А у него действительно постоянно в романах используются различные опыты с психоактивными веществами. Это и Вавилен Татарский, который там мухомора жрет, и ему в тот момент открывается, что же на самом деле представляет из себя этот мир рекламы и этот мир, который поклоняется золотому тельцу, и он понимает, что все это на самом деле есть религия древних шумеров, и он становится мужем богини Иштар. Так, на секундочку. То есть Пелевин в этом отношении переигрывает, это такая его игра определенная, он переигрывает понятие симулякра, о том, что любая реклама – это пустота, о том, что вот такая жизнь только за счет капиталов – это жизнь пустая, потому что капитал в себе ничего не несет. Он показывает это как более глубокую философию, потому что проводит олицетворение всего вот этого культа золотого тельца с богиней Иштар. Ну, это излюбленная штука Пелевина, он так делает постоянно. Можно вспомнить еще один его роман, священная книга «Оборотни», где он точно так же использует, только уже с одной стороны японскую мифологию, с другой стороны образ волка Фенрира из скандинавской мифологии, да, там их встречу в России как раз. Можно посмотреть на его искусство легких касаний, где он точно так же рассматривает культ бога Молоха, бога времени.
1: Как ты думаешь, почему он зацепился именно за шумеро-аккадскую культуру?
0: Да, он мог зацепиться абсолютно за любую культуру, это абсолютно все равно.
1: То есть ты думаешь, никакого...
0: Это... Люди любят придавать значение, совершенно забывая, что Пелевин не мистик, не религиозный практик. Он писатель, рассчитывающий на коммерческий успех. Ему плевать, какую мифологию использовать. Надо было бы, он бы вытащил илиутскую мифологию, Как, кстати, это сделал другой писатель Дэн Симмонс, который вытащил мифологию иллиутов, и там всю информацию раскрыл через них. Почему? Потому что любая неизвестная, непонятная мифология какой-то древней страны – это чертовски привлекательно. И в других книгах Пелевина ты видишь другие мифологии, и вообще здесь никакого вопроса нет. С другой стороны, есть интересный образ богини Иштар, потому что богиня Иштар – это действительно очень интересный культурный феномен. И могу тебе сказать, что Пелевин там делает достаточно забавную подвязку через вот эту идею денег и власти денег как новую реинкарнацию Иштар. То есть вот это интересная подвязка. При этом, кстати, всю политическую жизнь тебе показывают как сплошной симулякр, потому что все политические деятели, да, если ты помнишь и по фильму, и по книге, они просто проекции на экране, их на самом деле даже не существует. Вот тебе воплощение как раз теории постмодерна о симулякрах этих знаках реальности. Люди думают о том, что это абсолютно реальность, а нет, это фигня. Да, это все как бы проекты, созданные специально маркетологами для того, чтобы контролировать людей.
1: Немножечко напоминает «Хвост виляет собакой», мне кажется.
0: Да, по сути дела так оно и есть. Вот. А так нет, никакой спецпривязки здесь нет. Если бы Пелевин давал интервью, может быть, он ответил бы иначе, но Пелевин никаких интервью не дает, поэтому мы можем только догадываться. Исходя из анализа других его литературных произведений, нет. На Иштар ему плевать. Берем Чапаев и Пустота, там вообще совершенно иная история. Берем Амон-Ра, вообще другая история. И так будет постоянно.
1: А там еще птица Сигурд, ты думаешь, она тоже просто так притянута за уши и все, потому что про нее тоже очень много говорится? И в фильме, и в книге.
0: Ну, это же миф, его можно как угодно здесь притянуть. Она же является реинкарнацией Феникса, и что только не является, это вообще кочующий сюжет, характерный не только для персидской мифологии, потому что этот образ в разных вариациях, если ты рассматриваешь это с концепции Карла Густава Юнга и, соответственно, коллективного бессознательного, у тебя подобные образы, они встречаются практически везде. В каждой культуре у тебя есть какая-то волшебная птица. Просто здесь нужно было взять персидскую культуру, вот тебе ее и взяли.
1: Ну, вот, вот эти вот вставки, мне кажется, графические с шумеро-аккадской культурой в фильме немножко за уши, да, притянуты?
0: Конечно, притянуты за уши, потому что это просто отвратительное режиссерское решение. Ну и все. Ну, то есть, это можно было показать намного интереснее, но я не знаю причины, потому что я не участвовал в съемочном процессе, я не наблюдал за ним, я не знаю, почему они так решили, и не могу об этом судить. Но мне кажется, что это была просто лень. Ну, или не придумали ничего лучше.
1: Угу.
0: То есть, все те же самые отсылки к мифологии можно было бы обыграть, конечно, в разы интереснее. Тем более, что в романе они обыграны интереснее, кстати.
1: А какой момент больше всего в фильме тебе понравился? Если такие есть.
0: На самом деле никакой. Ну, то есть мне книга показалась просто намного ярче, чем фильм, а фильм показался такой, знаешь, как выражение есть, да, труба пониже, дым пожиже. Вот здесь примерно то же самое. В общем-то, пересказ визуальной романа, но только победнее. Как, знаешь, это видишь там какой-нибудь бренд, а рядом с ним китайская копия. Вот такое примерно мне впечатление было от фильма.
1: Ну вот смотри, ты говоришь, что фильм в первую очередь провалился или все-таки не провалился из-за того, что он вышел не вовремя, да, уже очень поздно.
0: Да.
1: Но вот эта вот история главного героя, и я знаю много людей из кино, которые очень талантливых, которые в 90-е остались все без работы, да, потому что киноиндустрия не существовала практически. И максимум...
0: Тогда много индустрий не существовало.
1: Ну да, но я знаю только...
0: Тогда науки не существовало, да, как бы... литературы как таковой тоже больше не существовало. Я отлично это помню по своим родителям. У меня отец на тот момент был кандидатом наук еще, и он как кандидат наук работал в государственном вузе, он там получал очень неплохие деньги, а потом в 90-е годы выяснилось, что ему мало того, что задерживают зарплату по 6 месяцев, так он теперь стал и нищий, да, потому что как бы и статус, и зарплата, и все полностью поменялись, поэтому... Ну, многие через это проходили.
1: Но основная мысль-то в чем? В том, что вроде бы как талантливый человек, который закончил литературный институт, не может себе найти применение своему творчеству, да, и хватается за какие-то там глупые, пошлые рекламы вроде как бы, и сам он говорит, что я не проститутка и не хочу душу отдавать этой работе своей, хотя вроде как постоянно думает о рекламе и постоянно придумывает свои слоганы в любой непонятной ситуации. Все-таки основная идея же человека, который не может найти себе применение в этой жизни, и оно, наверное, актуально во все времена, нет? Не только в 90-е было актуально.
0: Конечно, актуально во все времена. Больше того, тема утраченных иллюзий – это вообще одна из ключевых тем всей литературы, начиная с не только с Татьяны де Бальзака и его одноименного романа, еще начиная с романа «Красное и черное» Фредерика Стендаля. Тут вопрос-то даже не в этом. Не в теме разочарования его новаторства. Ой, Вавилен Татарский при всей своей кажущейся простоте не совсем-то и простой образ. Он немного сложнее, потому что, помнишь там фразу, да, как бы творцы нам не нужны, нам нужны креаторы, да? А проблема Вавилена Татарского состоит в том, что он, в общем-то, остается творцом. То есть к простым рекламным слоганам, а они же простые, да, почему у него получается это хорошо делать? Потому что он относится к этому как к творчеству. Почему именно он становится земным мужем богини Иштар? Потому что он художник, просто художник нереализованный. И который вынужден реализовываться вот в этом абсолютно изменившемся мире, да? В мире, где он выбрал Пепси. А Пепси тут это символ фальшивки. Потому что он выбрал вот эту идею, да, существования, вот он выбрал Пепси, а за этим Пепси ничего не оказалось. И он вынужден идти по пути этого разочарования и как бы реализовывать себя как художника в том, что у него остается. А остаются ему только рекламные слоганы, которые тоже, в общем-то, пусты. Производят пустоту ради пустоты. Привет, Роман Чапаев, «Пустота».
1: Прекрасная, трагичная концовка для нашей передачи. Ну все, тогда давай будем... Ну, короче, фильм говно, я поняла. Не за что похвалить.
0: И... Да нет, ну там нормальная роль Охлобыстина. Там, кстати, неплохой достаточно каст. Но
1: сомнительный... Слушай, ну кастинг режиссер... там вообще очень такой дорогой, я бы сказала.
0: Не ну понимал. Нет, там, слушай, там хорошие актеры. Актеры отыгрывают свои роли. Там есть вопросы именно к режиссуре. Там есть вопросы к... тому, как рассказана история к сценаристам, а так, ну, достоинство фильма есть. Я не могу сказать, что это прям вот шлак. Нет. Это можно посмотреть, больше того, это интересно посмотреть. Да, тебе этот фильм ничего особенно не даст, потому что это не лучшая иллюстрация, просто иллюстрация, это не переосмысление романа. То есть, понимаешь, любая хорошая экранизация, она должна быть отчасти, ну, переосмыслением произведения. Потому что берешь ты, например, «Заводной апельсин» Стэнли Кубрика, это переосмысление произведения Кубрика. Там «Сияние» Кубрика берешь, это переосмысление «Сияния», да. И очень многие, вот даже, например, Акира Куросава «Ворота Россимон» — это переосмысление рассказа о Кутагаве Рюноске. Кстати, не по воротам Росимон, потому что у Катагавы Рюноски есть такой рассказ, это рассказ в «Чаще», на самом деле. И все равно это переосмысление.
1: Ну да, здесь ярко видение. Бросается в глаза, что нет переосмысления, а просто нет. Выдернутый из контекста текст.
0: Это иллюстрации, и все. Да. И это, ну, не то, как должна работать экранизация. Хорош. Потому что, ну, экранизация — это не просто иллюстрация. Это все-таки разные виды искусства, и они о разном и немного по-разному должны говорить. Но не могу сказать, что это прям совсем плохо. Совсем плохо — это «Царь Кондрясян». А это, как говорил один мой знакомый, с пивом пойдет.
1: Спасибо тебе за разбор.
0: Пожалуйста.
1: Это был проект «Деконструкция». Смотрите кино вдумчиво.

0: Станция Кассиопея представляет вам наше мобильное приложение Cassiopeia Station. Теперь вам не нужно подключаться к каким-то сторонним плейлистам радиостанций, а слушайте нас напрямую. В приложении легко переключиться на любой канал нашего радиосиндиката, можно ознакомиться с информацией о данном радиоканале, проголосовать за трек, заказать композицию. Также вы можете выбрать любой битрейт качества 64, 128, 256 и 350 килобит в секунду. Скачать наше мобильное приложение можно в App Store, Google Play и RuStore. Моя станция Кассиопея всегда со мной.
1: Добрый вечер, дорогие друзья! И снова мы с вами вместе собрались в Большом звездном зале Московского планетария. Вот всегда говорю очень искренне, всегда рада вас видеть. Вижу много знакомых лиц, постоянных наших посетителей, любителей астрономии. Я знаю, что здесь встречаются друзья, которые не встречаются, может быть, где-то в другом месте. И это здорово, потому что у нас замечательное место для встреч, для знакомств, для изучений, для наблюдений и просто для приятного и полезного препровождения времени. Поэтому очень рада вас всех видеть. Сегодня у нас тема «Солнечные и лунные затмения». Ну, казалось бы, но очень простая тема. Ну, кто сегодня не знает, почему происходят солнечные или лунные затмения? А вот оказывается, что многие-то и не знают как раз. И поэтому сегодня мы с вами все узнаем про затмения, про мифы, про науку, про все то, что сопровождает эти очень интересные, необычные, редкие и красивые явления природы. И я представляю нашего лектора сегодняшнего, Олег Станиславович Угольников. Пока он подойдет к сцене, я расскажу о нем. Кандидат физико-математических наук, старший научный сотрудник Института космических исследований Российской академии наук, заместитель председателя методической комиссии Всероссийской олимпиады по астрономии, председатель жюри Всероссийской олимпиады по астрономии. И что мне самое приятное, это то, что он выпускник астрономического кружка Московского планетария. Поприветствуем лектора.
2: Рад встрече с вами. Рад, что вас так много. На трибуну ученого снова стали ходить посетители. И сегодня мы, как уже сказала Фаина Борисовна, поговорим о том, что с первого взгляда кажется очень простым, кажется уже абсолютно исследованным и известным на многие тысячи лет вперед, а на самом деле с тем, с чем связано еще много загадок, много неожиданностей и много даже неизвестных моментов. И к тому же именно солнечные и лунные затмения – это то, с чего у большинства начинается интерес к астрономии. Это необычное явление. Я сам отношусь к этому большинству, потому что именно с лунного затмения, собственно, и началось. Началась моя астрономическая карьера.

0: влияя на судьбы отдельных людей и целых народов. Мифология древних народов, живших на разных континентах, в разных странах, считалось, что во время солнечных и лунных затмений на два главные светила нашего неба, на Солнце и Луну, нападают небесные чудовища, драконы. Вспомним сказку Чуковского, в котором крокодил солнце в небе проглотил, а потом угрожал: «Если только захочу, и Луну я проглочу». Корней Иванович, наверное, знал, что солнечные и лунные затмения происходят часто в паре. Сначала одно, а потом через две недели другое. И вот люди, верившие в такие мифы, прибегали к самым разнообразным ухищрениям, мольбам, заклинаниям, чтобы уговорить небесного дракона выплюнуть назад солнце или луну и вернуть его на небо. Ужасающую картину увидели испанцы, прибывшие в XVIII веке в Южную Америку на территорию современного государства Перу. Во время лунного затмения люди схватили своих собак, привязали их к деревьям и стали бить их палками. Это вызывало ужасающий вой животных, и люди думали, что этим воем собаки спугнут небесного дракона и заставят его вернуть Луну на место. И действительно, для человека, который впервые становится очевидцем лунного затмения, оно имеет какой-то дьявольский смысл. Посмотрите, в течение одного часа яркая полная Луна слабеет, превращается в маленький кусочек, потом исчезает вовсе, а точнее превращается в темно-красный диск, такого кроваво-красного цвета. Проходит час-полтора, и постепенно Луна возвращает свой былой вид. Но это не идет ни в какое сравнение с тем, что происходит на Земле во время полного солнечного затмения. Когда Солнце закрывается лишь частично, вроде как ничего на небе не происходит. Остается ясный день. Более того, мы видим по этому фильму, даже при степени закрытия Солнца в 90% еще очень светло, но потом резко наступает тьма. На небе появляются звезды, небо становится темным, а вместо Солнца мы видим черный диск, окруженный кольцом огня, таким жемчужным сиянием. Проходит буквально несколько минут, резко возвращается свет и возвращается день. И постепенно Солнце возвращает свою былую яркость. Естественно, такие события не оставались незамеченными с древних времен. И первое известное нам упоминание о наблюдении затмения встречено в древнекитайских летописях и датируется 29 января, обратите внимание на точность, за эту точность можно ручаться, 1137 года до нашей эры. То есть известная нам история наблюдений затмений насчитывает уже больше 3000 лет. В те времена древнекитайская цивилизация существенно опережала в своем развитии все другие. Китайцы не только наблюдали небо, не только фиксировали явления, но и могли предсказывать их на будущее. Но, к сожалению, случались и досадные ошибки. Известно, что однажды китайские придворные астрономы Хи и Хо были казнены за то, что не предупредили о солнечном затмении, которое на их беду случилось прямо во время церемонии с участием императора и расстроило эту церемонию. Шли годы, активно наблюдали затмения и фиксировали закономерность их наступления и в других странах, прежде всего в древнем Вавилоне. Вавилоняне вообще были очень трудолюбивыми наблюдателями. За счет многовековых наблюдений затмений они обнаружили, что они происходят не спонтанно, не когда угодно, а выстраиваются в некую цепочку, которая вот здесь изображена на этом графике. В течение 4 лет солнечные затмения видны через 6 лунных месяцев, то есть через 177 дней друг после друга. Так как 2 раза по 177 – это чуть меньше, чем 1 год, поэтому в следующий год солнечные затмения происходят чуть раньше по календарю, дальше раньше, раньше. Через 4 года это последовательность обрывается, она начинается новая, смещенная на один лунный месяц в раннюю сторону. И примерно так же ведут себя лунные затмения. И вот, как мы видим, солнечные и лунные затмения группируются в пары, разделенные половиной лунного месяца, то есть примерно 2 неделями. Казалось бы, закономерность очень простая. Но обрати внимание, что ни в какой стране, даже в древнем Вавилоне, где было очень много ясной погоды,
1: Нельзя увидеть все солнечные и лунные затмения. Большинство этих затмений

Они оказываются невидимыми. И для того, чтобы эту картину восстановить, наблюдать нужно не 8 лет, а гораздо больше, в пределе веками. И вот эти наблюдения в течение 8 веков существования Вавилонского государства, оно не только помогло самим вавилонянам, оно потом помогло и древним грекам в развитии их астрономии, их небесной механики. И в конце концов это пришло уже к Птолемею. Но один вопрос, когда происходит затмение, его можно решить просто систематическими наблюдениями. Другой, более интересный и более сложный вопрос, а почему происходит затмение? Что это такое? Ну, в отношении солнечного затмения, я думаю, вы ответ знаете, и очень быстро люди догадались. А теперь я могу даже ничего не рассказывать, а просто показать современную компьютерную фотографию солнечного затмения полного. Мы сразу видим, а что же это закрыло Солнце? Солнце закрыла Луна. Луна в новолунии, казалось бы, она повернута к Земле темной стороной, но за счет того, что сама Земля светит, она как раз к Солнцу повернута светлой стороной, затмение происходит не всюду, Луна освещена, и поэтому удается даже запечатлеть форму лунных морей на фоне затмившегося Солнца. По удивительному совпадению, Луна в 400 раз меньше Солнца, но и в 400 раз ближе. Поэтому видимые размеры Солнца и Луны примерно одинаковые. И поэтому очень редко Луна может закрыть Солнце полностью. И в этот момент она закрывает Солнце, но не закрывает его атмосферу. Вот на других планетах, скажем, на Юпитере, на Сатурне или на их спутниках, солнечные затмения видны гораздо чаще, и там огромный спутник закрывает маленькое солнышко. Но это не столь эффектно. А вот на Земле Луна закрывает Солнце, но оставляет всю его атмосферу. Вот мы видим, тоненький серпик Солнца появился, и можно сделать вывод, что угловые размеры Солнца такие же, примерно как у Луны. Но в зависимости от того, как располагаются Солнце и Луна относительно Земли, затмения бывают разными. Оно бывает полным, когда Луна закрывает все Солнце. Бывает кольцеобразным за счет того, что орбита Луны эллиптическая. Иногда Луна отходит немножечко на большее расстояние от Земли. Она не закрывает Солнце полностью, оставляет от него такое яркое колечко. Ну и чаще всего происходят частные солнечные затмения, при которых Луна не совпадает с Солнцем по своему положению на небе, а лишь перекрывает его некоторую часть, большую или меньшую. И вот для того, чтобы характеризовать частное затмение количественно, чтобы человек сразу мог понять, а большое это затмение, серьезное или наоборот маленькое, введена такая характеристика, общеизвестная, как фаза затмения. Фаза определяется как, какую часть диаметра Солнца закрыла Луна. Вот самое большое по фазе затмение в Москве за последние десятилетия состоялось 4 января 2011 года, и вот тогда фаза составила 81%. Вот по этому числу сразу можно представлять, каким будет выглядеть Солнце и как пройдет затмение. Вот типичная схема солнечного затмения, которую вы можете встретить в книгах по астрономии или в каких-то научно-популярных пособиях. Луна, как и любое другое тело, отбрасывает конус тени и полутени, то есть вот для наблюдателя, который находится в тени, Луна закрывает Солнце полностью, а если вы находитесь в полутени, то Луна закрывает Солнце частично. И вот когда тень или полутень попадает на поверхность Земли, тогда мы наблюдаем солнечное затмение. Но полное солнечное затмение видно только из очень маленькой области тени, а вокруг есть область полутени, и фаза затмения будет тем больше, чем ближе мы находимся к тени. То есть вот здесь фаза затмения большая, здесь она меньше и так далее. И вот из этой схемы следует два важных свойства солнечного затмения. Первое. Солнечное затмение, даже частное, видно из ограниченной области на Земле. То есть вот, например, если ситуация такая, как нарисована на этой картинке, то вот мы в Москве находимся, у нас ясный солнечный день, мы видим Солнце, но не видим его затмение. Просто потому, что для нас Луна пройдет мимо Солнца, и в полутень мы не попадем. И другое свойство – солнечное затмение начинается и кончается в разные моменты при наблюдении из разных пунктов Земли. То есть вы можете находиться в двух пунктах,
Вы, скажем, и ваши друзья, у вас затмение уже началось, а у них нет. Просто потому, что тень и полутень движутся по поверхности Земли вместе с Луной и приходят в разные пункты в разное время. Вот как выглядит тень Луны на Земле, если ее сфотографировать из космоса. Вот эта фотография сделана с Международной космической станции. Конечно, сама тень в реальности намного меньше, но она окружена здесь самыми глубокими областями полутени, где Солнце тоже существенно закрыто, и поэтому там темнее, и на фотографии это хорошо видно. Тень не остается в постоянном положении на Земле, она достаточно быстро движется, примерно с той же скоростью, что и сама Луна, а это целый километр в секунду. И вот по ходу своего движения она вычерчивает полосу видимости полной фазы затмения. Вот как это происходит в реальности. На примере недавнего затмения в ноябре 2012 года. Движется тень, вот она маленькая, вокруг нее полутень. Тень вычерчивает полосу видимости полной фазы. Поэтому то место, откуда видно то или иное полное солнечное затмение, это обычно такая длинная полоса. Вот, например, полоса полного затмения в ноябре 2012 года. И мы видим, что хотя полоса длинная, только маленький ее кусочек попадает на сушу. В данном случае это была Австралия, и поэтому очень сложно бывает выбрать место для наблюдения. И часто для того, чтобы увидеть полную фазу солнечного затмения, приходится отправляться в очень и очень далекие страны или плавать на корабле по океану. Но вот, к счастью, с погодой повезло, и я достоверно знаю, что как минимум один удачливый наблюдатель полного солнечного затмения 2012 года сейчас в зале присутствует. С солнечными затмениями ситуация простая. Но вот что такое лунное затмение? На самом деле, это астрономическое явление по своей оптике существенно более сложное. Ну, солнечным понятно. Ну, Луна закрыла Солнце, поэтому Солнце погасло. А что затмило Луну? И что ее затмило таким образом, что она не исчезает вовсе, а остается видимой, но приобретает вот такое вот странно красное кровавое очертание? И этот вопрос настолько ставит в тупик даже наших современников, что на полном серьезе, читая средства массовой информации, мы можем видеть вот такие сроки. Вот, например, московский комсомолец, рассказывая о лунном затмении в феврале 2008 года, которое было прекрасно видно в Москве, на полном серьезе написал: да, вот солнечное затмение происходит потому, что Луна закрывает Солнце, а лунное затмение потому, что Солнце закрывает Луну. Это февраль, это не 1 апреля, и написано это было совершенно серьезно. Но я очень рад, что в зале появился смех, но действительно странно. Как же это Солнце, которое располагается в 400 раз дальше, может закрыть Луну? И даже если бы мы умудрились Солнце между Землей и Луной затолкать, почему от этого Луна вдруг потемнела? И где же это, собственно говоря, Солнце, которое закрыло? Ну, автором этой заметки московского комсомольца следовало бы либо спросить современных астрономов, либо обратиться уже к древним источникам. Первым, по крайней мере, известным нам древнегреческим философом, который дал правильное объяснение лунному затмению, был Анаксагор из Клазомен. Он жил в 5 веке до нашей эры, то есть 2500 лет назад уже люди знали, почему лунное затмение происходит, но вот до московского комсомольца, к сожалению, никак эта информация не дойдет. Анаксагор был философом очень прогрессивным. Многие его идеи существенно опережали и его современников Древней Греции, и многих тех, кто жил гораздо позже, даже в эпоху Возрождения. Мы пропустим такие общефилософские его тезисы, как бесконечная делимость любой материи и наличие ума в живой материи. Ну, сейчас можно об этом спорить, есть атомистика и так далее. Но вот переходим чисто к астрономическим вещам. Солнце, по мнению Анаксагора, раскаленный камень, как и звезды. Но звезды просто находятся гораздо дальше. За очень похожую идею через 2000 лет Джордано Бруно попал на костер. Анаксагор жил гораздо раньше, к счастью, в более прогрессивном обществе, и за свои суждения, естественно, никакой костер не попал. Дальше. Тоже идея очень близка к Джордано Бруно. Множественность обитаемых миров. Земля не единственная обитаемая планета. И Анаксагор допускал, что обитаемый может быть даже Луна. Ну, сейчас мы знаем, что он конкретно в приложении к Луне он оказался неправ,
но идея все равно очень прогрессивная. И, наконец, идея Анаксагора, которая имеет непосредственное отношение к нашей сегодняшней лекции. Луна находится ниже Солнца, ниже значит ближе, и светит отраженным солнечным светом, который не попадает на нее во время лунного затмения. А почему не попадает? Дело в том, что у Земли, как и у Луны, тоже есть своя тень, как и у вас она есть, когда вы находитесь, скажем, на Солнце на пляже. И когда Луна попадает в эту самую тень, и происходит лунное затмение. Мы на Луне видим обычную тень нашей планеты Земля. Вот схема лунного затмения. Земля также отбрасывает пространство конуса тени и полутени, только тень Земли, в отличие от тени Луны, достаточно большая. Настолько большая, что Луна может погрузиться в нее даже полностью. Может погрузиться частично, а может попасть в полутень. И вот из этой схемы следует важное свойство лунного затмения, которое от солнечных будет уже отличаться. Лунное затмение видно из всех точек Земли, где Луна в это время находится над горизонтом. То есть в этом плане это свойство для нас очень приятное. Если лунное затмение, скажем, происходит завтра в 12 часов ночи, у нас будет ночь, если будет ясная погода, мы можем не сомневаться, что мы лунное затмение увидим. То есть половина поверхности Земли, а даже немножко больше, оказывается в области видимости лунного затмения. И второе свойство, которое, может быть, не столь важно для нас, но было очень важно для людей, живших в древние времена. Почему, я об этом скажу позже. Лунное затмение начинается и кончается одновременно при наблюдении из любой точки Земли. То есть, если вы увидели сейчас начало лунного затмения, то ваш друг где-нибудь в Европе тоже его увидит в тот же самый момент времени. Это давало возможность древним людям иметь универсальные часы, которые бы не зависели от того, где вы находитесь, и которые бы всегда шли точно. Вот в те времена это свойство было очень важно. Лунные затмения тоже бывают разными. Затмение может быть полным, теневым, и тогда Луна проходит насквозь всей тени. Затмение может быть частным, и тогда часть Луны остается, а часть исчезает в тени. Может быть полутеневым, когда Луна вообще остается полной, и просто один ее край становится чуть-чуть темнее. И в большинстве случаев полутеневые затмения вообще не видны невооруженным глазом или видны с большим трудом, и поэтому они, как правило, остаются незамеченными, если, конечно, не знать о них заранее. Казалось бы, лунные затмения должны происходить в каждое полнолуние, когда Луна оказывается с другой стороны от Солнца. Но, к сожалению, из-за наклона своей орбиты к плоскости орбиты Земли, в большинстве случаев Луна проходит так далеко, где-нибудь здесь или здесь, что затмение вообще не происходит. А насколько часто они бывают, я напоминаю, из еще исследований вавилонян, примерно раз в полгода. Лунные затмения дают возможность без всяких ухищрений воочию убедиться, что Земля наша действительно круглая. К сожалению, даже сейчас встречаются люди, которые на полном серьезе уверены, что Земля плоская, просто потому, что они видят ее плоской. Есть, конечно, способы, не дожидаясь затмения, доказать, что Земля круглая. Но гораздо проще просто дать человеку это увидеть, но для этого придется подождать затмения. И вот Аристотель был одним из первых, кто обратил внимание, что во время любых лунных затмений, а он их видел много, тень Земли имеет форму круга, вот как мы видим по этой фотографии. А есть только одно объемное тело, которое, как ни верти, всегда будет давать круглую тень. Это шар. И это самое простое доказательство того, что Земля является шаром. Его приписывают Аристотелю, хотя он не был первым. Пифагор, который вам известен по созданию знаменитой теоремы, он тоже был астроном и также обращал внимание на это эффектное геометрическое свойство земной тени. Другой древнегреческий ученый Аристарх, который задолго до Коперника говорил о том, что не Земля, а Солнце может быть в центре мира, он использовал лунное затмение для того, чтобы измерить размеры Луны. Казалось бы, что сложного, но на тот момент это была революционная работа. Ведь никто не знал, насколько далеки или близки небесные светила. Солнце яркое, может быть, оно просто очень близко к нам и маленькое, а может быть, оно далеко, и тогда очень большое. И вот Луна была первым небесным объектом, у которого удалось померить реальные размеры.
чисто по геометрии лунного затмения. Вот, пожалуйста, рисунок лунного затмения, каким мы сейчас его знаем, и копия из книги Аристарха. И Аристарх получил прекрасный результат. Он получил, что Луна в 3 раза меньше Земли. Это очень близко к истинному значению. Сейчас мы знаем, что радиус Луны – это примерно 27% от радиуса Земли. А так как размер Земли греки уже себе неплохо представляли, то был сделан вывод, что мир небесных светил огромен, гораздо больше, чем это может показаться на первый взгляд. И в этом была важность и большая заслуга Аристарха. Вообще об уровне развития древнегреческой астрономии говорит вот эта археологическая находка, сделанная на дне Средиземного моря в 1901 году. Это Антикитера, ну, конечно, не вся Антикитера, а ее кусочек. Удалось датировать ее создание 1-2 век до нашей эры, то есть Антикитере уже больше 2000 лет. И это был первый механический планетарий, предшественник той серьезной электронной системы и того большого зала, в котором мы сейчас находимся. Это был механизм, который позволял на заданный момент времени, ну, с какой-то точностью, отображать положение небесных светил Солнца, Луны и планет. Учитывая, что это 2000 лет назад, можно поразиться уровню развития греческой науки, не только теоретической, но и, получается, и практической. И греки уже тогда представляли себе, что движение Луны весьма сложно. И сейчас, на самом деле, теория движения Луны – это самая сложная небесно-механическая теория, которая вообще существует в Солнечной системе, потому что Луна находится в поле, сравнимом поле тяжести двух тел – Солнца и Земли. И вот для того, чтобы более-менее точно отобразить движение Луны в Антикитере, туда был включен механизм из спирали с 4 витками, разделенный на 223 сегмента. Число 223, оно здесь выделено не для того, чтобы показать, что оно большое, хотя, конечно, видно, что число достаточно солидное. Дело в том, что 223 – это важное число для предсказаний солнечных и лунных затмений на будущее. 223 лунных месяца по 29,5 суток – это 18 лет и еще 10,3 дня – это известный период, названный древнегреческим словом «сарос». Это период повторяемости солнечных и лунных затмений. То есть, если у вас случилось, например, 6 июля 1982 года лунное затмение, значит, через 18 лет случится еще одно, очень похожее. Видим, что Луна примерно так же идет сквозь тень Земли, как и 18 лет назад. И в 2018 году будет еще одно похожее лунное затмение, о нем это очень интересное затмение, о нем я скажу в самом конце лекции. Подобное работало и для солнечных затмений, но с той оговоркой, что солнечные затмения, у них область видимости каждый раз очень маленькая. Единственным практическим недостатком Сароса было то, что он включал в себе не целое количество суток, вот это 1/3, и поэтому каждый раз область видимости на Земле оказывалась другой. И для того, чтобы удобнее рассчитывать условия наступления затмений, скажем, для себя в Древней Греции, часто использовался утроенный Сарос, то есть 3 периода в Сарос, который составлял 54 года и 1 месяц, и уже без долей суток. В этом случае затмение было не просто похожим, но и имело примерно ту же самую область видимости на Земле. Вот этот Сарос очень эффективен. Вот когда мне нужно понять, где и когда будет какое-то солнечное затмение или лунное, понятно, что с компьютером я этот вопрос решу без проблем. Но даже для того, чтобы прикинуть в уме, Сарос оказывается очень удобным, если примерно представлять, когда и где происходили предыдущие затмения. Вершиной древнегреческой астрономии теоретической стал труд Клавдия Птолемея «Альмагест». Это был огромный многотомный труд по небесной механике, содержащий математические формулы для того, чтобы рассчитать положение небесных светил в разный момент времени. И хотя мы знаем сейчас, что Птолемей опирался на философски неверную систему геоцентрическую, он помещал внутрь, в центр системы Землю, но, во-первых, это не имело отношения к Луне, это ошибка, потому что Луна действительно вращается вокруг Земли, а во-вторых, несмотря на свою как бы физические неверные предпосылки, эта теория позволяла очень точно предвычислять положение различных небесных светил на небе
на длительные промежутки времени. И в нашем историческом повествовании сейчас нам предстоит сделать прыжок почти на 1500 лет вперед, потому что по известным причинам наука в Европе не развивалась, была предана забвению, и ситуация изменялась только в середине 2000-летия, в эпоху Возрождения. Но для того, чтобы двигаться вперед, нужно было вспомнить все забытое, все потерянное. Прежде всего, труды древнегреческих ученых. И было важно перевести Альмагест Птолемея на язык, доступный уже европейским ученым эпохи Возрождения, а это латынь. И понятно, что перевод должен был делать человек, не просто знающий древнегреческий и латынь, а астроном, который бы представлял себе то, о чем он пишет. Сколько мы сейчас можем найти в книжных магазинах очень красивых книг по астрономии, написанных американскими, впрочем-то, хорошими авторами, но переведенными так, что их читать невозможно, просто потому что переводили не астрономы. Но вот с Альмагестом такого не случилось, и за его перевод взялся немецкий астроном Иоганн Мюллер, более известный под именем Региамонтан. Вот он жил в 15 веке и произвел этот перевод. Региамонтан был и наблюдателем, в частности, известно, что он стал свидетелем полного лунного затмения 21 апреля 1464 года в Падуе, но прежде всего Региамонтан был титаном вычислительной астрономии. Его перу принадлежит сборник ежедневных эфемерид Луны и планет на 32 года. Это были последние самые точные эфемериды, основанные на теории Птолемея. Даже сейчас эта задача была бы, ну, не самой простой. Но вспомним, что никакого компьютера тогда не было, до его изобретения оставалось еще 500 лет. И все свои титанические расчеты Региамонтан выполнил вручную. Это было нужно не только для развития астрономии, даже не столько для развития астрономии. Вспомним, что эпоха Возрождения – это не только эпоха возобновления научных исследований, но это эпоха великих географических открытий. Мореплаватели отважились на плавание не только вдоль берегов Европы, но и к другим континентам. И для того, чтобы не потеряться в океанских просторах, нужны были способы определения своих координат. Вот широту определить по звездам достаточно легко, а вот долготу определить гораздо сложнее. И для этого нужен универсальный хронометр, который бы показывал время, не зависящее от вашего положения Солнца над горизонтом. И вот таким хронометром могли стать небесные тела, в частности, небесные явления. Поэтому томик Региамонтана был на борту всех кораблей, отправлявшихся в дальнее плавание. Взял их с собой и Христофор Колумб, первооткрыватель Америки, еще не зная, что именно книга Региамонтана спасет ему жизнь. Колумб плавал к берегам Америки 4 раза, и последнее его путешествие, которое уже случилось в начале 16 века, было неудачным. Вблизи острова Гаити он потерпел крушение. Большинство его экипажа осталось живо, вышло на остров, но в течение длительного времени не имело возможности вернуться домой в Испанию. Местное население сначала встретило Колумба дружелюбно, но потом через какое-то время отношения охладели, и туземцы отказали Колумбу в поставках продовольствия. Он и его команда были перед угрозой голодной смерти. Что спасло Колумба? Колумба спасло знание астрономии. Из томика Региамонтана он узнал, что 29 февраля 1504 года состоится полное лунное затмение, причем Региамонтан указал его время. Колумб понял, что это затмение будет видно в тех местах, где он в настоящий момент находится. Днем перед затмением он созвал к себе туземных вождей, сказал, что боги прогневались на них, и этой ночью заберут у них луну. Туземные вожди посмеялись и ушли. С началом частных фаз затмения смех быстро прошел, и вот здесь на этой гравюре мы видим, как туземцы прибежали к Колумбу и пали перед ним ниц, прося богов о помиловании. Колумб сказал, что будет молиться перед богами, и, о чудо, через 2 часа луна вернулась на небо. А Колумб, вплоть до своего отплытия в Испанию, больше не имел проблем с продовольствием.
И хотя Колумбу в 16 веке удалось так провести более дремучих по своим знаниям туземцев, но даже через 100 лет после Колумба в просвещенной Европе оставалось такое паническое, невежественное отношение к небесным явлениям, в частности к затмениям. Вот я не буду здесь перечитывать всю цитату Глостера из пьесы «Король Лир» Уильяма Шекспира, но смысл в том, что что бы ни говорили ученые, как бы они нас не успокаивали, затмение – это плохо и все равно принесет нам беду. И вот для того, чтобы бороться с таким невежественным отношением, нужно было прежде всего сообщать людям о затмениях, предсказывать их. Как говорил Петр I перед солнечным затмением 1706 года, «Разгласить сие в наших людях, дабы, когда он и увидит, за чудо не поставили». И вот задача предсказания затмений на будущее, предсказание, точное предсказание, не осталась в стороне и наша страна Россия. Уже в XIX веке курский астроном Федор Семенов стал автором первого русскоязычного каталога солнечных и лунных затмений. И очень характерное предисловие он пишет. Все это он делал для того, чтобы восполнить недостаток сочинений на русском языке. Сейчас, к сожалению, в научной литературе остается все та же проблема. И свой каталог Семенов рассчитал до 2001 года, то есть совсем недавно им еще можно было пользоваться. И за свой труд Семенов был удостоен золотой медали Русского географического общества. Подобная работа велась и за границей, и самый знаменитый каталог австрийского астронома Теодора Апольцера охватывает уже больше 3000 лет. В будущее он просчитал не очень далеко, хотя до наших времен дотянулся, а вот в прошлое его расчеты были достаточно глубокими. И это стало большим толчком в развитии совершенно другой науки, не астрономии, а истории. Ведь часто в исторических летописях нет точной датировки, но в них можно встретить упоминания наблюдения различных астрономических явлений. И это можно использовать, чтобы уточнить датировку уже исторических событий. Вот пример. Древнегреческий летописец Фукидид описывает Пелопоннесскую войну между Афинами и Спартой и упоминает затмение, в частности, лунного затмения, которое вызвало панику на афинских кораблях перед их отплытием в Спарту. И вот того, вроде скудного описания, которое дал Фукидид, оказалось достаточно, чтобы выяснить, что это было за затмение 27 августа 413 года до нашей эры, и тем самым существенно уточнить хронологию всей Пелопоннесской войны. Бывало, что затмения были не только свидетелями, но и участниками исторических событий. Вот, например, 168 год до нашей эры, война между Древним Римом и Македонией. Древние римляне переняли древнегреческую науку, древнегреческую астрономию. И они знали о наступавшем 21 июня 168 года до нашей эры лунном затмении. И древнеримский оратор Сульпиций Гал, бывший до этого древнеримским консулом, объявил своему войску, что случится лунное затмение, и оно принесет вам победу. Тем самым ободрил своих солдат. А вот македонцы про затмение не знали. С его началом увидели в нем дурной знак, обратились в панику, а потом и в бегство. Кто знает, может быть, именно поэтому в результате Древний Рим одержал победу над Македонской империей. Таких примеров я могу приводить еще много. Скажу лишь, что существует целая наука, которая называется археоастрономия, цель которой – датировка исторических событий по упоминанию астрономических явлений в летописях. И вот один из известных мировых археоастрономов – это российский ученый Николай Морозов. Его фотография в Ярославской области, я сам был в его доме-музее. Солнечное затмение помогло получить первое экспериментальное подтверждение общей теории относительности. Сейчас, когда мы в 10-11 классе знакомимся с общей теорией относительности и даже со специальной теорией относительности, они нам кажутся фантастическими. Очень сложно в них поверить, что вот так может быть устроен мир. Можно представить, как на теорию относительности среагировали в 20 веке, в начале 20 века, когда она только появилась. Нужно ли говорить о том, что
в нее почти никто серьезно не верил, пока не было подтверждено, пока она не была подтверждена экспериментально. А экспериментально ее подтвердить очень сложно, поскольку теория относительности оперирует с таким состоянием вещества, с такими скоростями, которые невозможно, ну, очень трудно в то время было получить в земных лабораториях. И вот получить подтверждение теории относительности смогла во время полного солнечного затмения. Один из ее эффектов – это преломление лучей света вблизи гравитирующих тел. То, что сейчас дает гравитационное линзирование. То есть вблизи Солнца звезды должны были чуть-чуть, всего лишь на 2 секунды, изменить свое положение на небе. Но как увидеть звезды рядом с Солнцем? Только во время солнечного затмения. И вот этот снимок был получен Артуром Эддингтоном, знаменитым английским астрономом, который отправился в далекую экспедицию в Центральную Африку во время к затмению 29 мая 1919 года. Он много писал об этом в своих воспоминаниях. В течение недели перед затмением погода была беспроглядно пасмурной, он уже потерял всякую веру, и тем не менее, буквально перед полной фазой небо расчистилось, не глядя на солнечную корону, хотя, конечно, ему очень хотелось на это посмотреть, Эддингтон был занят фотографическим прибором, сумел получить несколько снимков, и на одном из них удалось обнаружить смещение звезд относительно их истинного положения. Впервые в 1919 году общая теория относительности получила свое экспериментальное подтверждение. Долгое время до начала эпохи исследования солнечной короны из космоса затмение было единственным и редкой возможностью отнаблюдать атмосферу Солнца, отнаблюдать солнечную корону. Ее вид существенно менялся солнечной активностью. Вот мы видим две фотографии, сделанные во время затмений в минимуме активности, какая здесь корона, и в максимуме активности Солнца в 2012 году. Сейчас солнечное затмение в этом плане свою значимость потеряло, поскольку космические обсерватории, прежде всего СОХО, могут фиксировать структуру солнечной короны практически в любой момент времени. Действительно, с солнечными затмениями все проще, но вот с лунными. Даже понять, из-за чего они происходят, было не так просто. И если мы поверим, что лунные затмения происходят от того, что на Луну падает тень Земли, но все равно у нас остаются вопросы. Первый вопрос, самый элементарный, почему тогда Луна не исчезает, а остается видимой, коль скоро она попадает в тень? Второй вопрос, почему она приобретает такой дьявольски красный цвет? Третий вопрос. Почему вид Луны непредсказуемо меняется от затмения к затмению? Сейчас мы можем предсказать лунное затмение с точностью до минуты на многие тысячи лет вперед. Но за час до затмения иногда бывает трудно сказать, как будет выглядеть Луна. Яркая она будет или слабой? Какой она будет иметь цвет? И четвертый вопрос. С чем это связано и какую научную информацию несет в себе вид Луны во время затмений? Вот четыре вопроса с постепенно увеличивающейся сложностью. На первый из этих вопросов, самый простой, не механический вопрос о лунных затмениях, первым дал ответ как раз знаменитый небесный механик Иоганн Кеплер, открыватель законов движения планет вокруг Солнца. Он обратил внимание, что, как и в случае с общей теорией относительности, которую он еще не знал, Земля тоже преломляет лучи рядом с собой. Но не потому, что Земля имеет массу, а потому, что Земля обладает атмосферой. Атмосфера Земли работает как гигантская линза, которая преломляет лучи и дает им возможность попасть в область геометрической тени, пусть, конечно, и в существенно ослабленном виде. И за счет этого Луна не исчезает полностью с неба, а остается видимой. С этим явлением, которая в науке называется атмосферная рефракция, ну, refraction, преломление с английского, астрономы сталкиваются не только во время лунных затмений, а каждодневно. Известно, что свет Земли, попадая в атмосферу, преломляется в ней, и в результате приходит к нам, в наши глаза, немножко с другого направления, и мы видим звезду не там, где она на самом деле, а чуть выше. На самом деле величина рефракции не очень велика, то есть для звезд, которые располагаются высоко над горизонтом, это секунды дуги, то есть меньше, чем угловое разрешение человеческого глаза. Но совершенно иной ситуация становится у горизонта. Представьте себе, когда вы находитесь, скажем, на море и наблюдаете закат солнца
за морскую гладь, вот в этот момент истинное положение Солнца уже под морем. То есть вы еще видите Солнце над горизонтом, а оно уже должно было полностью зайти. Виновата в этом атмосфера. Вот примерно на 35 минут, то есть на один диаметр Солнца, рефракцию горизонта приподнимает его изображение. А если мы перейдем от Солнца к лунному затмению, то здесь лучи не только в атмосферу входят, но и выходят из нее. То есть угол преломления может достигать целый градус, а это как раз достаточно для того, чтобы лучи попали даже в центр тени Земли. Поэтому даже во время очень глубоких затмений, за исключением некоторых случаев, о них я скажу чуть позже, Луна остается видимой. Теперь, как насчет красного цвета? Даже на астрономических олимпиадах много раз мы давали такой вопрос. Почему Луна во время затмений приобретает красный оттенок? И очень часто участники отвечают, ну вот Луна освещена преломленными лучами, наверное, красные лучи преломляются в атмосфере сильнее, поэтому Луна у нас красный цвет и приобретает. Давайте я не буду сразу говорить, правильно это или нет, и попробуем этот экспериментальный факт проверить. Отправимся снова на море, и тогда, если нам сильно повезет, то мы можем увидеть такое интересное явление. Оно называется зеленый луч. Когда Солнце уже полностью скрывается за морской гладью, последний его лучик приобретает ярко-зеленый оттенок. И это говорит о том, что зеленые лучи преломляются немножко сильнее красных. На самом деле синие лучи преломляются еще сильнее, просто синий цвет сквозь атмосферу вот в этом случае не проходит, и мы просто не замечаем синий луч. Так что ж, получается, что в этом случае Луна должна быть зеленой или синей во время затмений? Нет, она красная. И дело совершенно в другом. Дело не в преломлении, а в другом атмосферном процессе. В рассеянии света. Все мы знаем, что днем небо голубое. То есть примерно вот такое же, как цвет этого слайда. А что такое голубое небо? Может быть, кто-то из вас знает, кто-то нет. Это голубые лучи Солнца, которые рассеиваются в земной атмосфере. Вот голубые лучи, они, входя в атмосферу, начинают отскакивать, как будто бы от молекул воздуха, и летят в разные стороны. И вот мы их видим, приходящих с разных направлений, и видим тем самым голубое небо. А вот красные лучи обладают свойством большей как бы проникающей способности. Для их атмосфера рассеивает слабее. Поэтому у красного луча больше шансов пройти этот длинный путь, посмотреть, какой он длинный, сквозь атмосферу, и попасть к Луне. Кстати, по этой же причине запрещающий цвет светофора сделали красным. Красные лучи лучше видны с больших расстояний, в том числе и в туманную погоду, за счет того, что они меньше рассеиваются. Вот почему Луна во время затмений приобретает красный цвет. Кстати, по этой же причине Солнце, заходящее за горизонт, тоже оказывается красным. В этот момент его лучи проходят тоже большой путь сквозь атмосферу. Синие и зеленые лучи где-то теряются по дороге, то есть рассеиваются, а красные лучи, пусть и в ослабленном виде, но доходят до нас. И поэтому Солнце приобретает такой красноватый оттенок. Французский астроном Андре Данжон обратил внимание, что Луна не просто красная, но ее окраска всякий раз меняется. Вот бывают затмения яркие, как здесь, когда Луна как будто бы ничего не затмевалось и ярко светит в небе. А бывают затмения, при которых Луна практически исчезает. И вот Данжон собрал множество описаний наблюдений затмения, классифицировал затмения и попытался выяснить, от чего это зависит. Яркая Луна во время затмений или слабая. И вот как в школе оценивают детей их знания, так Данжон оценил затмение по пятибалльной шкале от 0 до 4, то есть 0 баллов он ставил самым темным затмением, при которых Луна практически исчезала, а 4 балла самым светлым затмением. И вот, переводя эти словесные описания в цифры, он строил графики яркости затмений от времени и так далее. Но самый главный фактор, который влияет на яркость затмений, был уже известен до Данжона. Другой французский астроном, Камиль Фламарион, популяризатор науки, обратил внимание, что после мощного извержения вулкана Кракатау в августе 1883 года, это было извержение взрывного типа, которое, по сути, уничтожило сам вулкан
и привело к десяткам тысяч человеческих жертв в Индонезии. Через год после него в Европе наблюдалось аномально темное лунное затмение. В 1884 году темные затмения наблюдались и позже, в 1885 году. И Фламарион связал одно с другим. Действительно, коль скоро Луна у нас освещена лучами Солнца, проходящими сквозь атмосферу Земли, если в самой атмосфере случится нечто такое, ведь вулкан выбрасывает в воздух огромное количество пепла и различных соединений, которые потом формируют вулканический аэрозоль, то атмосфера просто станет менее прозрачной, а Луна во время затмения станет темной. И вот эта закономерность сохранялась и в 20 веке. Случилось три мощных извержения в 1963, 82 и 91 годах, и всякий раз после них происходили очень темные затмения. Но вот особого внимания можно уделить затмению 1992 года, когда мы видим, половина тени Земли была темной, а половина светлой, то есть еще эта вулканическая пыль как-то в атмосфере неравномерно распределилась. Раз вид Луны так чувствителен к процессам в атмосфере, значит, наблюдение лунных затмений можно использовать для изучения самой атмосферы Земли. И действительно, Луна у нас достаточно большая, разные ее области по-разному глубоко опускаются в тень Земли, и они освещены лучами Солнца, проходящими на разных высотах в атмосфере Земли. То есть, наблюдая лунные затмения, можно изучать не только атмосферу где-то далеко от себя, но и ее разные слои, в том числе и высокие слои, как сейчас выясняется, с высотами где-то до 25 километров. И вот такая работа нами проводилась. К примеру, затмение 4 марта 2007 года. Может быть, кто-то из вас его видел. Но вот по мере того, как Луна прошла через тень Земли, была построена оптическая карта земной тени в двух длинных волн в ближней инфракрасной области спектра. И мы обнаружили, что самый темный тень оказывается не в центре, а где-то вот здесь, в левой части, вот это темное пятно в тени было видно даже на фотографиях Луны. И можно вычислить, что солнечные лучи, попавшие в эту область тени, проходили над Индонезией, где в этот момент был мощный тропический циклон. И тем самым этот циклон отражен был уже на Луне во время затмений. И вот проводя такую работу по восстановлению содержания аэрозоля, видите, достаточно на большой высоте, 11 километров, мы видим, что он в целом повторяет характерные климатические особенности различных широт на Земле. Ну, здесь, соответственно, показан лимб, то есть область, где проходили солнечные лучи во время тех или иных затмений. Если полоса светлая, значит воздух чистый, если полоса темная, значит воздух непрозрачный. И вот мы видим, что темные области появляются в экваториальном поясе Земли над континентами, то есть как раз там, где формируются тропические циклоны. А вот над океанами воздух оказывается более прозрачным. Ну и также в умеренных полосах, где тоже много облачности, в северном и в южном полушарии, также мы видим увеличение содержания аэрозоля. Измерение содержания водяного пара тоже оказывается весьма эффективным. Вот смотрите, наше измерение содержания водяного пара на высоте 11 километров 4 марта 2007 года, это вот полоса, желтенькая, значит, водяного пара мало, темненькая, значит, много. В сравнении со спутниковой картой общего содержания водяного пара мы видим очень хорошее согласие, и это позволяет еще раз убедиться в том, что плотность водяного пара достаточно быстро убывает с высотой. То есть, если плотность воздуха у нас в ЕРАС, то есть примерно в 3 раза уменьшается на высоте 8 километров, то водяного пара в 3 раза меньше становится уже на высоте 2 километра. То есть, с увеличением высоты воздух достаточно быстро высыхает. Ну и, конечно, на вид Луны во время лунных затмений не может не оказывать влияние самый оптически активный газ в земной атмосфере – атмосферный озон. И вот именно озон приводит к такому интересному явлению. Луна вся по себе красная,
приобретает во внешних областях тени голубоватую каемку. Казалось бы, мы только что с вами говорили, что Луна должна иметь красный цвет. Объяснили, почему это. Откуда такая вот голубоватая каемочка? Вот реальная фотография Луны во время полного лунного затмения. А все дело в том, что солнечные лучи во время этого затмения проходили в областях атмосферы, где озона очень много. Как известно, в северном полушарии в весенние месяцы наблюдается максимум содержания озона. Именно озон и придает Луне в тени голубоватую каемку. Почему так? Вы, наверное, хорошо знаете, что озон – это главный наш защитник от солнечного ультрафиолета. И вот если мы посмотрим, приедем куда-нибудь в тропическую страну и посмотрим на Солнце в зенит, то мы заметим, что начиная с длины волны где-то 3100 ангстрем, озон у нас полностью солнечный свет блокирует. И слава Богу, потому что в противном случае нам ни в коем случае нельзя не то чтобы загорать, а даже вообще выходить на солнечный свет. Но кроме ультрафиолета, озон задерживает немножечко и в видимых лучах, совсем немного. То есть, если бы мы посмотрели на Солнце в зените, то озон вот где-то в желтой полосе спектра уменьшил бы его яркость на 3-4%. Совсем немного, но это когда мы смотрим по вертикали. А вот представьте, во время лунного затмения луч солнечный идет длинный путь как раз на высоте примерно 20 километров, то есть там, где озона больше всего. И вот там эта самая полоса ШПИ оказывает радикальное влияние. Очень сильно уменьшается яркость Луны в желтых и в красных лучах, а вот для голубых лучей озон прозрачен. И поэтому, хоть их и мало, хоть они плохо пропускаются атмосферой, Луна приобретает такую голубоватую каемку. И для того, чтобы не быть голословным, я вам покажу фрагмент еще из одной своей научной работы. Это спектр прозрачности земной тени во время затмения 10 декабря 2011 года. Что это такое? Просто сняли спектр Луны во время затмения и поделили его на спектр Луны вне затмения. И вот то, что мы видим, это огромная полоса озона. Вот какой был спектр Луны в затмении, а вот каким он был бы без озонового поглощения. Луна уменьшает свою яркость, смотрим, в 6 раз. И весь ее спектр, это фактически повторяет форму полос ШПИ поглощения озона. А раз эта линия столь сильная, то ее можно использовать для измерения содержания озона вдоль траектории. И на самом деле не только озона, но и других газов. О4, НО2 и так далее. Причем посмотрите, где мы изучаем озон. Наша обсерватория находилась в России, на Урале. А лучи Солнца проходили через антарктическую атмосферу. Лунные затмения дают единственную возможность, находясь на поверхности Земли, изучать атмосферу на высоте 10 километров в Антарктиде. Представляете себе? Сейчас такие возможности предоставляют только космические измерения. И результаты у нас весьма неплохие. Вот наши данные по содержанию озона, мы видим, что вот этот прямоугольничек соответствует ошибке, то есть у нас измерения очень точные, и они в хорошем согласии с космическими измерениями в ходе миссии Сиамачи в тот же день. Также мы измеряем содержание диоксида азота, но области полосы поглощения НО2 уже не столь сильные, поэтому здесь у нас точность хуже, но опять же неплохое согласие с космическими, гораздо более дорогостоящими, хотя и постоянными, измерениями содержания атмосферы на разных высотах над разными местами на Земле. Ну и прежде чем перейти к заключению лекции, я должен ответить вам на тот вопрос, который вас, наверное, уже больше всего интересует. А когда мы сможем увидеть те или иные затмения в ближайшее время? Вот на этой карте, уже достаточно известной, показаны полосы полных и кольцеобразных, ну, частных затмений здесь не указано, затмений в период с 2001 до 2020 год. Красные полосы – это кольцеобразные затмения, синие полосы – полные затмения. Мы видим, что на территорию России попадают две синих полосы, но обе они относятся уже к прошлому. Это 29 марта 2006 года и 1 августа 2008 года. Вот я сам стал счастливым очевидцем обоих затмений, и одно из них в виде видеофильмов я уже вам здесь предъявил.
Но обратим внимание вот на эту синюю полосу. 20 марта 2015 года. Это очень-очень недалекое будущее. И сама полоса очень странная. Она такая длинная и, точнее, короткая и толстая. А связано это с тем, что лунная тень заденет Землю буквально по касательной. Вот так вот, через северную ее часть пройдет. И если мы посмотрим, как, где будет видна частная полная фаза, то мы увидим, что в область видимости частных фаз попадет большая часть территории России. Правда, полное затмение будет видно только на Фарерских островах, в Шпицбергене и в Северном Ледовитом океане. Вот так будет видны Солнце и Луна во время момента наибольшей фазы в российских городах. Ну, я также привел два пункта, где будет видна полная фаза. Это Торсхавн на Фарерах и Баренцбург на Шпицбергене. В Москве наибольшая фаза затмения произойдет в 13 часов 20 минут и составит примерно 2/3, 66%. А в России самая большая фаза будет в Мурманске, там Солнце будет закрыто на 90%. Очень скоро, очень удобное время, и поэтому я надеюсь, что погода будет хорошей, и многие из вас смогут увидеть, если еще не видели раньше, впервые частное солнечное затмение. Но уж, коль скоро мы о нем заговорили, я не могу не уделить пару минут предупреждением вас о правилах техники безопасности. Если вы соберетесь смотреть солнечное затмение, ни в коем случае не смотрите на Солнце невооруженным глазом или в телескоп без использования защитных темных стекол. Это грозит вам потерей зрения. Особенно это относится к наблюдениям в телескоп. Для наблюдения невооруженным глазом можно воспользоваться засвеченной фотопленкой, а лучше даже двойной засвеченной фотопленкой. Можно использовать старую дискету, она как раз так ослабляет солнечный свет. Если же вы хотите наблюдать затмение с помощью оптики в телескоп, то нужны специальные солнечные фильтры. Но опять же, ни в коем случае не используйте окулярные фильтры, хотя они часто в состав комплектов телескопов входят. То есть ослабляющий фильтр, который устанавливается за окуляром, вблизи вашего глаза. В чем его недостаток? Во-первых, через телескоп будут идти неослабленные солнечные лучи, и попадать в фильтр они будут уже собранными, фильтр будет интенсивно нагреваться. Во-первых, вы можете обжечься, во-вторых, фильтр может неожиданно лопнуть, и вместе с ним, извините, но лопнуть может ваш глаз. Поэтому окулярные фильтры использовать не рекомендуется. Как же наблюдать затмение можно? Можно его наблюдать с помощью объективного или апертурного фильтра, то есть он одевается на объектив, задерживает еще не усиленные солнечные лучи, и через телескоп уже лучи идут ослабленные, телескоп и ваши глаза не подвергаются риску. Сейчас апертурные фильтры можно купить, есть они стеклянные, есть они пленочные. Главное, перед наблюдениями убедитесь в том, что фильтр плотно крепится к объективу, чтобы он, не дай бог, прямо во время наблюдения у вас не упал и, опять же, не обжег ваши глаза. Самым безопасным вообще способом является проецирование изображения Солнца на солнечный экран. То есть устанавливается экран из белой бумаги, окуляр отводится немножко дальше его обычного положения до появления резкого изображения Солнца. Можно обеспечить достаточно большое увеличение, хорошо видны солнечные пятна, но для того, чтобы Солнце было видно хорошо, чтобы экран не засвечивался его лучами, которые идут вот вдоль телескопа, экран лучше затенить, то есть либо одеть на него какой-то черный кожух, либо какие-то другие затеняющие устройства использовать. Можно наблюдать в рефлектор системы Ньютона, там лучи отворачивают вбок, и тем самым солнечное изображение будет видно лучше. Что дальше? 2021-2040 год. Мы видим, что на территорию России попадают два кольцеобразных затмения, 2030 и 2039 год. Но полные затмения просто как по волшебной палочке какого-то злого волшебника просто избегают нашу страну. Можно позавидовать Австралии. Посмотрите, что там будет происходить. И коль скоро не будет возможности наблюдать полные затмения
в нашей стране. Могу вам порекомендовать те затмения, которые будут видны в курортных зонах при ясной погоде, куда можно поехать и совместить наблюдение затмения с отдыхом. Но, опять же, это будет все достаточно не скоро. Лето 2026 года в Испании, а также лето 2027 и весна 2034 года в Египте.

0: поверхности Земли. И вот хотя весеннее затмение лунное 2015 года в Москве видно не будет, 28 сентября в следующий раз утром мы сможем в Москве насладиться полным лунным затмением. Вот под куполом планетария мы сегодня вам его уже показали. Максимальная фаза наступит в 5 часов 47 минут по московскому времени. То есть ехать куда-то далеко уже не надо. Нужно только две вещи. Нужно ясную погоду, это самое сложное. Ну и нужно не полениться один раз встать пораньше утром. И я вам обещал про 2018 год. Это будет вообще уникальный день с точки зрения наблюдательной астрономии. Вот уж действительно совпадение так совпадение. Здесь перед вами фотография созвездия Козерога. Может быть, кто-то его узнал. И вот вечером 27 июля в этом созвездии вспыхнут сразу два ярко-красных светила. В этот день совпадут два крайне редких астрономических события. Случится полное лунное затмение с фазой 1.6, это само по себе действительно редко, случается где-то раз в 8-10 лет, такое глубокое. И в этот же день случится великое противостояние Марса, когда Марс в виде ярко-красной такой звезды, также в созвездии Козерога, будет видно. И это случится в один и тот же день. И что интересно, лунное затмение произойдет около полуночи по московскому времени, то есть как раз, хотя и ночи в Москве короткие летом, но вот тут затмение произойдет в нужный момент и будет хорошо видно. Надеюсь, что с погодой уж в июле-то проблем не будет. И вот такие красивые фотографии уже не как прогноз на будущее, а в реальности мы с вами снова сможем увидеть. Вот на этом я свою лекцию заканчиваю и хочу поблагодарить вас за внимание. Вопросы тоже буду, на вопросы буду отвечать.
1: Микрофон. Меня зовут Олег Баринов, я из НИЭФ МГУ. И у меня вопрос такой, значит, я знаю, что, по-моему, если я не ошибаюсь, в 81-м году, значит, когда было довольно крупное солнечное
0: 31
1: затмение.
0: 31 июля.
1: Да, я на нем был, кстати. Мне повезло. Вот, я знаю, что вроде бы в этом году был проведен эксперимент, когда за затмением наблюдали с борта самолета. Может быть, я ошибаюсь.
0: Это регулярно делается, да.
1: Вот, так вот, вопрос, собственно, такой. Можно ли где-то посмотреть на вот эти съемки? Потому что они должны быть, во-первых, достаточно длительные, это уже не минуты. Вот, и они должны быть достаточно красивы, и кроме того, поскольку это верхние слои атмосферы, то, значит, соответственно, на них и корона, и все остальное должно быть лучше видно. Где это можно посмотреть? Спасибо.
0: Я могу вам ответить в приложении к одному затмению. Я, правда, не помню адрес, видел в интернете потрясающий ролик затмение 2012 года, самолет летел над Австралией, они снимали даже не столько само затмение, а ту тень, как она шла. Она же шла так под малым углом, она бежала по земле. То есть зрелище совершенно потрясающее, но тут я не могу вам дать прямых ссылок, потому что просто их не помню. Но факт, что такие фильмы существуют, и их можно посмотреть. Но австралийский я его не сохранил у себя, но их можно найти. У меня их тоже, к сожалению, нет.
2: Календарь, так, не забудьте,
0: не уходите.
3: Знаете, у меня два вопроса. Первый, вы сказали, что бывает полное, бывают кольцеобразные затмения. Вот когда происходят одни, когда другие.
0: Дело в том, что орбита Земли вокруг Солнца, она очень похожа на круг, но все-таки эллипс. То есть Солнце чуть-чуть то ближе, то дальше. И орбита Луны вокруг Земли то же самое. Луна то чуть ближе, то чуть дальше. И вот в зависимости от этих факторов, если нам везет, то есть Луна поближе, Солнце подальше, тогда у нас будет полное затмение. Если наоборот, то кольцеобразное. Причем в среднем средний диаметр Солнца, видимый, больше, чем средний видимый диаметр Луны. Поэтому кольцеобразных затмений даже больше. А бывают еще затмения гибридные, когда из одной точки Земли мы видим кольцеобразные затмения, а с другой полные. Просто за счет того, что Земля шар, и мы становимся чуть ближе к Луне. Да, но правда, вот такие полные затмения, они, как правило, очень короткие, естественно, длятся несколько секунд.
3: Второй вопрос. Может быть, я не совсем понял, но вы сказали, что бывают такие случаи во время лунных затмений,

0: вообще полностью Луна скрывается?
1: Практически скрывается, да.
0: Да, вот это когда происходит?
1: Мощное извержение вулкана. После него.
0: То есть из-за атмосферы.
1: Да, да, естественно. Если атмосфера в силу каких-то причин становится менее прозрачной. Ну вот было затмение 2011 года, здесь тоже есть его очевидцы, там половина тени была светлой, половина тени была достаточно темной. И вот терминатор затмения тоже проходил над Китаем, может быть, это было связано с загрязнением атмосферы.
0: Спасибо.
1: Так, ну календаря
2: два,
1: один дает.
2: Два. Даем два. За два вопроса два календаря. Ну, больше даст вопроса.
3: Ребят, такой вопрос. Один. Вы говорили, что вы заинтересовались как раз астрономией, когда начали, увидели затмение. В каком возрасте вы?
1: Ну, до этого я интересовался не сильно, а вот это случилось в 1986 году, мне было 12 лет, и меня заинтересовало то, что я смог это затмение распознать. То есть я не знал о том, что оно случится.
3: Сами как бы распознали.
1: Я увидел Луну, увидел, что с ней что-то не в порядке, сказал, что происходит лунное затмение, мне не поверили. Телевизионный репортаж случился через час, после него мне поверили, а я увлекся астрономией.
3: И вот такой еще вопрос. Самая дальняя точка, куда вы уезжали, чтобы увидеть затмение?
1: Не очень далеко. Я видел всего три полных фазы. Одна из которых в Болгарии, две остальных на нашей территории России. Так что я воспользовался теми шансами, что были у нас в предыдущие десятилетия, когда полные солнечные затмения проходили рядом.
3: Спасибо.
1: Так, ну вопроса тоже было два, я так понял, да?
2: Да-да, конечно. Еще, пожалуйста, у вас есть уникальная возможность вот задать вопрос, на который вы нигде больше не дойдете так быстро и такого точного ответа.
4: Если во время лунного затмения у нас становится красным, да? Смотрим Земли.
1: Да, да.
4: Вот это будет Земля, если будет Земля.
1: У меня есть очень красивый видеофильм, компьютерное моделирование, то, что происходит на Луне в тот момент, когда мы видим лунное затмение, очень близкий к реальности. Солнце заходит за большую Землю, то есть на Луне Земля выглядит в 4 раза больше Солнца. И из-за атмосферы нам будет казаться, что Солнце не заходит на Землю, а как бы расплывается по атмосфере, параллельно приобретая красный цвет. То есть заход Солнца за Землю на Луне очень похож на наши земные закаты, вот как Солнце краснеет, когда опускается. И когда наступает полная фаза, мы будем видеть черную Землю, окруженную красным кольцом атмосферы. И вот это кольцо, оно и будет создавать красный цвет на Луне, оно будет очень ярким.
4: Опять же, за счет атмосферы.
1: Да, конечно.
5: Такой вопрос. Даже не больше о психологии, а о зоопсихологии. Потому что как общество реагирует на затмение, ну, оно известно в истории. Mm-hmm. А как животные, там, не только там высшие животные, примитивные животные, насекомые реагируют на
1: солнце? Могу сказать из личного опыта. То есть замешательство у стада коров в Астраханской области видел сам. Они реагируют действительно на неожиданно случившуюся темноту. Но так как то затмение случилось в предвечерние часы, то животные просто решили, что наступил вечер и пошли домой. То есть реакция была совершенно спокойной. Птицы сильно беспокоятся, причем они начинают беспокоиться до полной фазы, еще во время частных фаз. То есть они видят то, что уменьшается поток яркости от Солнца. То есть беспокойство, да, у них вызывает.
5: Это солнечное затмение, а лунное затмение. Вот ночные животные как-то реагируют?
1: Трудно мне сказать. Опять же, помню очень красивую картину. Вот хотелось просто сказать: время остановись, лунное затмение в Крыму. Я выхожу, звездное небо, Млечный путь, светит красная луна и громко кричит сова. Очень красиво было. Но я не знаю, наверное, каждую ночь так кричала. Ну, конечно, птицы видят небесные объекты и как-то на них реагируют. Но такой обстоятельный ответ я не могу вам дать.
5: А какие-то работы есть по этому? Встречались?
1: Я не видел. Я не видел. Систематических нет.
5: Спасибо.
1: Так, ваш календарь.
2: Вот мы сейчас убедились в том, насколько ярким впечатлением остается на всю жизнь наблюдение полного солнечного затмения. И даже наши рассказы, они не могут восполнить этого. Нужно ехать, смотреть, и тогда будете рассказывать.
1: Никакой видеофильм не дает.
2: Ничего не способен.
1: Дело в том, что наш глаз, солнечная корона, я прошу прощения, она, у нее яркость резко меняется, убывает от центральных частей к краям. Поэтому даже очень хороший фотоаппарат, он вам либо хорошо запечатлеет внутреннюю часть, либо хорошо запечатлеет внешнюю. Нужно как-то компьютерно все это складывать, чтобы получились красивые фотографии. А вот наш глаз, он имеет способность одновременно наблюдать яркие и слабые объекты. Поэтому то, как видит глазом, как обычный глаз видит корону, это один уровень с самыми хорошими компьютерными фотографиями. Поэтому, конечно, живого общения, живого впечатления ничто не заменит.
6: Спасибо большое за лекцию. Такой вопрос. А оттенки цвета Луны во время затмения, они абсолютно такие же при наблюдении из космоса, как наблюдение с Земли, или есть какие-то отличия?
1: То есть, я из космоса, потери обратного? Из космоса не смотрел. Но дело в том, что я не думаю, что будет большое отличие. То есть, если у вас Луна находится высоко над горизонтом, скажем, в вашем наблюдательном пункте, то та атмосфера, то есть вторая встреча лучей с атмосферой, да, она наложит какие-то цветовые коррекции, но уже небольшие.
6: То есть она будет красной, да?
1: Да, конечно, конечно. Если не вмешается озон или вулканическая пыль вот там далеко, где лимб. Но это, собственно, из космоса и Земли это будет одно и то же. Осталось 7 вопросов.
7: Успеем. У меня тоже вопрос такой про космос. Вот вы же сказали о том, как можно извлечь научную информацию, наблюдая тень Земли на Луне. Но сейчас в космосе вращается большое количество космических аппаратов, которые позволяют наблюдать тень Луны на Земле. Можно ли
1: немножко другое.
7: Во время солнечного затмения. Можно ли придумать каким-нибудь образом, как научную информацию извлечь?
1: Не задумывался над этим. Просто, ну, понятно, по-моему, солнечное затмение проще Земли посмотреть. Другое дело, что сейчас реальные космические изучения атмосферы, которые сейчас происходят непрерывно, они используют ту же геометрию, что и лунное затмение. То есть берется какой-то источник света, чаще всего Солнце, и по касательной над атмосферой фиксируется спектр или яркость этого источника, и получается хорошее точное измерение разных составляющих на разных высотах. Вот оригинал этого метода фактически лежит в лунном затмении. Вот это я хотел сказать, и поэтому и результаты по точности сопоставимы.
7: Здесь мой вопрос
1: по карману. А здесь по-другому, ну, наверное, нет, хотя у нас были некие идеи о наблюдении различных атмосферных явлений в случае, если солнечное затмение происходит низко над горизонтом. Что-то подобное мы даже видели, но это пока идеи, назвать это научной работой я пока не могу.
7: Будем надеяться, у вас что-нибудь получится.
1: Спасибо. Так, надо микрофон опустить, наверное. Так, как он? Давай.
8: Здравствуйте.
1: Добрый день.
8: Изменяется ли температура на Земле в момент солнечного или лунного затмения?
1: В момент солнечного, конечно, да. Я сам был этого свидетельствовал это в Болгарии. Мы наблюдали летом, было очень жарко, и солнечное затмение дало нам очень желанную прохладу. Как выяснилось, температура упала на 5 градусов сразу, с плюс 36 до плюс 31. Вы представляете, это было очень приятно. Если говорить о лунных затмениях, то, наверное, нет, потому что все-таки тепловой поток от Луны, он не настолько силен, чтобы как-то влиять на температуру на Земле. Другое дело, что температура на Луне, когда происходит лунное затмение, меняется кардинальнейшим образом. Может измениться на десятки градусов. Так что ваш вопрос совершенно правильный. Ваш календарик. Спасибо.
2: Замечательный вопрос.
1: Спасибо. Да, давайте поднимем. Сейчас чуть ослабить надо тут.
9: Ну, когда происходит солнечное затмение, мы видим, что света становится на Земле меньше, видны звезды и видим диск. А вот во время лунного, если наблюдателя на Луну переместить, вот как будет Земля?
1: Ну, вот был вопрос, будет ярко-красный диск земной атмосферы. Собственно, Именно он и будет играть роль того красного источника света, который освещает Луну.
9: Будет также, вот как бы, или какая-то корона будет, или диск.
1: И корона не будет видно, потому что атмосфера Земли будет светить сильнее, чем солнечная корона. То есть маловероятно, что удастся именно корону увидеть. На Луне корону увидеть солнечную гораздо проще. Не нужно ждать затмения, просто закрываете Солнце рукой и смотрите корону. Затмение хуже, потому что атмосфера земная начинает вмешиваться. А так это именно тонкий ободок, потому что толщина атмосферы, ну там 10-20 километров, это намного меньше, чем радиус Земли, поэтому он будет казаться очень тонким и очень ярким. Фактически это даже не рассеянный свет, это будет изменившееся в кольцо изображение диска Солнца. Фактически это будет так.
3: Просто чем плох вариант смотреть затмение через стеклышко затемнённое?
1: Значит, если вы имеете в виду невооруженный глаз, то есть берете стекло и вот так смотрите.
3: Нет, я имею в виду, когда его задымляют.
1: Через задымление. Опять же, если вы смотрите глазом, без проблем. Вот только не увлекайтесь слишком долго. Речь шла о телескопе, когда у вас огромная серьезная оптическая схема, которая усиливает изображение, и вы уже на ее выходе ставите маленькое стеклышко. То есть вся вот та энергия, которую собрал телескоп, она вся будет в этом стеклышке останавливаться. И стеклышко начнет греться. Вот в этом и заключается опасность. А если просто, то на стеклышко падает обычный поток Солнца, не усиленный. И поэтому оно лопнуть у вас в руках не может.
3: Второй вопрос. Как в истории смотрели солнечные затмения?
1: По-разному. Вот известно, что Ломоносов, правда, это было не солнечное затмение, а прохождение Венеры по диску Солнца, смог открыть свое знаменитое явление и ободочка вокруг диска Венеры за счет того, что он подверг свои глаза очень сильному риску. То есть он ставил окулярный фильтр, причем фильтр малоослабляющий. И Солнце жгло ему глаза, но за счет этого он смог увидеть Венеру. Ну, конечно, честь и хвала великому ученому, но, пожалуйста, так не делайте. Вот. Ну, конечно, рисковали. Рисковали много. Сейчас хорошие объективные солнечные светофильтры появились, но уже в конце 20 века. Большие.
10: Добрый вечер. У меня вопрос, может быть, немножко фантастического характера, но когда мы наблюдаем лунное затмение, мы можем видеть синюю полоску, да? Когда лучи проходят через озон. Возможно ли такое, что Луна полностью будет голубая?
1: Могу сказать, почему нет. Дело в том, что озоновый слой находится на достаточно большой высоте над поверхностью Земли. То есть там максимум его концентрации достигается на высоте 25 километров. И те лучи, которые проходят через озоновый слой, они преломляются не сильно, и они могут попасть только в самые внешние области тени. Все, что попадает внутрь тени, проходит уже сквозь низкие слои атмосферы, и там голубые лучи пройти уже никак не могут. Поэтому речь идет о голубой каемке. Но увидеть чисто голубоватую Луну можно в таком фантастическом случае. Допустим, у вас много озона, и при этом произошло вулканическое извержение. Тогда внутренние части тени у вас просто черные, а ободок синий. То есть кроме синего вы ничего видеть не будете. Вот похожая фотография здесь была.
10: Спасибо.
1: Осталось два призовых вопроса.
2: Что, иссякли вопросы совсем? Никто больше не решается, да?
1: Оставим на будущее.
2: Да. Ну что же, дорогие друзья, благодарю вас за внимание, благодарю Олега Станиславовича за прекрасную лекцию. И, как всегда, могу сказать о том, что если у вас нет возможности уехать туда, где будут наблюдаться настоящие затмения, вы можете прийти в Московский планетарий и на наших программах «Под небом планетарий» и «Возвращение к звездам» сможете понаблюдать полное солнечное затмение, которое в Москве мы сможем увидеть только в 2126 году, и кольцеобразное солнечное затмение. Приглашаю на наши сеансы в Большой звездный зал Московского планетария. В следующий раз мы с вами встречаемся. Уже через неделю я вас приглашаю на лекцию в конференц-зал «Малая трибуна ученого». Мы будем узнавать о том и слушать о том, как была найдена станция «Марс-3» на Марсе совсем недавно, а лет 40 тому назад она туда попала. Это очень интересная тема, и надеюсь, что ваше внимание она привлечет. А в Большом зале мы встречаемся с вами 25 февраля на лекции Анатолия Владимировича Засова «Активные ядра галактик». На этом благодарю еще раз за внимание. Желаю всего самого доброго. И, как всегда, до новых встреч в Московском планетарии.
1: До свидания.

0: Неизвестная планета.
1: Здравствуйте, в студии Елена Щедрунова. Сегодня в программе «Искусство жить» мы будем говорить о климате. На этой неделе прозвучал сигнал СОС, который подали канадские ученые. Они заявили о том, что происходят серьезные изменения климата, в ходе которых этих изменений может прекратиться естественная смена сезонов. Либо совсем прекратится, либо зима и лето поменяются местами. Что побудило их начать бить во все колокола, это то, что они заметили, что океанское течение северного полушария пересекло экватор. Все, сказали они, все будет в дальнейшем плохо. Правы или неправы канадские ученые, мы сегодня узнаем у нашего гостя. Это заведующий лабораторией климатологии Института географии Российской академии наук, ведущий научный сотрудник Института физической атмосферы имени Обухова Российской академии наук Владимир Семенов. Владимир Анатольевич, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: Ну, вы видели это сообщение, и это просто сигнал СОС, да?
2: Сообщение видел, да, действительно очень интересное сообщение. Интересное не своим содержанием, а своей формой, потому что оно очень характерно для вот таких вот алармических новостей о климате, которые мы часто слышим. И я готов его развернуто прокомментировать. На самом деле, два дня назад, когда он только появился в прессе, было несколько звонков мне с просьбой прокомментировать. Поэтому я, в принципе, в интернете посмотрел, нашел первый источник и теперь хорошо представляю, о чем речь. Так вот, вот это... История настолько напоминает один старый советский анекдот, что я его процитирую. Это есть несколько версий, она такая развернутая. Значит, правда ли, что космонавт Леонов выиграл в лотерею «Волгу»? А, правда, но не космонавт Леонов, а Ленька из соседнего двора, и не лотерею, а в преферанс, и не «Волгу», а рубль, и не выиграл, а проиграл. Вот абсолютно то же самое с этой новостью. То есть, правда ли, что в связи с изменением климата океанские течения пересекли экватор, и это грозит нам, значит, отсутствием сезонности климата. Вот. Так вот, значит, правда, но не океанское течение, а атмосферный поток не впервые, а постоянно пересекают, и никаким изменением климата это не грозит. Вот и такая новость. Я могу подробно объяснить, почему.
1: Нет, я хотела бы для начала все-таки разобраться с океанскими течениями. Больше всего мне понравилось выражение «океанское течение северного полушария пересекло экватор». Что за океанское течение северного полушария, которое экватор пересекает? Все знают печку Европы, да? Которая, собственно, отапливает Европу, отапливает в кавычках, безусловно, но оно с юга, насколько я понимаю, течет, а не с севера. Или я что-то путаю?
2: Нет, вы совершенно правы. Просто мы, если сейчас будем разговаривать об океанских течениях, уйдем от темы. Вот почему. Потому что вот эти два ученых, на самом деле не ученых, а активисты, да, угу. Они имели в виду не океанское течение. Нет,
1: я-то понимаю, вы объяснили, что они-то про воздух. Но да. Уж коли в сообщениях появились именно выражения «океанские течения», то давайте все-таки с океанскими течениями разберемся, потому что, насколько я понимаю, они-то на климат как раз влияют.
2: Они влияют на климат, да, и действительно наш климат, климат Европы определяет во многом перенос тепла океаном из низких широт в высокие широты. Одно из ветвей такого переноса – это течение Гольфстрим, но не
1: только. То есть с юга на север.
2: С юга на север, да, но поскольку, так сказать, еще наш великий ученый Ломоносов вывел закон сохранения массы, да, то если что-то на юг, на север переносится, то и на юг обратно тоже должно что-то переноситься. И поэтому вода действительно, ну, если так грубо представлять, да, на поверхности переносится на север теплая, а холодная вода и более тяжелая, плотная, она стекает, условно говоря, в глубинах океана по дну на юг. Пересекает экватор, идет к Антарктике. То есть это такое движение происходит.
1: И больше никаких похожих движений в океане нет, потому что мы сейчас говорим про Атлантику. А в Тихом океане, в Индийском океане есть такие явления, как потоки там с севера на юг, с юга на север?
2: Тоже есть потоки, да, и различные течения.
1: Просто они не отапливают никого, да?
2: Нет, ну они не отапливают, действительно, для, как бы, не для нас особой важности не представляют.
1: Угу. Но вы же наверняка тоже помните разговоры о том, что вот эти течения теплые, холодные в Атлантике, они начинают постепенно перемешиваться, и что в связи с этим Гольфстрим будет остывать, и, соответственно, будет меняться европейский климат. Что происходит сейчас с этим?
2: Ну, точнее, не перемешиваются, а замедляются. Вот так вот это было обнаружено. Угу. И действительно, это имеет некую связь с изменением климата, потому что с на интенсивность вот этого течения, этого переноса, это называется в целом крупномасштабный меридиональный перенос воды. То есть это такой как бы круговорот воды, который, значит, на севере вода опускается, течет по дну на юг, на юге поднимается и по поверхности течет на север. Так вот, то, что она опускается, но вот интенсивность опускания влияет плотность воды на севере. А с потеплением климата должно увеличиться количество осадков. И вода становится более пресной, более легкой, и она тяжелее, так сказать, ей сложнее опуститься. Вот, поэтому замедляется вот северная ветвь этого круговорота, и это приводит к общему замедлению вот этого глобального кругового движения воды. И, соответственно, меньше тепла начинает переноситься с юга на север. Да, угу. Совершенно верно. И, в принципе, это приводит к тому, что на фоне общего глобального потепления в Северной Атлантике климатические модели предсказывают нам с потеплением климата такое, как пятно небольшое. Но если не похолодание, редкие модели показывают похолодание, но, скажем, отсутствие потепления. То есть, если вокруг все теплеет, то в Северной Атлантике как-то все остается.
1: То есть, остается... такой получается компенсаторный процесс.
2: Да, это
1: своего рода.
2: Компенсаторный и региональный. То есть, это не... На самом деле, особого глобального влияния он не оказывает, и какого-то вот, так сказать, перехода к ледниковому периоду или вот перелома в тренде потепления он вызвать не может, потому что, ну, во-первых, по последним данным, данные вот уточняются, и по одним из последних данных, 80% тепла с юга на север переносится атмосферой, а не океаном. Раньше считалось по-другому, там, 2/3 на треть, вот сейчас уточнили, то есть все-таки атмосфера – это главный переносчик тепла, да, и поэтому, ну, это нужно иметь в виду, вот рассуждая о возможных климатических катастрофах, связанных с изменением интенсивности океанских течений. Вот. И, ну и все модельные оценки показывают, что даже если вообще прекратится этот перенос тепла, да, но все равно мы не скатимся в какой-то экстремальный климат, все равно будет в Европе, ну, похолодает, может, на несколько градусов, да, но там не будет ледниковый период и там вечная зима и так далее.
1: Ну, я, кстати, хотела спросить о том, насколько важно влияние именно вот этих течений, потому что, как мне кажется, гораздо больше влияния имеет интенсивность солнечного света, я имею в виду на климат. Так это или не так? Продолжительность светового дня, я не знаю, там, интенсивность солнца и так далее и тому подобное.
2: Но с этим не поспоришь, солнце – это главный фактор климатообразования. Вообще климат, клима по-гречески – это наклон, да, наклон оси Земли. Вот все вот это вот климатические зоны, глобальная температура, все это определяется приходящей от солнца энергией в целом, да, и наклоном земной оси. То есть, как изменяется наклон, когда вдоль по плоскости эклиптики Земля в течение года совершает оборот вокруг Солнца, да, и Земля, соответственно, поворачивается к Солнцу то северным полюсом немножко, да, то южным, изменяется наклон падения солнечных лучей, соответственно, то больше, то меньше приходит солнечной энергии и так далее. Вот. А, значит, касаемо интенсивности солнечного излучения, да, так называемая солнечная активность, ее иногда называют солнечная постоянная, но, потому что она меняется действительно вот, не только в историческом, даже в геологическом периоде, на временном масштабе очень мало. Да, 1365 ватт на квадратный метр приходит вот на проекцию Земли с Солнца, потом Земля вращается, поэтому в среднем это делится на 4, как отношение площади, так сказать, сечения Земли к ее поверхности. Вот. И вот эта величина определяет радиационный баланс.
1: И, значит, и она постоянна?
2: Она практически постоянна. Значит, у нас есть разные циклы солнечной активности, ну, известный 11-летний цикл, да, то есть это где-то плюс-минус там, полватта меняется то приходящая эта радиация.
1: Ну, я прошу прощения, но сейчас говорят о том, что эти циклы растягиваются и вообще размываются их границы. То есть с Солнцем что-то происходит. Вернее, ну, оно с ним всегда что-то происходит, но сейчас вот такое явление наблюдается.
2: Да, мы находились несколько лет назад, значит, в минимуме солнечной активности, сейчас, по идее, должен был наступить переход к максимуму. Он не наступил, то есть каким-то образом прервалась эта цикличность. Вот. Но это, в принципе, такие процессы наблюдались и раньше был Маундеров минимум, так называемый, когда вообще не было вот этих циклов. То есть это же связано с, уже с физикой Солнца, там конвективные процессы на Солнце, солнечные пятна. То есть здесь, ну, сложно предсказывать, как, видимо, там тоже есть различные цикличности и накладываются разные периодичности, и случаются такие периоды. В этом тоже нет ничего особенного, но касаемо вот воздействия 11-летнего цикла на климат именно, да, вот эта вот разность изменения, вот этой так называемой солнечной постоянной, она оценивается, ну, по консенсусу мировой науки климатической где-то порядка 0,2 градуса.
1: Ну, это уровень погрешности фактически.
2: Ну, сейчас это уже не уровень погрешности, да, сейчас это достаточно точной мере.
1: Тут нет, и... я имею в виду уровень погрешности в смысле влияния вообще на климат как таковой, я про это.
2: Ну, в принципе, да, скажем так, это величина, которая, ну, не определяет изменение климата, скажем так, потому что мы знаем, глобальные температуры изменились на градус примерно за 100 лет, это пятая часть, а за последние 30 лет они изменились на полградуса, да, было такое резкое довольно-таки потепление, поэтому на этом фоне вот такие вот колебания, причем это же колебания вверх-вниз, да, и поэтому на таком сравнительно, ну, скажем, небольшом масштабе 11 лет, поэтому, ну, я бы не стал рассматривать этот фактор как один из ведущих.
1: Итак, океанские течения в сторону убрали, влияют, но не глобально. Солнце в сторону убрали, влияет, я имею в виду интенсивность, да, солнечного света, не глобально. Что глобально?
2: Ну, озвучу официальную точку зрения, с которой я, так сказать, во многом тоже согласен. Да, это содержание различных газов в атмосфере, в том числе парниковых газов.
1: А то есть вы сейчас будете вот про озоновые дыры?
2: Нет, нет, это нет? Не озоновые дыры, это...
1: Нет, я говорю, постепенно парниковые газы, путь к озоновой дыре, как правило, нет?
2: Нет, это немножко разные области науки, да, то есть озоновые...
1: Нет, забыли про озоновую дыру, так, парниковый, да, эффект, я вас сбила, да.
2: Парниковый эффект, ну, просто... Начнем с определения, да, чтобы было понятно. Если бы не было вот этого парникового эффекта, температура Земли была бы на 50 градусов ниже. Вот. Почему? Потому что Земля, на нее попадает то есть солнечная радиация, да, коротковолновая, и затем Земля излучает ее как длинноволновая радиация. Вот. Если бы не было парниковых газов, значит, а парниковые газы действуют как? Они улавливают вот эту длинноволновую радиацию и затем половину излучают, условно говоря, вверх, а половину вниз. То есть это такая вот оболочка вокруг Земли, которая не дает проходить вот этой радиации. Она ее улавливает и в обе стороны излучает.
1: Но парниковый эффект – это не атмосфера Земли.
2: Нет, для этого должны быть газы, да, какие газы?
1: Или все-таки, нет, или это и есть атмосфера Земли.
2: Конечно,
1: Земли. Просто
2: да.
1: Когда вы произносите парниковый эффект, то у нас сейчас уже это клишировано, что это все то, что производит человек, и вообще все это вредно, и вообще все тут ужас, и этот газ нельзя использовать, этот газ использовать можно, но не в больших количествах. А вы фактически сейчас говорите, что парниковый эффект – это та самая атмосфера, которая нас и спасает, в том числе от Солнца.
2: Да, парниковые, ну, которые делают наш климат заметно комфортнее, да, то есть таким,
1: каким он есть. И климат комфортнее, мы не умираем от радиации.
2: Нет, вот за радиацию как раз отвечает озон, который поглощает ультрафиолетовую радиацию. Угу. Вот. Это тоже парниковый газ, и он вносит определенный вклад, но главный парниковый газ – это водяной пар. Вот, водяной пар, который вот вносит основной вклад в поглощение вот этой длинноволновой радиации и возвращение ее обратно на Землю. Но его, так сказать, концентрация водяного пара зависит от температуры. Да? Чем больше температура, тем больше водяного пара. Но есть и еще парниковые газы, другие. И среди них главный – это углекислый газ. Вот, он добавляет к этому парниковому эффекту определенную долю. Значит, важность его в том, что на концентрацию вот этого парникового газа, углекислого газа, может влиять человек очень активно, и влияет. Сейчас выбросы порядка 10 гигатонн, и половина вот этих выбросов остается в атмосфере, увеличивает концентрацию углекислого газа, вот этого парникового газа. И это приводит к дополнительной энергии, которая возвращается к Земле и увеличивает температуру на поверхности.
1: И, соответственно, увеличивает испарение.
2: Да, соответственно, увеличивает испарение, увеличивается количество водяного пара, что добавляет еще парникового эффекта. Это так называемая положительная обратная связь.
1: Правильно ли я понимаю, что атмосфера Земли становится все, я не знаю, там, ну, вряд ли плотнее, но скорее слой атмосферы становится все шире и шире?
2: Нет, шире он не становится, но в атмосфере становится больше влаги.
1: Я, наверное, неправильный термин сейчас использую. Объем атмосферы, он остается все равно одинаковый.
2: Ну,
1: если больше испарения, да?
2: Объем становится одинаковый.
1: Все равно остается одинаковый, но она уплотняется, если больше пара водяного.
2: Ну, можно так сказать, слегка уплотняется, да.
1: Угу. и, соответственно, мы все больше и больше энергии получаем обратно.
2: Мы получаем,
1: из того, что излучаем.
2: Да, мы получаем больше энергии обратно, и чтобы компенсировать эту приходящую энергию, мы должны увеличить температуру поверхности, чтобы еще больше и излучать обратно, да, чтобы вот эту приходящую энергию
1: компенсировать. Опять назад выкидывать, да?
2: Да, да.
1: И получается, что интенсификация процесса обмена теплом происходит. Я имею в виду от поверхности Земли и атмосферы.
2: Да, потоки тепла увеличиваются, конечно. В том числе, вот как вы сказали, испарение с поверхности океана при этом увеличится, потому что оно должно компенсировать то приходящее тепло, которое увеличивается вследствие парникового эффекта.
1: И тут мы переходим вот к тем уже воздушным массам, да, которые пересекают экватор. С чего мы начали? Что эти ученые, они не про океанские течения, они про воздушные массы, так?
2: Да, но что они увидели, это они увидели обычную синоптическую ситуацию. Да, вот я видел выступление одного из них, да, в своем видеоблоге. Это, так сказать, один из них это просто блогер. Вот, другой, значит, вроде как работает в университете Оттавы, как я понял, но я посмотрел на публикации, не нашел ни одной публикации на тему климата, там, атмосферной циркуляции. То есть, ну, считать его специалистом сложно. Вот, и они показали, просто есть такая программа в интернете, любой может зайти на эту страницу, да, такой симулятор Земли, посмотреть, как двигаются там течения, там такие вот красиво все это показано, в цвете, с такими...
1: Течения
2: вот,
1: воздушные.
2: Воздушные течения, угу. Да, на различных уровнях, там, показать там температуру или влажность поверх этих течений. Вот они, так сказать, освоили эту программу и показали какой-то момент, когда, значит, струйное течение, вот из-за этого произошел... трансформации вот этого термина в океанское, потому что по-английски это значит jet stream. Uh-huh. Ну, stream переводится как течение, поток, ну, видимо, когда переводили, ну,
1: сам... Не обратили внимания, да, что за поток.
2: Самая очевидная ассоциация, ну, а где у нас будет поток, да, это, ну, в общем, ручей там переводят, поэтому, ну, перевели как океанское, хотя uh-huh. об океане речи не шло. Jet stream – это стандартный термин, это струйное течение в атмосфере где-то на высоте порядка 10 километров. Вот, их есть несколько, вот есть... субтропическое вот это струйное течение в северном полушарии и в южном. Оно такое меандрирующее, вот такая волна, которая проходит вдоль широтного круга. Так вот, они заметили, что часть, значит, отделилась от этого вот северного струйного течения, пересекла экватор и присоединилась к южному. И, значит, интерпретировали...
1: Начали бить тревогу.
2: Да, начали привлекать к себе внимание, вот что, значит, они обнаружили нечто вот такое специфическое. На самом деле это ничего специфического, обычная синоптическая ситуация. Ни на какой перенос энергии, баланс массы это не влияет. То есть это совершенно...
1: Ну, рядовое явление.
2: Рядовое явление, оно случается сплошь и рядом. И вот я, как сказал, нашел первоисточник Guardian, значит, английская газета, и там, помимо вот обсуждения этого события, да, были еще комментарии различных ученых, профессоров, заведующих кафедрами, в том числе вот Дженнифер Фрэнсис, тоже профессор из Америки, я ее лично знаю, потому что все это началось, собственно, с ее статей, где она сказала, что, ну, точнее, показало, что в связи с изменением климата вот такие вот струйные течения становятся более, как это вот по-английски, wavy, то есть такими волнистыми, да, то есть вот эта волна, она, амплитуда ее, значит, начинает увеличиваться, и в связи с этим увеличится вероятность формирования таких стационарных погодных режимов, вот блокирующие антициклоны, как жара 2010 года, или вот такой долгий холодный режим во время Земли, связанный...
1: Зимы.
2: Зимы, да, извиняюсь. Что связано с замедлением вот зонального потока, вот кругового, такого круговорота вокруг широты в северном полушарии. И, значит, вот эти блогеры, они на это... И это тоже много об этом писалось в прессе, они это увидели, засело это у них в голове, и вот теперь они увидели, ага, то есть оно стало настолько волнистым, что вот край волны, значит, аж вылетел за экватор. Вот. Но та же Дженнифер Фрэнсис, она прокомментировала это, сказала, что совершенно неверная интерпретация. Вот. Но это и так было понятно, и все, естественно, согласились, что, ну, даже они там употребляют такой вот в Guardian, как бы, total nonsense, да, то есть полная чушь, как вот, ну, в целом, вот такое мнение экспертов, и я к нему целиком присоединяюсь.
1: Тревогу не бьем,
2: абсолютно.
1: Отбиваем, вот как вы сказали, полную чушь, но тем не менее с климатом что-то происходит. Вы фактически это объяснили тем, что идет глобальное потепление, причем идет какими-то высокими темпами, и виноваты в этом в том числе и люди. Но еще несколько лет назад один из моих собеседников в этой же студии говорил о том, что антропогенный вклад в изменение климата на Земле – пока можно вот тоже считать на уровне погрешности, как и вклад Солнца, вот, точнее, колебания его интенсивности, да? Потому что мы, конечно, великие и много чего плохого для природы делаем, но природа, для природы мы маленькие букашки. Вы не согласны с такой оценкой?
2: Это, на самом деле, вопрос о вкладе человека, да, антропогенных эмиссий парниковых газов в глобальное потепление. Это ключевой вопрос вообще всей климатической науки. Сейчас главный вопрос, то есть, собственно, над этим бьются, наверное, ну, если не сотни тысяч, то десятки тысяч ученых, там, сотни, наверное, институтов по всему миру. Это главный вопрос.
1: Вот. Я прошу прощения, это главный вопрос, потому что ничего не понятно или потому что деньги дают на эту тему? Простите за такой прямой вопрос.
2: Нет, вопрос совершенно уместный. Вот. Главный он потому, что это, нам нужно это знать,
1: чтобы... Это понятно, с климатом что-то происходит.
2: Чтобы
1: это...
2: спрогнозировать, что будет в ближайшие десятилетия, ну или там, ближайшие полвека. Да, это же, в принципе, важно чрезвычайно для человека. То есть, если мы говорим, что действительно весь вот этот градус, который, на который потеплела Земля, это следствие антропогенного влияния, то тогда мы верим моделям, и мы увидим потом, который воспроизводит это потепление прекрасно, то мы должны действительно к концу 21 века ожидать потепления там на 3-3,5 градуса. Да? А учитывая, скажем, что вот в Москве, ну, вообще в целом в высоких широтах, в средних широтах теплеет в 2 раза быстрее, чем глобально, то мы летом, у нас температура в июле уже увеличится там на 8 градусов. Да?
1: Ну, она в этом году почти уже на 5-то точно увеличилась. Ну, это локальное явление, сейчас скажете вы, и мы об этом будем говорить позже, будем говорить обязательно. Так вот, все-таки по поводу, вы говорите, что это главная дискуссия, в вклад человека в потепление климата. Данных не хватает, чтобы уже прийти к окончательному решению, или что? Мощности компьютеров?
2: Ну, вопрос на самом деле сложный. Не хватает, пока еще не хватает и понимания динамики климатической системы. Вот, например, вот то самое течение Гольфстрим, да, или, как я сказал, это часть меридионального круговорота воды, оно тоже приводит к значительным изменениям климата, но значительным, порядка там полградуса. Вот, последние, например, 40 лет происходила интенсификация, ну, естественная, этого круговорота. То есть, это колебания порядка 70 лет. И вот последние 30-40 лет мы жили на восходящей ветви. То есть, больше тепла переносилось, и из-за этого грелось северное полушарие. Вот температура увеличилась за это время, ну, условно говоря, в северном полушарии там, на 0,8 градуса. Да, мы не знаем, вот, каков вклад вот этого вот течение, интенсификация естественная, вот в это потепление. И мнения здесь расходятся.
1: Не, вы же сами сказали еще несколько минут назад, 20%.
2: 20% – это средний перенос тепла с юга на север происходит океаном в среднем. Ага. А я сейчас говорю о колебаниях,
1: это конкретно,
2: да, этого переноса. Угу. Так вот, есть разные оценки. Американцы опубликовали статью, сказали, 25% потепления за последние там, 40 лет связано вот с этой интенсификацией. Я опубликовал статью где-то 5 лет назад, уточнили оценки, получается 50%.
1: То есть, слушайте, ставки все растут и растут.
2: Ставки растут, они показывают неопределенность. Вот.
1: Поэтому они растут, что неопределенность. У нас в студии Владимир Семенов, заведующий лабораторией климатологии Института географии Российской академии наук, ведущий научный сотрудник Института физики и атмосферы имени Обухова Российской академии наук. Мы сейчас на новости прервемся, затем продолжим. Возвращаемся к разговору о том, что происходит с климатом. Хотя разговор у нас такой, главный вывод, который я сделала, что никто ничего пока до конца не понимает. Но тем не менее, разбираемся в деталях. Те, которые известны на данный момент. У нас в студии заведующий лабораторией климатологии Института географии Российской академии наук, ведущий научный сотрудник Института физики и атмосферы имени Обухова Российской академии наук Владимир Семенов. Итак, как я сказала, ставки растут. Там 10 лет назад кто-то опубликовал работу 25% вклада в Гольфстрима, правильно я говорю, да? Вы опубликовали 5 лет назад, что уже 50%, кто-то еще через 5 лет опубликует вообще все 100%. Вопрос, я повторяю свой вопрос, вот эта неопределенность, она связана с тем, что непонятно, на что обращать внимание, или все-таки нехватка информации? То есть мы не на том уровне технологического развития, чтобы собрать те данные, которые нам, может быть, нужны.
2: Наверное, я бы ответил так, что все это неопределенно связано со сложностью климатической системы и тем, что до сих пор мы не можем ее точно описать в климатических моделях.
1: То есть мы пока не понимаем, как это работает вот до конца, правильно?
2: Мы понимаем отдельные процессы, вот, но в совокупности, в полной
1: совокупности... Весь механизм мы не понимаем.
2: Да, и существует множество факторов, например, таких как облачность, да, которая настолько сложна, что ее отклик, например, на вот потепление, на изменение баланса влаги, на атмосферную циркуляцию может быть настолько сложным и различным, что вот его влияние может вот эту оценки в ту и в другую сторону, ну, условно говоря, там, на 100% изменить. Вот, поэтому ищут, конечно, пути преодоления этой неопределенности, как, да, то есть, во-первых, совершенствуют модель, увеличивает их количество различных, скажем, независимых моделей. Но одна модель показала, мы, так сказать, сомневаемся, да, но если 10 моделей показали, ну, это добавляет нам больше уверенности, а если, условно говоря, 100, причем разработаны в разных центрах, использующие разные параметризации, то это уже какая-то вот...
1: Давайте скажем, что под моделями в данном случае имеется в виду моделирование на компьютере.
2: Да,
1: правильно?
2: Климатическое моделирование.
1: Действительно, этим сейчас занимаются, используются мощнейшие компьютеры для того, чтобы строить эти модели. Всегда вопрос только один. Информацию для построения этих моделей закладывает человек. Вот эти модели, которые различны, говорите вы, они различны потому, что туда разные данные вносят, или потому что люди, которых вносят, имеют свое различное от других представление о том, что такое климат. Вы понимаете, о чем я говорю, да? Это идеология или это факты?
2: На самом деле, это и не идеология, и не факты, потому что все модели основаны на физических законах, да, как бы уравнениях динамики атмосферы, параметризации различных процессов теплообмена, там, химических процессов. Это законы, ну, которые, так сказать, установлены в лабораториях, измерены и так далее. То есть,
1: ну, это основы физики, химии, хорошо, да. Но, тем не менее, поскольку модели разные, значит, там разные параметры закладываются.
2: Значит, два различия. Одно различие – это с тем, как это формализуется для компьютера, условно говоря. Одни модели используют одни математические методы моделирования, другие – другие. Условно говоря, ну, можно, например, решать дифференциальное уравнение одним методом, можно другим. Кому-то одно удобнее, кому-то другое. Это приводит уже к определенным различиям.
1: Я же вам говорю, диалоги – вкусовщина. Ну, просто вкусовщина какая-то.
2: Но это не вкусовщина.
1: Я же утрирую, вы понимаете,
2: нет,
1: это в кавычках
2: понимаю,
1: слово,
2: да,
1: вкусовщина.
2: Я просто пытаюсь вот найти такое как бы
1: определение
2: да, тому. Но это, скорее всего, скажем, исторически во многом это складывается. И все климатические модели, ну, большинство, они растут из модели прогноза погоды. Вот. Те модели, которые, собственно, ну, доказали свою успешность в прогнозировании погоды, ну, хотя бы на день, да, то есть они синоптические процессы, динамику атмосферы воспроизводят.
1: Это мы... Слушайте, ну, один день, и на основании этого строить целую систему и пытаться понять, что механизм действия климата, да, ну, это неправильное, наверное, выражение, механизм климата, ну, я его буду использовать, я просто другой пока никакой придумать не могу, но получается, что если есть теоретическая физика, где с помощью математических формул описывают неизвестные нам пока еще не подтвержденные в лабораториях физические процессы, теоретической климатологии нету. То есть какие-то процессы, которые нам, может быть, неизвестны, да, и которые могут быть описаны математическими методами. Вот этого нету пока еще, и никто об этом не задумывался.
2: Нет, теоретическая климатология как раз существует. То есть, скажем так, нам известны все уравнения движения, которые происходят в атмосфере. Вот. Есть, помимо этого, некоторые процессы, которые мы не можем явным образом в моделях задать. Да? Например, процессы теплообмена. Мы не можем каждую молекулу промоделировать, сколько она тепла уносит с поверхности, скажем, океана в атмосферу. Для этого используется так называемая параметризация. То есть, мы описываем более упрощенным какой-то формулой. В этой формуле есть некие коэффициенты. Вот здесь возникает неопределенность, потому что эти коэффициенты нужно мерить, нужно измерять. Да?
1: В лабораторных условиях пытаться определить.
2: В лабораторных,
1: экспериментальных,
2: в рейсах,
1: ну,
2: да,
1: по-любому,
2: в полевых
1: наблюдениях. То есть их нужно по факту просто вычислить.
2: Их нужно, да, вычислить по эмпирическим формулам. То есть их нужно пронаблюдать вот. И, условно говоря, вот эти вот точки положить на кривую, которые.
1: То есть не из мозга вытащить число пи, а все-таки экспериментальным путем к нему прийти.
2: Сначала из мозга вытаскивается, условно говоря, закон, описывающий турбулентность, да, скажем, интенсивность переноса как функция масштаба, да, этой турбулентности. А затем, так сказать, мы должны вот эту вот экспериментальную зависимость, да, которая будет, скажем, степенная, да, какая-то, мы должны для того, чтобы ее провести, нам нужны данные, на которые

0: солнечная радиация, которой в облачности практически не было, антициклон, да, и вся она приходила в почву, и почва не охлаждалась, потому что если испарение, она охлаждает поверхность. Испарения не было, почва нагревалась, и в атмосферу, наоборот, шло тепло, вот это от почвы еще дополнительное тепло. И согласно вот, ну, динамике атмосферы, есть работы, да, которые показывают, что вот такой вот поток, это называется явное тепло, да, в отличие от скрытого тепла, которое вот испарение, оно способствовало поддержанию вот этой антициклонической завихренности. То есть вот этот вот...
1: Процесс замкнулся.
0: Процесс замкнулся, ряд вот этих факторов привел к тому, что была такая устойчивая система долго. И вот главное, это сухой воздух с Поволжья и долгий вот этот вот блокирующий антициклон.
1: То есть на самом деле мы должны быть счастливы, что в этом году у нас все нормально. У, да, у нас как раз вот идет ровно тот процесс, который должен идти.
0: Совершенно верно. То есть в этом году, вот я такой, как бы у меня аналогия, да, как вот если человек заболел, вот у него температура поднялась, и вот проблема, если вы ему даете, условно говоря, аспирин, да, а у него он не потеет, и дальше как бы температура, значит, что-то серьезное. А вот если вы ему дали, условно говоря, там аспирин или малиновое варенье, он пропотел, значит, все как бы процесс, все в порядке, да, больной пропотел, процесс контролируем. То же самое и сейчас. Почва влажная, периоды жары сменяются осадками, почва опять наполняется влагой, она испаряется, наполняет атмосферу, затем опять выливается и так далее. То есть это вот поэтому я говорю, что вот нынешняя погода, она, да, она жаркая, она выше нормы, но в...
1: Но она здоровая, она, с точки зрения,
0: да,
1: климата.
0: Совершенно верно, она здоровая, и, в общем, она не грозит нам такими вот аномалиями, как в 2010 году.
1: А она не затянулась? Август месяц уже на дворе.
0: Ну, давайте посмотрим, подождем. То есть у нас, в принципе, с каждым днем солнечная радиация приходит все меньше и меньше. Уже, так сказать, пошел, условно говоря, закат. Ну, можно отсчитывать от дня солнцестояния 22 июня, да, вот если сейчас 6 августа, это уже, значит, полтора месяца прошло, можно от 22 июня вычесть, условно говоря, в прошлое, да, и получить, ну, где-то начало мая. То есть мы сейчас вот по ситуации, как в начале мая, по приходящей солнечной радиации. Конечно, сейчас немножко теплее, потому
1: сейчас
0: что...
1: Сейчас точно теплее. Сейчас, как теплее.
0: Да, согласен, ну, потому что у нас, конечно, максимум температур не совпадает с максимумом радиации, поскольку инерционность присутствует, то есть Земля, она разогревается, океаны разогреваются прежде всего, и поэтому это смещает вот максимум годового хода температуры от максимума инсоляции где-то на месяц-полтора, да, то есть он не в середине июня, да, а в середине июля, в конце июля вот наблюдается, вот, но потихоньку все равно это уже становится заметно, и ночи будут холоднее, уже, я думаю, через две недели уже просто вот баланс радиационной атмосферы не позволит нам вот каких-то экстремальную жару создать
1: погоду. Проверим, проверим. Две недели, ну... не такой большой срок, да. Ваше предсказание, ваш прогноз проверим. То, что вы сказали, что у нас абсолютно нормальная ситуация, она такая должна быть в связи с той погодой, с теми температурами, которые установились в нашем регионе. Мы сейчас говорим прежде всего про Москву, да? Мы не говорим про Сибирь. А, кстати, что в Сибири-то происходит? Там же дождей нету, там же пожары. Хотя где-то бывают сильнейшие ливни, потому что заливают города. Та же самая история,
0: но
1: что ли?
0: Ну, вот я несколько раз смотрел на синоптические карты, да, и вот это, ну, они выглядят как области такие высокого, низкого давления, да, как вот обычно. И, в принципе, да, у нас был антициклон такой обширный, вот где-то неделю назад, который вот в пик жары приходился, и он как-то вот так смещался на восток, вот как мне казалось, да, но в целом картина была такая, что это вот именно такие небольшие регионы высокой и высокого и низкого давления, это типичная синоптическая ситуация, то есть ничего экстраординарного.
1: То есть вот это постоянство, а не перетекание одного в другое, разве не перетекание одного из другого это должно быть?
0: Ну, так, собственно, и происходит, да, когда область...
1: А вы рассказываете о том, что вот тут такая область, здесь такая область, и все как бы так довольно стабильно.
0: Нет, оно, в том-то и дело, что оно не стабильно, оно дышит, да, дышит,
1: перетекает,
0: смещается.
1: Перетекает, но, видимо, медленно. Медленновато.
0: Вот на глазок, так сказать, такое оценить сложно, да, то есть это вот нужно иметь данные, условно говоря, за все лето, затем сравнить с данными за предыдущие периоды, тогда можно какие-то выводы делать, но, как вот утверждает, в том числе вот и упомянутая Дженнифер Фрэнсис, да, что по данным, ее данным, так сказать, получается, что зональная скорость уменьшается, то есть действительно вот такое вот перетекание должно становиться более замедленным, что, возможно, мы и наблюдаем.
1: Я поняла, что через 5 лет мы точно узнаем, что происходило в этом году с нашей погодой, как это мы узнали про 2010 год, но то, что мы знаем сегодня,

0: нам рассказал наш гость, заведующий лабораторией климатологии Института географии, ведущий научный сотрудник Института физики атмосферы имени Обухова. Оба института принадлежат Российской академии наук. Владимир Семенов. Спасибо большое, Владимир Анатольевич. Спасибо всем. До свидания.
1: Спасибо. До свидания.

Вы слушаете канал радиосиндиката Cassiopeia Station «Наука». Канал для тех, кто хочет узнать что-то новое, для людей, которые любят открывать, познавать, стремиться.

Значит, сегодняшняя лекция посвящена движению Луны. А связаны с этим движением, естественно, затмения солнечные и лунные. Вот об этом мы поговорим. О движении Луны вообще. Это очень важная вещь, очень, кстати говоря, сложная. И о затмениях. Ну, во-первых, мы знаем, что Луна движется не в плоскости эклиптики. Это довольно важно. Если бы она двигалась в плоскости эклиптики, у нас бы лунные и солнечные затмения происходили часто, и мы бы ими наслаждались. Но Луна движется не в плоскости эклиптики, ее орбита наклонена примерно на 5 градусов, а угловой диаметр Луны и Солнца всего лишь 0,5 градуса. Понятно, что в большинстве случаев Луна проходит либо выше, либо ниже Солнца, и лунная тень не попадает на Землю, и наоборот, а земная тень далеко не всегда попадает на Луну. Но вот эти самые 5 градусов нам сделали лунные и солнечные затмения довольно редким процессом, редким явлением. Вообще движение Луны крайне сложное по той причине, что она примерно в равной степени подчиняется гравитации Земли и Солнца. Мы это с вами выясняли. Вообще Земля немножко посильнее притягивает Луну, чем разница в притяжении Земли и Луны со стороны Солнца. Но, тем не менее, это сравнимые вещи, и поэтому и наклонение лунной орбиты, вы видите на этом слайде, меняется довольно сильно, на 0,5 градуса, весьма сильно. И узлы, то есть линия пересечения лунной орбиты с эклиптикой, гуляют. И перигелий орбиты лунной тоже гуляет, вращается. И даже плоскость вращения, собственного вращения Луны вокруг своей оси тоже немножечко меняется, ну, поскольку она составляет угол и с лунной орбитой, и с лунной, и с земной орбитой, с эклиптикой. В общем, теория движения Луны крайне сложная вещь именно по этой причине. Земля и Солнце действуют на нее приблизительно в равной степени. Ну, все-таки Солнце сильнее притягивает Луну, чем Земля, но главное, что и Земля, и Луна вместе падают в сторону Солнца. И нам важно сравнивать не абсолютные значения притяжения Луны со стороны Земли и Солнца, а разность притяжений к Солнцу Земли и Луны по сравнению с притяжением Луны к Земле. Именно разность. То есть фактически это приливный эффект. Ну, более детально мы на следующем уроке будем говорить о приливных явлениях. Ну, я надеюсь, вы поняли эту причину. Перигей и апогей. Луна движется по эллиптической орбите. И вот когда мы одной и той же фотокамерой делаем снимки Луны, проходящей через перигей и апогей орбиты, и сравниваем их рядышком, то это без труда заметно. Конечно, прямо невооруженным глазом на этих фотографиях видно, что в перигее Луна заметно больше. Но у нас же нет такой возможности сравнивать эти два реальных события на небе. Мы видим Луну только в каком-то ее положении. И, честно говоря, вот я уже много десятилетий смотрю на Луну, я бы не мог на глаз сказать, в перигее она сейчас или в апогее. Хотя журналисты очень любят такой термин «суперлуния». Это когда Луна в районе полнолуния еще оказывается и в перигее. Ну да, действительно, ее угловой размер немножко больше. Но, честное слово, даже профессиональный астроном с трудом это замечает или вообще не замечает. Два интересных явления связаны с движением Луны по эллиптической орбите и с наклоном ее оси вращения к плоскости ее орбиты. Оба явления называются либрацией. Либрация по долготе – это очевидно. Впрочем, по широте тоже очевидная вещь. Ну, начнем с долготы. Вокруг собственной оси Луна вращается равномерно, практически равномерно. А вокруг Земли неравномерно. Второй закон Кеплера. Орбита эллиптическая, значит, в перигее больше угловая скорость, в апогее меньше. По этой причине, быстро проскакивая мимо Земли в перигее, Луна демонстрирует немножечко нам, так сказать, мы заглядываем за ее восточный лимб. Ну, потому что она уходит от Земли, а довернуться еще не успевает. А когда медленно движется в районе апогея, мы немножечко смотрим за ее западный лимб. И таким образом в
целом видим примерно, ну, там где-то около 60% лунной поверхности, а 40% с небольшим процентов не видим никогда, даже с учетом либраций по долготе. Ну, давайте посмотрим. В течение года мы делаем снимки Луны, в течение лунного месяца мы делаем снимки Луны, фазы перед нами проходят, не обращаем на них внимания, а либрации по долготе, очевидно, заметны, если смотреть на край лунного диска, на лимб лунного диска. Но все-таки фазы нас немножко тут нервируют, они скрывают часть лунной поверхности, поэтому лучше посмотреть вот на такую анимацию. Это, конечно, нечестная фотография, это была взята цифровая карта Луны и эмулирована вот таким образом, эмулирован внешний вид Луны со стороны Земли, причем суточных движений. Суточного параллакса тут не показано. Как бы мы видели Луну из центра Земли, ну, либо с какой-то в какой-то конкретный час суток. Ну, то есть суточный параллакс тут снят. Это чистые либрации. И можно заметить, что не только долготные, но и широтные либрации довольно явно проявляются. Вот смотрим, например, на кратер Тихо, и видим, как он гуляет не только по долготе, но и довольно заметно по широте. Мы видим часть южной полярной области, а через две недели северной полярной области. Тоже понятна причина этого явления. Если бы наклона оси вращения Луны к плоскости, ну или к перпендикуляру к плоскости орбиты не было, то, естественно, мы бы видели все, не было бы никаких широтных либраций. Но Луна в течение двух недель демонстрирует нам, землянам, немножечко свой северный полюс, а в течение месяца немножечко область южного полюса. И фактически это то же самое, что происходит с Землей по отношению к Солнцу, и вызывает явление смены сезонов года. Земная ось тоже наклонена, но только земная ось сильнее наклонена на 23 градуса, а тут всего угол наклона 7 градусов, поэтому либрации Луны по широте не так явно выглядят, как изменение ориентации Земли по отношению к Солнцу. Все-таки 23 градуса – это много, а тут всего лишь 7 градусов, ну, вполне заметно. Мы же замечаем это, да? Ну, перед нами это, эти либрации происходят. Они очень легко заметны, их еще древние астрономы отмечали. А в современную эпоху были замечены не только вот эти, ну, я бы их назвал геометрические либрации. Они же чисто геометрический смысл имеют. А есть и физические либрации Луны. То есть реально ее тело немножечко неравномерно вращается и покачивается туда-сюда. Но это очень маленький эффект, и мы его сегодня не будем обсуждать. Но, чтобы вы знали, есть и физические либрации, очень маленькие, на угловые секунды. А вот эти вполне себе заметные на градусы происходят. Ну, тут гифка такая, которая показывает два крайних положения Луны в отношении широтных либраций. Видите, как, ну, тихо, кратко. На север и на юг, вот поставлю здесь курсор, и это такой максимальный размах широтных либраций Луны. А наклон лунного экватора к лунной орбите, ну или лунной оси вращения к лунной орбите, немножечко меняется, ну, по причине ее несферической формы и влияния гравитации Земли. Меняется не очень сильно, 20 угловых минут максимальный размах, но все-таки это довольно легко измеримая величина. Не на глаз, конечно, но по фотографиям Луны это видно. Переходим к затмениям. Ну, что такое затмение, как они выглядят, вы, конечно, знаете. Я просто покажу анимацию, это честная подборка фотографий, сделанная Фредом Спинаком. Фред Спинак – это самый настойчивый и самый уважаемый наблюдатель солнечных и лунных затмений. Если вам когда-то понадобится какая-то справка
по затмениям, войдите на сайт Спинака. Там вы найдете все данные и по древним, и по будущим, и по современным затмениям. Я очень советую. Вот это затмение происходило так. Когда два небесных тела видны в одном направлении, астрономы тремя разными терминами обозначают это явление. Затмениями, ну или по-английски eclipses, мы называем совмещение на небе двух объектов примерно равного углового размера. Ну, вот, либо Луна с Солнцем, либо Луна с земной тенью, хотя земная тень, конечно, побольше лунного диска, но все-таки они сравнимы по размеру. Это мы называем затмениями, эклипс. Если большого углового размера тело закрывает собой маленькое тело, мы это называем покрытиями. Вот Луна гуляет по небу, и время от времени покрытие звезд Луной происходит. Occultation – покрытие. А если маленького углового размера тело проходит на фоне большого, ну, например, там Венера на фоне или Меркурий на фоне солнечного диска, то это прохождение. По-английски это транзит. В современную эпоху, вот за последние лет 15, журналисты, они не особенно сведущие в астрономии, они стали транзит переводить на русский язык, ну, путем транслитерации, транзиты. Хотя мое пока